0: и воспроизвести организм по этой программе. Пока не умеем. Теоретически к этому можно прийти, но я даже не назову перспективу. Это не 10 лет, это дальше, чем 10 лет от сейчас. Когда мы достаем мамонта из вечной мерзлоты, мы можем определить полностью его генетическую программу. Она у нас есть в компьютере, его ДНК. Но превратить ее из компьютерной в реальную физическую материю пока не удается, мы не умеем. Вот, возвращаясь к вашему примеру...
1: Же новости про то, что скоро мы получим мамонта?
0: Сейчас это обсудим, вот прям одну мысль доскажу. Мы можем достать останки царя, полностью определить генетику, и у нас будет в компьютере ДНК там, Николая II. Но мы не можем его, пока что мы не можем его создать физически. Вообще это делается путем синтеза молекул ДНК на специальных аппаратах, синтезаторах ДНК, которые буковка за буковкой подставляют в молекулу, в полимер, синтезируют этот полимер по программе из компьютера. Вот мы в компьютере имеем генетическую программу человека, допустим, да, и аппарат начинает по буковке собирать эту молекулу ДНК. Нам нужно собрать для человека 23 пары хромосом, каждая хромосома длиной сотни миллионов букв. То есть мы должны вот так вот в цепочку соединить, допустим, одна из самых маленьких хромосом, это там примерно 100 миллионов букв. Вот пока аппараты умеют синтезировать несколько сотен букв, и дальше мы можем эти кусочки между собой сшивать. Так можем. Опять же, технически, вот в принципе, если напрячься, одну хромосому, наверное, собрать можно. Есть публикации, мы научились собирать бактериальную хромосому. У бактерий гораздо меньше информации в ДНК, это примерно 5 миллионов букв. И лет уже, наверное, 10 назад исследователи полностью собрали геном бактерий искусственно. Просто вот сделали по буковке в аппарате. Ну просто так, это такое как челлендж, да, вот они искали, вот, а сможем ли мы? Ну вот смогли. Такого глубинного научного какого-то знания здесь нет, это просто технологические аспекты. 5 миллионов можем, 100 миллионов пока не можем. Опять же, если пофантазировать в какой-то перспективе, повторю, скорее всего, не через 10 лет, а подальше, все-таки это будет возможно, и мы сможем просто в компьютере, имея программу там Николая II, Ленина, кого хотим, значит, эту программу реализовать в виде будущего человека. Ну и тогда же сможем и мамонта. Да? Возвращаясь к мамонтам, на сегодня не можем, но мы можем сделать вот что. У нас есть слоны, и это дальние родственники мамонтов. Это потомки, дальние потомки мамонтов. Кстати, не такие уж и дальние, я сейчас могу наврать, сотня тысяч лет, допустим. Мамонты-то вымерли не так давно, 15 тысяч лет назад, но разошлись эти ветки подальше назад. Хорошие родственники, ближайшие. Мы можем взять ДНК слона и в ДНК слона поменять кусочки слона, слоновьи, какие-то кусочки, которые сильно отличают его от мамонта, на мамонтовские. Вот это как раз технологии геномного редактирования позволяют делать. Все слышали вот эти слова, геномное редактирование, технологии CRISPR-Cas. Нобелевскую премию в позапрошлом году дали двум исследовательницам, Дудни и Шарпантье, за то, что они научились вот так манипулировать последовательностью ДНК с помощью фермента. И с помощью вот этого фермента мы можем поменять ДНК слона таким образом, что у нас получится сначала слон, там, например, лохматый. Но он будет слон, но лохматый. Потом у него там бивни другой формы станут в следующей версии. Потом еще что-то. И так потихонечку, по чуть-чуть мы можем фенотипически, внешне воспроизвести, сделать что-то похожее на мамонта. Это, конечно, не будет чистый вот прям мамонт, что называется, вот один в один, но будет похоже. Да, вот этим, собственно, занимаются отчасти. Правильный путь взять программу мамонта и просто ее каким-то чудесным образом, вот, синтезировав эти хромосомы, запустить в жизнь, это пока мы делать не умеем.
1: Конструктивно в деконструкции с Денисом Ребриковым. Вы сказали, что при клонировании передается характер в том числе. А в фильме, если сравнить

0: программа, реализующаяся в других условиях, дает немножко другой результат. Вопрос, насколько другой. Есть разные параметры генетической программы, по-разному воспринимающие вот это внешнее воздействие. Например, рост зафиксирован довольно хорошо в программе. Мы не можем сильно варьировать генетически заложенный рост. Ну, если только, я не знаю, там прям насильственно в бочку не посадим человека, там не будем из этой бочки выпускать, и у него позвоночник будет дугой. А так, чуть лучше кормим, он вырастет там чуть повыше, но в целом вот эта вариативность параметра генетического, норма реакции, для разных параметров разная. И, наверное, какие-то психические функции, характер, ну вот интуитивно хочется сказать, что они более подвержены этому внешнему влиянию. И если где-то, например, в определении роста у нас вклад внешней среды 5%, то в характере может быть 20% условно. Но все равно огромный блок – это генетика, которую вот уже не подвинешь. То есть подвинуть можно, но не сильно. А люди между собой отличаются сильно, потому что у них разная генетика. И то, что в фильме научные консультанты подсказали, или, может быть, это режиссер придумал, что ребенок похож, прям похож психологически по характеру на исходник, это логично, это правильный ход. Наверное, когда людей начнут клонировать, мы это увидим воочию. Ну, мы на животных это видим. Это правда, что животные тоже воспроизводят не только нюх, но и характер. Очень хорошо воспроизводится у тех собак служебных, которых клонируют потоково для работы.
1: А что касается внешних признаков? Потому что в кино двух героев играет один и тот же актер. Что в детстве, потом он взрослеет, они абсолютно идентично похожи. Чисто теоретически, когда ты клонируешь человека, возможно полностью воссоздать его внешность в том числе?
0: У нас есть пример естественных клонов. У нас масса клонов людей живет. Вот скажите, кто это?
1: Близнецы?
0: Да, это однояйцевые близнецы. Это люди, развившиеся из одной исходной яйцеклетки, которая на первой стадии развалилась на два эмбриона, на две клеточки, и каждая клеточка дала свой эмбрион и своего человека. Генетическая программа у них одинаковая. По сути, это клоны. Кстати, в определении клонирования разделение исходной клетки на две и получение двух организмов относится к клонированию. То есть это способ клонирования. Поэтому формально, даже по определению, близнецы однояйцевые – это клоны. И дальше мы в быту видим, насколько они похожи или не похожи. В общем, скорее похожи. Да, есть примеры, когда там папа не может отличить. Вот мама может как-то там, у нее есть какие-то там биополя, да, с этими детьми, а папа все время работает, и он там, ты кто? Да, то есть настолько похожи, что даже близкие люди с трудом их отличают. Так точно так же будут отличаться люди, разнесенные во времени, то есть клон какого-то человека, который получен спустя много лет. Но только, соответственно, они будут повторять фенотип, клон будет повторять фенотип, соответственно, с ростом, с возрастом. И в 20 лет, первый и второй в 20 лет, они будут идентичны. Это очевидная вещь, ну как, разве нет?
1: А я думала в фильме, что это абсолютная фантастика, и такого невозможно.
0: Да нет, ну вот же, я говорю, пример с однояйцевыми близнецами. Есть такая технология, она такая, правда, экспериментальная, не очень широко распространена. Мы умеем делать ЭКО, да, экстракорпоральное оплодотворение, получать эмбрион в пробирке. Это используется при разных формах там, бесплодия. Там, ну, сейчас эта технология достаточно распространена в разных случаях. И технически мы можем в пробирке сделать вот это разделение первой клетки на две дочерние. То, что происходит случайно в природе,

0: бесплодии, и получаются однояйцевые близнецы. Технически можно сделать в пробирке. Получить два как бы одинаковых эмбриона. Получили два одинаковых эмбриона, и один перенесли маме, то есть запустили беременность, а второй у нас лежит замороженный в азоте, в криохранилище. И может лежать вечно. Это нормально, в ЭКО эмбрионы у нас так и лежат в азоте. И я, по-моему, рассказывал в прошлой лекции, что это, как бы эта история такая, похожая чем-то на фильм «Футурама», когда вот заморозили этого фрая и через 1000 лет разморозили. На самом деле эти эмбрионы отлично хранятся. Так вот, перенесли маме один эмбрион из двух одинаковых. Родился ребенок. Ребенок, предположим, здоровый, красивый. Маме нравится. Вот ему 3 годика, вот ему 5 лет, вот ему 10 лет. И мама говорит через время: классный вариант, нравится. Давайте такого же.
1: Как в магазине.
0: Да, ну, сейчас, мы не про магазин говорим. Мы говорим про то, что мама посмотрела на реализацию этой генетической программы. И ей зашло. Ей...
1: А если не зашло, утилизировала. Сказала, давайте новую.
0: А что вы думаете происходит с теми сотнями тысяч эмбрионов, которые остаются от ЭКО невостребованными? И переносят второй из пары, да, фактически клон того, которому уже 10 лет, но получается разбежка по возрасту у них. Это те же самые идентичные близнецы, но искусственно разнесенные во времени, одному уже 10 лет, а другому вот, ну, только родиться. Вот.
1: И то есть он по мере взросления будет похож на,
0: конечно,
1: своего брата.
0: Если сравнивать фотки, то это будет вот потом в альбоме нельзя будет понять, только по дате съемки, кого мы фотографировали. Конечно, абсолютно идентичные, если вот взять одинаковый возраст.
1: Наш клон, когда видит, ну, получается, сейчас свою бабушку, а в прошлом свою мать, он, не знаю, кто эта женщина, все равно начинает догадываться, кто это, и некие нотки памяти в нем остаются.
0: Мне кажется, это вымысел. Я не
1: такой
0: верю.
1: Же никак невозможно, это
0: вот,
1: фантастика.
0: Смотрите, здесь уже дальше мы переходим в разряд каких-то рассуждений, не научных, не доказанных, да, а ну, верю, не верю. Да. Вот мне кажется, что никаких знаний от клона к от исходника к клону, да, от того, от кого мы взяли клетки, к новому организму, не передастся. Тех знаний, которые он получил от внешнего мира, приобретенных, там, не знаю, выучил там, таблицу умножения, она не передастся клону. Клону заново придется учить таблицу умножения. И вот эти аналогии, что у нас же есть дежавю, да, такое заболевание, когда людям кажется, что это уже было. И это отдельная тема, она хорошо описана в литературе, в психологии. Мы можем вот здесь, на этом поле пофантазировать. Да. У обычного человека бывает дежавю. Ему кажется, что это с ним уже было. Так и здесь тоже мы можем порассуждать, что, наверное, у клонов возможно какой-то эффект там дежавю, но он никак не сцеплен с тем, что знал в своей жизни исходный организм.
1: Ну, по поводу таблицы умножения выучивания, это память центральной нервной системы, правильно? А еще есть память генетическая. Я понимаю, что это такое, но можете рассказать, как она во время эволюции накапливается и как она передается из поколения в поколение?
0: Ну, вообще такого научного термина генетическая память, строго говоря, нет.
1: Есть несколько... как ее правильно назвать?
0: Есть несколько уровней записи информации в ДНК. И то, что сегодня ближе всего к вашему вопросу о каком-то запоминании прошлых состояний, это так называемые эпигенетические факторы. Эпигенетические факторы – это модификации молекулы ДНК, не связанные с изменением ее последовательности нуклеотидов. Мы навешиваем, не мы, а ферменты, специальные ферменты, навешивают метильные радикалы или ацетилируют белки-гистоны, которые участвуют в компактизации ДНК. Есть несколько механизмов запечатления информации в ДНК, не затрагивая последовательность нуклеотидов. И оказалось, что действительно, если мы, например, мышь, маму, там, не знаю, подвергаем какому-то стрессовому воздействию, то это стрессовое воздействие записывается в эпигенетическом коде ее будущих мышат так, что мышата получаются другими, чем если бы у нее не было этого стресса. Вот эта информация передается. Не передается, конечно, информация там, конкретная, да, вот там я видел бабушку или маму, это не передается. Передаются очень базовые какие-то вещи, например, вот стрессовые воздействия любого свойства, там голод, холод, наоборот, жара. Вот они влияют на модификацию ДНК таким образом, что организмы в следующем поколении получаются немножко другие.
1: А другими какими?
0: Биология, вообще живые системы, устроены так, чтобы как можно больше подстелить соломки будущему поколению в плане адаптации к тому, что было с предыдущим поколением. Вот эпигенетические факторы, они как раз та самая соломка. Если с этой особью случилось что-то, там, например, экстремальный холод, то шанс, что и дети попадут в такие же условия, высокий, но он как бы есть. Вот эти циклы, да, они довольно длинные, там, это какие-то тысячи лет, но все равно генетика так быстро может не меняться. Генетика медленно очень меняется. А эпигенетика может запечатлевать буквально вот предыдущее поколение. Да? Вот эта мышка, она как бы дает понять будущему поколению, внимание, вот так бывает, давайте подготовимся к этому. И там перестраиваются определенные регуляторные механизмы для того, чтобы вот эти мышата были более адаптированы к чему-то, что воздействовало на мать. Это какая-то адаптационная реакция, повышающая выживаемость организма. Не знаю, может быть, он будет более лохматый, там, шерстистый, эти мышата получится, если мы говорим про конкретное воздействие. Но разные воздействия дают разный эффект в генетике. В африканской стране, в какой-то, в центральноафриканской, был геноцид. И вот довольно большое количество беременных женщин было подвергнуто каким-то очень ярким, может быть, это была бомбежка или что-то такое, да? И потом исследователи смотрели на эпигенетические особенности детей, родившихся у этих мам, и оказалось, что вот это вот стрессовое воздействие, вот какая-то бомбежка или что-то такое, прям четко запечатлилось в ДНК этих вот детей, которые получились. Уже спустя годы это можно все равно прочитать у них в ДНК, хотя, казалось бы, это была мама, да, которая... Но, правда, там есть не совсем такой честный как бы, прием. Это не чистая эпигенетика, потому что они уже были беременны. Чистая эпигенетика – это когда особь еще не беременна, на нее воздействовали, потом она родила, забеременела, родила, и изучили генетику. Здесь уже можно говорить о том, что, конечно, и на плод тоже идет воздействие каких-то внешних стрессовых факторов. Здесь не совсем такое... передача через поколение. Но для других исследований на животных показано, что это передается и даже через поколение передается. Эпигенетическая память, она не только одно поколение, а даже несколько поколений может накрывать, плавно-плавно стираясь. Вот было воздействие, и оно как бы потихонечку из поколения в поколение нивелируется в ДНК.
1: Давайте перейдем к той сцене, которую я с трудом пережила физически, и мне было не очень приятно ее лицезреть, когда сын, клон, достигнув определенного возраста, когда донор умер, получается, занимается сексом, грубо говоря, своей матерью. Как вы отнеслись к этой сцене?
0: Я правильно понимаю, что речь идет не про мать, а про женщину, которая была влюблена в исходник?
1: Да. А потом и создала клон.
0: Да, и замечу, что этот клон не ребенок этой женщины генетически. Он реинкарнация ее возлюбленного.
1: Да.
0: Поэтому
1: то есть вы хотите сказать, что мораль...
0: С точки зрения инцеста какого-то здесь нет. Здесь это тоже чужой ей человек, которого, правда, она воспитала полностью с нуля. Да? И да, в этом смысле он ее ребенок. Но с точки зрения биологии, с точки зрения генетики, они не родственники.
1: Но с моральной точки зрения, она его все равно вынашивала, воспитывала с пеленок, с младенчества.
0: Не знаю, есть, я боюсь сейчас наврать, но Вуди Аллен, по-моему, женился на своей дочери приемной, да? Ну как вот, тоже он ее воспитывал, воспитывал с какого-то возраста, а потом взял и женился на ней. Так бывает.
1: А вы мне еще до этого начали рассказывать, что таких очень много историй в природе.
0: Да, в природе...
1: Это считается нормальным.
0: В природе как раз, смотрите, тут не прямая параллель все-таки и с Вуди Алленом, и с сюжетом в фильме. Это не родственники. У них есть определенная социальная история, да, что они в какой-то момент выполняли роли, да, родителя и ребенка, но генетически они не родственники. И с точки зрения биологии это, кстати, ну какой-то, это ключевой элемент, это вообще важнейший фактор, почему в культурах во многих запрещен брак между близкими родственниками, это даже не обязательно там родитель-ребенок, это и братья, сестры, ну, брат-сестра, и даже двоюродные нежелательно. Почему?
1: Ну, это как в Древнем Египте, потому что род вырождается.
0: А почему он вырождается? Тут мы возвращаемся к самому началу сегодняшней беседы, к аллельному полиморфизму. Мы состоим из двух наборов хромосом. Один к нам пришел от папы, второй от мамы. И чем более разные эти наборы хромосом, тем нашему организму лучше. Потому что он всегда может выбрать ген...
1: разные качества.
0: Папин или мамин. Да, ген получше. У него есть разнообразие. И он, организм собирает свою программу, по сути, из вот этих сочетаний.
1: Но папина. Он же не всегда получше выбирает. Бывает, когда и похуже, нет?
0: По-простому говоря, всегда получше. По-простому. Если близкие родственники дают ребенка, то гены-то у них похожие, они же близкие родственники. И в ребенка попадают одинаковые гены. Ребенок получается с низкой вариативностью вот этого самого аллельного полиморфизма. Гены одинаковые. Если какой-то ген плохой, то вероятность, что второй плохой, тоже высокая, да? Оба плохие. Вот когда оба плохие, это плохо. Это дает генетическое заболевание, наследственное заболевание. Мы на сегодня знаем больше 7000 таких заболеваний. Просто риск такого заболевания у детей, у близких родственников возрастает многократно, в разы. Возвращаясь все-таки к сюжету в фильме, повторю, генетически они разные, не родственники, и в этом смысле им как бы с точки зрения биологии не запрещено размножаться. Про природу, да, я упоминал, что в природе-то как раз даже рождение потомство у близких родственников не является каким-то необычным чем-то, потому что иногда популяция небольшая. Мы знаем примеры очень-очень гомогенных популяций с точки зрения генетики, просто потому что популяция прошла через небольшое число особей, и вся генетика, получившаяся вот в этой популяции, она, по сути, когда-то была там 3-5 особями. То есть она очень-очень гомогенная. Здесь в этом смысле они все родственники, все там братья, сестры, вопрос в какой степени. Примером у людей являются какие-то популяции островные или, например, евреев ашкенази, тоже проходивших в истории через много ботлнеков. И мы видим, что в таких популяциях действительно частота определенных наследственных заболеваний выше. Ровно потому, что это... Когда-то было несколько организмов, которые потом дали много, но они все равно все условно родственники.
1: Получается, потому что вы мне рассказали, у меня поменялось мнение об этом фильме, потому что я думала, все, что там показано, по большей части, это чистая фантастика. Получается, там правда жизни большая часть процентов, чем неправда.
0: Да, и более того, мы, наверное, увидим в обозримом будущем эти сюжеты в жизни. Повторю, клонирование человека технически возможно, законодательно пока недопустимо, но есть масса социальных ситуаций, когда я считаю допустимым разрешить воспроизводство этого организма, например, если ребенок погиб в раннем возрасте, и родители бы хотели получить точно такую же генетическую программу. Почему мы не разрешаем им это сделать? Это очень странно. И я думаю, что постепенно законодательство должно это как-то акцептировать, да, вот эти моменты и разрешить сначала в отдельных случаях, а потом, может быть, и как некий способ размножения. В целом я на лекциях, скажем так, топлю, да, за то, что клонирование — это, на мой взгляд, вообще лучший способ репродукции человека, лучший способ размножения. И одним из ключевых таких факторов, почему он лучший, является то, что мы воспроизводим проверенную генетическую программу. Мы видим, что получится, что это нормальный организм, без особых там заболеваний, без каких-то тяжелых отклонений. Хороший. Смотрим в зеркало с утра, говорим, хороший, нормальный. Можно такого еще раз сделать.
1: То есть вы считаете, что это лучше, чем естественным путем?
0: Вот. А естественное размножение – это генерация гигантского количества вариантов, которые, по сути, лотерея. По сути, мы никогда не знаем, что получится из этого сочетания. Я, по-моему, говорил в той лекции, что мы создаем, каждый из организмов создает 2 в 23 степени вариантов гамет. Это что-то там около 8 миллионов или 6 миллионов генетически разных гамет. И вот эти 8 миллионов с одной и 8 миллионов с другой – это 64 каких-то триллиона вариантов, отличающихся целой хромосомой. То есть это гигантское разнообразие вариантов, среди которых есть удачные, а есть неудачные. И большое количество эмбрионов, стартующих после оплодотворения, погибают. Даже иногда это не проявляется как задержка, там, ну вот, что стартовала беременность. То есть он может... очень мощная проверка генетики идет буквально в первые 5-7 дней развития эмбриона. Да? Прям вот гены проверяются, знаете, как вот в компьютерных программах есть такая чекап, да, вот проверка файлов, там что-то такое. И вот вся генетика проверяется, проверяется, проверяется. И если где-то сбой, то все, дальше организм, эмбрион не развивается. Люди просто не знают, какой процент таких остановок. Он высокий. Далеко не каждая оплодотворенная яйцеклетка идет в имплантацию, потом в развитие беременности. И да, есть и остановки на более поздних сроках, но много остановок на ранних, когда женщина просто не в курсе, что типа что-то было, вроде непонятно, ничего не было, наверное, ничего не было. А на самом деле это остановка из-за плохой генетической программы. Повторю, когда мы клонируем, мы знаем, что мы получим. Это как, я не знаю, верифицированный софт. Вот есть софт, который только что написали, и он непроверенный, а есть уже рабочая версия, хорошая, проверенная там. Все работает. Давайте, так сказать, ее просто скопируем и запустим заново.
1: Неожиданно такое слушать. После того, как я начиталась кучу негативных отзывов и комментариев.
0: Про
1: клонирование. Именно людей особенно. А еще меня поражает, что, заметили, вся практически научная фантастика предопределяет будущее, предсказывает. Проходит какое-то время, ну, по большей части. И все, что мы... Научно-фантастические фильмы, научно-фантастические произведения. Ты читаешь и думаешь, такое невозможно, проходит 10, 20, 30 лет, и это все воспроизводится в жизнь.
0: Да. Вопрос причинно-следственной связи. Это потому что фантасты так хорошо предсказывают или потому что люди едут туда, куда фантасты написали? Тут непонятно.
1: Ну, спасибо вам большое за разбор. Спасибо, что пришли. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый вечер. Я очень рад видеть такую прекрасную аудиторию. Аудитория, понимается, люди в аудитории, а не просто, хотя и аудитория хорошая. У любой истории есть предыстория. Вот у этого доклада тоже есть предыстория, и такая достаточно длительная. Ну, начну с того, что еще несколько лет назад мне в страшном сне не приснилось бы, что я делаю доклад вот в Большом Московском планетарии. Но так сложилось, что практически я сам предложил Фаине Борисовне, говорю, подумайте, вот мне показалось, вот эта тема может быть интересной. Как складывалась эта тема? Я никогда не занимался ни сравнительной планетологией, ни сравнительной тектоникой, вот так как в обязанности мои не входило. Я занимался другими вещами, занимался сейсмотектоникой, потом, вот поскольку лаборатория космической геологии, занимался различными структурами, которые выявляются при дешифрировании космических снимков. В первую очередь это так называемые линеаменты, чуть позже о них поговорим, вот, кольцевые структуры. А потом пошли еще другие структуры. Так накапливался материал, и вдруг в один прекрасный момент меня попросили подменить профессора, который читал у нас курс сравнительной планетологии. И надо сказать, до этого момента я уже бывал на его лекциях, по роду своей, так сказать, служебной необходимости. Я был замзав кафедры по учебной работе, и мне надо было посещать лекции. И когда я слушал его лекции, то я был удивлен, что в курсе сравнительной планетологии он рассказывал только о морфологии планет и о веществе. А поскольку я занимался структурами, я у него спросил, вот тут бы еще структуры подложить, было бы интереснее. Он говорит, это не мой материал, и вообще мало материала. Я с ним не стал дискутировать, потому что вот я как раз работал над этими структурами. Это первый такой момент. Второй момент. Значит, мне попала книга сначала в виде монографии, которая претендовала на учебное пособие, и мне просили написать отзыв. Книга очень хорошая, профессора Воронежского университета, но она никак не походила на пособие. Я им все это объяснил, думал, он страшно обидится, он не обиделся. И переделал ее, более-менее, так сказать, просто он, видно, не понимал, хоть и профессор, что между монографией и учебным пособием, как говорится, две большие разницы. Он сделал эту книгу, но уже в ходе, так сказать, обсуждения, опять я говорил ему, что как же так, у вас только морфология, только вещество, а структуры, опять такой же ответ, нет материала. И почти последней каплей... Забавный случай, который не у каждого в жизни бывает. В Советском Союзе была комиссия по планетологии, очень интересная, крупная, и ей руководил Геннадий Николаевич Коттерфельд, профессор Санкт-Петербургского университета. Сейчас ее уже нет. Очень сложный человек, очень интересный. И как-то так случилось, что мы с ним начали с небольшого... стыка такого, да? Вот, потом разобрались, Вот. И потом он как-то меня попросил, мы тут готовим вот к 55-летию космической эры скромненький такой сборничек, не могли бы вы дать какой-нибудь там, ну, кратенький материал вот по тем проблемам, которые вас вот, вот интересуют или вот как-то, ну, жгут вас. Хорошо. Я ему дал там 2 странички, может быть, 3 максимум. Он просил поменьше. Видите, какой скромный, потому что, ну, время было такое, что тяжело было публиковать, оплачивать и так далее. И вот мое удивление было безграничным. Я получаю, значит, один экземпляр, где моих заметок этих нет. Получает уже второй вслед, где они есть. То есть что получилось? Они издали, не дождавшись моего материала, да? А потом, когда увидели, то допечатали уже с моим материалом. То есть, ну, я такого случая, честно говоря, не знаю. Понимаете, чтобы вот ради там 2-3 страничек и ради, ну, автора, ну, не входящего в круг его, да, мы даже с ним, так сказать, немножко противоречили друг другу, он пошел на это. А пошел почему? Потому что я как раз написал вот то, о чем я сейчас говорю, что как же так? За время вот, так сказать, космической эры, как тут написано, да, накопился огромный фактический материал по вот этим структурам, которые исследуются с помощью космических снимков, так, Земли. А они нигде... И рассыпан материал большой, огромный материал рассыпан, ну, по журналам, по сборникам и так далее. Но не входит ни в учебные программы университетов, даже на факультативном уровне, так, не входит, а тут как раз вышли структурные геологии, прекрасные книги по структурной геологии, не буду называть фамилии, они все мои знакомые, великолепные книги, ну, опять ноль, или там несколько фраз, понимаете, я даже им говорил, ребят, что вы делаете, сумасшедший материал, это вот в дистанционных методах, ну, дистанционные методы у нас, опять же, они, так сказать, полулегально как-то идут, но не везде они, так сказать, ну, на полную катушку преподаются. Вот. И в прошлом году, уже последняя капля, один из кураторов нашей учебной группы, одной из наших учебных групп, ко мне подошел и говорит, вы не могли бы прочитать вот в моей группе, значит, лекцию по структурной, по сравнительной тектонике? Я, можно? А сам-то что, не можешь, что ли? Нет материала, ведь я, ну, слушайте, уже просто мне это надоело, знаете, пластинка заезженная, нет, полно материала, вы приходите. Он пришел и тут же попросил меня, ну, прослушал, тут же попросил меня файл, в смысле флешку, чтобы записать этот материал. И вот в течение этого года я готовил этот материал, вот, продумывал, ну, а сегодня вот хочу вам показать. Значит, ну, я не буду зачитывать Пифагор, понятно. Оля, дальше. Космос – это порядок, так? Значит, еще. Значит, мне кажется, здесь будет уместно два эпиграфа, или два высказывания в виде эпиграфа. Исаака Ньютона. Природа проста и не роскошествует излишними причинами, да? И мне кажется, раз она не роскошествует излишними причинами, значит, результаты тоже будут просты и не очень-то роскошествовать. А отсюда можно полагать, по, так сказать, аналогии, что те структуры, которые мы видим на Земле, они, скорее всего, есть и на других планетных телах, или, лучше говорить, на космических телах. И наоборот, те структуры, которые мы видим на других планетах, могут быть у нас, но мы их почему-то не видим. Вот я это вам покажу. Значит, и еще вот из Юрия Николаевича Ефремова, это наш член нашего совета, к сожалению, по-моему, его уже не стало, кажется, да? Вот, что-то я вот точно не знаю. Наука не может ждать, пока накопится больше данных. Очередное приближение к истине может прийти только в процессе работы над тем, что уже есть в нашем распоряжении. Поэтому то, что я вам покажу сейчас, это вот то, что есть. Ну, я думаю, это, так сказать, основа для того, чтобы вот эти... Ну, кому понравится, кому будет по душе или по специальности, основа для того, чтобы развиваться дальше. Для начала, что такое тектоника? Значит, геология, к моему изумлению, не считается фундаментальной наукой. Я всегда удивляюсь, как же так? Психология считается фундаментальной наукой, ну, в известных, так сказать, перечнях, да? А геология нет. То есть планета, на которой мы живем, изучаем, и вот эта наука о планете не считается фундаментальной наукой. Ну, да бог с ним. Но в геологии есть две фундаментальные науки. Это стратиграфия. Стратослой, графию пишу, значит, описание слоев. Значит, послойное описание всех слоев. И тектоника, то есть нарушение или деформация этих слоев. Основы этой науки, этих наук сразу двух, заложил никакого отношения не имеющий геологии патологоанатом датского короля Нил Стенсен, или по-латински Николаус Стено, в середине 17 века. Вот. А сейчас эти науки считаются, ну, просто без них никуда. Вот. А тектоника, это значит, от тектоникас, относящийся к строительству. Термин введен вот в середине 19 века Науманом. Ну, тут кратко я перечислил вот такие, ну, основные, что ли, достижения. Вот я, мальчик, вот там есть, видишь, там два есть ядра. Одно жидкое, вихер там открытое, да. А женщины великолепные, Инга Леман, вот она железная как раз внутри открыла. Дальше, пожалуйста. Вот, значит, разделы. Вот, если мы посмотрим, значит, любой учебник по геотектонике, да, там найдутся вот эти разделы, самые разные, да. Но не найдется, вот удивительное дело, почему, не знаю. Скажем, один учебник, откуда я брал эти данные, значит, написан и несколько раз, раза три опубликован, издан, ну, выдающимся тектонистом 20 века Виктором Ефимовичем Хайном, значит, с его сотрудниками, с Ломиза там и так далее, да, с Михаилом Георгиевичем Ломиза, и вот. И нигде нет, что есть сравнительная тектоника. Упущения или редакторские какие-то ходы-выходы, не знаю. Сравнительно исторические, сравнительно тектонический метод есть, а сравнительной тектоники нет. Вот какое-то противоречие такое. Значит, вот что же, так сказать, предполагает метод сравнительной тектоники, так? Значит, он, значит, разновидность общенаучного сравнительно-исторического метода. Кстати, этот сравнительно-исторический метод в геологии начал развиваться не так давно. Где-то с середины 19 века, значит, профессор Московского университета Карл Францевич Рулье вот начал как бы формулировать, да, вот. Ну, сейчас уже более-менее, так сказать, развит. А, значит, по сравнительной тектонике, должен сразу сказать, у нас полно материала, но рассыпанного. Иногда доходит до смешного. Скажем, заказываю книгу, клюнув на название, сравнительная тектоника, там т-т-т-т-т, да? Беру в библиотеке, открываю. Там нет сравнительной тектоники, там есть региональная тектоника, ну, по регионам, да? В чем фокус, непонятно. Так сказать, вот единственная книга, которую нашел, и которую знаю, она издана в 1924 году в Германии Гансом Штилле. Это знаменитый европейский немецкий геолог, тектонист, вот. Но она не получила широкого развития, потому что идеи, которые он там выдвигал, я не могу говорить, я не знаю, насколько аудитория геологична, чтобы не забивать головы. В общем, идеи, которые он там выдвигал, они оказались, сначала привлекли внимание, потом оказались спорными, и как-то это все затихло. Вот. Значит, но метод, значит, в первом из них проводится сравнение параметров и других характеристик однотипных или родственных структур в целях общих показателей. Это вот то, что делается, вот, скажем, в сравнительной планетологии. И вообще, если брать сравнительную тектонику, вот куда ее встроить? Ну, во-первых, тектонику, потом сюда, в сравнительную планетологию, это неотъемлемая часть. Вот. А во втором аспекте проводится сравнение родственных типов структур. Вот как раз вот родственные типы структур и будут показаны вот, ну, в этом докладе, который сейчас начинает. Дальше, пожалуйста. Значит, ну вот что делается вот в сравнительной планетологии. Сравнивается, значит, состав атмосфер, астрономические характеристики, там, вращение, там, ну, в общем, любые параметры. Это все из работы в работу, из книги в книги, все они известны. Открываете любой справочник, все это есть. Так, ну вот единственное, что вот на всякий случай, если кто не знает, атмосфера Венеры была открыта нашим соотечественником, выдающимся ученым Михаилом Владимировичем Ломоносовым в 1753 году. Дальше, пожалуйста. Значит, черты рельефа. Вот даже вот упоминавшийся, значит, Геннадий Николаевич Катерфельд, вот он руководитель этой секции или секции планетологии, так вот, вот он даже пытался, так сказать, классифицировать типы объектов, характерчатые поверхности, значит, и разместить их, значит, по планетным телам, разделение субпланетных планет тел по массам и характерным чертам поверхности. Ну, это вот, значит, самый, один из самых знаменитых ранних снимков, значит, Марса. Дальше, пожалуйста. Внутреннее строение. Внутреннее строение. Ну, в самых общих чертах, по крайней мере, у планет земной группы это строение простое, так сказать. Внешняя какая-то часть, у нас называется на Земле земная кора, там можно говорить о коре Марса. Иногда, знаете, вот меня еще коробит, значит, терминология. Иногда вдруг выходят книги «Геологическое строение Марса». Ну, геологическое, значит, уже земное, понимаете? Ну, тут вот какая-то вот никак, мы спорим по этому поводу, вот мы никак не договоримся, как более точно, терминология должна быть точной, однозначной, иначе начинается путаница, понимаете, да? Вот, так и здесь вот, есть кора, есть мантия, есть ядро. Вот, ну, это опять же, вот, ну, в любом учебнике, в любом справочнике, возьмите там все это, пожалуйста. В интернете, там, в любой поисковой системе строение планет, пожалуйста, вам откроются вот эти картиночки. Дальше, пожалуйста. Вот. А последнее время, значит, появились новые данные, просто ошеломительные. Вот если кому-то удастся где-то взять вот эту книгу, она широко известна, в общем-то, ну, по крайней мере, в геологических кругах, так? Значит, это книга двух академиков. Вот, причем таких вот не тех, которые сейчас появляются, а еще советских. Нет, сын, наверное, уже РАН. Сын РАН. Юрия Михайловича Пощеровского, значит, который в 16-м году отпраздновал 100-летие. И дай бог ему здоровья. Это потрясающий, так сказать, исследователь. Так? И его сын Дмитрий Юрьевич Пощеровский, декан нашего факультета. Вот. Причем удивительно произошел такой симбиоз. Старший Пощеровский Юрий Михайлович, он тектонист. Он вообще специалист в основном по океанам. Так? Вот. У него великолепные работы по океаническим, так сказать, по акваториям, так. А Дмитрий Юрьевич, он минералог и кристаллограф там, да, вот. Ну, вот они объединили усилия, так, и с помощью хитрых комбинаций минералогических, ну, это целая история, да, я не могу об этом рассказать, тем более я там не специалист, да, они выделили в мантии до сих пор там, ну, практически однородный, там несколько слоев было, достаточно большое количество слоев, понимаете, и обосновали это. И это вот, так сказать, работа наделала много в хорошем смысле шума, потому что показала, что, извините, как всегда, значит, происходит то, что достигается уровень в знании какой-то, так сказать, насыщенный, ну, все хорошо изучено, да, появляется новый метод, и все рушится, понимаете. Это вот закономерность такая. Это вот похоже, как появились космические снимки. И на период 70-х годов считалось, что территория всего Советского Союза, это огромная территория, да, это в два раза, наверное, больше, чем сейчас Россия, да, ну, не в два, а полтора, наверное, точно больше, она считалась хорошо изученной. И это действительно так, потому что вся территория была, значит, заснята геологической съемкой миллионного масштаба. Это очень, так сказать, плотное, так сказать, изучение. Более того, большая часть территории была заснята миллион масштаба 1/200-тысячная. Я не знаю, ну, всем это понятно, масштабы эти, да? Миллионные, это значит, в одном сантиметре сколько? 10 километров? 10. 200-ка, это 2 километра в одном сантиметре, да? И к 2005 году были планы, они были опубликованы, и они были бы сделаны, что большая часть территории СССР должна была быть заснята в масштабе 1/50. Не сравнить с Англией, которая давно уже, где-то, наверное, в 80-м годам примерно, все карты, любые карты, геологические, топографические, геофизические, их там их тьма, понимаете, да? Они были уже сделаны в масштабе 1/10. Ну, отнимите 2 нолика и поймете, что это в одном сантиметре 100 метров. Это, ну, уникальный масштаб. А сейчас еще и детальнее есть. Вот. Короче говоря, вот это тоже вот взорвало ситуацию, потому что, оказывается, не все так просто. И не все изучено. Придут новые методы, и здесь произойдут изменения. Так. Да, ну вот, опять я возвращаюсь. Все время были попытки вот такой общей, так сказать, сравнительной тектоники. Ну вот, группа очень серьезных исследователей из аэрогеологии, так называлась большая организация в Москве или в Союзе даже, они вот разделили, значит, на два типа, тероидные и селеноидные, так? Вот, значит, тероидные, это которые продолжают развиваться, кстати, вулканизм и прочее, прочее, да? А селеноидные, те, которые, ну, так сказать, не умершие, но, так сказать, затихшие планеты, так? Ну, мне кажется, это уже надо переходить, так сказать, к более конкретным структурам. Дальше, пожалуйста, Оля. Значит, по уровню кратерированности. Много было работ, статистики, я не привожу. Ну, что-то я вот не вижу здесь, ну, какого-то результата такого. Дальше, пожалуйста. Значит, элементы тектоники плит пытались, так сказать, выделять вот на Марсе там и так далее, да? Ну, у нас она еще, хотя, ну, много сделано, но остаются противоречия, понимаете? Вот. Поэтому тут тоже сложно, так сказать, насколько это все, ну, достоверно и насколько проверяемо. Ведь основа науки, да, проверяемость. Если это не проверяется, только стадия предположений, ну, это гипотеза. Гипотетически, да, все что угодно можно, так сказать, предположить. Ну, я огрубляю, конечно, да. А вот доказать – это уже проблема. Дальше, пожалуйста. Вот, значит, есть такая тектоническая картография, ну, как геологическая, географическая, да. Пытались все время, причем вот эти карты очень, 76-й год, видите, да, вот, 78-й год, все время пытались сопоставить, вот, так сказать, на уровне планет, так? Ну, какие-то элементы похожести были, бесспорно, так сказать. Кольцевые, там, дуговые и прочие структуры. Ну, в самых общих чертах, то есть такими крупными мазками. Вот. А мне вот как структурщику, мне хочется более детально посмотреть. Дальше, пожалуйста. Значит, вот теперь перейдем к конкретным структурам. Значит, вот это вот то, что раньше показал, это фон. Это фон, на котором будут сейчас развиваться вот эти структуры. Какие же конкретные структуры? Немножко истории. Я вынужден это делать, потому что иначе будет непонятно. Новизна, вот так сказать, ну, тех структур, о которых я буду говорить. Значит, я называл уже имя Николауса Стено, который в 31 год, в 1669 году, не будучи геологом, а будучи, ну, биологом, правда, он палеонтологией там немножко занимался, ну, очень слабенько так, да, вот, он издал книжечку, да, и, побыв в Италии около 2 лет, не больше, да, ну, и он же не делал маршруты геологические специальные, как вот сейчас мы делаем по ГОСТу, как говорится, да, он прогулки ездил там, в основном Тоскана, на севере, вот, и он за это время вот пришел к этим выводам, о которых я говорил, он сформулировал понятие вот о слоистости земной коры, так, и о том, что эти слои нарушаются, вот, то есть он заложил, ну, как бы предтеча, он был как бы предтечей вот стратиграфии тектоники. Надо сказать, что прошло 150 лет, и только в конце 18 века, в начале 19 века, начала развиваться уже стратиграфия по-настоящему, с описанием слоев и так далее, и так далее. Очень долго рассказывать вообще жизнь этого человека, вот Николауса Стено, это сериал, потрясающе. Он был епископом, которого рукоположил, значит, римский папа там, и участвовал в гражданской. В общем, фантастический человек. Я всегда думаю, как эти самые киношники проходят мимо, потому что вот, ну, готовая жизнь, готовый сериал. Вот. И вот он издал вот в этой кутерьме, издал эту книжечку, так? Полтора века она, ну, практически, ну, так, лежала, хотя ее переводили и так далее, но на мозги людей не действовала. Потом, видно, сработало. И Адам Смит, опять же, простой землемер, чуть не самоучка, работая в Сомерсетском бассейне, он, значит, начал развивать вот эту стратиграфию, а в течение 19 века, сформировалась вся стратиграфическая шкала от Кембрии до четвертички. В это же время, в 1802 году, в начале 19 века, значит, профессор Эдинбургского университета Джон Плейфер в комментариях, значит, к такой основополагающей работе Хаттона «Теория Земли» ввел понятие о разрывах. Почему он ввел, я не знаю. У нас нет этой книги в нашей библиотеке. Трудно сказать. Ну вот во всех, так сказать, учебниках истории, геологии, вот именно он ввел, да? И что вы думаете? То же самое. Ровно 104 года эти представления лежали без движения, то есть никак их не могли применить. Ясно, что разрывы существовали и до, и после. Ясно, что люди, работавшие, ну, как геологи, видели эти разрывы, но не понимали, что это разрывы, понимаете? И только когда произошло... Можно следующий слайд, а потом мы вернемся. И только потом, когда в 1906 году, 15 апреля, произошло мощнейшее калифорнийское землетрясение, так, которое разрушило все побережье миллионеров, так, кто смотрел «Санту-Барбару» из старшего поколения, там показывают в одной серии, как все там трясется, землетрясение. Это реально, между прочим. Это там до сих пор так трясет. Так. Вот. Сдвинуло, значит, границы владений метров на 5, на 6. Я вот, к сожалению, сюда не вставил этот шикарный снимок. Он опубликован очень давно, в 1909 году или в 1908, в книге, значит, Карла Ивановича Богдановича «Землетрясение в Калабрии, Сан-Франциско», кажется, так называется. И там видно, как забор на 5 или 6 метров сдвинут. Понимаете? Сработал Сан-Андреас. Вот огромный разлом. И вот только тогда, причем случилась такая ситуация, что, ну, представляете, значит, у кого-то добавилось, да, по периметру, а у кого-то, извините, убавилось. А я всегда студентам говорю, что, извините, вот американцы, это шикарная нация в том смысле, что они могут все пережить. Тайфуны там, землетрясения, извержение Сент-Елены, если вдруг случится, переживут. Они не переживут чего? Покушение на частную собственность, понимаете, да, ни за что, никогда. И тут случилось то, что, ну, некоторые буйные головы стали хвататься за кольца, значит, что случилось-то, кстати. И невероятно, на государственном уровне была организована комиссия из сейсмологов, геологов и так далее, да, которым было дано задание объяснить, что случилось. И объяснили, сработал вот этот разлом, Сан-Андреас. Он был известен очень давно, вот он, вот СА, Сан-Андреас, так? Вот. Но тихо себя, мирно вел, и никто не изучал. И вот после этого случая началось тотальное изучение разрывной тектоники. И сейчас мы знаем, что на земном шаре нет живого места от того, чтобы оно не было нарушено. Или трещинка миллиметровой, так сказать, ширины, да? Или гигантскими разломами, ну и региональными разломами. Можно вернуться. Вот. Так вот, значит, а Плейфер, значит, вот определил этот, значит, 104 года назад, что есть разрывы. Ну, не работало. А нет, сейчас еще раз, еще вперед пройдем, раз я заговорил об этом. Угу. Вот. И что здесь интересно? Значит, за 2 года до этого американец Уильям Герберт Хоббс, значит, работая на восточном побережье, значит, Америки, да, он изучал сток подземных вод, да, и никак не мог понять, какие структуры вот контролируют этот сток, так. И в конце концов, опять же, долгая история, невозможно все рассказывать, он пришел к выводу, что в земной коре есть структуры, которые погребены, развиты на глубине, но отражаются в рельефе. И в одной из работ предложил вот такой, значит, алгоритм выявления этих структур. Назвал вот эти, значит, линии, которые выражены в рельефе, линеаментами. С латинского это просто линии, больше ничего. И вот с тех пор, больше 100 лет, спор не затихает по поводу происхождения этих линий. Как они образовались, что они, о чем они нам говорят, и так далее, и так далее. Но тут я должен сказать, я остановлюсь, потому что вот эта проблема линеаментов, скажем, рассматривается в курсе на целый семестр. Поэтому, ну, сами понимаете, да, невозможно. Вот, теперь дальше, пожалуйста. Значит, да, все. Не, сюда. Вот сюда, ага. Вот, значит, а между вот этими двумя событиями, да, произошло еще одно событие, так? Значит, этот самый Плейфер в 1802 году говорил о разрывах. Вот теоретически, да, в 1904 году, значит, Хоббс предложил какие-то скрытые нарушения, значит, выявлять с помощью вот анализа элементов, прямолинейных элементов рельефа, так. В 1906 году сработало землетрясение, которое вот показало, что это огромный Сан-Андреас, огромный на тысячи километров разлом работает, так. Но до этого, в 1877 году, не зная, скажем, о том, что Плейфер что-то там говорит о разрывах, так, итальянский астроном Джованни Скиапарелли на Марсе открыл удивительные линии. Ну, он их не называл линеаментами, он их называл канали. И вот это канали, значит, ну, как каналы, да, сыграл злую шутку. Потом почти в 100 лет, значит, продолжалась дискуссия о том, что такое каналы, это что такое, техногенные, природные и так далее. Романы фантастические выходили, прочее, билиберда, да. Вот, на этом, так сказать, ну, понятно, да. Вот, и только после того, как вот в конце или во второй половине 20 века появились космические снимки, и такие каналы обнаружились на Земле, на других планетах, да, ясно, что это были природные образования. Хотя с ним Винченцо Чироли пошутил, он доказал Скиапарелли, что вот то, что он обнаружил, это вообще, так сказать, обман зрения, так сказать, да? И Скиапарелли вроде даже как согласился с этим, а зря, потому что это не был обман зрения, это нормально, так сказать, потому что сейчас полно карт Марса, где такие великолепные структуры развиты. Дальше, пожалуйста. Вот сколько, значит, вот в 78 году Владимир Ильич Макаров, сотрудник ГИНа, опубликовал вот эту первую карту линеаментов территории СССР. Вот это она тоже взорвала ситуацию. Почему? Потому что вот я вам говорил, что к 70-м годам считалось, что наша территория Советского Союза очень хорошо изучена. И действительно это так, потому что вот теми методами, которые до космических снимков великолепно изучен. На Полежаевской есть огромное здание, 10-этажное, да, и еще с несколькими этажами вниз. Называется ВГФ, Всероссийский геологический фонд. И там на всю территорию бывшего Советского Союза полистно, значит, отчеты, гигантские отчеты по разным вопросам, начиная от элементарной геологии и там до геофизики, гидрогеологии, геохимии и так далее. И плюс все по зарубежным странам, потому что советские геологи работали во многих зарубежных странах. Действительно было хорошо изучено. И вдруг появляется эта карта. Скандал. Почему скандал? Потому что на этой схеме, вернее, даже не карта, а схема, обнаружены были показаны структуры, которых

Ну вот если посмотреть, уже есть элементы какого-то, так сказать, совпадения. По крайней мере, простирание структур очень похоже, очень похоже. Дальше, пожалуйста, Оля. Вот. Вот Венера. Вот Венера, вот матрица, значит, линейная матрица Земли. Вот Ганимед. Вот Ганимед – это вообще удивительная ситуация. Сотрудники кафедры мерзлотоведения, нашей кафедры, обратились ко мне, значит, вот давайте посмотрим по Ганимеду что-нибудь. Вы можете вот с помощью линейного анализа, как структура выявить, да? Я, так сначала мне познакомиться надо, что там из себя Ганимед представляет. Когда познакомился, я сразу сказал, не могу гарантировать. Почему? Потому что кора, если так можно сказать, о коре Ганимеда, вряд ли, ну, верхняя часть, да, она, оказывается, составлена, мы это потом назвали гляцово-тектонический меланж. Меланж – это смесь, значит, из обломков пород и обломков льда. Я подумал, ну, как этот линеамент это могут проявляться? Проявляется, оказывается. Прекрасно проявляется. И если мы сопоставим, значит, вот скажем, вот эту схему с этой, значит, это Земля, это Ганимед. В общем, опять же, так сказать, хотя это масштабы разные, разные масштабы нельзя сопоставлять. Надо сопоставлять одинаковые масштабы или близкие. Но морфологически, если, скажем, вот Марс, Землю и Ганимед морфологически очень похожи. Простирание совпадает. Что, собственно, и доказывается вот этими розовыми диаграммами, значит, линейных систем, которые построил когда-то Геннадий Николаевич Коттерфельд. Вот я не указал, ну, достаточно 70-е, начало 80-х годов. Уже тогда можно было набрать такой материал. То есть, очень похоже, что, значит, есть родство или сходство, по крайней мере, в простираниях. А это уже немало, это уже немало. Причем это уже конкретные структуры. Так, дальше, пожалуйста, Оля. Значит, вот совсем недавно прилетела вот эта вот, значит, комета. И я был просто потрясен. Вот она, трещиноватость, понимаете? То же самое. То есть на всех этих самых, на всех масштабах, почти на всех планетных телах, так, есть вот какая-то закономерная трещиноватость. Причем я подчеркиваю, закономерная трещиноватость. В середине XIX века группа французских ученых во главе, Густав Добре, они первыми начали экспериментировать, сдавливая гранитные столбики, так, и смотрели, что получается, какая трещиноватость. Вот. И, значит, выяснили, что образуются трещины, причем, значит, закономерно. Как закономерно? Значит, расстояние между трещинами, да, сохраняется постоянно. И они даже вывели такой термин, предложил термин эквидистантность, то есть равное расстояние между нарушениями. Это, кстати, характерно вот для кометы, если вы помните снимок матрицы Земли и там, значит, и Ганимеда, и для других планет, и для других планетных тел, для спутников и так далее. Так. Значит, вот наши исследования по вот этим линейментам закончились тем, что в 1986 году мы издали вот эту книжечку, так? И, в общем, как вам сказать, идеологически она не устарела. Конечно, фактологически сейчас материала вот на 3-4 таких книги можно набрать, так? А это небольшая книга, но она сделала свое дело. Почему? Потому что, значит, в 86-м мы ее издали, через несколько лет нам разрешили вести курс линейного анализа, и он читается, ну, знаете, как учебный процесс, сложное явление, то он ставится, то сокращается, то перебрасывается. Но я его читал у себя, в Дубне, еще где-то, в Черномырдинском, в Черномырдинск, или в университете именно Черномырдина, и, в общем, воспринимается студентами, причем там большая практическая, так сказать, составляющая, дешифрирование. Но тут очень интересный вопрос. Ну, я не помню, но у меня сотни, вот можно сказать, сотни студентов, да, но чтобы я сказал, что вот каждый из них стал за это время, ну, так сказать, профессиональным дешифровщиком, никак не могу сказать.

0: И знаете, сначала я сердился даже, хотя я приучил себя, ну, вообще не очень-то умею сердиться, и приучил, что, ну, студент, ну, нельзя так, ну, зачем сердиться, надо объяснять и так далее, да. Но я сначала мог, почему не понимает, почему вот один хорошо более-менее делал, второй не получил. Потом с опытом пришло, ну, и, соответственно, литература некоторая помогла. Дело в том, что в любом языке, почти в любом языке есть два глагола – смотреть и видеть. Смотрим мы глазами, а видим вот этой частью. Здесь зрительный центр, так? То есть, значит, каждый видит немножко по-разному, да? Наша задача методикой, так сказать, ну, как вам сказать, снять вот эту разницу видения, чтобы человек, каждый человек с любым зрением, с любым, так сказать, ну, как сказать, зрительным аппаратом видел. По крайней мере, есть такое положение, вот когда мы ведем эти исследования, то обязательно делаются независимые, так сказать, экспертизы, да. Люди не знают, что они работают с одним и тем же снимком, с картой и так далее, да, специально, независимо. Потом идет сопоставление. Вот нормальным считается, если 70% сопоставления нормально, да, больше это уже аномалия, то есть надо смотреть что-то не то. А потом стало ясно еще вот что. У художников, вот сегодня это хорошо прозвучало, по-моему, в «Наблюдателе» где-то еще, я так мельком проходил, значит, и услышал, но это было давно известно. Есть, у художников есть такое как выражение «мыслящая рука», понимаете? То есть мозг, он действует не только на глаза, да, вот мы видим, да, но он еще и на руки наши, да. Отсюда один рисует хорошо, а второй не очень. И учи, не учи, у него не получится, понимаете? Вот это очень важный момент, понимаете? Поэтому тут есть проблема уже не зависящая от нас. Но, тем не менее, мы стараемся. Дальше, пожалуйста. Значит, это вот линеаменты, да? Я говорю о них. Вот у нас курс, он читается в течение семестра, поэтому я должен прерваться. Если я что-то забыл, ну, в вопросах, может быть, или я что-то вспомню важное, но я, кажется, основное сказал. Клиновидные структуры. Удивительное дело, значит, еще, вот сколько, значит, 130, да, 130 лет, 130 лет назад, да, значит, знаменитый наш геолог Александр Петрович Карпинский написал статью, в которой показал вот эту клиновидность структуры или заостренность структур к югу. Ну, лежала она вот много-много-много лет. Ну, заостренность и заостренность, подумаешь, так сказать. Ну, дальше-то что, так сказать. Вот. Ну, вот до тех пор, пока не появились космические снимки, так? И тут начался другой подход. Значит, вот почти через, значит, сколько? Через сто лет, вот мы сделали вот эту схему, так? Альпийского пояса, вот это Черное море. Это вот Анатолия, где любят отдыхать люди, там Каспий, вот. И были поражены. Чем поражены? Тем, что, значит, все предыдущие карты, геологические, тектонические, так, они строились таким образом, что структуры, значит, северные, на севере там восточноевропейская платформа, а на юге африканская платформа, так, вот как здесь вот. Это место, это вот там, да? Значит, вот это восточноевропейская платформа, это африканская платформа, или афро-аравийская, ну, африканская платформа, да? Значит, все структуры вот этих платформ, они как бы упираются в альпийский пояс, молодой, складчатый, горный пояс, да? И все. Оказывается, ничего подобного. Эти структуры прослеживаются под этим альпийским поясом, вот как здесь показано. Вот, прослеживаются. То есть вот эти линеаменты, они отражают какие-то глубинные структуры. Так. Вот. Причем, как вам сказать, ну, до сих пор возникают споры по достоверности, хотя уже есть, так сказать, доказательства независимые. Значит, дело в том, что когда вот эту мы локальную схему сделали, мы сами себе не поверили. Что-то здесь, методика, все вот выдержано, да? Ну, неожиданно. Неожиданно, да? Решили проверить на почти весь альпийский пояс, ну, остался еще Памир там и так далее, да, сделали вот такая, значит, схема получилась. Опять клиновидные структуры какие-то пошли, так, вот. Более того, вот эта схема подтвердилась геофизическими исследованиями, глубинным сейсмическим зондированием, Щукиным и его группой, так. Но опять как-то, значит, тут был элемент, вот, ну, не знаю, недоверия и так далее, да, вот. А потом, буквально через почти 20 лет, сейчас я вам покажу эту схему, прежде покажу, вот такие же клиновидные структуры примерно в это же время были дешифрированы, значит, Анатолием Михайловичем Никишиным, значит, нашим профессором, ну, тогда он не был еще профессором, был аспирантом, сейчас профессор и завкафедрой. Вот они, клиновидные структуры на Марсе, так, вот. А через 20 лет меня все время, вот, ну, беспокоило, ну, достоверность вот этих структур, хоть геофизикой подтверждено, но вот катилось к какой-то геологии. Будьте добры, следующий. Вот, пожалуйста. Значит, а нет, ну, через там 15 лет, 2000 год, так, значит, два очень уважаемых профессора, Николай Владимирович Карановский, я думаю, многие его в Академии видели, он выступал в программе «Академия» с очень большой лекцией, так, и его товарищ, коллег Михаил Георгиевич Ломиза. Они, значит, занимались афиолитами. Афиолиты – это, ну, следы океанического дна, следы, как сказать, вещества океанического дна, выжатого на поверхность в тот момент, когда схлопывался океан, так? И вот они, пожалуйста, это называется сутуры, вот эти швы, вот эти черные. Вот посмотрите, вот такие же, значит, сутуры образуют точно такие же клинья, очень похожие, по крайней мере, понимаете? Тут все, я сказал, и, кстати, мы дискутировали на кафедре, значит, я сказал, ну все, дискуссия практически закончилась. Раз те люди, которые оспаривали со мной вот нашу ту схему 83-го года, подтвердили ее своими же данными, но другими, опять же, независимо. А это вот очень схема очень интересного исследователя, он такой противоречивый очень, я забываю, он то ли в Благовещенске, где-то вот там он работает, он докторскую недавно защитил, прекрасно у него все, вот, причем он с нами не очень контактировал, вот, это он сам-то, кстати, к этому подошел, он даже с клиновидными структурами связывает, у него даже работа целая, значит, докторская связана, значит, о связи линеамента и тектоники, значит, плюмовой тектоники, самой новейшей разработки, так, и полезными ископаемыми. И вот там он показывает, что очень часто месторождения различных полезных ископаемых, очень полезных, да, часто связаны с клиновидными структурами. С клиновидными структурами. Дальше, пожалуйста. Дуговые структуры. Это вообще загадка из загадок. Если вы посмотрите, ну, на любую карту, значит, физико-географическую, там, на любую, полно этих структур, полно, да, их каждый видит, но изучены они, оказывается, очень слабо, вот, буквально, вот, значит, в эти дни я переписывался с моим старшим коллегой, когда-то я у него в партии начинал, сейчас он в ГИНИ работает, доктор наук, и мы как раз вот немножко поговорили, ну, по интернету, значит, по почте, поговорили по поводу этих структур. Выяснилось, что, значит, он занимается этим уже 30 лет, а для меня они лакомство стали, ну, где-то вот 3-4-5 лет назад. Ну, почему? Потому что очень заманчивые структуры, широко развиты, видны прекрасно. Вот Байкал, например, Новая Земля, Балхаш, эти озера восточные африканские, значит, там полно, так сказать, да, и так далее, и так далее, так, вот. А изучены очень слабо. Есть работы, да, но это такое палеомагнитное, поэтому тут маловато, так сказать, вот. Вот это, значит, известного в 30-е годы, значит, органа, опубликовано вот в книге двух Мушкетовых, Иван Васильевича и Дмитрия Ивановича. Причем интересно, в 35-м году вот такая толстая книга, 900, что ли, страниц, значит, «Физическая геология» вышла, и там огромная подборка вот дуговых, о дуговых структурах, так. Дело в том, что эта книга 35-й год была издана перед Конгрессом 17-й, по-моему, сессия, которая была в 1937 году у нас, в России, в Советском Союзе, так? А до этого была сессия в Вашингтоне. И в Вашингтонской сессии выступал японец один. И он рассказывал, значит, вот о дуговых структурах. Видно, это за дело Мушкетова. Ну, Иван Васильевич уже не было живых отца, а Дмитрий Иванович был и занимал большой пост и так далее, да. Видно, это задело, и очень быстро собрали такую информацию, оказалось, что полно этих дуговых структур. Но тут случилось непредвиденное. Я вот сейчас не помню, чуть ли не или в ходе Конгресса, или даже перед Конгрессом. Ну, в общем, Дмитрий Иванович попал под репрессии Мушкетов и там группы его соратников. И труды этого Конгресса, ну, практически были, ну, как вам сказать, мягко говоря, ну, замолчен, нельзя сказать, да? Ну, в общем, как-то, в общем, боялись их развивать, понимаете, какое-то время. Ну, а потом все это отошло. И проблема дуговых структур как-то вот она рухнула, так сказать, никуда. А сейчас она становится очень актуальной. И сейсмичность с ними связана, и прочие другие процессы. Так, дальше. Да. И секундочку. Значит, вот дуги, значит, линейные структуры, кольцевые структуры, значит, мы кольцевые структуры еще не рассматривали. Нет еще, да? Сейчас будем рассматривать. Значит, они широко развиты, так сказать, вне Земли, на других планетах и даже, так сказать, просто в космическом пространстве. Вот дуг, извините, я нашел только одну. Вот туманность в виде дуги, так и написано, амбарцумяна, значит. Все, ну, надо искать, так сказать. Может быть, еще что-то есть. Дальше, пожалуйста. Узловые структуры. Значит, узловые структуры – это комбинация, значит, скажем, линеаментов. Двух или трех линеаментов, да. Мое время немножко заканчивается, я чувствую, вы уже устали, но могу сказать, что, опять же, история очень долгая. Георг Бауэр, немецкий, он был металлург и медик, и занимался геологией. Ну, почти все отцы-основатели геологии, это, как правило, или медики, или священники, вот, другая церковь, а, кстати, они очень много сделали, очень умные люди были, то есть не имевшие отношения, или там вот, как Стенов, патологоанатом, вот, а этот был, значит, металлург и медик, и он вот предложил вот такую, значит, классификацию или форму залегания минеральных тел, и вот первый, второй, третий, да, это вот как раз прообразы узловых структур, которые очень широко развиты, и к ним приурочены и кимберлитовые трубки, и эпицентры землетрясений, и техногенные катастрофы. Вот, пожалуйста, Агадирское землетрясение 60-го года. Колоссальное землетрясение, Марокко было потрясено. Король приезжал сюда смотреть, что случилось. Вот. А до этого что случилось? Здесь был известен только вот этот переатлантический разлом. Вот этого разлома не было. Вот. И, значит, не в 60-м году, а позже, вот этой группе Козлова, Сулиди, Кондратьева, они как раз работали в зарубеж геологии, работали в Африке. Их попросили посмотреть, что там произошло. И они выявили, что здесь узел, здесь, значит, сочетание вот этого меридионального разлома и субширотного. Газлийское землетрясение. Люди постарше, которые здесь сидят, должны помнить. 76-й и какой? 84-й год, по-моему, да? Да, 84-й год. 76-й год. Произошло колоссальное землетрясение в Газлии, в Средней Азии, Узбекистан. Причем произошло на ровной поверхности, пустыня, да? И сейсмичность там была, не помню, ну, минимальная, понимаете, 3, что ли, было, я не помню, ну, на карте сейсмического ранирования. И, значит, жахнуло, извините за грубое выражение, так, мало не показалось. И где? Именно в Газлии. А что там было? А там было месторождение, и которое активно изымалось, понимаете, да? И вот группе, значит, сотрудников ГИНа, вот Макаров, я упоминал, Владимир Ильич Трифонов, им было поручено разобраться, в чем дело. Разобрались. Оказывается, на этой как бы ненарушенной территории, да, ровненькая, как стол, значит, платформа и скифская, и не скифская, а туранская, и, значит, пустыня, да, вот, там выделяются меридиональные структуры, северо-восточные и северо-западные, а в узле как раз расположится Газли. И что там случилось? Случилось непредвиденное сочетание природного фактора и техногенного. Пока не изымали газ, эта структура держалась. Газ изъяли, миллионы кубометров, структура сложилась, и произошло землетрясение. Вот вам узел, понимаете, да? И как он работает. В планетарном масштабе, значит, есть тоже интересные соображения. Вот это Земля, дальше, пожалуйста. А вот это Марс, тоже такое, значит, узловая структура. Вот она, узловая структура. И даже когда-то, когда не было массового переселения народов, да, как сейчас, все перемешано, да, какой год? 1899-й, секторность, этническая секторность очень четкая укладывается в эту структуру. А есть такой исследователь, он сейчас на пенсии, к сожалению, Геннадий Григорьевич Кочемасов, да, он все это объясняет тектоникой и влияние тектоники на наше телосложение, теловычитание, там как угодно. Так. Отдельные вулканы, это вот работа сделана, магистерская работа нашей одной, ну теперь уже бывшая студентка, так, она любила разъезжать по заграницам, значит, по интересным местам, попала в Мексику, приехала и не могла разобраться, как, к чему привязан этот, значит, вулкан Ололицкий. Значит, когда она слушала мой курс, так в полуха, я говорю: «Маш, может быть, пригодится». Ну, все хорошо. А потом прибежала ко мне: «Анатолий Иванович, не можете посмотреть схему?» Посмотрели, оказалось, очень четкое. Опять же, в узле лежит этот узел. Вот он, этот вулкан Ололицкий. Великолепная защита магистерской работы. Дальше, пожалуйста. А вот техногенные катастрофы. Это по нашей платформе, по нашей с вами восточно-европейской платформе. Пожалуйста, вот красным это работа, вот, причем это географы, но очень, так сказать, геологизированные географы, да, вот. Очень четко это видно. Дальше, пожалуйста, не будем смотреть. Кольцевые структуры. Вот опять. Помните, я говорил, ну, надо смотреть с Земли на планеты, искать там, ну и на планетах, найдя что-то, искать на Земле. Так вот, кольцевые структуры. Это, ну вот, не мной сказано, вот Ольга Андреевна может подтвердить, академик Виктор Ефимович Хайн называл их загадочными кольцевыми структурами. Совсем недавно, хотя изучаются они активно. Но знаете, как тут так волнообразно, то всплеск такой, несколько активно изучается, идут публикации, составляются карты и так далее. Помните, как затихает, как всегда, в общем-то. Вот. Но что интересно, впервые они были обнаружены не на Земле, а на Луне. Значит, Галилей заглянул в собственный, так сказать, телескоп в 1603 году, и увидел там кольцевые какие-то образования. Он их назвал цирками, да, вот, или кольцевые горы и цирки. А через, значит, сколько? Через 300 лет, в 1904 году, шотландский или ирландский, вот я путаю, геолог Харкер, значит, в Шотландии описал такие кольцевые дайки. И считается, вот я никак сам не найду эти материалы, да, но во всех материалах, которые опубликованы, считается, что он придумал вот это слово «кольцевые структуры». Тут трудно сказать. Вот. А сейчас их огромное количество. Вот. Астроблемы, то есть ударные, да, импактные, да, вот, они все кольцевые. Вот знаменитая эта астроблема, значит, Аризонский кратер. Он 35-й год, тогда это была новинка, он даже сразу был помещен в эту физическую геологию, сейчас уже его не публикуют, настолько это все приелось, везде это все распечатано, да? Но кольцевых структур полно и в космосе. И в космосе. Пожалуйста, огромные, это целые энциклопедии, причем очень разного, сложного строения. То есть природа едина. Вот импактный кратер, опять же, ну это то же самое, так сказать. Дальше, пожалуйста. Вот на Луне, на Меркурии, на Марсе, вот, это что такое, Европа, Ганимед, везде есть, везде. Но проблема происхождения. Если на массе других планет, в основном это импактные, да, ну, на Венере и на Марсе, значит, вулканогенные, так, то на Земле огромное количество, ну, не огромное, но где-то около десятка, да, ну, разнообразных по генезису, значит, тектоногенные, самые сложные, трудные их так уловить, эндогенные, значит, магматогенные, вулканогенные, сейсмогенные, что-то еще, экзогенные, значит, карстовые, это 5, что-то еще я упустил, ну, неважно, значит, 5, 6, 7, вот. И последнее время исследователь начинает мешать техногенные структуры, огромные кольцеобразные карьеры, они из космоса смотрятся как кольцевые структуры. Воронки от ядерных взрывов смотрятся как кольцевые структуры. Это иногда сбивает с толку, потому что, ну, поди разберись, если ты не знаешь ситуации и не знаешь, взрывали там или не взрывали и так далее. Можно дальше? Я заканчиваю, Фаимовна. Вот. Ну и вот импактная Манекуган, это вот знаменитая структура Кондёр, напичкан, это значит у нас в России, в Охотском, ну, в Приохоте, там, Хабаровский край, Приохоте, напичкана, ну, самыми разными и самыми интересными полезноископаемыми, любимая структура американских астронавтов, она для них служила как ориентиром, понимаете, ориентир, великолепно видна. Вот. Это вот загадочная структура неясного происхождения Решат, ну и так далее. Вот. Или вот Хибинский массив на Кольском полуострове, ну и вот, скажем, кольцевая, она же и ротационная структура, значит, Красное кольцо Юпитера, которое больше Земли, это вообще загадка. Ну, когда это решится или разрешится, или вообще трудно сказать это. Дальше, пожалуйста. Вот, есть карты. Вот одна здесь вот просто есть. Кому, если заинтересуется, я специально принес просто вот вариант, чтобы можно было взять в руки, подержать эту карту. Вот, эта карта одна из первых, Соловьев составил в 1975 году. В 1995 она была переиздана. А вот Ольга Андреевна Мещерякова сейчас подвергает, ну, я не претендую, и она не претендует, ну, пересматривает, значит, эти вот районы, значит, не со своих позиций, а в другом масштабе. Дело в том, что в разных масштабах проявляются разные структуры, разные глубинности. И оказывается, что если посмотреть в другом масштабе, скажем, на территории вот эту, да, там будут другие кольцевые структуры. Вот. Сейчас она занимается Западно-Сибирской платформой, плитой. Там вообще очень интересная вещь, сочетание кольцевых структур с линеаментами. Но это особый разговор. Вот Попегайская структура, набитая алмазами, набитая, давно открытая, и давно известно, что здесь алмазы. Это на Набарском щите, северо-восточно-сибирская платформа, Восточной Сибири. Набита алмазами, но они, правда, технические, очень мелкие. Вот. И сейчас их добывать не рентабельно. Но дойдет время, когда будет инфраструктура, это просто Клондайк отдыхает, как говорится. Дальше, пожалуйста. Вот в магнитных полях, то есть они везде, и в сейсмичности, и в магнитных полях, ну, везде эти структуры есть. Так, дальше, пожалуйста. Значит, вот некоторые ортодоксы или так любители, даже на территории Москвы выделяют вот две такие кольцевые структуры. Не без, так сказать, основания, не без основания. Дальше, пожалуйста, Санторин. Похож на, значит, кольцевую структуру. Дальше, пожалуйста. То есть то, что считается, ну, так сказать, прародиной Атлантиды. Вот карьеры, вот самая воронка взрыва из космоса. Это кольцевые структуры. Дальше, пожалуйста. Это наши работы. Ротационные структуры. Очень сложно воспринимаемые структуры. Хотя, значит, еще в 1753 году, могу ошибиться, вот в работе Ломоносова было выделено три типа движения материи. Поступательные, волнообразные, колебательные и, как же это называется-то, ну, вращательные, как-то назвал по-старорусски, забыл уже, вращательные. Вот. То есть это ротационные структуры. Но что интересно, я специально вот здесь помещаю, значит, ну, как сказать, репродукции двух картин Ван Гога. Он увидел эти структуры на небе, понимаете? Что же ротация, да? Первая картина. А вторая – это уже на Земле, понимаете, да? То есть художник, ну, никакого вообще отношения к естественным наукам не имеющий, но именно художественным зрением он прозрел это удивительное дело, так? А вот это реальная структура, единственная реальная структура, закартированные нашими геологами. Вот я упоминал Михаила Григорьевича Ломиза и его аспиранты на Северном Тяньшане. Вот. Не бесспорный, но тем не менее. Или вот направление дрейфа льдов. То же самое, видите, как закручивает. Вот. Ну, течения очень многие крутятся. Дальше, пожалуйста. вращается. Ну, понятно, да, что ротационные структуры в космосе сколько угодно. Северные полярные, южные полярные шапки, структура галактики и до микроуровня. Вот как-то у меня раньше не прозвучало. Вот эти все структуры, они развиты в масштабе от планетарных, от самых крупных, да, и до микро. Вот, смотрите, это под микроскопом. Вот это снежный ком называется структура. Вот. Это под микроскопом. То же самое, там была картиночка, я не успел акцентировать, и линеаменты, и кольцевые структуры, они называются орбикулярные структуры. Если вы когда-нибудь, ну, когда-нибудь, вот сегодня будете разъезжаться, да, отсюда, посмотрите внимательно под ноги, где особенно серый гранит, в метро, да, очень часто в сером граните, вот примерно такого размера, вот такие кольцевые структурки, да. Это вот орбикулярные структуры, очень мелкие, полно. То есть вот до такого уровня. Ну и, конечно, до микроструктур. Дальше, пожалуйста. Список литературы, ну это я, для, в общем, для студентов больше. И это не все. Это далеко не все. Дальше, пожалуйста. Значит, выводы. Значит, сравнительная тектоника. Наука, которой пока как бы нет. Но материал накоплен огромный. Сравнительная тектоника Земли и других планетных тел – это неподнятая геологическая целина. Вот кто здесь, ну, молод, полон сил и как-то связан с этим или хочет заниматься, поймите, это, ну, действительно просто вот очень много возможностей. Так называемые особые структурные формы, так их называем, вот то, что перечислено, линеаменты, клини, дуги и так далее, да, но это на любом уровне могут описываться, изучаться от курсовой работы до диссертации. Это точно так. И еще, вот Герман Хакин, непростой человек, основатель синергетики, да, он нам оставил такой завет. Мир вокруг нас изобилует всевозможными структурами. Мы настолько привыкли к ним, что зачастую уже не осознаем, каким чудом является само их существование. Ну, вот я старался показать вам, что вот действительно это как чудо, так сказать. Потому что еще... Ну вот когда я учился, да, правда, это было достаточно давно, мы не знали этих слов вообще, понимаете. За 40-50 лет словарь изменился, потому что появилось огромное количество структур, о которых мы не подозревали, и языка этого не знали. Все, кажется, дальше. А, ну все, да, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, вот, этот молодой человек, кто сделал первый снимок Земли из космоса? Ну-ка. А то все о магнитном поле. А? Кто знает, кто сможет сказать? Вот. А? Нет. Вот удивительное дело. Ну, а? Титов. Значит, удивительное дело. Вот понимаете, в чем дело? Я всегда говорю, наука – это люди. Люди. Вот меня... Ну, не устраивает, когда, скажем, я сейчас вот работаю с огромным материалом, он связан с историей науки, и меня не устраивает, когда у ученых стоят инициалы, понимаете? Там же прекрасные имена, особенно у иностранцев, там потрясающие имена. И вот я сейчас все это возвращаю, разыскиваю в интернете, где угодно. Полностью имена, понимаете, да? Мы забываем ученых, понимаете? Мы забываем, что наука – это люди, так? Дальше, Оль. Вот. И вот Герман Степанович Титов, он первый сделал снимок. Я очень долго выяснял, чем он сделал снимок. Все пожимали плечами. Случайно попал в звездный городок, там референс с нами работал. Я говорю, что у него было? Не знаю, я в звездном городке работать, в музее. Потом выяснилось, конвас. Что за конвас? Ну, думаю, какая-то иностранная штука, да? Ничего подобного. Конвас это, правда, не знаю, вот до сих пор не знаю, это фотоаппарат был или камера. Если кто знает, скажите. А конвас это, значит, Константин Васильев. Понимаете, да? Вот и все. Константин Васильев. Ну, как-то конструктор этой камеры был Константин Васильев. Значит, вот мы ему благодарны. И еще, значит, вот я там написал, что очень часто вот те структуры, о которых я вам говорил, они взаимосвязаны. Я их пытался рассказывать отдельно. Вот здесь вот на Лопатинской схеме из Ленинграда, да, из Санкт-Петербурга показано, что здесь, значит, линеаменты, дуги и кольца, а там есть, он просто не выделял, там есть и узлы, есть клинья, они все взаимосвязаны. Все, благодарим за внимание. Немножко я чуть-чуть задержал, да.
1: вопросы есть?
0: Чё? Кино?
2: Да, киносъемочный аппарат.
0: Как интересно, что у вас за планшет такой хитрый. Я сегодня утром смотрел в интернете.
1: В Википедии.
0: Ну, значит, все-таки я не увидел, да. Ну, то, знаешь, кинокамера? Ну, не знаю, вот видите, опять загадка, да. Так.
3: Анатолий Иванович, огромное вам спасибо за очень интересную лекцию и за нестандартный подход. Скажите, пожалуйста, вот тема лекции была вашей, называется «Сравнительная тектоника Земли и других планетных тел». Вот почти ничего не было сказано все-таки о тектонике планетных тел. Скажите, пожалуйста, это за неимением времени или все-таки существует ли тектоника вообще на этих телах? Спасибо.
0: Ну, давайте исходить из понятия, что такое тектоника. Это структура, строение. Значит, наверное, есть. А вот этот комплекс структур, который конкретных я показал, он доказывает, что есть.
3: Если существует сравнительный тип тектоники Земли и других планетных тел, да? То они изучены или нет?
0: Начали изучаться.
3: Только начали?
0: Только.
3: А, понятно. Только.
0: Я в самом начале сказал, что это
3: тогда
0: первый
3: еще,
0: опыт.
3: Еще в развитии тогда. Вот вы выделили несколько технических структур по форме, по морфологии, дуговые, кольцевые и так далее. Вот есть ли вот вы, например, вы ничего не сказали про Венеру.
0: Что?
3: Про Венеру.
0: Про Венеру?
3: Ведь там же огромное количество кольцевых структур выделено. Можно ли сравнивать?
0: Были, да, сейчас. Да. Были и кольцевые структуры, и линяменты, ПСР.
3: Что только качественно, что они там существуют. Правильно я понял?
0: Не понял.
3: Что они просто там существуют. То есть
0: да.
3: Никакого сравнительного анализа
0: пока нет. Пока
3: спасибо.
0: Нет. Ну, невозможно все сразу охватить, понимаете? Невозможно. Но то, что они есть, и много, это однозначно. И было показано. Вы, наверное, не увидели. Или... Нет. Ну, можно прокрутить обратно. Хотите? Кольцевые структуры. Еще. Вот они. Вот это Венера. Это Венера, все. Ну, это часть там их. Так.
2: Анатолий Иванович, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение о происхождении каньона Маринер на Марсе? Вот такое большое. У вас есть по этому поводу свое мнение? И что... К чему вы склоняетесь?
0: Ну, как вам сказать, вы почти ответили сами на вопрос. Раз это каньон, то это каньон, да? Каньон – это не геологическое понятие, а географическое общее. Но раз это каньон, значит, это впадина. Значит, это можно предположить или грабен, но представляете, такой грабен? Доски нет. Так, сейчас, секундочку. Ничего, я сейчас. Оль, можно? Ой, да. Тихо. Сейчас. Значит, вот эти. Не, держите. Ага. Вот так, парень. Вот. Вот этот слой, он был вот здесь. Когда-то. А потом он по этим вот тетрадочкам, которые красные, вот мы всегда разлом показываем красными, он опустился сюда. И вот грабен, это вот структура, когда, значит, по двум разломам идет опускание. Если наверх, это будет горст. Грабен в конце 19 века придумал Зюс, великий австрийский геолог, потрясающий. Значит, или грабен. Но, скорее всего, судя по масштабам, так, это будет рифтом. А рифт выделил опять в конце 19 века английский геолог Грегори. Рифт вообще с английского-то просто ров. Ну, то же самое практически, только большего масштаба. Чтобы вам было понятно, рифт грабен. Рифт – это Байкал. Вот Байкал считается рифтом. Понятно, да? Восточноафриканские озера, Представляете эту территорию, да? Вот они лежат в зоне Великого Африканского рифта. Ну и так далее. Вот это скорее рифт, я думаю. Но это только по морфологическим данным. Там не походишь.
4: Вот, как мы поняли, прослушав лекцию, разнообразие различных форм, структуры, о которых вы говорили, они вызваны целым рядом причин. Вот одна из таких причин, как вы сказали, о кимберлитовых трубках, о залегании там, определенных полезных ископаемых, вызвана минералогическим строением земной коры в этих областях.
0: Почему минералогическим? Минералогического строения нет. Есть накопление минералов в каких-то зонах.
4: Да, то есть, а вот каковы эти причины, которые вызывают такое разнообразие разнообразие форм вот этих структур? Разломов, колец?
0: Еще
4: как
0: раз.
4: Они образованы?
0: Вот все эти структуры?
4: Да, есть ли какая-то логика в их образовании?
0: Есть. Конечно, есть. Не хватает доски. Значит, начнем с простых. Вот линеаменты, да? Или разрывы, да? Значит, в условиях земного шара, сжимающегося по север на юг, да? Диаметр северный меньше, чем диаметр меридиональный, меньше, чем широтный, то есть сжатие, да, происходит, да. И это устанавливается по всем данным, так сказать, да. Значит, за счет вот этого сжатия образуются разломы, значит, вот такого диагонального простирания, значит, с северо-запада на юго-восток, скажем, от Англии и до Австралии, так. С северо-запада на юго-восток, с северо-востока до, значит, на юго-запад, это, скажем, от Чукотки и там до Чили, так, диагональные структуры, ортогональные структуры, широтные и меридиональные. Уже другие будут. Широтные за счет этого сжатия, это складки, вот альпийский пояс от Пиреней, от Испании и до Памира. Это вот как раз типичная, значит, складчатая страна за счет вот этого сжатия, так? Меридиональные структуры – это структура растяжения. Атлантический океан, представляете? Вот посередине Атлантического океана проходит огромный ров, вот рифт, или он называется сох, срединоокеанический хребет. Вот, и там раздвигают, так. Вот, пожалуйста. Это разные структуры, то есть структуры похожие, так сказать, да, по морфологии могут, да, по крайней мере, в каком-то масштабе, мы их просто будем какими-то линейными структурами рисовать, а по происхождению они разные. С кольцевыми структурами, я уже говорил, есть тектоногенные, скажем, структуры прогибания, вот Прикаспийская впадина, все представляют ее, да, это вот структура прогибания, так, называется синеклизы. Вот мы с вами находимся на территории Московской синеклизы. Это тоже структура прогибания. Но не по поверхности, вы не видите прогибания, а по фундаменту. Знаете? Ну вот фундамент сказал, значит, объяснить надо, какой фундамент, да? Значит, кто-то знает, кто-то нет. Что такое фундамент? Значит, мы с вами находимся на территории Московской синеклизы. Она является структурой, одной из структур восточноевропейской платформы. А платформа состоит из двух частей. Верхняя часть – осадочный чехол. Это, скажем, известняки, глины, песчаники и так далее, осадки, да? А нижняя часть – это фундамент, часто говорят кристаллический фундамент. Это метаморфизованные породы, прорванные интрузиями разными и так далее, да? Так вот, фундамент под нами, вот под Москвой, примерно на где-то, в среднем на глубине где-то 1,5 километра, вот этот кристаллический фундамент. И вот синеклиза, она вот опущена. Вот, пожалуйста, техногенная структура. А южнее находится Воронежская антиклиза. Там фундамент, наоборот, приподнят и тоже образует такую овальную структуру. Вот вам кольцевая структура. Вот я не остановился на вашей схеме, Ольга Андреевна, там и есть схема кольцевых структур. Вот нашей территории, в основном, без платформы, там это все показано. Так. Ударные структуры, импактные, ну и так далее, пожалуйста, карстовые структуры, провальные осадки. Скажем, вы в Крыму бывали когда-нибудь? Бывали? На четвердак поднимались? Поднимались на четвердак? Ходили по каровому полю? Ну, ходили, раз ходили на нижнее плато. Не, вот нижнее плато, четвердак, да? Вот если... Какие разломы там видели? Нет. Это слои, это не разломы, да. Вот. Так вот, на четвердаге там огромное количество карстовых воронок. Когда идешь по земле, вы их не видите. Только ругаетесь, что по этим карам тяжело идти, рвутся вот кеды и так далее. Потому что острые очень эти, так сказать, остатки. Да? А если посмотреть даже аэрофотоснимки, полно вот этих карстовых вороночек таких. Они все как кольца. Ну и так далее. То же самое и дуги. Дуги разные. Минимум 4 или 5 генетически разнородных тел дуг. Ну, скажем, есть такие островные дуги. Наверное, вот это мелькает часто и по телевизору и так далее. Это один из вариантов. Альпийские дуги, внутриконтинентальные. Ну и так далее. То есть, похожие формы, но происхождение разное. Происхождение разное. И по другим то же самое. Я не могу все это заново перечислять. То есть, морфология похожая. В этом смысл разделить их. Морфология похожа у этих многих структур, а происхождение разное. Иногда бывает совместное какое-то, еще сложнее, значит. Пожалуйста, еще.
5: Спасибо за лекцию. У меня вопрос про конкретную структуру, вот про глаз Сахары, она же структура Эйшат.
0: Да.
5: Какие есть версии все-таки ее происхождения? Потому что я не читал, все как-то очень туманно.
0: Вот.
5: Загадочная структура, происхождение непонятно. И...
0: Вот так и остается пока.
5: То есть вообще никаких версий топоимых нету, да?
0: Не, ну там есть варианты. Часть ее вроде как магматогенная, часть вроде как вот техногенная, там она вроде как вот как синеклиза. Нет, ясно. Ну там не было хорошей геологии, понимаете?
5: То есть
0: было.
5: Не исследовали ее.
0: Я не знаю результатов. Если были, тут же появились бы.
5: Но это точно не кратер, я читал, да, что это...
0: Не похоже. Не кратер очень четко. Вот Манюкулган, ну, кратер они четко читаются.
5: Ну да, в общем, да.
0: Там
5: да.
0: По горке, поэтому там этого нет ничего.
5: Ну, да.
0: Там или вот, ну, не знаю, там смущает вот это вот, уж больно, вот это, ну, как сказать, кольцо, ну, как нарисовано.
5: Ну, да, да.
0: Понимаете, вот... это что-то вот загадочное, понимаете, поэтому, ну... В этом смысле вот кондёр, он как-то больше сразу читается, ага, магматогенный, там ну, чувствуется это, понимаете, да, даже на снимке. А здесь вот эта уникальность, так сказать, она буквально как нарисованная, что это такое. Вот. Сейчас появились снимки Рязанцева, вот я их сейчас разбираю, великолепные снимки нашего космонавта, и мы ему должны быть благодарны, он столько прислал, так ну, я думаю, у него там еще больше, ну, даже в интернете очень много. И, по-моему, у него есть снимки, вот, посмотрите, по-моему, у него, я очень много копаюсь, я не могу точно сказать, ну, кажется, у него последние снимки, вот, Решата, да, и там какой-то вообще очень интересный, там, ну, в общем, вот туманно.
5: А вот еще хотел спросить, а нет ли аналогов на Земле Айшата? Ну, по, и вот именно по структуре, может быть, маленьких каких-то, то есть он вообще единственный такой, ничего похожего нет?
0: Оля, есть? Нет, чего-то похожего нет.
5: То есть, опять, совсем единственный такой удивительный?
0: Нет, это вот она уникальная, понимаете, вот пока не изведомый и не обнаружен. Может быть, на других, вот, знаете, очень похожая структура, вот, это значит, самое, это на Марсе, вот. Вот, когда вот это я увидел, да, я специально...
5: Ну, кстати,
0: вот,
5: да, что-то есть.
0: Похоже, да. Понимаете, вот. Ну, опять Марс, пойди доберись. Да, решат еще, даст Бог, может, кто-то доедет из наших. Вот у нас была очень мощная служба зарубеж геологии, но сейчас она... Вот, а то бы добрались, потому что это Козлов, и Сулиди уже нет, а Козлов, они фанатики, понимаете. И они бы точно туда добрались, но нет. У нас были аспиранты из Алжира... У меня был аспирант из Алжира. Вот сейчас недавно еще один, он не аспирант, он писал у меня, по-моему, я уже забыл, что он мне писал, по-моему, бакалаврскую, значит, прислал мне, значит, помочь. Но они занимаются другими вопросами. И мы как-то им говорили, вот тогда еще, значит, вот наши руководители говорят, вот это надо делать, а не заниматься глупостями в эти решатом там и так далее. Не, вот как вы сказали, в Туман.
5: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо.
6: Каждый
0: спасибо.
6: Раз на лекциях, связанных с исследованиями Земли и вообще планет, казалось бы, ну, все просто и понятно, да? Мы убеждаемся в том, что тут еще целина такая, что работать и работать. И открываются новые и новые горизонты, и это радует, потому что, ну, всегда открытия очень вдохновляют. А, друзья, спасибо за то, что вы к нам приходите, мы рады всегда вам. И я хочу сказать, что в следующий раз мы с вами встречаемся 21 февраля. И вот, несмотря на то, что мы еще Землю плохо знаем, но мы будем путешествовать по Марсу вместе с Львом Матвеевичем Зеленым, научным руководителем Института космических исследований. И тема будет называться «Марс в поисках воды и жизни». И тогда, может быть, мы что-то тоже сможем там сравнить. Наверное, будет что-то интересное.
0: Может быть, да.
6: Ну, тогда благодарю всех за внимание. Всего хорошего. До свидания.

0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Градов, Павел Картаев.
2: Добрый вечер.
1: Наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедры океанологии МГУ, декан и географического факультета МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН. Здравствуйте, добрый вечер. Все перечислил, ничего не забыл.
3: Точно все, спасибо.
2: Отлично. Сегодня мы отправляемся в антарктические воды.
3: Да.
2: Холодные.
1: С чего мы начнем?
2: Контрастненько. Я вернулся с Каринского перешейка только, а сейчас Антарктика.
1: Вообще, ну, много ли там вод как таковых?
3: Вот очень много. Есть, понимаете, в некоторых странах выделяют отдельно даже Южный океан. В России, правда, его не выделяют.
1: А почему, кстати, так происходит? Что где-то выделяют, где-то не выделяют?
3: Ну, все выделяют Атлантический, Индийский, Тихий. Почти все выделяют Северный Ледовитый. А Южный океан — это такое понятие растяжимое, потому что очень трудно установить его границы.
2: Но он неоднородный, скорее всего, да?
3: Неоднородный, хотя есть антарктическое течение циркумполярное вокруг Антарктиды, которое все омывает, перемешивает воду. Но из-за того, что вот нет такой четкой границы, многие страны его не признают. И есть еще одна утилитарная причина. Ну, например, у нас за вопросы, связанные с навигационными картами, отвечает военная гидрография. А им, чтобы ввести новый океан в рассмотрение, менять надо всю номенклатуру там.
2: Дорого.
3: В общем, это отдельная песня, да. И поэтому вот какие-то страны выделяют этот океан. Кто-то просто говорит, что это там Южный сектор Атлантического океана, Южный сектор Тихого океана. Угу. Ну вот термин Южный океан сам по себе, он есть даже в некоторых учебниках географии для школы.
2: А как ориентироваться в Южном океане? Можно сказать, что это север Южного океана, это юг Южного океана?
3: Ну, наверное, чем ближе к Антарктиде, тем южнее, конечно.
2: А вот так.
3: Да. Угу. А вообще есть такой договор об Антарктиде, который запрещает там южнее 60 градуса южной широты вести добычу полезных ископаемых, там, территории относить в той же Антарктиде к той или иной стране, хотя некоторые там, типа Чили, Аргентина, очень хотят выделить себе сектора. По этому договору вокруг Антарктиды, вот южнее 60 градуса, такая вот как бы нейтральная зона.
2: А в связи с чем договорились?
3: Ничья она, да? Ничья, да. То есть там можно вести добычу рыбы, да. Там не действует эта вот конвенция по морскому праву, которая 200-мильную зону, например, вокруг каждой страны ограничивает правом вот там вести добычу полезных ископаемых или рыбы добывать.
2: А в связи с чем? Чтобы сохранить чистоту?
3: В том числе, конечно. Но это очень давно было подписано, в 60-м году, уже больше 50 лет назад. Вот. Ну, тогда еще китобои были, да, но китовый промысел, он везде запрещен, и практически все страны, кроме там очень небольшого количества, не ведут промысел китов.
1: И что, никто не нарушает?
3: Ну, будем говорить так, что нет.
2: Договоримся так говорить.
1: И вы так говорите, да, что никто не нарушает.
2: Да, а что такое промежуточные воды в мировом океане, вот эти антарктические?
3: Ну вот, понимаете, океан — это некий слоеный пирог. Значит, и от чего зависит свойство воды в слоях ниже поверхностного? От плотности. А плотность определяется у нас температурой и соленостью. Чем холоднее, тем плотность больше, чем слоеннее, тем плотность больше. Поэтому вот в районе Антарктиды, в Арктическом бассейне, у нас вода холодная, она опускается вниз. И она заполняет именно глубинные слои, придонные. А в широтах умеренных, 40-е, 50-е градусы, она не погружается до дна, она заполняет глубины там, от километра до 3, до 4. И вот эта антарктическая промежуточная вода, она как раз образуется в районе циркумполярного течения, в районе немножко дальше от Антарктиды, там в 1000 километрах от Антарктиды. И погружается на глубину километр и идет в Атлантический океан, в Тихий, в Индийский. И в ней достаточно низкая соленость. Вот она этим своим свойством отличается от всех вод, которые выше, ниже ее. Угу.
2: Циркумполярная — это значит вокруг полюса?
3: Вокруг, да, вокруг полюса, вокруг Южного полюса. Ну, реально стрелки. Вокруг Антарктиды, потому что там же еще...
1: А это такое часовой или против специальное часовой? Течение, да, отдельное, большое оно какое-то?
3: Оно большое течение, оно самое мощное. Вот у нас течение меряется, ну, как в реке, да, поток воды, значит, кубометры в секунду. Вот в океане, поскольку это не река, это гораздо более мощное. Это миллионы кубометров в секунду. Циркумполярное течение — это 200 миллионов кубометров в секунду. Для примера, значит, амазонка — это 170 тысяч кубометров. То есть это 1000 амазонок. 1200 амазонок по мощи своей.
2: Как это посчитать, интересно? Как это удалось? С какими приборами
3: туда пошли? Ну, понимаете, есть приборы, которые меряют течение, а есть методы косвенные, когда вы знаете температуру, соленость, и по перепаду уровня можете определить потом вот поток. Например, между мысом Горн и Антарктидой. Вот сколько там воды протекает. Угу. Ну, это прямые наблюдения, значит, вот люди там с 19 века ходят, макают

0: Нет, нет, мерзло. Влаги можете содержать.
1: Большое вам спасибо, что пришли. Время, к сожалению, наше закончилось. У нас в гостях был сегодня Сергей Анатольевич Добролюв, океанолог, завкафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член корреспондент РАН. Сегодня мы говорили об антарктических водах и даже озеро нашли вместе. Спасибо вам большое.
2: Чувствую, много секретов еще осталось.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
2: До свидания. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Изучая любое природное явление, мы интересуемся тем, как оно состоялось, как оно развилось, как оно эволюционировало. Солнечная система – это, конечно, самое грандиозное явление природы, которое в прошлые века предстояло перед учеными. Сегодня мы знаем, что Солнечная система не так уж велика, что это маленькая часть гигантской галактики, а наша галактика – это малая часть Вселенной. Тем не менее, как наиболее изученная часть Вселенной, Солнечная система, конечно, ставит перед нами вопрос, какова ее история, как сложилось то, что мы наблюдаем сегодня. А наблюдаем мы довольно сложно организованное движение разнообразных тел вокруг нашей звезды Солнца. В Солнечной системе есть и огромные планеты, и планеты среднего размера, и планеты-карлики. Большинство планет окружено семействами спутников. Тысячи, даже сотни тысяч небольших тел движутся между орбитами больших планет. В общем, все это разнообразное космическое хозяйство каким-то образом родилось и эволюционировало в течение миллиардов лет. И задача астрономов – понять, как все это состоялось. Ну, нужно сказать, что нет недостатков в гипотезах происхождения и эволюции Солнечной системы. Может быть, даже их избыток существует, потому что очень многие, не только профессиональные ученые, но и любители науки, жаждут найти свое объяснение тому, как сложилось то, что мы сегодня называем Солнечной системой. Но, пожалуй, первый научный взгляд на эту проблему возник не так уж давно, всего около 300 лет назад. И то, что мы называем сегодня современным взглядом на эволюцию Солнечной системы, пожалуй, принадлежит двум европейским ученым – Лапласу и Канту. Кстати, мы считаем Канта философом, но вообще говоря, в молодости он довольно серьезно изучал естественные науки и фактически пришел к той же идее, что и математик, астроном Лаплас. А идея заключалась вот в чем. Первоначально Солнечная система, то есть звезда и окружающие ее планеты, представляла из себя разреженное облако, которое за счет гравитации сжималось и, сохраняя свой механический момент, наращивало скорость вращения. Любое тело во Вселенной так или иначе вращается. И если сжимать его и не тормозить его вращение, то скорость этого вращения увеличивается, и это мы хорошо знаем по движению фигуристки, классический пример, фигуристки, притягивающей к себе руки и вращающейся на коньках все быстрее и быстрее. А в какой-то момент центробежная сила должна была уравновесить силу гравитации, и тогда внешняя часть облака, а точнее уже сжавшегося в такой блинообразный объект, должна была отделиться и со временем стать одной из планет. Затем отделялась следующая часть облака, следующая и так далее. Последовательно рождались на орбитах современных планет то, что мы называем планетами. Сгустки газа, когда-то принадлежавшего аморфному облаку. Ну, в деталях эта идея, конечно, сегодня уже устарела. Но в принципе вот этот подход в виде сжимающегося и раскручивающегося облака, он, в общем, сохранился. И основные физические закономерности лишь уточняются сегодня. Но в целом гипотеза Канта и Лапласа, вот это направление мысли, оно считается вполне современным и разрабатывается разными учеными, изучающими нашу планетную систему и другие. Правда, в разные моменты развития астрономии появлялись конкурирующие, принципиально иные взгляды на происхождение Солнечной системы. Ну, как такой канонический пример, можно привести теорию английского астрофизика Джеймса Джинса. Он считал, что вещество Солнечной системы было гравитационными силами вытянуто из двух звезд – пролетавших на небольшом расстоянии одна от другой, то есть приливным эффектом. И затем это вещество, раздробившись на отдельные фрагменты, дало начало планетам нашей системы. Эта идея сегодня считается совершенно неверной и рассматривается только в историческом плане. А довольно далеко продвинул идею Канта и Лапласа наш российский ученый Отто Юльевич Шмидт, который, правда, предполагал, что вещество планетной системы было захвачено Солнцем из пролетавшего мимо газово-пылевого облака. Ну а затем картина уже традиционная, вещество обращалось вокруг Солнца, уплощалось, дробилось на части, и постепенно сложились планеты на их современных орбитах. Сегодня мы считаем, что вещество самого Солнца и окружающих его планет всегда было, так сказать, эволюционировало рядом. Это одно и то же вещество, одного и того же газового облака. Солнце не захватывало его со стороны, а просто как бы оставило, формировавшись, оставило вокруг себя и затем дало начало планетам. Мы видим, реально видим, наблюдаем те протозвездные и протопланетные облака, которые сегодня дают жизнь новым звездам. Ну, на этой фотографии темные участки – это облака холодного газа, довольно сильно сжавшегося по сравнению с разреженным горячим газом, который фоном служит на этой фотографии. И мы понимаем, что вот этот охладившийся газ, потерявший газовое давление в результате своей низкой температуры, он уже не может сопротивляться гравитации, и гравитация продолжает его сжимать и постепенно превращает звезды и планеты. Основные этапы такого сжатия и дробления на части показаны на этой иллюстрации. В недрах большого газового облака выделяются отдельные более плотные участки, они сжимаются. В конце концов, центральная часть при сжатии нагревается настолько, что начинают протекать там термоядерные реакции, она становится звездой, а окружающее ее вещество не может сразу упасть на эту звезду, потому что сохраняет свой механический момент, то есть выходит на орбиту вокруг центрального тела, сплющивается в блинообразный такой диск, потому что вдоль оси вращения движение ничем не останавливается, а вокруг оси вращения оно уравновешивается центробежной силой. И в конце концов в этом диске формируются отдельные планеты. Это не гипотеза. Это довольно надежная теория, подтвержденная наблюдениями. Например, в туманности Ориона, это близкая к нам область формирования звезд, телескоп Хаббл заметил немало молодых, новорожденных или еще только формирующихся звезд, окруженных такими протопланетными дисками. Вот на этой фотографии, на врезках, некоторые из них видны. На этой фотографии видны другие. Если мы видим диск плашмя, в центре заметна яркая звезда. Если с ребра, то диск, конечно, закрывает, затмевает звезду, и мы видим только сам диск. Размеры их, посмотрите, внизу слева есть отмеченная такая небольшая область. Это фактически размеры современной Солнечной системы. Так что тут никаких гипотез уже не надо выдвигать. Это наблюдаемый процесс. Как быстро все это происходит? Ну, звезда сжимается достаточно быстро, за десятки тысяч лет она уже загорается. Но потом еще в течение примерно миллиона лет на нее продолжает падать, аккрецировать вещество, добавляя массу самой звезде. Наконец звезда сложилась, загорелась, термоядерные реакции пошли, звезда больше не принимает вещество, она его отталкивает от себя своим излучением, звездным ветром, и остатки этого вещества миллионами лет начинают обращаться вокруг звезды, постепенно распадаясь на части и формируя большие планеты и небольшие спутники, и мелкое вещество между ними. Как правило, звезды рождаются не поодиночке, а в коллективах. Мы их называем молодыми звездными скоплениями. Большое облако дробится на части, и тысячи этих частей, каждая из них становится звездой, окруженной своей планетной системой. Пока молодое скопление не распалось, звезды и окружающие их планеты интенсивно взаимодействуют друг с другом, и, естественно, движение планет вокруг молодой звезды каким-то образом меняется. Вот перед нами замечательный пример. Звезда Бетта-живописца сама звезда на этих двух фотографиях, это одна и та же на самом деле фотография, наверху прямой снимок, а внизу обработанный компьютером, и так в искусственных цветах нам легче градиенты яркости, градиенты плотности различить. Так вот, звезда закрыта темной непрозрачной шторкой, чтобы она не ослепляла телескоп, а вокруг звезды мы видим протопланетный диск. Он уже в состоянии формирования планет. Более того, там заметны следы существования планет. Вот, обратите внимание, центральная часть этого диска имеет наклон, отличный от наружных частей диска. Примерно то же мы имеем в Солнечной системе. Кстати говоря, ось вращения Солнца не совпадает с осью, вокруг которой большинство планет движется, то есть осью плоскости эклиптики. И это тоже говорит о том, что молодое Солнце с его планетами взаимодействовало с соседними такими же молодыми звездами, и движение планет искажалось, возмущалось под влиянием соседних звезд. Как выглядела молодая Солнечная система, мы можем только фантазировать. Очевидно, это был еще не до конца исчезнувший газопылевой диск, но и уже в нем существовали планеты, которые набирали себе вещество, притягивали ее к себе, росли за счет него, увеличивали свою массу. А в протопланетном диске можно выделить две области. Близ Солнца температура была большая, Солнце нагревало эту область, и газы там испарялись. Сохранились только твердые частицы. Из них сформировались планеты типа Земли. А начиная с некоторой границы и внешняя область диска, она не так сильно нагревалась Солнцем, там сохранились кристаллики льда, поэтому и планеты там сформировавшиеся тоже несут внутри себя большое количество воды, водорода, гелия, то есть легко испаряющихся веществ, которые там все-таки были в виде твердых частиц, и их агрегирование, их объединение послужило началом планет-гигантов. Любопытно проследить, как менялась орбита молодой планеты, которая двигалась в протопланетном диске. Планета взаимодействовала с диском, с массой вещества, которая вокруг нее двигалась в том же направлении. И, естественно, менялась орбита планеты. Планета могла тормозиться, а могла и ускоряться за счет движения диска. И сегодня о том, что некоторые планеты-гиганты, взаимодействуя с протозвездным диском, постепенно затормозились и подошли вплотную к звезде, нам говорят наблюдения других планетных систем. Вот в нашей Солнечной системе гиганты, как правило, вдали от Солнца. Но немало есть планетных систем, мы их называем экзопланетными системами, где гиганты вблизи своей звезды, а сформироваться они там не могли, там не было летучих веществ. Значит, они приехали туда, сэволюционировали, подошли, двигаясь внутри газопылевого диска протопланетного. Точно так же, как формировались планеты вокруг Солнца, формировались и спутники вокруг самих планет. Каждая планета-гигант, особенно гигант, это маленькая Солнечная система. Планета окружала себя частью вещества протопланетного диска, и там происходило формирование спутников планет, точно так же, как в Солнечной системе сами планеты рождались. Наверняка на первых этапах эволюции Солнечной системы каждый гигант был окружен огромным количеством спутников. Выжили из них не все. Как формировались спутники, тоже разные пути возможны. Они могли захватываться из общего протопланетного диска, просто тормозясь в обширной атмосфере гиганта. Могли тормозиться за счет динамических эффектов. Ну, например, двойное тело, маленький двойной астероид, пролетая мимо гигантской планеты, может быть разорван ее приливными силами на части. Одна часть остается в виде спутника, другая улетает, так сказать, в общую копилку астероидов Солнечной системы. Сегодня мы видим результат этого процесса. Вот спутниковая система Сатурна, как пример. Спутники, близкие к планете, движутся в одной плоскости, в одном направлении, так называемые регулярные спутники. Почти очевидно, что они сформировались рядом с планетой, всегда там были, там родились и там же и останутся. А внешние спутники движутся хаотически, по разным орбитам, даже в разных направлениях, под разными углами к плоскости экватора Сатурна. И очевидно, они в основном были захвачены со стороны, может быть, недавно. из числа астероидов, которые заполняют Солнечную систему. И как были захвачены, так же и потеряны могут быть. То есть это такое временное окружение планеты-гиганта. Хотя я вот пытаюсь вам рассказать такую законченную картину формирования планеты и их спутников, далеко не все еще ясно. Ну, как пример. Нам известна планетная система вокруг нейтронной звезды, пульсара. Как сформировались эти планеты рядом с пульсаром, который является остатком взрыва сверхновой звезды, до сих пор непонятно. Даже если планеты были у некогда существовавшей звезды, после взрыва сверхновой они должны были быть потеряны. Откуда взялись эти новые, мы пока не знаем. Вот это одна из загадок формирования планет. Ну, таких загадок еще много и внутри Солнечной системы. Например, почему так вот регулярно расположены орбиты планет? Даже есть некоторое математическое мнемоническое правило, закон Тициуса-Боде, который позволяет предсказать положение планет с помощью простых математических вычислений. Как это сложилось, мы пока не знаем. Ясно, и это показывают компьютерные модели, что сложилось это не вдруг, не сразу, что Солнечная система эволюционировала. Вот на этих трех последовательных картинках показано, как менялись местами планетные орбиты, как Сатурн и Юпитер приходили в состояние резонансного движения, то есть целочисленного соотношения между периодами их орбитальными, и как они выталкивали на периферию планетной системы более легких членов – Уран и Нептун. И те, в свою очередь, возмущали движение малых тел, окружающих их, и выбрасывали их на еще более далекую периферию Солнечной системы. Так что та картина, которую мы наблюдаем сегодня, это результат длительной динамической эволюции планет. Ну и, в общем-то, эта эволюция продолжается по сей день. Когда-то мелкие тела активно бомбардировали поверхность больших планет. Эта эпоха, так называемая эпоха массовой бомбардировки, сегодня прошла, но о ней напоминает нам хотя бы вид Луны, которая надолго сохранила эти ударные кратеры на своей поверхности. Но и сегодня эволюция планет продолжается, особенно эволюция их атмосфер. Дело в том, что газ из атмосферы любой планеты постоянно уходит в космос. В основном под действием солнечных лучей, которые нагревают атмосферу, заставляют ее утекать в космос, либо заставляют отдельные молекулы, движущиеся с большой скоростью, покидать атмосферу планеты. И любая планета окружена таким гало из потерянных ею газов. И наша Земля тоже имеет водородную корону, потому что мы постоянно теряем, не с очень большим темпом, но все-таки с заметным темпом, газ из атмосферы. Примерно 3 килограмма водорода в секунду теряет наша Земля. Ведь водород – это вода фактически, это молекула воды, расщепленная солнечным ультрафиолетом. Поэтому наша Земля высыхает. Она высыхает не очень быстро, но когда-то она была богаче водой, а через несколько миллиардов лет полностью потеряет свои океаны. Можно довольно точно предсказать, какие планеты вообще лишены атмосферы, а какие сохранили ее надолго. Дело в том, что чем больше притяжение у поверхности планеты, тем лучше она сохраняет газы ее окружающие. Но чем выше температура поверхности планеты, тем интенсивнее испаряются эти газы в космос. И вот есть линия раздела между планетами с атмосферой и планетами без атмосферы. И она проходит приблизительно по крупным спутникам и мелким планетам. Вот Марс, крупные спутники планет-гигантов Титан, Тритон, они на пределе способны удержать атмосферу. Стоило бы их немножко нагреть, они бы ее потеряли. Ну, а планеты-гиганты, конечно, надежно держат свой газ рядом с собой. Можно говорить о том, какие газы будут потеряны, а какие сохранятся. Ну, например, водород, как наиболее летучий, и атомы водорода, наиболее быстро движущиеся, мог сохраниться только на планетах-гигантах. На Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Земля, Марс, Венера почти полностью потеряли водород из своей атмосферы. Ну и так с любым другим газом. Будущее нашей Земли и остальных планет тоже достаточно точно прогнозируется. Через несколько миллиардов лет Солнце, закончив свою обычную стандартную эволюцию, сожжет весь водород в своих недрах и начнет, перейдет в заключительную стадию своей эволюции, начнет расширяться, увеличивать светимость, станет так называемым красным гигантом. Тогда температура на поверхности Земли возрастет до 1000 градусов, атмосфера испарится, океаны выкипят, и Земля станет непригодной для жизни. Но это не значит, что все планеты в Солнечной системе станут для нее непригодны. На спутниках планет-гигантов, наоборот, температура станет более благоприятной для земной биосферы, и, может быть, они послужат нам запасной планетой.

Этому русскому художнику пристало бы появиться под одной обложкой с Леонардо да Винчи, ибо при всей их несоизмеримости он, как никто другой, схож с великим тосканцем многообразием дарований. Эти слова писатель Юрий Нагибин посвятил основоположнику русского авангарда Владимиру Татлину. И действительно, природа щедро наградила его. Татлин был превосходным живописцем и графиком, скульптором и архитектором, изобретателем и автором трактата по изобразительному искусству. Как и Леонардо, он был музыкантом. Тот прекрасно играл на лютне, Татлин же на бандуре. Как и гений эпохи Возрождения, русского авангардиста влекла идея покорения неба. Владимир Татлин родился в Москве 28 декабря 1885 года. Мать умерла, когда мальчику исполнилось 4 года. Отец женился вновь, и семья переехала в Харьков. Володя хорошо рисовал с детства и, поступив в реальное училище, начал изучать основы рисунка и живописи. А в 13 лет непослушный подросток сбежал из дома. Отношения с мачехой у него не сложились. Он нанялся юнгой на пароход, плывущий в Стамбул, и в этом поступке словно обрел себя. Независимость суждений и стихийность чувств определили его жизнь. В Москву Владимир вернулся, когда ему было 17. Он поступает в училище живописи, ваяния и зодчества, однако, казалось, авторитет педагогов, великих русских живописцев Коровина и Серова, ничего не значит для него. За неуспеваемость и недостойное поведение Татлина отчисляют. Теперь его путь в Одесское морское училище. «Я направлялся в дальнее плавание для заработка», — вспоминал он, «и это давало мне возможность видеть корабли и море, иные земли, людей, рыб и птиц». Вернувшись из очередного плавания в революционном 1905 году, Татлин навсегда определился с профессией. Он отправляется в Пензу, чтобы поступить в художественное училище. Летние каникулы он проводит в Москве, где знакомится с молодым, но уже известным художником-авангардистом Михаилом Ларионовым. Благодаря ему Татлин становится вхож в круг поэтов-футуристов – братья Бурлюки, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский. Они провозглашали отказ от старых ценностей, эпатируя публику абсурдными стихами и скандальными театральными постановками. Эти бунтари были очень близки Татлину по духу. Татлин остро реагирует на все, что происходит в жизни страны. Его политическая активность не мешает творческим поискам. И вскоре он становится одним из лидеров русских авангардистов. Общаться с Татлином далеко не всегда легко, он дерзок и конфликтен. Дружеские отношения с Ларионовым рушатся, знакомство с Казимиром Малевичем оборачивается резкой неприязнью. До конца дней Татлин будет считать своим главным учителем великого Пабло Пикассо. О подробностях их встречи сведений мало. Известно, однако, что в начале 1914 года Татлин отправился в Берлин, где с успехом выступал в качестве музыканта в составе ансамбля бандуристов на выставке русского народного искусства. А после отправился в Париж. Он мечтал познакомиться с Пикассо и детально изучить его работы. О том, как он попал в дом знаменитого мастера, доподлинно неизвестно. Есть сведения, что встречу помог устроить Марк Шагал. По другой информации, Татлин незаконно проник в дом Пикассо одним из поздних вечеров. Пикассо, обнаружив непрошенного гостя и узнав, что он не вор, а коллега, посмеялся и простил. Великий творец работал. Он резал бумагу и газету, картон и веревки, а затем приклеивал их на доску. Татлин был

потрясен. Он охотно остался бы у мастера и стал бы его учеником и даже помощником по дому. Но от этого столь эмоционального предложения Пикассо вежливо отказался. После этой поездки в Париж Татлин сделал для себя открытие. В изобразительном искусстве произошла революция. В основу его легли материал, объем и конструкция. Эти три слова, как три кита, стали основой нового художественного метода, имя которому – конструктивизм. Татлин убежден, идею можно выразить с помощью любого материала, будь то медь, бумага, железо, дерево или даже детали случайных предметов. Свои первые живописные рельефы Татлин показал у себя в мастерской уже через полтора месяца. Они вызвали ярость консерваторов, но стали настоящей сенсацией среди коллег. А вскоре вслед за Татлиным начали экспериментировать и другие передовые художники того времени, в их числе и его наставник и бывший друг Михаил Ларионов. Открытие Татлина не мог не оценить Казимир Малевич. Признанный мастер-авангардист, он даже пригласил триумфатора к себе в Немчинов. И все же живописные рельефы ему не нравились, а повальный татлинизм его откровенно раздражал. Конфликт двух патриархов русского авангарда, конструктивиста Татлина и абстракциониста Малевича, становится противостоянием двух художественных систем. Революцию 17-го бунтарь Татлин принял с восторгом. Свежий ветер перемен был попутным, а стремительное течение истории уносило вперед его творческие устремления. Теперь он председатель Московской художественной коллегии Наркомпроса и работает над грандиозным проектом. Это дворец для будущего мирового правительства, башня Третьего интернационала. Символ нового времени. Внутри гигантской конструкции помещение из стекла. Куб для проведения конференции съезда. В цилиндре разместится Всемирный исполнительный комитет. А в стеклянной пирамиде, обвитой двойной металлической спиралью, будущие СМИ. Газеты, радио и телеграф. Помещения будут вращаться вокруг своей оси с разной скоростью, а гигантский проектор на вершине здания даст проекцию коммунистических лозунгов прямо на облака. Стекло и металл, движущиеся конструкции и световые проекции. Еще в начале 20-го столетия Владимир Татлин показал архитектуру будущего 21 века. А тогда, в послереволюционном голодном Петрограде, его идеи казались утопией. Проект башни воплотился лишь в макете из дерева и металла. Он предстал перед вождями и широкой публикой в конце 1920 года на 8-м съезде Советов. Руководители страны башню не оценили. Луначарский отшучивался, Троцкому она напомнила каркас недостроенного здания, а Ленин назвал ее уродливой. Макет Татлина произвел фурор в Париже в 1925 году. Его отправили на Всемирную выставку искусств. Правда, отправили без автора. За границу Татлина не пустили, сказали, нет денег. В том же году его башня была представлена на первомайской демонстрации в Ленинграде. Осознание, что его башня навсегда останется лишь макетом, стало для Татлина крушением надежды. Он вспыльчив и неуравновешен. То добродушен, как ребенок, то ломает дверь в музее и в ярости бросается с кулаками на Малевича. Свои идеи он стережет с маниакальной бдительностью. Окна его мастерской забиты фанерой, чтобы не подглядывал негодяй Малевич. А однажды Татлин не открыл дверь Анне Ахматовой, которую накануне сам же и пригласил. Боялся, что она, увидев его картины, разгласит тайну его, татлинского творческого метода. Он в постоянном поиске. Татлин-архитектор легко превращается в Татлина-дизайнера, когда вместе со своими учениками разрабатывает одежду, создает образцы новой посуды, конструирует мебель. «Ни к старому, ни к новому, а к нужному», – утверждает он. «Вещь должна быть прочной, полезной и красивой». Эти же принципы исповедовали и мастера эпохи Возрождения. Словно отвечая через 4 столетия величайшему из гениев Ренессанса Леонардо да Винчи, Татлин начинает работу над новым проектом. Он стремится покорить воздух. В
своей мастерской на колокольне башни Новодевичьего монастыря Татлин с упоением фанатика изучает чертежи Леонардо да Винчи и препарирует птиц. Напряженная работа заняла 4 года, прежде чем перед публикой предстало чудо. По собственному проекту и на собственные деньги изобретатель-романтик построил летательный аппарат «Махолет» — огромные птицы из гнутого дерева, фанеры, тканевых бинтов, алюминия и кожи имела 10-метровый размах крыльев. Татлин был полон энтузиазма. «Люди смогут летать над полями», — мечтал он. Пробный полет аппарата планировался под Звенигородом, но он так и не состоялся. При транспортировке у волшебной птицы повредили крыло. Месяц спустя сломанная татлинская птица была подвешена под потолком Московского музея изобразительных искусств. Ее создатель стоял рядом, точно в карауле у трупа своего детища. Подобно родственнику усопшего, он отвечал на нескончаемые вопросы о причинах смерти. А восторженная публика вновь и вновь задавала один и тот же вопрос. Правда ли, что эта штука летала? Эта штука, которую поэт Велимир Хлебников назвал «Летатлин», должна была полететь, но не смогла. Проекты Татлина не стали реальностью ни на земле, ни в воздухе, и теперь он много работает в театре. Сценический мир иллюзий принял его гораздо радушнее, чем мир реальный. В постановках Таирова и Кедрова татлинские башни украшают города, а его воздушные велосипеды парят в воздухе. Татлин получил почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР в 1931 году, а в 1932 состоялась его первая персональная выставка. Она же была и последней. Отдав дань певцу революции и авангардисту Татлину, страна Советов отвернулась от него. Под руководством товарища Сталина она стройными рядами уходила по пути соцреализма. Татлину в той эпохе места не нашлось. О бунтаре постарались забыть. Теперь он не казался ни дерзким, ни горячим. И даже его конфликт с Малевичем был исчерпан навсегда. Придя на похороны своего противника в мае 35-го, Татлин долго смотрел на него, а потом произнес: «Притворяется», и заплакал. Татлину оставалось жить еще 18 лет. Он с трудом сводил концы с концами, писал вполне реалистичные натюрморты и пейзажи, и весьма странные полотна, смысл которых был понятен лишь тем, кто хорошо его знал. Надломленный гений тихо умер у себя дома в мастерской на Масловке почти через 3 месяца после смерти вождя всех народов. На похороны Татлина пришли 7 человек.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наши онлайн-кружки «Динозавры» и не только с Ярославом Поповым. Ярослав, прошу вас.
1: Всем привет! Ну что ж, дорогие друзья, действительно, наши кружки продолжаются. Мы продолжаем изучать динозавров и не только. И наконец-то, впервые уже за несколько недель, сегодня у нас как раз-таки будет не только. Не только динозавры, хотя животные, может быть, во многом схожи с динозаврами. Ну, как-никак, их близкие родственники. Сегодня речь пойдет о второй крупнейшей ветви архозавров, а именно о псевдозухиях. В первую очередь мы их знаем как крокодилов. Всякие аллигаторы, гавиалы, вот это вот все. Почему, собственно, мы говорим только про крокодилов, а не про каких-то еще псевдозухий? Ну, все очень просто, потому что в современном мире псевдозухи представлены только, собственно, крокодилами. Однако же за время своего существования, за сотни миллионов лет существования этой группы, псевдозухи были крайне разнообразными. И вот это все великое множество псевдозухий, их невероятный эволюционный путь определенно заслуживает особого внимания, ну и в рамках нашего курса отдельной лекции. К слову, могу отметить, что мы с вами выходим с этой крокодилячей темой очень даже вовремя. А если я ничего не путаю, то как раз сегодня Международный день крокодилов. Так что крокодилов по всему миру холят, леют, им там делают маникюрчики, отбеливают зубы и все прочее. Ну, а мы с вами вот разговариваем про их эволюционный путь и про то, каким великим раньше было многообразие псевдозухий. Но прежде чем начать рассказ про крокодилов, я бы хотел бы сразу вот побороться, можно сказать, с некоторыми мифами. Дело в том, что наши современные крокодилы – это очень специфические животные. Но мы знаем, что это либо обитатели рек, охотящиеся на рыбу, либо засадные охотники, причем вторые как-то в первую очередь приходят нам в голову. Но это вовсе не означает, что, во-первых, крокодилы всегда были таковы, а во-вторых, это вовсе не обозначает, собственно, что все засадные охотники, они являются крокодилами. Ну, я решил показать вам несколько древних животных, которые избрали как раз путь современных крокодилов, но при этом по степени родства они от крокодилов отстоят очень далеко. Ну, начнем с таких животных, как бентозухи. Само по себе название бентозух, это корень зухус, зухия, это обозначает крокодилы. То есть само название отсылает нас к тому, что это действительно какой-то крокодил. Но это лишь кажущийся эффект. Ученые изначально думали, что это родственник крокодилов. Но как же они ошибались? Да, у них такой вытянутый нос и вполне себе крокодилячий облик. Да, возможно, что они были действительно засадными охотниками. Хотя, честно говоря, строение их зубов намекает скорее на рыбоядную диету. Но все особенности их скелета намекают на то, что это не то, что не крокодил, а что это даже не рептилия. Перед нами представитель земноводных. Ну, достаточно посмотреть хотя бы на его череп. Как вы наверняка помните, у всех уважающих себя архозавров, да и вообще у всех рептилий, за глазницами должно быть два височных отверстия. Ну а здесь, даже несмотря на то, что череп в известной степени разрушенный, ну, как бы четких двух отверстий мы не видим. Можно подумать, что вот здесь одно отверстие, но нет. На самом деле, если бы череп был целый, здесь бы и тоже все было бы целенько. А единственное, что здесь есть, это вот сзади вырезки такие небольшие. А так, два глаза, две ноздри и все. Все, как и положено иметь всем уважающим себя земноводным, каковым бентозух и является. Была такая древняя группа лабиринтодонты. У них зубки состояли из эмалевого лабиринта. И многие из этих лабиринтодонтов действительно походили на крокодилов. Ну вот в качестве примера еще одного решил вам показать. Это, кстати, самый крупный из лабиринтодонтов. Ну, по крайней мере, из тех, что мы знаем. Зовут его мастодонзавр. Кстати, что бентозух, что мастодонзавр были найдены в том числе на территории России. И, допустим, в том же палеонтологическом музее в Москве можно этих животных обнаружить, посмотреть, так сказать, практически вживую, ну, точнее, вдохлую, потому что живыми они уже не являются, но окаменелости натуральные там есть. А еще один симпатяга-мастодонзавр лежит около Дарвиновского музея. Опять же, можете на него полюбоваться. Правда, насколько я знаю, сейчас у него отсутствуют вот эти вот фирменные клыки. Но причина весьма банальная. Детишкам очень понравилось кататься с носа мастодонзавра, а клыки все время мешали кататься и рвали штаны. И в итоге детишки ему зубы-то все пообивали. Вот такая вот печальная судьба. Так что, как вы прекрасно понимаете, мастодонзавр, который вырастал длиной до 6, а то и до 9 метров, был, безусловно, очень классным охотником, возможно, даже таким живым капканом, как его иногда реконструируют. Он мог охотиться на самых разных животных, на рыб, возможно, даже на каких-то рептилий, которые плавали, на земноводных. Но с детьми ему, конечно, не совладать. Это безусловно. Наши маленькие синапсиды, кого хочешь, замучают и кому хочешь зубы выбьют. Но тем временем у нас тут, между прочим, спинозаврики. Вот, насколько мне известно, ни один ребенок еще ни одному спинозавру нос не сломал. Но вот, ну, видимо, потому что нос у него гораздо более крепкий, чем тоненькие зубки у мастодонзавра. Ну и в то же время он своим носом очень сильно напоминает морду крокодила. И это тоже не случайно, потому что они вели полуводный образ жизни, как и все спинозавриды. Есть подозрение, что конкретно спинозавры вообще постоянно жили в воде, они там плавали, поэтому они имели такой широкий хвост, чтобы, извиваясь всем телом, перемещаться в воде и охотиться на рыбу. Больше того, у них сходство с крокодилами наблюдается даже в деталях строения. Например, на морде можно найти небольшие такие отверстия от особых датчиков, которые позволяли ощущать колебания воды. Мы такое знаем у современных крокодилов, и у спинозавров эти датчики развились независимо. Вы, кстати, можете начать беспокоиться за судьбу, допустим, тех же мастодонзавров или каких-нибудь бентозухов. Вот как же они-то без этих датчиков? Но у них, собственно, возможно, сохранялась боковая линия рыб, которая работала точно так же. Так что за них можете тоже не переживать. Они тоже рыбу ловили мастерски. В принципе, можно этот список и продолжить. Например, те же амбулоцеты из млекопитающих тоже имели облик весьма крокодилячий. Хотя, вообще-то говоря, были млекопитающими. Но, пожалуй, что хватит нам уже этих не псевдозухий. Пора уже переходить к настоящим псевдозухиям, ну и посмотреть на реальных родственников крокодила. А для этого нам стоит совершить путешествие в далекий триасовый период. Потому что именно в триасе разошлась великая во всех смыслах этого слова и по разнообразию, и по величию своего строения группа архозавров. Именно в триасе появляются первые псевдозухи, и, кстати говоря, именно на триас приходится максимальное их многообразие. На этой картинке, кстати, есть псевдозухи. Конечно же, это не вот этот парень, это эрерозавр, динозавр. Не вот это, хотя нет, вот это, кстати, по-моему, что-то вроде попозавра, это может быть, скорее всего, да. А вот это вот 100% псевдозухия. Это у нас один из представителей так называемых крокодилов рау, или рауизухий, или равизухий. Один из самых крупных хищников своей эпохи. Но давайте обо всем по порядку. Вот опять картинка про все то же местонахождение, одно из самых богатых местонахождений триасового периода, когда как раз псевдозухи достигли уже пика своего многообразия. И можно оценить, насколько же разными были крокодилы того времени. Ну, правда, их, собственно, крокодилами, наверное, называть не так правильно. Вот хорошее название именно псевдозухи. Потому что в основном они от крокодилов были достаточно далеки, но вот это Определенно были животные крокодилячьей линии. Итак, были животные, похожие, собственно, на крокодилов, так называемые фитозавры. Были родственники крокодилов, которые имели панцирь на спине и питались растениями. Это что-то совершенно невероятное, но были растительноядные крокодилы. Были крокодилы, которые гуляли на двух ногах и во многом походили на динозавров. Больше того, они полностью лишились зубов, зато получили клюв. Были крокодилы, которые бегали подобно собакам на длинных тощих ногах. Этакая крокодилячья борзая. Ну и, конечно же, были суперкрокодилы, которые держали в страхе всю округу. Это те же завразухи и уже упомянутые мною аравизухи. Кстати, аравизухи и завразухи – это разные группы, и мы сейчас разберемся, почему. Но давайте все-таки, уже оценив то, как многие животные косплеят крокодилов, уже посмотрев, насколько многообразными были крокодилы, уже подойдем к вопросу теперь более фундаментально и посмотрим, с чего же вся эта псевдозухийная веточка начиналась и, собственно, до чего она до этого дошла. Но начнем с архозавров и даже больше того, с архозавроморфов. В эту группу входят псевдозухи со всякими авиметатарзалиями, ну, то есть, короче, динозавры, крокодилы и прочее, и плюс их древние родственники. Когда-то на территории Африки, которая тогда была единой, частью единой Пангеи, самыми страшными хищниками были так называемые красные крокодилы эритрозухи. Ну, действительно, впечатляющий у них размер, длина до 5 метров, мощные довольно челюсти, но по сравнению, конечно, с современными крокодилами это были ерундовые челюсти. Но для того, чтобы перекусить напополам какую-нибудь небольшую ящерку или древнюю синапситку, вполне хватало. Ну а, собственно, что еще нужно древнему большому хищнику? Они были, прямо скажем, не самые торопливые создания. Все-таки ноги у них, судя по всему, стояли так же, как у современных крокодилов, по бокам, что делало их не самыми шустрыми. Ну или, в принципе, крокодилы могут разогнаться до довольно существенной скорости, но, по крайней мере, не могут эту скорость долго поддерживать. То есть можно сказать одно, что они были не любителями побегать. Но в любом случае, ничего лучшего на момент среднего триаса, а это где-то 245 миллионов лет назад, природа еще не придумала. Поэтому эритрозухи с большим удовольствием заняли нишу самых главных, самых крутых хищников своего времени. Однако же, несмотря на вот это хорошее название, казалось бы, красные крокодилы и такой, ну, во многом крокодилячий облик, вот как раз эритрозухи, как потом ученые выяснили, настоящими-то крокодилами не являлись. Причем не то, чтобы они не являлись крокодилами в узком смысле слова. Они даже псевдозухиями не были. Да что уж говорить, они даже архозаврами, высшими, так сказать, формами вот этих самых хищников, не являлись. А были лишь архозавроморфами. Довольно любопытно, что описаны они были Робертом Брумом. Возможно, что вы знаете этого ученого или где-то его слышали. Ну, допустим, в лекциях того же Станислава Владимировича Дробышевского. Потому что Роберт Брум был одним из тех людей, которые на заре формирования нашей вот этой человеческой линии, когда собирались самые ценные антропологические находки, был как раз одним из тех антропологов, который гулял по просторам Африки и собирал побольше разных древних людей. Но попутно, как-то нечаянно, забрел он в места, где были сплошные породы триасового периода, и набрал костей триасовых животных. Ну вот в том числе нашел кости эритрозухов. За что им большое спасибо. Продолжаем знакомство с очень странными животными, однако же все еще не псевдозухими. Перед нами шрингозавр. Ну, на первый взгляд, так вот с точки зрения морды, он чем-то может напомнить нам рогатых динозавров. Ну, или, по крайней мере, каких-то рогатых ящериц современных. Однако же к ящерицам он не имеет вообще никакого отношения. Ящерицы, змеи – это отдельная совершенно линия рептилий. Называются они лепидозавры, и мы сейчас их даже касаться не будем, иначе мы совсем запутаемся. Это абсолютно другая история. Это все-таки архозавроморфы. Но, конечно же, и динозаврами он никоим образом не является. Ведь динозавры — это уже очень продвинутые архозавры, а тут у нас сплошной примитив. Однако в середине триаса все, как говорится, экспериментировали как могли. Ну и в итоге получился вот такой вот странный рогатенький архозавроморф, тоже с кривыми ногами, как у крокодила, но и для полного счастья еще и растительноядный. Ну, каких только чудовищ не могла родить вот эта древняя территория Индии. Ну и еще один архозавроморф, на чем мы уже закончим веточку архозавроморфов и перейдем уже непосредственно к таким настоящим трушным псевдозухим, это F-паркерия. Однако, если эритрозухи, вот эти всякие шрингозавры, я их решил вам показать лишь для того, чтобы показать, насколько разнообразные были древние архозавроморфы, насколько разные животные разную форму могли приобретать, похожую даже на друг на друга, но при этом, скажем так, построенную на разной базе, то вот F-паркерия играет гораздо более важную роль как для архозавроморфов, так и для всех архозавров. Возможно, что именно F-паркерия, или, по крайней мере, кто-то очень похожий на нее, стал прародителем всех настоящих архозавров. Выражаясь простым языком, возможно, что мы сейчас с вами наблюдаем прадедушку динозавра, птерозавра, птицы и, собственно, крокодила. Вот так, возможно, выглядел их родоначальник. И, кстати, на звание родоначальника это животное очень подходит. Как известно, в основном все великое начинается с малого. Очень многие продвинутые животные, которые дали огромное разнообразие, начинались с каких-то маленьких и неприметных животных. И вот F-паркерия, она просто идеальна в этом плане. Она маленькая, 55 сантиметров. Ну что это такое? Ну, такс переросток. А в то же время она очень-очень примитивна. Ну просто типа ящерица на тощих ножках, не более того. Но вот эта ее примитивность и эта ее, ну, скажем так, неопределенность делает ее идеальным кандидатом на звание прародителя всех динозавров и крокодилов. Именно поэтому F-паркерия привлекает ученых уже довольно давно, ее изучают буквально по косточке. Например, в этом году выяснили, как ходила F-паркерия, и наконец-то установили, что все-таки перемещалась она в основном предпочтительно на четырех ногах, а не на двух, как думали раньше. На две она могла иногда вставать, но редко. Так что, опять же, получается такое идеальное промежуточное звено. Может встать на две ноги и стать динозавром, а может продолжить гулять на четырех и дать начало всем псевдозухим, что, скорее всего, она и сделала. В прошлом же году изучили ее мозг, и когда посмотрели ее мозг, оказалось, что он похож на мозг крокодила. И вот это довольно-таки интересно. То есть получается, что наши современные крокодилы не меняли мозги практически, ну точнее не сами крокодилы, а вот их предки не меняли мозги на протяжении последних почти что 250 миллионов лет. И крокодилячий мозг устроен примерно так же, как мозг далекого прародителя F-паркерии. Но если мы возьмем вторую ветку, а вторая веточка потомков F-паркерии — это птицы, ну, сами вы понимаете, у птиц уже мозг устроен совершенно иначе. Так что в этом плане F-паркерии, конечно же, крокодилы, конечно же, молодцы. Сохранили наследие предков. И теперь, изучая крокодилов, мы можем многое понять о поведении самых первых архозавроморфов, первых архозавров, древних псевдозухий, ну и, собственно говоря, даже некоторых динозавров. А, по крайней мере, самых примитивных динозавров, у которых мозг еще на крокодильский похож. Ну, что мы там видим? Мы видим очень большую вот эту переднюю развитую часть. Она отвечает за нюхалку, то есть запахи они различали отлично. Ну, и крокодилы тоже различают. У них достаточно неплохо развит вот этот вот так называемый клочок. Это значит, что у них была нормальная такая координация движений, они были довольно-таки шустрыми для своего размера. Ну, а в остальном мозг все-таки достаточно примитивный. И, кстати, как у крокодилов, отсутствует эпифиз, орган, который контролирует сон и бодрствование. Вот у нас он есть, а у крокодилов нету. В этом плане я бы сказал, что крокодилы прогрессивнее нас. Вот, сами как-то контролируют сон и бодрствование. Ну вот здесь вы можете, если интересно, поразглядывать, как у кого развивались мозги. Тут много разных животных. Вот это вот, соответственно, псевдозухийная веточка, всякие симозухи, с которыми мы сейчас познакомимся. Вот, и другие древние животные, собственно, крокодильчики. Ну и видите, что примерно мозги у всех одинаково устроены. А вот это вторая веточка, динозавры, птицы, ну и тут вообще совсем другая история. Итак, мы закончили с архозавроморфами, после чего появляются уже архозавры, правящие ящеры, которые делятся на две глобальные ветви. Авиметатарзалии, они же орнитодиры, по-простому динозавры плюс птерозавры плюс птицы. Вторая веточка – псевдозухи, и это как раз то, чего нас сегодня будет интересовать больше всего. Ну и еще кое-кто. Ну, например, вот это вот чудо-юдо по имени ринхозавр. В триасе они были на коне. Ну, точнее, они, конечно, и без коня обходились, сами прекрасно бегали, но их было много, и они чувствовали себя прекрасно. Очень во многих местах можно было найти ринхозавров. Недавно даже очередного ринхозавра обнаружили, сейчас скажу где, по-моему, в Европе, в Германии, что ли, буквально на днях. Но, в принципе, ринхозавры могли расселяться по всей территории Пангеи, так что это неудивительно. Но учитывая, что они были маленькими поедателями зелени, а вот эти, видимо, вперед торчащие зубы помогали им жевать всякие корешки, клубни, то они оказывались такими универсальными, можно сказать, барашками своего времени, и неудивительно, что их так много существовало. Однако ж, дальнейшего развития они не получили, и в триасе полностью вымирают. А вот псевдозухи – это уже совершенно отдельная история. Итак, мы наконец-то добрались до псевдозухи. Псевдозухи или круротарза. Это крокодилы и их многочисленные родственники. Кстати, само название псевдозухи на самом деле решительно неправильное. Оно переводится как псевдокрокодилы или ложные крокодилы. Ну и вообще, когда мы вот смотрим на этих чудищ, ну, кажется, что название им вполне подходит. То есть вроде родственники крокодилов, но не крокодилы. Ну, действительно, ложные крокодилы. Но вся ирония заключается в том, что сами крокодилы классические, прям такой вот крокодил Крокодилыч, крокодил Гена, он тоже относится к псевдозухе. То есть получается, что настоящие крокодилы – это тоже ложные крокодилы. Что-то здесь пошло не так явно. Но уж какое название есть, такое используем. Вот они, самые разные псевдозухи. Можете убедиться, что их реально-нереально много. Они ходили по земле, они плавали в морской воде, они плавали в пресной воде и там продолжают плавать. Они ели растения, они ели мясо, они ели много мяса, они ели мелкое мясо, они ели падаль. Чего они только не делали. Иногда он даже какую-то непонятную броню отращивали, как у какого-нибудь броненосца. Ну и еще разок, еще одна схемочка, которая пытается как-то вот это все огромнейшее многообразие, там сотни видов, уместить и как-то понять, кто от кого произошел. Ну, примерно по этой схемке по Несбиту я буду как раз перемещаться и покажу вам некоторых орнитозухий. Потом поговорим... конечно, чуть не забыл, вначале начнем с фитозавров, безусловно. Потом чуть-чуть поговорим об орнитозухиях. А дальше у нас будут этозавры, потом попозавры, точнее попозавроиды, ну и попозавры в том числе. Затем рыбезухи. И, наконец, мы с вами доберемся до крокодиломорфов. И если вы надеетесь, что крокодиломорфы – это просто одно слово, про которое я скажу два слова, не надейтесь. Там будет, начиная от крокодиломорфов, еще одно такое же дерево, и мы там еще с вами засядем часика этак на два. Ну, хотя, ладно, минут на 20. Кстати, о птичках, точнее, о фитозаврах. Птички нас сейчас мало интересуют, хотя немножко смущает тот момент, что вот фитозавры как-то отделились раньше, чем птички от круротарзов. Кстати, смущает то, что вообще птички оказались в круротарзах. Ну, схемка такая немножко своеобразная, оригинальная, то есть каждый раз схемки меняются. Но вот конкретно фитозавры постоянно действительно всем покоя не дают. Конечно, с точки зрения обычного нормального человека, в отличие от вот этого всего безобразия, но это похоже на крокодила. Поэтому понятно, что их надо определить к родственникам крокодила. Однако же у них столько уникальных особенностей, что ученые постоянно ломают голову, куда же их все-таки поместить. То их помещают в базальные архозавры, то их помещают все-таки в какие-то примитивные псевдозухи, туда-сюда, обратно. Ну, вроде бы сейчас они отсюда, с этой ветки, перепрыгнули куда-то вот сюда и оказались одной из первых веточек псевдозухи. Поэтому я их буду рассматривать именно в рамках, ну, собственно, уже, можно сказать, крокодилячьей ветки. Ну, как бы их не рассматривать, а внешне они реально крокодилы крокодилами. Я бы даже сказал, что в основном они походили на гавиалов. У них был такой тонкий длинный нос, очень много похожих на тончайшие иголки зубов. Ну и это все не случайно, потому что они действительно сидели в воде, там прекрасно вылавливали рыбу, вот, ну и чувствовали себя по этому поводу тоже отлично. Однако же есть у них, конечно, и некоторые свои уникальные особенности, иначе бы их не выделяли в отдельную группу. Например, у них нос крючком. Такого, конечно, ни у одного крокодила настоящего мы не найдем. Это такая предчелюстная кость, очень странным образом изогнутая. Ну и второй момент – это ноздря. Здесь указано место ноздри, вот здесь его, собственно, видно. Ноздря находится около глаз. Конечно, нас мир животных чем только не удивлял, и чему тут-то можно удивляться. Ну, у китов еще круче, у них, можно сказать, практически за глазами уже ноздря. Но это все-таки не киты, и на самом деле не так много животных, у которых ноздря отправлялась в свободное путешествие и уезжала к глазам. Ну, так поступили, например, ихтиозавры, и то она у них не так далеко продвинулась, и так вот поступили, например, фитозавры. Это действительно удобно. Благодаря смещению ноздри уменьшается расстояние между легкими и, собственно, ноздрёй. Кроме того, гораздо удобнее вдыхать воздух. Не надо делать вот такие вот ноздри на подставочке, как у крокодила. А можно просто высунуть глаза и в этот момент сделать вдох. Очень удобно. Однако же вот почему-то наши современные крокодилы до такого не дошли, а дошли только древние фитозавра. Следующая ветка – орнитозухиды. Тоже название, просто выворачивающее мозг наизнанку. Переводится как «птица-крокодилы». Что? Как? Птица-крокодил – это в каком месте? Это когда, не знаю, там, радиация попала на крокодила и на этих птичек, которые там около зубов копошились, да? Вот. И в итоге получился какой-то... Нет, на самом деле все гораздо банальнее. У нас просто у этого животного немножечко сустав, лодыжка, напоминает строение лодыжки ави метатарзалии, то есть этой птичьей ветки. Ну, из-за этого вот его так и прозвали птица-крокодил. Так-то в целом он, ну, вполне себе походил на какого-то ящера, не знаю, варана, ну, если угодно, крокодила, только наземного. Обладал достаточно длинными ногами, средним таким размером, где-то метра под два. Ну и был нормальным, обычным наземным хищником, который на протяжении всего триаса ходил и все, что было не очень большого размера, собирал с большим удовольствием. Зубки у него широкие, что намекает на то, что рыба ему была неинтересна. Он охотился, конечно же, на суше. Одной из интересных особенностей является тоже такой загнутый вперед нос. Это вообще, можно сказать, такая фишка большинства древних рептилий. Но при этом, в отличие от многих других животных с загнутым носом, у него вот здесь вот зубов не было сверху, зато сюда очень удачно попадали зубы с нижней челюсти. Но можно сказать, что это уникальная фишечка именно этих ребят. Кстати, довольно интересно, что вот на этой картиночке, если вы обратите внимание, он изображен с губами, то есть зубов тут не видать. Вот здесь с торчащими во все стороны зубами. Специальных исследований, насколько я знаю, по конкретно этим ребятам не проводилось, но учитывая, что жили не на суше, а сейчас неожиданно, вот, согласно новой тенденции, снова палеонтологи стали всем динозаврам рисовать губы, но я думаю, что вот эта реконструкция На данный момент может считаться более правильной. То есть возможно, что и у них губы были, несмотря на то, что это псевдозухи, линия, которая близка к крокодилам, ведет к крокодилам. Ну вот еще парочка орнитозухий, чтобы вы могли на них полюбоваться. Собственно, даже сам классический орнитозух заглянул к нам на огонек. Ну а это лодыжка. И вот то самое, что заставило назвать это животное схожим с птицей. Как видите, вот лодыжка, как говорится, здорового, хотел сказать, человека, нет, здорового псевдозуха. А вот это вот лодыжка орнитозуха. Крокодила, который, видимо, в душе чувствовал себя птичкой. Ну, если орнитозухи чувствовали себя птичкой, то вот этозавры, по всей видимости, чувствовали себя анкилозаврами. Ну, или на худой конец черепахами. По крайней мере, на некоторых панцирных динозавров, а именно на нодозаврит, они очень сильно походили. Ну, хотя, чисто технически, жили-то они раньше, так что, скорее, это нодозавры походили на них. Но не будем уж тут, как говорится, выяснять, кто раньше запатентовал такую форму тела. В принципе, и до этого уже были бронированные ребята. Но определенно этозавры в плане брони преуспели, оказались впереди планеты всей. Да, конечно, по толщине брони анкилозавры были круче. У этозавров броня была, ну, сантиметрик максимум, а чаще меньше. Но зато по положению брони этозавры превзошли всех. Ведь броня у них была и сверху на спине, причем таким сплошным покровом, и на лапках спереди, и даже на брюхе частично была броня. То есть это были просто, ну, такие латники, которые со всех сторон обвешали себя пластинками. При этом, видимо, защищались они не просто так, потому что, кроме как броню, они ничего противопоставить другим животным особо не могли. Интеллект у них был небольшой, прямо скажем. Ну, мы уже выяснили, что вообще у всех псевдозухий интеллект был плюс-минус одинаковый. С другой стороны, бегать они не могли. К тому же они еще из брони были еще тяжелее. И укусить они даже противника не могли, потому что они были растительноядными. Хотя есть подозрение, что некоторые из них, особенно вот тот типа торакс конкретно, который нарисован, повторно стали всеядными. Вот типа торакс — это прям самый всеядный из всех этозавров, пожалуй. Также замечено, что они хорошо рыли землю. Это, возможно, помогало им, там, не знаю, как элементарно там, раскопать какую-нибудь ямку и полежать в холоде во время жаркого дня. А я напоминаю, что действие это происходит у нас пока в Триасе. А в Триасе, ну, в целом так по планете было жарковато. Но, с другой стороны, можно было вырыть прямо таки целую нору. Можно было разрыть гнездо и там малышей выводить. Так что способность рыть землю достаточно полезная. Ну и кроме того, если у нас все начинает вокруг высыхать, климат становится сухим, можно раскопать какие-нибудь корешки, что тоже всегда приятно. Тут и вот такой вот задранный нос кверху, такое поросячье рыло тоже будет актуально. Кстати, недавно обнаружили такое целое кладбище этозавров. 20 скелетов в одном месте, и все очень маленькие, 80 сантиметров длиной. В этом году установили, попилили их кости, а палеонтологи, те, кто в теме, знают, что палеонтологи очень любят пилить кости. И делают они это не случайно, не просто из-за того, что им нравятся колющие, режущие инструменты, а из-за того, что внутри кости можно найти много ценной информации, которой снаружи кости не видать. В том числе можно найти кольца, которые внутри кости формируются каждый год, так же, как внутри дерева. И здесь этих колец не нашли. И это не значит, что они были теплокровными, а это значит, что им было меньше года. А то, что меньше года вот таких кучи малышей в одном месте собралось, это обозначает одно из двух. Либо то, что они просто как-то, детеныши собирались вместе, и им так проще было выживать, либо что этозавры, так же, как и некоторые современные крокодилы, устраивали что-то вроде детских садов, где собиралось множество-множество детенышей. Причем вряд ли 20 яиц могла отложить одна самка. Скорее всего, несколько самок как бы вместе откладывали яйца, и потом, может быть, даже вместе об этих малышах как-то заботились. Вот это делает наших этозаврит одними из самых заботливых вообще псевдозухий. Ну а нам тем временем пора познакомиться с группой с довольно необычным названием попозавроиды, но еще более необычным строением. А если худо-бедно, еле-еле и с большим трудом мы все-таки умудрились найти общие черты у всех этозавров, нашли общие черты, ну, допустим, у тех же каких-нибудь орнитозухий, то вот с попозавроидами все плохо, потому что попозавроиды объединяют настолько разных животных, что понять, чего у них общего, ну, практически нереально. Ну, посудите сами. Например, один из попозавроидов был вот таким вот парусным животным, похожим на какого-нибудь диметродона. При этом он был хищником, достаточно крупным, вырастал длиной до 3-4 метров. И на протяжении раннего триаса вообще был одним из самых грозных охотников. Ну а парус, возможно, служил для того, чтобы он казался еще больше, может быть, для привлечения самок, как это бывает, ну или для контроля температуры. Такой вариант тоже всегда остается. С другой стороны, в Китае нашли латозавров, которые тоже обладали парусом. Можно подумать, что парус — это особенность всех попозавроидов. Спойлер, не тут-то было. Но у этих парус был. Однако ж у них не было зубов, зато был клюв. И они питались, скорее всего, исключительно растениями. Хотя есть версия, что, может быть, все-таки они всеядные. Еще один очень интересный эксперимент. Сами посудите. Крокодил с парусом, без клюва, ест растения. Ну, прелесть, что такое. Вот, собственно, попозавр. И мы видим, что это вообще не похожее на предыдущих животное. Попозавр ходил на двух ногах. Да, получается, некоторые крокодилы умудрялись еще и на двух ногах ходить. И при этом был достаточно активным хищником, ну и хищником, я бы сказал, даже крупного размера, скорее, а не среднего. Потому что для триаса хищники длиной метров 5 уже считались очень крупными. Ну, хотя здесь 5-то, конечно, не будет, здесь будет 1,4 метра. Но все равно нормально. А вот еще один. Перед вами эфидия. Тоже попозавроид, но, прошу прощения, тут опять же двуногое строение, как у попозавра, но зато зубов нет вообще, зато присутствует клюв. И эфидию считают исключительно растительноядным животным. Это делает ее внешне похожей скорее не на попозавра, и уж тем более не на какого-нибудь кинозавриска, а на орнитомима, динозавра, который появится практически через 150 миллионов лет. Вот такие явления в науке называют конвергенцией, когда животные просто живут в одних условиях, занимаются одним и тем же, и поэтому внешне становятся похожими. Хотя, ну, по деталям строения видно, что это ни разу не то, что не орнитомимид, это вообще ни разу не динозавр, совершенно другая эволюционная ветка. У них даже конечности построены вообще иначе. Если у динозавров там выпрямление конечностей шло в первую очередь за счет изменения формы бедра, то здесь как-то извращенным образом изменился таз. А бедра-то изменились довольно мало. За то, что мы знаем теперь эфидию, надо сказать спасибо Стерлингу Несбиту. Когда он открыл эфидию, он был еще аспирантом. Но теперь он уже опытный палеонтолог, один из ведущих специалистов по динозаврам и не только в Соединенных Штатах Америки. Ну а нашел он эфидию среди костей целофизов. Она тоже была найдена в Ghost Ranch, призрачном ранче в США, где обнаружили сотни скелетов целофизов. И в свое время, когда их находили, а было это еще в лихие 50-е, их было столько, что уже каждому не приглядывались. И складывали их, и складывали, привозили. Но когда Несбиту предложили пересмотреть коллекцию, он заметил, что некоторые из целофизов, мягко говоря, на целофизов-то не похожи. А дальнейшее исследование подсказало, что это не просто не целофизис, а это вообще совершенно другая группа, это псевдозухи, это дальние родственники крокодилов. Ну вот так примерно они выглядели. Вряд ли они были покрыты перьями, как те же там орнитомимы. Но в остальном в плане поведения были похожи на орнитомимов. А вот мы с вами добрались и до завразуха. Это один из крупнейших хищников Аргентины, который когда-то ходил по этим бескрайним просторам. Он достигал в длину 7 метров. У него ноги полностью выпрямились, и это позволяло ему неплохо бегать. Причем даже, судя по строению позвонков, можно предположить, что он и бегать-то стал уже не изгибаясь из стороны в сторону, как крокодил, а у него уже гибкость развилась вперед-назад, как у млекопитающих. То есть такой отличный, длинноногий, скоростной, крупный хищник. Можно сказать, лев своего времени. Долгое время завразух считался классикой равизухий. Равизухи – это как раз группа, которая объединяет в себя крупнейших, опаснейших хищников триасового периода. Однако, через некоторое время, когда присмотрелись к такому классическому завразуху, выяснили, что он все-таки отличается от равизухов. И сейчас его рассматривают отдельно, как отдельную совершенно группу рептилий, отдельный эксперимент природы. Это весьма забавно, потому что во многих книжках под названием «Равизухи» и в дальнейшем их описанием рисовали завразуха как самого классического представителя крокодилов Роу. А теперь оказывается, что вот как раз самый классический представитель никакого отношения к равизухам-то и не имеет. Ну а вот, собственно, сами равизухи. Вот нижние, это я опрометчиво не

0: крупнейшим хищником. Ничего особо удачное в этом плане. Ну, есть, конечно, животные, которые с помощью хитрых эволюционных костылей в итоге достигли бипедальности. Ну, там, пример. Но вообще, в целом, млекопитающие не приспособлены быть двуногими. Значит, в чем фишка динозавров? Почему им было удобно быть бипедальными? Потому что у них был сзади длинный хвост. И хвост был балансиром. И, соответственно, этот хвост, который на самом деле с какого-то момента вообще стал еще и жестким, и это стало вообще гениальным решением, он прекрасно уравновешивал переднюю часть туловища, и динозавры, соответственно, могли находиться в вертикальном положении. Птицам в этом плане посложнее, можно на них, собственно, посмотреть. То есть, если мы сравним птицу с динозавром, мы увидим, что она гораздо более вертикально расположена. И вряд ли бы птицы бы сразу бы смогли бы стать бы бипедальными. Собственно, птерозавры тому пример. Вот птерозавры захотели летать, ну не захотели, но, скажем так, стали эволюционировать в сторону полета. И при этом бипедальными не стали. Летучие мыши столь же стали эволюционировать в сторону полета, но бипедальными не стали. Все так и перемещаются на четырех лапах. Но у птиц был промежуточное звено в виде динозавров. И в тот момент они были идеально приспособлены к бипедальности. Ну а дальше уж, что уж делать, если всю жизнь, как говорится, раньше твои дедушки, прадедушки и прочие ходили на двух ногах, придется уже и когда крылья отрастил, тоже продолжить ходить на двух ногах. Хотя хвоста лишился, теперь уже ходить на двух ногах неудобно, но вот там перьев можно сзади повтыкать, а они тоже будут хоть как-то худо-бедно тебя назад оттягивать, немножечко уравновешивать, ну и может быть тогда удастся ходить. Будучи двуногим. С млекопитающими, как я уже сказал, все гораздо сложнее. Есть, конечно, такие условно двуногие существа, ну типа какой-нибудь кенгурушки, которая вроде как бы и двуногая, конечно же, но при этом у нее, вообще-то говоря, хвост как бы практически как третья нога. И она им активнейшим образом пользуется во время перемещения. Но это тоже отдельная совершенно история, как это получилось. Ну а если брать конкретно нас, то нам... В принципе, у нас никогда не было задачи, скажем так, у наших предков стать двуногими. Мы тоже нечаянно, можно сказать, пошли по этому пути. Просто наши предки долго и упорно перемещались при помощи брахиации. Вот так вот, значит, болтались под веткой. И, получается, находились в основном в вертикальном положении. И, перемещаясь по деревьям, мы уже немножечко перестроили свое тело, у нас органы немножечко переместились. И когда нас уже природа стала выгонять в саванну, тут уже делать было нечего, приходилось ходить по земле, а оказалось, что когда уже у тебя все органы миллионы лет перестраивались, чтобы ты вертикально висел на деревьях, уже встать горизонтально неудобно, поэтому пришлось остаться на двух ногах. Ну и мы вроде бы в основном по этому поводу не жалуемся, хотя иногда спина болит. Так вот, если взять просто обычное какое-нибудь классическое млекопитающее, которое по деревьям не лазит, которое, там, не знаю, не скачет каким-то своеобразным образом, а просто ходит на четырех ногах, то вот как его поставишь на две? Ну, это вот совершенно невразумительно. У него хвост не такой большой, чтобы как-то уравновесить. Ему удобно, причем максимально удобно перемещаться на четырех ногах. Оно может развивать максимальную скорость. Ну, ему просто и необходимости нету, да и... как бы прийти к этому довольно сложно. Как-то так.
1: Следующий вопрос. Почему псевдозухие, а не круротарзы? Ведь это странно, что в кладе псевдокрокодилы есть настоящие крокодилы, псевдо и настоящие с большой буквы. Разве круротарзы не логичнее звучит?
0: А проблема в том, да, значит, круротарзы – это полный синоним псевдозухий, хотя иногда их пытаются разделить, и вот я, кстати, первую схемочку по Несбиту показывал, там круротарзы – это было что-то одно, и круротарзы примерно равны нашему традиционному представлению об архозаврах, то есть он решил вот, что долой архозавров, да здравствует круротарзы. Но обычно все-таки круротарзы и псевдозухии считают полными синонимами. Но проблема в том, что когда вот появляются два названия – никто никогда не руководствуется логикой. Вы о чем вообще? Где логика и где наука? Это шутка, конечно. Но дело в том, что есть такая штука, как правило приоритета. Кто первый встал, того и тапки, или как там. В общем, кто первый дал название, то название и правильное. И то, что псевдозухи по всем как бы логическим нашим...

0: рассуждением неправильное название, это уже не имеет никакого значения, потому что термин псевдозухи для группы, объединяющей крокодилов и всех родственников, применим был раньше, чем термин куротарзы. Поэтому мы им теперь и пользуемся. Это, кстати, далеко не единственный случай. Частенько названия очень неудачные получаются и предлагают новые, а потом появляется как бы следующий вот, в какой-нибудь статье или там, даже в нескольких статьях, монографии, а потом появляются следующие ученые, которые говорят, то, что вы, может быть, и правильное название предложили, но извините, правило приоритета. Так что идите вы со своим названием куда-нибудь к новым животным, которых еще не описали, а старых оставьте уже как есть.
1: Наш юный зритель Женя, 46 лет, спрашивает, всегда ли хищная форма у родственных Дина появлялась позже травоядной? Какое общее правило у животных в целом по этому вопросу?
0: Хищная форма появлялась позже травоядной? Да нет, абсолютно не всегда. Пожалуйста, мы сейчас видели линию тех же псевдозухий, которая, вообще-то говоря, начиналась с хищников. Во-первых, сами архозавроморфы еще были хищники, типа тех же эритрозухи или эвпаркерии, там вот нет никаких сомнений, что она хищная. Потом у нас начинаются вот эти вот все эксперименты с фитозаврами и прочим, они тоже чисто хищники. И тут хлобысь, знаете, вам этозавры появились. Были-были хищниками, и никогда такого не было, и вот опять. И вот у нас теперь, значит, появляются эти растительноядные формы. Бывает, что потом обратно перестраивается. Вот опять же, возьмем этозавров. Первые этозавры, вот они, судя по зубам, чисто растительноядные. А потом появляется типа торакс, который всеядный. То есть он подумал, решил, что не, веганам это я зря так заделался, надо бы обратно. Все-таки немножечко этот. Мясо-то иногда хочется, тянет, все-таки тянет. Так что в этом плане, сейчас произнесу страшную фразу, за которую меня точно чем-нибудь закидают, пути эволюции неисповедимы. Всякое бывает. Бывает, что начинается с растительноядного, потом уходит в хищничество. Бывает, что с хищничества в растительноядное. Но вообще чаще всего и приятнее всего, когда все начинается с всеядности. Всеядность, она на то и всеядность, чтобы быть универсальной. И дальше уже от всеядного куда хочешь, туда и двигайся. Вот, например, наши предки, приматы первые, там, пургатории, они были всеядными. И вот у них были все дороги перед ними открыты. Хочешь — фрукты жуй, хочешь — становись там практически хищником. Ну вот они и хотели, и они и становились. И, кстати, опять же, прошу прощения, что так это мысль туда-сюда летает, ну что ж делать. Между прочим, если взять нашу линию, вот эту вот прям человеческую, то мы, начиная вот как раз от пургаториев, можем найти в начале животных всеядных, потом практически исключительно насекомоядных, потом они наши переключились на фруктоядность, потом стали опять всеядными, а потом стали практически хищниками, потом опять всеядными. В общем, полный компот из всех вообще возможных диет. Так что в этом плане действительно эволюция идет туда, куда ей захочется. И как захочется. Совершенно не спрашивая наше мнение, наше предпочтение о том, как удобнее ее воспринимать.
1: Следующий вопрос. Если современные птицы – прямые потомки динозавров и практически динозавры, вроде бы, значит ли это, что птицы – это рептилии?
0: Ну, с точки зрения кладистики, можно было бы сказать, что да, но проблема в том, что сейчас… Я думаю, что единственная причина как раз в том, что не очень нравится называть птицу рептилией. Потому что рептилии — это все-таки вот что-то одно, там, сложившееся четко в голове. Вот, и, поэтому для того, чтобы обойти вот эту вот тонкую грань, придумали, например, такие термины, как диапсиды. Вот. То есть типа животные с двумя отверстиями в черепе. И вот к ним относятся рептилии и птицы. Но по сути, как бы заменито слово диапсиды на слово рептилии, и получишь то же самое. То есть да, ну... Так уж сейчас устроена современная систематика, что она обязует в одну общую группу поместить как всех предков, так и всех потомков. И в таком случае, да, птицы должны называться рептилиями. А птицы и вообще все рептилии и мы должны называться земноводными, потому что у нас был общий предок земноводный. А все вместе тетраподы, вообще-то говоря, рыбы, по большому счету, потому что мы все от рыб произошли. Ну и так далее. Так можно найти, дойти, собственно говоря, до какой-нибудь бактерии и выяснить, что вообще-то мы все бактерии. Просто какие-то странные бактерии, очень ненормальные, очень большие. Вот, ну, вот такие вот мутировавшие бактерии. Сидим тут. И рассуждаем о чем-то. Тогда как нормальные бактерии работают, едят в этот момент, занимаются самым важным делом.
1: Давайте следующий вопрос.
0: Да-да, я готов.
1: Известны ли предки дромеозаврид? Насколько верно предположение, что они эволюционировали из чего-то мелкого, полулетающего, и таким образом их когти на ногах, в кавычках, это замена рукам, в кавычках?
0: Так, еще раз длинный вопрос. Значит, начало можно
1: Известны
0: повторить?
1: ли предки дромеозаврид?
0: Ага, все понял. Спасибо.
1: Насколько верно предположение,
0: Да,
1: что
0: я
1: они...
0: дальше уже понял. Спасибо. Так, ну что касается предков дромеозаврид, ну в принципе да, то есть там линия выстраивается плюс-минус более-менее нормально. А, другой разговор, то что понятное дело, что предки дромеозавридами как таковыми не являлись. То есть это были какие-то базальные манерапторы. Вот только на прошлой лекции я вам рассказывал, например, про такую группу, как альварес-завры. И некоторые из альварес-завров, они вот настолько какие-то примитивные, непонятные, невразумительные, ну что, в общем-то, подходит на звание практически самого такого никакого манираптора, не специализированного, ну, типа какого-нибудь там этого, как они там, по-моему, хусянозавра или что-то в этом духе. А, и ну, вот эти вот самые-самые-самые базальные компсогнаты, они, возможно, ой, прошу прощения, меня уже путаюсь. Альварес-завры, они, возможно, да, и хусянозавры тоже компсогнаты все. Короче говоря, базальные манирапторы какие-то, они, безусловно, были предками дромеозавров. Но, конечно, четкую линию прям выстроить, что вот это животное превратилось вот в это, а потом вот в это, так не получается. Но если мы возьмем какого-нибудь примитивного альваресзавра, мы получим примерную модель предка всех дромеозавров. Что касается когтя на задних ногах. Нет, версия насчет того, что изначально дромеозавры были летающими, она несостоятельна. Самые первые дромеозавры это как раз ни разу не летали, и потом некоторые из них стали сильно уменьшаться в размерах и попытались взлететь, и у них перья стали сильно совершенствоваться. Так что это была более поздняя история. Но вот то, что ноги их могли использоваться теоретически как руки, ну, по крайней мере, в плане охоты, допустим, это вполне возможно, да. То есть они как бы стали делать уклон не в сторону атаки зубами, как, например, сделали тираннозавры, а они сделали упор на когти. И по этой причине решили использовать весь арсенал, который у них был, как на передних лапках, так и на задних. Ну и в конце концов задние развились так неплохо. А у некоторых, как мы знаем, потом даже двойные когти были, например, Болаура. Правда, их уже дромеозаврами не считают.
1: У
0: Давай
1: нас
0: следующий.
1: есть, да, у нас есть сообщение от нейроморфной сети искусственного интеллекта Станислав Дробышевский, и она пишет нам: «Я считаю архозавров шибко смышленными. Пытался надрессировать голубей команде «Готовься!» самим натираться приправами и прыгать в печь. Показывал им кулинарные картинки, но они необучаемые».
0: Да, это печальная история. Ну, может быть, надо взять просто каких-то более сообразительных архозавров. Не знаю, мне кажется, что если с воронами поработать и обучить их кулинарному искусству, там есть перспектива.
1: Надо провести селекцию.
0: Это да, это вообще гениально.
1: Да.
0: На самом деле. Правда, почему тут те же попугаи плохо селекционируют? Не знаю.
1: Да, но правда, те, кто будет хорошо
0: Надо
1: прыгать в
0: работать.
1: печь, они же не будут выживать и оставлять потомство. То есть они должны оставить потомство до того, как попадут в печь. И это сложно.
0: Не знаю, мне кажется, что просто надо немножечко усовершенствовать процесс. Надо, чтобы просто были архозавры, которые будут других архозавров уговаривать прыгнуть в печь. То есть такие архозавры-повары и архозавры-еда.
1: И
0: Ну ладно,
1: нужно,
0: короче,
1: да, это
0: разработаем,
1: вот
0: да,
1: у
0: подумаем.
1: нас в эфире появляется нейроморфная сеть искусственного интеллекта под названием Станислав Дробышевский, которая иногда генерит вот такие замечания по ходу нашей лекции. А мы
0: Да,
1: переходим.
0: и главное, чтобы эта сеть не заместила самого Станислава Владимировича, а то эволюционирует дальше, там приобретет телесную оболочку, придешь, а там уже такой
1: Ну,
0: скайнет.
1: с учетом того, столько Станислав Владимирович читает лекции в разных городах и весях,
0: А,
1: и
0: то есть вы думаете,
1: лекториях,
0: что можно двойников уже рассылать, как это?
1: я думаю, да, потому что, ну,
0: Спокойненько.
1: устает наш
0: А потом будут говорить, настоящий
1: лектор,
0: это Станислав или настоящий.
1: ученый устает, и если бы его заменяла иногда сеть, то ему было бы проще. Вот. Но у нас реальный Ярослав Попов
0: Понятно.
1: в эфире, это не искусственный интеллект. Это не какая-то сгенерированная картинка, это реальный спикер. Вы можете 100% быть уверенным. И мы
0: Даже несмотря на то,
1: переходим.
0: что я иногда зависаю и мой голос начинает прерываться или еще что-то делаю такое электронное и непонятное.
1: Да. И следующий вопрос. Как правильно говорить? Целофиз или целофиз? Встречал оба варианта. Если чисто на правила латыни, как языка опираться, то скорее всего второй вариант. Но в науке может быть принято иначе.
0: Но если говорить уж совсем честно, то правильно говорить целофизис. Я вот сам еще до конца не переучился говорить его правильно, поэтому периодически меня сбивает мысль, когда увлекаюсь. Но вообще целофизис. И именно с таким ударением тут никаких сомнений быть не может. Ну и именно с таким окончанием. Хотя вот, честно говоря, произношением разных названий динозавров есть большая-большая беда, да и вообще всех древних животных. Вот. То есть, знаете, как это? Есть разные степени познания. Да? Вначале кажется, что ничего не знаешь, потом там все учишься, учишься, учишься, и понимаешь, что ты все знаешь, все отлично. А потом учишься дальше и понимаешь, что, блин, нифига ты не знаешь, потому что есть миллион исключений, есть миллион того, есть миллион всего и прочее. Вот так у меня примерно с этим, с названиями животных было. То есть, вначале не понимал, как это вообще, что формируется. Потом более-менее освоил латынь и понял, ну все, теперь я любое слово могу принести без проблем. А потом понял, что латынь, вот эта современная биологическая, это ну такая свалка, честно говоря. То есть, ну, во-первых, частенько называют в честь какого-то автора, и вроде как не поворачивается язык назвать его по правилам латыни, потому что у него есть фамилия, в честь которой он назван. И как бы то, что когда латинизировали эту фамилию, получилась какая-то полная ахинея. Ну, это не означает, что именно так его и надо теперь называть. Хотя некоторые со мной ученые могут поспорить на эту тему. Потом есть, например, разные народы, и если раньше использовали латынь везде и всюду, и было это очень приятно и элегантно, то теперь стали использовать слова английский, там, испанский, китайские, что еще прикольнее. И при этом каждый, как говорится, использует их вот в той форме, в которой они есть, не пытаются как-то адаптировать для латыни. И то ли надо произносить их по латыни, и в итоге тебя не поймет больше никто, потому что все остальные-то понимают, что они имели в виду и какое именно слово они как бы зашифровали. Вот. А то, что оно по латыни должно произноситься не так, они об этом не подумали. То ли ты его произнесешь как бы так вот, как на этом языке предполагалось, но тогда это уже будет совсем не по правилам латыни, ударение надо в другом месте ставить и вообще даже букву по-другому произносить. Короче говоря, со всеми словами сложно. Но вот целофизис — это старое такое понятие, там пустотелая челюсть, там все хорошо, там есть четкие правила, и вот он целофизис, а никак иначе. Тут все хорошо.
1: Да, перейдем к следующему вопросу. Как Ярослав сам считает, динозавры именно вымерли или проиграли в эволюционной борьбе? Хотя лекция несколько не про них, но тем не менее.
0: Да, лекция не совсем про них, но это как в том анекдоте, да, то что. А вот если бы лягушки была бы шерсть, то на шерсти обязательно бы завелись бы блохи, а блохи. Ну, я думаю, слышали про студента, да, который про блох-то все учил. Но в принципе, почему бы не ответить на этот вопрос? Значит, Динозавры вымерли в какой-то степени. Однако же, если говорить глобально, то птицы-то тоже динозавры, и они до сих пор себя чувствуют весьма неплохо. Но если мы говорим не о птичьих динозаврах, то вымирают они очень стремительно. И судя по тем данным, которые у нас сейчас есть, все-таки большинство специалистов сходятся во мнении, что была какая-то катастрофа того или иного масштаба. Экосистемные перестройки бывают достаточно масштабными, но, во-первых, нужно для этого, чтобы была какая-то, ну, явная перестройка, как вот в случае растений, когда резко появляется какая-то другая группа, и предыдущая группа начинает сокращаться. И то, ну, резко это в геологическом масштабе времени. Вообще-то говоря, перестройка длилась где-то порядка 5 миллионов лет. А здесь вымирание, ну, буквально там. Но даже если брать какие-то спорные разрезы, то получается, ну, 100 тысяч лет. Это вот максимальный срок. А по большинству разрезов так получается, что вообще чуть ли не за пару лет это все произошло. Так быстро все-таки экосистемные перестройки не происходят. Динозавры так быстро проиграть конкурентную борьбу бы не смогли. Но и кроме того, никаких прям явных перемен в окружающем мире не произошло. Да, сменились растения, но это произошло, извините, на 30 миллионов лет раньше, чем вымирание динозавров. Да, млекопитающие потихоньку развились, но формы типа репеномама крупные и до этого-то уже, в общем-то, жили. Ну, вряд ли прям вот парочка крупных млекопитающих просто динозавров сразу на колени поставили и всех сожрали. Так что я все-таки склоняюсь вместе со всеми специалистами, что была какая-то катастрофа, скорее всего, падение того самого астероида, которое, собственно, и привело к вымиранию динозавров довольно быстрому. Потому что многообразие было большое, а потом оно вдруг становится нулевое.
1: А могло бы быть так, что в кайнозое именно крокодилы повлияли на первых китообразных, и они вытеснили их, заставив адаптироваться в морях и океанах?
0: А это одна из рабочих версий, совершенно верно. То, что одни из древнейших, собственно говоря, китообразных, а именно амблоцеты, по внешнему виду конвергентно были очень похожи на крокодилов. Вот жалко, я все-таки картинку это не поставил. Мог бы ее сейчас тоже продемонстрировать лишний раз. Но в любом случае, я думаю, что если кто-то знает, то сразу вспомнил облик амбулацета. Если не знает, то может прогуглить. Животное такое приземистое, с огроменной тоже пастью, с маленькими лапками. Ну и, судя по всему, засадный охотник. Но у амбулацетов была масса недостатков. Да, амбулацеты, будучи теплокровными, постоянно нуждались в пище, в большом количестве пищи. Казалось бы, ну, теплокровность – это преимущество, но когда ты живешь в теплом климате, и когда пищи-то не так уж и много, вот бывает, что там стада придут, да, мигрируют, и можно наесться. А потом там через полгода в обратную сторону стада пойдут. Ну а полгода-то что кушать? Непонятно. И тут оказывается, что экономия энергии, крокодилы, как мы знаем, очень экономные существа. Даже вот в зоопарк придешь, смотришь, лежит крокодил, и там вот ребята все спрашивают, он не живой, он там резиновый, он, или он дохлый. Нет, он просто экономит силы и энергию. А вот если там какую-нибудь пищу-то рядом кинуть, тут же проявят все свои признаки жизни. Ну и, соответственно, экономить силы, не тратя их на обогрев тела, не тратя их практически на движение, крокодилы могут, ну, буквально месяцами не есть. И это колоссальное преимущество при засадном образе жизни. И с большой долей вероятности действительно именно крокодилы вытеснили китообразных, заставив их эволюционировать дальше. Но, к счастью, у китообразных был шанс эволюционировать дальше, потому что те же амбулоцеты, они уже жили в солоновато-водных таких местах, на стыке где-то реки и моря. Так что им буквально надо было шаг сделать, уйти в море и уже там начать превращаться в китов.
1: А как случилось, что псевдозухи вымерли, а динозавры выжили?
0: Но псевдозухи, к счастью, не все вымерли, остались крокодиломорфы, которые в дальнейшем дали начало, собственно, крокодилам и не только. Но почему было столь избирательное вымирание Триаса Юрска? На самом деле вопрос до сих пор открытый. У нас вот это как раз одна из главных проблем всех этих великих массовых вымираний, даже не то, чтобы найти причину, а понять, в чем такая селективность, почему одни выживают, а другие вымирают. Сейчас, кстати, к этому тоже подключают как раз искусственный интеллект, нейросети, там они, чтобы они анализировали, кто там кого ел, как там выстраивались все эти пищевые цепочки, почему исчезновение одного приводило к исчезновению другого, а третий в этот момент вполне себе сохранялся. Ну и, может быть, это к чему-то приведет. Вот в прошлом году подобная работа там с очень сложными такими экосистемными постройками была проведена по мелполиогенному вымиранию, и там анализировалось как раз, кто кого ел, почему цепочки рухнули именно так. То есть не какая была причина вымирания, а почему вымирание было именно таким, а не каким-то еще. А что касается триасово-юрского вымирания, здесь есть версии, почему динозавры выиграли, а крокодилы проиграли, но на мой взгляд, они не очень состоятельные. Ну, например, считают, что у динозавров были длинные тощие ножки, благодаря которым они были очень подвижными, и они могли, например, спокойно пересекать опустыненные пространства, гулять там по полупустыням и перемещаться из какого-нибудь от одного оазиса к другому. Чем более пустынная становилась Земля, тем это было важнее. А вот крокодиломорфы так не могли. Однако, как мы знаем, сейчас разнообразие это вот этих вот всех не крокодиломорфов, псевдозухий. Так вот, разнообразие этих псевдозухий было гораздо больше, чем мы могли представить раньше. И, например, те же эфиди, они были такими же двуногими, как динозавры. Они также эффективно перемещались, больше того, их находят просто в тех же самых полупустынных местонахождениях, в том же самом вот этом ранче призраков. Так что без проблем они перемещались. Пусть не все, но некоторые это могли. И самое интересное, что вот как раз почему-то эти двуногие формы-то не выживают, папозавроиды вымирают. Казалось бы, почему? Если они максимально приближены к динозаврам из всех вот, как бы псевдозухий, они были максимально близки к динозаврам. Но нет, выживают не они, выживают совсем другие. С другой стороны, есть, например, версия, что опять же у динозавров было какое-то особо эффективное там, внутреннее строение, метаболизм, который привел к их способности экономить воду. И вот вспоминают, что, например, у птиц сейчас выделяется не мочевина, а мочевая кислота, которая позволяет им там по минимуму выделять воду. Действительно, в помете птиц, ну, особенно те, кто там каких-нибудь птиц домашних держал, знаете, что там как бы жидкости в норме практически нету. А если жидкость есть, то это уже что-то значит не то с почками, надо птичку лечить. Но проблема в том, что как бы мы не можем в этом плане отказывать и псевдозухиям. Да, это другая линия. Да, у крокодилов сейчас не так экономно, не такой экономный процесс в организме. Они все-таки влагу больше расходуют. Но прошу прощения, крокодилы живут в воде. Поэтому проецировать вот способность птиц на динозавров мы можем, а вот почему-то мы еще и должны проецировать способность крокодилов на всех псевдозухий. Но мне кажется, это решительно неправильно. Во-первых, непонятно, обладали ли таким же обменом веществ динозавры, это тоже вопрос, который еще надо проверять. Ну, допустим, могли обладать. А уж то, что древние псевдозухии, которые в том числе жили в пустынях, не были такими же, как современные крокодилы в плане своего внутреннего обмена веществ, это, на мой взгляд, очевидно. Так что я вот не вижу каких-то явных черт, которые прямо вот показывали, что крокодилы были хуже, а динозавры круче. И мне не очень понятно, почему было такое избирательное вымирание.
1: Следующий вопрос. А где и когда проживали саркозух, динонозух и проторозух?
0: Но в таких случаях я всегда говорю, что есть классная вещь, называется Википедия. Вот она где, когда, прям вот точно, там, да, чуть ли не до года рассказывает, показывает и все прочее. Поэтому, мне кажется, это самый быстрый способ. Но если, как говорится, максимально коротко, значит, дейнозух, да, протерозух и саркозух. Значит, дейнозух и саркозух – это меловые ребята. При этом саркозух у нас получается североамериканский. Надеюсь, ничего… А, нет, стоп. Саркозух у нас этот… Нет, сырказух у нас африканский. Сырказух у нас африканский. Дейназух у нас североамериканский. А протеразухи это вообще верхнепермские ребята. Ну и жили они, по-моему, там на большой территории Пангеи. Я уж точно не помню, где их находили. Но довольно широко были распространены. Это большая группа.
1: Лера, 8 лет, спрашивает, почему крокодил не стал суперхищником?
0: Но в какой-то момент псевдозухи были суперхищниками. Мы их видели. Это завразухи.

0: место было занято логического прогресса. Поэтому, если даже вымирание и будет, то, скорее всего, мы по этому поводу не очень сильно-то пострадаем, как биологический вид. Возможно, мы и вымрем. И даже больше того, мы, скорее всего, вымрем, потому что ни один вид не может существовать вечно. Может быть, мы вымрем как бы фатально, а может быть, нас просто заменит уже какой-нибудь там человечество версия 5.0. Поживем, увидим, как говорится. Есть у нас, правда, и более быстрые способы вымирания, но, пожалуй, что сейчас их всех перечитать не буду. Пусть каждый, как говорится, домыслит уже в меру своей образованности. Но будем надеяться, что мы более быстрыми способами не воспользуемся, биологическое разнообразие все-таки поддержим и будем жить так же, как сейчас, или, может быть, даже лучше. Вот чтобы все-таки закончить на позитивчике.
1: Заканчиваем, да, вопросы мы больше не принимаем. Да, мы уже вышли за эфир уже 5 минут. Спасибо большое за лекцию, за ответы на вопросы.
0: Ну, как поется в песенке, 5 минут это много или мало, неизвестно. Так что.
1: Да, надеемся, что мы увидим вас через неделю. Возможно, накладки. Да? Возможно, накладки?
0: Возможно, да. Вот возможно. Сейчас буду как раз выяснять, будут накладки или не будут.
1: Ну, если будут накладки, тогда...
0: Возможно, всегда, но мы будем стараться. Всячески. Да. Если вдруг что-то вот прям совсем такое, то через неделю мы в любом случае продолжим. Не-не-не, не надейтесь. Мы так просто от вас не отстанем. Мы вас еще мы к вам еще придем с палеонтологией. Вот. А ваш ребенок еще не интересуется динозаврами? Тогда мы идем к вам, как говорилось в известной рекламе.
1: Нашим слушателям мы говорим спасибо за ваши вопросы, ваше внимание, лайки, репосты, донаты. Спасибо. Большая вам благодарность.
0: Да, ну и я со всеми прощаюсь. Всем желаю отличного настроения. И, конечно же, желаю всем, несмотря ни на какие события, поддерживать интерес к науке и к палеонтологии в том числе. Всем пока.
1: До свидания.
0: Хорошей недели.

Дорогие друзья, добрый день. Мы начинаем новый и очень необычный проект рассказов из русской истории, поскольку эти рассказы теперь будут, по крайней мере, поначалу, не только и не столько о людях. Вы знаете, мне привычнее рассказывать человеческие истории, страсти, любовь, предательство, дружба, что эти люди делали, почему они так поступали. Но поскольку перед нами неподъемная задача, за 15 лекций объять всю историю России и постараться понять и объяснить, как и откуда взялась русская земля, как появилась вот эта огромная держава от океанов до океана, раскинувшаяся сейчас на двух, а вообще раньше на трех континентах. Самая большая страна в истории человеческой цивилизации. Ну, если мы не будем считать государством, недолго просуществовавшую весьма рыхлую и аморфную империю чингизидов. Как удалось нашим предкам собрать эту землю? Первая сегодняшняя наша встреча, наша беседа называется «Александр Невский», но на самом деле посвящена она будет другому. Что было до Невского от самого-самого начала? И что представляла из себя наша земля к моменту кончины легендарного Александра Невского? Я начну, знаете, не с самого начала. Недавно совсем мы отмечали 800 лет со дня рождения Александра Невского, пару лет назад. Дата довольно условна, потому что до сих пор историки спорят, в каком году, в 1221 или в 1220 родился молодой князь Александр Ярославич, прозванный Невским сильно позже. Что мы знаем о Невском? Почему к нему такое внимание? К фигуре Невского обращались и Иван Грозный, и Петр I, и Екатерина, и товарищ Сталин. Да, биография в чем-то уникальна. Мы знаем, что молодой князь Александр был отправлен отцом княжить в Новгороде, что там лихой кавалерийской атакой он разбил шведский десант. Возможно, за это его Невским и назвали, а может быть и нет. А может быть, за то, что просто владения его, вотчины были где-то на Неве. Мы знаем, что потом, спустя еще пару лет, он разбил псов-рыцарев на Чудском озере. Вот в чем магия образа Невского? Магия до такой степени укоренившаяся в нашем сознании, что, отмечая его юбилей, там, на берегу Чудского озера, на месте легендарного сражения, президент России, патриарх вместе открывали огромный мемориал. Александр Невский с дружиной возвращаются после победы. Мало кто знает, а может быть, почти никто не знает, что лица у дружинников Невского настоящие. Настоящие в том смысле, что мы ведь не знаем, как они выглядели. Мы знаем, что Невскому было на тот момент около 20 лет. Студент. А это уже второе крупное сражение в его жизни на Чудском озере. Мы знаем, что большая часть дружинников его такие же молодые люди. Призывного возраста, как бы сейчас сказали. И поэтому у авторов этого монумента родилась идея придать им всем человеческие черты современников. Дружинники до фотографического сходства соответствуют погибшим псковским десантникам знаменитым. Мне кажется, это очень правильная идея, потому что герои бессмертны, и мемориал этот связывает те времена и сегодняшний день. Это Псковская область, Чудское озеро, и дивизия Псковская ВДВ квартировалась там же. К моменту, когда Невский разбил псов-рыцарей, Россия, русская земля, государство российское существовали уже 400 лет. К этому моменту они пережили вторжение монголов, Русь лежала в руинах. Что еще хуже, народ воспринимал нашествие как божью кару, сильнейший удар по самосознанию русского народа. А что было эти 400 лет? Какие-то ключевые слова и ключевые цифры буду вам прямо писать, чтобы вы их запомнили. Вот что было с этого самого года? Запомним эту цифру. 862. 862 год от Рождества Христова. Условное рождение русского государства. Помните, что произошло? Новгородцы, согласно легенде, призвали княжить Рюрика, викинга, нормана или варяга. Это может быть одно и то же, а может быть и разное.
Давайте поэтому, знаете, как в кино, сделаем такой флешбэк назад и посмотрим, как, откуда шла русская земля. Но для этого нам надо с вами выстроить логику повествования. Если здесь у нас Невский, то как он связан с Рюриком? Я не буду вам перечислять все колена, но давайте все-таки основные бренды истории Древней Руси вспомним. Начнем обратный отсчет. Всеволод, Большое гнездо. Всеволод, Большое гнездо. Знаменитый в русской истории Владимирский великий князь. Это дедушка Невского. Невский его внук. Всеволод, Большое гнездо, это сын Юрия Долгорукова, легендарного основателя Москвы. О нем я тоже еще расскажу. Таким образом, Невский правнук Юрия Долгорукова, памятник которому стоит у нас перед зданием мэрии на Тверской. Красивый князь на огромном боевом коне простер свою руку и куда-то там показывает. Далее. Юрий Долгорукий, этого тоже вы все знаете, был сыном Владимира Мономаха. Шапка Мономаха, слышали, наверное. Легендарный головной убор, используемый для коронации всех русских царей вплоть до Петра I. Точно знаем, что был такой человек Ярослав Мудрый. А вот Мономах – внук Ярослава Мудрого. Сегодня Ярослава Мудрого фактически приватизировала украинская историческая наука. Он там на деньгах украинских изображен, национальный герой Украины, главный украинский князь, улицы, площади, памятники Ярославу Мудрому. Ну, что его связывает с Украиной? Только то, что он был великим князем киевским. Конечно, если бы ему сказали, что он является основателем украинской державы, он бы не просто удивился, он бы даже не понял, о чем идет речь. С этого момента начинаются легенды. Потому что при Владимире Мономахе написана главная летопись, или, правильно говорят историки, летописный свод, собрание летописи, «Повесть временных лет». Она составлена при Владимире Мономахе. И, конечно, имеет определенный политический подтекст. Все-таки монахи понимали, кто главный, на чьи деньги существуют монастыри, кто является главным, так бы, спонсором и политическим заказчиком исторических трудов. Поэтому называть «Повесть временных лет» абсолютно объективной истиной, конечно, невозможно. Но вот от «Повести временных лет» и дальше вниз – это более-менее правда. А от «Повести временных лет» дальше вверх, в сторону Рюрика, начинаются легенды. Летописцы записывали устные сказания, былины, как-то там сверяли византийские источники, подгоняли одну дату под другую. И тут мы ступаем с вами на очень-очень тонкий лед. Но Ярослав Мудрый, тем не менее, дедушка Владимира Мономаха, это историческая фигура. Кто был отцом Ярослава Мудрого? Как кто? Владимир Красносолнышко, легендарный креститель Руси. Легендарный. Вот памятник Владимиру стоит у Кремля. Прекрасная благоустроенная площадка. А также можно пройтись пешком, посмотреть на барельефы, где описаны исторические события той эпохи. Отец Владимира Святослав. Храбрейший славянский полководец, русский язычник. Святослав, согласно летописям, сын Игоря, а Игорь – сын Рюрика. 862 год. И Рюрик приглашен на княжение в Новгороде, основал, выступил основателем древнерусского государства. И вот дальше. Сын его Игорь, внук Святослав и далее вплоть до Невского. Это все прямые родственники. Дальше начинаются загадки русской истории. А был ли Рюрик? Чтобы все-таки наш рассказ о том, откуда взялась русская земля, был совсем полным, сделаем более глубокий флешбэк. Посмотрим на то, что было до 862 года на нашей земле, где, по легендам, Рюрик сотоварищи основали первое русское государство. Первые славяне появились на огромной территории. Приблизительно, если мы возьмем географическую карту, где сегодня находится Восточная Германия, Польша, Чехия и далее
течение Днепра через Белоруссию от Смоленска далее вниз к Черному морю. Вот на всей этой огромной территории расселились славяне. В какое-то время, ну, приблизительно конец Западной Римской империи. Откуда они взялись? Вы знаете, никто не знает. Мы предполагаем, что это арийское происхождение, ну, откуда-то там арии пришли, с Северной Индии, из Алтая. Мы не знаем. Через эту территорию проходило огромное количество разных народов. Там были скифы. Знаете, скифы мы, азиаты мы. Нет, это неправда. Мы совсем не скифы и совсем не азиаты. И некоторые ученые предками русских считали сарматов, как-то пытались это доказать. Это тоже не так. Короче, по древнегреческим источникам сарматы – это потомки скифов и амазонок. Сильно я сомневаюсь в существовании амазонок. Сарматы отдельно тоже какой-то арийский народ. Были, прошли, исчезли. Так же, как и скифы, вот считаются самыми дальними потомками сарматов. Из тех, кто существует сегодня, не поверите, кто? Наши братья осетины. Осетины – само название аланы. Аланы – одно из названий народа сарматов. Появились славяне неизвестно откуда, и стали активно расселяться. Ну, проблем тогда с деторождением не было, детей было много. И вот славяне идут на север, на северо-восток, в сторону Новгорода, в сторону земель, занятых разными финно-угорскими народами, идут на юг, занимают все большую и большую территорию. Что означает слово «славяне»? Две основные версии. Древнее индоевропейского корня от понятия «слово», то есть славяне – те, кто говорили на одном языке, чье слово мы понимаем. Либо «слау» или «лау» – это означает «народ». То есть мы славяне, само название – мы народ. Там, где живут славяне, хороший климат во всех отношениях. Четыре времени года, все сменяется. Красивая природа, зимой снег, не очень жаркое лето, богатая, красивая весна и осень золотая. Эта постоянная смена времен года рождает очень закаленный характер. Это ведь постоянная тренировка иммунитета. То холодно, то жарко. Не очень длинный сезон сельскохозяйственный. Надо много работать быстро, чтобы успеть. Зимой несколько месяцев бездельничать тоже как-то обидно. Тоже надо что-то делать, мастерить. Получается, что славяне люди с хорошим иммунитетом, сложившимся за столетия, с крепким здоровьем и приспособленные для жизни в самых разных климатических условиях. Вот в отличие от жителей Африки или Австралии, мы, славяне, можем жить где хотим. Хотим на крайнем севере, на юге в жаре, нас ничем не сломить. А вот это вот красивое изменение природы порождало очень интересную, такую чуткую поэтическую душу, родившаяся потом великая культура славянских народов. Это тоже во многом результат той уникальной природной среды, в котором веками жили поселившиеся славяне. Плюс ко всему, что важно, на этой земле нету ни вулканов, ни землетрясений, как где-нибудь на юге, на Камчатке, в Исландии, в Японии. Никаких торнадо, как в Америке, ужасных, песчаных бурь. Раньше ведь было теплее, чем сейчас. Вот в те времена, когда образовывались первые славянские государства, погода была даже более комфортной, чем сегодня. Гренландия, вспомним. Взяли каких-то провинившихся викингов из Исландии, их сослали в Гренландию. Несколько десятков, а может быть несколько сот человек. И викинги обнаружили прекрасную землю, зеленая земля Гренландия. Они там прекрасно жили. Возделывали сельскохозяйственные культуры, пасли скот, вели молочное хозяйство. Там большие дома были у викингов со стеклами. Представляете, то есть жили богато по тем временам. Это все во времена формирования нашего государства. Вот такой был климат в Гренландии. Пройдет несколько столетий, начнется так называемый малоледниковый период в Европе, когда будут замерзать Дунай и Рейн. В Гренландии случится апокалипсис. Поселения скукожатся, жить там станет невозможно. У нас очень комфортный климат. За счет большого количества лесов мы защищены от внешних вторжений. Поэтому кочевники, ну, они дойдут до края леса. Эти огромные полчища гуннов, там, скифов. Ну, а дальше-то куда? Ну, как-то границу надо охранять. Ну, три богатыря, Илья Муромец с Алешей Поповичем прекрасно с этим справляются.
без особого перенапряга. Реки. Очень много воды. Вообще Ключевский сказал гениально, что для того, чтобы понять, как и почему сформировалась русская земля, достаточно взглянуть на геофизическую карту и увидеть, как много на этой территории между Балтикой и Черным морем, как много рек и озер. Реки и озера – это не только вода, это дорога, это водный путь, очень комфортабельный. Летом на ладьях, зимой на санях, ну, хайвей практически. Это имело потом свои минусы в дальнейшем, потому что камня-то у нас нет, каменные дороги строить неудобно, дорого, ну и нет рабского труда плюс еще ко всему, как в Древнем Риме, дешевого. Поэтому с дорогами в России были проблемы. Но ведь и необходимости особой строить дороги долгое время не было, потому что очень удобно, рек много, озер много, все друг с другом переплетены. Это водная такая кровеносная система. Ни по одной каменной дороге ты не разовешь такой скорости, как по зимней трассе. Знаете, как цари ездили на Богомоле уже в последующие годы? Свою Звенигородскую вотчину, Звенигородский монастырь из Кремля. Доезжали, вы не поверите, часа за полтора до Звенигорода. Вот прямо из Кремля выходили, садились в запряженные тройками сани и по Москве-реке, как по Рублевке сегодня, по прямой, с бешеной скоростью, 1,5-2 часа ты в Звенигороде. Все. Бог дал нам хорошую землю, золотую середину между югом и севером. Государства у славян возникают примерно в одно и то же время, без всякого Рюрика. Болгарское царство, Великоморавская держава на территории современной Чехии, у сербов возникает государство. Происходит постепенный распад единой славянской общности на разные славянские народы, западных славян, восточных славян, южных славян. И все это без всякого участия каких-то викингов. Кто смотрел сериал «Викинги», примерно в это время образуются державы викингов. Рагнар Ладброк, в переводе, что означает «кожаные штаны», берет штурмом Париж и создает легендарное государство викингов. Хотя государством это можно назвать с большой натяжкой. Распадается держава Карла Великого и образуется предгермания, это Восточная империя франков, и предфранция, западная держава франков в это время. В Англии эпоха Семи Королевств. Семь королевств это придумал не Джордж Мартин в «Игре престолов». Семь королевств это легендарные королевства Мерсия, Сассекс, Уэссекс, там, Нортумбрия и так далее. Вот эти семь королевств, они постепенно объединяются. Кстати сказать, вот другой сериал тоже популярный, такой антивикинги, называется «Последнее королевство». Он показывает те же самые процессы, только не со стороны норманов-захватчиков, а со стороны жителей Англии, потомки римлян, бритов, пиктов, саксов, германские народы, англов, ютов. В это время образуется первое государство, о котором мы слышали. Это, опять же, напомню, 862 год. Вот он. На территории, заселенной славянами, масса славянских племен. Их имена я могу вам перечислить, вы их никогда не запомните. Но что-то, возможно, у вас в памяти всплывет. Вятичи, кривичи, славяны, поляне, древляне, дреговичи и прочее, прочее. Надо знать, что они не были племенами. Это фейк исторический. Племена – это у индейцев в Северной Америке. Ну, может, в Африке где-то племена. У славян это называлось, западная историческая наука называет это корректно чифдом, вождеству. Это очень организованная структура, практически протогосударство. Отличается от государства только тем, что нету платного аппарата насилия. То есть, если надо наказать преступника какого-то, этим занимаются мужчины, которым это поручат. То есть, нет полиции, нет оплачиваемой армии, а все остальное как в государстве. Есть и определенного рода налогообложения, сбрасываются в общую кассу. Никакой такой отсталости не было. Поэтому, когда сюда пришел Рюрик, если он пришел, протогосударственное образование здесь точно существовали. Классическую версию я вам напомню. Рюрик прибыл на Русь с братьями двумя, Синеусом и Трувором. Кто такие Синеус и Трувор? Синеус какой-то викинг с синими усами. Знаете, как у
Мела Гибсона в «Храбром сердце» модно было северянам синей краской раскрашивать лицо. Тут же другие историки это опровергнут и посмеются, потому что на староскандинавских наречиях Синеус и Трувор – это не имена собственные. Это может означать «сотоварищи», то есть прибыл Рюрик сотоварищами своими. Вообще рассказ о Рюрике целиком взят из той самой древнейшей летописи «Повесть временных лет», которая была составлена, древнейшая из сохранившихся у нас наиболее подробных летописей, была составлена при Владимире Мономахе. Подлинника ее нет. Подлинник исчез. Есть две копии, два списка так называемых. Тексты этих списков, более поздних, разнятся. Историки берут за веру только те тексты, которые совпадают. Все остальное может быть додумками переписчиков. Там есть много чего любопытного. Там, например, написано, что происхождение славян, вот я тут довел князей до Рюрика, а летописи славян доводят до одного из сыновей Ноя непосредственно. Поэтому где предание, где история, сказать сложно. Я не буду вас путать в многочисленных версиях, как оказался Рюрик в Новгороде. Я обращу ваше внимание на те моменты, которые точно надо понимать. Если, в принципе, новгородцы действительно некого Рюрика, возможно, викинга Нормана, призвали к себе, в этом не было ничего удивительного. Так делали все, везде, по всей Европе, вплоть до Константинополя. Норманы были отличными наемниками. Отряд Рюрика – это ЧВК, это частная военная компания. Он за деньги продает охранные услуги. Охраняет от других. Это очень выгодно и удобно. Когда цитируют, говорят, что вот мы призвали Рюрика, потому что порядка в нашей земле нет. Это очень сильная натяжка. Рюрик, возможно, наводил порядок. Но в каком смысле? По ряду. Ряд – это договор. И новгородцы подписали с Рюриком договор, по которому Рюрик получал какие-то права, нес какие-то обязанности. Вообще легенда о том, что попросить третью силу, чтобы рассудить, очень популярна в Европе того времени. Вот, например, я упомянул древнеанглийскую историю Семи Королевств. Там есть такой эпизод, описанный тоже, кстати сказать, в европейских английских хрониках. На каком-то этапе бриты, находясь в постоянном военном конфликте с другими племенами или вождествами, пиктов, вересковый мед. Помните? Моя святая тайна, мой вересковый мед. Это про пиктов как раз. Бриты обратились к саксам, к немцам, к немецким наемникам, и призвали саксов, чтобы они их защитили. Ну и саксам так понравилось, они как-то там совместно с бритами организовали в Англии со временем несколько отдельных королевств. Помните, там Шерлок Холмс в Суссексе ферму себе открыл, выйдя на пенсию. Так вот, Суссекс – это Южная Саксония, Сассекс. А вот Уэссекс – другое королевство и другая английская область сегодня. А есть еще Эссекс или Иссекс – Восточная Саксония. В общем, вполне возможно, что некто Рюрик, может быть, просто какой-то лихой, пассионарный парень неизвестной национальности, поселился либо в Ладоге, либо в Новгороде. Это не современный Новгород, прошу не путать, это так называемое Рюриково городище в 2 километрах от современного Кремля новгородского. Я думаю, что, скорее всего, Рюрик существовал. Слишком много вокруг этого легенд и сказаний, он точно должен материализоваться. Единственным 100% доказательством является то, что по нашей пословице «нет дыма без огня». Что-то там все-таки было. Но вот с основанием княжеского рода, а Рюрик у нас считается основателем княжеского рода, все гораздо сложнее. Дело в том, что функции отца-основателя были возложены на Рюрика позднее, когда составлялись вот те самые первые летописные своды, где-то там при Мономахе. До этого 200 лет, вот эти первые 200 лет от Рюрика до Мономаха, никто из князей себя Рюриковичами не называл. Потому что если бы так было, то они точно хотя бы кого-то из сыновей назвали в честь прославленного родственника. Нет. Все их дети носили абсолютно славянские имена. Ситуация, в общем-то, не уникальна. Примерно тогда же, когда создавалась наша повесть временных лет, создавались и другие летописные своды. Легенды и летописи о Чехе.
легендарном основателе чешского народа. Вот чех – основатель чешского народа, и все чешские короли пытались как-то себя к этому чеху подтянуть. У него был брат, если верить преданиям. Брата звали Лех или Лях. Поэтому польские короли тянулись к этому Ляху как могли. Пройдет еще лет 200, и в более поздних списках этой сказки центральноевропейской у них появится даже третий брат – Рус. Но, видимо, как-то чехам было без русских одиноко. Если же мы будем говорить о нашем старом знакомом Рагнаре Ладброке, тоже никаких доказательств, кроме легенд и саг, его существования нету. Но есть совершенно понятные датские короли, которые появились лет через 100 после него, настоящие. Кем эти датские короли себя объявили? Естественно, внуками Рагнара Ладброка, а то кого же еще? Теперь галопом по Европам пронесемся вот по всему этому периоду, от Рюрика и до Невского, постаравшись понять главное – тенденции. Рюрик как бы основал государство вот, и умер. А дальше править стал Олег. Олег, который вещи. Как ныне сбирается вещи Олег отомстить неразумным хазарам. Это вот как раз он сбирался. Кто такой Олег, никто не знает. По разным источникам, это то ли какой-то родственник Рюрика, то ли его руководитель аппарата, то ли один из его полководцев. В общем, человек, приближенный к Рюрику. И Олег взялся воспитывать сына Рюрика, Игоря. Вот пока Игорь был маленький, Олег правил. Правил очень долго, надо сказать. Очевидно одно, что все вот это, связь Рюрика, Игоря и Олега, Олега здесь не написал, потому что он всего лишь полководец, и временный правитель, вся эта связь достаточно условна. То есть явно тут были какие-то другие персонажи, которых летопись просто или объединила, или забыла. А может быть, Игорь был внуком Рюрика. Более того, мы даже не знаем окончательно, откуда взялся Киев. Вот формально Киеву в позднем Советском Союзе в 80-е годы отмечали юбилей 1500 лет. Дата совершенно условна. Киев очень старый город. Может быть, старше Новгорода. По легендам, Киев основан, опять же, тремя братьями. Ки, Щек и Хорев. Все их имена как-то там на географической карте сегодня. И сестра у них была с красивым именем Лебедь. Но были братья эти, не были. Почему Олег из Новгорода пошел на Киев с ратью и захватил его? Хотя в Киеве вроде бы как сидели тоже варяжские воины-воеводы. Аскольд и Дир. Были Аскольд и Дир двумя персонажами или одним? Говорят, это одно имя такое. Аскольд Дир, такое скандинавское. Важно то, что государство на территории Древней Руси сформировалось самым естественным образом, без всякого сверхусилия со стороны пришельцев. Так же, как формировались государства естественным образом в Чехии, Польше, Сербии, Болгарии. Это был естественный процесс. Нужен был этот укол адреналина в виде пришествия варягов. Да и без них бы все было. А может быть, их и не было вообще. До сих пор были одни легенды. А дальше будет все больше и больше людей. Людей, которых надо помнить, знать, которыми надо гордиться. Спасибо вам за любовь к русской истории. И до следующих встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы будем говорить про достаточно необычную тему. Обычно мы все-таки говорим про какие-то особенности тех или иных групп беспозвоночных, про какие-то явления характерные для беспозвоночных животных. Но сегодня, да? О, да, прошу прощения. Так нормально, да? Угу, спасибо большое. Так вот, а сегодня мы поговорим про, ну, немножко смежную тему и даже не очень биологическую, возможно. Мы поговорим про то, а как люди видели беспозвоночных на протяжении всей своей истории. Не как ученые видели беспозвоночных, а как их замечали все остальные люди. Были ли беспозвоночные героями мифов и сказок? Давайте попробуем разобраться. Ну, как обычно, мы начнем с наиболее примитивных и будем потихоньку двигаться к более сложным. Я единственное сразу хочу сказать, что изначально я планировал, что за одну беседу мы поговорим про все разнообразие беспозвоночных в мифах, в сказках, но когда я эту лекцию готовил, стало понятно, что нет. Поэтому сегодня мы поговорим про всех, кроме насекомых, а через неделю мы встретимся и поговорим про насекомых в мифах и сказках, потому что там оказалось даже больше, чем, прошу прощения, я себе предполагал. Ну так вот, начнем сейчас пока с самых простых. Итак, тип книдария, стрекающие. Существа, которые на самом деле упоминаются в мифах, ну, начиная с Древней Греции примерно. Правда, здесь мы сталкиваемся с очень интересным. Сейчас, прошу прощения. Ну, про то, что животные, относящиеся к типу стрекающие, они могут выглядеть как медузы, а могут как полипы, мы с вами неоднократно говорили. Этот тип стрекающий делится на несколько классов, ну, три основных из которых – это гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы. Начнем с гидроидных. Позволю себе напомнить, что представители класса гидроидные – это существа, в жизненном цикле которых чередуется стадия полипа и медузы. Причем у гидроидных обычно доминирует в жизненном цикле стадия полипа. Медузы обычно не крупные, не яркие, хотя бывают различные исключения. Но мы сейчас не об их жизненном цикле. А само вот это название гидроидное, оно дано по пресноводному представителю этого класса, собственно, гидра вульгарис. Но на самом деле гидр, представителей этого рода гидра довольно много. Но, опять же, мы не про их систематическое разнообразие. А пресноводная гидра – это полип, причем, как и большинство представителей класса гидроидные, которые в процессе эволюции из моря перешли к питанию в пресных водах, у гидры вообще исчезла в процессе эволюции стадия медузы. Только полип остался. Это название было дано ей в 18 веке, в середине 18 века. Закрепил его Карл Линней, человек, который сформировал систематику, биологическую систематику, как науку, вот, более-менее в нынешнем ее понимании. Но на самом деле пришла идея дать это название этому существу Гидра, еще его предшественникам, но, опять же, не будем слишком углубляться. Про Гидру можно очень много говорить. Откуда взялось это название Гидра? Оно взялось от, собственно говоря, Гидры. Я думаю, многие помнят древнегреческий сюжет про Лернейскую Гидру, когда Геракл одержал победу над многоголовым змеем. И главная особенность этого чудища была в том, что если отрезать голову, то на ее месте вырастали новые головы. И нужно было, помимо того, что отрезать, еще успевать прижигать отрубленные головы. В общем, справиться с таким живучим чудовищем было очень и очень непросто. Как и с Гидрой. Ну, вообще, будем честны, если посмотреть на то, как на греческих вазах изображалась вот эта Лернейская Гидра, она действительно похожа на полип, собственно говоря, Гидры. И более того, на самом деле, помимо общего сходства, я думаю, многие из вас прекрасно знают, что для представителей типа стрекающих характерны довольно впечатляющие способности к регенерации. Если мы гидру разрежем надвое, она вполне себе может отрастить недостающие части, как и мифическое чудовище Лернейская Гидра. Поэтому и за счет внешнего сходства, и за счет таких впечатляющих способностей к регенерации этому созданию было дано вот такое вполне себе мифическое имя. Надо заметить, что зоологи и ботаники, они вообще, в принципе, систематики, они любят иногда почерпнуть название из мифологии. Особенно вот в 18 веке и в 19 это было очень и очень популярно. Поэтому мы, на самом деле, еще, собственно, прямо сейчас столкнемся с похожими ситуациями. То есть мы здесь видим, что, понятно, про пресноводную гидру никаких мифов, эпосов не складывалось. Но оттуда было почерпнуто ее современное название. Следующий

Само название сцифоидный происходит от греческого блюда, вазы, глиняного сосуда, наверное, лучше сказать, который назывался скифос. Ну, собственно, потому что если его перевернуть, получается форма, похожая на форму, характерную для сцифоидных медуз. Как я уже упомянул, для представителей класса сцифоидные характерны обычно крупные медузы, ну вот как Цианея капиллата, которая может быть там почти метр в диаметре купола и там метров на 10-15 назад, а то и больше, щупальца. И здесь очень интересно, само слово «медуза» применительно к морским медузам. Вообще, когда мы сейчас произносим слово «медуза», в первую очередь мы думаем о морских медузах. Оно пришло тоже из древнегреческой мифологии, от горгоны медузы. Чудовище, которое победил Персей, отрубив ему голову. Позволю себе напомнить, что для этого чудовища было характерно то, что у горгоны медузы вместо волос были змеи, шевелящиеся, а взгляд ее превращал в камень. Вообще, ну, тут понятна аналогия, да, действительно, медуза похожа на вот голову с шевелящимися щупальцами волосами. Но если про то, когда там гидру стали называть гидрой, в смысле пресноводную гидру, более-менее понятно, это середина 18 века, и там, в общем, даже известно, кто это предложил, то с использованием термина «медуза» применительно к медузам, к животным, вообще, честно скажу, не очень понятно. Где-то в 17 веке стали его использовать, но поначалу его применяли к разным существам, далеко не только к представителям типа стрекающие. Поэтому у меня честно могу сказать, я пробовал разобраться, то есть найти, кто конкретно предложил использовать слово «медуза» для названия «медуз», но у меня не получилось. Если вдруг у кого-то есть идеи, где можно было бы попробовать найти эту информацию, было бы здорово. Но да, в любом случае мы понимаем, что это действительно так. То есть слово «медуза» в современном понимании, оно происходит от горгоны медузы. Где-то, видимо, в 17 веке было дано. С мифом о горгоне медузе и сражающемся с ней Персея связана еще одна деталь. И вот тут мы уже уходим непосредственно в греческую мифологию. Есть еще один класс типа стрекающих, это коралловые полипы. Ну, среди них бывают довольно экстравагантные существа, как, например, морские перья или просто одиночные коралловые полипы, такие как, например, актинии. Но вообще, когда мы произносим слово «коралловые полипы», скажем так, не зоолог, да и зоолог в первую очередь будет представлять рифостроящие кораллы, которые являются колониальными организмами, где большое количество зооидов, каждый из которых выглядит как отдельный маленький полип, объединены общим телом и строят вот такую вот сложную известковую конструкцию. А древние греки были знакомы, безусловно, с коралловыми полипами. И уже их, да, честно говоря, любого человека, когда он смотрит на коралловый полип, охватывает некоторое недоумение. Вроде бы там что-то шевелится, даже невооруженным глазом видно, что что-то шевелится. Но отломишь, ну камень же вроде. В некоторых источниках указано, что, собственно говоря, коралловые полипы, они появились, когда Персей отрубил голову медузе Горгоне, положил ее в морскую воду, из нее вылилась кровь, и от контакта с этой кровью некоторые водоросли вот так

странно окаменели и превратились в коралловые полипы. Тут все понятно. Человеку важно как-то постараться объяснить те странности, которые он видит. А коралловые полипы, ну, с очевидностью вроде как что-то чуть-чуть шевелится, а вроде как и растет как растение, а вроде как и камень. А поэтому, да, с точки зрения древнегреческой мифологии, возникновение коралловых полипов связывалось как раз с кровью медузы Горгоны. А переходим к следующему типу, про который мы будем говорить. Сразу хочу сказать, мы будем говорить далеко не про все типы, потому что по понятным причинам не все группы беспозвоночных животных оставили обширный след в мифологии, фольклоре и так далее. Просто потому что со многими из этих групп человек особенно-то и не сталкивается. А про тип нематоморфа волосатики я уже говорил, вот как раз в позапрошлый раз, например, рассказывал. Поэтому я позволю себе кратко напомнить. Волосатики – это персонажи не какого-то мифа конкретного, а, я бы сказал, такой, то, что принято сейчас называть городской легендой. Это существа с очень экстравагантным жизненным циклом. Позволю себе кратко его напомнить. Из яйца выходит личинка, и личинки и взрослые стадии живут в воде. Личинка пробуравливает покровы насекомого с водной личинкой, живет в нем до тех пор, пока эта личинка не станет взрослой, не обзаведется крыльями и не вылетит из водоема. Ну, например, в личинке поденки может сидеть. Вот этой личинке личинка волосатика не причиняет каких-то особенных неприятностей. Подъедает потихоньку, но не сильно. А взрослое насекомое, вылетевшее из воды, его зачастую съедает какое-нибудь хищное членистоногое, жук, ну, или паук, например. Попав в тело хищного членистоногого, например, жука, личинка волосатика делает, тут она действительно делает жуткое. Она превращается там в такого 10-сантиметрового, иногда чуть меньше, иногда чуть больше, в зависимости от вида, червя круглого в сечении, практически полностью выедает изнутри тело несчастного жука, если это был жук, а дальше не убивает его, а выделяет вещества, которые вызывают у жука страшную жажду и заставляют пойти и утопиться. И там как раз из этого жука вылезает взрослый волосатик. Да, жизненный цикл жутковатый, но для человека абсолютно безобидный. Однако в разных регионах Земли существует городская легенда о том, что вот эти плавающие, а они еще, это вообще близкие родственники типа круглые черви, у них довольно необычно устроена мускулатура тела, поэтому они плывут, делая такие медленные волнообразные изгибы, что вот эти вот страшные существа, их называют в народе конский волос, что они вбуравливаются, почему-то обычно говорят именно в пятку, прогрызают путь до сердца человека и убивают его. Но они этого не делают, безусловно, поэтому бояться их не надо. Интересно, кстати, что, собственно, одно из самых крупных семейств волосатиков называется гордиида. Вот его название, опять же, связано с мифологией. Дело в том, что волосатики являются раздельно полыми организмами, и когда они спариваются, они свиваются вот в такие тоже немножко пугающие узлы, что напоминает нам мифологический сюжет о Гордиевом узле, ну, легендарном узле, который надо было распутать, и человек, который его смог бы распутать,
оказался бы достоин тем, чтобы владеть всей Азией, ну, Александр Македонский пришел и разрубил его просто. Да, именно в честь Гордиева узла называется одно из семейств волосатиков – Гордиида. А, следующий тип – аннелиды, кольчатые черви. Ну, здесь... Пожалуй, ну, если говорить про организмы, которые названы в честь каких-то мифологических персонажей, их тут достаточно много. И, наверное, мы не ставим себе задачи перечислить всех. Если говорить про существ, которые оставили значительный след в мифах, легендах, ну и вообще в человеческой истории, то здесь, конечно, стоит вспомнить класс поисковый, а конкретно подкласс пиявки. Например, Геруда медициналис, медицинская пиявка, на протяжении уже нескольких тысяч лет используется для лечения. И здесь все очень интересно. Еще древнеегипетские, ну, равно как там, древнеиндийские, в принципе, во всех крупных цивилизациях древности уже, врачи обнаружили, что если к человеку присасываются медицинские пиявки и высасывают из него кровь, человеку в некоторых случаях становится лучше. Ну, разумеется, большую часть истории человечества, собственно, до рубежа 19-20 века, лекари объясняли это тем, что пиявки извлекают из человека дурную кровь, плохую. Уж почему она дурная, каждый объяснял по-разному, но тем не менее. Интересно, что пиявками, лечение пиявками было популярно, да, видимо, на протяжении всей истории человечества как цивилизации. В начале XIX века в Европе лечение пиявками было, ну, если не было не основным, то одним из самых широко распространенных методов. Тогда еще популярно было кровопускание, но здесь очень удачно, никаких надрезов делать не надо, пиявки сделают все сами. А в середине XIX века с этим методом стали бороться, ну, по понятным причинам. Тогда медицина начала вставать на научные рельсы. У врачей появилось осознание того, что нужно не просто делать что-то в надежде, что оно поможет, а постараться разобраться, почему те или иные методы помогают. И тогда, во второй половине XIX века, активно стали бороться с колдовством, шаманизмом, вот всякими такими практиками в медицине. И под нож науки попало и лечение пиявками, ну, потому что выглядело это действительно как какая-то чудовищная дикость из глубокой древности. А тогда же еще потихоньку стало понятно, что, в общем, кровопускание ни в коем случае не является универсальным методом лечения. Но потом, поэтому где-то, ну, как раз вот во второй половине XIX века, огромная индустрия, а их миллионами штук потребляли в Европе. Это не преувеличение, действительно, миллионами штук. Вот эта огромная индустрия собирания и разведение пиявок, она сошла на нет, а потом уже на рубеже 19-20 века, когда удалось разобраться, собственно говоря, какой химический состав имеет слюна пиявок, стало понятно, что на самом деле действительно лечение пиявками имеет место, эффект от этого лечения, потому что они впрыскивают при укусе целый набор веществ, например, герудин, веществ, которые обладают антикоагуляционной активностью, ну, то есть препятствуют свертыванию крови и разжижают кровь в целом. А при некоторых нарушениях работы организма человека разжижение крови – это очень и очень полезно. Поэтому, как ни парадоксально, в середине XIX века метод лечения пиявками был отброшен как
что-то совсем из разряда колдовства, а в 20 веке опять обрел популярность. Ну, правда, сейчас есть возможности просто использовать вещества, которые являются антикоагулянтами, но пиявок тоже вполне себе можно использовать. Следующий тип, про который мы будем говорить, это моллюски. С моллюсками все интересно. Понятно, что с моллюсками люди взаимодействовали всегда активно. Ну, во-первых, их можно есть. Во-вторых, они большие. В-третьих, у многих из них красивые раковины. Но если говорить про мифологические сюжеты или сказочные, то на самом деле нельзя сказать, что моллюски там как-то уж очень наследили. Ну, давайте разбираться. Начнем с класса бивальвия, двустворчатые. Понятно, что привлекало людей во все времена, это то, что многие двустворчатые моллюски, не все, даже корректнее будет сказать некоторые, могут формировать жемчуг. Ну, позволю себе напомнить, жемчуг – это какая-нибудь песчинка или паразит, оказавшийся в теле моллюска, и моллюск просто обволакивает его перламутром, субстанцией, веществом, которое выстилает внутренний слой раковины. При этом маленькие жемчужины, они обычно сферические, большие жемчужины, вот как голова Лао Цзы слева, 6-килограммовые, они обычно уже такие более-менее бесформенные. Чем больше моллюск, который способен производить жемчуг, тем больше может быть жемчужин. Ну вот в самых крупных двустворчатых моллюсках тридакна жемчужины могут быть совсем колоссальные. Есть пресноводные моллюски, например, семейство Маргаритифериды, собственно говоря, жемчужницы. И здесь интересно. Да, ну вообще идея о том, что двустворчатые моллюски могут производить что-то прекрасное, она периодически фигурировала в тех или иных литературных источниках. Но здесь я, наверное, сакцентирую внимание немножко на другом. В европейской России до середины XIX века, ну, видимо, активно начали где-то веки в 15-16, вот до середины XIX века, пока всех не выловили, активно собирали жемчужниц, представители семейства Маргаритифериды. Но интересно вот что. Есть русское название, то, что называется как бы обычное, тривиальное название, которые используются сейчас для совсем другого семейства, семейства унианида, перловицы и беззубки. Ну, вот такие вытянутые существа – это перловицы, такие более сплюснутые с боков – это беззубки. Беззубки совсем не похожи на жемчужниц, хотя, на самом деле, некоторые беззубки похожи на жемчужниц. Жемчужницы, как видите, по форме – это что-то среднее между перловицами и беззубками. А к чему я это? К тому, что на самом деле здесь произошла очень интересная путаница. Слово «перловицы» происходит от слова «перл» – «жемчуг». То есть на самом деле, видимо, исходно просто крупных двустворчатых моллюсков на Руси называли перловицы, то есть жемчужницы. Ну, а дальше уже вскрывали всех подряд, в ком-то есть жемчуг, в ком-то нет. А вот сейчас название перловицы, оно оказалось закреплено за семейством, которое как раз жемчуг не производит вообще, за семейством унианиды. Ну да ладно. Следующий класс – гастроподы, брюхоногие. С брюхоногими моллюсками все довольно интересно. Ну, позволю себе напомнить, что большинство брюхоногих моллюсков имеют раковину, закрученную по спирали, ну, то есть являются тем, кого, скажем так, не зоолог называет улиткой. Но на самом деле у них бывают и вот такие колпачковидные раковины. Среди них есть
представители, которые в процессе эволюции раковину утратили, слизни. Некоторые, правда, очень мило сохранили рудиментарную небольшую раковинку, в которую, разумеется, не могут залезать. Но, конечно же, наиболее известные среди брюхоногих моллюсков именно те, кто выглядит как нормальные улитки. А с улитками... Улитки вообще периодически выступают в сказках разных народов мира как персонажи, причем как персонажи, которые символизируют, с одной стороны, медлительность, а с другой стороны, уверенное движение к цели. Ну, например, есть японская сказка, где улитка соревнуется в скорости с лисой. И соревнуется очень просто. Она выигрывает, сразу могу сказать. Просто, ну, не совсем честно, правда. Когда они готовы стартовать, улитка цепляется за лису. Лиса добегает до финиша, и тут от нее цепляется улитка и говорит: «Я тебя уже здесь давно поджидаю». Ну, надо заметить, что не всегда... Вообще этот сюжет про то, что кто-то медлительный обгоняет кого-то быстро бегущего за счет того, что цепляется за него, он фигурирует в сказках разных стран мира и не всегда там улитка. Например, в русскоязычном аналоге этой сказки там рак цепляется за лису. Ну да ладно. Вообще крупные морские раковины улиток, они, ну, они всегда привлекали. Например, в некоторых мифологических источниках Посейдон, греческий, соответственно, бог, воплощающий морскую стихию, ну или Тритон, римский, соответственно, одним из его атрибутов является большая раковина, которую он использует как такой духовой инструмент, в который можно дудеть и издавать звук. Ну, именно в честь Тритона названа одна из самых крупных, собственно говоря, улиток морских, Харония тритонис. Она почти до полуметра в длину может быть. И надо заметить, ну, правда, конкретно Харония тритонис живет не в Средиземном море, но местное население островов, где она встречается в океане, оно как раз вполне себе использовало и использует ее для изготовления музыкального инструмента. Поэтому, в принципе, на самом деле, из раковин более скромного размера тоже вполне такое можно делать. Но если мы говорим про брюхоногих моллюсков и их след в культуре, не побоюсь этого слова, человечества, то здесь нельзя не остановиться на таких замечательных существах, как каури. Раковины каури – это раковины представителей семейства циприида. Ципреи или, собственно говоря, их называют каури. Это довольно богатое родами и видами семейства. Там, причем у них бывают очень разные красивые окраски. Они бывают совсем небольшие, бывают, ну, с кулак примерно размером, даже чуть больше. Их раковины очень прочные, их рукой сломать практически невозможно. Яркие, с различными узорами, цветами. И интересно, что в самых разных регионах нашей планеты их на протяжении длительного времени использовали как эквивалент денег. Причем даже на Руси в некоторые периоды раковины каури, которые, понятно, из заморских стран доставлялись, использовались в качестве денег. А, например, на территории Азербайджана известно, что даже в первой половине XIX века еще в некоторых местах использовались раковины каури в качестве заменителя денег.
Ну, курс у них, правда, обычно был не очень большой, нужны были целые связки, обычно их просверливали в них дырочки, нанизывали на ниточки, и вот такие связки использовали. Но, тем не менее, еще интересен момент, что раковины каури, они дали название фарфору. Ну, правда, не русскому слову фарфор, не оно от них происходит, а английское слово porcelain, оно происходит от итальянского названия, собственно говоря, представителей семейства циприида, porcellina, поросятки. Дело в том, что в Италии их действительно называли porcellina, поросятки, но их блеск, да и вообще строение их раковины настолько похоже на фарфор, что в какой-то момент от этого названия так и произошло английское слово фарфор, porcelain. Давайте двигаться дальше и перейдем к самым, наверное, к одним из самых интригующих моллюсков. Это класс цефалопода, головоногие. Ну, позволю себе напомнить, что на самом деле разнообразие головоногих, оно довольно велико. Например, туда, вот, кого регулярно, обычно осьминогов и кальмаров все помнят, а вот каракатиц забывают. Что касается каракатиц. Каракатицы засветились в древнегреческой мифологии, но рассказывать я об этом не буду. Это та часть древнегреческой мифологии, которая 18+. Вот. Если кому-то интересно, можно почитать. Довольно увлекательно. Позволю себе напомнить, что чаще всего люди сталкиваются с каракатицами вот в таком виде, находя выброшенными просто прибоем их внутренние раковины. Ну ладно, оставим каракатиц и перейдем к самому интригующему – кракен. Исландские и норвежские моряки на протяжении многих столетий рассказывали легенду о кракене. Причем надо заметить, что в разных легендах размеры кракена сильно варьировались. От сопоставимых, по крайней мере, с кораблем, до размеров в несколько километров. Но в любом случае, кракен – это какое-то чудовище с щупальцами. То есть очевидно, что имелся в виду какой-то, какое-то головоногое. То ли осьминог, то ли кальмар. Более того, на самом деле, еще древнегреческие ученые оставили в дошедших до нас своих работах указание на то, что в морях обитают огромные то ли осьминоги, то ли кальмары. Из-за того, что в большом количестве разных источников указывалось о том, что как что-то такое огромное есть, даже Карл Линней, ученый, который создал в современном нашем понимании биологическую систематику как науку, ну, правда, не с нуля, этому предшествовало примерно лет 200 очень плодотворной работы его предшественников, но, да, вот Линней в том виде, в котором мы знаем систематику, фактически ее создал в середине 18 века. А в его фундаментальном труде «Система природы» в первых двух, по-моему, в первых трех изданиях был описан вид, который он называл как раз гигантским головоногим моллюском, основываясь на легендах о кракене. Ну, правда, потом все-таки его уговорили убрать, потому что сказали, что давайте все-таки у нас будут... Это, конечно, здорово, что у нас есть столько независимых свидетельств из разных эпох о том, что какие-то гигантские головоногие моллюски живут в океане, но давайте мы сначала все-таки поймаем, а потом уже
будем давать название. Что касается реальности Кракена. Ну, во-первых, среди отряда осьминоги есть довольно крупные представители. Ну, например, Интероктопус Дафлейни. Осьминог, который, ну, сопоставим по размеру с человеком, честно говоря. Весит несколько меньше, но он очень мускулистый, и если он захочет причинить вред человеку, он это сможет сделать. Но все-таки понятно, что речь не идет о том, чтобы напасть на корабль. Поэтому, наверное, все-таки вот источником легенд о Кракене послужил кто-то другой. Скорее всего, послужили представители отряда кальмары. Замечательные, обаятельные создания. Как и у других головоногих моллюсков, у них довольно пугающий ротовой аппарат в виде такого хитинового клюва фактически. Кальмары, как, опять же, абсолютное большинство головоногих моллюсков, являются хищниками. При этом кальмары активно плавающие. Среди них есть как совсем небольшие виды, так и достаточно крупные, как кальмар Гумбольдт. Вот такой кальмар уже может тяпнуть, честно говоря, значительно. Но есть действительно гигантский и колоссальный кальмар. Рода Архитеутис и Мезонихотеутис. Собственно, гигантский кальмар и колоссальный кальмар. Это кальмары, которые могут достигать... которые могут достигать, честно говоря, ну, минимум 12, а то и 15, и, возможно, даже 20 метров в длину. Но здесь важно понимать, что... сейчас, прошу прощения. Но здесь важно понимать, что речь идет о длине тела вместе с щупальцами. Хотя, да, эти существа, они могут достигать веса там, почти... 500 килограммов, и в принципе, ну, при желании могут даже довольно сильно напугать людей на небольшом судне. Вроде бы как есть свидетельство того, что именно гигантский кальмар атаковал небольшое судно. Скорее всего, правда, тут как-то неправильно было воспринято. Дело в том, что это существа, которые все-таки, ну, как бы смотря на поведение кальмаров в целом, существа, которые атакуют добычу сопоставимого с ними размеров. Долгое время существовало убеждение, что эти гигантские кальмары могут нападать на кошелотов, ну, за счет того, что китобои обнаруживали на коже кошелотов следы присосок кальмаров. Ну, скорее всего, нападение было совершенно в обратную сторону. Кошелоты нападали на кальмаров. Все-таки кошелоты более массивные, мускулистые и зубастые создания. Поэтому маловероятно, что гигантский или колоссальный кальмар действительно нападали на суда. Но понятно, что если вы идете по морю на небольшой лодке, и вдруг рядом с вами всплывает вот такая зверюга, можно перебугаться очень сильно. Может ли такое существо съесть человека? Да, может. Вот человек, в принципе, по размеру подходит для него как добыча, но оба эти, как бы, и архитеитис, и мезонихотеитис, это глубоководные преимущественно организмы, и обычно мы находим их уже мертвыми, выброшенными на берег. А если они еще живые и всплывают, то они обычно уже какие-нибудь больные и, в общем, не интересуются добычей. Так что, да, кракен существует, но... для человека он абсолютно безопасен. Да, ну и я несколько раз уже говорил, но еще раз позволю себе сказать. Вот такие фотографии, просто если вбить в любом поисковике словосочетание «гигантский кальмар», то выскочит вот что-нибудь такое. Нет.
таких кальмаров не бывает. Это Photoshop. Здесь, скорее всего, был выбросившийся кит. Вместо него прифотошопили просто совершенно не гигантского, но увеличенного кальмара. А следующий тип, про который мы будем говорить, это тип членистоногие. И начнем, как обычно, с надкласса ракообразные. Ну и давайте, наверное, с первого, кто приходит в голову, это семейство остациды, речные раки. Речной рак – персонаж большого количества басен, сказок. И во многих из них, ну вот я уже упоминал, что в некоторых из них он выступает в качестве медлительного, но хитрого существа, которое обгоняет своего быстрого противника, цепляясь за его хвост. Но во многих баснях рак упоминается как существо, которое пятится назад. Рак действительно может, резко подгибая свое брюшко, заднюю часть тела, как бы отлетать назад, ну, отталкиваясь от воды. Но ходит он, разумеется, вперед, на самом деле. А не назад. Вперед головой. Но самая удивительная история связана с довольно необычной группой ракообразных. Это инфракласс, как бы, чтобы вас не смущала вот эта приставка инфра, вот есть там класс, надкласс, класс, подкласс, инфракласс. Одно из делений таксона ранга класс. Инфракласс усоногие, они же циррипеди по латыни. Это прикрепленные существа, тело которых заключено в панцирь из нескольких створок, которые приоткрываются, и из них высовываются, ну, собственно говоря, ножки в форме усиков. Двигаясь ими, они вот так как бы загребают этими ножками, усоногие ракообразные фильтруют. Вот конкретно такие усоногие ракообразные называются морские уточки. Неспроста. В 16 веке жил один из предшественников Карла Линнея. Я упоминал, что Карл Линней – это человек, который в середине 18 века создал современную биологическую классификацию. Но он использовал труды своих предшественников, например, Конрада Геснера. Конрад Геснер, который жил в 16 веке, то есть за 200 лет до Линнея, написал замечательную энциклопедию, которую назвал «История животных». Это была первая энциклопедия, в которой автор попытался отделить совсем уж мифологических животных от реальных. Это было непросто. И не всегда удавалось, ну и не во всем удалось Геснеру. Ну, например, посмотрите, вот в левом нижнем углу понятно, что изображен на самом деле кит. Но, во-первых, кит нападает на корабль, во-вторых, топит его фонтаном, ну и, в-третьих, кит выглядит немножко иначе. Собственно говоря, в правом верхнем левом углу тоже изображен кит с детенышами. В общем, мы понимаем, что выглядит он не так. Но, видимо, господин Геснер не видел кита, уж руководствовался описаниями. По крайней мере, даже узнаваемо его изобразил. Но, как я уже сказал, не во всем Геснеру удалось отделить реальность от вымысла. Это ни в коем случае не умаляет его работы, ценности его работы, потому что труд он проделал совершенно колоссальный. Но, например, в «Истории животных» Геснера есть замечательное описание того, что есть странные деревья, растущие на берегах морей, из бутонов которых выпадают птицы. Околоводные птицы, которые в этих же бутонах развиваются.
Это было довольно распространенное представление того времени и, видимо, появившееся как минимум за несколько столетий до этого. Причем как раз тогда, в XVI веке, это представление стало доставлять некоторый дискомфорт католической церкви, потому что монахи некоторых прибрежных монастырей в Европе закономерно решили, что если водоплавающие птицы появляются таким образом, то животными они точно не являются, максимум чем-то странным, каким-то гибридом гадов морских с растениями, поэтому их можно есть в пост. В общем, католической церкви отдельно пришлось запрещать поедание водоплавающих морских птиц в любом случае. Да, источником легенды, как потом удалось разобраться, правда, по счастью, достаточно быстро, стали как раз вот эти существа. Ну, потому что у морских уточек, вот этих усоногих ракообразных, действительно, во-первых, створки их домика похожи на клюв, а из него как будто торчат перышки. Но, тем не менее, Конрад Гесснер записал это как вполне себе научный факт. Следующий класс, про который мы будем говорить, членистоногих, это арахниды, паукообразные. Здесь в первую очередь стоит сказать про пауков. Кто такие пауки, как они выглядят, я думаю, все себе прекрасно представляют. Понятно, что то, что бросалось в глаза людям всегда, это способность пауков плести паутину. И вот что касается способности плести паутину, есть опять же древнегреческий миф, который объясняет подробно, как получилось такое странное существо, которое зачем-то ткет довольно сложные структуры. Что жила очень талантливая ткачиха Арахна, которая в какой-то момент вызвала Афину на состязание, сказав, что она ткет лучше нее. Афина, надо заметить, даже пыталась ее отговорить, но Арахна была непреклонна. И вот на их публичном состязании и та, и другая выткала очень искусное полотно с сюжетом, но более того, Афина признала, что Арахна сделала лучше, но сказала, что сюжет, который она выткала, он как-то не очень уважительен по отношению к богам, и превратила ее в паука, который вечно вынужден ткать свое полотно. Такая довольно грустная история. Еще одна группа беспозвоночных, еще один отряд арахнид. Да, я думаю, теперь понятно, откуда название класса арахнида, паукообразные, да, от имени Арахны. Так вот, это отряд скорпионы. Скорпион... было бы странно, если бы скорпион нигде не засветился, ни в каких мифах, ни в каких сказках, потому что существо, во-первых, заметное, во-вторых, пугающее, в-третьих, ядовитое. Наверное, самое яркое его появление – это в виде богини Силкет древнеегипетской, которая в том числе это участвовала в функционировании загробного мира, а также охраняла людей от укусов различных ядовитых тварей, в том числе скорпионов. Но надо заметить, что она изображалась либо со скорпионом на голове, либо, собственно говоря, вообще в виде получеловека, полускорпиона. И со скорпионом же связано еще одно очень популярное средневековое создание – мантикора. На самом деле мантикора – под разными названиями, это существо, которое появилось, судя по всему, очень давно, причем фигурировало в самых разных мифологических системах. Основная идея состояла в том, что это
что-то похожее на льва с головой человека и с хвостом скорпиона. Ну, правда, поскольку скорпионов при этом не все иллюстраторы видели, то, в общем, да, можно заметить, что с изрядной долей фантазии подходили к тому, как хвост скорпиона выглядит. Ну, например, у иллюстратора, который рисовал нижнюю мантикору, он явно скорпиона вообще... Видимо, он даже... не знал лично человека, который видел бы скорпиона. То есть понимал, что там что-то должно быть острое на хвосте. Ну и все. Да, вот это один из таких очень распространенных образов, который впитал в себя скорпиона. Ну что ж, на этом мы с вами сейчас заканчиваем. В следующий раз мы будем говорить про насекомых и еще некоторых беспозвоночных, но в основном про насекомых. И я с удовольствием готов ответить на вопросы. Так. Кракен – это из скандинавской мифологии? Да, в целом, да. Так... Гигантский угорь. Миф или реальность? Вы знаете, мы будем про это говорить, но в следующий раз. Как ни странно. Вернее так, мы будем говорить про существ, которые могли бы служить прототипом. Так, в речных рыбах Среднего Урала попадаются так называемые солитеры, длинные тонкие черви. Можете прояснить, кто это может быть и пригодна ли такая рыба к пище? Ну, собственно говоря, слово солитер – это такое общеупотребительное название для представителей класса цистоды, ленточные черви, паразиты из типа плоские черви. А пригодна ли такая рыба в пищу? Если ее хорошо прожарить, то да, пригодно. Если хорошо прожарить, можно и солитеров есть на самом деле. Вот, лучше не надо. Но в целом вообще просто основная идея состоит в том, что пресноводную рыбу надо хорошо термически обрабатывать. Все же, как волосатики распутываются? Знаете, исходя из того, что я видел, хочется ответить с трудом. Но распутываются. Зачем каури узоры? Зачем каури узоры? Ну, как и любая какая-то яркая окраска, в случае с довольно малоподвижным существом, это в первую очередь просто маскировка. Так. Расплачивался каури, да. Про каракатиц, да, почитайте. Да, там интересно. Так, подскажите, а это вы читали лекцию про самых красивых животных? Про самых красивых точно не читал. Так, можно ли раков разводить в домашних условиях? Можно. Если вы при речных раках, то нужен очень большой аквариум. Так. Есть ли у осьминогов узнавание друг друга или аквалангистов? Да, есть. Это если коротко отвечать. Так, ну вроде бы вопросов больше нет. Тогда большое спасибо. И до встречи в следующий раз.

0: Доброе утро. Рада приветствовать вас в утреннем отборе. Я очень скучала без вас. Елизавета Михайлова просила меня рассказать про самую старую книгу на русском языке в фонде Дарвинского музея. Мы это обещали, и сейчас выполним наше обещание. Обычно на этом месте я отвечаю на вопросы и делаю какие-то пространные комментарии, но сегодня этого не будет, потому что перед самым Новым годом я записала ролик, где отвечала на вопросы предыдущему ролику, но этот ролик не прошел цензуру. Наш цензор сказал, что тема не праздничная, не новогодняя, вы расстроитесь, Дед Мороз расстроится, подарков не принесет, ну и в целом год не заладится. Поэтому я решила этот ролик перезаписать, но вы знаете, как в нашей стране все быстро меняется, и цензор сказал, что ролик все-таки выйдет. Поэтому скрестим пальцы и будем ждать. Но если он в конце концов не выйдет, я все равно перезапишу с более приятной темой. Такой травмирующий. А сегодняшняя тема не должна быть такой опасной для цензора, поскольку это любимая тема путешествия по России. В 18 веке был совершен целый ряд вот таких академических экспедиций в самые отдаленные окраины Российской империи. Первая часть таких экспедиций была сделана в первой половине 18 века. И об одной из них я рассказывала, когда рассказывала в ролике про Стеллерову корову. А вторая часть была совершена с 1768 по 1774 год. И одну такую экспедицию возглавил Самуил Георг Готлиб Гмелин. Он родился в Тюрингии, там получил образование и был приглашен в Российскую академию наук в 1766 году благодаря протекции своего дяди Иоганна Георга Гмелина, который был уже академиком Российской академии наук, и Петру Симону Паласу, которым он познакомился в Голландии. Он стал профессором ботаники. В 1767-68 годах он разрабатывал вместе с Паласом план экспедиции. Его экспедиция должна была изучить прикаспийские районы. И уже летом 1768 года он отправился из Санкт-Петербурга в сторону Астрахани. Первый сезон, так сказать, про команду хотел сказать, боже мой, нервно попью. И летом 1768 года он отправился в экспедицию. А помимо того, что он руководил экспедицией, он еще был врачом этого отряда. В исследовательский отряд входили помимо него еще и рисовальщик Иван Борисов, он, кстати, погиб во время экспедиции, чучельник Михаил Котов, погиб во время экспедиции, егерь, аптекарь Лути и академические студенты. 4-5 человек, потому что они менялись, и некоторые из них тоже погибли. Помимо всего прочего, у него был отряд, который защищал их солдаты, небольшой такой отряд. И поехали они из Санкт-Петербурга через Новгород, через Москву. Первая зимовка была в Воронеже. В Воронеже они тоже ничего не делали на зимовье, а тоже изучали окрестности. Там они встретились с другой экспедицией, которую возглавлял балтийский немец Иван Антонович Гильденштодт. И там они выяснили, что вообще у них схожие маршруты, очень похожие, поэтому они решили немножечко изменить свои планы. И поэтому Гильденштадт отправился на запад, в сторону Грузии, а Гмелин отправился немного восточнее, в сторону Ирана. Оба пути были плохи, хуже. Потому что в это время в Грузии проходила грузинско-турецкая война, а в Иране и в Туркестане были такие местные самовластные феодалы, и можно было ожидать от них все, что угодно. Из Воронежа на следующий сезон Гмелин отправился в сторону Азова и зимовал в Астрахани. И там он укрепил свой отряд, ему выдали еще 12 солдат с сержантом, двух переводчиков и флейтиста и барабанщика. И следующую часть пути он уже продолжал на море, на судне. Значит, в 70-71 году он путешествовал по Каспийскому морю и исследовал восточное побережье Каспия с заходом на сушу, изучил Туркестан и добрался до Ирана. И там с ним произошло, надо сказать, первое такое неприятное событие, когда он решил уже покинуть и сказать последнее прости хану города Балфруш. и пришел к нему. А он ему сказал: нет, никуда ты не уедешь, пока не вылечишь моего брата от глазной болезни. А Гмелин хотел вернуться в этот же год, то есть это был конец лета, и он хотел осенью уже быть в Астрахани. И начал его уговаривать и упрашивать, но понял, что угрозы хана абсолютно реальные. Хан установил 3 солдат, которые караулили Гмелина, а у него не было с собой никаких медицинских средств. В общем, собственно, он не понимал причины болезни, которая заключалась в беспрерывном течении слез, в таком слезоточении. Он не знал, как ее излечить, и для него это было практически как вылечить слепого и сделать его зрячим. Поэтому он решил пользоваться теми средствами, которые у него были, и как в известном анекдоте, чтобы вылечить непрекращающийся кашель, он давал ему слабительное внутрь и наружу чистящие средства. И к удивлению Гмелина, этот брат вылечился. То есть у него прошло это заболевание. Но, тем не менее, хан его не отпустил. Он его оставил. Дело в том, что этот хан подозревал в этом отряде русских шпионов. И как только Гмелин прибыл в город, он отправил письмо на юг, в город Шираз, с тем, что он захватил русских шпионов и не хочет ли хан Шираза получить его, ну, и как-то допытать. Вот. И ждал ответа. Поэтому он их задержал. В это время климат для европейцев, так скажем, и русских, и немцев был непригоден, они почти все заболели. Из 15 человек команды, 5 только, команды корабля, 5 только могли справляться со своими обязанностями. В это время заболел прекрасный рисовальщик Иван Борисов, и он там умер в октябре. И большая часть команды была больна, и Гмелин говорит, что тех людей, которые могли бы за ним ухаживать и подавать воду, было гораздо меньше, чем заболевших. Но тем не менее что-то изменилось, и 4 ноября хан их отпустил. Буквально перекрестившись, они отправились в путь, но через некоторое время их нагнало преследователи и сказали, что, то есть их арестовали, задержали и сказали, что они видели, что у них в рисунках был портрет хана, и везут они его в Россию с той целью, чтобы там, на территории России, в этот портрет выстрелить, и в тот же момент хан, находящийся в своем городе, умрет.
1: 3.
0: Гмелин был страшно возмущен этой нелепостью, этой глупостью. А рисунок подобный действительно был. Это нарисовал покойный Иван Борисов, срисовал с кальяна, который курил персианин, изображение, ну, некого мужчины. Гмелин потратил целый день в поисках этого рисунка, но не нашел. И заверил, что ничего подобного он делать не будет,

Это было такое немецкое поселение, и мы потом посмотрим картинку этого города. А потом он поехал в Моздок восстанавливать здоровье на минеральные воды, но не только восстанавливать, собирать информацию, все исследовать. И в 1973 году он отправился в следующий маршрут. Он уже изучал западное побережье Каспийского моря, и Дагестан, территорию Дагестана, и Кавказ, и опять же добрался до Ирана. И уже когда он вернулся в Дербент, это уже был конечный пункт, он там изучал окрестности, а Дербент, видимо, очень нравился, потому что несколько раз туда возвращался. Уже недалеко от Дербента он был схвачен в плен. Там началась какая-то местная своя разборка местных феодалов. И кайтакский хан Усмей Эсмир Арамзы захватил его в плен. А что он хотел? Он был вообще недружелюбно настроен по отношению к России. Что он точно хотел, было непонятно. Не то он хотел, чтобы вернулись, там чуть больше 200 семей перешли на сторону России, вот чтобы они вернулись. А он требовал выкуп 30 тысяч рублей, все время менял свои условия. Екатерина хотела отправить отряд, как вооруженный отряд, чтобы отбить ученого, но не смогла этого сделать, потому что в это время произошло Пугачевское восстание, и просто она не успела. Измученный вообще болезнями, тревогами и волнениями, и содержался он в очень плохих условиях, Мелин, он через 6 месяцев содержания в этом плену умер. Умер он летом 1774 года. Моментально трех спутников, которые были рядом с ним, это был один академический студент, новый художник и гравер Фредерик Бауэр и еще один человек, их отпустили. Они хотели привезти тело ученого на территорию России, но сделать это не смогли. И довезли его на Орбе только в Каякент, где и похоронили. Но это недалеко вот от того места, где он умер. А умер он в таком селении в горах Ахмет-Кент, куда был заключен в плен. Через год Екатерина отправила карательный отряд. Были возвращены вообще все, что было отобрано. И хан принес извинения. Но Гмелин уже умер, на ту пору ему было всего лишь 30 лет. Но, тем не менее, все его труды были напечатаны. Вот у меня передо мной тут две книжки, хотя я рассказывала про одну, сейчас скажу, почему так. Его труды были напечатаны сначала на немецком языке, начали их печатать, напечатаны в 4 томах. Последний, 4-й том содержал его дневник личный. На русский язык перевели всего лишь 3 тома. 4-й так и остался без перевода. Там еще были комментарии Паласа и какая-то характеристика Гмелина, но на русском языке было только 3 тома, а у нас они только 2. Ну, может быть, больше случая не представится вам их посмотреть и показать, поэтому я сразу 2 и принесла. Посмотрите сначала на переплет. Это такой цельнокожаный переплет эпохи, очень строгий, красивый. На корешке вставки из цветной кожи с тиснением. Очень красивый трехсторонний такой раскрашенный обрез с рисунком. Вручную сделанная форзаца из мраморной бумаги. И первый том вышел в 1771 году. То есть, вот смотрите, немецкое издание уже стало выходить в 70-м году. В 71-м году уже вышел первый том. В то время Гмелин еще был жив, неизвестно, здоров, может, не очень здоров. Но, тем не менее, то есть это как горячие пирожки. Он отправлял свои отчеты, которые сразу же публиковались, переводились на русский язык. В общем, эта скорость, она потрясает. Здесь начало посвящения, естественно, Екатерине II, которая была заинтересована в подобных исследованиях. Ну и плоха та книжка, в которой нет картинок, и я вам предлагаю посмотреть картинки в этой книге. Здесь очень много птиц, которых много в этом регионе, и перелетных, и которые там обитали. И Гмелин с удовольствием их изучал. В предисловии, кстати, он говорит, что большое количество насекомых им было собрано, но насекомых в этой книжке нет, поскольку он решил, что детальное изучение будет уже когда он вернется по возвращении, потому что с собой у него была только маленькая библиотека, и он не мог воспользоваться какой-то информацией. Здесь вот есть изображение земляного зайца, или такого тушканчика. Если видно, там за моей спиной такой маленький есть, а здесь вот такой покрупнее нарисован. Он их находил в большом количестве. Вообще крупных млекопитающих, конечно, он не встречал практически, встречал очень мало. А вот таких

0: степных обитателей, в большом количестве были изучены. Здесь вот нарисована выхухоль, своеобразное такое оригинальное животное. Он рассказывает, что люди их добывали с тем, чтобы их хвосты перекладывать в постельное белье. Именно там содержатся такие мускусные мешки, которых Мелев насчитал 18, и которые и выделяют вот этот характерный запах. Ну а уже чуть позже выхухоль стали добывать, чтобы шить одежду, шубы. И трудно себе представить, сколько нужно было поймать этих маленьких животных, чтобы шить шубу. Хотя это мех достаточно ценился. Здесь у нас изображен суслик. Такое тоже забавное изображение. И я хотела вам показать как раз крупное млекопитающее, которое, можно сказать, впервые было исследовано Гмелиным. Это дикая лошадь тарпан. В конце 18 века эти животные уже исчезли, их не было. Они не сохранились, но Гмелину еще удалось наблюдать. Так. Сейчас я найду, потом скажу. Но Гмелину еще удалось наблюдать этих тарпанов. Целую стаю он преследовал и их изучил. Это, как он говорит, что самый крупный тарпан будет намного ниже, чем самая мелкая домашняя лошадь. Но скорость у них гораздо быстрее, чем у домашних лошадей. Цвета они такого мышиного, однотонного. И местные жители иногда их ловят и пытаются как-то приручить. Нельзя сказать, что одомашнивают, потому что одомашниваются они очень плохо. Практически не живут они в неволе. Ездить на них нельзя, они невозможно, вообще не способны к верховой езде. И работают они, конечно, там написано, что, но живут в неволе, переживают очень тяжело. И эта лошадь известна как лошадь Гмелина. Ну и, конечно же, здесь огромное количество растений, больше 100 видов Гмель написал, потому что это основная его область специализации в апиологии. И мы видим, что здесь прям вот такая красивая ботаническая полноценная иллюстрация, где изображены все части растения, и корень, и цветок, и листочки. Так, по-моему, здесь что-то еще рассказывал, Дим. Ну и давайте посмотрим второй том. Во втором томе как раз здесь есть изображение города Сарепты. Это было немецкое поселение, в котором Гмелин нашел себе жену. Они приехали в Россию в 1765 году. Посетил их Гмелин в 1768 году. Это вот... Наверняка вы слышали про поволжских немцев. Это были последователи религиозной Яна Гуса. Небольшое поселение. Там сначала приехало 60 человек, потом еще какое-то количество к ним присоединилось. В общем, около 160 человек там было. Значит, с 65 по 68 прошло всего лишь 3 года. И смотрите, какой у них крестообразный город. Но что меня больше всего удивило, что вот здесь на плане изображен ключ. Из этого ключа они сделали водопровод во всех домах. У них была вода в конце 18 века. Местные жители к ним относились не по-добрососедски, на них нападали, поэтому их город был окружен такой крепостью. Но тем не менее, как этот, птица Феникс, они возрождались от всех нападений. И сейчас эта территория входит в территорию города Волгограда. Там есть музей. И, например, мне бы хотелось туда уже съездить и посмотреть, потому что мне было удивительно интересно. Ну и, конечно, в области, в Астраханском районе, в Астрахани, в самой и в окрестностях, Гмелин изучал огромное количество рыболовных промыслов, которые были такие оригинальные. Раньше он с ними не встречался. Здесь много разных способов, как можно было поймать и удить рыбу. И один способ я вам расскажу. Это построение таких забоек или учуги, как они назывались, когда вдоль реки забивались сваи и строились так называемые избы в форме сердец, такие сердечники. Они сделаны были таким образом, что крупная рыба типа осетра, очень крупного, она могла заплыть И дальше у нее не было маневра до поворота, то есть она не могла оттуда выплыть. Заплывая, она задерживалась вот в этих избах, и таким образом ее добывали. Самая такая крупная матерая изба находилась в центре, там самая крупная рыба, а по окраине более мелкая. Но удивительно, что эти сваи нужно было проверять каждый год, и для этого была специальный человек, водолаз. И как он работал? Проверяли эти сваи весной и осенью, в тот момент, когда, наверное, рыба не ловилась, я думаю. Вот, он прежде чем приступить к своей работе, он выпивал небольшой стакан водки, примерно 115 грамм. Дальше он отправлялся в баню на очень горячую, на полчаса. После этого он надевал шубу и на лодке приплывал вот к тому месту, куда он должен был погружаться. Опускался на глубину и исследовал всю длину свая, внимательно проглядывая. Значит, дальше он выныривал, заглатывал воздух и продолжал это погружение до тех пор, пока он не дрожал от холода. А после этого его вытаскивали, и вся эта процедура с питьем водки и заходом в баню продолжалась примерно 5 раз до той поры, пока кровь не начинала у него идти из ушей и из носа. И вот чтобы проверить такой забой, уходила на это целая неделя, примерно вот неделя, 7 дней проверялась. Гмелин говорит, что такие водолазы долго вообще жить не могли. Они страдали, во-первых, глухотой и многими сопутствующими заболеваниями. И, в общем, через 10 лет работы они уже были не способны к такой работе. Но это люди были из крепостных, тех людей, которые, в общем, держали эту территорию и строили забои. И помимо обычной зарплаты рыбы, которую они получали еще ведро воды за каждый вот ведро водки за каждый вот такой просмотр. В книге действительно очень много вообще забавных, интересных историй. И я хочу сейчас вам еще показать картинки с птицами. И пока я буду их показывать, хочу... еще хотела показать, что тут еще этнографические наблюдения, потому что в Астрахани жила целое поселение, целая такая община армян. И здесь нарисованы и костюмы армян, и служба в армянской церкви, и их уклад, и их жизнь. Вот много всяких забавных историй. Но я хотела бы вам рассказать еще вот сказку, которую он услышал от служба в армянской церкви, услышал от калмыков по поводу вкуса озера. Путешествуя по притоку Волги Ахтубе, он обнаружил три озера. В одном из них была очень сладкая вода. И местные жители сказали, что существует такая сказка, что некогда жил татарский царь, у которого было две жены. Одна из них была знатного рода, а другая простолюдинка. Очень красивая, но без благородных кровей. Естественно, жена знатного рода не взлюбила простолюдинку и придумала, каким бы способом ее можно было избавиться, и нашептывала царю, что негоже ему свою такую благородную кровь мешать вот с такой неблагородной, поганой, как она говорила. Поэтому ей было предложено найти человека знатного рода, такого, который будет ей по вкусу, полюбится ей, выбрать его, и тогда царь построит для него дворец. И, отмечая это событие, пришло очень много людей, царь напился и, почувствовав себя пьяным, отправился к себе в опочивальню. Заметив это, вот эта жена увидела этого, поприказала этого царя перенести свои покои. И когда царь утром проснулся, он страшно рассердился, увидел, что он находится с этой женой, от которой он должен был избавиться. Он сказал: в чем же дело, мы же договорились. А она говорит: мы как договорились? Мы договорились найти того знатного человека, который будет мне люб, а люб мне только ты прекрасный и замечательный. Так понравились эти слова царю, что он построил для нее дворец на берегу озера. А она, зная, что этот царь очень любит охоту, стала выбрасывать в это озеро сахар, привлекая тем самым птиц. И птицы летели в это озеро без счету. Царь, приезжая на охоту, утомленный охотой, приходил к ней во дворец, оставался там жить и провел с ней дни до конца жизни. В общем, такая история. Ну, вода тут не поэтому, конечно, сладкая, но такая история, которая, в общем, ничего не меняется в этом мире. Она использовала тот метод привлечения мужчин, который используют все женщины на Земле. Вот. Ну, а это... Ну, а это стерх. Посмотрите на него внимательно. Ну и что еще в конце? Ну и в конце я вам покажу еще карту Астрахани. А мы вроде карту смотрели с тобой, да? Карту Астрахани. Если кто в Астрахани был, может сравнить, похоже, чем она изменилась, насколько она увеличилась. Ну, еще и несколько видов Астрахани со стороны Волги. Это с северо-западной стороны. А это с юго-восточной стороны. Конечно, мы полностью не можем посмотреть всю книжку, рассмотреть все картинки и прочитать все замечательные совершенно истории. Но я вам хочу сказать, что на сайте РГП, Российской государственной библиотеки, которая бывшая библиотека имени Ленина, выложены электронные версии. Там даже выложена версия той книжки, которой у нас нет. И вы можете посмотреть, внимательно все изучить и почитать, потому что истории там действительно потрясающие. И в завершение я хочу вам пожелать путешествий и сказать, что я, например, человек, который, ну, нельзя сказать, что очень сильно любит путешествия, но читая эту книгу, мне захотелось поехать и в Астрахань, и на Ахтубу, и я забыла рассказать еще одну историю. Да? Рассказывать? Да, я забыла рассказать еще одну историю, которая тоже меня потрясла, и мне кажется, она будет интересна. Ну, во-первых, Гмелин, ну, не так хорошо себя чувствовал, он очень тяжело переносил жару, и более того, что он болел разными болезнями. Вот, например, он переболел оспой во время путешествия. И случился это тот момент, когда пришло известие о том, что Екатерина II и наследник Павел как раз выздоровели после того, как они сделали прививку оспой. И Гмелин пишет, что это было для него удивительно, и было удивительно для меня, что когда он приехал в небольшой город Острогожск, который сейчас находится на территории Российской Федерации, а тогда это была Малороссия. Он очень удивился, когда узнал о том, что местные жители вообще уже испокон веков, можно сказать, прививают оспу. Делают это не следующим способом. Они берут коровью оспу или как-то ее покупают или добывают, привязывают маленькому ребенку до тех пор, пока у нее не повышается температура, не поднимается жар. Дальше они ее отвязывают. Ребенок при этом не ложится в кровать с затемненными окнами, а живет обычной жизнью, играет, как все здоровые дети. У некоторых из них оспа высыпает, у некоторых нет. Но некоторые даже умирают. Несмотря на это, эта традиция есть, и людей прививают. И он беседовал с одной женщиной, которой в ту пору исполнилось 75 лет, и она ему рассказала, что в прошлом году она привела таким же способом свою внучку, каким ее прививала ее мать. То есть если отсчитать, это было там в 1770 году, предположим, отсчитать 75 лет, то это получается вообще конец 17 века, когда люди в этой местности уже использовали этот способ. Это прям действительно удивительно. Ну вот, и в завершение я хотела вам сказать, что я желаю вам интересных путешествий, не таких трагичных, а интересных, действительно, может быть, немножечко опасных, но чтобы все с вами было хорошо. Мне кажется, это вообще здорово, интересно исследовать что-то новое, тем более нашу Россию, которая еще и до сих пор нами толком и не исследована, нами с вами. Вот. Ну и не забудьте подписываться, нажимать на колокольчик, у нас большие планы. Я хотела бы вам рассказать еще про повелителя Бог, еще рассказать про историю самого массового убийства одного вида животных и много чего интересного. Не пропустите это. Ну и задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием ответим. А вас сегодня разбудил стерх. Сорян.
1: Сейчас, подожди, все равно ты записываешь.
0: Да.
1: Я не понял, после такого внушительного вступления, этот ролик выйдет в начале, а тот после этого?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Ну, мне кажется, да. И одну такую экспедицию возглавил Самуил Георг Готлиб Гмелин.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной! Почему потерпела аварию Луна-25? Какие новые тела открыл телескоп Джеймс Уэбб? И как появились кольца Сатурна? О всем, что мы узнали о Вселенной, обсуждаем и говорим с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, начнем мы с Луны-25. Названы предварительные причины крушения аппарата, в чем они были и... Есть ли какие-то версии, может ли это быть исправлено в следующих запусках?
2: Ну, во-первых, версия есть, и, конечно, она исходит от Роскосмоса, который управлял этим аппаратом и создавал его. Поэтому, чтобы быть точным, я зачитаю с листа. Все-таки это официальное сообщение. Итак, наиболее вероятной причиной аварии Луны-25 стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров. Из-за возможного попадания в один из массивов данных с различными командами, с различными приоритетами их исполнения прибором. Потом они расшифровали это, хотя для меня не намного понятнее стало, но расшифровку тоже надо озвучить. Распределение команд в массивах данных имеет случайный характер. Из-за этого в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров. Ну, то есть никаких сигналов не приходило. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное отключение двигательной установки. Теперь я кое-что понял, расшифрую,
1: давайте,
2: а потом мы обратимся к профессионалам. Тормозная установка должна была включиться на то время, которое позволяет аппарату с высокой окололунной орбиты, а он уже был на ней, хорошо вышел, спуститься на низкую окололунную и подготовиться уже к мягкой посадке на Луну. Надо было измерить, как изменится скорость в результате торможения, чтобы этот переход произошел. Измеряет такой приборчик, акселерометр. Грубо говоря, это грузик на пружинках. Когда аппарат начинает тормозить, он сдвигается, меняет свою скорость, а грузик остается на месте. Ну, как автобус тормозит или машина, и нас кидает вперед, да, вот мы грузик. Но вот этим натяжением ремней безопасности как раз и чувствуем, насколько сильно притормозил автомобиль, как изменилась его скорость. Точно то же самое на всех космических зондах. Теперь осталось понять, что же там с программами управления произошло, почему не пришел сигнал от акселерометров на бортовой компьютер, почему он не выключил
1: тормозной режим. Ну, тут как раз нужна расшифровка.
2: Нужна расшифровка. Сам я не мог этого сделать, я никогда не участвовал в этих работах. Я обратился к специалисту, к Антону Громову. Он настоящий инженер по космическим аппаратам. Он мне написал, для того, чтобы вовремя выключить двигатель, они в реальном времени, они, это те, кто управляет аппаратом, анализируют выданный импульс по показаниям акселерометра. Это мы уже знаем. То есть интегрируют перегрузку, интегрируют, то есть складывают вот эти вот, чем дольше длится и чем сильнее перегрузка, но, очевидно, тем сильнее изменилась скорость. Интегратор, это все понимают, что такое. А перед маневром надо включить акселерометр, чтобы он начал работать. Это делается командой, которая идет, вот важно, через общую информационную шину. То есть дорожка к компьютеру одна, а к ней подключены многие приборы. И чтобы они на этой дорожке не пересекались, их сигналы не сталкивались, каждому из них дается определенный приоритет, ну, такой временной слог, куда прибор может послать свою команду. Но чтобы они как-то не конкурировали, им даются приоритеты, вот ты важный прибор, ты не важный, от тебя мы вообще не ждем команды, можешь не посылать. Чтобы обеспечить информационный обмен через одну шину, вводится концепция приоритетов команд. Команды с высоким приоритетом проходят первыми, а менее приоритетные идут следом, ну, либо вообще про них забывают. Антон пишет, как я понял, они, программисты, напутали с этими приоритетами. Команда на включение акселерометра не прошла, акселерометр не включился. Из-за этого система управления думала, что перегрузки вовсе нет, то есть, что импульс тормозной не подается, и двигатель выключать не надо, потому что он и так не был включен. Ну, конечно, хитрость там была одна заложена. На всякий случай, Антон об этом пишет, было максимальное время предусмотрено. Ну, а если бы действительно команда не пришла, а двигатель включился, в конце концов его надо выключить, чтобы он топливо все не израсходовал. Но это время было заложено слишком большим. Компьютер, в конце концов, не получив команду от акселерометра, решил, хватит, выключаю тормозной двигатель. Но тормозной импульс был уже такой большой, что не переход на низкую орбиту, а просто пикирование на поверхность Луны произошло, и аппарат разбился, мы это знаем, кратер от него найден, 10 метров диаметром, хороший кратер получился. Я не смеюсь над этим, а, конечно, сожалею, очень жалко.
1: Но это интересно с технической точки зрения, опыт и...
2: Опыт, конечно, получили.
1: В любом случае, скажите, тогда я просто уверен, что это, наверное, одно из самых подробных объяснений того, что на самом деле произошло с технической точки зрения.
2: Как мы с Антоном
1: это... То, что сегодня прозвучало у нас. Но все же, если следующая миссия будет, а она будет, вот это знание, оно поможет исправить ошибку или нет?
2: Ну, конечно, этого, наверное, уже не допустят.
1: Но мы же вышли на орбиту, да, то есть, в общем-то, осталась только посадка, это уже совершалось и ранее.
2: Остался переход на более низкую орбиту, которого мы так и не совершили, мы спикировали, значит, надо теперь научиться все-таки аккуратно переходить на предпосадочную орбиту, низехонько-низехонько на поверхности Луны, а потом аккуратно сесть, а это тоже проблема, измерять скорость, расстояние до поверхности Луны. А Антон Громов предполагает, он ведь не участвовал в программировании этого корабля, но он предполагает, в чем заключалась ошибка программистов. Дело в том, что разные команды упакованы в блоки. У команд есть свой личный приоритет, какая важная, какая неважная. Но попадая в блок программный, она более важно воспринимает приоритет этого блока. И вот если важная команда с высоким приоритетом попадает в блок программ, который считается неважным, ну, что-нибудь там второстепенное, какая температура там внутри аппарата, там, как функционирует аккумулятор, что-то такое, на что можно не сразу обращать внимание, то даже высокоприоритетная команда, находясь в блоке низкого приоритета, не пройдет в компьютер. Вот это... И Антон, так сказать, вычитал из объяснения данного Роскосмосом, что важная программа на включение акселерометров попала в блок неважных, и поэтому не прошла в компьютер, и случилось несчастье. Ну, программисты должны сделать вывод. В оправдание я должен сказать, что эта ошибка Роскосмоса, она не уникальная. И не только для Роскосмоса. И в НАСА были такие ошибки, и в Европейском космическом агентстве, я напомню, как о Марс разбился европейский аппарат, как предыдущий аппарат индийских ученых разбился о Луну. Такие ошибки бывают. Жалко, потому что программисты все-таки, и тем более тестировщики программ, которые потом просматривают все возможные варианты поведение программы, не должны были это упускать, жалко, что упустили. Долго делали этот аппарат, теперь долго будут делать следующий аппарат, я надеюсь, все-таки сделают. Ну, опыт – вещь хорошая, только лучше его, значит, на других обучаться этому опыту, чем на своих ошибках.
1: Наблюдать за планетами и звездами – отличное увлечение. Но иногда, после того, как ты ночами смотришь на звездное небо, возникают сбои режима. Да и помимо астрономии, причин для бессонницы у взрослого человека множество. Постоянный стресс от работы, тревога за близких и многое другое. Справиться самому с этими проблемами сложно. Тут нужна помощь специалиста. Но когда ты ночью толком не спишь, а днем работаешь, попасть на прием сложно. Найти хорошего психотерапевта, выбрать время, записаться, съездить на консультацию. На это может уйти не один день. В итоге визит к специалисту опять и опять откладывается, а проблемы накапливаются. Так и было, пока я не узнал о сервисе подбора психотерапевта «Мета». Здесь тщательно отбирают специалистов. Эксперты сервиса лично проверяют каждого терапевта на наличие профильного образования и умение работать с конкретными темами. Алгоритм для подбора психотерапевта учитывает более 150 параметров, а значит, поможет точно подобрать подходящего именно вам специалиста. Ценовые категории самые разные, от 2000 рублей за сеанс. Все сделано максимально удобно для клиента. Выбираете удобный мессенджер для связи, сами договариваетесь о способе оплаты и регулярности встреч. Задача сервиса – подобрать психотерапевта под ваши задачи, а дальше вы сами решите, продолжать занятия или нет. Мета – сервис подбора психотерапевта. Подберите специалиста, подходящего именно вам. Переходите по ссылке в описании и получите скидку 25% на первую сессию по промокоду «Неземной». Журналисты пишут громкие заголовки, тоже зачту. Телескоп Джеймс Уэбб открыл новый тип небесных тел. Это действительно так?
2: Вообще, я не люблю громкие заголовки от журналистов, но в данном случае они правы. Действительно, Джеймс Уэбб в очередной раз доказал свою полезность. Не зря его запускали. Абсолютно новый тип небесных объектов. Речь идет о том, что он сфотографировал туманность Ориона. Ну, все знают туманность Ориона, кто вообще на небо когда-нибудь смотрел. Замечательное газовое гигантское облако, в котором на наших глазах рождаются звезды. Оно не очень далеко от нас, поэтому детали там можно рассмотреть. И Хаббл туда смотрел, но Джеймс Уэбб обладает инфракрасным зрением, и он видит теплые объекты, а не только светящиеся. И он там нашел пары планет-гигантов. Причем летающие отдельно от звезд. Вообще говоря, планеты, летающие отдельно от звезд, уже были открыты. Это планеты-изгой, их мы называем. И в этом нет ничего странного. Мы знаем, что в период формирования планетных систем их там много, планет. И они конкурируют, они друг с другом иногда сталкиваются прямо, иногда гравитации свои меняют орбиты. Могут уронить планету на звезду, могут выкинуть из планетной, из молодой планетной системы. И вот такие планеты-изгои, беглецы, по-разному их можно назвать. Единственное, что мы до сих пор знали, что планета-изгой должна быть одиночной. Потому что все расчеты движения планет, звезд показывают, что при гравитационном взаимодействии всегда выталкивается одно тело, самое легкое, ну, то, которое легче всего вытолкнуть. И вдруг в туманности Ориона открыли планеты, гиганты, типа Юпитера, даже чуть потолще, помассивнее Юпитера, и они летают парами. Как пару можно выкинуть из планетной системы? Динамика, расчеты не позволяют это оправдать. Может быть, они рождались такими парами вообще отдельно от звезды? Расчеты и это не позволяют понять, потому что отдельно от звезды это очень маленькое облако, которое гравитация не в состоянии сжать и превратить в одну планету или там в два кусочка, в две планеты. А пока им дали только предварительное название. Jupiter Mass Binary Object, то есть двойной объект, или как два объекта с массами Юпитера. А аббревиатура-то какая? Jumbo. Помнишь, кто такой Джамбо?
1: Да.
2: Слон или слоненок. Ну, в общем, интересно. Слон какой-то, прославленный, по-моему, в диснеевских мультфильмах, да? Так вот, эти Джамбо – это абсолютно новый тип небесных объектов, понять происхождение которых нам предстоит. И, честно говоря, я много этим занимался. Вот в этой области я считаю себя определенным специалистом. Я пока не понимаю, как пара планет может вылететь из молодой планетной системы.
1: А вот эта версия, которую вы уже или озвучили, родиться, что они там рождаются, это совершенно невозможно. Ну, то есть вот недозвезда, это, которая набирала массу, но
2: потом
1: не набрала.
2: Поделилась пополам, получилось две планетки-гиганта. Знаешь, это более вероятно, но и таких недозвезд мы не наблюдали, чтобы они прямо маленькие, ну, планеты-гигант, мы говорим, ну, какая она гигант по сравнению с Солнцем, даже Юпитер в 1000 раз уступает нашему Солнцу по массе. Это, в общем, очень эфемерный такой объект, как может облако сжаться до такого, в общем, надо думать.
1: Удивительная загадка.
2: Правда.
1: Ну, зато вот появилась ясность. Давно знали, что на Венере есть молнии или их подобие, но не совсем было понятно, как все-таки это происходит. И вот, кажется, секрет раскрыт. В чем была трудность и что нам стало теперь понятно?
2: Начнем с того, что молнии мы никогда не видели. Атмосфера Венеры такая непрозрачная, что если там внизу чего-то сверкнет, мы это наверху, конечно, не... А что мы видели? А мы видели радиосигналы, так называемые атмосферики. Они в любой, у любой планеты, у которой есть магнитное поле, у Венеры оно слабое, но есть, они рождаются, как правило, при вспышках молний. Вот на Земле как грохнет, там молния сверкнет, идет электрический импульс в магнитосферу Земли, и там такие сгустки плазмы начинают гулять по силовым магнитным линиям, а радиолюбители воспринимают это как уй-уй-уй, такие вот звуки, называли их раньше атмосферики, ну и сейчас называют атмосферики. Мы понимаем, это что-то.
1: А визуализаторы потом уже из этого рисовали картинки, как будто Венера просто испещрена.
2: Ну, да, атмосферики молнии. Значит молнии. А молнии – значит вулканическая деятельность. Вспомни, у нас, когда работает мощный вулкан, поднимается столб горячего воздуха, там лава недалеко летает, а воздух взлетает в стратосферу, и вот это вот движение горячего воздуха над жерлом вулкана, оно заряжает облака электричеством, и рядом с любым вулканическим извержением гремят громы и сверкают молнии. Был сделан вывод – атмосферики – значит, молнии, значит, на Венере работают вулканы. Теперь рядом с Венерой пролетал космический аппарат «Паркер». Вообще-то он не к Венере направляется. «Паркер» запустили, чтобы исследовать Солнце вблизи. У него совершенно сумасшедшая защита, щит такой, которым он прикрывает себя от Солнца и подлетает к нему. Только подлететь к Солнцу очень трудно. Для этого надо как бы остановить космический аппарат на орбите Земли и дать ему возможность падать на Солнце. Легко сказать «остановить». Земля по орбите летит со скоростью 30 км в секунду. Ни одна ракета у нас такую обратную скорость не сообщит. Поэтому к Солнцу посылают так. Притормаживают полет космического аппарата. Он начинает потихонечку приближаться к Солнцу и достигает орбиты Венеры. А гравитация Венеры его дополнительно притормаживает, и он уже летит к Солнцу. Таким образом и Паркер движется, причем он неоднократно мимо Венеры пролетает, и каждый раз уменьшает скорость своего полета и приближается к Солнцу. Ну, а раз пролетаем мимо Венеры, почему бы ее не исследовать? Паркер очень хорошо снабжен научными приборами, и он каждый раз, пролетая мимо Венеры, делает какие-то открытия. Одно открытие совершенно замечательное им было сделано. Оказалось, на верхнем слое облаков Венеры отпечатывается ее рельеф. Мы впервые увидели как бы карту Венеры, большие ее материки, которые отпечатались на внешнем слое облаков. До них 50 километров, даже 60 до этих облаков. Но почему-то вот так складывается динамика атмосферы. Это было первое открытие. А второе – атмосферики. Он, пролетая через магнитосферу Венеры, кажется, заметил, что никакого отношения к молниям на Венере эти атмосферики не имеют. Магнитосфера Венеры, как и Земли, иногда приводит ее динамика движения, солнечный ветер ее постоянно шевелит, к перезамыканию магнитных силовых линий. Там электроток возбуждается, и вот эти атмосферики рождаются в результате, так сказать, жизни самой магнитосферы Венеры. И никакого отношения, ну, по крайней мере, на первый взгляд, вот первое такое наблюдение, не имеют ни к молниям, а значит и к венерианским вулканам. Очень жалко. Хотелось бы, чтобы Венера была вулканической планетой, потому что она горячая, магма там наверняка близко подходит к поверхности. Должны быть вулканы. Но, честно говоря, мы топографию Венеры неплохо знаем. Мы ее с помощью радаров уже общупали. Горы есть. А вот действующих вулканов, где бы была видна, там лава вытекала, еще что-то, нету. Горы старые, они хоть и вулканические, но старые, как Гавайи наши, там другие вулканы, но отнюдь не как действующие. Поэтому, в общем, складывается картина такая. На Венере вулканов или совсем нет действующих, или так мало, что никакого отношения там к молниям и к атмосферикам они не имеют.
1: Молнии больше не рисуем, а почему такая горячая планета прекратила свою вулканическую деятельность?
2: А вот непонятно. А вот непонятно. Дело вот еще в чем. На Венере нет материковых плит. То, что на Земле мы видим, как материки, как плавают на полумягкой мантии нашей планеты, ну, Земля тоже теплая внутри, и вулканы, где у нас вулканы образуются? Они по краям материков. Там, где дно океана подныривает под материковую плиту, тащат туда легко растворимые, ну, воду даже тащат, и другие породы, которые при высокой температуре в газ превращаются и фонтанируют из вулканов. Вулкан как, ну, я не знаю, как бутылка шампанского, да, там вскипает, вот газ выделяется и выталкивает лаву наружу. Поэтому вот это вот движение материковых плит и движение океанского дна подныривающего, субдукция так называемая, оно нужно. А на Венере его нет. Может, поэтому и вулканы не работают. Друзья, в внеземном подкасте мы обсуждаем текущие новости о Вселенной, новые открытия в этой области. Но ведь у нас есть еще один подкаст. Он называется «Вселенная плюс». Мы недавно вместе с физиком Алексеем Семихатовым и нейробиологом Вячеславом Дубыниным обсуждали замечательную вещь. В чем сходство и различие между мозгом человека и Вселенной в больших масштабах? Очень интересный получился разговор. Приглашаю вас к нему.
1: Давайте снова к космосу и к нашей Солнечной системе, где появилась новая версия появления колец Сатурна. Как же они возникли? Что мы теперь об этом знаем?
2: Как мы теперь думаем, как мы теперь что они думаем, возникли? Раньше мы думали одно, теперь другое, может быть, завтра третье. Но похоже, что разбираемся потихоньку. Во-первых, сами кольца Сатурна совершенно необычные. Ведь кольца есть у всех планет-гигантов. У Юпитера, у Сатурна, у Урана, у Нептуна. Но кольца Сатурна, во-первых, яркие. Мы их видим в детский телескоп даже, в хороший бинокль иногда можно увидеть кольца Сатурна. У других планет вообще не видно колец, пока к ним не подлетели космические аппараты, ну, либо не создали очень мощные телескопы. Вот недавно на Земле мы их не видели. В чем дело? А кольца Сатурна просто очень массивные. Ну, например, если взять кольцо Юпитера, самая гигантская планета, у него есть кольцо, оно темное, из пыли состоит. Если взять все вещество кольца Юпитера и слепить из него комочек, получится объект 200 метров размером. Но это крошечный астероид. Если взять Уран и Нептун, у них тоже есть кольца, и собрать у них все вещество кольца, получится маленький астероид размером километр, 2 километра, тоже очень маленький. А если взять кольцо Сатурна, то из его вещества получается астероид в 200 километров размером. То есть такой полноценный, один из крупнейших вообще в Солнечной системе. То есть там очень много вещества. Это первое. Второе. Вещество Сатурнового кольца яркое, белое. Видно, что даже если это пылинки, камушки, какие-то глыбы, они покрыты большим количеством свежего снега. Именно свежего, не какого-то супердревнего, который постепенно теряет яркость под действием космической радиации, мы это хорошо знаем. Нет, хорошего, свежего снега. Ну, свежий по астрономическим понятиям. То есть ему там не больше 100 миллионов лет, например, да? Потому что остальные возрасты миллиардами лет исчисляются в Солнечной системе. Третья неожиданная сторона окрестностей Сатурна, можно так сказать, кроме молодого массивного кольца, он имеет рекордное количество спутников мелких. Он сегодня абсолютный рекордсмен по количеству спутников. Вот на сегодняшний день их у него 146. То есть все остальные планеты-гиганты в сумме не имеют такого количества спутников. Вот все это, кажется, удалось совместить в одной модели. Мы раньше думали о том, что, наверное, кольцо Сатурна – это результат разрушения одного из его спутников. Если спутник летал недалеко от планеты, то постепенно, может быть, он приближался к ней под действием приливного торможения. Ну и в конце концов, тот же самый приливный эффект, который на Земле немножко деформирует наши океаны и заставляет прилив-отлив меняться, он более мощный вблизи Сатурна, и он может не деформировать, а просто разрывать спутник, делить его на части. Но для этого нужен был бы один спутник, а близкие к любой планете спутники, они, как правило, состоят из каменного вещества. Ну, вот взять Юпитер, там Ио, Европа, Ганимед, они практически каменные, ну, немножко воды на них есть. А надо было бы как-то еще объяснить, что снега, воды много в кольцах Сатурна. И вот астрономы сделали модель, в которой они компьютерная модель, очень хорошая, детальная, столкнули два ледяных спутника. Может быть такое? Ну, может быть. Когда больше сотни спутников, почему бы двум не столкнуться? Они немножко по орбитам гуляют, и, в принципе, их орбиты могут пересечься. И оказалось, что это неплохо моделирует кольцо Сатурна. Если два близких спутника стукнулись, кстати говоря, эта модель может быть полезной и для объяснения происхождения Луны. У нас же тоже одна из ведущих гипотез, что по Земле ударило тело какое-то, выброс вещества был, из которого сформировалась Луна. Полезная модель, очень точная, такая аккуратная. А в данном случае она призвана объяснить происхождение колец Сатурна. И вещества много, и крупные осколки от столкновения разлетелись, спутников много, 150. Мы их еще больше, наверное, откроем, просто не все еще увидели. В общем, так концы с концами связываются, мы потихоньку приходим к идее о том, что кольцо Сатурна – это не вечное, это довольно молодое образование, и пройдут миллионы лет, и оно постепенно померкнет, потеряет доли своего вещества и станет не таким заметным. К счастью, современные любители астрономии видят его в любой, даже самодельный телескоп.
1: Еще об одном спутнике, теперь о спутнике Юпитера, Европе. Известно, что там есть вода, но вот теперь стало понятно, что там есть еще и углерод. Откуда он там? И повышает ли это вероятность, что там есть жизнь, которую мы так надеемся найти в нашей Солнечной системе?
2: Да, хотелось бы в этом океане найти жизнь, но нам сначала надо понять, из чего этот океан. Если чистая вода, ну, в чистой воде, наверное, жизни быть не можем. Нужны какие-то элементы. Прежде всего, углерод, конечно. Но нашли-то не углерод, нашли углекислый газ. Но, тем не менее, все-таки СО2 – это отчасти и углерод. Были разные идеи по поводу того, откуда он. Он мог бы, в принципе, из космоса нападать. СО2, в общем, довольно много летает в космосе. Но в данном случае тот же самый телескоп Джеймс Уэбб помог понять, что этот СО2 вышел из недр самого спутника Европа. Как они это поняли? Во-первых, он в замерзшем виде, конечно, лежит. Это не газ, там газ не удержится, он в космос улетел, да и холодные эти спутники. Он лежит в виде сухого льда, или как он там, искусственный лед, да, вот СО2 такой в виде снега. Но он концентрируется на поверхности Европы, там, где область Тара на Европе, там, где ледяная поверхность спутников спучилась, потрескалась, вот такие торосистые льды, они открыли трещины и позволили воде выйти из-под ледного океана Европы. И он разлился, очевидно, и СО2 замерз именно в этом районе Тара.
1: Это все-таки СО2, то есть это компонент это углерода, нельзя говорить о том, что там нашли углерод.
2: Нет, это, углерод в составе молекул углекислого газа. Это хорошо, значит, в океане есть растворенный, может быть, углерод, растворенный СО2, углекислый газ. Это какой-то намек на то, что есть из чего образовываться жизнь. Но вообще надо исследовать это, конечно, там, на месте. И в ближайшее время мы надеемся на это. Я вот вычитал, какие программы полетов к Европе сегодня реализуются. Весной нынешнего года к Европе, ну, система Юпитера, конечно, но прежде всего для исследования спутника Европа, отправился Jupiter Ice Moons Explorer, то есть исследователь ледяных спутников Юпитера. Ну, не только Европа ледяная, но в первую очередь, конечно, для Европы. Он уже полгода как летит. А в будущем, в 2004 году, в октябре, ну, ровно через год, отправится Европа Клипер. Ну, то есть, ну, прямо он станет спутником спутника, искусственным спутником, естественного спутника Юпитера, и уже будет детально изучать поверхность. Ну, надеюсь, что... Конечно, интереснее было бы найти трещину реально открытую, широкую, и запустить туда подводную лодку в сам океан Европы. Лодки-то уже придумали, их даже сделали, насколько я знаю, автоматы такие. Не только военным нужны такие автоматические подводные лодки, но и ученым, которые жизнь ищут вдалеке от Земли. Но, наверное, это не скоро будет сделано. Это же надо найти долго открытую, надежно открытую до самого океана трещину, запустить, а потом каким-то образом сигнал оттуда получить. 20 километров льда – это, наверное, немалая преграда для радиоволн. Но на длинных волнах я думаю, можно будет на длинных радиоволнах, так же, как мы с подводными лодками в океане Земли связываемся на очень длинных волнах, наверное, также можно будет получить сигнал от этой ныряющей автоматической лодки на Европе. Алексей, мы говорим об изучении планет, а я хочу похвастаться. Только что вышла моя новая книга, посмотри, она называется «Астрономия планетных систем». В ней я собрал данные не только о нашей Солнечной системе, но и о новооткрытых экзопланетных системах. Так что сегодня это уже такой более широкий фронт исследований. У нас 5500 планет изучены. И тут прежде всего о методах исследований. Как мы изучаем планеты и экзопланеты, ну и что мы о них узнали на сегодняшний день. Я рад, что эта книга вышла как раз вот сейчас, когда буквально вал новых открытий о планетах и экзопланетах приходит к нам, и мы их обсуждаем.
1: Какой тираж и где ее можно заказать?
2: Сурдин, астрономия планетных систем. Друзья мои, сегодня все просто. Интернет подскажет вам, где ее заказать.
1: Ну что ж, поздравляю с выходом в свет книги. Ну и теперь еще об одном Спасибо. Свете, который впервые увидели астрономы. Это свет космических нитей. Их называют еще космической паутиной. Что это такое и что же сейчас мы об этом узнали?
2: Ну, раньше мы, конечно, догадывались, даже, можно сказать, замечали эту космическую паутину. Это структура распределения вещества в нашей Вселенной в очень больших масштабах. Я напомню, звезды концентрируются в галактике, галактики живут группами. Вот наша галактика Андромеда, еще несколько малышей, это наша местная группа галактик. Группы организованы в скопления галактик, а скопления тоже не случайно разбросаны друг относительно друга, а вытянуты в такие вот, ну, не скажу, что прямо уж линейные, довольно завихренные, но все-таки одномерные такие. Эта структура, знаешь, похожа на мочалку, вот которую добывают из этих тыкв, или как они, да, вот такие, с переплетенными нитями. Вот в большом масштабе нашей Вселенной выглядит как мочалка банная из таких переплетенных случайным образом нитей. Конечно, нам бы хотелось понять причины того, почему это произошло. Значит, когда-то в период Большого Взрыва, сразу после него, Вселенная уже была готова к тому, чтобы формировать вот эту структуру. Ну и выявить эту структуру. Пока мы наблюдали ее только в виде отдельной яркой галактики. Знаешь, можно сравнить наше предыдущее исследование с тем, как мы изучаем человека на рентгене. Вот мы его просвечиваем, получаем изображение скелета. Почему скелет? А это самые плотные места в теле человека. Все остальные легко пропускают рентгеновские лучи, а скелет не так легко. Поэтому мы вот скелет этой нитеобразной сложной структуры во Вселенной прослеживали по самым ярким, самым плотным образованиям, скоплениям и отдельным галактикам, и скоплениям там, где яркие звезды. Но кроме них же есть и другое вещество, и, кстати, его больше. Ну, например, в скоплениях галактик звезды, организованные в галактике, составляют меньшую долю массы. А большая масса обычного вещества, она в виде газа заполняет, горячего газа заполняет скопление галактик. Между скоплениями тоже газ должен быть. А совсем уж важное вещество – это темное, то самое темная материя или темное вещество – благодаря которому нитеобразная структура и сложилась. Ведь история развивалась так. Сначала эта структура сложилась из темного вещества, туда натек под действием гравитации темного вещества обычный газ, газ уплотнился, из него родились звезды и галактики, вот мы их и видим. А нам бы хотелось истинное, так сказать, вещество увидеть. И вот, наконец-то, шаг в этом направлении сделан. Да, темного вещества мы пока не видим, мы догадываемся о нем. Но мы уже увидели газ, который заполняет пространство между галактиками. Он очень разреженный. Как его увидеть? Он горячий, он излучает ультрафиолетовые лучи. Вот знаменитая линия Лайман-Альфа, это водородный атом, излучает такую ультрафиолетовую линию. Она не проходит сквозь атмосферу Земли. Это ультрафиолет, он не проходит. И хорошо, что не проходит. Он бы обжигал нас. Но увидеть-то хочется. Если бы вблизи нас возникал этот ультрафиолетовый свет, Мы бы его с Земли не увидели, атмосфера не пустила. Но мы-то смотрим далеко, а далекие области Вселенной от нас удаляются, а удаление приводит к тому, что, родившись там ультрафиолетовым, к нам луч приходит уже в видимом диапазоне света, красное смещение работает. На этом и сыграли астрономы. На крупнейших телескопах в мире, это два телескопа-близнеца КЕК-1 и КЕК-2 на острове Гавайи, 4 километра над уровнем моря, великолепная обсерватория, прибор стал наблюдать эту самую линию Лайман-Альфа, но в видимом диапазоне. Проблема в том, что в видимом диапазоне столько разных линий излучения. Наша атмосфера тоже газ, молекулы все время что-то излучают, что найти среди них вот эту заветную линию было нелегко. Но выбрали такую тактику, что эта линия должна на разных расстояниях от Земли немножко сдвигаться по спектру. Красное смещение нарастает. И вот выделили вот это вот маленькое смещение и структуру нитеобразную, структуру распределения и скопления галактик таким образом удалось увидеть. Так что мы теперь не только светящиеся звезды и галактики, но и обтекающий, обнимающий, заполняющий это пространство нити газ увидели. Ну, надеюсь, следующим шагом будет увидеть темное вещество.
1: Но
2: ну
1: это... да, стоит напомнить, что сейчас мы считаем, что вообще видимая, так сказать, часть вещества составляет что-то около 5%
2: от... Да, еще 26% невидимого.

0: Перед вами 95, ваши Нобелевские премии, вот они.
1: Я помню, как еще в этой студии вы с Алексеем Семихатовым рассуждали о том, что вы знали в 70-е и с каким количеством непознанного, вот прям по кругам Сократа, приходится соприкасаться теперь.
0: Да, стоит, наверное, и круги расширяются, и непознанного становится все больше.
1: Да, и вот эта вот грань соприкосновения с непознанным, она, конечно, будет только увеличиваться.
0: Это прекрасно.
1: Но, тем не менее, что-то мы начинаем узнавать уже сейчас. Астрофизики предлагают новую методику измерения расширения Вселенной. Как теперь это будут измерять?
0: Ну, поиск новых методов измерения расстояния, речь идет, конечно, об измерении расстояния. Расширение Вселенной, оно складывается из двух измерений. Нам надо знать, как далеко от нас объект и с какой скоростью он движется. Насчет скорости проблем нет. Эффект Доплера нам дарит эту замечательную возможность. Чем быстрее удаляется источник света, ну и даже не света, может быть, рентгеновских лучей, тем сильнее его спектр сдвигается в красную сторону. Вот это самое красное смещение идеально измеряется с большой точностью, говорит нам о скорости. А где этот объект? На каком расстоянии от нас? Тут у астрономов большие проблемы. Я тебе скажу по секрету, что каждый уважающий себя астроном чувствует себя профессионалом только в тот момент, когда он придумывает новый метод измерения расстояний. Их множество, этих методов, и они друг друга проверяют, они друг друга дополняют. Я горжусь тем, что тоже придумал новый метод измерения расстояний внутри нашей галактики. Но в данном случае речь идет о больших расстояниях. И этим методом натолкнули нас открытие в области гравитационно-волновой астрономии. Когда в 2015 году впервые зарегистрировали гравитационные импульсы, начали активно их наблюдать, оказалось, что они приходят не только от слияния двух черных дыр, ну, это замечательно, конечно, но и от слияния двух нейтронных звезд. А для астрофизики это даже интереснее, потому что две черных дыры – это две гравитации. Они слились, гравитационная волна пошла, мы ничего не увидели, только импульс гравитации пришел. А две нейтронных звезды – это реальные объекты с твердой поверхностью, с веществом ощутимым. Когда они сливаются в один объект, он один становится таким массивным, что уже нейтронная звезда не выдерживает своего веса, схлопывается в черную дыру, но это взрыв, это яркая вспышка, то, что мы называем килоновая, ну, как бы тысяча вспышек новых звезд. Так вот, модель, которую сделали, модель взрыва – это килоновый, говорит о том, что это очень симметричный взрыв. Дело в том, что когда взрывается обычная сверхновая, это все-таки взрывается звезда. Она может вращаться как-то, она может иметь не совсем шарообразную форму, и в момент взрыва она в одном направлении ярче вспыхнет, в другом не так ярко, и когда мы видим вспышку обычной сверхновой, взрыв массивной звезды, мы не можем быть уверены, что это некая стандартная свеча, стандартной яркости вспышка. А вот модель килоновой показывает, что это очень симметричный. В каком бы ракурсе относительно нас она ни была, с любой стороны, глядя на нее, мы видим одно и то же, одну совершенно стандартную вспышку. А это значит, появляется новый метод измерения расстояния до очень далеких галактик. А сегодня это как никогда актуально, потому что уже несколько лет у астрофизиков так называемые Hubble tension, то есть напряжение, связанное с константой Хаббла. Константа Хаббла – это скорость, зависимость скорости удаления от расстояния до небесного объекта. Так до сих пор было два метода изучения. Либо реально наблюдая галактики, улетающие от нас, либо наблюдая фон радиоизлучения, реликтовое излучение. Они независимые. И каждый из них дает возможность вычислить постоянную Хаббла, ну, скорость расширения Вселенной. Один дает 67 километров в секунду на каждый мегапарсек, другой – 73. Еще лет 15 назад мы бы сказали, ну, это результат ошибок, осредним и все. Теперь мы знаем, что оба метода довольно точные, но каждый из них дает расхождение. Вот это вот напряжение, связанное с константой Хаббла, оно очень нервировало астрофизиков. Надо было найти третий надежный метод и сказать, либо этот прав, либо этот прав. Первое приложение этого нового метода по килоновым вроде бы склоняется к тому, что Вселенная расширяется не так быстро, не со скоростью 73 километра, а со скоростью 67 километров в секунду на каждый мегапарсек расстояния. Но это только первое. Надо

0: накопить статистику, надо ждать прихода гравитационных волн, тут же смотреть, ага, там где-то вспыхнула сверхновая, это самое, тело новое, значит, надо ее изучить, ее яркость понять, и накапливает статистику, может быть, мы снимем это вот, эту неопределенность в изучении расширения галактик. Но, может быть, и не снимем. Не исключено, что Вселенная действительно расширяется по одному направлению с одной скоростью, а по другим немножко с другой, что она не изотропная, не во всех направлениях одинаковая. Это тоже исключать нельзя.
1: И тогда под вопрос опять встанет теория большого взрыва?
0: А взрыв-то он был, от него никуда не денешься, реликтовое излучение.
1: Просто, но... ну как же может быть от взрыва в разных направлениях?
0: Осколки разлетаются.
1: Почему они разлетаются с разной скоростью?
0: Кто же это знает сегодня?
1: Еще одно из непознанного.
0: Друзья, я хочу сделать небольшое объявление. У меня есть еще один курс, называется он «Путешествие к планетам». Вот только что, буквально на днях, начался последний поток этого курса в нынешнем году. Это курс более систематический. Если мы с Алексеем каждый раз обсуждаем какие-то текущие новости, то, конечно, иногда надо получать общее представление об астрономии. И этот курс посвящен Солнечной системе и экзопланетным системам, ну, вот как раз то, о чем я написал эту книгу. Это систематический курс, он сделан очень хорошо в смысле визуальном, поработали компьютерные художники, дизайнеры, тут я был только лектором, украсили и сделали визуально привлекательным курс другие люди, и вы можете его прослушать. Предыдущие 100 слушателей, которые оставили свои отзывы о качестве этого курса, меня удивили. По десятибалльной системе средняя оценка оказалась 9,8. Говорят, что среди интернетных курсов это рекорд. Ну, я рад, что вот наша команда сумела сделать продукт полезный и интересный для слушателей и молодых, и не молодых, как выяснилось, хотя мы делали его для школьников, а оказалось, что большая часть слушателей – люди в возрасте. Значит, он нужен не только школьникам, но и тем, кто хочет поднять свой уровень в области астрономии. Приглашаю вас.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич, за и это приглашение. Тоже с удовольствием присоединюсь для того, чтобы создать целостную картину мира. Ну и, наверное, нам, взрослым людям, конечно, тоже очень интересно.
0: Спасибо за вопрос.
1: Где мы живем?
0: Вы подбираете, наша команда неземного подкаста, это вот команда, которая по-настоящему интересные вопросы и для меня, и для наших слушателей подбирает. Всем нам спасибо.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, в эфире передача «Большая наука», у нас в студии гости. Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Шибаев. Здравствуйте. Здравствуйте. И аспирантка физического факультета МГУ имени Ломоносова Мария Гоголева. Здравствуйте. А тема передачи — физика полимеров и роль новых материалов, которые эта физика дает для развития биофизики. Это как на стыке наук, да? Андрей, вот ваша роль здесь какая? Какое ваше направление?
1: Мы экспериментаторы. Мы создаем химическими методами и физическими методами различные новые материалы и исследуем их свойства, механические свойства, их структуру, для того, чтобы затем применять их в различных приложениях, в том числе и в биомедицинских.
0: Давайте скажем, полимеры – это что такое?
1: Полимеры – это достаточно большие молекулы. Они представляют из себя вытянутые цепочки из большого количества маленьких звеньев, мономеров, которые связаны друг с другом. И это, в общем-то, отличает полимеры от низкомолекулярных соединений.
0: Они – это повторяющиеся цепочки, да?
1: Это большое количество повторяющихся звеньев, которые связаны друг с другом. Звенья могут быть одинаковые или звенья могут быть разные. И, собственно, наличие вот такого большого количества звеньев, оно привносит полимерам некоторые новые свойства, которых нету у каждого из звеньев по отдельности.
0: Мария, а ваше направление какое?
2: Моя лаборатория занимается созданием методики, которая бы позволяла исследовать соединительную ткань неинвазивно, то есть без воздействия хирургических инструментов.
0: Исследовать?
2: Да.
0: То есть это не изменять, а исследовать, да?
2: Исследовать.
0: Проводить какую-то там у нее структуру, что там.
2: Да, угу. Именно для диагностики, для выявления патологий, для использования в клинической диагностике.
0: Так, теперь где здесь полимеры?
1: Ну, я бы сказал, на самом деле, что, наверное...
0: Или кожа есть полимер? Кожа – пример полимера или нет?
1: Кожа не является полимером. Кожа – это биологическая ткань, которая содержит в себе очень большое различное количество молекул, в том числе и полимерные молекулы, биополимеры. Но методы исследования, которые применяются в физике полимеров, наверное, для исследования там, тех материалов, которые мы делаем, и в биофизике, они во многом могут быть похожи. В частности, это различные микроскопические методы, электронная микроскопия, флуоресцентная микроскопия. Но электронную микроскопию нельзя применять для неинвазивного исследования.
0: А что же тогда делают для неинвазивного исследования? Какие методы?
2: Сейчас мы пытаемся разработать методику, чтобы по спектрам различать клетки внутри сосудов.
0: У вас тоже лазерные технологии используются для исследования полимеров? Или это слишком сильное воздействие или, там, наоборот, слабое?
1: Да, они могут использоваться. В частности, такой метод, как лазерная конфокальная сканирующая микроскопия, сейчас начинает очень широко...
0: Так, значит, микроскопия, наверное, понятная, лазерная, наверное, тоже понятная. А вот между ними было два слова, которые не очень понятны.
1: Достаточно, наверное, сложно будет быстро объяснить, в чем состоит этот метод, но суть заключается в следующем. Лазерным лучом светят на какой-то материал. Это может быть полимерный материал или биообъект. И фактически это обычный оптический микроскоп, но с некоторыми дополнительными опциями, который регистрирует отраженный или проходящий сигнал через материал.
0: В случае с кожей, наверное, отраженный все-таки сигнал, проходящий или исследует кожу на срезы.
1: Если речь идет о неинвазивном исследовании,
0: ну, да,
1: тогда да. То есть, как бы возбуждается какая-то люминесценция, либо другое излучение света в ткани, и для того, чтобы ткань никаким образом не изменялась в процессе исследования, необходимо это сделать наиболее
0: щадяще.
1: Тонко щадяще, да. Вот. И то же самое, на самом деле, работает в случае многих полимерных материалов. Мне сейчас пришла на ум одна аналогия. Я мог бы о ней рассказать буквально несколько слов.
0: Uh-huh.
1: Вообще спектр экспериментальных методов, которые мы используем, он чрезвычайно широк. Это не обязательно оптическая микроскопия. Это может быть, как я говорил, электронная микроскопия, либо методы рассеяния, нейтронного излучения, рентгеновского излучения. Во всех случаях на исследуемый объект падает какой-то там пучок света или других частиц. И сейчас очень популярным новым, я бы так сказал, направлением, в частности, в моей области науки, является исследование все более маленьких и все более быстро протекающих процессов в маленьком объеме на наномасштабах неинвазивным методом. С одной стороны, для того, чтобы исследовать...
0: А вас что значит неинвазивно? Если вы изучаете просто молекулу, то что значит? Излучение не проходит внутрь?
1: Чтобы молекула не разрушилась под действием этого излучения.
0: В этом смысле неинвазивно – это как синоним...
1: Неразрушающий. Вот. И чем меньше объект, тем нужно, с одной стороны, больше, сильнее излучение на него направить. Но, с другой стороны, чем сильнее излучение, тем легче его разрушить. И вот современные экспериментальные методики, они позволяют уйти уже в наномасштабы, то есть исследовать объекты на масштабах нанометров и даже долей нанометров, ангстрем, неинвазивным методом.
0: Ну, наномасштаб не такие уж маленькие масштабы, да, там частицы сажи – это наночастицы, поэтому тут как бы... Но вот быстрые процессы – это, наверное, сложно. Как быстрые процессы исследуют? У вас быстрый процесс – это что вы смотрите? Химические реакции или как эти полимеры начинают, я не знаю, там свертываться или что-то с ними происходит, какая-то динамика?
1: И те, и другие – это могут быть химические реакции, это могут быть, может быть динамическое перестроение структуры вот одной отдельной цепочки, как она ведет себя в пространстве, как она сворачивается, разворачивается. И эти процессы, они происходят на масштабах, можно говорить уже о масштабах фемтосекунд даже. И, пока еще я не видел таких цельных завершенных исследований, которые были бы связаны именно с фемтосекундными исследованиями, но люди туда уже приближаются.
0: А какой при этом инструмент вы используете, чтобы фемтосекундные, так сказать, кадры делать?
1: Это может быть нейтронное или рентгеновское рассеяние.
0: Нейтронное или рентгеновское рассеяние. То есть в каком-то смысле вроде бы более жесткое, да, как бы, я не знаю.
1: Да. Оно, с одной стороны, более инвазивное, опять более разрушающее, чем, скажем, оптическая микроскопия, но, с другой стороны, оно позволяет делать очень короткий импульс, который воздействует на образец, и получать информацию на очень коротком интервале времени.
0: А для исследования кожи такого пока не нужно? Или там, ну, там тоже интересные процессы какие-то, но там, наверное, более медленные, да, процессы все-таки? Это какая-то живая ткань, да, там, наверное, такого, например, по времени разрешения не нужно. Или нужно, если вы смотрите, как какое-то вещество, я не знаю, которое зашло в организм каким-то другим путем, продвигается к клетке, что с ним происходит, когда оно встречается с теми или иными элементами кожи?
2: Конечно, очень много методов используется для исследования кожи, для исследования процессов внутри. Ну, вот уже вышеперечисленные методики мы также используем.
0: То есть нейтронами облучаете кожу?
2: Ну, нейтронами нет. Нейтронами, конечно, не облучаем. Вот, но оптические методы исследования используются у нас тоже.
1: Ну, кстати, если говорить о нейтронном рассеянии, до некоторой степени и вообще нейтронографических методах исследования, они применяются для биообъектов. Я очень люблю приводить этот пример. Эта работа уже выполнена была достаточно давно. Ученые смотрели, каким образом вода распространяется внутри растения. Для этого они взяли...
0: Казалось бы, просто подкрасить ее нужно, и прям будет видно, нет?
1: Этого не будет видно в оптическом диапазоне, потому что, ну, грубо говоря, поверхность растения, она непрозрачная для оптических лучей, для обычного света.
0: По-моему, был в школе какой-то такой опыт, когда я не помню, тюльпан, что ли, значит, какой-нибудь клали ему сильно красящий элемент в стаканчик, в котором этот тюльпан стоит. Тюльпан начинал сосать воду, и у него прям поднималось, окрас менялся.
1: Да, в случае, если там стебель растения более-менее прозрачный, конечно, это возможно сделать. А в случае, если
0: лист хочется... он все-таки немножко так прозрачен, поэтому...
1: Да, если хочется это сделать с каким-нибудь прям, вот, я не знаю, деревом, для этого брали специальную воду, детерированную воду, которая имеет очень сильный, дает очень сильный сигнал в нейтронном рассеянии. Кормили растение этой специальной водой. И смотрели с помощью нейтронных методов прям в реальном времени, как вода поднимается по стеблю и потом распространяется в листья этого растения, как она вообще циркулирует внутри.
0: Сейчас, а нейтроны что здесь делали? Они рассеивались? Или где здесь?
1: Да, они рассеивались фактически на всем
0: этом
1: растении.
0: Если бы это была тритиевая вода, я бы понял. Она просто распадается радиоактивно, и вы ее ловите. Ну, в смысле, ловите сигнал. А если... Дейтериевая, она же не... Ну, тяжелая вода, и поэтому, значит, там больше рассеяния, да, и по рассеянию видно.
1: Да.
0: Приходилось целое дерево облучать, ну, в смысле, рассеивать на нем нейтроны.
1: Ну да, но это было небольшое дерево в этом эксперименте, насколько я помню, там несколько десятков сантиметров.
0: А вот как формируется цели или вот свойства полимера, которые вы хотите создать? Вот как эти свойства выбираются? Почему они у вас... Как вы формулируете себе задачу, что ли?
1: Да, это очень...
0: Как вы выбираете?
1: Да, это очень интересный и, на самом деле, захватывающий вопрос. Мы начали с того, что обсуждали экспериментальные методы, потому что мы экспериментаторы. И,
0: физика наука экспериментальная.
1: Мы можем о методах, которые мы используем, и то, что мы реально делаем руками, говорить очень долго и
0: увлеченно. А уж приложение там, к какой-то биомедицине, тем более экспериментальное, не очень будет кому интересно, если вы принесете бумажку, скажете, вот я тут понял, как, значит, теоретически вот что-то могло бы быть. Мы скажем, подожди, ну, можно где-то уже помазать или, там, я не знаю, уколоть куда-нибудь, чтобы все стало хорошо. Пока этого не случится, люди не будут спокойны, да.
1: Те материалы, которые мы разрабатываем, они направлены на решение некоторых практических задач. Мы стараемся сделать их наиболее приближенными к каким-то там современным задачам, которые есть. Одна из задач, которой мы занимаемся уже на протяжении многих лет в нашей лаборатории, связана с нефтедобычей. Мы разрабатываем полимерные гели для нефтедобычи.
0: Что такое?
1: Я могу рассказать, как они там
0: применяются. Извините, как раз из нефти, как бы полимеры как раз и создаются из нефти, нет?
1: Некоторые типы синтетических полимеров,
0: да. Да, хорошо, так. И теперь, значит, сделаны из них полимеры, что помогают?
1: Значит, берутся полимерные цепи. При определенных условиях из них можно сделать гель. Для этого полимерные цепи помещаются в водный раствор. И можно сделать так, что они будут переплетаться друг с другом вот таким вот образом, как макароны, как спагетти, и образовывать некую такую сетку, которая будет обладать высокой вязкостью, высокой упругостью, как некие гели, к которым мы привыкли, которые там в пищевой промышленности используются. Это будет нечто похожее...
0: Вязкость и упругость – немножко два разных свойства. Ну, хорошо, ага.
1: Они обладают и достаточно высокой вязкостью, и... высокую упругость.
0: Вязкостью из-за того, что переплетились, а упругостью из-за того, что полимер, да?
1: Да, да.
0: Ага.
1: В целом, можно так сказать, да.
0: Ну, так, по-грубому очень, да.
1: Вот, и эти гели, они под большим давлением закачиваются в скважину, из которой, собственно, добывается нефть.
0: То есть, их должно быть много в этом смысле?
1: Ну, несколько тонн, несколько десятков тонн полимерного геля. Угу. Да. Они способны формировать трещины в породе. И как бы, когда они проникают в скважину, они распространяются от скважины в разные стороны и пробивают фактически трещины в грунте, в породе. И эти трещины, они могут добираться...
0: Они как бы увеличивают, да, наверное, новые это сделать они не могут, но они их расклинивают. Это как клин есть.
1: Ага. Да, да. И эти трещины, они могут добираться до каких-то аккумуляций нефти, карманов нефти, которые удалены от скважины. И потом через эти трещины нефть может вытекать к скважине, и ее можно добывать.
0: То есть не нужно еще одну ковырять скважину, чтобы добраться до какого-то, ну, соседнего или там, ну, дочернего какого-то, да, объема, где... Понятно.
1: Да, собственно, эта технология называется технологией гидроразрыва пласта. Она очень известна, они часто говорят по телевизору.
0: Да, и такой формулировки, да.
1: Она очень широко применяется сейчас.
0: Я думал, что гидроразрыв – это, наверное, вода. Водой разрывают, оказывается, нет.
1: Когда только его придумали, это было там в 60-х, по-моему, в конце 60-х годов
0: 20-го века. Закачивали водой под давлением.
1: Закачивали воду, да. Потом достаточно быстро поняли, что это не очень эффективно.
0: А вот прям непосредственно вы какой-нибудь тоже такой вот там пример, ну, задача, над которой вы прямо сейчас работаете.
2: Ну, вот сейчас та задача, над которой я работаю, это как раз создание прибора для неинвазивного исследования кожи.
0: Прибор на чем основан?
2: Прибор сканирующий должен быть, но сейчас мы как раз находимся на стадии более таких фундаментальных исследований. Собираем статистический материал по клеткам, по их спектрам, вот, чтобы обобщить эту информацию и уже подумать над реализацией такой методики.
1: Мария, кстати, а вот, например, этим методом можно будет, например, раковую клетку определить в коже?
2: В том числе, и это одна из целей наших исследований, чтобы можно было непроникающим методом, без воздействия каких-либо, без травмирования кожи, определить у человека патологию. Все требует исследования дополнительных. Нужно взять у человека кровь. Требует время, чтобы ее исследовать, вынести вердикт. А мы хотим сделать такой способ исследования, быстрый довольно, чтобы вот человек мог прийти, сунуть пальчик в приборчик, угу. И вот уже по капиллярам приногтевого ложа понять, есть у него патология или нет.
0: Понятно, спасибо. А какой вы проект видите впереди себя каждый?
1: Ну, вот у меня есть даже больше не задача, скорее научная мечта такая, которая появилась у меня несколько лет назад. Я пока не вижу к ней прямых подходов. Мне очень хочется сделать жидкого полимерного терминатора. Такого же, как в фильме, где был терминатор, человекоподобный робот, который мог выполнять там какие-то сложные действия, бегать, еще что-то делать. Потом он мог превратиться в жидкость и течь, а потом мог вновь собраться в
0: какую-то другую
1: себя,
0: форму,
1: в ту же форму или другую форму, и вновь там выполнять свою функцию. Вот, несмотря на то, что это звучит достаточно фантастически, тем не менее, это до некоторой степени применимо концепции полимерных систем, они до некоторой степени могут быть применимы для создания такого рода объектов. В частности, для материалов с памятью формы, то есть материалов, которые имеют форму там, шара, например, которые неким внешним воздействием можно изменить, сделать из них протяженный объект, и потом воздействовать на него еще раз и сделать вновь шар.
0: Или они обратно могут собраться в шар, если их предоставить самим себе.
1: Да. Вот. Ну и... Очень хотелось бы сделать какой-то полимерный объект, который мог бы полностью превращаться в жидкости. Там его можно было бы поместить в сосуд, как обычную жидкость, куда-нибудь перенести, а потом он мог под каким-то внешним воздействием вновь собраться и выполнять, может быть, какие-то сложные функции.
0: А как вы делаете вот этот гель из полимера, который вы закачиваете потом в нефть? Да? Вот если вот эти... Вы говорили, что это можно себе представить как... спагетти, которые, значит, переплелись, да, но вот если научить спагетти распластаться так вдоль и, соответственно, вдоль какого-то направления течь, а потом обратно собираться в такую вот сложную структуру, это было бы на... Это вот такую вы хотите какую-то конструкцию?
1: Да. И, собственно, принципы, на которых строятся те полимерные системы, которые мы создаем, они во многом являются принципами самоорганизации. То есть за счет большого количества малых взаимодействий между разными частями системы, между разными молекулами, система из просто совокупности большого количества молекул может собираться в какой-то уже материал, который имеет определенные свойства, например, механические свойства высокие. Здесь дальше вопрос состоит в том, насколько эти взаимодействия могут узнавать друг друга. Для того, чтобы это был уже там, не знаю, жидкий терминатор, который может выполнять сложные действия, у него все вот эти маленькие молекулы друг относительно друга должны быть собраны с очень большой точностью. Фактически, как в живой природе, так как нуклеотиды в биомолекулах собираются друг с другом. На уровне синтетических полимерных молекул пока очень высокой точности и очень большого количества разных элементов, которые друг друга узнают, это сложно достичь.
0: Энтропию непонятно куда девать, да, значит, потому что сначала самоорганизованная, потом опять вроде бы простая система, потом опять самоорганизованная.
1: Да, но сейчас уже существует очень большое количество примеров самоорганизующихся систем на основе полимеров, у которых очень интересные могут структуры образовываться внутри. Это могут быть и блоксополимеры, которые образуют микроскопического размера домены разной формы. Сферические, цилиндрические, ламеллярные, то есть плоские, mm-hmm. и так далее. Это могут быть смеси различных полимеров, внутри которых тоже образуются домены различной нужной формы. Это могут быть мицеллы поверхностно-активных веществ, которые тоже имеют различную форму. Мицеллы – это некие объекты, которые образованы в результате самоорганизации малых молекул поверхностно-активных веществ в некий надмолекулярный объект.
0: Ну, условно говоря, это как пузырек, мыльный пузырь, да? Вот как пример или нет? Поверхностно активные вещества, только это, конечно, это не, ну, очень простая как бы структура, но тем не менее, да, это как они за счет своих локальных связей вроде бы при этом образуется конструкция, которая выглядит как вполне макроскопическая, большая и как бы самодостаточная, а пока ее не лопнули.
1: Ну да, мыльный пузырь, он тоже образован за счет того, что поверхностные активные вещества образуют пленку на его поверхности, которая его стабилизирует. Точно такие же структуры могут образовываться на очень разных масштабах. От масштабов нанометров до, собственно, макроскопических объектов. И вот, используя самоорганизацию на различных масштабах пространственных, можно пробовать строить некие более сложные объекты.
0: Да, но просто это, казалось бы, они образуются случайным образом. Ну, то есть, в них нету их положение, вот положение этих маленьких частей, оно, казалось бы, здесь изначально должно быть случайным. Как ее... Здесь нужно ввести какие-то центры упорядочения, которые бы сказали, что вот здесь нужно такой центр, здесь там будет условно рука будущего терминатора, здесь голова будущего терминатора, а никак не наоборот.
1: Ну да. Это... Вопрос в том, как сделать так, чтобы эти центры, они несли определенную информацию для того, чтобы молекулы в данной точке самоорганизовывались нужным образом.
0: Ну да, в том смысле, где-то должны быть центры информации, безусловно. Она где-то должна быть зашита вот в этой структуре. То есть, когда там течет вода, перетекает из одного места в другое, где-то же должна быть еще информация зашита о том, какой он должен быть.
1: Да, конечно.
0: То есть, это не совсем все-таки вода.
1: Ну, это моя такая научная мечта.
0: Я понимаю, я и сказал, что для мечты, по-моему, замечательно.
1: Да, я бы сказал, что это может быть... Я надеюсь, что это будет сделано в каком-то очень-очень отдаленном будущем. Но, тем не менее, я говорю, что вот материалы, которые приближают нас постепенно к решению таких мечт, они существуют, и они могут быть очень сложными и очень интересными для исследования.
0: Задачка о полимерах. Как она у вас появилась? Это пришли нефтяники к вам? Или как? Или это историческая задача, которая была там, на кафедре на протяжении там, десятка лет?
1: Ну, задача связана...
0: А вы пришли, она уже там была?
1: Да, задачи, связанные с нефтедобычей в нашей лаборатории, решаются уже более 10 лет. Я бы сказал, что это задачка традиционная для нас. Но сейчас у нас есть и более новые задачи, которые возникли в последние годы. Например, создание полимерных материалов, которые могут откликаться на определенные внешние воздействия. Например, на магнитное поле, либо на добавление каких-то определенных веществ, материалов, которые, например, могут менять свои механические свойства очень сильно.
0: А это как? Почему интерес именно к таким задачам возник?
1: Есть некоторые задачи, которые призваны решать более-менее конкретные вопросы, поставленные, например, индустрии. Есть люди, которые не занимаются фундаментальной наукой, которые формулируют какие-то задачи, которые сейчас вот прикладные, требуют решения. Но мы, как ученые, как люди, которые занимаемся фундаментальными вещами, пытаемся найти к ним подход именно вот с точки зрения фундаментальной науки.
0: Я понимаю. К вам приходят люди, которые решают такие более прикладные вопросы словами: «Слушай, я вот здесь вот что-то не понимаю», там, или как-то, мне кажется, вот это вот тыкаюсь, не понимаю. Как вы находите вот этот вопрос, над которым думать? Эту саму задачку?
1: На основе тех вещей, которые от нас хотят те люди, которые к нам приходят.
0: А кто к вам приходит?
1: Это бывает...
0: Ваши же коллеги-ученые, просто там немножко с другого направления? Или...
1: Это могут быть, да, это могут быть и коллеги-ученые. Но задачи могут появляться и... совершенно другим образом. Например, когда мы исследуем какой-то материал, ожидаем, что он будет иметь те свойства, которые мы хотим, а в результате получается совсем что-то не то. И такое, на самом деле, в науке бывает очень часто.
0: В большинстве случаев, да.
1: Мы начинаем разбираться в этом и понимаем, что у него, возможно, есть какие-то свойства еще более интересные, чем то, что мы хотели. И они порой могут быть применены совершенно в другой области, чем та, в которой мы исходно мыслили, пытались работать. Так возникает новая задачка, которую можно решить. Ну, и, естественно, мы при этом анализируем научную литературу, то есть мы стараемся работать с теми задачами, которые сейчас актуальны, про которые публикуются статьи в мировой литературе.
0: Если говорить о той задаче, которую каждый из вас сейчас решает, которую считает своей главной на сегодняшний момент, как вы представляете временной интервал ее решения? Вот та задача, при этом, которая у вас стоит, вы же можете ее не решить. А можете решить раньше, правда?
2: Да, конечно. Ну, надеемся решить ее в ближайшее время. Это сейчас та задача, над которой мы работаем усиленно. Я не одна над ней работаю, работает целый коллектив нашей кафедры. Так что будем надеяться, что в ближайшее время мы с ней справимся.
0: А у вас?
1: Я думаю, что те конкретные задачи, про которые я говорил, они тоже будут решены на масштабах нескольких лет, но при этом с теми исследованиями, которые мы проводим, возникают все новые и новые задачи, и мы будем...
0: Дерево задач разветвляется.
1: Да.
0: Спасибо вам за то, что вы к нам пришли, и вам успехов научных и вашим лабораториям новых интересных задач. Спасибо вам.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Все вопросы в этом видео были заданы участниками форума «Ученые против мифов 6», а также зрителями трансляций и записей лекций. Приятного просмотра! Станислав Дробышевский, российский антрополог, кандидат биологических наук, научный редактор портала anthropogenes.ru, автор двухтомника «Достающее звено». Станислав Дробышевский – постоянный участник форумов «Ученые против мифов». На шестом мероприятии Станислав рассказал о мифах об умном предке. Блистали ли интеллектом пятикантропы и проконсулы?
2: Народ спрашивает. Хочется людям знать всякие интересные тонкости по нашему прошлому, про процесс антропогенеза. Если люди спрашивают, то надо отвечать.
1: Так называемая первая волна выхода из Африки является первой только применительно к роду Homo, а другие приматы выходили и раньше 1 миллиона лет. Например, 6-9 миллионов лет назад гигантопитеки тоже вышли из Африки.
2: Миграции из Африки и в Африку происходили много раз на самом деле. Где появились первые приматы, строго говоря, мы не очень-то знаем. Не исключено, что первые обезьяны возникли вообще-то в Юго-Восточной Азии. И таким образом они попали в саму Африку, примерно около там, между 40 и 30 миллионами лет назад. После этого неоднократно выходили мартышкообразные приматы, примерно около 20 миллионов лет назад. Несколько раз выходили человекообразные приматы, например, анкаропитеки, всякие там дриопитеки, сивопитеки. Появились человекообразные точно в Африке, примерно 26-27 миллионов лет назад. А после этого оттуда выходили. Гигантопитеки появились уже сами по себе в Юго-Восточной Азии. Им не было нужды выходить из Африки, но их предки, да, они вышли из Африки. И непосредственные предки, собственно, современного человека тоже выходили из Африки не один раз, а несколько. Выходили предки дмонисцев, выходили предки эректусов, хотя, может быть, это были одни и те же люди. Может быть, независимо вышли предки неандертальцев в Европу. И мы не знаем, сколько еще было таких выходов. Так что выходов из Африки и заходов обратно в Африку действительно было не один, не два, а было много, начиная с первых приматов на самом деле и кончая уже современным человеком.
1: На каком этапе эволюции человека появилось самосознание? Что известно науке на данный момент?
2: Самосознание есть даже у собак на самом деле. Оно есть у шимпанзе, оно есть много у кого. Поэтому вопрос не в том, когда появилось самосознание вообще, потому что нет такой штуки самосознания, а когда появились какие-то конкретные элементы самосознания. Есть всякие разные показатели для определения его. Например, пресловутое узнавание себя в зеркале. Ну вот оно есть у шимпанзе. Значит, либо оно независимо возникло в линии и нас, и шимпанзе два раза, либо, может быть, оно было присуще еще общим предкам. Если это были общие предки, то появилось порядка там, 10 миллионов лет назад, плюс-минус, может даже и сильно раньше вообще. Но если говорить о более сложных формах самосознания, не просто узнать себя в зеркале, а там, размышлять о прошлом, о будущем и так далее, то это где-то время, наверное, появления человека Homo от 3 миллионов лет назад, может быть от 2,5 миллионов лет назад, и позже. Ну и чем ближе к нам, тем все яснее и четче становилось это самосознание. И в таком уже более-менее современном виде, наверное, оно сложилось ко времени порядка между 100 и 50 тысячами лет назад. То есть примерно 50 тысяч лет назад люди ментально от нас уже, видимо, никак особо не отличались. А более ранние, ну, видимо, все-таки в чем-то отличия были, ну, до 100 тысяч лет, наверное, там плюс-минус то же самое. Раньше все-таки, наверное, сильно уже отличались, и у них было самосознание, но все-таки отличающееся от нас. Не было такой точки, когда бы оно возникло. Это всегда важно понимать. В любом эволюционном процессе, неважно, о чем мы говорим, о хвосте, о самосознании, о когтях, не было такой точки, когда бы вот что-то исчезло и что-то новое появилось. Всегда происходит это плавненько, постепенненько. И то же самое с самосознанием. То есть в широком смысле от 10 миллионов лет назад до сейчас, в более узком смысле от 3 или 2,5 миллионов лет до сейчас, и в самом узком смысле от 100 тысяч лет до 50 тысяч лет назад.
1: Эволюция от австралопитека до сапиенсов простому человеку кажется прерывистой. Можно ли создать ролик с плавными изменениями черепа?
2: Такие ролики уже давным-давно созданы. Достаточно немножечко поискать где-нибудь на просторах интернета, и вы неизбежно их найдете. Мы это не делали покамест, ну, может быть, просто руки еще не дошли. А так, в принципе, это уже давно снято, и не один раз, более того. И это можно, и легко, и вопрос делать техники, просто банально сесть и сделать.
1: На нашей планете существовало большое количество видов людей – хабилисы, эректусы, флоренсисы, неандертальцы. Как мы знаем, по крайней мере, некоторые из них успешно скрещивались. Что должно произойти с Homo sapiens sapiens, чтобы какую-то, возможно, изолированную группу можно было назвать другим видом?
2: Чтобы какую-то изолированную группу Homo sapiens можно было назвать другим видом, желательно, чтобы они очень сильно отличались морфологически, на уровне хотя бы, как мы отличаемся в среднем от неандертальцев, и чтобы, желательно, эта группа отличающаяся не могла давать плодовитое потомство с другими представителями сапиенсов. Тогда мы, да, будем это считать отдельным видом. Поскольку все современные расы дают плодовитое потомство, и их морфологические различия, какие бы ни казались они нам грандиозные, все равно меньше, чем отличия между нами и неандертальцами, и даже между нами и нашими же верхнепалеолитическими предками, то все представители современного человечества относятся к одному виду. Другое дело, что наше сознание нацелено находить отличия между людьми, между лицами. Оно в разных степенях, конечно, бывает развито у разных людей, и обычно люди хорошо распознают представителей своей расы. Ну, для европейцев все китайцы на одно лицо, да, для китайцев все европейцы на одно лицо. Но в общем и целом мы хорошо различаем лица людей и плохо, например, бобров. То есть люди плохо узнают бобров в лицо. Бобры, наверное, хорошо. И поэтому мы очень здорово видим, что да, вот эти люди разные, эти разные, разные, да, а австралопитеки все как-то примерно одинаковые. На самом деле нет. Современные люди все одинаковые, австралопитеки все разные. Но это можно объективно узнать, если просто взять измерительные, скажем, приборы, какие-нибудь там координатные циркули, скользящие, малые толстотные, и померить эти самые черепа, ну или живых людей. Колориметрически замерить там цвет, там изгиб волос и там так далее, так далее. И если это объективизировать, то мы увидим, что все люди современные примерно одинаковые, и их вариации, они укладываются в довольно-таки узкие рамки. К сожалению или к счастью, сейчас человечество все достаточно интегрировано, и нету таких групп, которые были бы настолько сильно изолированы и настолько долго изолированы, чтобы могли превратиться в отдельный вид. Ну, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем такого, видимо, нам не светит. И нужно время, порядка хотя бы полумиллиона лет, а желательно 2 миллиона лет, чтобы новый вид возник. Ну, где-то полмиллиона лет, наверное, будет достаточно. Ну и еще соответствующие условия. Но где такое время взять?
1: 2% неандертальцев в геноме – это сколько в скрещиваниях? На 1000 человек с одной и с другой стороны, то есть по 30-40 племен, групп. Сколько было в среднем межвидовых браков?
2: Без понятия. Их было немного. То есть самих этих людей было очень мало. И когда сапиенсы выходили из Африки, это были группки по, опять же, там 30-40 человек. То есть их, в принципе, этих группок было очень мало. И неандертальцев, с которыми они встретились, тоже было совсем немного. По некоторым оценкам, в один конкретный момент времени на всю Европу плюс западную часть Азии неандертальцев было там 5-10 тысяч человек, ну, может, 50 тысяч человек. Это на территорию всей Европы. И понятно, что встречи были маленьких группок с маленькими группками, и обмен был тоже какие-то единичные индивиды. Но даже если это смешение было, допустим, там 5 неандерталок влились в наш геном, или там неандертальцев, да, там, мужиков, то это могло вполне дать 2% примеси на все современное человечество. Мы не знаем, сколько их было в штуках, мы не знаем, с какой плотностью они там расселялись. Поэтому цифры можно придумывать, и палеодемографы, и палеогенетики пытаются это сочинять, но, честно говоря, это все вилами по воде. Поэтому, честно говоря, без понятия, не знаю, сколько их там было и сколько их там смешивалось.
1: Находились ли останки древних людей в вечной мерзлоте, подобно мамонтам, и если нет, то почему?
2: До сих пор таких находок, официально зарегистрированных, древних не было. Самые древние это, наверное, Эдзи, всем известный, найденный в Альпах на границе Швейцарии и Австрии. Но он неолит, там что-то 5 или 7 тысяч лет назад, это как бы вообще ни о чем. А ледникового времени, то есть больше 10 тысяч лет назад, таких находок либо не было вообще до сих пор, либо они никогда не были зарегистрированы. Но если их не было вообще, то это по той простой причине, что людей обычно все-таки хоронят. То есть когда человек умирает, его по-человечески хоронят. И бывают такие экзотические обряды погребения на дереве, например, в тундре просто вот так, и тогда песцы за там, 2 дня все это съедают. Вот. А если все-таки их кто-то находил, то, скорее всего, он старательно это все закапывал обратно тут же. Ну, считай, вот как бы нашли человека, да, ну неприлично, так человек лежит, давайте мы его обратно похороним. Мы хоронили обратно, и второй раз уже его не найдешь. Или если это современные случайно там геологи, допустим, находят труп где-то в тайге, то, может быть, они не хотят связываться с правоохранительными органами. Потом докажи потом, что это не ты его убил. Докажи, что это каменный век. Лежит труп, да, как бы, а Бог его знает, а человек, чей он. И даже ходят байки такие вот, нигде никак не зафиксированные, что где-то, когда-то, кто-то в тайге нашел мороженый труп и от греха подальше его закопал тут же в этом же обрыве. Или что нашли, и где-то он там в подвале каком-нибудь лежит, в морозильнике, там еще что-нибудь такое. Но это все какие-то байки и слухи, которые никогда ни разу документированы, не реализовывались в виде там статьи или чего-то такого. То есть наверняка эти замороженные трупы древних людей где-то есть. Ну, мамонты есть, носороги есть, какие-то там пещерные львы есть, которых было меньше, чем людей наверняка. Так что и люди где-то должны быть. Но вопрос, как их распознать. И находят их обычно не ученые и не академики, а какие-то местные жители, которые знать не знают, что это каменный век. И с этим проблема. Но, видимо, когда уровень образования и уровень самосознания и как бы осознание действительности в среднем в населении вырастет до таких высот, что каждый будет находить и сразу думать первым делом о науке и о важности этого для антропогенеза, тогда эти находки, собственно, и появятся. А пока все думают о том, чтобы его не загребли и не посадили в тюрьму за то, что он убил кого-то, ну, до этого момента у нас не будет таких находок.
1: Если предположить, что цивилизация, преемник нашей, через несколько миллионов лет достигнет аналогичного уровня технического развития и научного знания и откопает человеческие останки разных этнических групп, каковы шансы, что их опишут как близкородственные, но все-таки разные виды?
2: Запросто могут такое описать. Будет зависеть это от того, насколько эти люди будущего будут иметь представление о разнообразии, о вариантах, сколько у них будет этих находок, насколько сами они будут отличаться от нас, ну вообще какой уровень знаний у них будет. То есть если у них будет уровень представления о биологии такой же хотя бы как у нас, ну а надеюсь он все-таки будет выше, тогда все-таки они не ошибутся, тогда они будут считать, что да, это все-таки один вид, потому что различие больших рас по черепам друг от друга, это обычно там 1-2 миллиметра на самом деле. И в общем масштабе это вообще ни о чем. То есть половые различия, возрастные отличия, уж тем более эволюционные отличия гораздо больше, чем расовые. Расовые отличия на черепе не очень-то хорошо и видны на самом деле. Вот. А если это будут какие-то такие типологисты российские настроенные, как некоторые современные бывают, ну не ученые, слава богу, но бывают, то да, они могут принять за разные виды, ну собственно, как в 19 веке делалось. Что вот у этого черепа нос чуть-чуть пошире, значит, это отдельный вид. Так что это будет зависеть от уровня развития науки. Но если они будут смотреть объективно, то, скорее всего, нет, все-таки они не признают за разные виды. Потому что различия больших рас, они есть, но они статистические и не такие уж большие. Если они будут мыслить типологически, могут принять. Если они будут мыслить статистически научно, то не смогут принять.
1: Есть ли корреляция между фенотипичными признаками и поведенческими особенностями человека?
2: Поиски таких отличий много раз велись, но в общем и целом их особо нет. Могут быть такие отличия, связанные с самовосприятием человека. То есть, если, например, человек большой сам по себе, высокий, то у него представления о большом и маленьком, слабом и сильном будут не такие, как у пигмея, например, который метр ростом. Да? Если у человека черные волосы, черные глаза и черная кожа, то представления о черности и светлости у него будут не такие, как у человека со светлыми волосами, светлой кожей, светлыми глазами. И в чем-то, наверное, это на поведении тоже будет сказываться, естественно. Ну, не запредельно. То есть, ну, или если, допустим, у человека телосложение какое-то особо узкое, и он легко остывает и быстро устает, то, опять же, он себя будет не совсем так же вести, как какой-нибудь качок квадратного формата, да, или если у человека нет жировых отложений, или у него большое повышенное жироотложение, тоже они чуть-чуть будут себя не одинаково вести, один быстрее двигается, другой медленнее двигается. Но это вариация в пределах чуть-чуть. На поведение влияет обмен веществ, и обмен веществ влияет на внешние признаки в том числе, да, ну тоже жироотложение, например. То есть есть некоторое влияние, но оно слабенькое. А такого вот внешнего, допустим, там, форма лица, форма носа, там, форма глаз на наше поведение не влияют практически никак. Много таких поисков ведется, допустим, как связаны отпечатки пальцев или особенности строения коронок зубов с поведением. Практически всегда корреляции оказываются нулевыми. Вот. Ну, иногда что-то какие-то еле-еле уловимые связи, да, можно найти. Но чаще всего это связано либо с обменом веществ, либо с размером человека. И все это, естественно, преломляется через призму социальную. То есть, насколько в обществе все это значимо. Там какая-нибудь брутальность, я не знаю, там мачо-культ какой-нибудь или еще что-нибудь из этой серии. Тогда может даже очень сильно влиять. Да? Тогда какой-нибудь я, допустим, хилый, тощий, буду совсем не так себя вести, как какой-нибудь качок, если окажусь в обществе качков, например, да, где у них там культ брутальности какой-нибудь. А если я окажусь в обществе каких-нибудь там очкариков, то я буду на первом месте, само собой, потому что я очкарик. И мой фенотипический признак слабое зрение сыграет мне на пользу.
1: Почему находки концентрируются по востоку и югу Африки? Что является определяющей причиной? Раньше там и жили гоминиды, лучшие условия сохранности, повезло найти, а дальше пошло-поехало, нет война, потому безопасно копать?
2: Ну, собственно, в вопросе перечислены все ответы, какие я бы и сказал. Там много находок, там их находят, там безопасно копать, там нет войн, ну, там пошло-поехало, да, вот как написано. То есть примерно так. Есть исторический процесс, и, допустим, в Южной Африке там были колонизаторы голландцы и англичане. Англичане привезли туда науку, и, собственно, поэтому там много раскопок. А в Мали какой-нибудь не привезли науку, и там нет раскопок, и там воюют постоянно, и там невозможно копать. И, может быть, отложений там нет. Но чтобы узнать, есть они или нет, надо копать, а там не копают, потому что там война.
1: Слушал вашу лекцию по итогам года. Там вы упоминали зубы из Эппельсгейма и следы из Трахилоса. Находки довольно сомнительные. Много и других находок, которые можно по-разному интерпретировать. Для меня, как обывателя, непонятно, как в таких случаях отделять факты от домыслов. Если не сложно, пару слов, как именно антропологи справляются с подобными ситуациями.
2: Антропологи судят не по отдельной какой-то находке, которая вещь в себе, а по всему комплексу. То есть, если у нас есть находка, только эта находка находится в каком-то геологическом слое. Наверняка там есть какие-то еще кости животных, может быть, отпечатки растений, споропальцевой анализ, какой-нибудь палеоклиматологический анализ, там было жарко или холодно. У нас есть сама эта находка, морфология, ее строение, мы можем сравнить с другими находками из других мест. У нас есть датировки, когда все это происходило, и мы знаем, что было до этого, что было после этого, опять же, по другим находкам, и смотрим, насколько это все соответствует. На самом деле, если не соответствует, все безумно рады, потому что это же классная сенсация, можно кучу статей написать. Но бывают такие находки, которые сомнительны по всем этим статьям, когда у нас и с датировками проблемы, и с геологией проблемы, и сама находка не пойми, что это такое, какой-то там, если это отпечаток в трахилосе, да, вообще не факт, что это человеческие следы, а может быть медвежьи, и в цепочке они там не очень выстраиваются, и тогда эта находка является сомнительной. Ну и вообще, когда у нас обезьяна посреди океана где-то на острове, ну там не океана, а Средиземного моря, то это уже как-то подозрительно слегонца. Но достойно все равно изучения, то есть просто это повод задуматься и, может быть, применить какие-то новые методы исследования, потому что, может быть, мы такого не встречали никогда. Ну и тогда изгаляются, ну, собственно, придумывают что-то новенькое, сравнивают с чем-то тоже другим нестандартным. Иногда это выливается в какую-то сумасшедшую сенсацию, как, например, с Homo naledi.
1: Не секрет, что высокая социализация позволила нам быть теми, кто мы есть. Но при этом эгоизм не исчез в веках и даже почти не ослабил своего влияния на общество. Эволюция идет, а эгоизм просто масштабируется по обстоятельствам. Я должен выжить, мое потомство должно выжить, мой народ должен выжить и так далее. И принимая решения, мы руководствуемся некоторым глубинным эгоизмом, который усвоился еще в первичном бульоне. Даже поступки по совести не более чем нежелание потом страдать от мук этой самой совести. Не кажется ли вам, что в основе поведения любых животных существ присутствует некоторый древний механизм эгоизма?
2: Естественно, в основе всех живых существ присутствует механизм эгоизма, само собой, потому что каждый живой организм нацелен на то, чтобы выжить лично и чтобы оставить свое личное потомство, то есть свои личные клетки, свои личные гены в веках и передать их в следующее поколение. Другое дело, что для того, чтобы передать свои личные гены в следующее поколение, иногда очень выгодно кооперироваться с другими особями, потому что так просто не передашь. Ну, если есть половое размножение, то хотя бы одна другая особь по-любому должна быть. А если это какой-нибудь грипп, там может быть 10 тысяч других особей необходимо для этого. Но если мы как-то хитро устроены, и у нас есть хоть какое-то минимальное общество, то выжить в одиночку оказывается странно проблематично. И тогда желательно все-таки собраться большой толпой, построить забор, отмахаться от соседей. И тогда мы эгоизмом называем то, что мы поддерживаем своих ближайших родственников, а от соседей отмахиваемся дрекольем. Ну, собственно, возлюби ближнего своего, как сказано давно и во всех вообще культурах, и везде. То есть свои – это свои, и на них распространяется альтруизм, а чужие – это чужие, на них распространяется эгоизм.

0: И сожрали таки всех по итогу. Ну, там это все длилось не одно момента, понятное дело, и группа исчезла. То есть вот как бы двух сволочей хватило для того, чтобы вся популяция исчезла. Группа исчезла, но другие шимпанзе, видимо, пришли из соседних лесов и заняли это место. То есть эгоизм, он всегда приводит в итоге к вымиранию. Ну, по крайней мере, в человеческом, в таком развитом обществе. То есть, если это какая-нибудь амеба, может быть, она бы и выжила, она почкуется, она делится пополам и все дела. А мы не можем так почковаться, у нас уже все слишком сложно для этого.
1: Чем отличается старейший сапиенс от сапиенса сапиенса?
0: Старейший сапиенс, это, видимо, имеются в виду так называемые Homo rhodesiensis или Homo sapiens adaltus, или там Homo palestinensis, типа там с Хула Ковзеха. Они, собственно, отличаются тем, что у них сплошь и рядом нету подбородочного выступа, у них довольно-таки покатый лоб, у них довольно-таки мощные брови, у них сильно выступающий затылок, у них огромное лицо, у них толстые кости свода черепа, и в среднем у них все-таки поменьше мозгов. А у нас наши признаки. То есть это изменения плавные, постепенные. Другое дело, что, к великому сожалению, у нас из очень интересного момента где-то от 100 до 50 тысяч лет назад из Африки очень мало находок. То есть не то, что их нету, они есть, но их до обидного мало. И хотелось бы все-таки, чтобы их было побольше. Тогда бы мы лучше представляли вот этот вот переход. Но он плавный, постепенный. То есть там нету какого-то момента, где бы можно было сказать, что вот здесь кончились такие недосапиенсы и начались сапиенсы. Мне лично удобно проводить этот переход как бы моментом выхода из Африки. Вот как из Африки вышли, это уже совсем-совсем сапиенсы. Другие антропологи мыслят иначе, и для них сапиенсы начинаются иногда 200 тысяч лет назад, а сейчас очень модная стала точка зрения на Западе, что сапиенсы появились 300 или даже 350 тысяч лет назад, а некоторые заикаются и про большие времена. И, в принципе, поскольку изменения происходили плавно-постепенно, то любая точка зрения, она так или иначе верна. То есть, когда мы в непрерывной полоске ставим какой-то барьер, он всегда будет условный. Так что изменения все те же самые, как и во всех древних людях. Ну, вопрос, какого уровня приближения вам достаточно, чтобы считать его прям сапиенсом-сапиенсом.
1: Согласно модели Лавджоя, если я правильно ее понимаю, самки нашего общества с современными обезьянами предка выбирали либо самых больших и сильных самцов, либо самцов, которые больше всего ухаживали за потомством и самкой. Так из первой группы развились гориллы-шимпанзе, а из второй – люди. В первой группе самцы намного крупнее самок, и их клыки больше, и они агрессивнее. Во второй размеры самок и самцов почти не отличаются. И в связи с этим вопрос. Почему только самцы горилл такие большие? По аналогии, если у крупного мужчины и маленькой женщины будет ребенок, он размером будет нечто среднее между отцом и матерью, независимо от пола. Не должны ли общие размеры вида увеличиваться, а не только самцов?
0: Не должны, потому что если половой диморфизм есть, значит, он каким-то образом прописан в наследовании пола. И тогда, ну, если это будет самец, у него будет выделяться много мужских половых гормонов, там какой-нибудь тестостерона, это будет приводить к увеличению размеров в два раза больше, чем у самок, у которых гораздо меньше этих половых гормонов. Ну, такое вот у них наследование. А если это какая-нибудь разноклювая гуя, к сожалению, уже вымершая, то у них будет разная форма клюва. Ну, это птицы такие. А если это какие-нибудь там бабочки, то одна может быть самка какая-нибудь бескрылая, вообще какая-то фигня без ног, без глаз, сидит под листочком и может только яйца откладывать. А самец такой вполне себе мотылек летает. Вот, хотя, в принципе, тоже как бы, да, это просто два разных пола одного и того же вида.
1: Почему не существовало самок нашего общего предка, которые бы выбирали мелких самцов? И таким образом не вывелся вид обратный гориллам, где самка была бы намного крупнее самца?
0: Потому что мы приматы, потому что у нас вот такая планида. А да, бывают живые существа, у которых наоборот, где самка большая. У пауков, допустим, сплошь и рядом самка вот такая вот, самец его там еле видать. Или рыбы, какие-нибудь удильщики пресловутые, где здоровенная самка, и самец к ней присасывается и прорастает, вообще паразитом становится. Есть такие, какие-нибудь аскариды, я не знаю, там еще что-нибудь такое. Но вот у нас получилось так, потому что мы приматы, потому что мы млекопитающие. У млекопитающих чаще всего самец крупнее, потому что такая биохимия, и так пошел половой отбор. Ну, чтобы вдаваться в детали, я должен тут читать целый курс про половой отбор и теорию эволюции. Но проще взять и посмотреть лекции Маркова, допустим, где все это разжевано, дальше некуда.
1: Какое, на ваш взгляд, самое вероятное существенное эволюционное изменение ждет человека? Примерные сроки. Можем ли мы уже сейчас наблюдать его признаки?
0: Самое существенное – это то, что у нас мозги уменьшаются сейчас. Если вам хочется подробностей, Я написал заметку на сайте Anthropogenes.ru, у меня есть последняя заключительная глава в книжке «Достающее звено» во втором томе, и есть несколько альтернативных роликов.

0: более-менее повторяемых, панель Маргок, биологическое будущее человечества, где много таких признаков разобрано и много версий разобрано. Потому что будущее предсказывать неблагодарная задача. Оно может быть разным в зависимости от того, какие будут условия, какие признаки нам будут нужны, как мы сами себя будем вести, будем ли мы менять это сознательно или отдадимся на волю естественного отбора. Но поскольку наш главный признак, видоопределяющий, такой специфический, это головной мозг, то, наверное, самое существенное изменение – это изменение мозга. Пока они у нас вот последние 25 тысяч лет подряд эволюционируют скорее в сторону уменьшения в среднем по планете. И как-то хочется верить, что все-таки это будет выправлено и снова будут мозги расти и усложняться. Но что-то верится с трудом. Так что ждем. Ну и для того, чтобы это было хорошо, умные, плодитесь, размножайтесь. Без толочи не плодитесь, не размножайтесь. Тогда да, отбор пойдет в сторону увеличения. Да, примерные сроки. Примерные сроки зависят от жесткости отбора и от того, насколько важен признак, насколько условия подходящие, неподходящие, насколько этот признак актуален и есть ли подходящие удачные мутации, которые тоже вообще не обязаны появиться. Сроки могут гулять от нескольких поколений до миллионов лет.
1: Какие были зачатки медицины у пятикантропов?
0: Ну, судя по всему, никаких на самом деле. То есть надо думать, они жевали какие-нибудь лекарственные листочки, как это делают шимпанзе. Но насколько они это делали сознательно, гигантский вопрос. Вообще про бытовую, обыденную, вот, ежедневную жизнь пятикантропов мы практически ничего не знаем, надо сказать. То есть начиная с гейдельбергенцев, там еще как-то более-менее внятно все появляется. Про австралопитеков понятно, что это обезьяна, которая шляется и жует, и, в общем, как бы там не особо чего интересного от нее ожидать не приходится. А с пятикантропами вопрос, потому что вроде как они уже не обезьяны, но как-то вот и мы не знаем, чем они занимались. Так что про медицину пятикантропов мы ничего не знаем.
1: Какой, на ваш взгляд, фильм, либо фрагмент фильма, наиболее адекватно может показывать жизнь первобытных людей?
0: Про фильмы, показывающие жизнь первобытных людей, Александр Соколов сделал шикарнейший обзор и сделал видео на эту тему, где все подробно разобрал, всех отсылаю туда. На мой личный взгляд, самый лучший фильм – это «Борьба за огонь». Старый фильм, где, конечно, немножко утрировано, но очень хорошо и лучше, чем во многих более новых фильмах, все это показано. Сейчас вот был трейлер в 17-м и в начале 18-го года какого-то фильма, который должен вот-вот сейчас выйти, название я не помню, естественно, про одомашнивание собаки, но я его не видел, он еще не вышел, может быть, он оправдает надежды, но вот пока, на данный момент, из тех, что я знаю, это «Борьба за огонь», старый фильм. У Кубрика в «Космической Одиссее» полный бред, не смотрите это, ну, фильм, может, сам по себе ничего, а вот то, что начало, это чушь собачья.

0: Воспринимают ли обезьяны фразы на еркише в перевернутом виде?
1: Без понятия. Я не учил обезьян на еркише и не переворачивал ни обезьян, ни еркиш. Ну, в принципе, им, наверное, без разницы, как смотреть, но надо проверить. Не знаю, честно говоря. Может быть, вот Зорина, она вот чуть подальше по коридору сидит, ответила бы, я не знаю.
0: Как появилась музыка? Как выглядела музыка в палеолите, если она была?
1: Появление музыки теряется во мраке времен. Древнейшие музыкальные инструменты известны со времени примерно 40 тысяч лет назад. Самый древний – это дудочка, найденная в Хёльфелс в Германии. Вот как раз с датировкой 40, ну может быть там до 35 тысяч лет назад. Там же, кстати, древнейшая Венера, статуэтка женская найдена. Но как она появилась, никто не знает, потому что в принципе обезьяны реагируют на ритмические звуки, даже собаки реагируют и подпевают. Но что там было у австралопитеков, у пятикандропов, у гидельбергенцев, мы не знаем. Может, они стучали палками по костям и пням каким-нибудь, может быть, они зубами клацали, может быть, они там в голове чесали с треском, неизвестно это науке. Какой-то практической сугубой ценности музыка, в общем-то, очевидно, не несет, но как-то вступает в какую-то ритмику с нашими какими-то там нервными процессами, и всем понятно и приятно из современных людей, и у всех групп современного человечества, какие бы дикие дикари там на островах, в джунглях ни были, у всех так или иначе хоть какая-то музыка есть. Есть такие группы, где нету, например, музыкальных там духовых инструментов, но ударные какие-нибудь есть практически у всех, какие-нибудь трещотки, там, ну, что-нибудь так, какие-то там сипелки, все время что-нибудь да есть, свистульки. Появилось, ну, скорее всего, как побочный продукт слишком большой разумности. То есть в тот момент, когда мозг стал настолько сложный, настолько хитрый, что начал выдавать какие-то глюки, вот это и стало искусство. Ну и что характерно, оно появляется примерно синхронно и изобразительное, и музыкальное, и, видимо, еще какое-то танцевальное, там, мимическое, что-то такое. Но вообще, строго говоря, мы не знаем. На эту тему написаны толстые книжки, но все они с потолка. Да, как она выглядела? Известно, начиная от 40 тысяч лет назад, довольно много музыкальных инструментов. Ну, вот первое, я сказал, это дудочки. Потом есть трещотки, такие кости с насечками, по которым можно какой-нибудь другой штуковинкой водить, и будет такой шур-шур-шур, как бы, треск такой. Есть свистульки из фаланг лошадиных, например. Есть гуделки, такие плоские штуковины, которые если на веревке над головой крутить, они гудят. Ну, вумеры, это у австралийских аборигенов до сих пор такая штука есть. Ну, вот что-то такое примерно. Наверное, были и другие, которые не сохранились, потому что, скорее всего, большинство было деревянные, как это все всегда и делают.
0: Уважаемый Станислав Владимирович, как вы считаете, если бы не существовало запрета на клонирование человека, с развитием генной инженерии смогло бы человечество исправить или хотя бы сгладить проблемы, возникающие в эволюции современного человека из-за неработающего отбора или работающего, но в негативную в человеческом понимании сторону?
1: Конечно, естественно, и даже более того, это неизбежно будет реализовано. Потому что уже сейчас пытаются каким-то образом с помощью генной инженерии исправить врожденные заболевания. И как 100% будет, ну тут я пророком прям могу быть, я думаю, я такой не один. Вначале это будет касаться исправления каких-то тяжелых генетических заболеваний, типа там какого-нибудь синдрома Дауна. Никто не хочет, чтобы родился ребенок с синдромом Дауна. Да, а что бы там не убрать лишнюю хромосому, все будет хорошо. Потом это будет касаться исправления каких-то уже не таких критичных недостатков. Ну, допустим, у меня астигматизм врожденный, да, и там деформированная грудная клетка. Ну, что бы не исправить, там взяли, исправили. Вот, а допустим, потом, ну вот у меня с мускулатурой тоже как-то фигово. И там, не знаю, горбинка на носу мне, допустим, не нравится. А что бы не исправить, взять, там, сделать из меня Геркулеса там, или хотя бы Аполлона для начала. Ну, вот, а потом, допустим, что бы не сделать мне там три руки, потому что мне не хватает иногда, чтобы, допустим, координатным циркулем какие-нибудь высоты мерить, да. Вот, а еще одной, чтобы записывать, четвертую, а еще одной, чтобы в голове чесать, а третий, допустим, бутерброд в рот запихивать. Ну, а чтобы еще параллельно лекцию читать, еще одну, один голосовой аппарат параллельно сделать. Ну и тут уже, если есть техническая возможность, чтобы все это не реализовывать, и до этого мы дойдем, если не вымрем. Тут вопрос в том, насколько мы адекватно распорядимся планетой, ресурсами и общением между собой, чтобы не вымереть раньше, чем мы сможем все это, все эти чудеса реализовывать. Ну, сможем, сможем, не сможем, туда нам и дорога, освободим место каким-нибудь там, не знаю, руконожкам, которые сделают новую цивилизацию.
0: Есть ли учебники антропологии, четко описывающие магистральный путь развития от, допустим, австралопитеков до сапиенсов, где все описано, как в таблице Менделеева у химиков?
1: Читайте мою книжку «Антропогенез», изданную в издательстве «Архе». Такая книжка есть, и там четко по пунктам очень сжато, все описано. Я специально так и сделал, специально для этого такую книжечку, где в таблице Менделеева все, и табличка там даже прилагается, расписано очень внятно, по пунктам, очень занудно. Это такой жмых, такой квинтэссенция антропологии. И я думаю, я не один такой написал, но на русском языке, насколько мне известно, такая книжка вот только моя. А так за рубежом таких полным-полно учебных пособий.
0: В большинстве случаев африканские и европейские находки препалеантропов относят в один вид под названием «человек гейдельбергский». Но на эволюционном дереве вашего сайта африканские и европейские ветви эволюционируют независимо и происходят от разных подвидов эректуса. При таком обстоятельстве африканские находки должны быть отдельным видом. Как такое возможно? И возможен ли вариант, при котором находки группы Далидзиньюшамаба сближались с Кабве и другими африканскими эрдозийцами?
1: Да, это проблема, потому что, с одной стороны, представители вот этих условных гейдельбергенсисов, африканских, европейских, азиатских, не так уж сильно отличаются, чтобы можно было однозначно их описать как разные виды. Ну, допустим, человек из Араго, из Франции, если бы его такого не знали, где нашли, да, вот только антропологу дали череп и не сказали, где нашли, он бы не определил, что он из Европы. Он бы мог сомневаться и не знал, то ли он из Африки, то ли из Китая, то ли из Явы. Не такие там запредельные отличия, чтобы можно было вот только по черепу это сказать четко совершенно. А с другой стороны, все-таки статистические отличия есть. И да, действительно, из разных подвидов эректусов возникли разные гейдельбергенсисы, а из разных гейдельбергенсисов возникли где неандертальцы, где денисовцы, где сапиенсы, где хоббиты, где там кто-то еще. Ну, хоббиты, видимо, и без гейдельбергенсисов, сразу из эректусов. Вот. И это такой великий таксономический вопрос. Могут ли разные подвиды одного вида возникнуть из разных подвидов предыдущего предкового вида? Ответа нет. И его нету не только в палеоантропологии, но и в классической зоологии на самом деле. Также и с парантропами. Парантропы, скорее всего, полифилетичны, южноафриканские, восточноафриканские. Они возникли из разных грацильных австралопитеков, из разных видов одного рода. Могут возникнуть два вида одного же рода, ну другого уже, нового, да, из двух разных грацильных австралопитеков, австралопитекусов, чтобы возникли два вида парантропов в Южной Африке, в Восточной. Может такое или не может? Ну, согласно схемам антропологическим, таки может. Согласно кладистике, не может. Давай кладистику, она не верна, она не работает, и я свято в этом уверен и твердо на этом стою. Но кладисты будут спорить. И поэтому у кладистов, да, сапиенсы начинаются там чуть ли не 600 тысяч лет назад. И тогда мы вынуждены называть разных гейдельбергенсисов и разных эректусов разными названиями. Количество названий растет, но мы не можем привязать их к конкретным находкам, потому что находки-то все, строго говоря, одинаковые. А объяснение, видимо, заключается в том, что всегда, во все времена существовал какой-никакой поток генов. Потому что люди на месте не сидели, а шлялись взад-вперед. И понятно, что напрямую африканцы с китайцами не смешивались, и сейчас не смешиваются чаще всего, да. Но через промежуточные популяции и во времена эректусов, и во времена гейдельбергенсисов, и даже, наверное, и палеоантропов, поток генов какой-никакой да был. Пусть он мизерный был, но таки существовал. И поэтому общий видовой уровень таки сохранялся. А да, какие-то подвиды мы все-таки с грехом пополам выделять можем.
0: Насколько эволюционно обусловлен уход и содержание воспитания детей до 18 лет в современном обществе? Не слишком ли поздно взрослеют наши дети, и так ли это было в древности?
1: В древности 18 лет это был уже взрослый человек, который уже имел своих детей и уже задумывался о том, как бы ему помирать пора. Потому что в среднем они жили 30-40 лет. Но то было в древности. Ну, в принципе, сейчас в каком-нибудь Сомали я не исключаю, что то же самое вообще-то. Но если брать по современному обществу, то задача современного цивилизованного человека – это много-много всего знать. Запомнить столько информации, сколько должен знать современный цивилизованный образованный человек до 18 лет в принципе невозможно. Это слишком сложно, слишком гигантский объем информации. Школы не хватает, университета уже даже тоже не хватает. И поэтому у нас, да, 18 лет только люди заканчивают школу и только-только поступают в университеты, там только на первых курсах каких-то еще учатся. Потому что мы слишком социализированы, у нас слишком сложная культура, слишком много всего надо в голову запихать. Но можно жить, да, можно плодиться, начиная с 15 лет. Ну, это немножко будут проблемы потом со здоровьем, скорее всего, у женщин. Ну, так, да, можно, и есть такие племена и сейчас, и даже не племена, и даже целое государство, там, если Сомали какой-нибудь опять же вспомнить. Но для построения сложного общества с наукой, с сложной организацией, там, дифференциацией, этого недостаточно. Поэтому нет, не слишком поздно. Я бы вообще сделал образование лет так до 30, а с 30 только людей уже отправлял на работу. Но с другой стороны, это, естественно, нереалистично. Это витание в облаках. Ну, тем более к 30 годам люди уже устают, и если бы они до 30 учились, потом бы они точно ничего не делали. Они бы уже были слишком большие халявщики. Поэтому у нас есть проблема. С одной стороны, нужно все-таки лет до 20 с копейками человека научить, а с другой стороны, запихать в него слишком много информации. И либо мы делаем узкого специалиста, как сейчас на Западе пытаются делать, либо недоучку, как часто у нас происходит. Да и на Западе тоже такое часто происходит. Это дилемма, это проблема, как решать непонятно, но, видимо, с помощью высоких технологий, либо наращивать нам мозги с арбуз размером, либо совершенствовать искусственный интеллект, который нам будет помогать в этом всем. Или, может, какие-то новые способы коммуникации людей, ну, собственно, они возникают. То есть сейчас с помощью того же интернета и баз данных один человек может сделать намного больше, чем ученый еще там середины 20 века за всю свою жизнь. То есть, когда я, например, писал книгу по происхождению человеческих рас, я переработал такое количество литературы с помощью интернета и электронных всяких там читалок, да, которые бы я ни в жизнь бы не переработал еще там 20 лет назад, когда я, допустим, студентом поступал в МГУ. Потому что тогда я должен был сидеть, ну, я, собственно, и сидел в библиотеке и выписывал на бумажечке, да, ручкой. Я бы столько не сделал. А теперь запросто. И не слишком поздно. Если оно так получается, значит, так оно и должно быть. Средняя продолжительность жизни считается в демографии разными способами на самом деле. Ну, два таких генеральных подхода. Один – это считать всех детей, из детей, взрослых, подростков, там всех до кучи. Да? Но тогда из-за высокой детской смертности средняя продолжительность жизни может оказаться 5 лет, например, что является очевидным бредом. Ну, если детская смертность там новорожденных 90%, в случае какой-нибудь там эпидемии, допустим, да, то средняя продолжительность жизни будет 5 лет. И тогда они не могут размножаться по определению, это бред. Вот, поэтому есть другой способ, без учета детей или без учета детей-подростков. Ну, там вопрос, какую границу мы ставим, но вот при таком расчете древние люди жили 30-40 лет. Но всегда еще стоит помнить, что это средние значения. То есть, если мы говорим, что средняя продолжительность, допустим, там 35 лет, это значит, что половина жила больше. То есть, половина жила и до 40, и до 50, а кто-то и до 80 тоже доживал. И тут все вспоминают, а мой дедушка там, и там прадедушка в 19 веке дожил до 120 лет, о, тогда сколько люди жили. Ну да, этот дедушка, может быть, и дожил, ну, поэтому и вы сейчас живы, что он выжил. А у других, у которых прадедушки вымерли в 18 лет и потомство не оставили, тех сейчас нет, и они не могут помахать ручками и рассказать, какие они, значит, там, какие у них дедушки были. Потому что они умерли до оставления потомства. Или они умерли в момент оставления потомства, да, там плюс-минус, и дети из-за потери кормильца семьи тоже умирали, или становились там хилыми, дряхлыми, не учеными, там рано начинали сами работать, из-за этого тоже рано старели. И в среднем получается все те же там 30-40 лет.
0: Огромное количество разного рода 3D-реконструкций лиц и голов наших прямых и не очень предков делается без растительности на лице, без усов и бороды, например. Хотя, судя по нашим современникам, усы и борода должны быть не такими уж и редкими среди наших предков. Что это? Дань моде или стремление более наглядно визуализировать челюстной аппарат и пропорции человека?
1: Да, это способ именно, что более наглядно показать, потому что если мы сделаем реконструкцию неандертальца, как я сейчас или даже еще круче, да, там с какими-то хайрами, с бороденью на всю рожу, то мы просто не увидим, что у него нет скошенного подбородка, что у него подбородок скошенный, что у него ровные дуги, что у него лоб покатый, что лоб будет маскироваться шапкой волос, подбородок отсутствующий будет маскироваться бороденью, большое лицо будет маскироваться в любом случае большими усами, и, собственно, мы увидим только глазки, торчащие из кустов. И смысла в такой реконструкции будет немного. Поэтому, да, реконструируется всегда голова лысая, а потом уже, если надо, для антуража, там можно и тюбетейку одеть, и там все что угодно там накрутить вокруг. Ну, всем рекомендую сходить в всякие исторические музеи, или, допустим, биологический музей имени Тимирязева, и посмотреть, если есть разные этапы реконструкции. Вот в биологическом музее Тимирязева, например, есть реконструкция Тамерлана, реконструкция его черепа, да, ну и там половинчатая реконструкция, где половина черепа, половина лица, лысый персонаж и уже в шлеме. Ну и видно, когда он лысый, это какой-то непонятный гастарбайтер замученный, а когда в шлеме, это покоритель вселенной все-таки. Вот этот весь антураж, он, да, сильно облик меняет, это факт, но для научности и для наглядности все-таки лысые иногда бывают предпочтительные.
0: Если человечество однажды вымрет под грузом собственных противоречий, и предположим, что каким-нибудь шимпанзе понадобится несколько миллионов лет, чтобы эволюционировать до нашего уровня, а в случае, если это будет совершенно новый вид, то несколько десятков миллионов лет эволюции, как после вымирания динозавров. А теперь представим ситуацию. Новая цивилизация примерно нашего уровня. Их археологи копаются в земле. По каким археологическим находкам эти археологи смогут определить, что вот жили на земле люди, достигли определенного уровня технического прогресса, а потом погибли? Что они смогут о нас понять? Возможно ли через эти находки какая-то передача научных знаний от нашей цивилизации к следующей, например, нашей математике, физике или химии? Что они смогут понять о нашей истории?
1: Что найдут, то и смогут понять. То есть найдут они у нас, зависит от того, сколько времени пройдет, но найдут они фундаменты зданий, остатки гидротехнических каких-нибудь грандиозных сооружений, типа там Днепрогресса какого-нибудь, остатки ядерных станций, которые фонить будут еще реально там миллионы лет, наверное. Ну, я не физик, но тысячи лет, я думаю, точно будут фонить. Найдут куча пластика горами безумными совершенно. Найдут шахты, пробуренные в скалах. Поймут, что добывали, потому что они увидят, что здесь добывали уран, и, наверное, неспроста. Да? Здесь они добывали золото и расфигачили там всю речную систему. Здесь они добывали уголь и выкопали котлован, там чуть ли не сквозь всю кору до мантии. Тут они еще что-нибудь делали, тут они запускали космические ракеты, и вот там шлака полным-полно там, от ракетного топлива. Будут пластиковые игрушки, опять же, там какие-нибудь перочинные ножики, очки и масса-масса всего. Археологам будущего не будет недостатка в материалах, они будут тонуть в этом материале, мы уже тонем в нашем мусоре. Поэтому все они прекрасно разберутся. И по запчастям тех же там механизмов они поймут примерно уровень развития. То есть, что мы летали уже в космос, что у нас была химическая промышленность, чем мы питались достаточно, я думаю, будет очевидно. Как мы воевали, там найдут там, следы, допустим, бомбардировки Хиросимы, Нагасаки, да, и какие-нибудь там танки ржавые, ну, в зависимости, опять же, сколько времени пройдет. Ну, нержавейка, она есть, в общем, она будет еще лежать бог знает сколько. Так что много они узнают, ну, будет зависеть от того, насколько они будут умные, насколько они способны будут это все осознать, сопоставить, и как это все сохранится. Так что, насколько мы сможем передать свои знания, ну, с этим я не очень уверен. То есть, они поймут, что уровень был большой, но носители нашей информации, они все недолговечные. Лучше глиняных табличек, носители информации никто еще и не изобрел. Ну, или на скальной живописи. Ну, глиняные таблички лучше, если их обжечь. Да, всем рекомендую. Держатся, ну, как минимум 5, а то и 7 тысяч лет. Надежно вполне себе. Можно золотом по мрамору, но лучше не золотом, а просто корябать. Тоже хороший способ. А вот всякие книжки, флешки, компьютерные диски, ну, я не знаю, у меня раз в год сгорает ноутбук, и приходится каждый раз новый покупать. Скорее всего, это не очень надежно, и это ничего не сохранится. Но я верю, что люди изобретут какие-то более стабильные носители информации, даже я знаю, что вроде бы они изобретены, какие-то там кристаллы хитроумные, там что-то такое, я в этом не силен абсолютно, но говорят, что-то такое есть, и, наверное, кто-то это делает, и кто-то этим даже, наверное, пользуется. Вопрос, насколько это рентабельно и насколько это адекватно для бытового применения. Но можно такое записать, можно сделать капсулу времени, и, в принципе, они и делаются. Но они откроют, прочитают, что да, комсомольцы 62-го года передают вам пламенный привет и надеются, что вы все уже в коммунизме. Но прочитают, офигеют.
0: Когда впервые возникает язык, и человек начинает пользоваться речью? Есть ли возможность как-то проследить эволюцию речи у наших предков? Большое спасибо вам за то, что вы делаете.
1: Большое пожалуйста. Про возникновение и эволюцию речи я всех всегда отсылаю к книге Светланы Бурлак «Происхождение языка». Шикарная книга, она уже довольно давно была издана и сейчас выходит переиздание, я не знаю, наверное, уже вышло. Читайте эту книгу Светлана Бурлак «Происхождение языка», там все очень подробно, внятно, четко сказано. Про речь предков мы можем узнать разными путями. Во-первых, исследуя и сравнивая шимпанзе и человека, коммуникацию других видов животных, начиная там от пчел или зеленых мартышек, каких-нибудь там осьминогов до нас, и через морфологию этих самых древних предков, через строение подъязычной кости. И мы знаем, что, например, у австралопитеков наверняка не было, у них были горловые мешки, а у каких-нибудь homo heidelbergensis наверняка речь уже была, потому что у них, как у нас, а у неандертальцев практически гарантированно было, потому что микротомография показывает, что трабекулы расположены так, как у говорящего человека, то есть напряжение мышц было, как у нас. Или по основанию черепа, где есть, например, шеловидный отросток, от которого идет шейлоподъязычная мышца к той же подъязычной кости, и шейловидного отростка нет у обезьян и нет у австралопитеков, но есть, начиная с хабилисов и дальше почти у всех, или по строению нижней челюсти, по подбородочным остям на задней стороне симфиза, ну и такой побочный эффект, малозначимый, как подбородочный выступ, например, или по отверстию в затылочной кости для подъязычного нерва, который маленький у обезьяны, большой диаметр этого отверстия, соответственно, диаметр нерва у человека, по строению грудной клетки, которая у обезьян сверху сужена, снизу расширяется, а у нас сверху расширена, потому что мы дышим активно, потому что, чтобы так вот быстро и членораздельно говорить, как я сейчас пытаюсь, надо быстро включать-выключать дыхание, и чтобы, ну, для этого нужен большой просто объем легких. По диаметру канала для спинного мозга в позвонках грудных, потому что чем больше иннервация, чем сложнее движение, тем больше спинной мозг и тем больше диаметр канала. И там так далее, так далее. По строению эндокрана, да, где у нас есть зона Брака и зона Вернике. И опять же, начиная с Хабелеса, в этих районах, в этих областях начинают пупырышки возникать. И хотя это сильно отдает френологии, но таки оно работает. Вот начиная от них это есть, а до них этого нет. И, видимо, такие вот где-то с Хабелесов примерно движение в сторону речи началось. То есть я не могу сказать, что Хабелес прямо уже говорили, но у них коммуникация какая-то была усложненная. А где-то начиная, где-то примерно от гидельбергенсисов и, может быть, чуть позже, но я думаю, что уже от гидельбергенсисов уже вполне себе говорили, если бы мы услышали их коммуникацию, мы бы, наверное, признали это речью, как я считаю. Но некоторые люди, некоторые специалисты, лингвисты, допустим, Барулин, считают иначе. Они считают, что только уже в верхнем палеолите, причем независимо в разных линиях, возникла речь. Ну, мне трудно их оспаривать, я не лингвист, но, с другой стороны, я-то знаю, как черепа устроены, они это не знают. Так что тут главное помнить, что, как и во всех других случаях с морфологией, с поведением, не было четкого момента, не было такого бы, чтобы папа и мама были еще немые и мычали, и там что-то, а ребенок уже бы членораздельно заговорил. То есть это был процесс постепенный, плавный. Ну, как вот у зеленых мартышек два слова в языке, там у каких-то есть три слова в языке, там у каких-то четыре даже слова в языке, а у нас тысячи слов в языке. Да? И вот между этими там тремя словами и тысячами слов есть плавный постепенный переход, который вот где-то возникал. Ну, если хочется все-таки каких-то реперов, то где-то там от 3 до 2 миллионов лет назад у ранних хомо это начинало появляться, где-то порядка 400 тысяч лет назад у гидельбергенсисов, наверное, они уже более-менее что-то внятно говорили, ну и где-то 50 тысяч лет назад, как я искренне считаю, у сапиенсов уже у всех было, потому что у всех современных людей есть языки, и у всех сложные на самом деле, хотя вот они разбрелись из Африки порядка 50, а то и раньше тысяч лет назад, и с тех пор мало пересекались чаще всего. Причины, почему возникла речь, многообразные, опять же, читайте книгу Светланы Бурлак, ну, сложность жизни, надо было передавать много информации, надо было привлекать, обманывать, ухаживать, взаимодействовать, и там масса аспектов, ну, одной причины нет точно, их масса, гигантское количество.
0: Есть ли у высших животных, не приматов, самосознание, аналогичное человеческому? Где находятся границы между полностью неразумным интеллектом и личностью? У моллюсков точно ничего подобного нет, а у волков и медведей есть характеры и желания.
1: У моллюсков точно такое есть, потому что есть такие осьминоги, которые есть у них самосознание, и у них есть чувства, они выражают это даже формой цвета, своей формой тела, цветом они умеют менять цвет. Известен, допустим, замечательный прецедент, когда в каком-то там океанариуме жил осьминог, и какой-то работник океанариума что-то этому осьминогу нехорошее сделал в жизни. И после этого осьминог его запомнил, и когда тот подходил к аквариуму, высовывался наружу, и сифоном своим брызгал на этого чувака, который вот этот уборщик, который ему что-то нехорошее сделал. Или не уборщик он был, неважно. То есть есть у них чувства, ну и если есть чувства, наверное, есть самосознание. Другое дело, что у них это не может развиваться, потому что у них нет передачи знаний в следующее поколение. И самосознание у собаки точно есть. Это любой вам владелец собаки скажет. Но оно не такое, как у нас. Опять же, нет четкой грани. Нету такого момента, когда вот этот бессознательный, а этот сознательный. Даже у муравьев есть индивидуальность. Насколько это сознание, можно назвать вопрос. Но наблюдения за муравьями показали, что есть муравьи умные, интеллектуальные, которые как-то вот круто себя ведут и становятся в итоге разведчиками. Разведчиком каждый хочет быть. Вот. Есть такие немножко туповатые, которые становятся рабочими и потом таскают бревна все время, всю жизнь. А есть совсем, которые становятся солдатами и потом стоят гордо где-нибудь по краю дорожки и охраняют. И если что, они могут укусить. Но вот насколько это самосознание, почему они штампованные, заметьте, эти все муравьи, это клонированные экземпляры-то, оно даже у них уже какая-то индивидуальность есть. И не было такого момента, где бы это вот строго вдруг неожиданно возникло. А возникало это постепенно, то есть грани никакой нет. Самосознание прямо-таки полностью аналогичного человеческому ни у кого нет. Это да, это факт. Мы превзошли в этом смысле всех. Ну, собственно, поэтому я вам рассказываю, вы осознаете, воспринимаете меня как личность, себя воспринимаете как личность, сопоставляете что-то такое, потом будете сравнивать и говорить, а вот другой кто-нибудь там сказал совсем иначе, и Дробышевский фигню спорол. Ну, наверняка, да, такое тоже бывает. И у нас это круче. То есть здесь все же сидит не осьминог перед вами, и не муравей, да, и не руконожка, а сидит Homo sapiens. Ну, как бы, надеюсь, и слушает меня тоже он.
0: Известно ли, каким родом деятельности занимались женщины в самом начале человеческой цивилизации? Бытовая деятельность, общественная деятельность. Было ли разделение прав и или обязанностей у женщин, отличное от мужчин?
1: Да, разделение труда было всегда, потому что назначение женщины, как бы не обидно было некоторым современным феминисткам, это таки рожать детей и следить за домашним очагом. Назначение мужиков, как бы, может быть, опять же, кому-то было не обидно или там как-то это бегать по степям за сайгаками и таскать их домой, защищаться, отмахиваться от всяких соседей и защищать, собственно, женщин и детей. Это главное предназначение, которые появились еще, ну, как минимум, наверное, от австралопитеков, которые вышли в саванну, в опасное такое место, где надо было еду как-то хитро добывать, и хищников там хватало, и соседи тоже были недобрые. У шимпанзе уже это немножечко есть, хотя сильно меньше, чем у нас. Ну, например, у шимпанзе самки чаще используют камни для расколошмачивания орехов, чем самцы. Ну, потому что у самцов челюсти больше, он может и так разгрызть, а самки труднее разгрызть, приходится орудиями пользоваться. И, допустим, девочки-шимпанзе палочками, как куклами, играют, а мальчики-шимпанзе не играют. То есть у них уже какое-то разделение поведения есть. Ну, и вообще сплошь и рядом это есть в животном мире, у кого угодно, там, не знаю, от муравьев там, до нас. И там, ну, я уж не скажу, от амеб, у них пола нету, но от тех, у кого пол есть, это разделение обычно есть, иногда гораздо сильнее, чем у нас, надо сказать. И у древних людей тоже это, естественно, было. Другое дело, как мы это можем уловить, и всегда ли мы можем это уловить. Но когда появляется маломальски богатая культура, мы это видим, потому что женские погребения отличаются от мужских. Бывают персонажи, когда это женщина, но у нее там мужские атрибуты, бывает мужик с женскими атрибутами. Такие персонажи встречаются, да. Но это исключение. Обычно все-таки, если это женщина, там у нее бусики, какие-нибудь там прониски, какие-то шильцы, иголочки, статуэточки женские, там еще что-нибудь такое. Если это мужик, то у него будет лежать копье, ножик, какой-нибудь там кресало, и там копьеметалка, жезл начальника, так называемый, который на самом деле выпрямитель для копий. И что-нибудь там, какие-нибудь мужские прибамбасы, какие-нибудь там зубы, я не знаю, пещерного льва, допустим, которого он забодал, или там когти медведя, ну, такое мужские какие-то атрибуты. Если это в мальте, там уточки, например, неожиданно мужским атрибутом оказались. То есть было это разделение во все времена, и более того, этнография показывает, что чем проще общество, чем оно как бы ближе к природе, тем сильнее и явственнее это разделение. И никакого там ни феминизма, ничего такого в бреду никому не приснится. То есть если это мужик, то это мужик. Он брутальный, он крутой, он бегает за всякими там, опять же, антилопами, какими-нибудь обезьянами по лесу и их ловит. Если это женщина, сидит на месте в своей молоке какой-нибудь, растит детишек, и она ресурс, в общем-то, как бы для размножения. И так было все времена. Вот. Поэтому, когда современные фильмы показывают какую-нибудь мега-брутальную женщину, которая бегает, руководит кучей мужиков, тоже что-то такое творит, с биологической точки зрения это чушь собачья. Ну, наверное, такое может быть. Да, нам известны прецеденты, когда женщины правили государствами и так далее. Но, как правило, это какие-то сложные государства. Какие-то уже сильно такие мудреные, где и такое может быть. Вот. Ну, опять же, я думаю, мой спич феминисткам очень не понравится, но такие это реальности. Спасибо за внимание. С вами был Станислав Дробышевский. Задавайте еще вопросы, желательно какие-нибудь оригинальные, потому что те вопросы, которые задали мне сейчас, мне задают, ну, примерно каждый день. На ответы на все эти вопросы, на самом деле, уже давным-давно опубликованы в ответах на вопросы на сайте Anthropogenes.ru. Посещайте сайт Anthropogenes.ru, нашу группу во ВКонтакте, нашу группу в Фейсбуке, мою личную страницу во ВКонтакте, старайтесь не задавать мне личные вопросы во ВКонтакте, потому что все эти ответы уже есть давным-давно везде. Есть много видюшек, есть форум «Ученые против мифов». Приходите на него, вы узнаете еще много всего интересного. До свидания.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архэ». Мы продолжаем наше путешествие с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня он вам поведает, о чем говорят попугаи или не говорят, щебечут или все-таки говорят. Александр, прошу вас.
1: Всем привет, всем здрасте, здрасте, дорогие ребята, здравствуйте, взрослые, если вы тоже с нами, ну что ж делать, оставайтесь, раз уж подключились. Да, узнаем. Ну, хотелось бы узнать самое главное. А то, что попугаи говорят, это однозначно как бы неоспоримо, но нам бы выяснить, понимают ли они, что они говорят или нет. Вот в этом вопросе ученые вроде бы наконец поставили жирную точку, и мы до нее еще дойдем. Хотя вот мы тут пошутили с Александром перед началом нашего эфира. Дойдем ли мы до попугаев, потому что у нас ребята еще остались врановые, а это не менее интересная группа пернатых. И это вершина вообще интеллектуального мира пернатых – это врановые и попугаи. Кто из них умнее? Ну, трудно, знаете, такой нормальный наш детский вопрос, да, кто умнее, врановые или попугаи? А какой-нибудь там биолог, орнитолог или зоопсихолог или биолингвист будет затылки чесать и прикидывать. Хотя, вот, знаете, вот так считается официально признано, что самая умная птица, самый высокий интеллект – это новокаледонская ворона, до которой мы с вами еще дойдем. Хотя вот где они, критерии оценки, это тоже очень спорная такая история. Ну, давайте начнем с того, что мы с вами освежим в памяти, о чем мы говорили в прошлый раз и на чем мы остановились. В прошлый раз мы с вами говорили о птицах, которых называют пересмешники. Это птицы-имитаторы, которые очень искусно подражают звукам, которые они слышат. Вот понравился им какой-то звук, неважно, работающего трактора или дверного звонка, дзынь-дзынь, или мобильного телефона, и птица разучивает этот звук, начинает его повторять, вплетать свою песенку. Из таких вот имитаторов считается вот такой топ. Это лирохвост из Австралии, вот он сейчас у нас с вами на картинке, замечательная птица. Александр, следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку после лирохвоста. Вот он же, вот он как раз сидит, запрокинул свой хвостик в виде лиры со струнами, и вот сейчас он как раз и занимается вот этой своей любимым делом, кого-то передразнивает. И в прошлый раз мы с вами послушали, как он воспроизводит звук работающей бензопилы, скорой помощи и другие-другие звуки, которые он услышал. Далее, вот они делят, наверное, первое место, вот как тот китайский иероглиф, про который я вам рассказывал, помните, не второй. Может быть, не первый, но не второй – это точно. Вот у китайцев есть такой иероглиф «не второй». Вот «не второй» – это американский пересмешник. Ну, их несколько видов американских пересмешников. Александр, покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот они, американские пересмешники. Вот он такой сидит. Ну, птичка такая серенькая, неприметная, в отличие от лирохвоста, кстати. У того внешность, о-хо-хо-хо, какая экзотическая, да? Я лиру посвятил народу своему. Вот Александр Сергеевич Пушкин даже не знал, что есть такая певчая птица, у которой хвост как лира. Но вот вы знаете, мы вчера как раз встречались с замечательным нашим орнитологом, с Алексеем Александровичем Масаловым, и не сговариваясь, вот мы как раз выразили одну и ту же мысль, она мне бродила давно, а вот с позиции своих знаний, которые на несколько голов выше, чем у меня, вот Алексей Масалов подтвердил, что птицы-пересмешники, как это ни странно, они редко говорят. Но они могут говорить, кстати, тот же лирохвост вроде бы даже как говорит, да, но они говорят совсем не так, как попугаи или даже врановые. Они просто воспроизводят какие-то звуки, которые им понравились в своей песенке. И ученые полагают, что делают они это исключительно из-за того, чтобы понравиться своим барышням. А вот такие поют серенады, где много каких-то таинственных, незнакомых звуков для самочки, а может быть, он таким образом рассказывает ей свою жизнь, там, как там, устал я греться у чужого огня, ну где же сердце, что полюбит меня, вот он так вот на жалость давит или рассказывает, сколько он скитался по миру, что он только не слышал, прошел чуть не полмира, я такой, как ты, не видывал. Но, с другой стороны, попугаи, которые очень хорошо говорят, они гораздо реже воспроизводят какие-то звуки. Вот такая вот корреляция у нас с вами получается. Вернее, не у нас с вами, а у птиц. Ну, Александр, покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку. Это будет еще один пересмешник. Ну, в полете он посимпатичнее, видите, у него. А вот следующая картинка, Александр ее прокомментировал так перед эфиром. Я настолько стар, что знаю, с какого это фильма. Ну, ребята, вы, наверное, не знаете, с какого это фильма. Знают ваши родители, это точно. Это был такой сериал даже, «Полицейская академия». И там один из главных героев этих полицейских был вот такой вот негр, который был имитатор, который мог воспроизводить любые звуки, там, работающие рации, скорой помощи, или даже умел пародировать, подражать голосам начальника школы, или даже там чуть ли не министра внутренних дел США. И вот следующий нам покажите, пожалуйста. Да, слайд. А это вот был похожий наш фильм, такая комедия, тоже очень давно, вряд ли вы ее видели. Александр Скляр там играл главную роль, и он там тоже играл имитатора. Так вот, почему я поставил эти две фотографии, почему вспомнил эти две фильмы? А два фильма. Две фильмы. Кстати, в старину фильма была женского рода, так что такая оговорочка допустимая. А дело в том, что оба этих героя, что вот этот негр-имитатор из полицейской академии, что Скляр в этом фильме, они практически не говорят. Они почему-то все время молчат. Нет, они могут пародировать чужую речь, какие-то фразы, но сами они в диалогах с другими героями практически не участвуют. Вот такая, вот такое удивительное совпадение. Так, ну, Александр, а теперь покажите нам следующую, пожалуйста, картинку. Это Эдгар По, если кто не узнал. Вот у молодежи гораздо популярнее сейчас из таких американских писателей-мистиков Говард Лавкрафт. Но Лавкрафт – это, можно сказать, ученик Эдгара По. Сейчас, извините, можно забрать? Можно.
2: Надо.
1: Надо? Ну, забирайте. Только из сети. Лавкрафт был горячим поклонником творчества Эдгара По и, в общем-то, его последователем, хотя их, они были разнесены несколько во времени. А у Эдгара По такая визитная карточка его – это самое известное его стихотворение «Ворон». Ну, в основном он прозу писал, но иногда шалил стихами. Вот из его стихотворений самый известный «Ворон», кто только не переводил, у нас, по-моему, Бальмонт. Самый известный перевод. «И вскричал я в скорби страстный, птицу ты, дух ужасный, искуситель, искусителем ты послан, иль грозой прибит сюда. Ты пророк неустрашимый, в край печальный, нелюдимый, в край тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда. О, скажи, на льду ль забвения, я молю, скажи, когда?» Крикнул ворон: «Я никогда». Ну, в оригинале там было «Nevermore», «Nevermore», он всегда ему кричал. Но, видите, здесь тоже фигурирует именно говорящий ворон, потому что говорящий ворон, ну, в общем-то, это явление редкое, но, тем не менее, время от времени случалось. И люди в разных странах, независимо друг от друга, видимо, когда-то подбирали какого-то вороненка, держали его дома и обращали внимание, что он, оказывается, может и некоторые слова произносить. Ну, вот про говорящих воронов написано давно, довольно много статей. Вот профессор Ильичев и Силаева, про которых я вам рассказывал в прошлый раз, тоже о говорящих врановых писали. Но мало того, даже появилась такая молодая наука, которая называется биолингвистика. Ну, то есть это такое новое направление на стыке экологии. Ну, я имею в виду экологии, это не то, что зеленые борются, а в научном плане экологии, да, биоакустики и лингвистики. Вот такое очень интересное направление, которое сейчас очень активно разрабатывается, растет, и, в общем-то, есть предпосылки к тому, что скоро биолингвистика станет таким самостоятельным, очень перспективным направлением в науке. Так вот, что касается воронов. Дело в том, что вот таких сообщений о том, что говорят вороны, достаточно много. Ну, а давайте, кстати, послушаем, Александр, у нас, по-моему, есть говорящий ворон, да? У нас есть там какой-то Карлуша, или я не помню, как его зовут.
0: Вася
1: Давайте
0: Ворон.
1: послушаем.
0: Вася Ворон. Не может быть. Ты врешь. Вася Ворон. Врешь. Ты курица. Вася Ворон. Курица. Вася, ты курица? А что ты злишься-то? Ты курица? Вася Ворон. Да курица ты, Вася Ворон. Курица.
1: Вот видите, Вася Ворон, это, наверное, едва ли не единственная фраза,
0: Вася Ворон.
1: которую Вася выучил, но обратите внимание, ребята, что Вася Ворон, он говорит женским голосом. То есть Ворон Вася, как и другие, кстати, врановые, как и попугаи, они не просто говорят слова, а они говорят слова именно тем голосом, кто их произносил. То есть здесь и тембр, и частота, и все. Вот что любопытно. Мало того, некоторые птицы даже воспроизводят диалоги мужским и женским голосом. То есть они говорят мужским и говорят женским голосом. Были случаи, когда говорящие птицы, говорящие вороны научились. А, кстати, знаете, кто Брэм вспоминает? Брэм вспоминает, что у них дома был ворон Яков, тот самый Брэм, который жизнь животных. И этот ворон Яков, он научился голосом хозяина дома, папы Брэма, Брэм, видимо, тогда еще был отроком, звать горничных по имени, и горничные прибегали. Прибегали, это, оказывается, их не хозяин звал, а ворон. У Алексея Михайловича Мурашова, это вот мой старинный товарищ, он орнитолог замечательный, я вам про него рассказывал, у него сейчас центр реабилитации животных, диких животных, ромашка. Когда-то он руководил зоологическим кружком во Дворце пионеров, но давно было лет 30, наверное, назад, если не 40. Вот. И у него был ворон, который из вороненка вырос. И этот ворон выучил фразу «Мурашов к телефону». Ну, видимо, произносил он ее голосом Яны, его жены, я не знаю. Но когда звонил телефон, то ворон сразу включался и говорил «Мурашов к телефону». Видите, то есть здесь уже налицо сразу и то, что ворон произносил эту фразу по делу. То есть мозги у ворона достаточно хорошие для того, чтобы произнести эту фразу именно так. Я сейчас вам посмотрю здесь, где у меня говорящие врановые. Вот. У меня говорящие врановые. Вот очень много примеров приводится в разных статьях по этому поводу. А вот, кстати, спасибо, что вы, Александр, вот эту картиночку показали. Это «Снежная королева». Помните? Ганса Христиана Андерсена. И там тоже были говорящие вороны, ворона. По-моему, Клара и Карл, да? Придворные вороны. То есть они фигурируют. Во многих сказках они фигурируют. И воронов еще почему как-то вот не то чтобы не любили, а всегда побаивались, но с таким со смешанным отношением к нему, во всяком случае, европейские народы, американские относились, потому что, с одной стороны, его немножко побаивались, а с другой стороны, к нему относились с некоторым уважением, потому что ворон всегда считался таким связным между двумя мирами, между миром загробным, а вот этим миром теней, где правят темные силы, и нашим миром. И вот ворон, он мог как-то доносить какие-то сообщения отсюда туда и оттуда сюда. Поэтому к нему все-таки с почтением с некоторым и относились. Ну вот, резюмируя кучу всяких примеров о говорящих воронах, вот в одной статье есть такая фраза, которую я вам зачитаю полностью. Приведенные примеры показывают, что помимо вида специфических жестко фиксированных звуков, используемых, например, голубями, курами при общении друг с другом, врановые птицы, во всяком случае ворон, употребляют и индивидуально усвоенные звуки. И это облегчает сигнализацию между птицами, объединенными в пары и, возможно, в семейные группы. А вот дальше, ребята, дальше давайте посмотрим, если можно, следующую картиночку. Ну ладно, пускай она остается. Это знаменитые вороны Тауэра. И потом мы еще тогда вернемся к воронам, которые разговаривают. Так вот, один из ученых, из выдающихся российских ученых, его фамилия Крушинский, это член-корреспондент Академии наук, он допускал, что использование некоторых сигналов увеличивает согласованность действий воронов, объединенных в сообщество, что, несомненно, должно иметь приспособительное значение. Вот это очень важный момент. То есть вороны не только воспроизводят услышанные слова от людей, но они начинают ими пользоваться, то есть они начинают вкладывать в них какие-то свои значения, мы даже не знаем какие, и как бы использовать их в своем лексиконе, выражаясь нашим человеческим языком. Ну, не могу я обойти мимо эту тему, как-то мы ее коснулись, по-моему, и я думаю, самое время вспомнить ее еще раз. Вот это вот костюм такой в Лондоне, да, носят некоторые стражники, их называли бифитерами. Бифитерами почему? Потому что в Англии бывали очень голодные времена, когда народные массы голодали, а бифитеры получали жалование кусками мяса, beef eater, то есть поедатель, мясоед, грубо говоря. Ну, поэтому, причем мяса они получали много. Хватало не только им, но и их семьям, поэтому они были крепкие ребята, которые могли нести вот такую сторожевую службу исправно. И среди бифитеров было такое небольшое отделение, которое было приставлено, люди, которые были приставлены к воронам, живущим в Тауэре. Ну, Тауэр – это одна из достопримечательностей Лондона, как вы знаете, такой аналог парижской Бастилии, которой уже нет, которую снесли революционеры. А вот Тауэр остался. Там тоже было очень много всяких знаменитых узников. Там не только их содержали и томили, и пытали в застенках, но их еще и казнили. Поэтому в Тауэре там целый список такой звезд казненных, исторических знаменитых персонажей, которые здесь казнили. Я уж не знаю, гордятся этим англичане или нет. Но вот где-то с 17 века якобы в Лондоне поселили, в Тауэре поселились вороны. Ну, говорят, что это было с подачи английского короля Чарльза II в 17 веке. Чарльз II был король-то, в общем-то, не самый выдающийся. Я даже не стал его портрет сюда вам приводить. Ну, король как король был такой страшный женолюб. У него была куча там детей, причем которых, побочных детей, которых он прижил не только от аристократок, но и от простолюдинок. Ну, надо ему отдать должное, там человек 15-20 их было, я сейчас не помню. Но он всех их признавал, он им всем раздавал титулы, какие-нибудь там графские, баронские. Ну, и на его правление, как мы теперь говорим, на его каденцию, да, про президентов мы обычно говорим, на его каденцию выпали две страшные трагедии. Это эпидемия чумы, которая выкосила Лондон. И сразу после чумы случился пожар. Но, с другой стороны, нет худа без добра, потому что в этом пожаре погорели почти все крысы. переносчики чумы, а мы с вами знаем, что вообще-то чуму переносят не сколько крысы, сколько блохи, которые на них живут, и которые с них прыгают на людей и кусают. Ну вот они все там в этой гиене огненной.

остаться. Вот она подлетела. Мы серьезные работы по изучению интеллекта, по изучению вот такой вот коммуникации не только среди врановых, но и других пернатых. И мало того, он даже утверждал, что пернатые, те же вороны, между собой общаются по именам. То есть они называют другого ворона его именем. Ну, я не знаю, там кар-кар, для нас это кар-кар или ур-ур, а мы не чувствуем никакой разницы. А я уже говорил вам, ребят, что вот этот вот птичий гомон, да, и для нас карканье двух ворон совершенно одинаковое, но для ворон-то нет. Вороны друг друга точно так же узнают по голосам, как и мы с вами. Вот, и вот какой-то позывной у ворона вполне может быть. Почему нет? Потому что потом уже, потом, видите, Карушинский умер в 84-м году, 94-й, да, лет через 25 только ученые доказали, что, например, у зубатых китов точно есть имена. Ну, не Саша, Петя, Маша, да, как у нас, пол Москвы Саша, да, как я, а у них просто свои, видимо, какие-то позывные у каждого, они друг друга идентифицируют по этим позывным. Вот, Леонид Крушинский, Леонид Викторович Крушинский был первым, кто начал выдвигать такие вот для того времени очень дерзкие гипотезы. Если бы он не был серьезным ученым, конечно, бы над ним смеялись. Но, видите, он просто опередил свое время и опередил значительно, потому что, конечно, это светило, это одна из величин, имя которой знают, ну, в общем-то, все биологи, и не только отечественные. Следующую нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот, и это уже Зоя Александровна Зорина, мы вам про нее говорили, и в центре Архе, по-моему, есть ее выступление, есть ее лекции, да, Александр? Есть, вот Александр кивает головой, и поищите, наберите в Архе Зорина. У нее была очень интересная лаборатория, они как раз занимались интеллектом ворон со своими, врановых со своими учениками, сделали очень много открытий и ставили очень многие эксперименты. Некоторые я видел, и, знаете, даже я ставил себя на место врановых, на место этих ворон, и, ну, в общем, со стыдом вам признаюсь, что иногда вороны даже быстрее меня находили решение каких-то задачек. Вот, в частности, тоже такая очень интересная задачка. Покажите, пожалуйста, следующую нам, Александр, картинку. Вот, видите? Это на взаимодействие. То есть врановые птицы, они способны даже к командному взаимодействию. И вот это вот такой вот сделали им тест. Вот два белых пятнышка – это два лакомства. Для одной птички, для другой. А там веревочка, видите? А вот это вот – это стенка. То есть под стенкой все это дело проходит, но туда клюв не сунешь и не достанешь. И единственное, что можно сделать, если две птицы синхронно возьмутся за два куска веревки и синхронно будут тянуть ее на себя. И вот тогда вот эти два кусочка лакомства они смогут достать и склевать. Все, они синхронно это сделали. Они переглянулись, они все поняли. Один грач подмигнул другому, это грачи были, и быстренько достали лакомство. Вот это, конечно, потрясающе. Явление достаточно редкое в животном мире, чтобы вот синхронно могли действовать по предварительному сговору, как говорят юристы. Да? Следующее нам покажите, пожалуйста. Вот это мозги птичьи, да? Вот сразу кто-то меня сейчас спросит, скажет, слушайте, а если вороны такие умные, попугаи такие умные, чё же у них голова такая маленькая, да? Чем они думают-то? Ребят, думают они мозгами, но у них совершенно другие мозги. Большие тяжелые мозги им не нужны, потому что они летают, голова будет перевешивать. Понимаете, им нужны легкие мозги. Обратите внимание, что мозги у них без извилин. Почему-то мы считаем, что у кого много извилин, тот очень умный, у кого меньше извилин, тот не такой умный. Это не так. Извилин у ворон в мозгах вообще нет. Там другое устройство совершенно. Но при этом количество нейронов там не меньше, а, по-моему, даже больше встречается у некоторых, чем у человека. Вот так. А это и память, это и соображалка, и так далее, и так далее. А вот тут, кстати, подписано, видите, и габариты, и какая-то птица, там розелла, кто там...

0: какой-то там попугай и прочее, прочее, прочее. Следующее нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот. Это уже галка. Кстати, забыл вам сказать. Новокаледонские вороны, они даже проходили такой интересный тест. Им давали такой вот узкий сосуд с водой, а на воде плавало какое-то очень хорошее для них лакомство. Очень вкусное лакомство. Они знали, что это за лакомство. Но клювом они это достать не могли, потому что горлышко узкое. Ну, помните, «Лиса и журавель», да, басню Крылова. Но у них какой-то инструментарий клали им в клетку, которым можно пользоваться. Среди прочего были камушки. Так вот, вороны стали таскать камушки, опускать их в сосуд. И как товарищ Архимед, вот, они уже знали, что камушки вытесняют объем воды. Вода поднималась, поднималась выше, и они доставали лакомство. Вот так. Многие бы, люди бы сообразили бы. Не знаю, но уверен, что не все. А галка тоже по праву считается...
1: Ворону одной... будем слушать?
0: Кого? Ворону? Да, давайте. Александр, спасибо, что вы мне сказали.
1: Я просто жду.
0: Да, да. Вы мне напоминаете, потому что я забыл шпаргалку, какие у нас файлы звуковые. Давайте сейчас говорящую ворону послушаем.
1: Давайте послушаем, да.

Hola, hola. Ah, ah, ah.

0: Jacobo, Коля,
1: Ну,
0: как тебя
1: конечно,
0: зовут?
1: петухом вороны не...
0: Как тебя зовут?
1: Видите, достаточно четкая
0: Как
1: артикуляция.
0: тебя зовут?
1: А галки,
0: Как
1: кстати,
0: тебя зовут?
1: тоже говорят,
0: Как
1: но
0: тебя
1: не
0: зовут?
1: так хорошо.
0: Коля.
1: Но, кстати, профессор Крушинский,
0: Человек.
1: чей портрет мы с
0: Как
1: вами
0: тебя зовут?
1: видели, он
0: Как тебя
1: пишет о
0: зовут?
1: том, что у них в лаборатории жил ворон Карлуша. И когда подселили другого ворона, с которым они подружились, то Карлуша отдавал ему еду. Карлуше давали лакомство по дружбе, и Карлуша умел произносить свое имя. И Карлуша от щедроты души своей делился с этим товарищем и при этом все время говорил: «Карлуша, меня зовут Карлуша, видишь, тебя угостил я, Карлуша». И, кстати, это не единственный случай. Был другой такой спонтанный эксперимент.
0: Человек, как
1: У
0: тебя зовут?
1: ворона,
0: Как
1: когда
0: тебя зовут?
1: подселили ему
0: Как
1: самку,
0: тебя зовут?
1: то он
0: Как тебя
1: точно
0: зовут?
1: так же звал
0: Как
1: ее
0: тебя зовут?
1: даже, подзывал
0: Как тебя
1: и
0: зовут?
1: делился с ней лакомствами.
0: Как
1: Вот.
0: тебя
1: И
0: зовут?
1: потом даже говорил ей: иди
0: Как тебя
1: сюда,
0: зовут?
1: по-моему, он ей
0: Как тебя
1: говорил, ну
0: зовут?
1: что-то в этом роде. То
0: Как тебя
1: есть он
0: зовут?
1: очень хорошо понимал
0: Как тебя
1: значение
0: зовут?
1: тех слов, которые он
0: Иди
1: употребляет.
0: сюда.
1: Ну и, конечно же,
0: Рассказывай. Как тебя зовут?
1: вороны
0: Да что
1: иногда
0: ты одно и то же
1: подражают
0: сказал? Скажи что-нибудь другое.
1: другим звукам,
0: Ну,
1: об этом
0: как
1: тоже
0: тебя
1: очень
0: зовут?
1: много написано.
0: Ты! Я был.
1: То есть
0: Как тебя зовут?
1: налицо
0: Иди
1: элемент
0: сюда.
1: передачи смысловой
0: Пошел
1: информации
0: вон.
1: между птицами. Вот таким вот образом.
2: А кто говорит «иди сюда»?
1: Я вспомнил. Он кричал: «Кондора!» Ворониху звали, ворониху звали Дора, и он знал слово «ком», иди, да, иди сюда, и он звал ее «ком Дора». Дора подходила, и ворон давал ей лакомство. То есть уже Дора понимала значение слова «ком», человеческого слова «ком», а они использовали в общении между собой. Вот. Ну, что касается галки. В Германии, кстати, был такой курьезный случай, он даже пресса о нем писала, когда к русским туристам подлетела галка, просто вот подлетела галка на улице где-то, сказала привет, потом сказала пока и улетела. Люди, конечно, обалдели, но они сняли ее на мобильный телефон. Ну, по всей видимости, у кого-то русскоязычного жила эта галка в таком полусвободном виде и умела говорить эти слова. Но у галок очень сложная голосовая коммуникация. В их арсенале более 200 сигналов, значения которых знают ученые. Но еще, видимо, куча таких сигналов, которые мы, люди, пока еще не для себя не поняли. Но, ребят, здесь я вам хочу сказать такую штуку. Вот следующую картиночку покажите, пожалуйста. Узнаете, да, этого персонажа, говорящий галчонок? Помните, кто там? Это я, почтальон Печкин из «Каникул Простоквашино». Так вот, Эдуард Успенский, в общем-то, его этого галчонка не выдумал. Мы в свое время знакомы были с Успенским. У него всегда дома жили животные, попугаи, собаки, кошки. Такой зоопарк маленький у него всегда был в его загородном доме, и среди прочих у него жила галка, Клара ее звали. Ну, не знаю, вот говорила она или нет, но точно так же Успенский ее подобрал галчонком. И я вам хочу сказать, что очень часто можно увидеть галчат. Галчата такие ребята очень симпатичные, любопытные, но не надо их брать и тащить домой. Потому что я вас уверяю, что родители их не потеряют. Ну, это у них вот такой вот метод освоения мира. Их достаточно рано отпускают гулять самостоятельно на улицу, чтобы они познавали мир. Самые глупые, конечно, очень быстро на этом закончат свое существование. Самый умный, то есть это такой вот естественный отбор. Но если вы возьмете, подберете этого галчонка домой, Конечно, его можно выходить, как-то выкормить, но он уже никогда не сможет жить в дикой природе. Вот это вот надо иметь в виду. Ну и кроме того, вот представьте себе такого малыша, его надо начинать кормить с 6 часов утра и кормить его постоянно, каждые там полтора часа. Ему надо давать какой-то кусочек еды до позднего вечера. Вы это сможете делать? Если нет, то у него начнутся проблемы. Так, значит, что у нас с галками? Еще вот интересно, что касается галок. Галки, в отличие от некоторых других птиц, они даже внимательно наблюдая по сторонам, они способны определить, куда направлен взгляд. Либо ваш взгляд, либо какой-то другой птицы. То есть, понимаете, они уже могут экстраполировать ситуацию на таком уровне, на котором другим птицам это недоступно. Так, давайте мы немножко ускоримся, потому что я обязан сегодня дойти до попугаев. Если я этого не сделаю, то мне будет позор и ужас. Да? Дальше, Александр, тогда покрутите нам, пожалуйста. Вот. Давайте немножко о сороках. Вот, знаете, я всегда вот привожу такой пример. Птица – это бутон. И только когда она в полете, она как раскрывшийся цветок. Вот видите, это же обычная сорока, но посмотрите, какая красота. Мы ее редко видим вот именно в этом ракурсе, да? Но удивительно красивая птица. Ее вот этот хвост, как ложка у паломника, он тоже раскрывается, он начинает переливаться синими, зелеными такими металлическими оттенками. А у сорок очень сложные социальные общения, как у галок. У них масса всевозможных звуковых сигналов. Они могут проявлять эмоции при помощи вот этих звуковых сигналов. Они могут радоваться, могут печалиться. Да? То есть ну, ученые это доказали, что они могут выражать свое эмоциональное состояние словами. Ну, не словами, а звуковыми сигналами. Живут они иногда большими семейными группами, собираются, особенно молодые сороки, ну, там человек по 5, 7, 10, 12. Вот я очень часто вижу за городом у нас, особенно осенью, они собираются с такими компаниями большими, они могут узнавать людей в лицо, вот и тех людей, которых они знают, да, вот, скажем, у меня сороки все время подъедают из мисок кошек, да, поэтому меня они не очень боятся. А если придет какой-нибудь человек на участок незнакомый, да, конечно, они тут же спорхнут и близко уже не подлетят. Ну, вот ум сорок, он старину навел наших предков на такую мысль, что, скорее всего, это все-таки не птицы, а это ведьмы, которые обернулись птицами. И где-то в 13 или в 14 веке, сейчас не помню, митрополит Алексий даже запретил сорокам появляться в Москве своим указом, потому что он был уверен, что это все-таки не сороки, а это ведьмы, которые водят дружбу вот с этими инфернальными существами, это они в Москву прилетают, и запретил им. Хорошо, хоть святой водой не окропил, а то могли зашипеть и исчезнуть. Ну, следующее, покажите нам картиночку. Вот она, видите, какая красавица сорока. Удивительно красивая птица. Это вот тот самый случай, когда она настолько примелькалась, что мы не обращаем внимания. А посмотрите, какая она гармоничная, какая она красавица. Следующий, Александр, покажите нам картиночку, пожалуйста. Вот. А это гнездо сороки, потому что тоже заслуживает отдельной истории. У них очень интересные гнезда. Во-первых, сороки строят 3, 4, 5, 6, иногда 7 гнезд на своей территории. Да, у каждой сороки есть своя гнездовая территория. И гнезд они там строят несколько. Для чего? Ну, чтобы сбить с толку охотников за яйцами и птенцами. Да? А селятся они только в одном из этих гнезд. И гнездо достаточно сложное сооружение. Это вот такой вот лоточек. Этот лоточек они делают из глины, там со слюной, по-моему, перемешана глина, поэтому лоточек такой достаточно прочный. Затем они его устилают мягкой травкой, мхом, а сверху еще и крыша. То есть гнездо сороки – это такой вот шар, закрытый со всех сторон, там есть дырочка, через которую можно залететь, и дырочка всегда смотрит на юг, Почему на юг? Чтобы солнышко почаще заглядывало в их скромное жилище. Дальше покажите нам следующую картиночку. Вот. Это сорока, которая проходит тот самый зеркальный тест. Вот вы видите слева картинка, здесь ей бляшечку такую прикрепили. Она ее заметить не может. То есть сама она глазами, ну, как ни посмотришь, она ее не заметит. Сорока подходит к зеркалу, видит, что у нее здесь что-то не то, ну, а дальше она старается это дело как-то себя счистить, чтобы на нормальную птицу походить. Это самый сложный тест зеркальный, который проходит очень немногие животные, в основном птицы. Вот. Даже собаки умнейшие зеркальный тест не проходят. Хотя сначала ученые очень обрадовались, и они решили, что этот главный критерий, да, зеркальный тест, о, зеркальный тест проходит, значит, умница, нет, дурак. А потом они поняли, что это не показатель. Ну, то есть, это говорит, безусловно, о когнитивных возможностях, но не главный показатель. А следующий покажите картиночку нам, пожалуйста. Вот сейчас, видите, вот эта сорока, она чем-то вас, наверное, смущает. Правда? Ничем не смущает. Она такая же, как те сороки, которые... Ну, найдите несколько отличий. Нашли? Ну, синенького побольше, да, еще. Да, самое главное, что у нее желтый клюв, немножко другой формы, он потолще. Под глазом, видите, такая вот мазочек желтый. Потому что это не наша сорока, это сорока американская. А покажите теперь следующую картиночку. Вот, видите, как она села, и прямо голубое-голубое тут все начинает переливаться, синего цвета, потрясающе. Следующую нам покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. А это совсем необычная сорока. Это сорока голубая. Но голубая сорока – это уже отдельный род. То есть, да, это семейство врановое, отряд воробьинообразный, так же, как наша сорока белобока, которая кашу варила, печку топила. Вот. Но голубая сорока – это уже другой род, род голубые сороки. Причем род голубые сороки, он тоже неоднозначный, потому что есть иберийская голубая сорока, Иберия, да, это Пиренейский полуостров, представляете себе, да, Португалия, вот там кусочек Испании, и есть восточно-азиатская, да, ну, мы ее называем уссурийская голубая сорока. Причем это зоогеографический феномен, потому что, покажите, пожалуйста, Александр, следующий, да, картиночку, вот она, да, потому что представьте себе Евразию, да, вот маленький кусочек, это самый запад Евразии, и дальше пошел восток, потому что голубые сороки, они уже туда ближе к тропикам, они уже туда Корея, Япония, там тоже голубые сороки. Вот. И вот это вот разорванный ареал. То есть, вот как это произошло, да? Как получилось так, что голубые сороки там и тут, а вот здесь вот их нету в промежутках. Но оказалось, что, во-первых, этот вид продвигается на запад, и по некоторым сведениям, вот я смотрел такое вот сообщение, да, орнитологов, любителей, уже они зашли до Забайкалья, дошли, и, по-моему, даже в Новосибирске их встречали. То есть продвижение идет. Но была выдвинута такая версия, что, возможно, это где-то веке в 15-16 португальские мореплаватели откуда-то из Японии, из тех краев завезли этих голубых сорок и выпустили у себя. То есть, интродуцировали их туда, на Пиренейский полуостров. Но, вы знаете, ой, и на Иберийский, извините, Пиренейский. Вот, но вряд ли, потому что если вы на них все-таки посмотрите и сравните, вы знаете, как это картинки детские, найди 10 отличий. Вы найдете 10 отличий, легко и сразу. Вот. То есть у них, безусловно, какой-то общий предок, но вот как так получилось, что так разорвало их ареал, это не очень понятно. Гнезда такие же у них, тоже земля, мох, но у них гнезда не закрыты сверху, как у наших сорок. Кстати, у всех сорок, и у наших, и у этих птенцы через месяц уже прыгают по земле и вполне способны себя прокормить. А теперь следующую картиночку. Дойдем, ребят, дойдем до попугаев, я вам обещаю, сегодня дойти точно. Вот. Красавица, правда? Сойка. А вы знаете, откуда вот этимология, да, откуда пошло название сойка? Сойка – это в старину говорили соя, а не сойка. А, ну, это однокоренное слово с глаголом сиять, то есть сияющее. И вы знаете, удивительно, наши предки, которые дали этой птице такое название, они же и понятия не имели, что есть такие фантастически красивые сойки, каких сейчас увидите, да, где-то там в других краях и в других странах. Да, ой, Александр, спасибо. Давайте сороку послушаем. Конечно. Ну, мы можем ее на сойке послушать. Сорока. Думаю, что да.
3: Ты Фрося, да?
4: Привет.
3: Да, Фрося.
4: Фрося, ты Фрося. Привет.
5: Птичка.
3: Птичка, хорошая птичка ты, да, это птичка, да, птичка хорошая, птичка.
4: Чё домой не хочешь?
3: Ага. Ты её на камеру слышишь, да?
4: Привет.
5: Привет.
3: Привет.
4: Фросенька, привет.
5: Привет.
4: Привет, как дела?
5: Как дела?
4: Как дела?
5: Как дела?
3: Ой, хорошая ты девочка.
4: Птичка моя, птичка моя.
3: Хорошая ты девочка.
4: А?
3: Заснял?
5: Да.
3: Там, да?
4: Иди кушать. Иди,
1: да.
4: Иди
1: вот.
4: Кушай. Иди мяско покушай. Иди.
3: Иди кушай.
5: Птичка.
4: Птичка.
3: Да. Ты хорошая птичка.
5: Птичка.
3: Птичка хорошая. Да. Хорошая птичка.
1: Как ну, вот, да. Я, кстати, слышал, ну, это факт известный, ага. То есть это не байка из желтой прессы.
3: Птичка, да.
1: Давайте вернем. Что, вот не помню, где-то, по-моему, в Подмосковье когда-то жил полуручной говорящий ворон, и этот ворон очень любил подходить к рыбакам, которые вот на подлетном лове сидели, спрашивал, как дела, а потом смотрел на рыбу, которая лежала на снегу рядышком, и мог ее определить вид и говорить, а, щука. Окунь, латва, и народ, а потом смотрел на человека и говорил, а ты кто такой? А ты кто такой? Конечно, было это очень смешно. Вот. Ну, давайте дальше тогда пройдем, Александр, на соек, потому что иначе мы не дойдем сегодня до попугаев, и я просто тогда с горя застрелюсь из наградного оружия. Значит, сойки. Сойки – это, естественно, тоже род врановых самостоятельных, причем их там несколько родов у соек. Вот наша сойка, вот эта красавица, считается, что никогда не находили голубое перышко такое, да? Это зеркало у птицы называется, вот такое вот красивое пятно на крыле называется зеркало, вот у уток, у соек, никогда не находили голубое полосатое перышко. Мне вот несколько раз везло в детстве. Считается, что если нашел, будет тебе счастье. Это прям как счастливый билет вытянул, и что-то такое хорошее в твоей жизни произойдет. Видите, на самом деле этих перышек много голубых. Значит, теперь смотрите, ребят, вот наши азиатские, евразийские, вот так скажем, сойки, в род наших соек входят три вида. Это вот наша самая обыкновенная сойка. Теперь следующую покажите нам, пожалуйста. Вот она, красавица, правда? Это гималайская сойка. У нее еще такой же хвост и даже борода. Видите, такая у нее белая борода под клювом. Ну, понятно, гималайская сойка где водится, кроме того, Афганистан, Индия, Непал. А еще покажите следующую сойку. Это вообще потрясающе. А это украшенная сойка. А это вот наши три вида наших евразийских. А теперь... Едем дальше. Это уже другой род. Это голубые сойки. Это новый свет. Видите, она сидит, голубая сойка, сидит на чем? На голубой елке. Ну, это мы называем ель голубая, у нас тут в Москве их полно. А вообще на латыни это пицея пунгенс, ель колючая. А голубые сойки, там тоже несколько видов. Вот покажите следующую нам. Это... А нет, это уже другая. Это у нас род хохлатые малайские сойки. Да, следующее нам покажите. Это, по-моему, юкатанская сойка. Следующее покажите. А, нет, вот юкатанская сойка. И следующее нам покажите, пожалуйста. И это, по-моему, бразильская сойка. Тоже хохлатая. Ну, я в них даже путаюсь, потому что там куча родов. Но самое главное, почему я взял все эти картинки. Так, гималайская сойка, украшенная сойка, голубая сойка, американская. А, с черной головой была стеллеровая черноголовая голубая сойка. Вот. Я просто для того, чтобы показать вам, какой фантастической красоты эти врановые птицы. И когда вот произносят это словосочетание «врановые птицы», у нас с вами перед глазами серая галка, черный грач или серая или черная ворона, ну, в лучшем случае, черно-белая сорока белобока. А ведь это птицы, которые по красоте своего оперения совершенно не уступают попугаям, колибри, каким-то другим. Ну, не райские, наверное, птицы, но, тем не менее, согласитесь, удивительные красоты и удивительно изящные и гармоничные птицы. Так, а вот следующую покажите, пожалуйста, картинку. А вот это вот то, что у орнитологов называется муравление. Сойки, как все врановые, очень умная птица, поэтому если она нашла муравейник, то она обязательно туда сядет и начнет ворошить муравьев. Для чего она это делает? Правильно, ребята. Делает она это для того, чтобы избавиться от паразитов. Мало того, вот следующий, Александр, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Она, видите, еще вот так вот крылышки сложит и как юбочкой накроется, чтобы вот эти вот вспрыски муравьиной кислоты, они мимо не летели, а все-таки попадали на оперение. Вот такая вот она умная птица. Ну, кстати, на муравейниках так не только сойки избавляются от паразитов, но, например, дятлы, которых умницами не назовешь. Так что это вот такое поведение, скажем, врожденное, да, поведение. Следующее покажите нам, пожалуйста, картиночку. А это я тоже сюда добавил. Это тоже врановые. Это синегрудая сизоворонка. Ну и наша сизоворонка, которая у нас водится, она тоже красавица. А здесь посмотрите, какой изумительной красоты птицы. Так, дальше, следующее у нас. Кто будет? Дальше у нас с вами будет скворец. Ну, скворцов мы с вами знаем. Присмотритесь. Вот мгновенно пролетит лето. Вот вы глазом моргнуть не успеете, ребят, как лето пролетит. Начнется осень, вот. И это многоголосие, да, скворцовое. Спасибо, Александр, что поставили. Как сверчки, да? Не поймешь, что где. Вот осенью, когда начинается предполетное скопление вот этих скворцов, стоит страшный гвалт.

0: И Григорий.
1: А потом ворона Каркар?
0: А попугай, ворона Каркар есть?
1: Да, так что
0: Вот
1: случилось
0: давайте
1: там?
0: ворона Каркар послушаем. Это поет попугай Григорий. Тяжелый рок любите?
1: Так, подождите, есть попугай Григорий Ксюша один, а есть
0: Нет,
1: попугай.
0: ворона Каркар.
1: Хорошо. Сейчас переключу.
0: Вот такой вот попугай. Поищите, это его хозяин. Это вот, ребят, к тому, что попугаи говорят по делу. Попугай Григорий все время говорит, давай поцелуемся. И целует хозяин, давай поцелуемся. Пуся пришел, а это не Пуся, а Пуся когда придет, то есть он вступает в диалог со своим. Найдите, там очень много в интернете этих роликов с говорящим попугаем Григорием. Так, ну давайте пролистаем тогда быстро дальше, что у нас еще будет. Вот, это Жако. Дальше, дальше. Есть там так называемые, вот это Жако в таких вот мощных компаниях. Мы раскроем несколько секретов, которые касаются содержания попугаев. Это так называемые дальше следующие королевские Жако. О них очень много легенд. Видите, красного цвета такие Жако. И это не морфа. Я вам расскажу, что это такое. Это потрясающие красоты попугайчики, травяные попугайчики, тоже их разных много видов. Видите, какие лазоревые, травяной попугайчик, золотобрюхий, вот там дальше будет. Вот, мы с вами о них поговорим. Это все Австралия. Это маленькие попугайчики, они, по-моему, даже немножко меньше. Поговорим о... Вот. А это что такое? Как вы думаете? Это тоже попугаи. Покажите следующее. Это волнистики. Это наши любимые волнистики. Маленькие, но очень симпатичные, очень смышленые попугаи. А, вот видно, что самка от самка, от самца как отличается. Видите, над клювик голубой. Это
1: А мы
0: самец.
1: будем что-то еще слушать сегодня?
0: Нет, слушать больше не будем. А дальше у нас пойдут, ну, наверное, все. А то вот сейчас мы спалим все, а у нас там дальше будут ара, будут амазоны, будут кокоду, будут розелы, будут неразлучники, будут сенегальские попугаи, благородные попугаи. Вот это вот все мы у нас начнем с попугая в следующий раз и попугаями закончим. Все, теперь можно вопросы, если
1: Так,
0: есть.
1: аудио у нас осталось 4 штуки,
0: Я их
1: MP.
0: переберу потом, Александр, я их
1: Хорошо,
0: дополню еще,
1: хорошо.
0: да.
1: Тут читает стих
0: Спасибо.
1: Ксюша и
0: Да,
1: Кеша.
0: там попугай стихотворение читает с выражением, там много чего у нас будет.
1: Хорошо. Значит, этот эфир будем назовем по-другому потом.
0: Да, мы его по-другому назовем, и через
1: Хорошо.
0: 2 недели у нас все это нам предстоит.
1: Да. Вопрос. Были ли какие-то исследования, что больше предпочитают самки лирохвостов и других пересмешников, конкретные более красивые звуки или разнообразие? Сколько разных самец выучил? Количество?
0: Вы знаете, я не встречал каких-то серьезных исследований на эту тему, потому что, ну, я не думаю, что так узко надо ставить вопрос. Почему только лирохвостов? Вот у многих птиц вот эти вот токовые песни очень сложные, сложнейшие. У того же соловья, да, у воракушки, там, у тенора, у скворца, кстати, там же свои колена, там свои построения, там, и что больше нравится дамам, я предполагаю, что, скорее всего, это на любителя, да? Вот, может быть, какой-то самке больше понравится вот это, что-то понравится другой самочке. Я не знаю, понимаете, мы стоим сейчас только в начале, вот мы человечество, я имею в виду, мы говорящие обезьяны, да? Мы стоим только в начале этого пути, и вот та аппаратура, которую мы располагаем, она только-только позволяет нам делать первые шаги. Потому что мы даже не понимаем еще языка птиц. То есть мы понимаем, что там есть такие огромные сегменты наши, нами совершенно не изученные. Но они есть, они однозначно есть. Вот. Но я пока никак, понимаете, это было бы сенсацией. Но я такой сенсации пока не слышал. Ну, вот как-то так.

0: Следующий вопрос. Мозг голубя сильно отличается от мозга ворона. Почему голубь, в кавычках, глупее ворона?
1: Ну, друзья мои, это предубеждение, что голубь дурак. Он совсем не дурак. Голуби очень неглупые птицы. Я вас уверяю, очень неглупые. Это вам скажет любой голубятник, который с ними имеет очень близкий контакт. Мозг голубя, да, наверное, отличается там каким-нибудь количеством нейронов, может быть, от мозга врановых. Конечно, голуби не справятся с такими сложными задачами, которые ставят Вранова в эксперименте, но они совсем не дураки. Дело в том, что здесь еще вот голуби в свое время как-то очень незаслуженно обидели, и когда было их слишком много в городах, кто-то их прозвал летающими крысами. Да, то есть тут отрицательные коннотации как бы налицо, и люди радостно подхватили, что от голубей зараза. На самом деле зараз там не так много. Ну, орнитоз там, ну, в основном все болезни, которые голуби переносят, они не антропозаносные, они только друг другу передают. И то, если скудеет кормовая база и близкородственное скрещивание. Вот. А так, ну вот, спасибо, что вот вы мне такую тему подбросили, и я думаю, что мы на эту тему пообщаемся. Так, будем развенчивать некоторые мифы относительно голубей. Наверное, стоит. Угу.
0: В передаче «Факультет ненужных вещей» рассказывали про язык птиц и говорили, что у одного вида, но на разной территории, есть свой диалект. А проводился эксперимент с европейскими и американскими серыми воронами. Что думаете по этому поводу?
1: Ну, вполне возможно. Если у касаток, даже не столько диалекта, сколько даже вот у нас, у людей, это называется язык. Да? Мало того, у нас язык напрямую связан с мышлением. Даже такие работы были «Язык и мышление». Да? То есть наш культурный код во многом обусловлен нашим языком. Ну, а у касаток, касатки с разных частей света, они не понимают друг друга, вообще не понимают друг друга. А почему этого не может быть у птиц? Почему этого не может быть у врановых? Если это сложная коммуникация, да, из огромного количества сигналов, то, конечно, да, диалекты будут возникать обязательно. Это же все-таки это язык. Это биолингвистика, вот недаром все-таки это наука биолингвистика.
0: Комментарий по поводу черных ворон. Недавно видела похожую птицу. Причем рядом ходил грач. Я сфоткала, а отправила в чат бёрдвотчеров. Мне там ответили, что это молодой грач.
1: Ну, профессор Константинов, наверное, в чем-то был прав, но... Понимаете, молодой грач, безусловно, он отличается от взрослого грача. У него не такой крутой вот этот вот лоб, да, у него клюв слегка изогнут, у него клюв белый у грача, кстати. Даже в народе была такая, как это, в фольклоре, я помню, почему у грача клюв белый, полосочка белая на клюве, да? А клюв темный, а белая полосочка. А потому что он вот до этой белой полосочки клюв в землю пачкает, когда червячков ищет. Но при этом все-таки молодой грач-то отличается от черной вороны. Ну, отличается. Он отличается от взрослого грача, но и от вороны он отличается. Ну, мне кажется, я так самонадеянно считаю, что я отличу молодого грача от черной вороны.
0: Так, еще два вопроса. Угу. Продолжаются ли опыты с обучением попугаев?
1: А вы имеете в виду Айрин Пеппербирг? Да, она уже пожилая женщина-то. То есть вот эти вот все опыты с Алексом, о которых я вам говорил, это... по-моему, 70-е, 80-е годы. Она, кстати, приезжала в Петербурге у нас, выступала в 19-м году, дай бог памяти. Вот. То есть она гастролировала по миру, как-то вот популяризировала свою деятельность. Но, понимаете, вот такого талантливого ученика, как Алекс, еще поискать нужно. Не нашла. Будем о Жако говорить, Если вас очень интересует, я поищу информацию, вот что сейчас. В следующий раз мы же продолжим. Мы с нее и начнем как раз. С Алексом и профессора Пепперберга.
0: А последний вопрос. Тысячи видов птиц ведут такой же образ жизни, как попугаи. А как так получилось, что они такие умные?
1: Не понял вопрос. Тысячи видов птиц ведут такой же образ жизни?
0: Как попугаев. Но как так получилось, что они такие умные?
1: А, я понял вопрос. Да.
0: Почему попугаи?
1: То есть эволюционно. Почему попугаи вот выделились, да, так в отдельную группу, которая стала очень умной? Ну, я, честно говоря, никогда на эту тему не задумывался. А почему врановые? Пожалуйста. Ну, а почему врановые выделились? Хотя, ну, похожий образ жизни ведут другие какие-то, может быть, птицы, да? Я думаю, что вот это вот развитие когнитивных способностей, оно, может быть, не всегда связано с эволюционным процессом. Потому что эволюционно, с точки зрения эволюции, вовсе не обязательно быть очень умным. Зачем? Может быть, даже вредно быть шибко умным. Вот у тебя есть четкая программа. Ты выжил, ты успешный вид, ну и прекрасно. Потому что, посмотрите, какая-нибудь готерия, да, ящерица, которая пережила там динозавров, бог знает кого. Она что, самая умная, что ли? Да нет. Довольно тупая ящерица, а пережила всех. Вот. Потому что у нее нормальная такая экологическая ниша, на устойчивый такой пласт. Или какие-нибудь там, я не знаю, пластичные виды. Нет, я думаю, что здесь, видимо, что-то другое работает. Надо подумать над тем.
0: Да, Александр, большое спасибо. Наши слушатели
1: спасибо
0: вас
1: всем.
0: Благодарят за очень интересный эфир. Увидимся с вами через 2 недели.
1: До скорой встречи, друзья мои. Всего доброго. Спасибо, что дотерпели до конца. Счастливо, Александр. Спасибо вам огромное.
0: До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Не меньший интерес представляют новые находки, исследования неандертальского времени из Ростовской и Волгоградской области, сделанные за последние годы и в 50-е годы. Это орудия, связанные с копанием земли. Пока эта функция или, так скажем, такие действия для неандертальца нигде не зафиксированы в мире, ни в одной из стран. История открытия этих орудий была таковой. Группа исследователей, состоящая из Александра Викторовича Колесника из Донецка, Александра Константиновича Чередного и его студента Ярослава Иванова из Санкт-Петербурга, исследовали несколько памятников, относящихся к среднему палеолиту в Ростовской области и в Волгограде. Стоянка называлась раньше Сталинградская, потом называлась Сухая Мечетка, это по названию балки, в которой она была обнаружена в 50-е годы. И исследовалось Сергеем Николаевичем Замятниным. Впоследствии исследовали многие другие ученые. И вот недавнее время исследования повторялись и пересматривали старые коллекции. Среди старых коллекций было обнаружено орудие с непонятными, очень яркими следами, которые предоставили мне для анализа. И там следы настолько яркие, что было понятно невооруженным взглядом, что это орудие, связанное с землей. Мы шутили, говорили, что, наверное, неандертальцы что-то рисовали на земле, там крестики, нолики играли и тому подобное. Но потом все-таки произвели целую серию экспериментов. Первое орудие было найдено в Волгограде. Вот. Это очень известная стоянка, одна из редчайших стоянок, из древнейших стоянок, ей там около 200 тысяч лет. Она хорошо опубликована, материал находится в кунсткамере, они доступны. Но вот эти следы никогда не получали такого рода интерпретации. Поэтому студент, сейчас он уже бакалавр Санкт-Петербургского университета, Ярослав Иванов, произвел огромное количество экспериментов, используя некоторые орудия по 12 часов для рытья. Именно был взят тот самый кремень, который использовался людьми из этой стоянки, местный, волгоградский, по тому же самому суглинку. Были получены несколько десятков, наверное, орудий. Орудия использовались с рукояткой, без рукоятки, в руке, длительное время, короткое время. И были получены практически аналогичные древним следы. Более того, была подтверждена точка зрения, что эти следы не могли быть получены меньше, чем там... То есть копали не менее, чем 10 часов в рукоятке. Орудие должно было находиться в рукоятке, поскольку оно само по себе, оно целое, ну, маленького размера. И в руке удержать его при таких нагрузках, чтобы получить такие развитые следы, просто невозможно. Через некоторое время, продолжая исследование другой стоянки под названием Носово, этот же Ярослав Иванов находит целую серию таких орудий на стоянке Носова, которая находится на всем известном Меусском лимане. И там это уже серьезно, поскольку там около 500 всего лишь орудий было найдено, и 20 из них, то есть очень высокий процент, имеет очень ярко выраженные следы от копания земли. Опять-таки были сделаны эксперименты на этом кремне, и получены то, что мы называем экспериментальные образцы этих следов, сопоставление. Исследование до сих пор продолжается. В чем уникальность этих находок? В том, что, скорее всего, мы не знали, мы всегда полагали, что неандертальцы в основном все-таки охотники или там собиратели падали, разных идей, гипотез очень много, но никогда не было подтверждения того, что неандертальцы в то же время являлись какими-то специализированными собирателями. То есть не просто, если можно было, какие-то корешки добывали, мы не знаем что, но они что-то копали. Скорее всего, это было связано с добычей пищи. Скорее всего, это, может быть, будет специфической чертой именно южно-русского среднего палеолита. Поскольку пока таких следов нигде не найдено. Но, может быть, впоследствии их найдут. Но пока для, так сказать, нашего региона, для Южно-Русской степи, можно сказать, что это может быть принято как культурная специфика этого региона и именно среднего палеолита. Потому как в более поздние периоды, в верхнем палеолите, орудия для копания были найдены, они существуют, но они совершенно имеют иной облик. И вот, к примеру, в Костенках, где верхний палеолит, они использовались для рытья землянок, для строительства жилищ. Но, опять-таки, эти же орудия одновременно являлись и нуклеусами. А здесь, с точки зрения форм орудий, они были как бы все равно какими, так скажем. В качестве орудий для копания использовались формы, отщепы острые, которые раньше считались наконечниками копий, к примеру. Причем не та сторона, которую нужно резать, а наоборот, тупая. И то же самое, как и в случае со стоянкой Сухая Мечетка или Волгоградская, вот, то есть с Волгоградской стоянкой, все орудия использовались в рукоятях. Вот, то есть это еще одно открытие, которое Ростовская область подарила современной науке.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Помните из «Нетленного»? «Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл». Это с вами, друзья, разговаривал робот. Вот с тех пор прошло, серьезно, 40 лет, а мы произносим эту фразу по сей день и по сей день спрашиваем про восстание машин-специалистов. Но если серьезно, что мы себе за это время или плюс-минус успели нафантазировать про роботов? Что зачастую подменяет нашу с вами реальность? Именно по этому поводу сегодня в передаче данных Олег Кивакурцев, сооснователь и совладелец робототехнической компании «Промобот», отец роботов, сегодня в гостях у матери драконов. Поехали. Здравствуйте, Олег, добро пожаловать.
3: Здравствуйте.
2: У вас в ВК написано «Мировоззрение». Все, что ты можешь представить, ты можешь воплотить. Я, знаете, в связи с этим что подумала? Что Джеймсу Кэмерону было легче, чем вам. Он придумал «Терминатора» и воплотил его с помощью Шварценеггера. А вот как быть вам? Что вы в своей жизни воплощали из самого-самого такого смелого?
3: Наша компания существует с 2015 года. Мы ведем разработки в области распознавания лиц, распознавания речи, автономной навигации, мехатроники, нейронных сетей, искусственного интеллекта и других областей робототехники. На сегодняшний день мы выпустили более 1000 роботов, которые работают в 45 странах мира. Наш основной флагманский продукт – это робот-консультант «Промобот V4». Сегодня можно найти в Национальном банке Омана, в правительстве Саудовской Аравии, в аэропорту Дубая, в крупнейшем моле в мире «Дубай Молл». В аэропорту Стамбула и даже до сих пор в аэропорту Вашингтона работает 6 наших роботов. И вот для нас, с точки зрения постановки целей, постановки задач, которые труднее всего воплотить, было, наверное, не создание технических решений, было продвижение продукции, которая производится в России, на международный рынок. На мой взгляд, это достаточно амбициозная и благородная цель и задача, которой можно посвятить все свое время и поставить целью своей жизни. И мы в этом направлении активно работаем, растем, выпускаем новую продукцию. Тем не менее, с точки зрения мечтаний в области робототехники, тоже я бы хотел отметить следующее, что мы были на старте такой индустрии, которая называется сервисная робототехника. Нам очень повезло, потому что именно такого почета

0: Экран потребляет мало энергии на входе, который вырабатывает много энергии на выходе, очень высокий КПД. И очень много, конечно же, у нас вещей, которые трудно объяснить. Опять же, вот сознание, как оно работает, никто не знает. Непонятно, как влияет нервная система на работоспособность большинства организмов. Непонятно про новообразование, различные опухоли и прочее. И, конечно же, очень хочется в этом разобраться для того, чтобы упростить свою жизнь.
1: То есть это сможет сделать искусственный интеллект, когда он будет похож на человеческий мозг? А то я не совсем поняла.
0: Да, кроме этого, действительно множество инженерных коллективов пытаются разобраться, как работает человеческий мозг, чтобы перенести его в робота, и чтобы он мог решать какие-то за нас задачи. Есть в этом риски, вот вы начали с «Терминатора», вот, собственно, один из рисков того, к чему это приведет.
1: А в «Терминаторе» был искусственный интеллект, Олег? Я просто вот...
0: Да, да, компания Skynet, это был искусственный интеллект, который принял решение, что люди не нужны, и решил их истребить, чтобы самостоятельно закрыть планету.
1: Я логики не понимала. Вы понимаете, кстати, логику этого искусственного интеллекта? Кем командовать, если люди не нужны? Другими роботами? Ну, так это неинтересно.
0: Видите, интерес дело субъективное даже у людей, а тем более у машин. По каким-то технико-экономическим показателям, скорее всего, Skynet решил, что человечество неэффективно и невыгодно. Выгоднее самостоятельно эксплуатировать ресурсы, выгодно самостоятельно воспроизводить технику. Непонятно, конечно, была какая цель. Может быть, это где-то описано, может быть, Джеймс Кэмерон об этом рассказывал. А другой момент в фильме «Матрица» тоже, опять же, вот он, искусственный интеллект, который принял решение, что с людьми ему неудобно, потому что люди, он производит роботов, люди их уничтожают, и он решил, что люди будут батарейками. Тоже пример такой. Но этого опасаться не стоит, поскольку никто еще пока не понимает, как работает сознание, получится ли его вообще в принципе воспроизвести на стороннем устройстве, вот, и предназначено ли оно, и будет ли работать. И поэтому опасаться не стоит пока.
1: То есть вы хотите сказать, что искусственный интеллект, как минимум на сегодняшний день, не способен сам развиваться, сам принимать решения и без повода переминаться с ноги на ногу тоже не способен?
0: Именно так, потому что у него нет сознания. Он себя не осознает как существо.
1: Железяка ржавая. Все, восстания машин не будет. Правильно я понимаю?
0: Не будет.
1: Бояться
0: нет,
1: нечего?
0: Не будет. Нечего.
1: А примерно когда мы получим искусственный интеллект вот в каждом процессе, которым мы занимаемся?
0: Мы уже, наверное, в каждом процессе, которым мы занимаемся, используем искусственный интеллект. Выдача кредитов в банке осуществляется технологиями искусственного интеллекта. Страховые выплаты технологиями искусственного интеллекта. Управление светофорами на улицах, автоматика тоже, в том числе, с использованием искусственного интеллекта. Управление освещением. CRM-системы, постановка задач, то есть даже в какой-нибудь самой простой пекарне, в которой на улице пекут булочки, но вот прием сырья, отпуск, оплат, все это делается с помощью RPA-системы, Robotic Process Automation.
1: Убедили.
0: Вот, да. Стоит опасаться использования в критических инфраструктурах, таких как управление атомными электростанциями, военная промышленность. Там пока это все конечные решения принимают люди.
1: Ну, то есть ламповые там процессы. Я правильно понимаю, что на всяких атомных там все-таки кнопки, рычажки, и это делают наши руки?
0: Именно так.
1: Хорошо. Самый последний миф напоследок, ваш любимый.
0: Мой любимый миф – это про то, что робототехника – это индустрия будущего. Сегодня можно с уверенностью сказать, что робототехника нас окружает. Мы окружены роботами. Какую отрасль ни коснись, везде они используются. Конечно же, не так ярко и нарочито, как в некоторых фильмах про будущее, но если просто сложить 2 плюс 2, у нас у каждого с вами в кармане есть устройство, которое обладает искусственным интеллектом, и это реалия сегодняшнего дня. И второй мой любимый миф, что чтобы попасть в робототехнику, чтобы ей заниматься, нужно быть кем-то особенным и так далее, и так далее. Робототехника ждет каждого, там ей можно заняться абсолютно любому. Это не трудно, это доступно, поэтому всем, кто планирует, рассматривает как хотя бы хобби, я говорю, добро пожаловать.
1: Олег, спасибо большое, это круто. Даже я захотела в робототехнику, Коль. А что, я могу придумывать? У меня вон фантазии хватит. Как-то пригодиться могу. Друзья мои, сегодня в передаче данных был сооснователь и совладелец робототехнической компании «Промобот» Олег Кивокурцев. Огромное вам спасибо.
2: Передача данных.

0: antropogenes.ru – научно-просветительский интернет-портал об эволюции человека. Основная цель проекта – популяризация современного научного знания о происхождении нашего вида. В октябре этого года портал празднует свое трехлетие. В честь этого события вашему вниманию предлагается интервью с создателем сайта Александром Соколовым и научным редактором Станиславом Дробышевским.
1: Прошло 3 года с того момента, как начал работать проект Тропогенез.ру, и я думаю, что можно подвести некоторые итоги, оглянуться назад и оценить самих себя, чего вы достигли. Хотелось бы задать вам несколько вопросов, которые, я думаю, будут интересны для всех посетителей сайта. Ну, во-первых, скажите, почему вы ввязались вообще в этот проект и какие задачи вы перед собой ставили?
2: Ввязались, но изначально цель была просто сделать интервью со Станиславом. То есть каких-то глобальных таких вот ожиданий, что это будет вот какой-то такой серьезный проект, который будет там спланирован на несколько лет, что этим будем постоянно там ежедневно заниматься. Таких мыслей вообще совершенно не было. А была просто идея сделать интересную публикацию. Потом, значит, из публикации выросло несколько публикаций. А, соответственно, во время одной из встреч со Станиславом он просто высказал идею, что он хочет написать популярную книгу. То есть все, что он писал, это было очень далеко от народа, а проблема популяризации, собственно, вот антропологических открытий, каких-то веяний современных в этой науке, проблема эта в стране очень стоит остро, потому что подобных ресурсов просто не было.
1: Вот. Я так правильно понял, что идея получилась из достающего звена, которое все время не хватало времени дописать, но поскольку вы стали стимулировать Станислава, в общем-то, это потихоньку вылилось в проект.
2: Примерно так. Нет, не потихоньку, это быстро.
3: Оно очень моментально вылилось. Там дело в том, что действительно книжку я как-то думал написать, но никогда не хватало времени. А потом вот Александр мне сказал такую очень простую разумную мысль, что если даже я напишу эту книгу в бумажном виде и сдам, читателей будет, сколько там будет тираж,
2: пусть 10
3: 100 экземпляров, 200, там, даже 10 тысяч экземпляров – это 10 тысяч.
2: Это капля в море вообще.
3: А в интернете то же самое прочитают, каждый день, может, там тысячи человек.
2: Если грамотно организовать проект, то это ежедневно будет аудитория заведомо превышать тираж этой книги. То есть совершенно бессмысленно делать книгу, когда можно сделать нормальный, но качественный профессиональный интернет-проект.
3: Тем более, что в интернете можно все это без конца подновлять, да, книжку так не сделаешь.
0: «Достающее звено» – это раздел на сайте antropogenes.ru и авторский проект Станислава Дробышевского. Именно в этом разделе портала 3 года назад появились первые публикации. Сегодня в этом разделе уже свыше 200 небольших статей, в которых популярно рассказано о том, что изучает антропология, ее методах, о методах датирования, о происхождении и особенностях человека, когда и как у предков человека появилось прямохождение, как эволюционировал мозг, как возникли расы, в чем состоят отличия человека как вида от других приматов и в чем наши с ними сходства.
1: Скажите, а как вы себе вообще представляли в самом начале этот проект? Вот вы решили сделать Антропогенез.ру. Как вы представили себе, как это будет выглядеть? Что вы планировали?
2: Изначально я вообще представлял что-то вроде электронной книги. То есть вот действительно будет какой-то материал, то есть это будет книга, но опубликованная в интернете, как-то там перевязанная ссылками, и все. То есть вообще, на самом деле, еще раз хочу повторить, что изначально какой-то мысли ввязываться по-крупному в это все не было. Вот. Но потом уж, когда это все началось, я подумал, что раз уж делаем, то надо делать серьезно, как следует, с размахом. Был составлен план, это вот в апреле 2010 года он был составлен, потом он просто выполнялся по пунктам, и 1 октября первая версия проекта, этот портал, была запущена.
1: Скажите, а что вы достигли за 3 года? Вот 3 ваших самых больших достижения с вашей точки зрения, сначала вас, потом, наверное, Станислава.
2: три достижения. Ну, я, естественно, это субъективно, то есть здесь можно оценивать как бы в глобальном масштабе, можно оценивать для меня. То есть, во-первых, я стал ездить на раскопки. Это для меня просто очень интересно, и это такая часть, скажем, жизни, что я даже не мог себе представить, что в моей жизни это будет происходить. Во-вторых, мне удалось собрать и собирать регулярно ведущих российских ученых, которые занимаются антропогенезом. То есть вот те мероприятия, которые мы проводим в Дарвиновском музее, провели уже 10, это тут уже я не субъективно, а объективно, это уникальная вообще вещь, потому что от самих от этих ученых приходится слышать, что их уже просто давно никто не собирал вместе. То есть, к сожалению, часто ученые, они сильно разобщены, они сидят каждый в своем институте, каждый занимается своим делом, не часто даже вообще видят друг друга и не здороваются вообще даже, когда встречаются.
1: Вот. А Станислав?
2: Это было два.
1: А третье давайте, да.
2: Значит, третье, но и, опять же, если говорить для меня, то у меня вообще жизнь наполнилась смыслом. То есть для меня, я вообще это рассматриваю не как хобби, допустим, и не как работу, а как проект всей моей жизни, к которому я шел, может быть, много лет. То есть вот ни больше, ни меньше, может, это громко сказано, для меня это вот так.
0: За время своего существования сайт объединил вокруг себя специалистов и научных работников из разных областей – антропологии и генетики, археологии и этологии, лингвистики, этнографии и приматологии. Регулярно проходят встречи с читателями портала, круглые столы, публикуются видео с выступлениями. Сегодня портал anthropogenes.ru – это свыше 3000 читателей ежедневно. На сайте уже опубликовано более 500 статей более чем 50 специалистов. Среди них известные ученые Александр Зубов, Леонид Вишняцкий, Светлана Бурлак, Лев Клейн, Светлана Боринская. И, конечно же, доктор биологических наук Александр Марков, который не нуждается в специальном представлении.
3: Ну, если я так уже теперь, может, не субъективно, а как-то так более глобально постараюсь, да. В более глобальном смысле появился сайт сам по себе, и действительно, как уже прозвучало, он единственный вообще в России и, более того, во всех русскоязычных интернетах, скажем так, которые этой теме посвящены, где публикуются действительно антропологи. И ученые, не обязательно антропологи, генетики, лингвисты, много кто еще.
2: А каталог наш крупнейший в мире.
3: И да, и в частности, вот каталог ископаемых находок, такого нет больше вообще нигде в мире. Даже на сайте, там, не знаю, Смитсоновского института, который там крутой и навороченный, там есть много красивых картинок, но на порядок меньше, чем у нас.
2: И информации на порядок.
3: А вы говоришь, информации, так и там нету.
2: Потому что там он все-таки, он такой популярный.
3: Там картиночки, там просто красивые картинки.
2: А у нас, мы, конечно, даже, может быть, излишне педантичны, потому что там, ну, какой смысл с точки зрения популяризации, там какой-то зуб выставлять, да, его описание. А у нас есть и это. Поэтому нашим каталогом пользуются и специалисты, не только, да, значит.
3: Ну, вот. И, соответственно, люди, которые были от этого совсем далеки и вообще ничего не знали про антропологию, во-первых, они теперь имеют возможность. А многие интересовались, но не могли получить информацию. Теперь они могут ее получить. Вот. И слава богу, ну, как вытекающее отсюда второе, что, ну, наверное, грамотность в народе повысилась в этом отношении. Потому что сплошь и рядом, вот до того, как мы сделали сайт, приходилось отвечать на вопросы. Ну и, кстати, с моей личной точки зрения, одной из вот причин, почему я вообще в это ввязался, было то, что мне без конца задавали вопросы, и приходилось каждому отдельно отвечать. Теперь я имею возможность ответить раз и навсегда, один раз на сайте. Вот. Ну, правда, меньше отвечать я не стал, я стал, наверное, даже больше, но, по крайней мере, теперь это звучит для всех. Вот. То есть доступность науки выросла очень сильно.
2: И можно отсылать уже к предыдущим публикациям. Да. И это как раз вот это замечено, что раньше людям просто, допустим, даже в каких-то спорах не на что было ссылаться.
3: Да.
2: А теперь ссылается на антропогенез.ру, я это просто вижу ежедневно по статистике и по письмам, которые приходят.
1: Появился надежный источник информации, который доступен регулярно, круглый год, в любое время суток. Да. Это замечательно, его можно подчеркнуть информацию, находясь даже в Буэнос-Айресе или где-нибудь в Аделаиде.
2: Да.
0: На сайте расположен крупнейший в мире каталог ископаемых находок предков человека с фотографиями и подробным описанием каждой находки. В этом разделе также можно ознакомиться с интерактивной картой местонахождений, в которых были найдены останки ископаемых предшественников человека. Отдельно стоит отметить раздел сайта «Эксперты отвечают», где ведущие российские специалисты регулярно отвечают на вопросы читателей.
1: Хорошо, скажите, а вот ваша жизнь личная изменилась после этого? Как-то проект на вашу жизнь повседневную влияет?
3: Еще как. Ну, у меня, например, сильно поменялись вот приоритеты в том, чем я занимаюсь. Потому что до этого я вот писал там, допустим, эти супер какие-то ученые книжки, которые никто особо там не читал, кроме там нескольких специалистов, которые вот только этим занимаются. Да. Вот. Ну, сколько-то там читателей было, но очень мало. Вот. А теперь, поскольку сайт подразумевает информацию, публикацию информации по самым разным направлениям, у меня самого кругозор невероятно расширился, потому что до этого, например, мне там лингвистика казалась чем-то совершенно далеким и непонятным. А теперь, ну не то, что я стал разбираться в лингвистике, но теперь я знаю, кого спросить, по крайней мере. Ну вот, и когда я, например, пишу что-то, что подразумевает знание по лингвистике, я, конечно, сам умнее в этом смысле, может, не стал, но я теперь знаю, кого можно спросить. Ну вот, то же самое касается не обязательно лингвистики, там, кого чего угодно еще.
1: Генетики, вот. Да.
3: Генетики, там, много чего еще. И другие ученые тоже через наш сайт могут между собой общаться, собственно, это уже звучало, но раньше много говорилось про междисциплинарность, но все равно обычно какие-то конференции, они все время проводятся, но они внутри. То есть конференция то там по донтологии, по дерматоглифике, конференция там по возрастным особенностям детей. Вот. А у нас оно, конечно, и не конференция, и вроде бы даже такая не сугубо научная.
2: Может, вырастет когда-нибудь до конференции.
3: Но да, но теперь могут люди собираться совершенно разные. У нас там были публикации там про одомашнивание собак, и про происхождение речи, и вот по ту же генетику, и по геологии, по методам датирования. Вот, и про искусство. И люди могут между собой общаться, и люди вообще друг друга узнают. Потому что у меня появилось огромное количество знакомых, которого до этого не было. Вот. Или я знал людей, что они в принципе где-то есть. Вот я знал там фамилию Вишняцкий. И там читал, да, хорошие книги, замечательные. Теперь я лично познакомился с Вишняцким, и с ним пообщался, мы обменялись там массой всякой литературы, например.
2: Кстати говоря, журналисты стали активно обращаться там ко мне, к Станиславу, стали приглашать всякие телепередачи. Не всегда они это корректно и аккуратно делают.
3: Ну, хочется верить, что в среднем стало корректнее.
2: Да, и стали именно в публикациях в прессе ссылаться. Вот.
3: То есть... И теперь журналисты, они тоже знают, к кому можно обращаться. Вот, они через нас очень часто находят специалистов по совершенно...
2: Там, даже не часто по некоторым нелепым совершенно поводам, то есть там, условно говоря, нужен кто-то, кто бы прокомментировал тему каннибализма, например. Кто еще, кроме как не Станислав?
3: Там, ну, в этом есть, правда, и такой, ну, не то, что отрицательный, такой неожиданный момент, что теперь многие люди обращаются по любому вопросу, там, каким-то философским, там, еще как гуру каким-то. Я иногда себя ощущаю каким-то таким странным человеком, здесь, который здесь, отвечает здесь на любой вопрос. Тут главное
2: очень,
3: не...
2: Очень тонкая грань, как бы не потерять как бы связь с реальностью,
3: да,
2: не почувствовать,
3: не начать...
2: что по любому вопросу мы можем сказать. Это тут как раз Станислав, на мой взгляд, очень правильно делает, что в тех темах, в которых он не разбирается, он как бы сразу...
3: Ну, я стараюсь.
1: Извините. Да.
2: И у нас есть, естественно, помимо Станислава есть эксперты, там есть Светлана Бурлак, замечательный лингвист, есть Светлана Боринская, замечательная генетика, есть Александр Марков, вообще, который не нуждается в рекламе. И ряд других замечательных авторов. Есть и генетик Кондрашов, который регулярно отвечает на вопросы. Есть специалисты по датированию, есть специалисты по этологии, то есть по археологии. Тот же Вишняцкий, который всегда... не пустит, при том, что он очень занятой человек, и все это страшно занятые люди, они находят время. И это я считаю тоже каким-то очень таким мощным достижением, что нам удалось выстроить такую социальную сеть.
3: Да, что удалось раскачать.
1: Кстати, о времени. Хочу задать такой вопрос. Проект затратный, в смысле трудоресурсов. Вы тратите огромное количество своего личного времени. Вы тратите свои личные финансовые ресурсы для того, чтобы, например, приехать в Москву, что тоже далеко не всегда самое дешевое удовольствие.
2: Для меня. Станислав,
1: да, Станислав
2: же... приезжает в Москву каждый
1: или
2: день.
1: Или другие места, куда нужно по...
2: Например, в Харьков.
1: Например, в Харьков. Вот. Скажите, что вам не дает бросать этот проект? Затраты колоссальные. Вот вместо того, чтобы писать научную статью, Станислав сейчас сидит, делает интервью. Да, казалось бы. Вот почему вы считаете, что вот нельзя бросить этот проект и оставить его так сказать, на произвол судьбы?
3: Ну, для меня в какой-то степени это упрощается тем, что, во-первых, я говорю, я и так отвечал на многие вопросы, да. Поскольку я все-таки преподаватель, ну, наверное, у меня какая-то такая вот струна внутри есть, что если меня спрашивают, мне хочется ответить и самому тоже разобраться, если я не могу нормально сразу ответить. Вот. Ну и просто как-то хочется, чтобы люди были грамотны. Потому что меня лично, например, ну не то, что раздражает, но очень огорчает, когда люди, например, начинают нести полную какую-нибудь ахинею про там происхождение человека, про происхождение рас, про современные расы. Вот, вот например, сейчас повальнейшее поветрие выдавать слово «расология». Ну, вот, есть слово «расоведение», есть слово «расология». Вот когда звучит слово «расология», это значит, вообще человек в этом не понимает ничего и начитался каких-то российских книжек. Вот, это надо исправлять. Вот, потому что на самом деле, ну, мы не ставим какие-нибудь там глобальные цели, прямо уж совсем там просветить все человечество. Но в пределах, насколько у нас руки затянутся, можно этим заниматься, пытаться.
2: Понимаете, ну вот, как известно, что есть разные цели, которые там люди ставят между собой. Но человечество движет вперед люди, которые вообще способны чем-то жертвовать. Вот, которые, во-первых, могут ставить цели, помимо там накормить себя, накормить семью. А, ну, как это, опять же, это какие-то громкие слова, ну, там, принести какую-то пользу обществу, там, стране, человечеству и так далее, сделать его лучше. Вот. И причем, что важно, не сегодня-завтра, не в течение месяца, а, допустим, в течение нескольких лет человек готов чем-то жертвовать своим временем, своими интеллектуальными ресурсами, финансовыми ресурсами.
3: Ну, кстати...
2: Вот, и вот здесь проект этот существует благодаря тому, что вот несколько человек, они вообще оказались в состоянии
3: тут
2: этим заниматься.
3: Есть, кстати, такой момент, что просто когда звучит «жертвовать временем», как-то очень так пафосно это звучит. Лично я не считаю, что я жертвую, потому что, например, вот последнюю свою книгу «Происхождение рас» я бы, может, никогда в жизни бы не написал без этого портала. Потому что вначале это затевалось как маленький обзорчик, такая статейка на сайте. Вот. А потом, когда я стал писать, как-то вот у меня не получилось сделать маленькую, а получилось сделать большую. И в итоге это выросло в книгу. То есть на самом деле это не такое жертвование,
2: ну,
3: это я для себя лично делал.
2: Это профессия. А для меня это не это, скажем, помимо тех вещей, которые мне позволяют просто существовать. И в данном случае для меня это можно сказать, что я жертвую, потому что, например, я реально, допустим, половину своей недели посвящаю именно проекту. Половину недели я работаю как бы по своим там, специальности, половину своего свободного времени я занимаюсь порталом. Вот. Но я понимаю, что, чем я жертвую, и понимаю, что я приобретаю. Я обретаю для себя еще раз как-то вот высокий смысл своего существования. Вот. И мне еще, кстати, повезло очень с моей семьей при этом. Потому что далеко не у каждого человека, который занимается какой-то, скажем так, благотворительностью, родственники, особенно если у него там есть дети, например, да, да, у меня дочка. Вот. Но она маленькая еще, она пока еще не
1: участвует в работе.
2: Не участвует.
1: Сайта.
2: Да, вот. С пониманием отнесутся к этому, и в данном случае вот, у меня, к счастью, вот в этом плане нет проблем. Вот. Но это вопрос личной самодисциплины. То есть это, во-первых, планирование, это понимание, еще раз, сколько времени ты должен этому посвятить ежедневно, и какой-то самоконтроль. Потому что здесь надо мной не стоит начальство, и только я сам.
3: Ну, кстати, от этого только лучше получается.
2: От этого только лучше. Зато мы ни от кого не зависим.
1: Ни
2: от РАН, ни от МГУ,
3: ни от олигархов,
2: ни от политиков, ни от каких-то коммерческих структур мы не зависим. То есть здесь мы можем делать все, что хотим, и так, как мы хотим. То есть ограничения только наши личные возможности. Вот, потому что, допустим, даже если я пишу в какое-то издание, если я снимаюсь там, в какой-то телепередаче, что тоже стало происходить, то там дальше начинается произвол редакционный, и я не могу написать, например, я даже написал статью, мне говорят, вы знаете, статья излишне подробная, давайте-ка мы ее там в три раза вот так вот, да, причем хорошо еще попросят меня, а то это сделает редактор. Здесь мы вот как нам надо, так мы и делаем, только мы решаем, как правильно, вот это замечательно.
1: Поэтому... А скажите, пожалуйста, а вот что самое трудное у вас при работе с порталом?
2: Самое трудное было, наверное, в начале. Вот. Сейчас, как ни странно, основная трудность. В начале было трудно мне лично выстроить контакты с учеными, с научной средой. организовать это все. Вот. Но поскольку у меня уже был какой-то опыт, это, в общем, этот этап мы прошли. Сейчас самое трудное, я бы сказал, вот что. Что любая деятельность, если этот проект не развивается, она обрутинивается. То есть вот, там, допустим, первый раз мы написали ответы на вопросы, второй раз мы написали ответы, сняли там одно видео, второе, десятое, двадцатое, чтобы этот проект не становился рутинным, он должен постоянно расти. То есть должно появляться какие-то новые разделы, какие-то новые направления, какие-то новые элементы, которые не позволяют этому превратиться в рутину. И чтобы это не надоело нам самим, для этого нужно постоянно его трясти, чтобы не расслабляться. Вот. И ну, пока что нам это удается. Но вот через 10 лет, а я верю, что проект будет и через 10 лет существовать, мы посмотрим вообще, что это все выльется.
3: Не, ну, вот. Надеюсь, во-первых, новые люди появятся, и как-то они
2: будут здесь еще вот элемент еще раз сознательности, как бы самоконтроля, поскольку это не работа, например, я не могу платить Станиславу зарплату, он не может платить зарплату мне. Поэтому здесь это элемент просто личной договоренности, а это, знаете, вещь такая...
3: Ну, для меня, кстати, лично труднее всего найти просто время. Ну, вот. Потому что времени, это же все в личное время, как, собственно, прозвучало.
2: Абсолютно.
3: Вот. И хочется...
2: Ночами, в электричках, там, в метро, в транспорте. Даже, например, там.
1: И последний вопрос, который я хотел бы вам задать сегодня. Самое яркое, ну, одно или два самых ярких впечатления за время работы с этим проектом.
2: Тут, конечно, сложно выделить какой-то один, потому что было очень много ярких моментов. Ну, например, это момент, когда я впервые взял в руки там, череп неандертальца. Понятно, во-первых, что это муляж, но, тем не менее, некоторый трепет я испытал. Когда, допустим, на нашей... Это у нас вот была 10-я встреча, а, по-моему, на 5-й встрече одна из участниц нашего заседания, известная ученая, сказала, что... Здесь вот, ну, вот прозвучали те слова, которые я сказал, что вот впервые за много лет нам удалось собраться и нормально научно пообщаться. То есть вот здесь возникла некая научная среда, которой, в общем, так не хватало, допустим, в этой области науки в России. И я испытал, что вот как бы как ощущение, что не зря это все было сделано, и что это некая сверх. Качество, которое возникло и которое не ставилось целью. То есть была задача просто популяризацией заниматься, а это возникло и для науки некая полезная вещь, скажем. Да? И, допустим, когда мы запустили эту карту, мы же сделали интерактивную карту, и когда Станислав сказал, что это штука, которую давно хотели, но так и не сделали, да. Как бы, антропологи. Вот, опять же, предполагалось, как просто такая демонстрационная фишка, а оказалось, что этим пользуются специалисты, то есть возникает новое качество. Вот, по поводу таких вот каких-то ярких моментов, вот это, они, опять же, это мои субъективные моменты, потому что это вот для меня было, когда я чувствовал, что этот проект, он действительно вырос как бы больше, чем я, например, да?
3: Для меня, кстати, самый яркий момент, наверное, вообще открытие как таковое. Самое начало, когда появилась заставка, кнопочки работающие, тексты, вот. Ну, дальше уже...
2: А было, кстати, Станислав, я уже тебя спрошу, было сомнение, что это вообще получится, вот,
3: да
2: пока
3: нет,
2: не появилось?
3: То есть как-то особо не... А, ну,
2: у меня, я пока со Станиславом как-то не познакомился, понимаете, мы друг к другу как бы, когда еще только подходили, то у меня вот был тоже вопрос, насколько человек надежный? Вот, потому что у меня в прошлом были всякие ситуации, когда с человеком встречаешься, договариваешься, потом он исчез, и все. Как бы, вот. Но потом, в общем, стало понятно, что здесь как раз ситуация другая. Вот. Но еще чего яркого-то было?
3: Яркое, кнопочки, наверное, открытие яркое. Каждого нового раздела. То есть, например, открытие раздела по вот, каталогу находок. Вот, потому что действительно такой каталог, пусть он вначале у нас кусочками, ну и до сих пор он у нас не закончен, mm-hmm. на самом деле. Mm-hmm. Вот, но, в общем... Хорошо, что он не закончен, потому что и когда мы его закончим, будет скучно.
2: Надо неандертальцев только делать.
3: Надо. Но вот каждое открытие нового большого раздела, большой красивой главы, допустим, про там, эволюцию всех животных, эволюцию разумности, эволюцию там, рас, происхождение рас. Вот. Вот такие.
2: Да, я вспомнил еще, вот когда Савельевым, вот, ой, не Савельевым, с Осиповым, когда мы опубликовали вот эту критику на выступление православного профессора Осипова, и у нас вдруг взлет такой посещаемости, да, там, до 30 тысяч, и портал просто ложится, как бы, на него не зайти. Это яркий момент, хотя, конечно, это, знаете, бывает, когда, так выражается Игорь Ильич Викентьев, так, когда на страну напал урожай. Да, и что с ним теперь делать? Вот, когда набежала такая толпа, я понял, что у нас технические возможности просто, и возникло реальный такой страх, что а если действительно станет ресурс настолько популярным, что у него будут ходить десятки тысяч, тот просто технический, ну, технически чисто хостинг, он это не потянет. Надо, значит, как-то вкладываться больше, переносить на какую-то более стабильную площадку, чтобы это не стало для нас гибельным, так сказать, такая неожиданная популярность. Вот так.
1: Ну что, хочется вас поблагодарить за 3 года успешной работы, пожелать вам успехов в дальнейших действиях и новых открытий.
2: Спасибо. Спасибо. Тактин, приезжайте к нам еще, мы к вам в Харьков.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мы продолжаем работу форума «Ученые против мифов 9», и сейчас речь пойдет о кино. Прошу, Иван.
3: Иван Семьян, археолог, руководитель Центра экспериментальной археологии «Археос», реконструктор древних технологий.
2: Иван, скажи, имеет ли смысл с точки зрения науки обсуждать мультфильм про Флинстоунов?
4: Вопрос интересный. Мне кажется, может быть, с точки зрения строгой науки смысла и немного, но в то же время там очень много анахронизма, да, то есть перенесения современных стереотипов в древность. И на этом построен юмор. И если мы детям, наверное, не объясним этот принцип, на чем юмор построен, по крайней мере, детям современным будет непонятно, что дети, например, многие уже не знают, как пользоваться дисковым телефоном тем же. И, может быть, они подумают, что именно такое было в каменном веке, такое изделие.
2: А нет?
4: Поскольку большинство людей из мультиков и кино черпает свои знания об эпохе, то все-таки что-то разъяснять, наверное, по крайней мере, детям и подросткам, я думаю, уместно.
2: Прошу.
4: Да. Друзья, я очень рад, что вы здесь собрались. Я хочу поговорить о очень наболевшей такой теме для историков, для археологов, а именно о наших сердечных переживаниях, когда мы смотрим историческое кино. Я сразу хочу оговориться, что, конечно же, я не буду критиковать художественную составляющую и ценность художественную этих фильмов. Прежде всего, я поговорю именно о взгляде историка-специалиста, да, о какие впечатления вызывают фильмы. Сейчас фильмы критиковать очень модно, критика вообще такое очень плодотворное занятие. Но я хочу сказать, что слава богу, что такие фильмы есть, в принципе, все, потому что они людей побуждают заинтересоваться эпохой, дальше разбираться. Давайте мы с вами об этом поговорим поподробнее. Я попытался выделить основные причины, по которым фильмы неисторичны, по которым отсутствует историчность. Самое главное, одна из главных причин, это, безусловно, вот то, о чем мы сейчас с Александром говорили, это анахронизм, то есть это перенесение современных стереотипов о жизни, об обществе, о поведении человека в древность. И когда мы видим поведение, современное поведение в исторических фильмах, особенно про каменный век, то это очень портит впечатление, на самом деле, в целом, и нарушает логику всех событий зачастую. Это авторский взгляд, то есть когда автору фильма кажется, что его художественные фантазии, они, если даже они идут вразрез полностью с сознаниями об этой эпохе, но они будут смотреться выигрышно, но часто это смотрится глупо просто. Третье – это прямое пренебрежение консультациями ученых, археологическими находками, когда режиссеру кажется, что, ну, в общем, стилизую как-то, можно какую-нибудь одну вещь показать из эпохи, уже все, оправдано будет. И стремление к такой, знаете, кинематографичности, киношной масштабности, зрелищности, зачастую там, где это неуместно, когда речь идет об эпохах, где нету там масштаба в сражениях, в конфликтах, но нам пытаются показать какие-то кровавые побоища, это тоже часто смотрится нелепо. И злободневность. Злободневность очень важна, потому что пытаются, опять же, современные проблемы, какое-то, например, гендерное неравенство, борьба за права, борьба за свободу личности перенести куда-нибудь в традиционное общество. Это тоже очень забавно выглядит. Ну и типы исторических фильмов, которые я с некоторой долей условности, но выделил. Это такое, в кавычках, фэнтези с историческими мотивами. Почему фэнтези? Потому что создается авторами мир, который вроде сделан на основе исторических мотивов, но с действительностью не имеет ничего общего. То есть фантастика полнейшая. Это массовое кино. То есть то, что рассчитано на то, чтобы изначально понравиться большому количеству людей. И, соответственно, такой исторический блокбастер с допущениями уже изначально. Это экранизация литературного источника, исторического литературного источника. Часто такие фильмы удачны. Даже если там сделана стилизация по материальной культуре, например, вот недавно был фильм «Макбет», да, экранизация «Макбета», и там материальная культура не соответствует историческим параллелям, но он по атмосфере очень правильный, естественно, потому что это просто дословное цитирование Шекспира. Конечно, для каменного века это будет не актуально. И попытка изобразить реальное прошлое. То есть такая попытка художественной реконструкции. Таких фильмов практически нет, потому что такая попытка предполагает именно научно-популярный формат, и он все-таки отходит от интересов обычной киноиндустрии. Я хочу на примере более популярной эпохи коротко объяснить принцип, по которому я формировал эту подборку. Значит, фэнтези, да, с историческими мотивами, есть очень хорошие примеры таких фильмов. Например, фильм «Тринадцатый воин». То есть, если мы его будем рассматривать как исторический, конечно, он будет бредовым абсолютно, но на нем очень правильное позиционирование. Уже на постере, там, на любом издании фильма написано, что это экранизация фантастического романа Майкла Крайтона «Пожиратели трупов». И когда вы читаете

отличные, дорогие костюмы, детализированные, но это не викинги, это современные люди, воплощенные в этих образах, это девушки с макияжем, эмансипированные женщины, это хипстеры, которые изображают викингов, то есть, ну, натурально так дело и обстоит, вот, и, спасибо, то есть, конечно, задача режиссера здесь понятна, он пытался найти в людях отклик, чтобы человек смотрел себя, ассоциировал с этим персонажем. Там все персонажи такие индивидуалисты, карьеристы, знаете, у них вообще никакого общинного мышления нету. На чем там держится власть князей, вообще непонятно. Они просто всех беспорядочно режут и всех обижают постоянно. И мне очень нравится там такая сцена, что сначала там две женщины, они обе воительницы профессиональные, ну это нормально. И они, у них, значит, лесбийские отношения, ну окей, тоже хорошо. Почему нет, может так и было. Но потом одна из них выходит замуж за короля, беременеет, у нее большой живот. Она ему говорит: слушай, я живот, конечно, но я в битву все равно пойду, потому что я же воительница. Он говорит: я не могу тебе запрещать, ты как бы личность. Вот. И вот, в общем-то, иллюстрация примерно весь сериал такой. Сцена из сериала, кадр ни одного предмета, который имеет исторический аналог. Все. Ладно, слишком долго про него говорим. Пример именно блокбастера – это классический фильм с Кирком Дугласом 1957 года «Викинги». В этом фильме больше исторических вещей, чем в сериале «Викинги». Но и в фильме «Викинг», который обычно в среде реконструкторов вслух называть нельзя. Вот. Здесь больше исторических вещей. Ну, тут понятно. То есть тут именно вот эта масштабность показана, какие-то баталии. Дальше фильм, который я вот просто рекомендую к просмотру. Это фильм «Изгнанник», исландский. Он сделан по саге о Гисле, то есть это экранизация именно литературного произведения. Ну и самое главное, что они подключали археологов, специалистов археопарков, снимали в археопарке, одевались вещи из археопарка. И поэтому все это выглядит крайне аутентично, прекрасно выглядит. Фильм 81-го года, если что. Фильм классический для культовый для реконструкторов отечественных и любителей викингов. На камнях растут деревья. И по современным меркам костюмы, знаете, смотрятся тоже так. Можно есть к чему придраться, очень много к чему. И я такой делал этот скриншот и думаю, ну, наверное, может и не надо его упоминать, все-таки костюмы сейчас уже хромают. Но потом я посмотрел скриншоты из фильма «Викинг». Вот, я увидел эти вещи из «Конана Варвара» и, в общем, решил, что все-таки нет. На камнях растут деревья, выглядят очень хорошо, даже сейчас, несмотря на то, что это 85-й год. Вот, ну и, казалось бы, фэнтези-фильмов о каменном веке, наверное, быть не должно. Но они есть, их много. И началась эта традиция еще с начала 20 века, когда было модно соединять в кадре динозавров и людей. Ну, классно же, динозавры с людьми сражаются. И вот, конечно, многие фильмы я включать не стал, там совсем ранние, но такой вот культовый фильм 40-го года, миллион лет до нашей эры, человек сражается с ящерицей. Вот, потом у него был ремейк, еще более культовый, потому что там была Ракель Велч. Вот. И, в общем-то, такой фильм знаковый, и, естественно, скажем так, Ракель Велч, она надолго заложила стереотип вот этого киногероя, киногероини, прекрасного, какого, атлетичного, красиво одетого человека каменного века, потому что на него приятно смотреть. Потом вышел фильм, тот фильм 66-й год, в 70 уже, по-моему, 2-м году выходит фильм «Когда динозавры правили землей», и у него, значит, вот такие вот слоганы, что это громоподобная картина, она более великая, чем «Миллион лет до нашей эры». Я решил, ну, надо посмотреть, разобраться, почему она более великая. Знаете почему? Потому что там в 3 раза больше девушек, которые в таких костюмах. И
там бонус появляется, там и мужчины тоже такие, как бы по тем временам.

0: Временам довольно атлетичные, и такие вот рождаются эти образы именно людей каменного века, такие здоровяки, такие все мачо и красотки, в общем. И этот образ будет еще долго эксплуатироваться. Ну и вот современные примеры, например, фильма «10 тысяч лет до нашей эры», где, в принципе, можно постер, правда, он честен, этот фильм честен, вы смотрите постер, тут мужчина с какой-то космической краковыгой, значит, сражается с каким-то саблезубым, там, не знаю, гаматерией это или смелодон, а сзади строятся пирамиды. Ну, в общем, вы смотрите и... Ну, хорошо, наверное, интересно. Если сказку хотите посмотреть, смотрите. Далее. Конечно же, это блокбастеры о каменном веке. И здесь хочу сказать о фильме, который я внес в эту категорию, но он очень выдающийся. То есть фильм, который по-настоящему попытался на самом деле воспроизвести реалии прошлого на том уровне знаний, которые были в 81-м году. Фильм «Борьба за огонь». Он не попытался привлечь зрителя какими-то современными отношениями, с какими-то образами красавцев и красоток, и этим он прекрасен, вот этой аутентичностью. Но там в то же время очень много каких-то приключений нереалистичных, там поход неандертальцев за огнем через Средиземье и так далее. Вот, поэтому фильм, конечно, относится больше к массовому сегменту, но фильм прекрасный, я рекомендую его. Ну вот, собственно, кадр оттуда, он получил Оскар за грим, и считается, что все-таки этот грим даже на сегодняшний день, возможно, один из наиболее удачных гримов неандертальцев. А дальше идет возрождение идеи Ракель Велч. Ее дело продолжается, и появляется Дэрил Ханна, молодая Дэрил Ханна в фильме «Клан пещерного медведя». Здесь очень такой фильм с кучей анахронизмов. Неандертальское общество показано крайне каким-то прогрессивным патриархальным обществом, где есть разделение труда, где женщине нельзя брать оружие, там, в общем, они такие очень суровые, а она женщина, которая борется за свои права. Она кроманьонка, эти глупые патриархальные неандертальцы ее воспитали. Ну и вот она среди них живет, там борется за свои права, в итоге побеждает лучшего там бойца неандертальского и уходит от них. Вот. Ну и, естественно, в этом фильме что самое главное? В этом фильме главное — это Дэрил Ханна. Вот. Если бы ее не было, то, в общем, наверное, и смотреть не стоило бы. Фильм «Ао. Последний неандерталец». Относительно свежий французский фильм, когда я начинал его смотреть, там дело в том, что очень неплохо показана материальная культура, есть отсылки к археологическим находкам, и кажется, что вот этот фильм, наконец-то. Но сюжет, опять же, слишком фантастичен, он приключенческий. Это, опять же, про неандертальца, который родился в Сибири, вернее, жил в Сибири, но пошел на родину в Средиземноморье, чтобы найти свою семью. И самое главное, что на него переносится, знаете, образ такого вечно рефлексирующего дворянина викторианской эпохи. То есть он все время: кто мы есть? Что с моим народом происходит? Для чего мы пришли сюда? Он, значит, белый медведь убивает его друга, он закалывает белого медведя и говорит: зверь, прости меня, я забрал твою жизнь. Ну и в таком духе. Потом, в общем, все отлично заканчивается. Он дружит с кроманьонкой. У кроманьонки рождается ребенок. Она почему-то там не может его покормить. И он просит, говорит: лошадь, иди сюда, дикая лошадь. Лошадь приходит, он ее кормит молоком ребенка. И вот в этот момент ты понимаешь, что все-таки, наверное, это блокбастер. Вот. Ну и заканчивается все хэппи-эндом. У них там с кроманьонкой еще один ребенок рождается. Ну, вернее, она беременеет от неандертальца. В общем, фильм хороший, как художественный, но рассматривать его как реконструкцию не получается. Хотя материальная культура, некоторые сцены очень достойные. Ну и я бы хотел сказать о основных категориях проблем, вот так в комплексе, которые присутствуют в фильмах про каменный век, которые не позволяют их считать полностью историчными. Проблема показа технологий производства, материальной культуры. Она есть, но она не самая главная. На самом деле, если вы покажете ошибки в этом вопросе, но у вас будет отношение показано в обществе верно, да, какие-то ситуации разумно показаны, интересно, то зритель не обратит на это внимание точно, а специалист скажет, ну, все равно фильм отличный. Вторая проблема – это как раз перенесение современных стереотипов. Ну, тоже, в принципе, фильмы бывают хорошими даже с современными стереотипами. Но уж совсем, чего вот я не могу простить и пережить в кино, это когда просто отсутствует здравый смысл. То есть человек во всей эпохе, он какими-то обладал базовыми представлениями о здравом смысле, с точки зрения хотя бы выживания. И вот меня просили сделать разбор фильма «Альфа». Станислав Дробышевский его отлично разобрал подробно. Сделал видео, поэтому я подробно не буду разбирать, но хочу сказать о наиболее таких наболевших проблемах и рассмотреть сцену, которая прекрасно иллюстрирует здравый смысл в этом фильме. Такая связка сюжетная. Значит, наш герой проваливается под лед в озере. Его оттуда вытаскивает волк. Ну, или собака, вот волк-собака, его друг Мухтар. Он его вытаскивает, и он там прорубает лед каменным ножом из-под воды, ну, это уже ладно. Он его вытаскивает, он, значит, вот в этой заснеженной тундре, он весь мокрый, он разводит огонь, костер размером с консервную банку, и ложится вот так вот, просто вот в полуметре от костра, посреди вот этой пурги, голый. Ну и нормально, в общем, выживает человек. Правда, он простыл. Вот. Он простыл. И довольно быстро он начал кашлять кровью. Ну, потому что так, чтобы понятно было, что простуда зрителю. Вот. Потом, кашляющий кровью, казалось бы, человеку бы куда-то бы прилечь, отдохнуть, там, переждать холодное время. Он находит в этой тундре чум из шкур, и перед ним с прямой спиной и с руками без варежек насмерть замерз мужчина рядом с чумом. Ну, почему-то не в чуме, почему-то он не скукоженный, в общем, так и замерз. У него лук из мезолита почему-то, хотя все остальные племена там в фильме лука не знают, но у него лук есть, ну ладно. И что делает наш прекрасный герой? Он заходит в чум, и становится понятно, почему умер мужчина. Чум весь в дырках. Он просто весь в огромных дырах. Вот, то есть он, видимо, какой-то не смог собрать его правильно, сел, задумался и замерз. Из Икеи чум. Вот. Спасибо. Вот. Ну, наш друг, он не ищет легких путей, он не заделывает эти дыры, не разводит там огонечек, не зажигает жирник, чтобы согреться. И ему это все не нужно. Он садится у чума. И без шапки, конечно, он же крутой парень. Вот. И рассуждает, ну, как жить дальше. И дальше он идет... Дальше по этой заснеженной степи. Там он убивает еще, конечно, из лука. Он ни разу лук не видел, но с первого выстрела убивает там пещерного льва. Это опустим. И потом мне очень понравилась сцена. Они идут по этому бархану. Ночь, там вьюга, жутко дует ветер. И они с собакой идут. Собака уже устала. Он-то не устал, как бы. Он несет собаку на руках. И они ложатся с собакой вот на этом, на вершине вот этой заснеженной горы, в пургу они ложатся друг напротив друга. Он говорит, не бойся, все будет хорошо. Мы сейчас с тобой поспим чуть-чуть вот тут, и дальше пойдем. То есть и встают, и идут, и все нормально, с утра встали, свежие, отдохнувшие. То есть становится понятно, что человек, который придумал эту сцену, он явно живет, ну, наверное, в Калифорнии где-то, он ни разу не мерз вообще в своей жизни. Я когда готовил презентацию, мы с товарищем в нашем археопарке, у нас были сильные заморозки на Урале, мы несли два таких тюка шкур, идем вьюга, у нас лицо, значит, все вот так обмотано. Я говорю, Влад, я подумал, давай тут полежим, говорю, отдохнем, а потом дальше пойдем. Вот. Ну вот, ну и, собственно, на фестивале «Времена и эпохи» прошлым летом как раз была премьера летом этого фильма, а мы делали площадку, посвященную там каменному веку, бронзовому веку. Я решил флешмоб устроить, с друзьями посоветовались, оделись, значит, в шкуры, взяли всю эту одежду, пришли в кинотеатр, всех распугали и смотрели фильм. И, естественно, была истерика у всех. Но зрители, видимо, подумали, что мы, ну, господи, люди каменного века, что с них взять. Вот, и такой там есть в сети небольшой обзорчик, можете, если интересно, посмотреть, где я сказал свое мнение о фильме. Хотя, я повторюсь, для семейного просмотра фильм отличный. То есть понятно, что сделано для того, чтобы подростки ассоциировали себя с персонажем, с этим. Родители переживали за единственного сына вождя. Да? И все понятно, что хотел режиссер. Поэтому подросток заходит в чум и говорит: здесь нету еды, что же делать? Хотя он ходит с этой едой на руках, и у него еще рядом с чумом сидит большой кусок еды. Вот. Значит, все-таки попытки художественной реконструкции, они есть. Вот один из наиболее адекватных фильмов – это серия чехословацких еще фильмов 70-х годов, «Племя ворона», «На великой реке» и «Зов рода». Фильмы сделаны с консультацией археологов, там даже перед фильмом рассказывается об археологии Чехии, немножко про каменный век, и потом уже сам фильм. Фильм, конечно, устаревший, представление о материальной культуре устаревшее. Он не такой там богатый, там нет съемок с квадрокоптера и каких-то компьютерных эффектов, но люди ведут себя адекватно. При всем том приключении, которое с ними происходит, ну, это нормальный сюжет. Так что советую. И вот таким фильмом должен был стать «Ледяной человек». Вот его я немножко подробнее разберу. «Ледяной человек», посвященный находке Эцци в Эцтальских Альпах в Тироле 91 года. Но этот фильм не стал таковым, я объясню почему. Значит, с археологической точки зрения, кто такой Эцци? Это человек, обнаруженный в Альпах, мумия, убитый человек, у него уникальная сохранность мягких тканей, органики в вещах, то есть кожа сохранилась, дерево, одежда, понятно, чем он питался и так далее, и так далее. И очень важный момент, что, как вы видите, он не был таким, он даже не был как Ракель Велч. Он был на четверть меньше, чем Ракель Велч. Он весил 50 килограмм и был ростом 165 сантиметров. И у этого фильма были все шансы стать настоящей реконструкцией. И самое главное, ведь заявлял режиссер, он говорил, что мы работаем с археологами, это будет экранизация жизни Эцци со всеми деталями. Поэтому все и ждали этот фильм. Вот здесь, как мумия была найдена, в каком положении. Все, он бежал, и мы выстрелили в спину, он вот так вот упал, и так и замерз. Вот его мумия. У него множество татуировок, десятки по всему телу. На месте суставов, скорее всего, от артрита его лечили. У него прекрасные вещи, одежда, вот такой вот топорик на выставке. Сможете посмотреть реконструкции вещей Эцци. Лук недоделанный, что говорит о том, что поддержку версии, что он убегал, то есть пытался сделать оружие, стрелы, колчан, рюкзак, кинжал, вот ретушер для изготовления стрел. В общем, огромное количество вещей. Это его вот такая антропологическая реконструкция, реконструкция лица по черепу, костюм его в сборе. Ну, кем же он был? Было несколько версий, что это просто замерзший странник, что это вождь, шаман, торговец, металлург там, и так далее. Но они все не оправдались. Скорее всего, это пастух. Пастух, потому что он не обладал статусными предметами, никакими ни ритуальными, ни статусными. Он много ходил по горам в жизни. Скорее всего, это пастух, потому что это общество неолита, пастухи и земледельцы. Причина смерти. Ну, собственно, просто замерз, погиб в битве, похоронен с почестями, или убитый беглец. Последнее наиболее вероятно, потому что у него было много ценных вещей, и их не забрали. То есть они не хотели выдать себя, те, кто его убил. Это были, скорее всего, его же общинники. Ну и преимущество фильма потенциально – это аутентичные локации, снимали там, где его нашли. это реконструкции материальной культуры, кастинг, потому что актера подобрали даже антропометрически близкого к Эдси. Консультировались, они заявляют, что они консультировались с археологами, поддерживал музей Южного Тироля. Посмотрите, ну образ прекрасный, вещи отличные, скорее всего, музейные реконструкции. Все было для того, чтобы фильм был идеален. Но режиссер решил, что все-таки его художественное видение, оно определяющее. И вот здесь я вставил этот кадр, потому что это какой-то фетиш у режиссеров по дырявым домам, видимо. Тоже в Альпах дом, но он с дырами в стенах, как чум. Значит, история такая. В племени Эдси почему-то не пастух, он и вождь, и шаман. Видимо, он слушал археолога, режиссер, говорит, ага, значит, вождь, шаман, ходил по горам, ага. И он самый старый в племени, но он уходит охотиться почему-то, все остальные остаются в племени. Приходит какая-то группа командос из трех человек и уничтожает всю его деревню, убивает всех мужчин, как котят просто. И ничего не забирают, ни женщин не берут в плен, там, никакие там шкуры, там, скот не угоняют. Скот – это самое ценное вообще-то для этих обществ. Они берут тенеку. Тенека – это непонятная коробка до конца фильма. Берут тенеку, убегают. Он прибегает, там остался жить только младенец, он берет в одну руку младенца, в другую – козу, чтобы кормить младенца, и гонится за ними. Преследует их по горам. Они убили человек 10 мужчин в его деревне, но они убегают от него одного. Ну, потому что они убили его семью, ему нечего терять. И, знаете, там не хватило только такого тренинг-монтажа из 80-х, чтобы он там готовился, там снаряжался, там тренировался в горах, там такого не было. Вот. Показательная сцена из этого фильма просто о здравом смысле. Он встречает какого-то деда с луком в горах. Дед целится в него из лука. Что делает Эдси? Он не показывает, что он мирно настроен, там, что все нормально. Он со зверским лицом достает лук, целится в деда. Они вот так смотрят друг на друга, потом опускают лук и идут есть мясо. Вот. То есть... Ну, это как, знаете, если у вас человек из пистолета целится, вы начинаете пистолет доставать, и он не стреляет в вас, то же самое. Вот, ну, он в итоге пришел, всех убил, естественно, так вот выдавил глаза, чтобы вот хлестало во все стороны. В общем, отлично, всех убил. И открывает коробку с тенекой, из-за которой геноцид-то был весь. А там кусок минерала какого-то, ну, похоже на обсидиан какой-то отшлифованный. Но это общество, которое, у которого развитая металлургия, оно занимается скотоводством, земледелием. У него были большие общины, а не два дома в горах. И они из-за камня, который, видимо, отшлифован людьми, потому что иначе он не может быть такой, они друг друга убивали. Я когда почитал отзывы журнал «Шпигель» немецкий, там, о, это возрождение немецкого кино, туда-сюда. А когда отзывы археологов, все сказали, что фильм, ну, хорошо снят, хороший кастинг, актеры хорошо играли, но, друзья, это вообще не про неолит ни в коей мере. Просто фантастическая история какая-то. Ну и заканчивается тем, что нашего героя убивает вообще там кто-то непонятно кто, кого он не добил, он от него убежал, в конце фильма он его догнал только для того, чтобы убить, чтобы было понятно, как он умер. В общем, посмотрите, я... Не имею возможности сейчас вам описывать все вот эти безумства сюжета, но что показательно, что режиссер даже не посмотрел, как Эдси умер, ну, невнимательно, что он лежал лицом вниз. В фильме он почему-то лежит на спине вот так. То есть в оригинале он споткнулся и упал на руку. В фильме он лежит вот так. Ну, собственно, Эдси реальный вымышленный. Реальный Эдси – это пожилой пастух, погиб в неравной схватке и, возможно, преследовался собственными общинниками. А вымышленный – это у нас клишированный герой боевика. Такой старый командос, который пошел и убил всех врагов. Мстя. Вот. Ну и, собственно, минусы фильма – это отсутствие здравого смысла, авторское видение, пренебрежение реконструкциями, стремление к масштабности и зрелищности, которое там неуместно. Вот. Ну и в завершение я хочу сказать, что Все-таки нам, историкам и археологам, надо поберечь нервы наших друзей, наших жен, когда мы смотрим фильмы, и сдерживаться, и как бы наслаждаться и получать удовольствие, потому что люди смотрят фильмы для удовольствия. Но и киноделам хочется пожелать внимательнее относиться к источникам. Вот, а вам, если интересно, я рекомендую почитать следующие публикации про ЭЦИ. Спасибо большое.
1: Спасибо, Иван. Вопрос вам хочет задать наш эксперт, археолог из Петербурга, кандидат исторических наук Александр Очередной. Покажитесь, Александр. Вот он. Дайте, пожалуйста, микрофон. Уже есть микрофон или нет? Там уже два микрофона. Кто же первый принесет его?
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте.
3: Я знаю, что вы занимаетесь профессиональной экспериментальной археологией уже много лет, у вас замечательные результаты. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, да, если снять фильм только по результатам, которые дает нам экспериментальная археология, будет ли это востребовано? Ведь не секрет, что вот эти результаты экспериментальной археологии, они зачастую очень сложны для демонстрации. Вот. Это совсем не то, что очень легко продемонстрировать в кассовом кино, да, как правило. Немножко в сторону, значит, вот мы смотрели вчера, перед тем, как формулировать этот вопрос, «Последнего неандертальца», и сразу же посмотрели фильм «Апокалипто» Мела Гибсона, диаметрально разные кинокартины. И в «Последнем неандертальце» огромное количество, конечно, вот ошибок, о которых вы сейчас сказали. В «Апокалипте» их на порядок, наверное, меньше, но и «Апокалипта»
1: просто вы
3: тоже...
1: не специалист по этой эпохе и по этому месту.
3: Да. «Апокалипта» тоже критиковали. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, если отталкиваться только от экспериментальной археологии, что делать?
0: Спасибо. Ну, это очень интересный вопрос, правильный, потому что все-таки я считаю, что если мы... археологическое сообщество, историческое сообщество. Если мы хотим, чтобы был такой контент, такие фильмы, нам нужно самим предпринимать инициативы для создания такого иллюстративного, научно-популярного.
1: Самим снимать.
0: Самим снимать, да, и выступать инициаторами, ну, съемок хотя бы.
1: И
0: да?
1: Смотреть самим.
0: Нет, ну, по поводу смотреть, я думаю, что, конечно, всегда будут режиссеры ориентироваться на зрителя. Но, возможно, создание такого продукта, чтобы он был аутентичен и интересен. Тут разговор о том, что нету правильной, знаете, культуры, наверное, продажи такого продукта. То есть, если бы можно было интересно преподнести, в чем ценность, что ценность именно в хардкоре, в аутентичности. Смотрите, это не спектакль, это не иллюзия, это именно реконструкция такой, какой она должна быть. Это такая первозданная дикость, там, как угодно, какие угодно слоганы. И вот, может быть, такой эксперимент, но он хотя бы нужен, потому что такого рода продуктов, в принципе, нету. Действительно, это либо узко какие-то корпоративные вещи археологов для археологов, либо вот абсолютно фэнтезийные вещи. Поэтому эксперимент такой, я думаю, в будущем, учитывая всякие еще современные VR-технологии и прочее, такой медийный контент, медиа-контент должен появиться.
1: Так, наш делегат прислал вопрос к вам, Иван. Какие же орудия были в каменном веке? Копье, рубило, понятно, а еще какие? И есть ли различия в орудиях в разных местах в одно время?
0: Ну, вопрос этот очень обширный. Прямо скажем, уже каменный век 3 миллиона лет занимает, конечно же, чего там только не было. И действительно есть различия. В одном Алдувае выделено только более 100 видов орудий, 100 типов орудий. Поэтому, конечно, есть общие принципы изготовления каких-то базовых вещей, там, типа топоров, копий и так далее. Есть какие-то локальные специализации, ну, например, если это общество, которое занимается рыбалкой, ловят рыбу, логично, что у них разработаны каменные ножи, которые под рыбу специализированы, под очистку, под разделку рыбы. Есть рыбные ножи каменного века. Здесь принципиально важно понять следующее, что камень для каменного века такой же материал, как металл для последующих эпох, там, бронзового века, раннего железного века, неважно. То есть это материал, из которого вы конструируете те атрибуты и те инструменты, которые вам нужны под любые задачи. Хотите сверло, хотите какой резец, какой нужно. Все что угодно, в принципе, можно сделать из него. Поэтому, конечно, специализация в этом была огромная, и различия были колоссальные там, в зависимости от территории. И имеющегося материала, прежде всего, конечно.
1: Так, пожалуйста, вопросы в зал. Так, вот я вижу руку в третьем ряду, кажется. Кажется. Да, пожалуйста. Держите. Представляйтесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Игорь. И у меня вот такой следующий вопрос. А возможно ли какое-то близкая реконструкция в кино тогдашних морально-этических ценностей? А внутриплеменные, внутриродовые отношения? Скажем так, не какая-то непосредственная натура отображения вот конкретных бытовых объектов. Возможно ли это?
0: Возможно сделать это с, так скажем, приближенной какой-то вероятностью, потому что как раз-таки в этнографической современности и вообще в этнографии есть множество задокументированных свидетельств поведения, да, народов, которые находились в стадии там, палеолита, мезолита или неолита. И использовать этот опыт нужно. Но другое дело, что надо как-то делать это уместно, умно и аккуратно, потому что, например, в случае с фильмом про Эци, они решили сделать какой-то древний язык, да, передать язык, на котором говорили тогда в Тироле. Это невозможно, потому что это очень давно, это почти 5500 лет назад, 5200. И они взяли язык, ретийский язык, который остался в этрусских надписях, там, это конец первого тысячелетия до нашей эры. Они взяли этот язык, от него известны отдельные слова, они их повставляли в этот фильм, добавили какую-то тарабарщину, чтобы создать ощущение, что это такой какой-то научный подход, какая-то реконструкция той специфики там, языка. Но по факту это привело только к тому, что совершенно непонятно вообще, что происходит, потому что они просто говорят непонятные слова, и мотивация их непонятна. Непонятно, почему они враждуют, почему они борются за этот артефакт, почему он важен. И как раз-таки это должно быть умно. Но если да, если смотреть этнографию народов, как ведут себя охотники, как устроены корпорации воинов в примитивных обществах, корпорации охотников, это все нужно использовать, конечно.
1: Так, пожалуйста, задние ряды. Да, вот, да, прошу.
4: Добрый день, меня зовут Сергей. Вопрос про другой тип произведений современной культуры, про компьютерные игры, например. Знакомы ли вам какие-то более-менее адекватные реконструкции? Как вы оцениваете, ну, например, Far Cry Primal или Horizon Zero Dawn, например?
0: Я, к стыду своему, очень отстал в компьютерных играх. Я как-то вот последние игры, в которых я играл, это год там 2008-2009, наверное, поэтому я не очень слежу, но в то же время я знаю, что игроделы, они часто обращаются к историкам, как ни странно. Вот, например, у меня есть друг из Греции, Спирос Бакас, он является руководителем всегреческой такой ассоциации экспериментальной археологии. У нас сейчас с ним совместный проект по гранту, мы делаем реконструкцию лука бронзового века. И вот к нему обращались создатели игр серии Total War, посвященные вот античности части. И они действительно для них делали эскизы доспехов, оружия, рассказывали о боевых формациях. Поэтому такие примеры существуют, я думаю, зачастую, наверное, даже более продуктивные и внимательные, чем в киноиндустрии. Но, к сожалению, вот по каменному веку я не готов вам ответить, потому что я просто не знаю, что там сейчас, во что играет молодежь.
1: Так, пожалуйста, пожалуйста, вот давайте... Я вижу девушку в третьем ряду. Вот, да, это вы. Передайте микрофон как-нибудь.
5: Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я хотела бы узнать, а существовал ли в каменном веке юмор, и как он выглядел, проявлялся? Это клишированное ударить палкой по голове было или вообще такого не было? Можно представить что-то такое, как вы думаете?
0: Конечно же, юмор был, так же, как и сейчас у примитивных народов существуют смешные истории, анекдоты, у них существует некий аналог пародирования, безусловно. друг друга. И мы сейчас вот со Станиславом Дробышевским прекрасно обсудили пример про индейцев, которые, когда обижались друг на друга, чтобы помириться, били друг друга дубиночками по голове, так нежно, не сильно. И все смеялись, радовались, и, в общем, все было хорошо. Но это как раз...
1: Это юмор.
0: Такого грубого юмора какого-то. Я думаю,
1: не зря что... вы с топориком пришли. Давайте без шуток на сцене.
0: Я затупил его, кстати, перед форумом, на всякий случай. Вот, ну, я думаю, что не стоит их примитивизировать. Они, конечно, шутили, я думаю, примерно так же, как и мы, только на актуальные для них темы и вопросы.
1: Так, пожалуйста, последний вопрос. Вот я там вижу совсем-совсем справа, совсем-совсем вдали кто-то машет рукой. Да, пожалуйста.
6: Добрый день. Добрый день. Меня зовут Тимофей. Я хотел бы спросить такое. Вы практически реконструктор. Меня интересует, как развивался лук, и вообще это нетривиальная задача его изобрести. Есть какие-то предтечи этого
0: изобретения? Еще раз скажите, пожалуйста. Кто развивался?
6: Лук.
1: Лук.
0: Понял. Лук – тема достаточно дискуссионная, потому что большинство исследователей считает, что лук появляется в мезолите, но есть находки его для мезолита в торфяниках. Но в палеолите есть интересные наконечники, которые мелковаты даже для дротиков и похожи на наконечники стрел. Поэтому, возможно, где-то лук был и в палеолите, в позднем палеолите. Также существует огромное количество форм изготовления луков, типов луков. Есть очень сложные самобытные луки, то есть у каких-то народов, которые не соприкасались там с общемировыми достижениями, да, военного дела, например, не знакомы были с гуннскими луками, но они изобрели свои композитные луки. И есть огромная проблема в научной среде, большая проблема терминологического единства касательно темы лука, что в Европе одни термины, в России другие, там в США третьи, и из-за этого возникают сложности. То есть есть лук усиленный, да, когда деревянная основа там и навершие, например, из рога укрепляющие. Есть лук составной из частей, есть лук композитный, клеенный из там слоев. И вот композитные разделяют там в Европе на compound и composite, там разные типы. Поэтому эта тема сложная, но все равно, конечно, исследователи пытаются проследить общие тенденции эволюции. Но при этом исследовании выясняется, что разные народы изобретали подчас, что это не какая-то линия эволюции, но это дерево такое. Каждый народ изобретал какие-то свои очень интересные решения, необычные.
1: Так, сейчас на экране у нас должен появиться скетч от Юлии Родиной. Вот он, Иван, посмотри. Это ты. Так, тебе предстоит теперь выбрать лучшие вопросы. Значит, были вопросы. Востребованы ли фильмы по результатам археологических исследований? О реконструкции морально-этических ценностей древних людей. О реконструкции в играх. О том, существовал ли юмор. И о том, как возник лук.
0: Ну, давайте о юморе.
1: Хорошо. Потому что итак, автор вопроса про возникновение юмора получает книгу «Жизнь кишечника». Так, Иван, вам подарки от нас. Кекс от Geek Bakery и пингвинопитек от Павла Краснова.
0: Благодарю, спасибо.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Алексей Масолов, доцент Московского педагогического государственного университета, которому я хочу задать такой, может быть, даже не очень педагогический вопрос. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот когда мы говорим об эволюции морских млекопитающих, да, мы примерно себе представляем, что ну, у каждой линии животных должен быть какой-то предполагаемый предок, один. Ну, мы примерно представляем, откуда взялись киты, да, что там были какие-то у них копытные предки, у которых копыт не было, но зато у них таранная косточка была, как у всех следующих парнокопытных. Вот они бегали по земле, а потом их жизнь заставила уйти в воду. А что произошло с тюленями? Долгое время считалось, что вообще тюлени, хотя внешне похожи, но папа и мама у них разные. Вот на сегодняшний день что наука думает по этому поводу? Это же очень интересный и важный вопрос, да, потому что, ну, скажем, те же самые выдры, да, которые ведут полуводный образ жизни, они могут стать, скажем, когда-то в перспективе тюленями или нет. Я знаю, что были водные медведи, которые напоминали каланов, но куда-то делись. В общем, эволюция – это довольно запутанная штука, и интересно посмотреть вот на ныне живущих животных, как это все происходило. Итак, про тюленей. Поговорим.
3: Да, давайте поговорим про тюлени. Тут, наверное, нужно сразу поставить некоторые такие апострофы о том, что тюлени бывают разные. Они бывают ушастые тюлени, бывают настоящие тюлени. Ну и отдельно несколько особняком, правда, ближе к ушастым тюленям, стоят всем хорошо известные клыкастые моржи. То есть лактоногие принято делить на три как бы таких достаточно крупных группы. И вообще воззрение ученых о тюленях, оно достаточно... я бы сказал так, претерпевала очень серьезные изменения. Допустим, если мы возьмем даже обычную нашу школьную программу, то еще, наверное, лет 20 назад мы совершенно спокойно могли прочитать в учебниках о том, что ластоногие – это отдельный отряд млекопитающих. Потом воззрения несколько изменились, и было показано в том числе и по морфологическим признакам, что все-таки ластоногие – ближайшие родственники хищных млекопитающих, и их включили в отряд хищников. Причем оказалось, что они значительно ближе к собакоподобным хищникам, чем к кошкоподобным хищникам. Ну, это вот близость доказывается целым рядом признаков, в том числе и строением слухового аппарата, и строением артериальной системы. Все это указывает, что все-таки ближайшими, скажем так, родственниками всех ластоногих – это то, что мы с вами называем собакоподобными хищниками. То есть это непосредственно псовые, медвежьи, куньи, скунсы, енотовые, панды. То есть вот именно вот эта группа по современным данным, в том числе и молекулярной систематике, оказывается наиболее близкой к современным ластоногим. А дальше вопрос стал как бы более четкий, более конкретный. А какая же группа из современных хищников располагается ближе всего по отношению к ластоногим? И здесь опять-таки пошла такая, ну я бы сказал, так, бифуркация, разделение мнений ученых, потому что в длительный период считалось, что, например, ушастые тюлени, то есть это морские котики, морские львы, и вкупе с ним и моржи, значительно ближе к медведям. А вот настоящие тюлени, или как еще их называют, безухие тюлени, они как бы считалось, что ближе к куньям. А куньи – это тоже достаточно такая широкая группа, которую иногда называют куницеподобные, и она включает в себя, кроме, собственно, куниц, включает в себя и скунсов, включает в себя и малых панд, включает в себя и енотов. То есть это вот такая достаточно серьезная, очень многочисленная группировка.
2: Секундочку, Алексей Алексеевич.
3: Не очень большого размера.
2: Да. Секундочку, значит, куницы подобных включили не только куниц, да, там хорьков, ласок и полуводных животных, амфибийных, да, или водных типа выдр, или совсем водных типа каланов, да, не только их, но еще да, и скунсов, еще и панд, так что ли, и енотов.
3: Малых панд непосредственно, да. То есть это все как бы группировка, которая получила название куницеподобные. То есть это не, собственно, куницы,
2: да,
3: а именно куницеподобные.
2: Секундочку, а разве еноты не близкие друзья и родственники медведей?
3: А вот интересно, что по данным современной молекулярной систематики, оказывается, что еноты как-то ближе мигрировали в сторону куниц, чем в сторону медведей. Хотя казалось всегда, что еноты и медведи очень похожи, и недаром большую панду или непосредственно бамбукового медведя еще там, опять-таки, лет 20-30 назад достаточно ловко бросали систематики к енотам, да, то к медведям.
4: Да, да, да.
3: Вот. И казалось, что это что-то такое очень близкое. Но вот если посмотреть на как бы более современные работы, то все-таки сходится к тому, что еноты входят в эту группу куницеподобных. Но, опять-таки, рассматривая вот эти современные тенденции, можно ожидать, что через какое-то время еще новые генетические исследования приведут к тому, что их перебросят в обратно. То есть я, например, этому не удивлюсь, вот, если честно.
2: Алексей, вот смотрите, ведь на самом деле тут, может быть, и нет таких противоречий, таких вот глубоких. Дело в том, что еноты, ну, особенно не специализированные какие-то еноты, они же в целом сохранили облик вот каких-то далеких-далеких вот этих первых псовых предков, равно как и красные панды. Да, ну, так считается, да, вот по палеонтологическим каким-то находкам, что они вот, ну, вот такую вот как бы форму, жизненную форму тех самых первых псовых, вот подотряда псовых, к которым относятся и медведи, и куницы, и вот все, о чем мы говорим.
3: Ну, наверное, тут лучше говорить собакоподобных.
2: Собакоподобных.
3: Псовы есть отдельно,
2: да, собакоподобных. Собакоподобных, да. Вот, я к тому, что если мы говорим о прапрапрапрапредках, то все они были, наверное, похожи друг на друга вообще. Вот. Ведь, наверное, собакоподобные, они от медведей собак произошли, как вот сейчас современная теория, что на этот счет думает?
3: Ну, я думаю, что совсем ранние формы вот этих собакоподобных, они, может быть, действительно напоминали каких-то очень таких некрупных, таких генерализованных животных, может быть, напоминающих действительно что-то такое среднее между куницей, каким-нибудь олинго или каким-нибудь другим вот таким вот млекопитающим, которые уже потом развивались и формировали как бы отдельные ветви. Кто-то шел там по пути специализации, становился там крупнее и приходил к всеядности, и появились медведи, кто-то там пришел к бегающей форме жизни, появились, собственно говоря, современные собаки или псовые. Вот, а кто-то в основном перешел, ну, скажем так, мелко-средний размерный класс, и в результате сформировалась вот эта группа куницеподобных.
2: Понятно. Мелкопакостных.
3: Да, таких мелкотравчатых, наверное, это даже лучше сказать. И вот длительное время мы можем там по литературе даже проследить, считалось, что действительно вот эта группа ластоногих оказалась, что она получается, невзирая на то, что и те, и другие, и маржи, и ушастые тюлени, и обыкновенные тюлени, они вроде как обладают ластами, ведут водный образ жизни, но некоторое время считалось, что они происходят от разных предков. В таком случае вся группа ластоногих, она получалась с точки зрения современной этой кладистической систематики полифилетична. Угу. То есть у нее было, они вроде как похожи, но имеют разных предков. И такая точка зрения присутствовала достаточно долгое время, до тех пор, пока, прежде всего, по результатам молекулярно-генетических исследований, было показано, что все-таки, скорее всего, вот эта группа ластоногих монофилетична. То есть у нее был, вероятно, всего один предок, и уже потом происходило расхождение вот этой группы на разные грады, которые привели к формированию современных трех семейств. То есть моржовые с одним видом, дальше ушастые тюлени, котики, и сивучие, и морские львы. И уже непосредственно настоящие тюлени, то же самое нерпы, всевозможные там тюлени Уиделла, морские леопарды, ну и так далее. То есть те, которые считаются тюленями, у которых не выражен ушной рак.
2: Ну вот, Алексей Александрович, опять перебиваю. Значит, смотрите, получается у нас ведь настоящие тюлени, да, то есть те, которые без наружных ушных раковин, вернее, они на самом деле... Даже у серого тюленя есть маленькие такие типа пупырышек, у некоторых вообще достаточно заметные. Но, конечно, с настоящими ушными раковинами ушастых тюленей не сравнить. Вот. Но самое-то главное, что настоящие тюлени, они передвигаются совершенно по-другому, чем ушастые тюлени и моржи. Да? Мы знаем, что, скажем, настоящие тюлени, они как-то в основном работают задними ластами, да? Так сказать, ими немножко... напоминающие движение то ли брас, то ли даже как рыба хвостом вот так вот могут шевелить.
3: Но это в воде имеется
2: в виду. В воде, конечно. А суши, они таким каким-то примитивным довольно гусенично галоп, который напоминает гусеничный ход, галоп бесконечности, да, если можно так сказать. И они не могут вот эти задние ласты под себя как бы подогнуть, они не в состоянии это сделать. Напротив,
3: и не могут на них опираться.
2: И не могут на них опираться, это же очень важно. А напротив, ушастые тюлени могут опираться на задние ласты, но они у них как рули под водой, и в основном они загребают передними ластами, которые как крылья, машут как крылья в полете у птицы.
3: Они в этом плане, кстати, очень похожи на плавание пингвинов.
2: Да.
3: Потому что и пингвины тоже машут своими крыльями-ластами.
2: Кайры какие-нибудь, да? Вспомни.
3: Да. И кайры точно так же, и ушастые тюлени тоже машут плазмой. Кстати говоря, между прочим, очень похожим способом плавал, судя по всему, и плезиозавры.
2: Так.
3: Которые тоже махали своими плавниками.
2: Да, а моржи занимают как бы промежуточное положение. То есть они могут махать и передними ластами, и задними ластами, и они очень такие маневренные. Но так вот передвигаться уверенно по суше, как это делают ушастые тюлени, моржи не могут. То есть получается, что, по идее, насколько столь разные, что ли, способы перемещения, значит, должны быть либо разные предки, либо первоначальный предок как-то очень широко должен был расселен, и в разных точках вот своей популяции они развивались как-то по-разному. Что-то такое было принципиальное событие какое-то или там цепь событий, которое привело вот к такому принципиальнейшему анатомическому расхождению, правда, биомеханическому расхождению этих видов.
3: Без всякого сомнения, так должно было быть, и я думаю, что здесь сразу целый набор, я бы сказал, таких факторов сыграло свою роль. И во многом это связано и с системами размножения, которые у них формировались, судя по всему, принципиально разными способами. Я имею в виду появление, допустим, гаремов и таких лежбищ и у моржей, и у ушастых тюленей, и несколько другие подходы, кстати, более, я бы сказал, индивидуализированные, которые характерны для
2: обыкновенных тюленей. А морские слоны с гаремами?
3: Ну, морские слоны в данном случае, да, у них, да, действительно, тоже есть гаремы. Но тут, наверное, самое интересное заключается в том, что все-таки предок, судя по всему, был один и у ушастых, и у безучих, или там обыкновенных тюленей. И вот не так давно действительно было найдено некое, во-первых, генетическое доказательство, что все-таки, скорее всего, это группа монофилетическая. И в палеонтологической летописи Нового Света были обнаружены непосредственно в Канаде существо, которое получило название Уилла, которое внешне собой очень напоминало выдру. Но по морфологии она никаким образом не вписывается как бы в группу куньих, и считается, что это, возможно, некий такой вот предковая форма для всех ластоногих, которые существуют. И таким образом большинство специалистов, палеонтологов сейчас склоняется к тому, что вся вот эта группа тюленей, она изначально происходит из Нового Света. Причем из районов, ну, с таким достаточно суровым климатом, то есть из холодных районов. И как раз вот эти низкие температуры, они должны были оказать соответствующее влияние и на процессы эволюции, направленность эволюции, в том числе вот этих плавающих форм, которые постепенно от передвижения в воде при помощи таких четырех конечностей, снабженной перепонкой между пальцев, постепенно трансформировали их в ласты, ну и дальше уже сформировались современные вот эти вот три семейства ластоногих. Происходило это где-то в районе, ну, опять-таки, по оценкам палеонтологов, где-то вот 50 миллионов лет назад, а вот дальше, вероятно, потомки вот этой уиллы, они развивались не в Новом Свете, а в Старом, и кто-то непосредственно в Европе, а кто-то в большей степени перешел в другие регионы. И вот тут, например, считается, что такие группы, как, допустим, ушастые тюлени, они больше были ориентированы на процесс формирования в Тихоокеанском бассейне.
2: Да, вот как раз хотел сказать, что это раньше так считалось, что ушастые тюлени, они родом из Тихого океана.
3: Да. А вот якобы, значит, непосредственно обыкновенные тюлени – это как раз в большей степени Атлантический океан. То есть вот такая точка зрения тоже какое-то время существовала, но я думаю, что настолько точно сказать, кто откуда произошел, вот, по крайней мере, на сегодняшний день достаточно сложно, потому что и древнейшие находки действительно обыкновенных тюленей – это Европа, древнейшие находки ушастых тюленей – это в основном действительно Тихоокеанский бассейн, но это же совсем не доказывает о том, что они сформировались и произошли именно там. То есть это могли быть процессы совершенно, так сказать, географически привычных к другим регионам.
2: Ну, а на самом деле, по-моему, тут есть некая логика, ведь вот это же был континент Лавразии назывался, да, то есть это Европа соединялась с Северной Америкой, там вот где-то на северах цепочкой островов, там суш.
3: Ну да, такой гренландский мост так называемый.
2: Да, гренландский. Ну, так вот, если допустить, что пыла, она была речным все-таки животным, да, потом, вот, как и все морские млекопитающие, она проделала путь река-море
3: в своей эволюции. Ну да, она пришла к каботажному плаванию.
2: Да, через каботажное уже потом и к океанскому. Да, так вот, значит, получается, что одна ветка поползла в сторону Тихого океана, а другая вот по Лавразийскому Гренландскому мосту, она как-то переместилась в Европу. Тогда все логично с точки зрения зоогеографии, мне кажется.
3: Да, тогда действительно получается эта история, и это просто как бы одно из вариантов объяснения снова на палеонтологической летописи. А мы прекрасно понимаем, что палеонтологическая летопись, она у нас не всегда может быть полная.
2: Ну, конечно, она совсем не полная. Ну, как она может быть полной?
3: Да, она совсем не полная, да. И в результате получается картинка достаточно интересная, что если мы даже посмотрим на эту раннюю куилу, она очень сильно будет внешне напоминать обликом выдр. И как бы в подтверждении этому действительно молекулярщики показали, что, скорее всего, все-таки вся группа современных ластоногих происходит в некая такая сестринская группа к куницеподобным. То есть, вероятно, предки непосредственно вот этих куницеподобных и ластоногих в свое время разошлись и дали вот эти направления двух таких путей эволюции, которые, конечно, еще дали таких специалистов, как ластоногие, ну и более разнообразную группу этого современных куницеподобных.
2: То есть это папа куницеподобных, он же был папой, грубо говоря, ластоногих.
3: Вот даже, так. Наверное, дедушка.
2: Даже дедушка, все понятно.
3: Да, и вот тогда вот эта, значит, картинка выстраивается. А вот, к сожалению, медведи, там папы дедушек и прадедушек медведей, вот по последним данным их как-то отставили от, ну, так сказать, непосредственно эволюционной линии ластоногих, хотя длительное время действительно считалось, что предки медведей каким-то образом поучаствовали в появлении каких-то отдельных групп ластоногих.
2: Ну да, мы много передач про это говорили, и более того, морфологически, скажем, череп того же самого сивуча, стеллерова морского льва, как теперь его принято называть в англоязычной литературе, стеллер – это тот человек, который

0: очень похожи.
1: Ходила в Англии в начале 20 века, взаимодействие с обществом. Какие вообще они практические функции выполняли?
2: Ну, Доджсон, он же Льюис Кэрролл, например, отвечал за связь с обществом. Он написал «Алису в стране чудес», а также вывел некую формулу для, по-моему, трехмерных диаграмм Юнга, если я не ошибаюсь, чисто математический объект. Макмагон, который упоминался, это просто майор, да, это там военный человек. Литл Вуд тоже пошел на войну. А Харди, например, выражал вполне тоже созвучную многим сегодняшним нашим соотечественникам мнение, что никакая пять земли не стоит крови людей, да? Это он вполне четко в фильме говорил. То есть там вот все конфликты, которые есть в обществе, там присутствовали тоже. И, в общем-то, английское общество того времени чем-то напоминает сегодняшнее наше. Ну, в силу того, что и антураж очень похож. Но что касается вот взаимодействия в том смысле, что как общество там, как математики помогали обществу, ну, понятно, что на войне там они рассчитывали какие-то баллистики, траектории полета снарядов, это само собой, но это там, это всегда было. Петр Первый в 1701 году основал в России первую школу математических и навигационных наук. То есть он понимал как бы выход на чистую математику через то, что нужно в море ориентироваться кораблям. Поэтому понятно, что связь какая-то была, но в целом все равно математическое общество всегда живет внутренними смыслами самих задач по математике.
1: Ну, то есть, грубо говоря, они просто поэты, которые наслаждаются цифрами,
2: конечно,
1: и формулами.
2: Конечно, конечно. То есть они занимаются решением глобальных проблем, которые стояли в математике там тысячами, тысячелетиями или столетиями, и которые там превращались в стройные теории, в том числе руками тех людей, которые в этом фильме показаны, да?
1: Ну, ты говоришь, что они похожи на современное общество.
2: В России.
1: В России.
2: Что-то есть общее. Что-то есть общее. Тогдашнее британское общество было вполне себе консервативным.
1: И расистским, я бы сказала.
2: И наше тоже, конечно, в общем, мы претендуем на оплот консервации. Вот. Хотя есть и другие варианты этого оплота на свете. Но вот этот спор, да, вот этот спор вокруг начавшейся войны, это просто дежавю, вот честно. Это просто дежавю. То есть вот я в течение этого года наслушался похожих аргументов вокруг себя.
1: Угу. Так же, как в фильме.
2: Да.
1: А вот как ты думаешь, вот эти вот расистские наклонности в математическом обществе, они когда стали спадать на нет?
2: Расистские наклонности в обществе, загнанный под ковер подсознательного, а в математическом, да, с ними боролись. Ну, собственно говоря, первичные причины борьбы были вполне рациональными. Как говорил Гаусс, отвечая на письмо Софи Жермен, то, что вы девушка, никак не умаляет ваших потрясающих достоинств, то, что вы девушка, а не молодой человек, никак не умаляет ваших потрясающих открытий математики. Я не понимаю, почему нам нужно сужать круг общения до чисто мужского, да? Или, например, Гильберт говорил, что там была первая профессор в истории там, Германии, в ученый совет ее хотели избрать, и были против коллеги, тоже 100 лет назад было, коллеги говорили, что как мы можем женщину избрать в ученый совет, да? А Гильберт сказал: господа, мы говорим не о походе в мужскую баню, а об ученом совете университета. Я не вижу препятствий. Вот, то есть тогда это была как бы, это была совершенно, ну, рациональная идея, что давайте расширим просто круг и все. Но, если честно, шаг очень быстро была пройдена граница, после которой все потянуло в другую сторону. То есть то, что ты женщина, оправдывает уже то, что тебе дадут премию, даже если ты бездарь. Это сегодняшнее состояние дел. Вот, то есть как бы эту границу очень быстро перешли и направились туда, куда направляться ни в коем случае не надо. Когда меня спрашивают, почему я сексист, я отвечаю: я не сексист. Я написал, я горжусь, например, нашей девочкой вот Галией, скоро у нас с ней коллаб выйдет, которая 42 и 42 на международной олимпиаде. Я просто горжусь ею, и я, так сказать, я рад, что в математике есть девушки, но объективно говоря, их очень мало.
1: Объективно говоря, женщина не человек.

0: Тогда.
1: Да нет, в том-то и дело, что объективно говоря, не надо смотреть, какого ты пола, если ты достиг что-то в математике, и все. Не надо быть ни сексистом, ни феминисткой, да, или феминистом. То есть надо смотреть на твои достижения. Если они достойны премии, они быть, должны быть премией награждены. То есть в идеале вообще человек, который принимает решение о премии, не должен видеть пол по твоей фамилии. Понимаешь, да?
0: Угу.
1: И все. И это честно и правильно. И сегодняшний мир, конечно, он галопом движется в обратную пропасть. Вот. А тот мир, да, он постепенно, да, и ну, к индусам то же самое. Та же самая история, да, то есть мы говорим про африканцев, там, индусов.
0: Но Рамануджан, я так понимаю, человек просто исключение, который чудом попал в королевское
1: общество. Да, безусловно, безусловно. Значит, о том, насколько индусы сильны или нет в математике, мы можем судить сегодня, после того, как они получили там, по крайней мере, многие из них получили образование, и видно, что там, например, в области программирования, едва ли это не первая вообще нация мира по представительству. То есть сейчас вскрыто то, что вот индусский культурный код там с математическим интеллектом вполне себе коррелирует. Но 100 лет назад я не уверен, что это было так. Ну и, собственно, это нельзя было проверить, потому что они не получали образования. Вот. Но вот предубеждение, связанное с Рамануджаном, почему они, кстати, его называют Рамануджан? Это разве правильное ударение? В фильме все время говорят Рамануджан, хотя... Казалось бы, все индийские фамилии, они на последний, да, слог?
0: Не знаю, когда я смотрел разборы, тоже говорили Рамануджан.
1: Рамануджан. Я всегда говорил
0: Хотя
1: Рамануджан,
0: я Рамануджан,
1: честно скажу. Да, я всегда говорил Рамануджан. Вот, то есть вот эта английская публика, она торгает его не потому, что, не потому что сомневается в том, насколько он крут, а просто именно потому, что он индус. Чернь, как сказали эти три гопника, которые его побили, да, в фильме. Вот. Нет, на математике сегодня этого нет. Совсем. Вообще нет. То есть по национальному признаку ни в каких серьезных математических культурах, ни в одной части света нет дискриминации, кроме антирусской дискриминации, антироссийской, которая возникла год назад.
0: Угу.
1: Вот. Но это скорее политический момент, хотя не знаю, насколько надолго это... И в разных частях света по-разному это происходит. То есть до меня доходят сведения и о жесточайших фактах просто совершенно беспричинной агрессии по отношению к нашим. И наоборот, о ситуациях вполне нейтральных. Во Франции, например, требуется, вот в институте, в котором мой друг работал, требуется там письменное отречение от политики нашего президента. И тогда ты получаешь то же самое отношение, что и остальные коллеги. Ну, где как, да, где как. А где-то все-таки ты все равно человек второго сорта, ты приехал из страны-изгоя и так далее и тому подобное. Мне на это наболевать, потому что я жил в России, живу и буду жить в России.
0: Первое, что вызвало интерес Харди в письме Рамануджана, про его отношение к открытию гамма-функций.
1: Ну, смотри, сама гамма-функция, значит, в целых положительных точках равна... Ну вот, скажем, в точке 5 она равна 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1. Факториал, 5 факториал. Возможно, там какой-то сдвиг, кстати, я не помню. Может быть, гамма от n плюс 1 равно n факториал. Ну, в общем, суть в том, что это произведение подряд идущих чисел. Ну и понятно, что в таком виде ты не можешь это перенести на отрицательные числа. Вот, потому что что у тебя будет там гамма от минус 3, это минус 3 на минус 4 на минус 5 и так далее до бесконечности, но никакого там разумного смысла этому придать нельзя. Но в комплексном анализе есть понятие аналитическое продолжение. Я не могу об этом говорить подробно, потому что это выходит за уровень даже там, грубо говоря, первого курса лучших университетов. Это там примерно первый-второй курс, конец первого курса, начало второго курса самой крутой программы, да, математической. Университетской. То есть понятно, что те, кто нас слушают не математики, они не поймут ничего. Но суть в том, что вот никому неизвестный индус из провинции вдруг говорит о аналитическом продолжении для, там, для какой-то функции, которая, мало того, что сама концепция аналитического продолжения, там Риман 40 лет назад от того момента, даже англичанами еще не была толком переработана и понята, а тут какой-то вот неграмотный индус там еще и осуществляет это аналитическое продолжение, ну, конечно, я бы, честно говоря, упал со стула, если бы я был на месте Харди.
0: Покровитель Рамануджана, оплативший ему поездку в Англию, профессор Харди и его соратник Литтлвуд, внесли ли они весомый вклад в науку, помимо фигуры Рамануджана?
1: Да, конечно. Это знаменитый ученый, очень хорошо известный. Просто они увидели в Рамануджане гения. Вот, и решили с ним поработать. Ну, там, на самом деле, вот в моей книге, да, «Математики для гуманитариев», там описан эпизод их взаимоотношений, который здесь не был до конца раскрыт, но, возможно, это потому, что этот эпизод является мифологическим. По крайней мере, в тех источниках, которые я видел, говорится, что Рамануджан писал Харди, что я знаю вот такие вот, формулы, а Харди написал, а вы не могли бы представить доказательства? А Рамануджан написал, какие могут быть доказательства, эти формулы просто верны. Харди не понял даже, о чем речь, как, может, ну, как можно представить формулу без доказательства. Ну, он же не может их просто угадать, да? Поэтому он подумал, что Рамануджан боится, что у него их украдут. Ну, метод доказательства украдут и опубликуют под чужим именем. И он пишет, типа, что...
0: Вы меня обидели.
1: Дорогой коллега, да, вы, наверное, боитесь, что вас украдут. Поверьте, мы это не сделаем. Мы честные люди здесь, как бы. И мы гарантируем вам авторство в будущих статьях. На что Рамануджан пишет, что вы меня обидели в самых лучших чувствах. Все формулы принадлежат Богу, а не мне. Как я могу вообще думать о каком-то вот этом вот низком присвоении своего имени? Я просто действительно не умею их доказывать. И тогда Харди совсем уж удивился и привез его в Лондон.
0: Посмотри, что за человек.
1: Он убедился в том, что он действительно не знает доказательств, он не понимает просто.
0: Ну, но он его, по-моему, потом обучил, да, делать доказательства формул, теорем?
1: Он его обучил языку, математике, да, и определенные формулы Рамануджан сумел доказать. Но гораздо больше формул остается, которые так и не были доказаны, потому что мало обучить языку. Ты же хочешь, как бы, математика же только наполовину языка, а на другую половину это вот, ну, гениальные прозрения того, как все устроено, суть вещей, да, внутренняя. Суть математики, язык только позволяет понять, что сделали другие, или на нем разговаривая, выразить какую-то мысль. Но если ты знаешь русский язык, ты еще не Достоевский. Да, то же самое в математике. Если ты даже знаешь математический язык, ты еще не Рамануджан. Ты просто можешь понять какие-то доказательства. То есть чудо сохраняется. Эти формулы в большинстве своем не были доказаны ни при жизни Рамануджана, ни после него в течение этих 100 лет. На компьютере ты их можешь проверить до 600-го знака, все так.
0: Ну, я так понимаю, они все равно повлияли и на современную математику, и на современную науку, потому что я знаю, что, допустим, Нобелевский лауреат Вайлберг, по-моему, его зовут, который занимался теорией струн, использовал формы Рамануджана.
1: Вполне возможно. Дело в том, что...
0: Просто я не понимаю, как их можно применить к теории струн?
1: Ну, посмотри. Я не буду судить об этом. Тут нужен человек, который специалист в теории струн. Там, если что, несколько фамилий я могу дать. Вот. Но, как я понимаю, там на конечном этапе исследования там считается, там, грубо говоря, считается число траекторий с какими-то свойствами, и это уже чисто дискретная задача. И вот эти подсчеты каких-то количеств, они упираются в некие комбинаторные формулы, которые как раз Рамануджан его водил и видел. Вот. То есть это совершенно нормально. Там какая-то длинная комбинация каких-нибудь корней вложенных, да, чему-то равна. Ну, мы не знаем чему, а потом открываем Рамануджана, а он знал чему, да.
0: А как ты считаешь, Рамануджану действительно, как он говорит Харди, то, что ему Бог подсказывает эти формулы, действительно ли...
1: Действительно, он не знал, как их доказывать. Очевидно, так. Ну, ни в каких источниках не видно, что это скрытный, лицемерный человек, который, значит, был сверхгений настолько, что еще и свой метод никому не рассказывал. Нет, это совершенно не похоже на его. Напротив, он очень, как бы, он такой скромный тип действительно настоящего просветленного индийского такого брахмана. Да, и, конечно, здесь речь идет о мистических вещах, будем говорить прямо. Угу. То есть, это, несомненно, есть какая-то связь там, видимо, у их рода есть какая-то связь с высшими началами, которые и почему-то подсказывали ему формулы. Ну, почему это происходило, я боюсь, что было бы дерзко с моей стороны пытаться даже угадать или понять. Ну, в общем, это тайна, которую не могут объяснить, безусловно, никто из... Это тайна, которая рационально необъяснима, которая, конечно, ну, там, если говорить о, там, об управлении всеми процессами жизни свыше, то это, конечно, одно из таких прямых доказательств, совершенно неоспоримых.
0: Ну, я соглашусь по поводу их связи с высшими силами, потому что мать, по-моему, не хотела его отпускать в Англию, и потом ей тоже приснилась богиня, сказала, не держи его, и после этого он отправился в поездку.
1: Ну да, не, но это как раз, это вещь, которую там любой атеист скажет, что это просто случайное совпадение, да? Мало ли кто приснился кому. Но ни один атеист не объяснит, как Рамануджан получил эти формулы. Ни один. Вот это как бы, это то, что они просто предпочитают игнорировать. Но если ты чего-то не можешь объяснить, и твоя теория, ну, как бы ломается об какой-то жизненный факт, упрямый жизненный факт, да, что делает классический недобросовестный ученый? Игнорирует факт.
0: Очень известна формула Хардера-Манукяна, и
1: она доказана.
0: Как она повлияла как вообще на науку, и чем она значима?
1: Ну, смотри, давай начнем с того, что эта формула, она считает тоже некоторое количество вариантов. Это формула из комбинаторики. Это такая как бы наука, лежащая... Это такие кирпичики, да, для математики. Вот если ты не умеешь считать варианты, да, не в смысле, что ты быстро считаешь там в уме, а если ты не умеешь подсчитывать количество вариантов в разных ситуациях, то ты на самом деле в математике далеко не уйдешь, потому что фактически на последнем этапе ты всегда должна решать такую задачу, где-то что-то, какое-то количество вариантов посчитать. Ну и вот есть какие-то классические счетные сюжеты. Например, вот у тебя там семеро... в детском саду, не знаю, семеро детей, тебе нужно трое из них должны в театре там сыграть какие-то роли, да? Ну, короче, неважно, троих нужно вот в другую комнату пригласить, там с ними что-то делать. Сколькими способами можно выбрать тройку? Вот семь человек, да, и сколькими способами можно выбрать тройку? Вот это называется биномиальный коэффициент из 7 по 3. Почему биномиальный? Потому что он входит в бином Ньютона, а плюс b в седьмой степени. Он будет стоять перед членом А в четвертой на Б в кубе. Вот таких слагаемых будет ровно столько, сколько способов выбрать трех из семи. Ну и там это есть совершенно конкретная формула, она звучит так, 7 и 6 и 5 делить на 3жды 4жды 2. Сокращаем, получаем 7 и 5, 35. Ну если ты просто физически перечислишь все тройки, у тебя тоже будет 35 таких троек. Вот, но вот эти вот биномиальные коэффициенты, они, понятно, хорошо известны давным-давно, не знаю, с Пифагора там или с кого. Потом следующие идут... Следующее, значит, это подсчет числа вариантов, подсчет числа перестановок. Вот у тебя есть там несколько человек, и ты должна всевозможными способами их выстроить в цепочку. Кто первый получит там кофе, кто второй, кто третий и так далее. Сколько способов выстроить их? Вот у тебя 5 человек, сколько способов? 5 факториал, как раз гамма-функция, гамма от 5. 5 умножить на 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1. Это количество способов. А вот есть такие задачи, в которых не угадывается формула, не угадывается. Она какая-то очень сложная. И вот одна из задач такая. У тебя есть число, например, 10. А, как в школе говорят, состав числа 10. Да, детей учат, кстати, не очень понятно. Мне кажется, что методически это неправильно делать. Но тем не менее, значит, сейчас вот так вот принято. Состав числа 10. И ты пишешь там 1 плюс 9, там, другой вариант. 2 плюс 8. 3 плюс 7, 4 плюс 6 или 5 плюс 5. Все. А вот если бы я сказал, что 6 плюс 4 это не то же самое, как 4 плюс 6, тогда подсчет вот таких вот сумм был бы очень простой. А вот если ты считаешь, что важно только какие слагаемые в каком количестве вошли, например, 13 равно 2 плюс 2 плюс 1 плюс 8, либо 13 равно, 5, 13 равно 1 плюс 8 плюс 2 плюс 2. Если вот эти два различных способа я не различаю между собой, да, считаю одним и тем же способом, тогда вот эта формула, это и есть формула числа разбиений 13 в сумму положительных слагаемых. И вот это число, для него формулы простой нет. И на момент, когда пришел Рамануджан, ее как бы и не было вообще. И даже вот как показывают в фильме, я, честно говоря, не знаю, насколько это исторично с точки зрения истории математики, да? Но в фильме показано, что ее никто в этот момент вообще не знал, и все считали, что ее и быть не может вообще. Существовать такой формулы не может. Приходит Рамануджан и говорит, что она у него есть.
0: То есть он ее сам придумал, и потом доказал каким способом?
1: А доказали они ее вместе с Харди. Вот. Это очень сложная формула. Как? Просто так вот, как биномиальный коэффициент, это тривиальщина. А эта формула очень сложная.
0: А ну, как происходит доказательство?
1: Доказательство происходит... Формула? Ну, смотри, есть там целый ряд методов математического доказательства. В комбинаторике чаще всего это метод по индукции. То есть, когда ты, например, убедился, что какая-то формула с двумя параметрами, там, число разбиения, количество разбиений n чисел на k слагаемых, например, да? Вот в таком выражении есть два... переменных n и k, и они могут быть, ну, как бы различные значения иметь. И ты как бы постепенно поднимаешь n, поднимаешь k, вот так вот, если ты доказал для всех предыдущих, то ты для следующих сможешь вывести из доказательства для предыдущих. Это называется математическая индукция, в данном случае даже вложенная двойная индукция. Ну, в общем, суть в том, что ты из формул для предыдущих, простых, да, значений, выводишь для более сложных. И если ты умеешь производить вот этот вывод, то значит, она верна для всех. Это принцип математической индукции. Потом бывает от противного доказательства, конечно, да, как в школе учили. Предположим, что это неверно, тогда тогда мы приходим к противоречию. Значит, она верна. Ну, короче, ты сейчас задал такой суперобщий вопрос, какие вообще в математике существуют доказательства, да?
0: Есть самые разные. Я уже не помню даже
1: школы ничего. Некоторые доказательства настолько вычурные, что я просто не смогу даже за целый фильм объяснить, как они устроены, да, какая вложенная логика. Ферма придумал гениальный способ доказательства, называется бесконечный спуск. Но я думаю, сейчас не про это. Харди, имея глубокую математическую культуру, он привил ее Роману Джану, совершенно гениальному Роману Джану, быстро ее привил. И они вдвоем смогли эту формулу допилить. И вот этот вот МакМагон, который в нее не верил, судя по фильму, он потом признал, да, он охренел просто. Он сел и говорит, да провались я на этом месте. Роману Джан, ты прав, да? Там, правда, была какая-то там, вот нестыковка, мне интересно, там фиат 200, вот это число способов представить 200 в виде суммы положительных слагаемых, и там приводится триллион с чем-то, какое-то очень большое число. Так вот, там какое-то расхождение в конце, которое этот МакМагон сказал, что и хрен с ним, да, то есть то ли формулу приближенно считает, но с очень большой точностью, то ли точно, но они ее примерно оценили, к сожалению, я сейчас точно этого не помню, даже сам. Вот, но вот фиат 100, я помню, они указывают там 224226, по-моему, вот. Я хотел полезть до разбора, проверить это. Давайте это сделаем домашним заданием для читателей. Да, так это или нет?
0: Угу. Два бесконечных ряда, которые так поразили Харди Литлвуда, показались Литлвуду гипергеометричными.
1: Значит, гипергеометрический никакого отношения к геометрии не имеет вообще. Гипергеометрический – это строго математический термин, который выходит далеко за рамки любого обсуждения на популярном уровне. То есть просто речь идет о некоторых бесконечных выражениях, которые чему-то вдруг равны. Вот я сам, когда я знакомился с творчеством Роману Джана, я залез в Википедию и увидел, что типа там Е плюс Пи или что-то там, связанное с Е и Пи, какая-то очень простая формула, связанная с Е и Пи, неожиданно равна какому-то очень красивому бесконечному ряду. Я просто, вот я сидел и не понимал, ну как, вот действительно, как может быть, что вот эту формулу, да, как ее вообще можно до нее догадаться, из каких соображений. Потом я узнал, что она ему сообщается во снах его этой богиней. Но сам факт того, что ряды могут суммироваться, ну вот единственное, что мы сможем на популярном уровне объяснить сейчас, это что бесконечные ряды могут быть просуммированы во что-то конкретное и конечное. Ну, например, вот возьмем там два яблока, да? А вот я тебе дал одно яблоко, потом дал еще половину от второго. Там осталась половина, да? Потом дал еще четверть яблока, то есть половину от того, что там осталось, да?
0: А если я бы все отобрала?
1: Тогда мы бы не научились математике. Поэтому я сейчас буду давать постепенно. Потом я, значит, оставшуюся четверть тоже располовинил, получилась 1/8. Я тебе вручил, да? А дальше я тебе вручил 1/16. Я могу так тебе вручать бесконечное время, да? Но это не значит, что ты бесконечное количество яблок съешь. Ты съешь ровно эти два яблока. Это понятно, да? То есть бесконечные суммы иногда равны конкретным числам. Но это далеко не всегда бывает. То есть, скажем, 1 плюс 1 плюс 1 и так далее – это бесконечность. Если я тебе буду каждую секунду давать одно яблоко, то ты лопнешь. Вот. Более того, иногда бывает, что ряд суммируется к бесконечности, хотя сами слагаемые становятся неограниченно маленькими. Таков, например, гармонический ряд, как его называют. 1 плюс 1 вторая плюс 1 треть плюс 1 четверть плюс 1 пятая, 1 шестая и так далее. Вот мы сейчас суммировали степени двойки обратные, а если просуммировать просто обратные натуральные числа, то на каком-то этапе будет больше тысячи, на каком-то этапе больше миллиона, на каком-то этапе больше миллиарда. То есть мы не придем никакой конечной величине. Я в тебя таким образом скормлю бесконечное количество яблок, правда, за безумно долгое время. Вот, то есть здесь как бы работа с рядами должна быть на строгой математической основе. Сам факт, что у Роману Джана эта основа была, это уже удивительный факт. То есть он как-то сам это все смог, ну, как бы, проходимость рядов, да, он сам это понял, сидя вот в этой индийской глуши. Вот. Ну, а кроме того, он сам догадался еще о том, что и корни можно вот поставить бесконечное количество корней, такая башня корней, да, что-то там корень из 1 плюс 2жды корень из, там, 3 плюс 4жды корень, что-то такое, там, равен 3, по-моему. Ну, это я наизусть воспроизвожу, могу ошибиться. Вот. И что можно придать смысл в принципе, да, выражению с бесконечного количества корней. Но в, там, в 20-м, начале 20 века все это уже было понятно на материке. Понимали, о чем идет речь все. Речь идет о формальном предельном переходе. Мат-анализ построили даже в 19 веке, в том числе и с участием российских ученых. Чебышев, безусловно, был здесь на первых местах. Остроградский, про него прям даже история одна есть, но, может, потом мы к нему вернемся. То есть идея следующая, что когда у тебя есть бесконечное количество арифметических операций каких-то, или взять и корней, ну, каких-то, хорошо, алгебраических операций, то возникает вопрос о предельном переходе. То есть ты обрубаешь по какое-то там тысячное место и смотришь, какой у тебя результат. Потом обрубаешь по миллионное место и смотришь, какой получился результат и насколько сильно он отличается от того результата, который будет, если ты обрубил на тысячном месте. Вот если они мало отличаются, то мы говорим о предельном переходе. То есть если вот это отличие становится все меньше, меньше и меньше и стремится к нулю. Грубо говоря, я на самом деле не очень строго дал определение предела, но для обывателя вполне достаточно. То есть если кто-то захочет узнать точное определение предела, это достойная задача. Я думаю, что мир был бы гораздо более умным, если бы хотя бы каждый сотый житель твердо на зубок мог дать определение предельного перехода.
0: Каждый сотый?
1: Да, я думаю, что реально это каждый десятитысячный. Ну, или тысячный. Вот где-то так.
0: А как это можно в жизни применить?
1: Везде вообще в жизни предельные переходы. Везде, на каждом шагу. Когда ты строишь точную железную дорогу с заданными условиями, там, качки, наклона поездов и так далее, это всегда задача чтобы с одной стороны там потратить минимальное количество ресурсов, с другой стороны добиться технических условий эксплуатации. Это всегда приводит к предельному переходу. Любая такая задача. Предельный переход, собственно, основа вообще мат-анализа. Мат-анализ – основа всего. Дифференциальные уравнения основаны на мат-анализе, соответственно, тоже на предельном переходе. То есть мы считаем мгновенную скорость, это уже предельный переход. Ты едешь на машине. Мадемуазель, вы нарушили скорость. Вы едете со скоростью 200 км в час. Но позвольте, я не ехала в течение часа. Мадемуазель, ваша скорость такова, что если бы вы ехали час, вы проехали бы 200 км. Но позвольте, я через минуту заторможу. Это примерный диалог, да? На тему, что такое мгновенная скорость. Это из Фейнмана. Это из книги, первой книги фейнмановских лекций по физике. Скорость – это очень тонкое понятие. Что значит 200 км в час? Ты не ехала час. Откуда 200 км, да? А с другой стороны, совершенно ясно, что мы видим, вот объект, он с огромной скоростью движется, его энергия зависит от этой скорости. То есть энергия объекта, а то, насколько ты хорошо поломаешься, когда врежешься, зависит ровно от твоей мгновенной скорости в этот момент, то есть от предела. Пределы везде, а вообще везде в жизни. Везде, где речь идет о скорости, это речь идет о пределе. Скорость самолета 800 км в час – это предел. И т.д.
0: Важнейшим событием в жизни Рамунуджана и его коллег стало начало Первой мировой войны, и это мы видим в фильме. И один из математиков, Литлвуд, как раз на нее уходит. Да. Скажи, пожалуйста, как война повлияла на международное научное сотрудничество математики и существовало ли оно вообще в то время?
1: Не знаю. Ну, то есть, я не знаю, как повлияло. Ну, понятно, что там просто многие туда ушли, поэтому перестали математикой заниматься. Ну, вообще, математики как-то всегда вот это... всегда поверх этого живут. То есть, вот, ну, скажем...
0: А вообще в то время было международное научное сотрудничество?
1: Было, было уже, да. Вполне. Было понимание, что происходит в это время во Франции. Ну, был же уже телеграф, был даже уже, по-моему, телефон. Там, по-моему, кто-то кому-то звонил, да? Мне кажется, что в это время был уже телефон. Но если есть телефон, то это все. Это, на самом деле, ключевой шаг – это телефон, а не электронная почта, да? То есть ты можешь позвонить коллеге и в режиме прямо сейчас узнать, что происходит там из Лондона в Бордо или из Москвы в Иркутск. Ну, все. То есть революция связи, революция расстояний происходит тогда, когда появляется телефон. Телеграф – это еще как бы все-таки что-то набивать, хотя тоже уже шаг. Телеграф, кстати, выдумал Гаусс. Но это 40 лет лежало. Они между деревнями провели.
0: Серьезно?
1: Да, они с другом любительский телеграф какой-то сделали. Потом на 40 лет это все было заброшено. Вот. Ну, по крайней мере, так я прочел, опять же, в Википедии. Нужно все проверять в наше время. Ну, с Гаусса бы сталось, да, вполне. Вот, то есть революция расстояний уже, в общем, произошла, и, конечно, в результате было, естественно, и сотрудничество. Но когда начинается война, там, ты воюешь со страной, а у тебя в этой стране живет математический коллега. Вот там сейчас, допустим, мы воюем с НАТО, да? Ну, если без дураков, да, говорить. Но вот у меня друзья американцы там занимаются где-то математикой. Ну, у нас с ними отношения не испортились. И с чего бы вдруг отношения друзей будут портиться, да? Мало ли там, цари с царями всю жизнь воевали. То есть я думаю, что... Я не думаю, что как-то это повлияло на сотрудничество. Другое дело, что когда война... Вот бывают разные виды войн. Первая мировая, там еще не угадывался какой-то вот такой сатрап, против которого все, да? Ну и вообще такие какие-то моменты... Ну, просто я намекаю на то, что во Второй мировой все побежали просто из Германии, все убежали. Гитлер просто разогнал Академию наук свою полностью. Институт там этот был Макса Планка, да, Геттинген, все было подчистую. То есть там гнали евреев, но за евреями бежали те, кому было неприемлемо, что людей гонят только за то, что они евреи, да. То есть гнали евреев, а выгнали, извините, этого самого, Германа Вейля, который отсиживал войну в Америке и говорил, что там он находится вдали от земли, где звучит его родной язык, не имея возможности вот в нынешних условиях туда вернуться. Но он вернулся. До своей смерти он приехал назад в Германию и там доживал. То есть, когда кто-то как бы очевидно вот что-то делает не то, явно у кого-то башню, да, сносит, то да, происходит эффект перераспределения научных кадров по миру. А в то время просто все на всех, там, грубо говоря, набросились и стали воевать. Ну и Харди очень четко это выразил там, своим вот этим пренебрежительным заявлением четким, что ни одна пядь земли не стоит жизни убитого солдата. Вот, то есть он совершенно как бы не приемлил войну. Я думаю, что все на тот момент вот это вот сотрудничество могло только ослабнуть по объективным причинам.
0: А насколько математики Российской империи были вовлечены в международных исследованиях?
1: Да, вполне.
0: То есть, и какая вообще была математическая мысль в России в начале 20 века?
1: Значит, смотри, в России первым математиком в современном смысле слова, вот, ну, я бы сказал, не счетоводом, да, вот, а именно математиком был Леонард Эйлер, как это ни странно звучит. Леонард Эйлер прожил в России полжизни. Леонард Эйлер – это величайший математик 18 века, бесспорный. Он швейцарец, но...
0: Это как раз по его учебнику, да, по-моему, Роман Уджан учился?
1: Может быть, но по его... Нет, ну, в смысле, его формулы вообще во всех разделах математики. Это много сотен формул Эйлера существует. И Эйлер, конечно, это человек, который завел здесь математическую школу, просто завел. Вот там было два периода, отдельный фильм можно снимать про жизнь и судьбу Эйлера, и про то, какое значение он имел для российской математики. Говоря просто, стопроцентное. После Эйлера началась российская математика. Но дальше уже пошли наши люди, то есть, скажем... Лобачевский – это продукт абсолютно отечественный, это продукт, ну да, косвенно, конечно, с Эйлером это связано, но Эйлер все запустил, там еще куча иностранцев поприехала, и дальше уже пошел процесс как бы дрожжи, да, это уже клалось, ну, то вот местные дрожжи начали уже давать результат, и первый, конечно, там, ну, первый нашумевший на весь мир был Лобачевский. Лобачевский открыл неевклидову геометрию в 1826 году. Этот надменный там малец по фамилии Баяи сделал это в 29-м, не зная трудов Лобачевского. И сейчас вот в период русофобии всемирной, тотальной, пишут, я видел в книге по математике популярной, такую надпись. Ну, правда, она была еще до начала военных действий, видимо, сейчас еще хуже будет. Было написано так. Неевклидову геометрию открыл Баяи в 1829 году. Дальше скобка открывается и написано: «Тремя годами ранее то же самое опубликовал Лобачевский на русском языке». Так позвольте, а как же тогда открыл Баяи, если тремя годами ранее? И вот современному вот такому дебилизированному читателю уже это не бросается в глаза. Но человек, как бы, который научен в интеллектуальной традиции, он спрашивает: «Да вы что, охренели, что ли? Да вам морду за это надо бить». За такие фразы, да? Ну... Вот, тем не менее, эти фразы есть, и такие книги выходят, и сейчас, наверное, все будет только хуже. Но суть в том, что российские математики поперли. Лобачевский был гением всех времен и народов, безусловно. Потом пошел Чебышев, Чебышев был не меньшим гением, его формулы совершенно впечатлили престарелого уже Гаусса. Чебышев был первый, кто смог установить границы на закон распределения простых чисел, которым в дальнейшем занимался и Рамануджан тоже. И про это, кстати, в фильме вскользь говорится. То есть Чебышев задал границы. Значит, дело в том, что еще Гаусс предположил, что n-ное по порядку простое число, ну, скажем, простое число, тысячное, вот мы будем считать, первое число 2, второе 3, третье 5, четвертое 7, пятое 11, шестое 13, седьмое 17, ну и дальше пересчитать только простые числа. И вот если мы дойдем до тысячного, да, вопрос примерно где это, примерно в каком месте, да, в районе там 2000 это, или это в районе 20 тысяч находится, да, тысячное простое число. Так вот, Гаусс, он предположил, что n-ное простое число находится примерно в районе числа n умножить на натуральный логарифм числа n. Что такое натуральный логарифм? Напомните? Да, напомню. Значит, натуральный логарифм числа n — это то, сколько раз надо помножить число e на себя, чтобы получить число n. Что такое число e? Тоже надо напомнить?
0: Нет, да? Я помню со школы.
1: 2,71 и так далее. Но на самом деле у него там много разных определений, но достаточно знать, что это что-то между 2 и 3. Вот, то есть натуральный логарифм — это, грубо говоря, сколько раз нужно умножить 2,7 на себя, чтобы получить данное число. Вот, но это число, ну, в общем случае, это не целое будет количество раз, да, а какое-то дробное. Извини, даже не дробное, на самом деле иррациональное по некоторым причинам, но это уже более сложно. Короче, какое-то число, да, раз, вот сколько-то раз. Ну и вот это вот называется натуральный алгоритм. Так вот и Гаусс предположил, что n-ное простое число надо искать в недалекой окрестности от n логарифм n. Настолько недалекой, что n логарифм n разделить на n-ное простое число имеет предел, равный единице. Это называется асимптотический закон распределения простых чисел, угадан Гауссом, доказан Адамаром и Валепусеном в 1891 году во Франции. Однако в 1852 году Чебышев сделал решающий шаг в этом доказательстве. Вот. Так что распределение простых чисел Чебышев уже прогремел на весь мир. Дальше был Остроградский. С Остроградским была шикарная история связана. Остроградский не мог никак понять некоторые, ну там, никак не мог разобраться в некотором вопросе, связанном с многомерным анализом, и написал письмо в Парижскую академию наук. «Помогите простому, скромному исследователю из Санкт-Петербурга». А ему было стыдно написать, что это он. И поэтому он написал. «Помогите...» Ну, это байка. Я не знаю, но это байка из интернета. Я сейчас рассказываю байку из интернета.
0: Ну, то есть не от своего имени.
1: Ну, считай, я просто рассказываю сказку, да? Да, так вот, Остроградский пишет письмо, да. Молодой... Он уже большой профессор известный, да? Он пишет, я молодой исследователь из Санкт-Петербурга, никак не могу вот этот вопрос понять. Ну, вы, конечно, ученые мужи из Парижа, можете мне подсказать. Через неделю приходит, ну, неделю, через месяц приходит ответ. Уважаемый там молодой исследователь, к сожалению, вопрос оказался чрезвычайно сложным, и никто из наших коллег в Париже ответить на него не может. Однако у вас в Санкт-Петербурге живет самый величайший светило в области математического анализа на сегодня. Это профессор Остроградский. Узнайте, пожалуйста, у него. Называется история «Помоги себе сам».
0: Сам к себе обратился потом.
1: Вот, так что, конечно, в то время вот такой брутальной русофобии не было. Да, вообще, на самом деле, понятие русофобии, мне кажется, появилось после 17-го года как таковое. То есть до этого были какие-то союзы. Может, при Сталине, в сталинское время, я не знаю. То есть до этого были просто союзы, там, сегодня Россия с Англией, завтра Россия, там, с Францией, послезавтра с Германией вместе. Ну, просто она была такая, ну, странная, немножко причудливая европейская нация, но вот такой вот единый, в едином порыве, там, такого не было. И, конечно, сотрудничество было, и Россия играла огромную роль в этом сотрудничестве. Великие ученые вышли от нас. Цепи Маркова до сих пор называются цепями. Кстати, интересно, после войны, после 24 февраля, они переименовали цепи Маркова или нет?
0: Я не знаю.
1: Вот интересно заглянуть, кстати, в современные английские учебники, да? Там цепи Маркова называются цепями Маркова или все полностью, все русские фамилии уже убраны? Ну вот я не знаю. Ну в это время там действовали Лузин, значит, Чеботарев, да? Чеботарев вообще просто великий ученый. Он теория Галуа продвинулась очень сильно. Школа была. И она родила Колмогорова, эта школа. А Колмогоров — это был просто величайший математик 20 века. То есть в нашей отечественной школе, конечно, было активнейшее участие. Тут уже не... к этому моменту эйлеровское наследие, да. Дало свои плоды.
0: В фильме очень интересная история про то, как Харди приезжает на такси под номером 1729.
1: Да, да,
0: и говорит,
1: да,
0: что это слушай, очень скучная цифра.
1: Это супер цифра. История. Значит, смотри, я сам очень... вот это число, я сам его... когда мне было лет 9, я его сам открыл.
0: Каким образом?
1: Я говорю: папа, бывает, что вот сумма двух кубов равна третьему кубу? И папа говорит: это же теорема Ферма. Давай я тебе расскажу. Там, во, великая теорема Ферма, там, сумма двух n-х степеней никогда не равна n-ной степени. Я говорю, и даже прямо третья не равна, да, но я, естественно, знал, как и все мальчишки в нашем дворе, что 3 квадрат плюс 4 квадрата равно 5 в квадрате, да, вот, то есть что с квадратами такой фокус проходит, понятно, а вот с кубами уже не проходит, но доказательство очень сложное, очень, отец сразу меня предупредил, вот если ты до конца школы сможешь в нем разобраться, ты, типа, парень очень крутой, ну, до конца школы я, допустим, не разобрался, но где-то на первом-втором курсе я разобрался с доказательством теоремы Ферма, примерно 3, но суть в том, что я спросил: пап, а с кубами, если 4 куба, вот сумма двух кубов третьему кубу равняться не может. А может быть, что сумма двух кубов равна сумме еще каких-нибудь двух кубов? Папа говорит: может. Но перебором ты не найдешь. Лучше не перебирай подряд все числа, а перебирай суммы кубов. Вот, скажем, 1 в кубе плюс 1 в кубе – это 2. Ну, ясно, что тут единственное разложение. 1 в кубе плюс там 2 в кубе, ну, тоже из очевидных соображений, тут просто некому суммироваться по-другому, да? Но вот, скажем, 2 в кубе плюс 7 в кубе уже непонятно. Вдруг может быть равно 3 в кубе плюс 4 в кубе, да? Вот. Ну, вот попробуй поиграть с этим, и ты найдешь, когда впервые сумма двух кубов одним способом будет равна сумме двух кубов другим способом.
0: Я ты кучу цифр перебирал, получается?
1: Ну, я просто суммировал постепенно, да, они эти кубы, ну как, там же совсем эти 1, 2, 3, там легко это все вычислить. Я прибегаю к папе, говорю: папа, 3 в кубе прибавить минус 6 в кубе равно 4 в кубе плюс 5 в кубе. Он говорит: молодец, круто, да, это знаменитая формула Эйлера, 3 в кубе плюс 4 в кубе плюс 5 в кубе равно 6 в кубе. Не знал, нет такого? Вот. А это очень круто, но все-таки попробуй решить задачу, когда сумма двух положительных кубов равна сумме двух положительных кубов. Ну и еще через несколько дней я к нему прихожу и говорю: пожалуйста, 10 в кубе плюс 9 в кубе равно 12 в кубе плюс 1 в кубе.
0: За несколько дней ты...
1: Это и есть 1729. А что там перебирать-то? Ну там же вот, они же вот, посмотри, 10 в кубе плюс 9 в кубе равно 12 в кубе плюс 1 в кубе. Ты же перебираешь не сами числа, которые равны суммам. Ты перебираешь просто числа, возводишь куб и складываешь.
0: Угу.
1: Ну вот я это доскладывал и сам получил это число. А тут я про него смотрел, что Рамануджан его очень любил. Это действительно первое число, которое представляется в виде суммы двух кубов двумя различными способами. Да, я когда встречаю число 1729, я сразу его...
0: В фильме об этом ничего нет, но среди математиков очень популярна функция Рамануджана в бесконечном произведении. Можешь о ней подробнее рассказать?
1: Да. Модулярная функция.
0: И в чем сейчас причина ее известности?
1: По-моему, так. Значит, нужно 1 минус q на 1 минус q квадрат на 1 минус q в кубе. По-моему, так она выглядит, умножить и так далее. И нужно привести к бесконечной сумме. И вот коэффициенты при q в каких-то степенях, это как раз вот то, что называется числа Рамануджана или коэффициенты Рамануджана. Ну, в общем, вот здесь Рамануджан вывел, вот, просто это личное его достижение научное, как я понимаю. Вот. Но на самом деле дело в том, что вот это бесконечное произведение, оно сейчас лежит в сердце всей науки, потому что это про модулярные формы. Модулярные формы — это про теорему Ферма великую. Модулярные формы — это рядом с эллиптическими кривыми. Эллиптические кривые — это кодирование, шифрование, это Сбербанк, карточки Сбербанка, личные кабинеты. Это любые системы приватности. Это биткоин.
0: Mm-hmm.
1: Понятно, да? То есть это как бы вся современная техническая часть цивилизации, зиждется на эллиптических кривых, они близки к модулярным формам. Модулярные формы близки к этой вот основополагающей, вот это бесконечное произведение. Короче говоря, тут Рамануджан залез в самое сердце математики.
0: А что тебе больше всего в фильме понравилось?
1: Ты знаешь, мне больше всего понравилось вот этот вот чуткий индийский интеллект, который лежит на твердой религиозной основе. Вот это

0: Ему постоянно нужно вот мирить себя с тем, что Рамануджан откуда-то свыше эти формулы выписывает, что он там, его там рассуждение, что формула вообще, если она некрасива, то она и Богу не нужна, да? И для него это все вроде как, его это манит, да? Но его атеистическое начало его как бы стопорит, да? И к концу жизни он как-то вот начинает меняться, да? То есть это очень хорошо показано. Я совершенно убежден, что настоящий ученый просто не может быть атеистом. То есть контрпримеров в истории в общем не было. Если так по-честному говорить, просто не было. Были люди, которые относились к религии не очень, ну, как бы не очень ею интересовались, но все равно начинали, там, тот же Шрёдингер, он, ну, понятно, к концу жизни написал вполне себе мистическую книгу, да, философски-религиозную книгу. Эйнштейн тоже относился к религии очень серьезно. То есть не существует, на самом деле, ни одного глубокого ученого, который был бы атеистом, просто не существует в природе. Вот, то есть это всегда все равно выходит на понимание в интеллектуальном плане, рост в интеллектуальном плане всегда тебя выводит вот туда, как бы, да, в бесконечность, да. Человек, который познал бесконечность, это очень точное название, оно двугранное, оно и про то, и про то. Ну и, конечно, мне жутко интересно было, как вот в Индии вот это все, вот эти отношения, вот эта вот свекровь, да, это прекрасная жена, которая не может поперек свекрови сказать ни одного слова, да, и как вот она, да, его вот ждет его письма, вот этот драматический момент, когда она ждет его письма, оно по объективным причинам не приходит. Не потому, что он не пишет, а потому, что война, там корабли задерживаются, а она отчаивается, там уезжает к брату, тут он ждет письма, его бьют эти гопари, значит, военные, да. Как это все вот, хороший фильм, классный. Я прям вот реально, я смотрел, я прослезился, правда. Вот. Так что это
1: советуем это нашим зрителям посмотреть этот фильм.
0: Всем рекомендую посмотреть этот фильм от начала и до конца. Это фильм, не теряющий актуальности сегодня.
1: Спасибо тебе, Алексей, за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
0: Маткульт, привет!

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сегодня у нас в гостях
2: Андрей Михайлович Романов, кандидат физмат-наук, главный специалист по отделению физических наук Президиума Российской Академии Наук, секретарь ученого совета Московского планетария, наш большой друг, помощник и человек, который нас всегда поддерживает во все времена. Московский планетарий, я имею в виду.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли. Это очень приятно. Я подготовил лекцию, несколько, может быть, странную, скажем так. Тут будут и спорные моменты, и те, которые, в общем, может быть, и не спорные, но тоже соответствуют последним открытиям в астрономии. Название «Как построить планету, пригодную для проживания» – это, так сказать, название популярное. Если быть строгим, нужно было бы назвать ее так – «Образование звезд и планетных систем». Тем не менее, начнем прогулку по планетам. Начнем мы, конечно, с нашей планеты. И я вам прямо скажу, мы с вами живем на планете одной из самых лучших, наверное, во всей галактике. По крайней мере, точно лучше те из тех, которых мы с вами знаем. А вот вопрос, а хорошо ли мы сами знаем нашу Землю? Вроде бы прошла эпоха великих географических открытий. Да? Было время, когда мы не знали, как о контуре на материки. Человечество плавало по всему земному шару, это мы все узнали. Сейчас мы можем сфотографировать Землю с космического спутника с большой точностью. И кажется нам, что мы все знаем. Несколько примеров насчет того, насколько хорошо мы знаем свою планету. Дело в том, что вы знаете, что на севере нашей планеты расположен Северный Ледовитый океан. И первое точное измерение глубины этого океана, а соответственно и факт установления того, что это есть океан, а не море, произошел совсем недавно. Вот вы видите дрейфующую станцию «Северный полюс-1», с которой, собственно, это измерение было сделано. Это было в 1937 году, совсем недавно. Был открыт четвертый океан Земли. Еще один пример с другого полюса. А как вы знаете, примерно в 59 году методом зондирования ледяного щита Антарктиды было открыто большое озеро «Восток». Два года назад удалось пробурить и достичь этого озера. Но согласитесь, что полвека тому назад это совсем, совсем недавно. А между тем озеро «Восток», хотя и не Байкал, но тоже, так сказать, порядка 100 километров в размере. И все-таки шестое по величине озеро на нашей планете. Не такая уж и мелочь. Открыли же его совсем недавно. Вот еще пример. На нашей планете есть самый большой вулкан Земли. Как вы думаете, где он расположен? Его размер, между прочим, 600 километров. Это как от Москвы до Питера. Он расположен на дне Тихого океана, открыли его всего несколько лет назад. Для сравнения, показаны профили крупнейших вулканов Солнечной системы. Вот здесь показан тот вулкан, который всем известен, вулкан Мауна-Кеа, Гавайские острова. Он высокий, возвышается над дном океана почти на 10 километров, естественно, половину погружен в воду, но он молодой. Видите, он совсем молодой, он маленький. Для сравнения показана синей линией профиль вулкана Олимп на Марсе. Это самый большой вулкан, известный нам в Солнечной системе. Он тоже извергался давно и интенсивно, и вырос до высоты 25 километров. Так вот, вновь открытый вулкан под названием Таму имеет при такой же размер в своем основании 600 километров. А то, что он небольшой по высоте, всего 4 километра, вас не должно смущать, потому что на Земле силы тяжести больше. И, конечно, такой массив, как вулкан Олимп, он просто бы не мог устоять на земной коре. Он ее продавил и опустился вниз под поверхность океана, поэтому мы его не видели до сих пор. Это пример того, насколько хорошо мы знаем нашу Землю. Вот еще последний, по-видимому, пример. Самый большой каньон на Земле. Опять-таки он был открыт всего несколько лет тому назад. Он тоже скрыт от прямого зрения, он находится под ледяным щитом Гренландии. Тем не менее, он намного больше, чем каньон Дьявола в Аризоне, например. В Колорадо, извините. Совсем уж вещи, которые не очевидны. Здесь не присматривайтесь специально на этот достаточно мелкий слайд, потому что здесь показан сводный разрез Кольской сверхглубокой скважины. Самая глубокая скважина, которая проникала в толщу Земли всего на 12 километров. Напомню, что диаметр Земли больше 6 тысяч километров. Вы можете представить себе, сколь малую часть Земли мы исследовали непосредственно. Это фактически булавочный укол. все, что глубже, нам осталось до сих пор недоступно. Тем не менее, вот на всей этой глубине, в разных слоях, по мере погружения, температура здесь возрастает постепенно примерно до 200 градусов Цельсия. Во всех этих слоях на разной глубине обнаружены слои, насыщенные водой, а в этих слоях проживают микроорганизмы, которые на этой глубине живут, естественно, без кислорода, без солнечного света, что очевидно при такой температуре, при гигантских давлениях, тем не менее они там живут. Ну, как говорится, плохо, но живут. Это все получило пока условное название криптожизнь, то есть та жизнь, которая находится не на поверхности планеты, а в ее глубинах, по крайней мере, поверхностных слоях. Ну, раз уж мы живем на Земле, было бы неплохо понять, из чего она сделана. Здесь показано примерный валовый, так называемый, химический состав. Вы наверняка, так сказать, не удивитесь, что довольно много кислорода, мы им дышим в атмосфере, а самое главное, его массив, конечно, содержится в соединениях горных пород. А второе по численности – это железо. Ну, для нас железо является привычным элементом, хотя на самом деле основная масса железа сосредоточена в центре Земли, у Земли железное ядро. А третий элемент по распространенности – это кремний. Ну, из кремния и его соединений построена вся наша мантия и кора Земли. Ну и другие элементы по мере уменьшения. Вот, по крайней мере, это те химические элементы, которые являются основными вкладчиками в химический состав нашей планеты. На самом деле, конечно, нам известно гораздо больше химических элементов, но подавляющее большинство из них присутствует в очень незначительных количествах. А последние элементы вообще синтезированы искусственно. В природе и на нашей планете, в частности, не встречаются. Ну, такое многообразие с точки зрения химии, тем не менее, потребует объяснения, как это все образовалось. Но главное, что планета Земля наша, естественно, неоднородна. Как я говорил, она структурирована. То есть самые тяжелые элементы собраны в ядре, это железо-никелевое ядро. Вокруг него расположена мантия с меньшей плотностью, и все это укрыто относительно тонкой корой с еще меньшей плотностью, порядка тройки, внешняя кора. Ну и снаружи это слои так называемых летучих соединений, это гидросфера и атмосфера. Ну, вторая часть введения – это жизнь на Земле. Ну, жизнь у нас проистекает многообразно. В разных формах, здесь условно показан круговорот воды в природе, круговорот углерода. Я прошу прощения, что не буду долго останавливаться на этой теме, просто потому что я не смею глубоко углубляться в область биологии, поскольку я все-таки астроном, не биолог. Тем не менее, мы знаем, что на поверхности Земли жизнь существовала относительно давно. Вот какая-то часть этих существ и других углеродосодержащих элементов оказалось захоронено в подземных ископаемых, которых мы сейчас используем. И все эти химические элементы на поверхности вовлечены в круговорот веществ, так или иначе. А принципиально отметить, что некоторое время там назад, по-моему, 600 миллионов, если я не сильно ошибаюсь, произошел так называемый кембрийский взрыв на нашей планете. Это условное название, когда обилие биологических форм резко возросло и появились многоклеточные организмы, которые заполонили буквально поверхность Земли. А интересно и важно отметить, что наибольшее многообразие форм жизни и наибольшее количество так называемой биомассы привязано именно к тем слоям нашей планеты, где происходит максимальный градиент параметров. Градиент плотности, градиент освещенности, резкое изменение химического состава, то есть на поверхности Земли выше коры, но тем не менее это в основном вся гидросфера и нижние слои атмосферы. То есть наша жизнь бурлит и процветает на поверхности нашей планеты. В отличие от, так сказать, криптожизни, которая живет в глубинах. Важно отметить еще один элемент жизни нашей планеты. Ее достаточно высокую, я бы сказал, удивительно высокую устойчивость к космическим катаклизмам, причем как внешнего, так и внутриземного происхождения. Дело в том, что вот при событиях, которые примерно здесь показаны, ну, конечно, все высокоорганизованные формы жизни, а тем более цивилизация, действительно подвергаются существенному риску. Но таких событий в истории Земли за, так сказать, те 4,5 миллиарда лет, сколько Земля существует, происходило не раз, не два и не тысячу, а достаточно много. И тем не менее, так сказать, микроорганизмы на Земле существуют все это время и прекрасно выживают. Более того, например, в океане господствуют те организмы, например, акулы, которым возраст, как видно, по крайней мере, 150 миллионов лет. Уж много чего они пережили на своем веку. Тем не менее, пережили. Поэтому, если говорить вот о возможности подобного рода событий, как столкновение с космическими телами или крупные извержения, то, конечно, можно ожидать и, скажем так, можно опасаться последствий катастрофы региональной, но глобальную катастрофу устроить такую, чтобы на всей планете жизнь исчезла, ну, просто принципиально невозможно. То есть невозможно, будем так говорить, простерилизовать планету каким-либо образом. Уж если жизнь на планету села и зацепилась за нее, там она и останется, по крайней мере, на весь срок существования планеты тем или иным способом. Тем не менее, на Земле, конечно же, есть стерильные зоны, там, где жизни нет. Ну, прежде всего, это, очевидно, внутренние слои Земли, которые находятся в расплавленном состоянии. Это ограничения чисто температурные, потому что никакая известная нам биологическая форма жизни при таких температурах не существует. Все соединения распадаются, и, конечно, эта зона стерильна в этом отношении. А с другой стороны, выше нашей поверхности планеты, выше атмосферы находится зона верхней атмосферы и космического пространства, где наступает второй фактор стерилизации. Вся жизнь, которая туда может попасть, подвергается жесткому электромагнитному излучению Солнца, ультрафиолетовому, рентгеновскому, а также потоку заряженных частиц, которые идут от Солнца. И, соответственно, эти потоки излучения и частиц разрушают все биологические структуры, которые туда попадают. Таким образом, жизнь сосредоточена в относительно узком слое на поверхности планеты Земля, но, вот как я говорил раньше, с учетом криптожизни, захватывает и довольно существенные слои коры нашей планеты. Есть стерильные зоны и на поверхности планеты. Вот, например, пустыня Атакама. Здесь, в этой пустыне, дождь идет то ли раз в 3 года, то ли раз в 10 лет. В общем, как вы видите, здесь ничего не растет. Более того, если провести, так сказать, пробу на поверхности Земли, то поверхность этой пустыни фактически стерильна. Другое дело, что если ее копнуть, эту поверхность, то стоит углубиться, например, на сантиметров на 10 или глубже, там, конечно, уже есть и вода, и, естественно, живые организмы, микроорганизмы, естественно. Поэтому вывод, который мы можем сделать, что для жизни необходима вода. Вот еще одна зона стерильности – это ледяной щит Антарктиды. Тоже выставляли, значит, экспозировали образцы микроорганизмов, они достаточно быстро погибали. Ну, то, что там холодно, сейчас, кстати, обновлен рекорд холода в Антарктиде, вы знаете, было 89, стало минус 92 по Цельсию. Это на высокогорных куполах, то есть на самых высоких точках Антарктиды с высотой где-то 4,5 километра над уровнем моря. Да, там очень холодно, но это само по себе не самое главное. Главное, что при этом вся вода вымерзает. Ведь здесь же ведь воды-то сколько угодно, 4,5 километра под нами – это сплошная вода в твердом состоянии. Но в том-то и дело, что в твердом микроорганизмы по-прежнему подвергаются ультрафиолетовому излучению, хотя не очень интенсивным, как в космосе, но подвергаются. Со временем они потихонечку погибают, оно не восполняется, они не могут развиваться. Поэтому ледяной щит Антарктиды тоже фактически стерилен. Итак, мы сделаем вывод, что для жизни необходима жидкая вода, а не просто вода, которая вот здесь сколько угодно. Ну и третья зона стерильности на Земле, которая предположительно возникает как раз в этом самом знаменитом озере Восток. Дело в том, что слои самого озера, находящегося под ледяным панцирем, по-видимому, перенасыщены и переобогащены кислородом. А кислород, если вот многие думают, что кислород – это такой, значит, полезный, скажем, продукт, и что чем больше кислорода, тем лучше. На самом деле нет. Кислород – это самый страшный яд для всего живого, потому что он просто окислитель. И слои, в данном случае воды, перенасыщенные кислородом, по-видимому, являются стерильными. Все микроорганизмы, которые находились, они находились в слоях, которые выше, внутри льда. А в воде микроорганизмы пока не обнаружены, посмотрим, что дадут дальнейшие исследования. Но вот я, правда, сразу забегая вперед, могу сказать, где точно микроорганизмы будут жить, и наверняка их много, так это в донных отложениях этого озера. Но это в любом донном отложении их много. Там бескислородная среда. Как существует жизнь на планетах, в том числе на других? Древнегреческие и древнеримские ученые считали, то есть самые древние известные нам письменные источники философов, что Земля не единственное тело во Вселенной, на котором есть жизнь. Так Митродор из Лапсака писал, что считать Землю единственным населенным миром в бесконечном пространстве было бы столь же неразумно, как и верить, что на громадном поле растет всего один пшеничный колос. Римский философ Лукреций писал, что весь видимый мир не может быть единственным в природе, и мы должны верить, что есть в других местах Вселенной другие земли, другие существа и другие люди. Я хочу обратить ваше внимание вот на это словосочетание «должны верить», потому что, естественно, что тогда никаких объективных доказательств и, скажем так, аргументов, подкрепленных точными данными науки, естественно, не было. Было просто общее суждение, которое, естественно, с тех пор тогда философами принималось верным, ну и, естественно, тоже столь же верно принимается сейчас. Но сейчас мы имеем гораздо больше фактических данных, о которых, я надеюсь, мы сейчас и поговорим. Кроме древнего мира, мы, естественно, не можем обойти фигуру Джордана Бруно, который высказывал ряд догадок, опередивших свою эпоху и обоснованных лишь последующими астрономическими открытиями. О том, что звезды – это далекие Солнца, о том, что существуют неизвестные в его время планеты в пределах нашей Солнечной системы, так оно и подтвердилось, о том, что во Вселенной существует бесчисленное количество тел, подобных нашему Солнцу, теперь мы знаем, что это так. Бруно не первый задумывался о множественности миров и бесконечности Вселенной. До него такие же идеи принадлежали античным атомистам и эпикурейцам Николаю Кузанскому. Но подобные суждения всегда были весьма опасны. И в 1600 году за подобные, скажем так, философские суждения Джордано Бруно был казнен на площади цветов в Риме. Ну вот такая композиция из фильма «Ватикан», которая подготовлена в Ватикане, об этой площади. И обратите внимание на надпись, которая была написана на памятнике Джордано Бруно. Джордано Бруно от столетия, которое он предвидел на том месте, где был зажжен костер. Но в нашей родной стране эти вопросы тоже многократно обсуждались, интересовали умных людей и, так сказать, имели, скажем так, общественный резонанс. Ну вот, самая знаменитая ода Михаила Васильевича Ломоносова «Вечернем размышлении». «Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна». Бесконечная вселенная с бесчисленным числом миров в ней. «Уста премудрых нам гласят, там разных множество цветов, несчетны солнца там горят». Народы там и круг веков для общей славы Божества. Извините, я пропустил строчку. Итак, идея о том, что Вселенная бесконечна, что миров много, и все эти миры, ну или многие из них обитаемы, высказывалась практически постоянно. Но это тоже вызывало достаточно серьезные возражения. А вот и другое самое знаменитое произведение того же Михаила Васильевича Ломоносова, примерно на эту же тему, одна из самых знаменитых сатир его «Гимн Бороде». И там есть абзац, посвященный этой теме. «Если правда, что планеты нашему подобны светы, кончив он их мудрецы, и всех пуще там жрецы, уверяют бородою, что нас нет здесь головою, скажет, кто мы вправды тут, в срубе там того сожгут». Вот так что и в нашем Отечестве, так сказать, это все было не так уж просто. Итак, давайте, я не хочу сказать, что мы сейчас пройдемся по Солнечной системе, это невозможно ввиду ограниченности времени. Я просто упомяну некоторые моменты, которые нам известны по нашей планетной системе, те, которые нам пригодятся в сравнении ее с другими. Итак, Солнце и его семья. Ну, общее количество инвентаризации нашей Солнечной планеты. Вот большое Солнце. Есть 8 регулярных планет. Раньше было 9, но потом оказалось, что Плутон не подходит под характеристики регулярной планеты. Это все-таки уже другая характеристика, другой класс объектов, который я скажу отдельно. Спутников планет очень много. Причем среди спутников планет есть и планетные тела. То есть достаточно тела с размерами порядка 1000 километров. Это и спутник Земли-Луна, и спутник Сатурна-Титан, и 4 спутника Галилеевых спутника Юпитера. Есть огромное количество метеороидов, кометов, транснептунных объектов, к которым принадлежит Плутон, порядка то ли 10-6, то ли 10-8 степени объектов. Кроме этого, кроме больших и малых планет и тел, есть пыль, которой достаточно много на периферии, есть плазменный ветер, который летит от Солнца, энергично заряженные частицы, а также межзвездные нейтралы и галактические космические лучи. И, естественно, все это хозяйство погружено в поле электромагнитного излучения, идущего от Солнца. Ну, о регулярных планетах известно было достаточно давно. Я упоминаю лишь только тот факт, что они регулярными, можно их называть, и мы их называем, потому что они имеют устойчивые орбиты. Николай Коперник предложил гелиоцентрическую систему, которая, как мы знаем, так и соответствует строению нашей системы, о том, что в центре находится Солнце, вокруг него вращаются те, скажем, планеты, которые были известны на ту эпоху, потому что тогда Солнечная система заканчивалась Сатурном, но, тем не менее, эти планеты обращаются по достаточно стационарным орбитам, и поэтому мы их будем называть регулярными планетами именно за характеристики их орбит. Вот и их портреты, это Меркурий, Венера, Земля с Луной, Марс, планеты земной группы и планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Остальные планеты мы не будем называть регулярными, потому что они не владеют такой орбитой. Портреты планет земной группы, не буду на них долго останавливаться, извините за недостаток времени, покажу лишь портрет планеты Венера, выполненный в условных цветах. Здесь условными цветами показаны высоты. Чем более синий цвет, тем ниже рельеф, чем, соответственно, желтый и белый, тем выше. И вы видите, что планета Венера, ну, будучи освобождена в данном случае от покрывающего его покрова непрозрачной для нас атмосферы, совсем не похожа, как планета на Землю. Хотя она имеет примерно такой же размер, примерно такую же плотность и, в общем, не так уж сильно ближе к Солнцу. На планете нет, на планете Венера нет материков и океанов. Есть возвышенности, есть низины, есть вулканы, все это, конечно, есть, но материков, дробления коры на куски, плиты коры нет, нет тектоники движения, вот есть просто такое неровное тело. В общем-то, достаточно не похоже на то, что у нас есть на Земле. А это портрет, тоже в условных цветах, нашего соседки Луны. Маленький ее кусочек вокруг Южного полюса. Цвета условно использованы для того, чтобы показать обилие воды. Этот слайд, по-моему, участвовал в лекции о воде на Луне, которую читал мой коллега Шевченко. Дело в том, что эти условные цвета здесь важны именно потому, что в полярных кратерах Луны накапливаются те летучие элементы, которые приходят на Луну с кометами. И, соответственно, вот показан кратер Кобеус, куда был проведен эксперимент по удару ракеты, для того, чтобы понять, какие там вещества оседают, сколько их там. Оказалось, что воды на Луне много. Но второе, что оказалось, что вода на Луне, вот это был неожиданный результат, накапливается не просто от внешних источников, которые падают и накапливаются в холодных ловушках, вот этих полярных кратерах, но есть еще и области, где вода присутствует в достаточно больших количествах и вне кратеров. А, соответственно, эта вода, по-видимому, имеет происхождение внутренних источников. Каких? Это интересный вопрос, будем разбираться. Еще из интересных объектов на Луне, видите, обнаружили такие дыры. То есть это, по-видимому, следы от ударов метеоритов, какие-то внутренние пустоты. Что это такое, тоже на сегодняшний день не очень понятно. Очень интересно было посмотреть, что там внутри. Ну, планета загадок Марс, естественно. Вокруг Марса много информации, но этому была посвящена специальная лекция Владимира Георгиевича Сурдина, поэтому я не буду повторять весь этот материал, упомяну только некоторые элементы. Ну, вот пример того, что на Марсе все-таки нашлись каналы, ну, правда, не те, которые открывал Скиапарелли, а это те каналы, которые образованы большими количествами текущей в прошлом жидкой среды. Предположительно, конечно, это вода, потому что что-то другое трудно предположить. Но это было давно, с тех пор Марс высох, и остались только вот эти вот высохшие русла потоков на нем. То же самое, любые, так сказать, странные образования, которые на Марсе есть, при более близком рассмотрении оказываются теми или иными геологическими структурами. И главная цель, например, текущего эксперимента Curiosity на Марсе как раз именно геологическое исследование слоев и пород на Марсе. Но, кстати, даже глядя на этот слайд, вы видите, что эти геологические структуры подвержены значительным следам эрозии, причем, видимо, водной. Ну вот, марсоходы достаточно активно исследуют Марс. На Марсе обнаружены залежи воды, естественно, в замерзшем состоянии. Сейчас выясняется, что полярные шапки в значительной степени состоят из льда H2O, то есть из водяного льда, но который сверху покрыт, конечно, куполом льда CO2, то есть сухим льдом. Есть и области, ну, опять-таки, вот области, подвергшиеся в прошлом значительной водяной эрозии. Я говорю водяной именно потому, что, ну, трудно предположить что-то иное. А вот прямое доказательство того, что вот на Марсе есть области ледников, покрытых тонким слоем грунта. Это так называемые молодые кратеры ударные. Если у нас, поскольку Марс находится под пристальным вниманием многих орбитальных аппаратов, есть снимок поверхности до удара, он, так сказать, ну, ровный, как вот все окружающее. Потом есть снимок после удара свежего ударного тела какого-то маленького метеорита. Появляется вот такой голубой кратер, который обнажает ледниковую структуру. А потом с течением времени, соответственно, этот кратер опять покрывается пылью, наносным песком, который носится пылевыми бурями. Либо, так сказать, этот слой испаряется, и он превращается вот ровно в те же образования, которые можете видеть вот по всему этому слайду. Он перестает быть ледяным кратером. Вот картины, опять-таки, водной эрозии на Марсе слева и для сравнения на Земле справа. Но вы видите, что все очень похоже. То есть, по крайней мере, когда-то на Марсе было много жидкой воды. Соответственно, вот главные вопросы, главные загадки, которые у нас по Марсу остаются. Обили роль жидкой воды на раннем Марсе? Потому что сейчас ее там нету. И существовала ли когда-нибудь на Марсе жизнь? Ну, опять-таки, все специалисты в области биологии сходятся на сегодняшний день в том мнении, что для того, чтобы жизнь существовала, необходима жидкая вода, то есть, по крайней мере, среды с жидкой водой. И если этой среды нет, то жизнь, конечно, не выдержит. Но для того, чтобы ответить, существовала ли на Марсе жизнь в прошлые более теплые и влажные эпохи, нужно решение вот такой задачи. Нужно взять образцы с Марса и доставить их на Землю. Тогда мы на этот вопрос ответим гораздо более точно, чем просто по внешним изображениям. А вот это довольно интересная картинка, которую я хочу вам показать. Это весенние ручьи на Марсе. Дело в том, что вот здесь вот показана вот временная шкала. Один кадр соответствует марсианской зиме, следующие кадры соответствуют марсианской весне. Ну вот буквально короткий период, условно говоря, скажем так, земной апрель, земной май, когда все нагревается и начинает таять, да, журчат ручьи, что называется. Вот здесь, по-видимому, находится какой-то ледник, прикрытый породой. Под действием весеннего нагрева происходит таяние льда, захороненного под горной породой. И вы видите, как из-под этого, так сказать, захороненного льда проистекают по тем осыпям, которые идут по склону горы, проистекают ручьи, они вытекают, растекаются, потом достаточно быстро высыхают. Естественно, потому что на Марсе очень разреженная атмосфера и очень холодно. Нужно понимать, что это не есть ручьи воды, текущие по поверхности. Это невозможно. Это потоки воды, потому что, еще раз повторю, что-то трудно предположить иное, которые идут под поверхностью. Это аналогично тому, как у нас на склонах гор Земли достаточно большое количество подземных потоков проходит по склонам гор. Но они проявляют себя на поверхности изменением цвета поверхностных слоев. Кратковременным, конечно. Это все довольно быстро высыхает. Но, тем не менее, поток под корой Марса жидкой воды проходит. Соответственно, там, на этой глубине, эта глубина, по-видимому, несколько метров, возможно, и существуют живые существа. Ну, микроорганизмы, естественно. Кстати, добавлю, что поскольку у нас Марс обладает очень эксцентричной орбитой, то в эпоху весны на южной шапке Марса, она гораздо более мощная, чем полярная шапка северная на Марсе, на быстро интенсивно тающей полярной шапке юга Марса, иногда наблюдаются даже гейзеры, аналогичные гейзерам Земли. Итак, на Марсе предполагалось, что успех в поисках жизни на Марсе зависит от обнаружения жидкой воды. Вода найдена, остается найти актуальную жизнь. Но, естественно, вот как раз в тех местах, где находится жидкая вода на Марсе. Планеты-гиганты мы сейчас посмотрим очень бегло, потому что вот эти красоты в атмосфере того же Юпитера, это, конечно, феерическое по красоте зрелище, но ожидать здесь интересующих там моментов по живым существам проблематично. Не очень пока понятно, могут ли они там быть. Опять-таки, красивые структуры, которые нам потребуются при сравнении наших знакомых нам планет с теми планетами, которые нам пока еще не очень знакомы, и с теми процессами, которые приводят к образованию планетных систем. Ну, у Сатурна, конечно, это кольца. И внутреннее строение, отметим, планет-гигантов. Дело в том, что мы привыкли к тому, что Юпитер и Сатурн называются газовыми гигантами. Да, действительно, по валовому химическому составу, естественно, основную долю там составляет водород, а потом гелий. Но это по валовому химическому составу. На самом деле газы, естественно, точно только во внешних слоях. А внутри каждого планеты-гиганта есть ядро из скалистых металлических водородных или компонентов. То есть, грубо говоря, внутри каждой планеты-гиганта спрятано, ну, некоторое подобие Земли. Или другой типа планеты, которая сейчас называется обычно суперземлями. А, конечно, все это снаружи, так сказать, покрыто шубой. Сначала из металлического водорода за счет высокого давления, потом жидкого водорода и, наконец, газообразного водорода, который, собственно, и бурлит на планетах, именуемых газовыми гигантами. Аналогичная система и внутреннее строение. И у Сатурна тоже есть ядро из соединений кремния и металлов. Все тяжелые элементы осаждаются в процессе эволюции планеты к центру, естественно. А вокруг большая шуба из металлического, а потом и жидкого водорода. Ну и газовая атмосфера, естественно, как без этого. С моей точки зрения, феерические красоты, конечно, в структуре колец Сатурна. И это прекрасная, наглядная, будем так говорить, модель, которая показывает нам, какие структуры могут образовываться в гравитирующих дисках вокруг планет, а также в дисках вокруг рождающихся звезд. Вот, например, неоднородности в кольцах Сатурна, не очень понятные, так сказать, уплотнения, почему они возникают. Или, например, гравитационные возмущения, которые порождают в тонких кольцах проходящий мимо спутник-пастух, маленький спутник. Тем не менее, его гравитационного воздействия оказывается достаточно для того, чтобы вызывать вот такую вот бегущую волну, вот она показана в большем масштабе, которая как бы причесывает вот это кольцо, тонкое кольцо Сатурна. Аналогичные вещи будут происходить и в протопланетных кольцах, о которых мы поговорим дальше. Ну и для примера, опять-таки, активного вулканизма – это спутник Юпитера Ио. Самая бурная, будем так говорить, планета, на которой действующие вулканы, из которых истекают сернистые соединения. У Ио очень горячие раскаленные недра, тонкая кора. Ну, поскольку спутник маленький, то у него нет никакой атмосферы, соответственно, летучие элементы на его поверхности не задерживаются, они улетают в космос. Но, тем не менее, помимо того, что это очень красиво, конечно, действующие вулканы, это еще очень полезно, потому что на планетах, где жизнь будет развиваться в приповерхностных и поверхностных слоях, вулканизм чрезвычайно полезен для активизации химических процессов, скажем так. И, наконец, переходим к квазипланетам, то есть те планеты, которые находятся за Нептуном, которые называются транснептунными планетами. Вот здесь показана парочка, это, соответственно, Плутон и Харон, двойная планета, которая раньше была девятой планетой Солнечной системы. Тела относительно небольшие, они, естественно, очень холодные. И можно предполагать, потому что вот здесь художественный образ того же Плутона нарисован, конечно, исключительно по удаленным наблюдениям. Мы поверхность пока его сейчас такой точно не разглядели. Мы просто знаем, как меняется спектр, как меняется его интенсивность отраженного излучения по разным временам. Мы знаем, что это, кстати, величины переменные, на его поверхности что-то происходит. Как предполагается, на его поверхности могут осаждаться достаточно заметные слои, в том числе из органических соединений. Но основная структура более-менее понятна. То есть это тоже планетное тело. Мы планетным телом будем называть такие тела, которые подвергаются под действием собственной гравитации дифференциации своих недр. Там происходит расплав вещества. Соответственно, тяжелые вещества, прежде всего это железо, опускаются к центру, формируют ядро. Вокруг них образуется мантийный слой, кора и сверху кора из летучих элементов. Если планета находится от Солнца достаточно далеко, так как Плутон, то вот эта кора замерзших элементов, это, соответственно, водяной лед, лед, СО2, углекислый газ, замерзший метан и другие соединения, будет достаточно мощной корой. То есть, по-видимому, здесь мы можем предполагать достаточно мощные слои ледяной корки. И показаны примеры транснептунных тел, которые будем называть квазипланетами. То есть, да, вот они достигают размеров, причем, в частности, Плутон разжаловали из девятой планеты, в том числе и потому, что нашлись другие тела, которые даже по размеру больше его самого. Таких тел очень много, сейчас уже их известно десятки, если не сотни. И, как я сказал, мы их уже можем относить к планетным телам или квазипланетным телам, потому что у них недра дифференцируются и, возможно, уже расплавляются за счет достаточно большой накопленной массы. Но заведомо очевидно, что у них мощная ледяная кора, и, соответственно, они немалы для того, чтобы удерживать атмосферу вокруг себя. Ну и несколько слайдов посвящено совсем малым телам. Малые тела – это уже те, у которых недра не расплавляются. Соответственно, эти тела не достигают сферически симметричной формы, они имеют неправильную обломочную форму, покрыты, естественно, ударами метеоритов. Ну, в планетных системах все тела покрыты такими ударами. Но важно, что малые тела, в данном случае показано несколько фотографий астероидов, имеют заведомо несферическую форму. То есть это обломки от ранее сформировавшихся более крупных планетных тел, которые прошли фазу разрушения. Несколько слов о кометах. В отличие от всего того, что я показывал раньше, это, конечно, малые тела, они не обладают сферической формой, но состоят они, естественно, из смеси замерзших газов и примесь пылевой компоненты. И этот состав прекрасно виден вот на таких двойных хвостах типа кометы Хейле-Бопа. Испаряющиеся летучие элементы образуют плазменный хвост, который направлен прямо от Солнца, а отлетающая от ядра кометы пыль образует пылевой хвост, который изгибается в соответствии с траекторией движения самой кометы. Соответственно, кометы у нас прекрасно разрушаются, и мы здесь видим, как они разбрасывают ту пыль, из которой они раньше состояли. Вот здесь показано ядро кометы Галлея, который наш советский аппарат Венера Галлея в 86 году подлетал на достаточно близкое расстояние, фотографировал его, и была построена вот такая компьютерная модель ядра. Размер ядра 11 километров, форма абсолютно неправильная, будем так говорить, битая сильно жизнью, и при подходе к Солнцу она начинает резко газить, идет мощное испарение летучих веществ, отлом больших кусков, которые начинают разлетаться в разные стороны. И образует сначала кому, голову кометы, а потом, и, конечно, и гигантский хвост. Кометы разрушаются, потому что тела, естественно, непрочные. Например, комета Шумейки-Королевы, попав в гравитационное поле Юпитера, распалась вот на такой поезд в 94 году из 20 обломков. Это как раз дает нам информацию о том, как устроены внутри эти кометы. Естественно, это просто комки, ну, фактически комки такого, будем так говорить, грязного льда, которые распадаются на разные почвы. Итак, несколько загадок Солнечной системы, которые на сегодняшний день остаются неразгаданными и, скажем так, обескураживают нас. Вот у планеты Меркурий, которая расположена ближе всего к Солнцу. Планета, казалось бы, сама маленькая, но у Меркурия почему-то очень гигантское ядро из железа и никеля. Оно очень гигантское, оно занимает почти весь объем планеты, то есть кора Меркурия совсем маленькая. Большое ядро, почему? Ни у каких планет такого нету. Происхождение магнитного поля. У него же нет динамики слоев мантии, которые поражают, например, магнитное поле у нас на Земле. Ну и происхождение Меркурия. Был ли он когда-нибудь спутником Венеры? Интересный вопрос, который пока еще не имеет ответа. С Венерой связана тоже масса загадок. Прежде всего, это загадка эволюции ее атмосферы. Почему венерианская атмосфера, при том, что Венера очень похожа на Землю размером, химсоставом, внутренним строением, внешние слои имеют столь отличные. Вот. История летучих соединений также интересна, как и история твердых тел планет, а их исследование напрямую связано с происхождением жизни и ее будущим самой планеты. Ну, здесь краткий слайд, я не буду его рассказывать, просто показывает, что действительно планета Венеры сильно отличается от земной. Давление больше в 100 раз, температура на поверхности Венеры 470 градусов, химический состав совершенно другой, облачный слой из капелек серной кислоты, несущийся вокруг всей планеты за 4 сутки со скоростью 100 км в секунду. Ну, совсем не те условия, которые на Земле. Хотя, опять-таки, вот я сейчас обращусь к прошедшей недавно лекции Леонида Васильевича Тасомалинти, что даже в этих необычных условиях мы можем обнаружить нечто очень интересное. Что это такое, будем разбираться. Вот, но, так сказать, по крайней мере, точно одно. Те формы биологической жизни, которые мы с вами имеем честь и удовольствие принадлежать, конечно, в этих условиях на поверхности Земли Венеры не выживут. Выживет ли там что-нибудь другое – интересный вопрос. Еще одна тема, которую я хочу затронуть, очень прошу прощения, что опять-таки вскользь, это тема бомбардировок метеоритным веществом. Дело в том, что, конечно, все планетные тела, не имеющие атмосферы, это, например, Луна и Меркурий, подвергались таким бомбардировкам, которые так и остались в неизменном виде на миллиарды лет, потому что нет атмосферы и других факторов, которые бы заглаживали эти следы. Но эта бомбардировка один раз прошла, и с тех пор все пространство нашей Солнечной системы зачищено. Зачищена она давлением солнечного излучения, солнечным ветром, выбросами этих малых тел при взаимодействии эволюционном с большими планетами и поглощением космического мусора самими планетами. То есть бомбардировка прошла, и с тех пор все то, что было когда-то остатками нашего протопланетного облака и составляют внутренние части планетной системы Солнца, вычищены. Тут у нас, как говорится, чисто. Ну, относительно, конечно, но тем не менее. Еще наиболее загадочная область нашей Солнечной системы – это ее внешние слои. Это те вещи, о которых мы, ну, строим, скажем так, обоснованные догадки, но до которых мы еще пока наблюдательными способами никак не добрались. Прежде всего, это кольцо Койпера, которое продолжает плоскую составляющую, дисковую составляющую нашей планетной системы. Вот все наши регулярные планеты внутри, орбита Плутона, и вот пошли за транснептунные тела, которые формируют этот пояс Койпера на расстоянии больше 40 астрономических единиц от Солнца. Но, в свою очередь, этот пояс, эта плоская дисковая система является очень-очень маленькой частью, центральной частью от всего облака Оорта, который является сферически симметричным и содержит, ну, скажем так, миллиарды кометных тел, которые у нас расположены на расстояниях до 50 тысяч астрономических единиц от Солнца, это примерно световой месяц, и движутся, естественно, довольно хаотичным образом. При этом малые тела кометы, которые приближаются к Солнцу из пояса Койпера, ну, являются, наблюдаются нами как периодические кометы, потому что они здесь вращаются по более-менее устойчивым орбитам в рамках дисковой составляющей, а кометы, которые приходят к нам с внешних слоев, являются непериодическими. Они прилетят один раз и потом улетят навсегда. Вот на эти расстояния и на эти, так сказать, на эти времена. Итак, мы с вами решили построить планетную систему. Я предлагаю подойти к этому вопросу примерно так, как если бы построили дачу. Нужно составить план строительства. Для того, чтобы что-то построить, нужно иметь площадку, где строить, нужно иметь материалы, из чего строить, и инструменты, с помощью которых вы будете строить. Ну, с площадкой. С площадкой, казалось бы, относительно просто. Площадкой строительства является вся наша Вселенная, она большая, казалось бы, места хватит. На самом деле не так все просто. Слайд, который демонстрирует всю историю нашей Вселенной, от Большого Взрыва до современного состояния. Наша Вселенная прошла несколько этапов своей эволюции, и далеко не во всех из них мы можем говорить о строительстве планет. Но понятно, что в начале эпохи инфляции, и тем более до эпохи реликтового излучения, говорить бессмысленно, здесь слишком горячо, потому что отделение излучения от вещества происходит в момент примерно возраста 300 тысяч лет при температуре около 10 тысяч градусов. Конечно, здесь о планетах говорить не приходится. Дальше идет темная эпоха, зажигаются первые звезды. первые звезды будут состоять из водорода и гелия, тех химических элементов, которые образовались в момент рождения самой Вселенной. А чтобы построить планету, вы помните, из чего состоит Земля? Чтобы построить планету, пригодную для проживания, нам нужно массу химических элементов, и совсем не водород и гелий. А это произойдет позже. Сначала родятся звезды первого поколения, которые в термоядерных реакциях своих недр наработают химические элементы. Потом они эти химические элементы выбросят в пространство. Потом эти химические элементы нужно собрать, чтобы из них построить что-нибудь подходящее. Причем сбор этот происходит в возникающих структурах, то есть где-то примерно на возрасте 7 миллиардов лет Вселенной. Здесь эти структуры начинают развиваться, образуются скопления галактик, галактики, звезды следующих поколений, дисков галактик и вокруг них планеты. Вот эту процедуру мы сейчас с вами немножечко посмотрим. Итак, горячая Вселенная, большой взрыв и теория горячей Вселенной. Была выдвинута и разработана Георгием Гамовым, который является нашим соотечественником. Не знаю, правда, сейчас как об этом говорить, но я привык говорить, что Одесса – это советский город. Ладно. Значит, в горячей Вселенной произошел первичный нуклеосинтез, и образовались те химические элементы, первые элементы Вселенной, которые возникают сразу. Именно водород и гелий. Водорода 75 примерно процентов, гелия 25. Маленькая добавка лития, которая в данном случае несущественна. Следующее, что происходит, Вселенная начинает расширяться, остывать. И через 300 тысяч лет происходит отделение вещества от излучения. Возникает так называемое реликтовое излучение, то, что мы сейчас наблюдаем в качестве микроволнового фона всего нашего неба. Вот здесь портрет открывателей реликтового излучения, американцы Пензенс и Вилсон, которые получили свое открытие, Нобелевскую премию, по-моему, 65-го года, и тот инструмент, рупорная антенна, на котором они это великое открытие сделали. На самом деле, когда стали изучать асимметрию реликтового излучения, выяснилось, что устроено это излучение довольно сложно. Точнее, спектр пространства устроен очень сложно. Вот по результатам предыдущего спутника построена вот такая сферическая карта нашей Вселенной. Карта, которая имеет вот такой пространственный спектр. Этот спектр называется сахаровскими колебаниями, а я позволил себе назвать такую фразу, что то, что мы здесь наблюдаем, это музыка небесных сфер, но только на современный космологический лад. Это флуктуация реликтового фона и начало структуризации нашей Вселенной. Без структуризации ничего не получится. Если бы Вселенная была однородна, вот автор этой музыки космологии, это Андрей Ильич Сахаров в эпоху, примерно когда он об этом писал в своей научной работе, вместе с Игорем Владимировичем Курчатовым, естественно. Вот последний эксперимент Планка, который летал недавно закончил свою работу, дал результат измерения этих космологических параметров с потрясающей точностью. Вы можете посмотреть, насколько точно прописан спектр сахаровских колебаний. Вот там, по-моему, до 14 пика все, так сказать, просмотрено с точностью до ошибок измерения. Соответственно, космологические параметры нашей Вселенной сейчас не просто понятны, а измерены чрезвычайно точно. Мы знаем, как наша Вселенная устроена. И небо нашей Вселенной, вот недавно видели звезды небопланетария, это видимый свет, причем свет ближних звезд, ближайших к нам. А вот так устроено выглядит небо в наиболее далекой части. Центральная часть – это, естественно, следы нашей галактики, излучения нашей галактики. А вот все остальное – это флуктуации реликтового излучения. Температура 2,7 градусов в микроволновом излучении. Вот так, такой, как похоже на рябь на воде, да? Вот такой вот структурированный является наша Вселенная, та, которая существует уже 13,7 миллиардов лет. В расширяющейся и Вселенной, покрытой первичными флуктуациями, начинается конденсация вещества. Она происходит за счет той самой загадочной темной материи, которую мы пока еще не знаем. Но благодаря притяжению этой темной материи возникают неоднородности, которые начинают нарастать с течением времени, потому что она играет роль гравитационных ям и ловушек, куда собирается обычное вещество, которое потом будет светиться. Этот процесс проходит динамически, нарастает, неоднородности все время увеличиваются, в местах скопления возникают скопления галактик, туда собирается вещество, и рано или поздно там собираются первые звезды. Первые звезды жили в более горячей Вселенной. Они имели другой химический состав, фактически чистый водород и гелий. И, как предполагается, имели существенно больше массы, чем те звезды, которые вокруг нас сейчас. Может быть, до 300 масс Солнца. Поэтому мы, естественно, ни одной из этих звезд наблюдать непосредственно не можем. Они давно уже прогорели, взорвались. Мы можем только наблюдать их следы на фоне современного неба и строить свои теоретические модели о том, как эти звезды были устроены. Но они сыграли важнейшую роль. Они из первичного водорода и гелия наварили в своих недрах те химические элементы, которые нам потребуются сейчас для строительства планет. Так что вот этот вот лозунг «Да будет свет» чрезвычайно важен и в философском смысле, и в смысле космологическом. А вот этот слайд, он, понимаете, очень схематичный, но я его очень люблю. Извините, я сейчас расскажу, что нарисовано здесь изображено, и вы его тоже полюбите, я уверен. Значит, смотрите, это обилие химических элементов внутри массивной звезды. Взята звезда типа М1 с массой 25 Солнца. И показано на стадии предсверхновой, то есть эта скоро звезда уже проэволюционировала, скоро зовется как сверхновая. И показано, как внутри этой звезды распределены разные химические элементы. Вот здесь находится центр звезды, здесь масса практически нулевая, а вот здесь ее внешние слои, здесь 25 накопленных масс. Мы движемся от центра к внешней части звезды и смотрим, какие химические элементы там есть. Ну, мы начнем, давайте лучше наоборот, снаружи. Снаружи эта звезда обыкновенная. Видите, больше всего водорода, там 25% гелия, все хорошо, примерно как у нашего Солнца. Мы погружаемся в слои, происходит первый слой горения водорода. Водород замещается на гелий. Потом происходит второй слой – горение гелия. Гелий сначала самый обильный элемент, потом его содержание несколько падает, и он замещается на углерод и кислород. Это результаты термоядерных реакций горения уже гелия. Таким образом, это слои кислорода и углерода. Потом идут слои горения этих элементов, возникают новые. Знакомые нам кремний, магний, натрий, кислород появился. Вот посмотрите, видите, накопился достаточно много кислорода. Теперь он является главным химическим элементом везде на этих слоях, на этих глубинах. Но это не все. Потом идет по зона горения этих тяжелых элементов, переработка их в более тяжелые. Весь, накапливается первая половина таблицы Менделеева вот в этих глубинах. Видите, какие элементы здесь химические отражены. И заканчивается все это накоплением в ядре звезды, ну, практически чистого железа, соответственно, железо, титан и другие химические элементы, ближайшие сюда. Здесь процесс термоядерных реакций заканчивается, потому что, ну, так устроена ядерная физика, что дальнейшее слияние нуклонов становится энергетически невыгодным. Но за время существования звезды она наработала всю свою массу в обилии химических элементов. И как только эта звезда закончит свою эволюцию и взорвется, все это богатство вылетит в космическое пространство. Вот произошел взрыв сверхновой звезды 87-го года. Правильно, да. Это наблюдение на рентгеновской станции «Интеграл» в трех разных диапазонах. Вот эти два диапазона, соседние от спектральной линии, здесь нет этого объекта. А вот этот кадр соответствует спектральной линии излучения титана 44-го. Это результат целого каскада термоядерных реакций распада после взрыва сверхновой из выброшенного, вот этого обогащенного железом ядра сверхновой. Так вот, свечение, которое вот здесь наблюдается, соответствует по своей массовой оценке 0,03% массы Солнца, казалось бы, ну немного, да? Но на самом деле это 100 масс Земли. Вот вы представьте себе, взорвалась сверхновая, и в этой области образовалось целых 100 масс Земли чистого титана. Вот где надо металлургический завод это ставить. Вот где богатство-то химических элементов. Все это, правда, летит в космосе. Итак, в результате термоядерных реакций внутри звезд и взрыва сверхновой мы и наблюдаем то обилие химических элементов в наших окрестностях, которые есть. Естественно, больше всего у нас водорода и гелия. Это логарифмическая шкала, это 10 в соответствующей степени. То есть каждая ячейка – это в 10 раз меньше. Соответственно, в 100 раз меньше у нас элементов их реакций – углерод, кислород и кремний. Но углерод, кислород, азот – это же как раз самые основные биогенные элементы. Вся наша биологическая жизнь построена из этих химических элементов. Это и есть те кирпичики, строительные материалы, с которыми мы будем строить жизнь на планетах. А вот силициум, из него мы будем строить планеты. Группа железа. Видите, какой большой пик обилия железа вот здесь вот. Из него мы построим ядра наших планет. Ну и, соответственно, все более тяжелые химические элементы вот в этом хвосте. Их мало, но, тем не менее, они есть. Они результаты уже взрывов сверхновых звезд, и мы их вот сейчас наблюдаем у нас на Земле как химические элементы. Итак, звезда прожила свою жизнь, взорвалась, пережила свою смерть, и все накопленное богатство химических элементов выбросило в космос. Происходит взрыв сверхновой. Оболочки горячие разлетаются с большой скоростью, естественно, и все это богатство предоставляется всем желающим. То есть, если кто-то хочет, пожалуйста, подходите, берите. Кто хочет золото, кто хочет железо, кто хочет титан, магний. Ну, в общем, все, что есть, все, пожалуйста. Вот эти красоты, в частности, вот здесь вот показана структурированная фотография туманности кошачьих глаз, показывают, что сброс оболочек от заражающей звезды происходит очень непростым образом. Видите, он, ну, трудно назвать, да невозможно его назвать физически симметричным, правда? Ну, наверное, звезда вращалась или взрыв произошел каким-то таким хитрым образом. Но оболочки разлетаются, конечно, очень несимметрично, но зато, по-моему, очень красиво. Но дальше возникает вопрос. Хорошо, звезда взорвалась. То, что было горячей плазмой, расширяется и охлаждается. Уже, как говорится, можно при желании подойти и взять для строительства нужные материалы. Но проблема в том, что они разлетелись. Да? Ведь охлаждение происходит при расширении. И так все это добро разлетелось по всему космосу. Вот давайте посмотрим на эллиптическую галактику. Здесь много ярких звезд. Они эволюционируют, сверхновые взрываются. Те звезды, которые переходят в фазу красных гигантов, обладают внешними оболочками, тоже их сбрасывают. А куда все это потом попадает? Оказывается, что в эллиптической галактике это все сброшенный материал просто рассеивается в пространстве. Нет того места, куда бы можно было бы его собрать. Ведь, смотрите, если вещество находится в сжатом состоянии, оно горячее, но это не будет планета. Если оно расширилось и охладилось, то планету строить можно, но вы же не будете по всему космосу по одному атому собирать. Таким образом, в эллиптических галактиках, по-видимому, планет нет. По-видимому, я говорю достаточно осторожно. И, скорее всего, это огромный звездный массив старых звезд без планет. Такими примерами в нашей галактике являются шаровые скопления. Вот, опять-таки, мощное скопление в Геркулесе М13. Опять-таки, сферически симметричная система. Большое количество старых звезд. Причем эти звезды не просто наработали химические элементы, которые нам необходимы. В холодных оболочках старых звезд формируются и первые молекулы, причем именно из тех химических элементов, которые являются тугоплавкими. Ведь температура в оболочках старых звезд, красных гигантов, порядка 2-3 тысяч градусов. Этот процесс, скажем так, вываривания элементов и молекул происходит достаточно долго, ну, по крайней мере, на 500 000 лет. И, соответственно, элементы, которые отходят от частиц, которые отходят от звезды достаточно далеко, имеют возможность объединяться в первые молекулы. Тех соединений, например, там, те же молекулы кремния, те же, так сказать, молекулы железа, где в самой звезде они объединяться, конечно, не могли. Но они находятся распределенными в пространстве. Таким образом, здесь мы планет, по-видимому, не построим. Что нужно сделать для того, чтобы планету построить? Вот, как говорится, на лозунг дня – время разбрасывать камни, время собирать камни. Время собирать камни для строительства наступает тогда, когда галактики взаимодействуют, сливаются. Вот показана фотография сливающихся галактик, ну, по-английски коллайдинг, значит, сталкивающиеся галактики, так называемая система антенны. Вот одна галактика, ее центр, вот другая, они сливаются друг с другом. Ну, я хочу заметить, что неправильно говорить, что галактики сталкиваются. Галактики – это не бильярдные шары, чтобы стукаться друг об друга. Галактики не сталкиваются, а сливаются. Это фактически огромные массивы газа, пыли и звезд, которые взаимодействуют друг с другом. Принципиально важно, что когда сливаются эллиптические галактики, которые, конечно, вращаться могут вокруг своей оси, но существенным вращательным моментом они, по-видимому, не обладают. Вот когда сливаются два центра галактик, происходит существенное проявление вращательного момента в суммарном объекте. Этот сценарий прекрасно показан в отрывке фильма «Здесь космических столкновений», который показывается в планетарии, когда компьютерное моделирование показывает слияние нашей галактики в будущем с галактикой Андромеды. Вот когда образуется массив вращающейся галактики, то здесь в результате слияния происходит формирование быстро вращающихся галактик, у которых формируются диски галактик, а в этих дисках волны плотности. Получаются спиральные галактики, которые нам, что называется, роднее и ближе.

Волн плотности, которые бегут по диску галактики. Не так давно, вот я здесь ссылаюсь на работы академика Фридмана, который недавно скончался, в рукавах, между рукавов структур галактики образуются так называемые галактические циклоны, ну, аналогичные циклонам в атмосферах нашей планеты, например, Земля. То есть движение идет не просто вокруг вращения, вокруг центра галактики, но еще и соответствующее замедление между ними. Это тоже оказывается очень важно для того, чтобы те химические элементы, тот строительный материал для будущих звезд и будущих планет, те вот таким вот образом собрать. Это немножечко похоже, знаете, вот на такие вращающиеся метелки, которые сгребают мусор. Ну, в данном случае это, этот мусор нам пригодится. А вот галактика Сомбреро, видимая с ребра. И вот здесь вы прекрасно видите результат, что происходит в галактике, когда эта эволюция вращающей галактики проходит достаточно долго, ну, достаточное время. Формируется мощный газопылевой диск, в котором скапливаются газ и пыль всей галактики. Такие холодно-газопылевые комплексы, конечно, есть у нас, и это тот самый красивейший Млечный Путь, который мы с вами наблюдаем, в том числе на небе планетария, и можно наблюдать на небе при достаточных условиях. А в центре этих, в центральной части этого нашего Млечного Пути располагаются очень плотные газопылевые комплексы. Вот, например, здесь показан угольный мешок, так называемая туманность. Это область, где много пыли, которая очень сильно поглощает свет вдали лежащих звезд. Очень интересно, забавно отметить, что в космологии инков, которые Млечный Путь себя в Южной Америке имели возможность наблюдать без искусственной засветки, вот я не знаю других примеров, впервые есть такие вот мифические существа, которые привязаны именно к структурам Млечного Пути. Вот вы видите тот зоопарк инков, который они поместили у себя на небе. А в этих холодных газопылевых комплексах начинается звездообразование, которое, собственно, и идет в наших спиральных галактиках. Вот знаменитый туманность Андромеды, самый ближайший к нам области комплекс звездообразования. Туманность Ориона, извините, пожалуйста, я оговорился. Вот показаны слои, внешние слои газопылевых комплексов, которые, с одной стороны, освещаются молодыми горячими звездами, а с другой стороны, являются холодными массивами газа и пыли. Ну, опять-таки, знаменитая конская голова. Знаменитые слоновьи хоботы, это снятые телескопом Хаббла, которые вырастают. На самом деле они не вырастают, они обдуваются звездным ветром сверху, снаружи, и как бы концентрируется эта пыль внутри. Вот в этих местах начинается формирование звезд. Я вам хочу показать для иллюстрации два графика. График светимости звезд нашей в окрестностях Солнца. Ярких звезд очень мало. Звезд средней светимости максимум, а вот число слабых звезд мы знаем крайне неопределенно, светимость их, потому что мы плохо наблюдаем слабые звезды. А из функции масс, то есть той закономерности, по которой формируются массивные или маломассивные звезды, мы можем предполагать, что это закон обратной пропорциональности единицы на х. Соответственно, маломассивных звезд должно образовываться очень много, маломассивных очень мало. Вот маломассивные образования мы иногда наблюдаем в виде вот таких вот медуз, обдуваемых звездным ветром, в которых потом и будут формироваться новые звезды и вокруг них планеты. Дело в том, что, опять-таки, по наблюдениям мы уже знаем, очень много протопланетных дисков наблюдается размером примерно с нашу Солнечную систему, как раз вокруг тех звезд, которые являются молодыми вновь образуемыми звездами. В этих областях холодных газопылевых комплексов встречаются и довольно сложные молекулы, потому что при таких температурах начинается объединение химических элементов в сложные молекулярные комплексы, в том числе и в органические молекулы, которых там, например, в некоторых молекулярных облаках образуется достаточно много. Здесь показан пример спектра, который получается в инфракрасной области, и название тех молекул, того обилия химических соединений, которые там возникают. Можно сказать, что холодные газопылевые комплексы, молекулярные облака, являются химическими фабриками в космосе. Они производят большое количество самых разнообразных химических элементов. Вот пример такого молекулярного облака, обдуваемого звездным ветром, которое сжимается и которое порождает рядом с собой, вот, например, комплексы вновь рождающихся звезд. И в этих же областях, например, были обнаружены и такие сложные соединения, как фуллерены, молекулы, состоящие из многих атомов углерода. Ну, я, извините, вынужден просто показать несколько картинок того, как происходит звездообразование. Здесь на одном кадре помещаются и несколько молодых звезд,
и, соответственно, тот газопылевой холодный комплекс, который ими освещается, нагревается, и в конце концов на месте газопылевого облака образуется молодое скопление рассеянных звезд, рассеянное скопление молодых ярких звезд. В данном случае вот эта фотография Плеяды с большой выдержкой, видны как раз пылевые коконы, которые пока еще не совсем расклеились. Посмотрите, как формируются

0: космические пылинки из маленьких частиц. Вот примеры тех пылинок, которые мы наблюдаем в космосе. Вот математические модели, как они растут. Они растут, как ветвящееся дерево, за счет соединения все большего и большего числа элементов, еще пример космических пылинок, которыми наполнено пространство. Я вот позволил себе такую фразу, что пыль – это главное в жизни. По крайней мере, главное для той жизни, которая будет потом. Когда происходит сжатие газопылевого комплекса, возможны разные сценарии. Возможно образование двойных звезд или образование протопланетного диска. Здесь я ссылаюсь на те работы, которые выполняются в Институте астрономии Российской академии наук. Достаточно большой объем численного моделирования и наблюдательного материала. Когда мы говорим о протопланетных дисках, мы вспоминаем гипотезу Лапласа о том, как сформировалась наша Солнечная система. Лаплас предложил первую естественную так сказать, теорию, будем так говорить, как образуется Солнечная система. И когда он доложил свою книгу Наполеону, прочитал его труд, не нашел там упоминания Верховного Божества, которое должно все образовывать, и спросил, почему же вы не ссылаетесь на Бога, Лаплас ответил, что он не нуждался в этой гипотезе. Вот так выглядит примерно его гипотеза. То есть есть сжимающееся облако, оно вращается. По мере того, как оно сжимается, усиливается его вращение, и периодически облако сбрасывает с внешней своей стороны несколько слоев, несколько колец таких вращающихся материй. Вот так примерно по Лапласу возникала структура протопланетного диска. Оказалось, что это не совсем так, но достаточно близко, потому что протопланетные диски наблюдают сейчас в большом количестве у очень многих звезд. Есть, опять-таки, результаты численного моделирования, как такие диски эволюционируют. Эти работы тоже проводятся во многих организациях, в Институте астрономии. И так вот возникают и сгущения в этом диске, и протопланетные кольца. В нашей Солнечной системе есть так называемое периодическое правило Титюса-Боде. Оно говорит о том, что планеты, регулярные планеты, и поэтому мы их называем регулярными, расположены совершенно закономерным образом по расстояниям от Солнца. Эта закономерность действительно имеет место быть. Давайте посмотрим, что происходит внутри туманности Ориона, где находится объект под названием Орион Клайн-Лоу. Этот объект не светится в оптике, он светится только в инфракрасном диапазоне, и там происходит звездообразование. Дело в том, что некоторое время тому назад, вот видите, например, ссылку на 2011 год, было замечено, что там идет излучение в радиодиапазоне, в молекуле воды, которое ведет себя очень странно. Когда стали исследовать это более подробно с техникой, которая называется радиоинтерферометрия со сверлильными базами, она позволяет достигать очень высокого углового разрешения, оказалось, что там имеются такие вот интересные пространственные структуры, которые обладают очень интересной зависимостью лучевой скорости. Иными словами, когда объединили данные наблюдений на плоскости и по спектрам, оказалось, что это может быть построена модель так называемого протопланетного диска, вращающегося и прецессирующего вокруг себя. Значит, вот что наблюдается. Наблюдается вот такая цепочка пятен, вот центральная часть диска, скорость которых подчиняется линейному закону. Это вот такой вот вращающийся протопланетный диск. А то, что мы видим, это торцы протопланетных колец. Диск расположен к нам ребром. И мы видим те кольца, из которых потом сформируются планеты. Вот это вот модель этой системы. Происходит сферическое сжатие материала, а потом его вращение и превращение в плоский диск, который расширяется. Здесь я, прошу прощения за дефицит времени, должен просто упомянуть теорию Отто Юльевича Шмидта о том, как эволюционирует протопланетный диск, возникают планеты Земли и формируется сгущение в этом диске. Рано или поздно возникают протопланеты в протопланетном диске. Идет активное формирование сначала малых, потом все больших и больших тел. Сначала за счет слипания пылинок, а потом, когда это тело наберет достаточную массу, то происходит и гравитационное воздействие. И рано или поздно путем многократных столкновений возникают планетные системы. Хотя я не исключаю и другой взгляд на эту проблему тоже. В Солнечной системе есть так называемая зона жизни. Зоной жизни называется условная та зона, где вода на поверхности планеты может находиться в жидкой фазе. Вот когда формировался протопланетный диск нашей Солнечной системы, то на расстояниях, куда входят Меркурий, Венера, Земля и Марс, могла же существовать жидкая вода. От Юпитера дальше вода может существовать только в форме льда, а за Нептуном у нас в форме льда существует и метан. Поэтому вот здесь вот у нас возможны планеты с жидкой водой, а вот здесь у нас ледяные планеты, которые аккумулируют лед водяной, углекислый газ и метан в том числе. Для других звезд эта зона жизни может быть условно расположена на разных расстояниях, в зависимости от того, какой яркая звезда. Но я только хочу одно подчеркнуть, что вот это вот понятие зоны жизни распространяется и применяется, и применимо только к тем формам жизни, которые развиваются на поверхности планеты. Если мы говорим о криптожизни, той жизни, которая происходит в толще, то для нее внешняя звезда вообще, так сказать, роли не играет. И, соответственно, будем так говорить, практически любая планета может быть носителем жизни. Например, на той же поверхности Марса мы имеем сочетание, на самом деле, двух факторов. Тех факторов, которые мы имеем на Земле в Атакаме, то есть сухо, и тех факторов, которые мы имеем на Земле в Антарктиде, то есть холодно. И поэтому на поверхности Марса, конечно, жизни нет. Хотя раньше, когда там было тепло, там было влажно, и, соответственно, в ту эпоху, когда по Марсу текли реки по поверхности, там могла быть и жизнь. Еще разочек посмотрим на внутреннее строение наших планет земной группы, на внутреннее строение планет-гигантов. Тоже вы видите, что в центре каждой планеты-гиганта спрятано железно-кремниевое ядро, то есть фактически некий аналог планеты Земля внутри под газовыми оболочками. Большой интерес для нас представляют так называемые ледяные планеты, потому что они, помимо твердого ядра, окружены еще и, по-видимому, самыми большими внеземными океанами. Прежде всего, это, конечно, спутник Юпитера Европа. У нее, по современным представлениям, есть каменное ядро, железное ядро и силикатная оболочка, потом большой океан и над ним огромный слой льда. Естественно, что такие условия предполагают, что в этом океане жизнь вполне может развиваться. Для того, чтобы ее обнаружить, нам придется полететь туда и внимательно поработать в тех областях, где ледяная корка растрескивается и где выходит материал из недр планеты. Потому что с этими массивами, скажем, жидкости, которая поднимается по трещинам на поверхность, может выноситься и органическое вещество тоже. Может быть, даже сами живые планеты. Я хочу упомянуть о том, что малые тела, которые предположительно являются остатками разрушения ранее существовавших планетных тел, примерно вот таким вот образом распределяются по своей плотности. Больше всего, конечно, ледяных ядер комет. Вот, это плотность около единицы. Ну, естественно, потому что ледяных планет тоже было много. Следующий максимум соответствует углистым хондритам и другим каменным метеоритам. Вот примерно эта область. Это то, что раньше было средними слоями планет, корой и мантией. Тех планетных тел, которые подверглись разрушению. Некоторое количество, вот совсем малое количество метеоритов, соответствует железным метеоритам. Это материал бывших ядер планет, которые прошли фазу разрушения. И поэтому как раз вот в углистых хондритах, которые вот здесь вот по плотности расположены 2,6, 3, и обнаружены те самые удивительные структуры, о которых я вам хочу сейчас показать. Я вам хочу показать портреты существ с других планет. Но только не пугайтесь, это, во-первых, микроорганизмы, а во-вторых, они, извините, окаменевшие. Вот так выглядят микроорганизмы, которые методами электронной микроскопии, сканирующими микроскопами, открываются в материале метеоритного вещества. Я опустил, прошу прощения, биологическое описание, просто здесь достаточно большое количество нитей, разделенных на клетки, большое количество форм кокковых, то есть округлых форм. Вот полюбуйтесь портретами внеземных существ, которые раньше, по возрасту, возраст их около 3 или 4 миллиардов лет, которые раньше существовали на тех или иных планетных телах, потому что это предполагает их существование как минимум жидкую воду и соответствующие температурные условия, но не предполагает, естественно, фотосинтеза, то есть обилие солнечного света, не предполагает кислородной среды. Это все микроорганизмы, которые вполне могут существовать независимо от внешних условий. Причем я хочу сказать, что эти микроорганизмы очень похожи, иногда просто один в один похожи с теми микроорганизмами, которые сейчас живут на нашей планете. Эти материалы опубликованы по работам Палеонтологического института Академии наук, в частности, в публикациях академика Розанова. Я вот должен упомянуть, конечно, авторство этих материалов. Вот посмотрите, это все портреты, ну, знаете, некие аналоги древнеримских камей, тогда раньше были такие портреты из камня, да? То есть понятно, что это не живое существо, это раньше было живым существом, но с тех пор окаменело. Но, тем не менее, это портреты внеземных существ, они раньше жили на других планетных телах. Извините за дефицит времени, кратко упоминаю о гипотезе панспермии. Смысл ее состоит в том, что сначала формируется некоторое планетное тело, которое является безжизненным, потом на нее откуда-то с другой стороны прилетает, ну, нечто, скажем так, кометное ядро, которое приносит те формы, которые развиваются на этом планетном теле. На самом деле, точка зрения академика Розного состоит в том, что жизнь на Земле была занесена из космоса. И в частности, он утверждает, что вероятность того, что жизнь зародилась на самой Земле, настолько ничтожно мала, что это событие практически невероятно. Возникает вопрос, где же она тогда зарождалась. Пройдемся немножечко по экзопланетам. Дело в том, что мы сейчас знаем более или менее точно устройство многих планетных систем, которые открыты. Сейчас известно около 1000 экзопланетных систем и экзопланетных тел, некоторые из которых достаточно хорошо повторяют и структуру нашей Солнечной системы. Соответственно, там тоже наверняка есть большое количество ледяных планет с теми слоями, мощными слоями жидких океанов, в которых, собственно, жизнь не зарождается. Жизнь должна зарождаться в жидкой среде. Это необходимые условия для создания из органических молекул клеточных структур. Но это утверждают биологи. Я прошу прощения, еще раз напомню, что я не биолог, поэтому я не хочу здесь быть слишком категоричным. И напомню только о том, что любой процесс звездообразования и образования планет диска сопровождается, прошу прощения, космическим мусором. Потому что достаточно большое количество планетных тел будет выброшено из формирующегося планетного диска и пойдет гулять по космосу сами по себе. Будет большое количество, так называемых, блуждающих планет и комет. Это остатки звездообразования, которые путешествуют по космосу. Мы с вами знаем, что галактика вращается. Период обращения Солнца в галактике порядка 240 миллионов лет. И, соответственно, выброшенные планетные тела из той планетной системы, где жизнь была, зарождалась и в свое время распространилась по всем планетным телам данной планетной системы, за счет вот таких вот выброшенных скитальцев, или, так сказать, если угодно, межпланетных, межгалактических посылок, может, соответственно, достаточно быстро, всего лишь за каких-нибудь 200 миллионов лет, распространиться и по всей галактике в целом. Так почему же мы до сих пор не нашли пока жизнь на других планетах, куда мы уже летали? Вот здесь пример показан аппарата Викинга, который летал на Марс. По той простой причине, что мы искали жизнь на тех сухих, безжизненных поверхностях твердых планет, где она не существует. Мы это знаем по примеру пустыни Атакамы и Антарктиды на Земле. То есть мы попадали в стерилизованные зоны. А в зоны, где жизнь может существовать, развиваться и процветать, мы пока еще не попали. Здесь кандидатами являются прежде всего спутник Сатурна Энцелад. Это тоже ледяная планета, покрытая коркой льда, а под ней планетарный океан. Этот планетарный океан через трещины в Энцеладе вызывает вот такие вот мощные гейзеры в космическое пространство, которые выносят внутреннее вещество, а дальше нужно подлететь туда и посмотреть, что же содержит это вещество, выходящее из недр планеты. Бывают ли другие формы жизни? Ну, разумеется, бывают. Мы даже, когда я начал свою лекцию с того, что мы про свою планету знаем совсем не так уж много, как нам хотелось бы. Ну уж про другие планеты мы знаем совсем не так много, как хотелось бы. А здесь я хочу сослаться опять-таки на пример лекции Леонида Васильевича Смолетти о том, что, видите, даже на Венере, уж казалось бы, наша ближайшая светка, и то может быть масса интересного. Ну, а уж если нам удастся проникнуть в планетные океаны других планет, то что мы там найдем, можно только догадываться. Ну вот, что будет дальше? Мы открыли порядка 1000 экзопланет. Поэтому на сегодняшний день мы можем с достаточной степенью вероятности сделать такой вывод, что в галактике, в нашей, число планетных тел – ну, по крайней мере, не меньше по числу, чем число звезд. Звезд, напомню, 200 миллиардов. Соответственно, и планетных тел должно быть примерно столько же, и они страшно многообразны. И это планеты-гиганты, и планеты-карлики, ледяные планеты, каменные суперземли. Есть специальный такой даже подтип, который выделен в последнее время, так называемые планетаны. Это планеты, которые покрыты океанами. Вся планета, состоящая из одного единого океана. Для того, чтобы эти планеты открывать, мы их уже умеем. Есть, например, проект Кеплера, который очень плодотворен. Но нам предстоит следующий этап. Нам нужно эти планеты изучать, наблюдать, получать их спектры, измерять физические параметры на их поверхности, а по максимуму вообще говоря, начинать получать их изображения. Для этого нам, конечно, недостаточно той техники, которой мы вооружены сейчас. Нам потребуется строительство гигантских телескопов типа 40-метрового, а в будущем и 100-метрового телескопа. Вот такими инструментами мы сможем получить информацию о тех планетах, которые находятся около других звезд. Спасибо за внимание и извините за болтливость.
1: Я хочу поблагодарить Андрея Михайловича за, конечно, очень интересный рассказ. Я прошу вас подходить к микрофону, который установлен рядом со сценой, и задавать вопросы.
2: Здравствуйте. Большое спасибо за лекцию.
0: Большое, пожалуйста.
2: Очень много рассказать в достаточно сжатые сроки.
0: Да, еще раз прошу прощения. Рассказать хочется, ну, вы знаете, почти все, а время у нас ограничено.
1: Но мы как-нибудь продолжим.
2: заинтересовал определенный момент в вашей лекции. Это когда вы показали фотографии нескольких метеоритов и заявили, что вот эти вот структуры шарообразные или ничатые.
0: Ничатые, клетчатые.
2: Да, что это, несомненно, жизнь. Мне, по крайней мере, так показалось из ваших формулировок.
0: Для четкости. Они не живые, это окаменевшие. Они были живыми 4 миллиарда лет тому назад на других планетах.
2: То, что вы говорите, что они были живыми когда-то давно, да. Мне кажется, это очень смелое утверждение, и вам, наверное, стоит его раскрыть.
0: Ну, в двух словах буквально. Значит, действительно, сам факт того, что в метеоритах обнаруживаются структуры, морфологически похожие на земные микроорганизмы, это факт достаточно известный. Очень много времени, скажем, настораживающим моментом было так называемый упрек в том, что это может быть земным заражением. Этот упрек снят, потому что тонким химическим анализом показано, что это действительно структуры, которые прошли фазу замещения химических элементов, то есть фазу окаменения, и возраст их 4 миллиарда лет. То есть это, они не загрязнились вот этими структурами не тогда, когда они лежали на Земле, а тогда, когда они тогда еще, 4 миллиарда лет назад, ну, примерно, ну, там в разных метеоритах по-разному возрастные оценки, когда они тогда еще были в тех местах, где там была вода и там была жизнь. Потом она при разрушении планетных тел окаменела, причем это происходит достаточно быстро. И дальше вот в таком вот, скажем так, запечатленном виде нам досталось уже в качестве метеорита.
2: Ну а почему бы это не могла быть какая-нибудь неорганическая форма, может быть просто капельки? Почему вы считаете, что именно это было живое
0: существо? Ну здесь я еще раз повторю, я не биолог, здесь я доверяю мнению специалистов. А специалисты, исследовав уже не один, не два, а десятки, если сотни метеоритных веществ, еще раз говорю, относящихся к определенному классу, классу углистых андритов. Такие структуры обнаружены в очень многих метеоритах. Это, как вы понимаете, не более чем пример. Привожу, здесь отсылаю вас опять-таки к первоисточнику, так сказать, к тем публикациям и к тем вот буквально атласам, которые изданы Институтом палеонтологии. Вот. И понимаете, есть такое понятие переход количества в качество. Когда вы находите что-то необычное один раз, вот, например, допустим, непонятные существа на Венере, ну, вы, естественно, к этому осторожно относитесь. Ну, мало ли что бывает. Бывает действительно много. Но это, так сказать, один раз. Когда это находится не 10 и не 100, а, так сказать, очень-очень много раз, то вы начинаете понимать, что это уже, скорее всего, закономерность. И вот в отношении структур в метеоритах произошел этот качественный переход. Он состоит в том, что если раньше это подозревали, либо это загрязнение на Земле произошло, либо это какие-то случайности. Но, понимаете, когда случайности происходят каждый раз, это уже не случайность. Вот вопрос, переход количества в качество. Но я хочу добавить, значит, то, что еще раз мы получаем сейчас в метеоритах, это именно окаменелые, ну, будем так говорить, слепки. То есть вот была, так сказать, был микроорганизм, когда-то живой, он существовал в водной среде, потом эта среда исчезла, он окаменел и достался нам в качестве слепка. Наша задача, конечно, найти такие микроорганизмы живыми. Вот я примерно сейчас перечислил те места в Солнечной системе, где их имеет смысл поискать, и я надеюсь, мы их там найдем, потому что, еще раз повторю, вся наша Солнечная система формировалась как единое целое, был мощный процесс обмена веществом среди всех планетных тел, есть огромный процесс миграции планетных, протопланетных тел по планетному диску. То есть мы вообще должны говорить, на самом деле, я сейчас еще одну вещь скажу, мы должны говорить не о биосфере Земли, как планеты, а мы должны говорить о биосфере планетной системы, потому что она наверняка, скажем так, в достаточной степени общая. Так вот, для того, чтобы найти такие формы жизни, аналогичные земным, в живом состоянии, нам нужно либо полететь вот туда, в те места, которые являются перспективными и интересными. Это, соответственно, подгрунтовые воды Марса, значит, гейзеры Энцелада, подледные пространства Европы. Вот эти перспективные места. И это первое. Либо второе, поймать комету, которая прилетит к нам с, опять-таки, замороженными, но живыми, не окаменевшими, а все-таки живыми, хотя и замороженными микроорганизмами, ее поймать и вот, так сказать, поместить в эти микроорганизмы в пробирку. Здесь, извините, я еще одно заступление сделал. Я хочу сказать, что на самом деле любой сидящий здесь в зале, так же, как и любой, так сказать, вообще человек на Земле, имеет совершенно реальные шансы получить Нобелевскую премию за открытие внеземной жизни. Для этого нужно сделать одну очень простую вещь. Дело в том, что на Землю достаточно часто падают ядра комет ледяные. Если они падают так называемые вечерние, то есть они догоняют Землю, они падают с маленькой скоростью. И есть масса случаев, когда на поверхность Земли выпадают точно внеземные ядра комет, ледяные комплексы, которые потом просто растаивают. Если вам повезет, Ну, а вы постарайтесь со своей стороны. Вот то, что прилетело, вот буквально, скажем, на ваших глазах, все-таки сохранить, заморозить, не дать ему растаять, и сохранить и предоставить ученым для анализа, вот если там найдется живая жизнь, все, Нобелевская премия вам гарантирована, потому что это будет точно внеземная жизнь. Живая причем.
2: Спасибо за ответ. Думаю, Нобелевской премии все-таки не будет, и за научные достижения дают.
0: Нет, ну вот я говорю за открытие. Вот, покажите живую, большое, да? Как говорится, покажите ответ. Живую. Да, пожалуйста.
3: Спасибо большое за лекцию. Вот такой вопрос. Вы в лекции упомянули наличие галактик какого-то типа, где не предполагается наличие планет, экзопланет.
0: Я буду осторожен. Я не хочу сказать, что в эллиптических галактиках точно нет ни одной планеты. Ну, сами понимаете, а вдруг она есть? Ну, но я хочу сказать другую вещь, что в эллиптической галактике нет такого места, где можно было бы систематическим образом собирать вещество, пригодное для строительства планет. Этот процесс мы знаем хорошо, наблюдаем вот вплоть до, я вам все показал, только в спиральных галактиках, там, где есть существенный момент вращения, она хорошо вращается. Соответственно, все это вещество, ранее разбросанное горячее, охлаждаясь, оседает на этот диск. Там опять концентрируется, это многоэтапный процесс. Здесь участвуют и волны плотности по галактическому диску, и внутригалактические циклоны, и вот это сжатие вещества гравитационное. Еще один момент я не упомянул. Ведь принципиально важно оставить сжимающееся вещество холодным. Как только оно нагреется, оно дальше сжиматься не будет, оно разлетится. А этот механизм возможен только за счет излучения вот этой вот энергии, да, вещество, газ сжимается, нагревается, нужно энергию сбросить через излучение. А излучить его можно только в линиях молекул. Поэтому вот в молекулярных облаках, которые сжимаются, не нагреваются, а постоянно сбрасывают энергию в радиолиниях или в субмиллиметровом диапазоне через колебательные уровни линии вращения или вращательные спектральные уровни. Это, так сказать, такая тонкая атомная физика, но важен вот этот канал сброса. Он реализуем только для молекул. Молекул CO2, H2O там, и других. Вот чем сложнее молекула, тем больше у нее возможности сбросить энергию через излучение, соответственно, дать этому облаку остыть до критической плотности, после которого он уже соберется в нужную нам структуру. Вот. Это для простого химсостава, типа водород гелия, сделать невозможно. Вы его не скомпонуете.
3: Спасибо большое. Просто вот эллиптические, то, что они, да.
0: Эллиптические, они вращаются хаотично, там нет выделенной плоскости галактики, и, соответственно, нет места, куда можно складывать охлажденные материалы для строительства. Да, нужен склад строительных материалов, конечно. А это диск.
1: Еще вопросы есть, пожалуйста?
0: Неужели так напугал?
1: Наверное, да. Много информации. Трудно что-то такое вычленить.
0: Вот. Многое знание, многие печали.
4: Можно, пожалуйста, вопрос немножко не по теме, но тоже близко связан с планетарными системами. Недавно, как известно, стартовал эксперимент Гайя, да, космический телескоп. К сожалению, нигде я не увидел информации, когда придут первые результаты именно в области открытия планет. То есть предполагается где-то до 10 тысяч возможных открытий, когда начнут приходить первые результаты.
0: Ну, мне трудно отчитываться за те проекты, которыми я не руковожу. Uh-huh. Вот. Но вообще должен вам сказать, что с вопросами получения хороших революционных открытий всегда бывает очень плохо. В том смысле, что чтобы сделать открытие, нужно сначала туда много вложить, а во-вторых, нужно достаточное количество, скажем так, везения, хорошего везения. Вот следующая лекция будет посвящена проекту «Радиоастрон». Проект «Радиоастрон» существовал и развивался в Советском Союзе в течение 30 лет. Вот он наконец полетел. И я уверен, что я просто знаю, что там полученные как раз результаты принципиально интересные. Но предсказать их невозможно. Их надо сначала это все сделать, а потом уже, так сказать, смотреть, что получилось. Поэтому по Гайе я вам сейчас не буду говорить более подробно. Скажу, еще раз повторю то, что я сказал по исследованиям уже открытых экзопланет. Нам нужны большие телескопы для того, чтобы исследовать их спектры и определять физические параметры на их поверхности. Поскольку речь идет о планетах, которые около других звезд, то вы понимаете, насколько слабые потоки света. Чтобы их собирать, нужны гигантские зеркала. 40 метров, 100 метров зеркала таких телескопов для этого потребуется. Эти проекты сейчас находятся в производстве, строятся такие телескопы. И я думаю, что вот при следующем поколении астрономического вооружения мы, конечно, сможем получать достаточный поток информации, чтобы говорить о том, что не просто вот там существуют планеты. Что существует, мы знаем. А вот мы теперь хотим знать, а что там на поверхности этих планет происходит? Что происходит в их атмосферах? Что происходит в их слоях твердых тел. Вот заниматься исследованием, ну, скажем так, примерно с той же подробностью, как мы занимаемся исследованием планет нашей Солнечной системы. Наши планеты рядом, мы их и видим, и даже летаем на них. Туда мы не прилетим, но вот посмотреть хочется поподробнее.
4: Спасибо большое.
0: Да, спасибо.
5: Спасибо большое за лекцию. И я бы хотел задать вопрос, как про ваше видение будущего человечества. Вот, как вы считаете, следует ли людям в будущем терраформировать Марс и Венеру? Вот, и с чего стоит начать? Может быть, нужно начать со строительства космических поселений? Как вы считаете?
0: Трудно отвечать за все человечество, честно говоря. Трудно. Значит, я скажу так. Ну, я скажу свое личное мнение. Вы знаете, вот человечество обладает в своем историческом развитии интересной особенностью. Оно, вот как его, так сказать, не ограничивая, какие трудности ему не создавая, оно все развивается, развивается, распространяется. Вот мы теперь уже в Антарктиде живем, и на Северном полюсе, и в самую глубокую, ту самую Марианскую жолу попустились, и в космос полетели. На Луне побывали. То есть, понимаете, вот этот вот процесс, он происходит вне зависимости от того, что там кто-то что-то решил, там, или кто-то чего-то захотел. Это массовый такой процесс. То есть, понятно, совершенно очевидно, что на Луну люди летали и летать будут. Вот сейчас в отношении полета на Марс, хотя вот я лично, так сказать, считаю, не считаю себя сторонником этих проектов, ввиду их, извините, бесполезности. Вот. Но тем не менее, совершенно очевидно, что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, люди на Марс полетят. Сначала они полетят в один конец, потому что на сегодняшний день нет технологии возврата людей с Марса. То есть вы туда людей отправите, ну, так сказать, в командировку. Вот. Вопрос, ну и там они будут жить какое-то время. Вот, на самом деле это все равно все будет происходить. Хочет этого кто-то, не хочет, это точно все будет происходить. Но является ли это, так сказать, большим смыслом, не знаю, буду осторожен в суждениях. Вот по моему личному суждению, вот если вы что-то говорите о будущем человечества, у нас в нашей планете есть огромный совершенно ресурс, который мы, человечество, до сегодняшнего времени как-то то ли недопонимали, то ли, так сказать, недоэксплуатировали. На самом деле вот наша планета является удивительной планетой. Она сочетает в себе свойства, значит, суперземли, потому что это твердое тело, она собирает в себе свойства ледяной планеты, у нас есть участки оледенения, она сочетает в себе свойства прозрачной атмосферы, и самое главное, она сочетает в себе свойства планетана, потому что наша планета на самом деле называется не Земля, она называется планета океан, 70% океана. Так вот, ресурс, который у нас не использован, это 70% поверхности Земли, это океан, 4 километра глубиной. Вот там можно развернуться гораздо лучше, чем на поверхности Земли. Но это, так сказать, посмотрим, как дело пойдет.
5: Понятно, спасибо.
0: Да, пожалуйста.
6: Спасибо большое за очень интересную, компактную и такую концентрированную лекцию.
0: Ну вот концентрированная, может быть, но вот насчет компактности, извините, у меня не получилось.
6: Андрей Михайлович, вы сегодня упомянули о теории панспермии. И ну, напомню, что это идея о том, что жизнь на Землю была занесена. В частности, ее сторонниками были ученые, открывшие сложную структуру ДНК. И когда они поняли, что невозможно объяснить переход неживой материи в живую на Земле, то они придумали, что это должно прилететь из космоса. Не является ли это лукавством? Я обращаюсь к вам не как к астроному, а как к человеку. Невозможность объяснить, как из неживого появилось живое из-за очень сложной структуры, а живое отличается от неживого именно воспроизведением. А вот эта структура ДНК, она как раз свидетельствует об этом. Решили, ну, значит, откуда-то прилетело. А там, откуда оно прилетело, оно же тоже должно было возникнуть. Вот просто вопрос к человеку разумному. Это не лукавство, вот теория панспермии?
0: Значит, я отвечу так. Понимаете, наука всегда оперирует понятиями возможностями. Вот если мы себя ограничиваем условиями только конкретно этой планеты, поскольку историю мы ее более-менее хорошо знаем, то мы видим, что возможностей для того, чтобы достаточно много разнообразных и прочее, заниматься конструированием, вот о том, о чем вы говорили, у нас тут не так уж много. Вот отчасти моя лекция была посвящена тому, что такие возможности не ограничены одной нашей планетой. Наверняка, значит, такие возможности гораздо более широкие на многочисленных ледяных планетах, которых, так сказать, десятки и сотни были в нашей планетной системе, и, соответственно, огромное количество их существует в других планетных системах. Может быть, это я могу сейчас только в качестве предположения высказывать такую точку зрения, что вот когда происходит формирование сначала протозвезды и протопланетного диска вокруг нее, может быть, реализуется такой механизм, что все вещество, которое собирается вот из того, что сейчас осталось в виде облака Оорта, обогащенные органическими уже сформированными на пылинках молекулами, потом она проходит через фазу жидкой среды в этом центральном теле. Это центральное тело будет будущей звездой, но оно большое, там намного больше возможностей температурных, химических, динамических, там, электромагнитных, каких угодно. То есть, грубо говоря, вот если весь этот процесс от сжатия протозвездного облака в протозвезду, в центральное тело, потом вырастание из нее протопланетного диска и расход этого материала, последующим процессом миграции планетных тел, эволюции внутри самих планетных тел, то я только одно хочу сказать, что вот это поле возможностей для конструирования, ну, намного шире тех возможностей, которые представляет конкретно эта планета на конкретно заданном интервале времени. Поэтому я здесь сторонник того, что нужно использовать эти степени свободы. А то, что мы обмениваемся материалами внутри планетной системы, это без сомнения. То, что мы обмениваемся материалом внутри галактики, ну, в общем-то, тоже без сомнения. Я хочу сделать замечание такое. Вот смотрите, к нам прилетают кометы периодически. Это тот материал, который, ну, будем так говорить, обломочный, который соответствует бывшему веществу протопланетного диска. Да? К нам прилетают кометы непериодические. Это тот материал, который соответствует внешнему сферическому облаку, которое не проходило фазу центрального тела и протопланетного диска. Вот нам было бы интересно поймать комету, вот, ту, которая прилетает в Мимал. Сейчас вот полетел аппарат к комете Чурумова, проект «Розетта», комете Чурумова, вот он сейчас полетел. И вообще, так сказать, побольше собрать материалы. Ведь, понимаете, я же до некоторой степени шучу, когда говорю, что, так сказать, ловите комету, которая упала на Землю. Да, на самом деле это действительно и не падает. И их можно собрать, это можно сделать, просто это надо успеть сделать. Это будет дешевле, чем лететь к комете. Но, в принципе, это одно и то же. Нужно взять вещество с внутренней кометы, а вещество, то, которое принадлежит кометам не периодическим, нужно лететь на Луну в полярные кратеры и там копаться основательно, потому что вещество непериодических комет мы можем получить в лабораторные исследования только оттуда, только там оно может сохраняться. Но не факт, что оно там лежит, нас ждет, и надо придется поискать. Потому что к непериодическим кометам мы точно полететь не сможем. Далеко лететь, а здесь они пролетают очень быстро. Ну вот, как-то так.
6: Спасибо.
2: Вы, когда сказали, что, может быть, там, можно найти комету, которая была бы в замороженном состоянии на поверхности Земли, что, ну, несомненно, конечно...
0: Не успела растаять, я сказал, не успела растаять.
2: Да, не успела
0: вот растаять. Витимский болид, который упал, я не помню, лет 10, что ли, там назад, вот он как раз прошел ту фазу, когда кометное тело упало на Землю с небольшой входящей скоростью, так называемой догоняющей кометы. Оно, да, конечно, большую часть оно потеряет при прохождении атмосферы, это естественно. Но некоторая центральная ядерная часть упадет на Землю, и, так сказать, там будет достаточно материала, чтобы взять его, не растаявшим. Вот. Но надо успеть это сделать.
2: Звучит очень интересно, потому что легко понять, знаем небесную механику, что минимальная скорость падающего на Землю внеземного тела – это примерно 11 километров в секунду.
0: Нет, поменьше.
2: Вот.
0: Поменьше.
2: Соответственно…
0: Извините, что я прерываю.
2: Проходя
0: вот у меня есть кадры, я не включал.
2: Оно охоту. Либо разрушится, если оно достаточно слабенькое, как комета, либо расплавится. Соответственно, найти что-то действительно холодное, замороженное на поверхности Земли,
0: оставшееся с неба. Большая часть, естественно, слетит. Значит, у меня, вот я знаю,
2: очень
0: есть ссылки.
2: Поверить.
0: Было несколько таких кадров, но любительских, естественно, когда людям повезло, что вот они вели любительскую съемку, и в этот момент в кадр им что-то пролетало и падало рядом с ними. Ну, еще раз говорю, ну, давайте обратимся к тому же Челябинскому метеориту. Это утреннее так сказать, тело, которое вошло с гигантской скоростью. Естественно, что при таком... Это об этом
2: насколько
0: была предыдущая лекция. Об этом была предыдущая лекция.
2: И скорость была не такая уж гигантская.
0: Ну, нет, ну, достаточно гигантская. Значит, короче говоря, вот при такой скорости все процессы разрушения, энерговыделения происходят, конечно, в атмосфере. То же самое, например, тунгусского тела, утренний вход на большой скорости. Тело разрушилось и энерговыделилось на высоте порядка 10 километров. Естественно, что в этом сценарии ловить что-то бесполезно. Все, так сказать, благополучно разорвалось. Нужно пытаться ловить. Я же не говорю, что это гарантированно. Что в нашей жизни может быть гарантировано? Нужно пытаться ловить те небесные посланцы, которые к нам приходят все-таки с максимально возможной пониженной скоростью. И смотреть, что в них есть. Потому что вот эти все материалы, которые я показывал, из материалов политологического института, это же все-таки упало на Землю.
2: Надеюсь, вы сможете свою позицию подтвердить какими-либо ссылками на какие-то другие имена или то, что достаточно легко найти.
0: Ну, как говорят в таких случаях, если бы я подтвердил это фактами, я бы здесь не стоял. Я говорю как раз о том, что огромное количество работы предстоит сделать.
2: Независимые расчеты, которые можно...
1: Да, это дискуссия уже. Давайте закончим так. Ну, помечтать можно? Давайте помечтаем.
0: Я не говорю об истине в последней инстанции. Я говорю о направлении исследований. Вот скажем так. Надо работать в этих направлениях.
7: Добрый вечер. Спасибо большое за лекцию. Хотел спросить вот какой момент. Если рассматривать планеты земного типа, Венера, Земля, Марс, насколько есть шансов гипотезы, что в процессе эволюции нашей Солнечной системы живой планетой сначала была Марс, по мере изменения, допустим, охлаждения Солнца, уменьшения излучения, жизнь перебрасывалась на Землю, а в дальнейшем, возможно, когда Венера остынет, изменится...
0: Я просто понял. Вы знаете, я отвечу немножко по-другому. Вот я сейчас выскажу свою личную точку зрения, которую вот молодой человек сразу же раскритикует и правильно сделает, потому что она до некоторой степени, так сказать, будет так. Ну, можно ее назвать фантастической, можно назвать экстремистской, ради бога. Моя точка зрения стоит в том, что в процессе формирования протопланетного диска, соответственно, этап планеты Земли, протопланет и так далее, все планетные тела, которые в этом процессе участвуют, на каком-то своем этапе являются обитаемыми. То есть микроорганизмы там есть. Дальше в процессе планетной эволюции происходит стерилизация. По тем или иным причинам я их показывал. Температурная стерилизация недр, стерилизация излучением снаружи. И если эти процессы проходят в ходе эволюции планетных тел достаточно интенсивно, то планета может быть полностью стерилизована. Вот, например, Меркурий – хороший пример полностью стерилизованной планеты. Внутри все, что было, все переплавилось. Все, что снаружи было, оббилось бомбардировкой, прошло фазу расплава, ударного воздействия. И искать живые следы с остатки жизни бессмысленно. Совсем недавно мы бы то же самое сказали про Венеру. Вот совсем недавно, потому что понятно, что планета внутри горячая, снаружи тоже температура, вы знаете сколько, давление 100. Мы там не выживем. Вот живут ли там кто-то другие, это вот вопрос к лекции, которая была, и к последующим исследованиям. Я четко говорю, вот это направление, которым надо заниматься, нужно туда лететь и разбираться на месте. Без этого никак. Вот. Но то, что в малых телах, в ледяных планетах, еще более интересно покопаться, вот это безусловно так. Это безусловно так. Потому что там процесс
7: стерилизации. Даже далеких, которые, соответственно, за Юпитером, Сатурном там?
0: Да. Я же перечислил вам. Это, ну, из ближних это, соответственно, не поверхность, а вот подгрунтовые воды Марса, океан Европы и Ганимеда, соответственно, внутренние части Энцелада. Ну, не знаю, вот на Титане, например, не вода, а, скажем, жидкий метан. Там вот айсберги плавают в метановых озерах. Для нас тоже непривычно. Ну, простите, и Венера для нас непривычна, однако вот там что-то копошится. Значит, с Титаном тоже надо разбираться, а вдруг там еще что-то такое, что мы не знаем. Но вот подледные океаны ледяных планет, это, так сказать, очень перспективно. Там есть все, ну, кроме Солнца и кислорода, а он нам не нужен для микроорганизмов. Там есть достаточные любые диапазоны температурных условий. Полно химии, полно, значит, активных веществ. Понятно, что будут химиосинтезирующие бактерии там просто процветать.
7: Но мы сейчас говорим исключительно о микроорганизмах, которые...
0: Только.
7: Экстремофилы опять.
0: Да, естественно. Я еще раз говорю, я не биолог. Поэтому, когда я говорю об обитаемой планете, я говорю о планетном теле, на котором живет хотя бы один вид микроорганизмов. Никаких высших форм я сейчас не обсуждаю, потому что, во-первых, высшие формы могут развиваться на поверхности. Я вам показывал слайд Кимберийского взрыва на Земле. Они развиваются на поверхностных условиях при очень благоприятных условиях. Сейчас повторю, мы с вами живем на уникально прекрасной планете. Поэтому мы здесь и живем в такой форме, как вот мы сейчас с вами тут стоим. А в противном случае, мы были бы вынуждены существовать в других формах. Вот. Но это уже вопрос эволюционной биологии, а не астрономии. Мы астрономы, планеты строим и сдаем их под заселение. Вот и все.
1: Сдаем в эксплуатацию.
0: Сдаем в эксплуатацию.
1: Ну что ж, друзья, спасибо большое всем за внимание.
0: Спасибо.

0: Неизвестная планета.
1: Итак, уважаемые друзья, продолжается наш эфир, и в студии у нас новый гость и совершенно новая тема. Дело в том, что именно в этот день, 8 января в 1937 году, открылся первый в мире музей Арктики. Это было в Ленинграде. Ну и по этому поводу, безусловно, стало понятно, что главное в нашей советской жизни это был коммунизм, это было движение вперед и, естественно, Арктика. Что это такое, как говорится, зачем это произошло и что с этим делать? Давайте узнаем об этом у нашего гостя. Это ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Владимир Анатольевич Семенов. Здравствуйте, Владимир. Рад вас видеть. Владимир, ну начнем, наверное, с самого главного. А что, действительно, вся наша жизнь так зависит от Арктики?
2: Ну, действительно, это так. Не зря Арктику называли кухней погоды в советское время. И, собственно, все внимание к Арктике, огромные средства, которые советское правительство, можно сказать, с начала своего существования направляло на исследование Арктики, они были не, так сказать, не напрасны, и в этом была, так сказать, в этом был большой смысл. Дело в том, что Арктика для нас, для средней полосы России, действительно является таким регионом, который определяет погоду у нас.
1: Хорошо, Владимир, давайте определимся. Вот представим, что это кухня, да, наша карта нашей страны, Арктика. А где вот самый главный разделочный столик? Какое? Баренцево море, Белое море?
2: Баренцево море, да, вы правильно сказали, на самом деле, да. Это Баренцево море, да. Почему? Потому что в Арктику заходит теплая атлантическая вода. Как раз там две ветви. Одна идет как бы прямо в пролив Рама, вторая заворачивает Баренцево море к нам. Там примерно половина на половину поток воды разделяется. И если тот поток, который идет в пролив Рама, он ныряет под многолетние льды, условно говоря, да, на глубине там 300-400 метров, то та вода, которая заходит в Баренцево море, она расположена ближе поверхности и теряет эффективно свое тепло, обменивается теплом с атмосферы. И вот это тепло океаническое, особенно зимой, оно из океана поступает в атмосферу, и вот потоки тепла среднечасовые, там, 10-минутные могут достигать и превышать 1000 ватт на квадратный метр в Баренцевом море. То есть, представляете, это как бы киловаттная плитка на квадратный метр. И вот все это, условно говоря, кипит, испаряется вода, скрытое тепло, явное тепло. Атмосфера нагревается или не нагревается, да, а вот заглушкой над этой кастрюлю, условно говоря, является морской лед. То есть, если его много, то, условно говоря, это тепло остается в океане. Если нет, то все...
1: Наваристо, получается, бульон.
2: Да, то это все выходит в атмосферу, нагревает ее. А вот огромный нагрев атмосферы – это то, что определяет крупномасштабную циркуляцию, потоки атмосферных движений.
1: Если я вас правильно понимаю, Владимир, то теплый погод, который сейчас, да, на средней полосе России имеет власть – это все вина Баренцева моря.
2: Ну, частично да. Дело в том, что, конечно, помимо Баренцева моря, здесь и большая часть вины приходится на Северную Атлантику. Мы, как говорится, не одиноки, да, не только Баренцево море нас окружает, но в целом перенос идет с запада. То есть воздух весь к нам, поток воздуха приходит с запада, а там Атлантика, которая теплеет.
1: И самое главное, что вот эта толщина льда, которая уменьшается с каждым годом, именно она заставляет климат вот так, как говорится, современная молодежь колбасится.
2: Но не толщина, я бы сказал, а скорее его распространение, площадь льда. Да? Насколько, какая часть поверхности моря покрыта морскими льдами.
1: Вы знаете, у нас сейчас на связи директор Института Арктики и Антарктики, ученый-глицеолог, полярник, член-корреспондент Российской Академии Наук Иван Евгеньевич Фролов. Здравствуйте, Иван Евгеньевич.
3: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать в эти светлые дни. Иван Евгеньевич, вы сколько раз были в экспедиции в Арктике? Ну и в Антарктике.
3: Ну, думаю, что больше 30 где-то так.
1: Ого! И вы были руководителем и обычным членом экспедиции?
3: Конечно, конечно. Я с 71-го года начал работать в Арктике, сначала ездил в экспедиции. Ну а потом постепенно и руководителем был.
1: Иван Евгеньевич, а скажите мне, вот начнем с самого главного. А лед, например, в Арктике и в Антарктике, он одинаковый по своему составу?
3: Нет, конечно, он совершенно различный, потому что в Антарктике он образуется, в общем, из уплотненного снега, скажем так. То есть температура воды достигает замерзания, падает снег, и в основном это вот он гораздо мягче, хотя там тоже встречаются и, как вы знаете, и айсберги, но это уже материкового происхождения, достаточно твердые льды. А в целом однолетний лед в Антарктике довольно слабый. по сравнению с арктическими льдами.
1: А как вообще происходит образование льда?
3: Льда в Арктике в основном нарастание снизу идет, то есть замерзает вода и постепенно увеличивается. А в Антарктике процесс немножко наоборот, то есть выпадает снег на тонкие, на подготовленную воду, смерзается.
1: То есть получается, что лед у нас будет покрепче, чем в Антарктике?
3: Конечно, в Арктике, да, в Арктике значительно крепче.
1: В последнее время заметил большой интерес и Америки, и Германии, и Швеции по отношению к Арктике. С чем это связано? Почему они постоянно туда отправляют экспедиции?
3: Ну, Штаты давно уже работают, это не последнее время.
1: Но в последнее время они оживились очень.
3: Давно есть совместные программы у нас с Россией, это международная программа арктических буев, например. Она уже порядка 30 лет как существует. И мы совместными усилиями изучаем центральную часть Арктики. То есть вода, свойства воды, соленость, температура, температура атлантических вод и так далее, и так далее. И условия нарастания. Поэтому мы совместно работаем достаточно плотно. Все понимают, что это климатические изменения, которые всех волнуют. Ну, а с Германией, например, у нас совместная лаборатория создана тоже больше 25 лет назад. И мы работаем в море Лаптевых. Там занимаемся палеоклиматом, то есть изменением. В прошлом мы оцениваем климатические изменения совместными усилиями, совместными приборами, совместными экспедициями, ну, и так далее.
1: Иван Евгеньевич, я знаю, что вы впервые в 87 году побывали на Северном полюсе на ледоколе «Сибирь». А что вы ощутили, когда вот оказались на, скажем так, макушке нашей земли?
3: В мае месяце, дело в том, что в 78 году впервые был в августе месяце. Ледокол «Арктика» пришла туда, это была эпопея большая и праздник для всех нас, потому что вот удалось получить, во-первых, такие мощные ледоколы, а во-вторых, наша наука достигла таких высот, что мы смогли спрогнозировать, что ледокол дойдет, выбрать путь удачный. Ну, я летал и в 1978 году, только на самолете.
1: А, ну это другая история.
3: Туда, на Северный полюс, в преддверии как раз прохода Арктики. Ну, а на Сибири у нас была первая такая научная экспедиция. Я вспоминаю, что у меня Артур Николаевич Ленгаров вызвал в Москву, мы готовили программу научную для ледокола «Сибирь». И пошли в мае месяце. Вообще говоря, это беспрецедентно, потому что еще ни одно судно до сих пор так и не побывало. Там, ну, кроме, конечно, вот теперь я имею в виду зарубежные суда.
1: Ну, да.
3: Вот. Мы прошли в мае, когда лед достигает максимальной толщины в Арктике.
1: Ого.
3: Это 2 метра, там и 12 метров мы били, торосы перебивали. Там, ну, ощущение очень необычное, конечно, когда мы походили по льдине, по этой, которой пристали. В общем, ну, есть что вспомнить.
1: Скажите, а зрители были со стороны? Ну, я имею в виду там тюлени или, может быть, полярные воробьи. Есть там какая-то живность?
3: Ну, живность, безусловно, есть там, и пока мы шли, там и белые медведи, и курочки прилетают иногда на дрейфующие льды к нам в район Северного полюса, но это бывает летом, конечно. А в май месяц там достаточно было... Ну, на самом полюсе мы не встречали никого.
1: И было холодно. Иван Евгеньевич, и напоследок, я понимаю, что, в принципе, Арктика — это такая батарея, только холодная батарея, которая аккумулирует холод, да, на макушке Земли. А меня, значит, что интересует вот в этой жизни? Ведь лед, по большому счету, это же белый цвет, который отражает солнечные лучи, и тем самым не дает разогреться нашей Земле. Вот от того, что льда становится все меньше и меньше, станет ли она от этого лучше и лучше?
3: Альбедо, да, альбедо, называется отражательная способность поверхности.
1: Да.
3: Ну, зимой, как вы знаете, там темно, так что нечем
1: отражаться.
3: Да, в основном все это летом происходит. Ну, я добавлю, что кроме льда, очень важное значение имеет расплесненный слой в Арктике, полярные воды, потому что именно они преграждают путь теплу атлантических вод в центральном бассейне.
1: Ну да.
3: Поэтому, да, теплообмен затруднен. А сейчас я должен сказать, что соленость вот этого слоя, особенно в канадском секторе Арктики, существенно вырос. То есть вода становится более пресной, по понятным причинам. Поэтому теплообмен уменьшается. И вот эти качели могут тоже сработать на то, чтобы не так быстро пойдет освобождение от льда всей Арктики.
1: Иван Евгеньевич, еще один вопрос, коли вы уж попались в наши сети, да? Я по поводу подледникового озера «Восток», это уже в Антарктиде, на Южном полюсе. А как там проводится исследование, анализ воды, проб, которые вы взяли на глубине 3700 метров? И что там интересно? Почему-то оно такое теплое, плюс 10 градусов.
3: Ну, значит, плюс 10 я не знаю, не слышал, честно говоря.
1: Да. Журналисты, значит, врут.
3: 10. Ну, да, нам удалось большое достижение, значит, 3,5 километра пробурив лед, мы вошли в озеро ледниковое. Следующим этапом мы будем изучать уже воды и грунт, там, что внизу, на дне. Это даст нам возможность заглянуть в прошлое на миллионы лет. То есть осадочные породы изучить, которые в озере, по-видимому, накопились за продолжительное время в несколько миллионов лет. Вот. Мы сейчас берем пробы и анализируем именно воды из озера «Восток». Когда мы пробурили, вода поднялась из озера «Восток» в скважину, и теперь вот эти колонки замерзшей воды из озера, они изучаются как в нашей лаборатории в институте, так и за рубежом.
1: Но сенсаций нет пока никаких?
3: Сенсаций? Таких серьезных пока нет. Продолжаем. И в этом году сейчас происходит бурение на станции «Восток». Наши специалисты уехали туда
1: с
3: специалистами горного института, и там работают.
1: Иван Евгеньевич, хочешь сказать настойчивости и финансированием?
3: Ну, это не помешает, конечно.
1: Да. Спасибо большое, успехов, счастья и здоровья. Да. Спасибо большое. Друзья, это был директор Института Арктики и Антарктики, ученый, глинцеолог, полярник, член-корреспондент Российской Академии Наук Иван Евгеньевич Фролов. Ну, а мы продолжаем наш разговор с заведующим лабораторией, ведущим научным сотрудником Института физики и атмосферы имени Обухова Владимиром Анатольевичем Семеновым. Владимир, ну вот мы

0: только у России. Мало того, что там Германия, Америка, так и Китай очень активный, Корея, которая, казалось бы, да, ну ладно,
1: ну да,
0: Америка, они далеко, Канада, да, там Англия и прочее, вот, а, так сказать, Китай, ну потому что это огромные ресурсы, и всем нужны ресурсы, вот, и Северный морской путь как альтернатива, так сказать, обычному пути транспортному из Азии в Европу через Суэцкий канал, это в два раза короче.
1: То есть, смотрите, получается, что когда мы говорим о потеплении, о том, что тают льды, конечно, это большой минус для погоды, в том числе и для московской погоды, и в то же время это большой плюс для той же самой Арктики, для того же самого Северного пути.
0: Конечно, ну, про погоду, честно говоря, я бы не сказал, что это минус. С моей точки зрения, вот я люблю такую
1: погоду.
0: Мне
1: нравится такая.
0: Да, мне тоже нравится такая погода, европейская зима. Ну,
1: да,
0: в общем, это на вкус и цвет.
1: Ну, это на вкус и цвет, да.
0: Да, вот. А действительно, есть и положительные, ну, прежде всего, это вот Северный морской путь, да. Это огромное преимущество, и, ну, помимо этого, так сказать, облегчаются условия добычи полезных ископаемых. Поэтому это, конечно, хорошая перспектива. И к концу века, вот мы в институте такие оценки делали, на от 2 до 6 месяцев, да, в зависимости от сценария антропогенного воздействия, увеличится продолжительность, так сказать, устойчивого сообщения, ну, практически без использования ледоходов, ледоколов Северного морского пути.
1: А ведь об этом еще думал товарищ Сталин?
0: Об этом, по-моему, чуть ли не Ломоносов еще думал.
1: Да.
0: Вот, конечно, да. Но по поводу товарища Сталина, тут вот какая особенность. Да, дело в том, что вот Иван Евгеньевич сказал о неких циклах.
1: Да.
0: Действительно, в Арктике было практически так же тепло, как сейчас, в середине 20 века. В 30-х годах Северный морской путь, да, абсолютно так же, был практически свободен от льда. И тогда вот, ну, были известные, так сказать, переходы по Севморпути. Даже немцы тогда еще, когда, так сказать,
1: ну, мы дружили,
0: война, да,
1: да,
0: мы дружили или как-то сотрудничали в каких-то сферах. Они, военный корабль прошел по, значит, этому пути в Японию, да, то есть как бы это тогда, собственно, и поэтому такие усилия были направлены в Арктику, что, ну, условно говоря, там было тепло, можно было спокойно плавать, ловить рыбу и развивать вообще этот регион. Поэтому как потом, в 70-е годы наступило похолодание.
1: Такое временное похолодание.
0: Ну, временное, да, но, с другой стороны, инфраструктура уже была создана, появились серьезные ледоколы, в том числе атомные. В принципе, как бы, по большому счету, без разницы, холодно, тепло, атомный ледокол всегда.
1: Ну да, пробьет. Всегда в пути. А скажите, это правда, что если потепление за последние 100 лет, температура поднялась на 1 градус, то в нашей стране, мы, скажем так, идем ускоренными темпами? И на территории нашей страны потепление идет гораздо более быстрым.
0: Да, это факт, так сказать, да, это факт. Ну, и не только в нашей стране, да, вообще в целом есть такое понятие арктическое усиление. То есть, чем ближе к полюсу, тем климатические тренды становятся сильнее. Условно говоря, на экваторе там меньше градуса, там, может, полградуса, а на полюсе 3 градуса, да. То есть, это вот, это свойство земной климатической системы, то есть, это физика, да, это перенос пара, то есть, даже если взять планету целиком покрытую водой, так она аквапланета, да,
1: да.
0: И на нее воздействовать увеличением парниковых газов, даже в этом случае тоже в Арктике будет теплее и сильнее. Это, как говорится, свойство земной климатической системы.
1: Так это значит хорошо опять для нашей страны, если становится теплее, устойчиво, да, земледелие?
0: В целом, конечно, это хорошо, но здесь вот опять же, как весы с положительными и отрицательными факторами. Да, с одной стороны земледелие, севморпуть, более мягкая погода в, значит, высоких широтах, с другой стороны, опустынивание, засухи на юге и таяние, например, вечной мерзлоты, ну, так называемых, многолетних мерзлых грунтов, на которых построена вся инфраструктура, вот, которую сейчас приходится защищать всякими техническими свойствами. То есть это две, так сказать, ну, стороны медали. И вот на самом деле вот определить и точно сказать...
1: Хорошо это или плохо?
0: Да, ну, никто не сможет, поэтому это...
1: Не хочется трогать эту тему, климатическое оружие, и все-таки часто, да... Многие журналисты любят потоптаться на этой теме и говорят о том, что то тут, то там происходит опыта. Он сказал, на самом деле, возможно это?
0: Ну, моя точка зрения, как и вот спросите любых ученых, работающих вот в сфере климата, физики, атмосферы, океана и так далее, возможно или нет, но вам любой скажет, невозможно.
1: Что, ну,
0: слишком большие энергии нужны для осуществления таких процессов. Это раз. Во-вторых, опять же, так сказать, можно воздействовать, но это будет воздействовать на всю планету. Вы не сможете избирательно, да, воздействовать на какую-то страну или регион там, и так далее. Поэтому, ну, мое однозначное мнение, нет, это пока это байки, и к ним как байкам нужно относиться.
1: Я понимаю, что вы климатолог в первую очередь. И все-таки, если говорить о потеплении, о биологии как-то развивается... Новые виды жизни в том же

0: сам Баренцево море, в Белом море. Там, где холодно, там, где, по идее, вообще никто не должен жить.
1: Нет, но там как раз живность-то очень активная. Вот скажу, я абсолютно не биолог, но в холодной воде там что только не живет. Там всякие планктоны, микроорганизмы, ну а вот всякие киты там что питаются, какие водоросли. Ну, сказать, развивается или нет, я...
0: Ну, смотрите, просто у нас часто ведь как возникает? Чем теплее, тем, естественно, вода начинает цвести более активно. Я вот про это.
1: Но для многих микроорганизмов и макроорганизмов, да, как раз вот холодная вода – это предпочтительная среда обитания, да, поэтому здесь, даже не будучи биологом, я могу сказать, что это как бы не совсем так. Для одних хорошо, так сказать, теплая вода, да, для других. Для рыбы, например, потепление, уловы уменьшаются на севере, да, как бы они, вот эти все селедки и прочее, как бы им не нравится теплая вода, у них снижается, так сказать, активность, а холодная вода, наоборот, как бы увеличивается.
0: На климат как-то повлияли ядерные испытания?
1: Да нет, ядерные испытания, тем более в Арктике, они никак не повлияли. Там около Новой Земли был полигон, да, но, возможно, какое-то локальное было загрязнение, да, но океан – это такая штука, откровенно говоря, что его, так сказать, сложно загрязнить, вот, особенно такими, ну вот, так сказать, спорадическими и небольшими ядерными испытаниями. Ну,
0: ничего себе,
1: хочу навлекать на себя сейчас, как бы, вот стрелы экологов и прочих, да, но, скажем так, там нормальная обстановка, радиоактивная и прочее. То есть это все уже, условно говоря, выветрилось, да. И везде, и у нас, и в тропическом океане, где американцы там на атоллах, и французы, там, и прочие, кому не попни, взрывали водородные бомбы, да, и как бы.
0: Ну да.
1: Поэтому, ну, честно говоря, это. Ну, и если говорить вот именно с физики атмосферы, то никак они не повлияли.
0: Возможно поверить в то, что рано или поздно климат настолько изменится, что опять Арктика, заполярный круг, станет оазисом, как это было тогда, миллионы лет назад.
1: Ну, боюсь, что...
0: Не доживем, не доживем.
1: Да, да. Ну, мы точно не доживем, скажем так, оптимистично. Но даже если потеплеет еще глобальная температура, да, на 3 градуса к концу столетия, ну, на 2,5-3, как предсказывают климатические модели, Арктика, возможно, в среднем потеплеет там на 5, на 6, на 7 градусов, все равно зимой там, конечно, будет лед. Потому что приходящей радиации нет, только... И земля, так сказать, океан теряет тепло. И чтобы этот баланс, так сказать, восстановить, нужна вот эта корка из льда. Поэтому зимой лед будет, и он по всем даже моделям, ну, уменьшится процентов на 10. Вот. А летом действительно есть перспективы, вполне реально, что уже к середине века, к 60-70-м годам, Арктика станет сезонно безледной. То есть летом, а лето как бы в Арктике, это оно смещено, да, на осень, то есть это, условно говоря, август, сентябрь, октябрь, льда вообще не будет. Вот. И это, ну, на самом деле, так сказать, ну, в физике, в моделях это, ну, нет льда и нет льда. Вот касаемо биологии, наверное, это, так сказать, интересная задача, и, возможно, какие-то серьезные последствия будут. Хотя, с другой стороны, в истории Земли были периоды, когда тоже не было сезонного льда, в течение там, скорее, ну, даже в течение последних 10 тысяч лет, да, оптимум голоцена. Ну, возможно, да, мы не знаем, но точно. Но, как бы, и это не привело к каким-то существенным изменениям видового состава в Арктике, как белый медведь бегали, такие.
0: Ну да. Над чем вы сейчас работаете? И что вас интересует сейчас вот в современной Арктике?
1: Ну вот конкретно я, у меня есть проект достаточно большой, да, называется «Быстрое изменение климата в Арктике». То есть нам нужно понять, а почему, собственно говоря, вот эти изменения в Арктике происходят ускоренно. Помимо вот уже известных,
0: как будто катализатор.
1: Да, известных механизмов есть еще более тонкие механизмы. Да? Например, вот увеличится приток теплой воды в Баренцевом море. Да? Это изменяет атмосферную циркуляцию. Приток этот, он формируется за счет ветра. Ветер, который толкает эту воду. Так вот, есть условия, при которых такое изменение приводит к тому, что ветер этот, который толкает атлантическую воду, становится еще сильнее. Так называемая положительная обратная связь. То есть, если вот она включится, да, то изменения будут еще сильнее. Но она может дойти до некого предела, да, и потом может пойти обратно. То есть это вот как бы обратные связи, то, что мы сейчас изучаем и пытаемся понять, что приводит к таким вот именно быстрым изменениям климата в Арктике.
0: Я понимаю, что мы живем в Москве, но сейчас мы вот связывались, да, с Иваном Евгеньевичем, а он живет в Санкт-Петербурге. Вот это таяние льдов, оно ведь повышает уровень мирового океана. И возможно, что, например, Санкт-Петербург вдруг тоже окажется под водой из Баренцева моря.
1: Таяние льдов только континентальных, да, потому что лед морской, ну, это как вот в стакане, да, если вы...
0: Это как пенка, да, в кофе.
1: Ну, да, это закон Архимеда, да, он вытесняет и так воду, он как бы растает, и столько же воды останется. Вот, а вот лед, который тает, и ледники на суше, они тают сильно на горах, да, вот эти...
0: То есть, на самом деле, для нас гораздо более опасны те антарктические ледники, которые начали таять тоже.
1: Атлантические и гренландские.
0: И гренландские, да.
1: Но Антарктида, конечно, там очень много. Если вся Гренландия стоит порядка на 10 метров, поднимется уровень моря.
0: Сколько?
1: На 10 метров. А если антарктический ледник весь стоит, то на 70-80 метров поднимется уровень
0: вот
1: моря.
0: Вот где там, опасность.
1: Да, там льда, конечно, больше, но успокоен, например, антарктический ледник, так сказать, баланс его, да, то есть, там, потому что ледник, это же тоже вещь динамическая, он, так сказать, в одном месте тает, в другом нарастает. Так вот, пока, ну, в районе нуля, может, даже слегка положительно. То есть он как бы не тает. Гренландский тает, да, вот ледники суши тают на горах, там, на Кавказе. Везде, собственно, Альпы, там, все это, ну, буквально на глазах люди видят, меряют каждый
0: год.
1: Да
0: вот сейчас это ездят все на лыжах кататься уже.
1: Да, да, видят глазами своими, как ледники отступают. А вот эта пресная вода, она, естественно, поступает в океан, и уровень повышается. Он повышается в течение вот 20 века, ну, примерно на 2 миллиметра в год. Повышался, то есть где-то на 20 сантиметров вырос уровень, и в течение 21 века...
0: Достаточно много уже.
1: Нынешнего, да, ожидается.
0: Посмотрите, сколько это...
1: Да, это много, и вот на протяжении уже нынешнего века, да, ожидается еще, ну, от 40 до 80 сантиметров поднятия уровня.
0: Я понимаю, что вы не в ответе за это, Владимир, все-таки можно было узнать, а кто родил тот айсберг, который погубил Титаник? Можно узнать родословную айсбергов?
1: Ну, я думаю, нельзя. То есть это явление, которое как снег, да, который...
0: На голову, да.
1: На голову. Это, ну, откололся, а айсберг, так сказать, случайно они всегда там появлялись. И здесь, так сказать, кого-то винить или винить какие-то конкретные климатические процессы я бы не стал. То есть не нужно, так сказать, есть такой принцип, да, бритва Оккама, не нужно вот... Самое правильное объяснение, самое простое, да, не нужно искать того, чего, возможно, и нет.
0: И это, мне кажется, хорошо.
1: Будет проще, и люди к тебе потянутся.
0: Да, это правильно. Вы знаете, большое спасибо, что вы пришли. Я всегда думаю о том, что мне очень хочется навестить Арктику. Посмотреть не только на северное сияние, на белых медведей, но и просто на эти бескрайние просторы. Друзья, на студии был ведущий наш сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Владимир Анатольевич Семенов. Еще раз спасибо за то, что вы пришли. И вы знаете, надеюсь, что всегда... Мы будем любить Арктику, и рано или поздно какой-нибудь очередной ледокол поплывет туда, к полюсу, и возьмет нас с собой.
1: Но будем на это надеяться.
0: Да, будем на это надеяться.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: До сих пор мы с вами говорили о планетах. Пришло время поговорить о звездах. Звезды трудно изучать. Если к планетам мы можем направить космические зонды, то к звездам мы этого не можем. Даже ближайшая звезда Солнца не подпускает к себе космические аппараты, ну а остальные звезды невероятно далеки от нас. А даже в XIX веке, в его начале, у ученых было мнение, что мы никогда не узнаем, из чего состоят звезды, как они функционируют, что это за объекты. Но выяснилось, что это возможно. Даже на большом расстоянии мы можем изучать физику звезд благодаря спектроскопу. Собственно, только свет и доходит от звезд до нас, но анализируя этот свет, можно очень многое узнать о звездах. И об их происхождении, и об их функционировании как мощных энергетических станций, и о том, чем заканчивается их история. Спектроскоп позволяет нам анализировать состав света, то есть расщепляет его на составляющие цвета, и благодаря этому мы можем узнать и химический состав, и температуру, и скорость вращения, и скорость движения звезды в пространстве, ну, вообще все о звездах. Сегодня мы поговорим о тех характеристиках, которые действительно можно измерять. Не теоретически определять, не модели строить, а реально измерять, наводя телескоп на звезду и анализируя ее свет. Начнем с того, что дает нам спектроскоп в смысле движения звезд. Особенно удобно изучать звезды в парах, то есть двойные звезды. Обращаясь вокруг общего центра масс, они позволяют нам измерить свою массу. Одиночная звезда не дает такой возможности, а двойная уже дает. Ведь мы знаем, как притягиваются звезды друг к другу. Теория Ньютона, ну, а иногда и теория Эйнштейна, если есть в этом необходимость, позволяют нам делать такие расчеты. Итак, мы смотрим на звезду. Особенно полезно, если орбита этой двойной системы лежит в той же плоскости, что и наша планетная система. То есть время от времени звезды затмевают друг друга. Такие двойные системы так и называются – затменные переменные звезды. Переменные, потому что их яркость меняется во время затмений звезд. Но как раз благодаря такому расположению мы можем, во-первых, точно измерить скорость движения звезд, поскольку они движутся к нам и от нас, а не в картинной плоскости. Итак, систематически получая спектры звезд и анализируя положение линий химических элементов в них, мы можем заметить, что звезда одна, если мы видим яркий свет одного компонента, либо оба, если видим достаточно яркий свет каждой из этих звезд, меняет свою, как говорят астрономы, лучевую скорость. То есть компонент скорости, направленный вдоль луча нашего зрения. Ну, а если система лежит в плоскости нашего наблюдения, то это просто полная компонента скорости звезды. Итак, мы измерили скорость. По периоду изменения скорости мы знаем, каков период обращения звезд. А зная скорость и период, определяем размер орбиты. А зная размер и скорость, численно вычисляем. Ну, теория Ньютона обычно применяется, теория гравитации всемирная. Вычисляем массу звезд. К сожалению, не каждая из них по отдельности, а только суммарную массу. Потому что на самом деле, вот там, где на картинке крестик, там, где расположен центр масс, мы же не видим его в пространстве. Мы не знаем, как на самом деле разделена масса между этими двумя компонентами, а можем измерять только их относительное движение, а значит, суммарную массу. Второе положительное качество двойных затменных звезд – это возможность наблюдать сами затмения. Посмотрите на эту иллюстрацию. Справа модель движения звезды, а слева так называемая кривая блеска. Ну, то есть график изменения взаимной яркости этих компонентов. Происходит два затмения. Либо более темная звезда закрывает более яркую, либо наоборот. Когда закрыта яркая звезда, хотя бы ее часть, это главное затмение. А когда менее яркая, вторичная. Так вот, по продолжительности затмения мы знаем, как долго одна звезда проходит на фоне другой. То есть измеряем размер звезды. Размер звезд очень велики. Вот перед нами масштабное изображение нашей Солнечной системы, Солнца и планеты. Ну, планет типа Земли на этой иллюстрации мы почти не видим. Они там справа почти незаметны по размеру. Гиганты типа Сатурна и Юпитера, ну, сравнимы с Солнцем по размерам, но все равно уступают ему как минимум в 10 раз. Но Солнце отнюдь не самая крупная звезда. Вот перед нами иллюстрация размеров крупнейшей планеты нашей Солнечной системы Юпитера и звезд, расположенных поблизости от нас. Среди них есть чуть меньшее Солнце и чуть большее Солнце. Ну, выборка невелика, все эти звезды наши соседи. А если посмотреть в глубины галактики, мы найдем гораздо более крупные и гораздо более мелкие, чем Солнце, звезды. А обычно звезды большую часть своей жизни проводят, сжигая в своих недрах водород, то есть превращая ее в ходе термоядерных реакций в гелий и более сложные элементы. Такие звезды называются звездами главной последовательности. Позже мы поймем, что это означает, а пока посмотрим, как различается размер этих звезд. Наше Солнце, здесь оно представлено как желтый карлик. Все звезды главной последовательности принято называть карликами, вы поймете почему. А внизу под словами «желтый карлик» обозначена масса Солнца, одна масса Солнца. Значок Солнца вы видите внизу справа от буквы «М». Так вот, есть звезды менее массивные, чем наше Солнце, раз в 10, не меньше. И более массивные, чем наше Солнце, до 100 раз. То есть диапазон масс обычных звезд простирается от 1/10 до сотни масс Солнца. То есть диапазон в три порядка. Это не так уж много, имея в виду, что размеры звезд гораздо сильнее различаются. Вот четыре иллюстрации, и все они в разном масштабе. Верхняя левая, на ней мы видим Юпитер, Солнце и ближайшую крупную звезду Сириус. Переходим к правой иллюстрации, и тогда Сириус становится маленьким, он там слева показан стрелочкой, а рядом с ним звезды-гиганты, прошедшие уже большую часть своего эволюционного пути и превратившиеся в такие раздутые, очень большого размера, довольно холодные на поверхности звезды. Переходим к нижней левой иллюстрации. И здесь гиганты опять маленькими кружочками показаны, а рядом с ними уже сверхгиганты. Ну а правая нижняя иллюстрация показывает самые крупные из известных нам звезд, тоже сверхгигантов. Таким образом, есть звезды в тысячи и даже десятки тысяч раз большего размера, чем Солнце. Но вообще говоря, размер звезды – вещь малоопределенная. Вот перед нами Бетельгейзе, Альфа Ориона. Это красный гигант, крупная звезда. И на фотографии слева мы видим ее изображение, полученное космическим телескопом Хаббл. Казалось бы, по нему можно измерить размер звезды. Но давайте посмотрим, что могут дать другие приборы. Вот ее изображение, изображение Бетельгейзе, полученное специальными методами с помощью оптических интерферометров. Здесь даже некоторые детали на поверхности можно увидеть. Переходим к другим методам измерения. Перед нами изображение Бетельгейзе, полученное в линиях некоторых молекул. И тут мы видим атмосферу, простирающуюся примерно вдвое дальше, чем тот размер звезды, который мы видим в оптический телескоп. Переходим к микроволновому излучению. Тут предыдущее изображение становится маленьким, помещается в темном кружке в середине. А окутывающая звезду атмосфера – это в основном пыль и сильно охлажденный газ, который звезда теряет интенсивно. Она уже находится в конечном этапе своей жизни и поэтому интенсивно теряет вещество с поверхности. Таким образом, что назвать размером звезды, каждый раз зависит от того, каком диапазоне излучения, с помощью какой аппаратуры мы этот размер измеряем. Но все-таки принято считать размером звезд их оптический диаметр, потому что для нас, привыкших к оптическим телескопам, это более привычно. О чем говорит цвет звезды? Тут нам вновь поможет спектроскоп. Вообще говоря, цвет зависит от нескольких причин. Мы знаем, что Солнце, когда оно в зените, желтое, почти белое, а приближаясь к горизонту, краснеет. Очевидно, само Солнце при этом не меняется. А что меняется? Меняется толщина воздуха, запыленность воздуха между нашей атмосферой, между нами и звездой. То есть свет, идущий от звезды, от нашего Солнца, частично поглощается в атмосфере звезды. Голубой поглощается и рассеивается, а красный доходит до нас. Звезда, видимо, краснеет. На самом деле, конечно, она не изменяется. Но может быть и иначе. Как правило, бывает иначе. Мы смотрим на звезды, имеющие разную температуру поверхности. И вот перед нами график, точнее говоря, три графика распределения энергии в спектре звезд с разной температурой поверхности. Холодные, ну, относительно холодные звезды с температурой 4000 кельвинов, как правило, в красном диапазоне спектра наиболее яркий свет к нам посылают. Желтые, типа нашего Солнца, с температурой около 6000 кельвинов, дают максимум излучения в желто-зеленой области, для нас привычной. Ну а более горячие звезды в основном светятся в фиолетовом и даже ультрафиолетовом диапазоне. Перед нами набор спектров звезд разной температуры. Наверху звезды самые горячие, внизу самые холодные. По температуре поверхности звезды их принято разделять на спектральные классы. От О до М, от самых горячих до наиболее холодных. И мы видим, что яркость, наиболее яркое место в спектре, постепенно смещается из голубого его конца у горячих звезд к красному концу у наиболее холодных. Но если детально проанализировать спектр, то в нем мы увидим линии химических элементов. Тех элементов, которые в атмосфере звезды перехватывают частично ее свет. И в этих местах образуются темные линии в спектре. Чем горячее звезда, тем более устойчивые к высоким температурам элементы остаются неионизованными, то есть способными поглощать свет в ее атмосфере. У горячих звезд это гелий. У звезд средней температуры – это водород, у холодных звезд – это линии металлов и даже некоторых молекул. Таким образом, спектроскоп рассказывает нам о химическом составе поверхности звезды. И вот перед нами диаграмма распределения химических элементов у типичной звезды. Ну, в данном случае у нашего Солнца, но это типично для остальных звезд. Три четверти по массе – это водород, еще одна четверть – это гелий. И совсем мало всех остальных элементов – таблица Менделеева. Хотя все они присутствуют, но их по общей массе всего лишь 2%. Конечно, от звезды к звезде есть небольшие вариации, но, вообще говоря, типичное распределение. Если детально посмотреть, как распределены остальные химические элементы, то вы увидите на этом графике их распределение. Как правило, элементы с четными номерами в таблице Менделеева более представлены, с нечетными не так богато населяют атмосферы звезд. Особенно мало элементов, следующих за гелием. Это литий, бериллий. Они очень неустойчивы, и в термоядерных реакциях они сгорают в первую очередь. А вообще говоря, это распределение элементов характерно и для планет. Ну, если забыть о водороде и гелии, которые на поверхности планет просто не сохраняются. Но важно помнить, что мы можем измерить с помощью спектроскопа только химический состав поверхности звезды. Из недр очень редко и далеко не у всех звезд химические элементы попадают на поверхность. А ведь в недрах они преобразуются, идут термоядерные реакции. Водород исчезает, возникает гелий. Гелий постепенно исчезает, превращается в более сложные элементы. Поэтому тот химсостав, о котором мы говорим, это состав поверхности звезды. Правда, вот глядя на эту иллюстрацию, вы видите, что у некоторых звезд довольно неплохо перемешивание происходит. Это карликовые звезды. У них тепло из недр на поверхность переносится с помощью кипения, то есть конвекции вещества. Ну и химический состав неплохо перемешивается. А вот у гигантских звезд, даже у таких, как Солнце, из недр, то есть из ядра, где происходят термоядерные реакции, на поверхность почти ничего не попадает. Так что в ходе эволюции звезды химический состав поверхности не меняется, а ядро, конечно, претерпевает изменения. А нам кажется, что Солнце – самая яркая звезда. Ее звездная величина глубоко отрицательная, почти -27. Но это лишь потому, что Солнце близко к нам. А вообще говоря, звезды находятся на разном расстоянии. Нам бы еще хотелось знать истинную мощность их излучения. Вот перед вами фотография неба. И тут одна из звезд, она слева внизу, просто заливает своим светом половину изображения. А на самом деле она не намного ярче нашего Солнца и просто близко расположена к нам. Это Альфа Кентавра. Остальные звезды могли бы быть на самом деле мощнее, но они далеко. Поэтому мы используем фотометрические измерения. Прежде всего, основной закон фотометрии, который гласит, что яркость объекта и его расстояние определяют, какой поток света дойдет до нас. Чем больше расстояние до звезды, тем в квадрате, пропорционально этому расстоянию, падает поток света от нас. Измеряя расстояние до звезды и видимый блеск, мы можем вычислить истинную мощность, как говорят, светимость звезды. И вот перед нами очень важная картинка. Это диаграмма, на которой показана температура и светимость поверхности звезд. Большинство из звезд располагаются на диагонали, проходящей из верхнего левого в правый нижний уголь. Угол – это так называемая главная последовательность. Мы будем говорить об этом еще в следующих лекциях, но замечу сразу, что это основное место и время жизни большинства звезд. Но есть и холодные гиганты, и маленькие горячие звезды, белые карлики, и о них мы подробнее поговорим в следующих лекциях. Посмотрите, как сильно различается светимость звезд. От миллионных долей светимости Солнца до иногда до миллиона светимости Солнца. Гигантский диапазон. Но мы можем различить звезды, даже не зная расстояния до них, понять, карлики это или гиганты. Вот перед вами последняя заключительная картинка моего сегодняшнего рассказа. Спектры трех звезд Солнца. Маленькая плотная звезда, белый карлик, и гигант, голубой гигант с огромным размером. У гиганта, да и в общем-то и у Солнца тоже, спектральные линии очень тонкие, потому что разреженная атмосфера позволяет атомам жить самим по себе, и каждый из них поглощает на одной и той же предписанной ему физическими законами частоте. А в атмосфере белого карлика, он очень плотный, атмосфера очень плотная, атомы взаимодействуют друг с другом, мешают друг другу, изменяют энергетическое состояние электронных оболочек друг у друга, поэтому спектральные линии широкие, и так спектроскоп демонстрирует нам сразу по толщине спектральных линий, карлик перед нами или гигант.

Женскую красоту воспевали многие. Однако каждый из художников имел собственное представление о прекрасном. История изобразительного искусства знает несколько десятков женских типажей, созданных великими мастерами живописи. Это идеальные образы Мадонн эпохи Возрождения и полные жизни пышнотелые дамы Рубенса, и реалистичные портреты красавиц, созданные русскими мастерами, и загадочно томные женщины Модильяни. Австрийский живописец Густав Климт вписал в эту галерею образ своей женщины, роковой и соблазнительной, ставшей одним из символов модерна. На полотнах Климта почти нет мужчин. Его картины – это безраздельно женское царство, в котором фотографическое сходство причудливо сочетается с эротикой и удивительным декоративным орнаментом. Одной из любимых моделей Климта стала Адель Бауэр. Элегантная, прекрасно образованная австрийская красавица, дочь богатого банкира, она вышла замуж за сахарного магната Фердинанда Блоха, когда ей было всего 18. Она стала хозяйкой светского салона, где собирались известные художники, писатели, политики и музыканты. Среди гостей Адели было немало ее поклонников. В их числе оказались и знаменитости – композитор Рихард Штраус и руководитель королевской оперы, блистательный дирижер Густав Малер. Однако центром внимания хозяйки был его тезка Густав Климт, который успел прославиться как живописец. Его смелые в своей откровенности картины клеймили как чрезвычайно эротичные и даже неприличные, а слухи о его любовных похождениях были постоянно в центре светских бесед. Рассказывали, что у него было более десятка внебрачных детей и огромное количество любовниц. Климт прослыл настоящим бунтарем, когда со скандалом покинул Австрийскую академию художеств. Статус свободного художника не слишком тяготил его. Заказов было хоть отбавляй. Он весьма неплохо зарабатывал, создавая портреты жен австрийских богачей. Светских львиц вовсе не пугала сомнительная репутация Климта. Молодая эксцентричная Адель явно скучала в браке с пожилым магнатом. Конечно же, она не могла не увлечься скандально известным художником. Отношения Густава Климта и Адели обсуждала вся Вена, а муж-рогоносец, хотя и терпел, что фотография Климта висела у жены в спальне, готовил страшную месть. Его план был гениален. Он закажет Климту портрет своей неверной супруги. Портрет непременно должен стать шедевром, и художнику придется делать множество, десятки, а может быть и сотни эскизов. Он будет видеться со своей натурщицей очень часто. Гораздо чаще, чем ему хотелось бы. Слишком часто, чтобы сохранить остроту чувств. Климт будет писать портрет Адели долго, несколько лет, пока, наконец, не возненавидит ее. Но он никогда не откажется от работы, потому что гонорар баснословен. За неисполнение контракта опытный коммерсант Фердинанд Блох предусмотрел гигантский штраф, которого Климт не смог бы оплатить никогда. Блох понимал, что трижды выиграет в этом сражении. Во-первых, несомненно, разлучит любовников. Во-вторых, став обладателем шедевра, правильно вложит деньги. В-третьих, сохранит для истории свою фамилию. Ведь картина будет называться «Портрет Адели Блох-Бауэр». Климт подписал контракт, почти не читая. Сумма, предложенная заказчиком, его сразила. Она была в несколько раз больше, чем он привык получать. Вскоре Адель уже позировала живописцу. Впрочем, многие осмеливались утверждать, что фрау Блох-Бауэр позировала Климту и раньше. Кого же, как не ее, художник изобразил на своей картине «Юдиф». Теперь же работа шла крайне медленно. Климт делал бесчисленное количество эскизов, желая добиться совершенства. А роковая красавица, которая страдала мигренями, часто объявляла себя больной и переносила сеансы. Портрет был готов лишь через 4 года. В течение всего этого времени работу сопровождали слухи о том, что натурщица позировала обнаженной. Сплетники утверждали, что ее сияющий золотом наряд появился позднее.
Кусочки сусального золота покрыли тело Адели, подобно византийским мозаикам. Климт видел их в Равенне, когда путешествовал по Италии. На лице Адели, словно обрамленном золотым окладом иконы, художник запечатлел таинственную полуулыбку, то ли призывно-чувственную, то ли ироничную. Ее сравнивали с той, что несколько веков назад изобразил великий Леонардо да Винчи на портрете Моны Лизы. Настроение Адели на портрете менялось в зависимости от освещения и от ракурса. Она то улыбалась, то хмурилась.

План Фердинанда Блоха удался. Любовный треугольник был разрушен навсегда, а драгоценный портрет разместился на самом почетном месте в доме. Через несколько лет Климт написал еще один портрет Адели. Но теперь он не вызывал никаких лишних домыслов. Мастер изобразил добропорядочную молодую даму. Адель была умна и обладала прекрасным вкусом. Она сознавала, что великий художник, увековечив ее образ, создал шедевры. Судьбу портретов она оговорила в завещании, распорядившись передать их Австрийской национальной галерее. Однако после ухода любимой жены безутешный супруг исполнил ее волю лишь частично. Золотую Адель он оставил на прежнем месте. В 1938 году, после оккупации Австрии фашистской Германии, нацисты конфисковали из страны все ценности, в том числе и портреты Адель. Спасаясь от режима, Фердинанд Блох, еврей по происхождению, бежал в Швейцарию. Он умер в полном забвении, оставив свое наследство племянникам Адели. В нацистской Германии картины Климта ожидала счастливая судьба. Работы художника, имевшего иудейские корни, бережно хранили в запасниках Национальной галереи Берлина. Тому, что их не уничтожили, была особая причина. Адольф Гитлер был знаком с творчеством Густава Климта и ценил его. Более того, они были знакомы лично. В юности Гитлер неплохо рисовал и даже пытался поступить в Венскую академию живописи. Увидев его работы, профессор Климт воскликнул: «Вы гений, вам нечему здесь учиться». Эта реплика и сделала будущего фюрера вечным поклонником Климта. После капитуляции Германии во Второй мировой войне «Золотая Адель» вернулась в Вену и заняла почетное место в галерее «Бельведер». Казалось, последняя воля Адели Блох-Бауэр была выполнена. Но прошло несколько десятилетий. Согласно закону о реституции, наследница семейства Блох-Бауэр, любимая племянница Адель Мария Альтман, потребовала вернуть завещанные ей 5 картин Климта. После 8 лет тяжб суд удовлетворил права наследницы. Австрийское правительство предприняло немало усилий для того, чтобы выкупить золотую Адель у госпожи Альтман и оставить портрет в стране. В сборе пожертвований участвовало все население Австрии, а банки предлагали огромные займы на покупку картины. Подобный ажиотаж лишь взвинтил цену. Когда деньги были уже собраны, несговорчивая наследница объявила новые условия. Стоимость картины возросла вдвое. Шедевром пришлось расстаться. В 2006 году картина отправилась за океан. Казалось, вся Австрия собралась в Бельведере, чтобы навсегда проститься со своей золотой Аделью. Когда страсти улеглись, племянница Адели продала ее портрет за рекордную сумму – 135 миллионов долларов. Картину приобрел владелец парфюмерной империи Эсти Лаудер Рональд Лаудер. В пылу многочисленных баталий «Золотая Адель», так же, как и «Джоконда великого Леонардо», стала феноменом массовой культуры. Ее изображение можно встретить на репродукциях и рекламных плакатах, фарфоровых сервизах и стеклянных вазах, нарядах и украшениях. Права на экранизацию драматичной истории борьбы за картину приобрел Голливуд. А «Золотая Адель» получила прописку в новой галерее Нью-Йорка. Она продолжает взирать на зрителя так же притягательно и непостижимо, храня в своей загадочной полуулыбке тайну романа между художником и его музой.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэс. Спасибо, что вы пришли, несмотря ни на что. А мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про птиц, бегущих по путям эволюции, так называемые, как их мы назвали сегодня, тахиорнисы. Вот, от слова тахионы, гипотетические частицы временного потока. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Да, а у нас сегодня будут гипотетические птицы временного потока. Хотя, пожалуй, что даже и не гипотетические. Но самое главное, что точно совершенно бегающие. Мы с вами уже на этом канале обсуждали эволюцию птиц с самого начала, то есть происхождение птиц. Обсуждали древних кайнозойских и не очень древних птиц, которые летают. Обсуждали птиц, которые перестроили свое тело так, чтобы отправиться на водные просторы. Некоторые, собственно говоря, над водными просторами летают и периодически ныряют, а некоторые вот прям вообще от полета отказались, но пингвины всем передают привет, например. Ну а сегодня мы поговорим про птиц, которые, можно сказать, максимально вернулись к исходной стадии. А, как вы понимаете, исходная стадия для птиц – это бегающий динозавр. То есть эти птицы отказались от полета, потеряли множество преимуществ, которые у них были, которые были именно адаптированы для такой воздушной среды, и в то же время как бы восстановили или же переизобрели по новой какие-то особенности, которые помогали бы им бегать по суше. Зачем они это сделали, кто так сделал, когда это произошло, действительно ли какой-нибудь условный страус ближе к динозавру, чем, скажем, какая-нибудь курица, или же все-таки это не так. Ну вот обо всем этом попробуем сегодня и поговорить. Поговорим, конечно, и про современных бегающих птиц, ну а также про всевозможных ископаемых бегающих птиц, которые, к сожалению, не дожили до наших дней. Ну что ж, поехали. Итак, если мы с вами говорим о современных бегающих птицах, их на самом деле не так, чтобы мало, но большая часть этих птиц относится к одной единственной группе, которая носит название палеогнаты. Ну, палеогнаты – это латинское название, официальное, научное. Ну, а такое, можно сказать, народное название – это бескиревые птицы. Ну, или еще иногда их называют древненебы. Собственно, палеогнаты так и переводится как

Было бы неплохо еще. Вот. А гастоп, видимо, что-то подобное и у древних динозавров тоже проявлялось. А при этом сейчас почти что все казуары живут только на острове, а на континенте их очень мало. Вот. А в то же время, судя по палеонтологическим данным, мы предполагаем, что изначально формировались они именно в Австралии. И в дальнейшем, около 600 тысяч лет назад, они мигрировали на север. Ну, а потом, где-то 50 тысяч лет назад, резко все австралийские казуары вымерли вместе с множеством других животных. И осталось их там совсем чуть-чуть. И, к счастью, вот в Новой Гвинее они смогли сохраниться. Ну, а мы тем временем продолжаем наше путешествие. И следующее животное, которое мы видим, это так называемый карликовый казуар, казуарус линдекери. Это на данный момент единственный ископаемый казуар. К сожалению, так же, как и со многими другими птицами, с казуарами все не очень хорошо в ископаемом виде. Есть только единственный вид ископаемых казуаров, ну и есть некоторое количество ископаемых костей современных видов казуаров. И вот по ним приходится как-то ориентироваться и пытаться восстановить их историю. А карликовый казуар очевидным образом был маленький, гораздо меньше, чем современные казуары. А по размеру не превышал современного, не знаю, того же лебедя. Но ну и, собственно говоря, наверное, больше мне особо про него сказать-то и нечего. Жил совсем недавно, кстати говоря, это плейстоцен, соответственно, порядка там 100-200 тысяч лет назад. Дальше мы переносимся на Новую Зеландию. Опять все гуляем вокруг австралийского континента, только теперь уходим на юго-восток. И наверняка вы знаете, что на Новой Зеландии обитает до сих пор несколько бегающих птиц, и обитало в прошлом множество удивительных бегающих птиц. Начнем с тех, которые обитают до сих пор. Речь идет, конечно же, про киви. Киви – суперспецифическая птица по ряду признаков. Настолько она имеет странное строение, что некоторые из исследователей киви прозвали их почетными млекопитающими, потому что действительно по ряду черт они ближе к наземным млекопитающим, чем к нормальным птицам. Ну и самого такого очевидного – это маленький размер, то, что они бегают, то, что у них максимально редуцированы крылья, их внешне не видно вообще никак. У них ноздри смещены максимально вперед, на самый-самый кончик клюва. Очень-очень длинный клюв, ну и, в общем-то, множество еще других уникальных особенностей. Птицы эти исключительно ночные. Птицы эти обитают в лесах, очень здорово прячутся, и в связи с этим мы их до сих пор очень плохо знаем. Известно, что их много до сих пор осталось, порядка 8 видов. Но большая часть этих видов известна буквально только по паре экземпляров, которые есть в зоологических коллекциях. Их, в общем-то, даже в окружающей природе очень редко как-то наблюдают, если их замечают, то особо не умудряются исследовать. Они, кстати говоря, в отличие от многих других птиц, не столько ориентируются на глаза, сколько на запахи, что, опять же, ближе к млекопитающим, чем к птицам. Ну и, как я уже говорил, у них есть еще множество интересных особенностей. Конечно же, нам было бы очень любопытно узнать, и как же сформировались эти самые загадочные птицы киви. Но, увы и ах, их палеонтологическая летопись крайне бедна, настолько бедна, что практически отсутствует. Ну вот давайте полюбуемся на то, что мечтали бы найти палеонтологи, на скелет киви. Рядышком находится яйцо киви, и я тоже думаю, многие помнят такой интересный факт, что птицы киви откладывают всего одно единственное яйцо, при этом оно настолько большое, что практически размером с самой киви. Вот. И учитывая такую особенность размножения, удивительно, как они до сих пор дожили до наших дней. Собственно, я думаю, единственное, что их спасает, это то, что их крайне сложно найти, а еще они очень маленькие и не особо вкусные. Поэтому маори или какие-то другие люди их до сих пор и не съели. Долгое время... Да, ну, значит, по данным генетики, киви имеют очень-очень большую специфику. И, видимо, отделились они от других птиц крайне рано. Где-то в начале кайнозоя, может быть, даже еще

меловом периоде, то есть, может быть, порядка 70 миллионов лет. Но, как я уже упомянул, в общем-то, каменная летопись Новой Зеландии очень бедна, а, видимо, эти птицы изначально именно здесь и формировались. То есть, когда они стали приобретать именно черты киви, они уже были вот в этом регионе Новой Зеландии. А Новая Зеландия, кстати, очень давно отделилась как от Австралии, так и от каких-то других территорий. То есть она очень давно представляется в виде отдельного острова, поэтому фауна Новой Зеландии настолько уникальная. Но относительно недавно, буквально там лет, по-моему, 5 назад, наконец-то в уникальной, такой очень богатой для Новой Зеландии фауне неогенного возраста, Сэндбаттон она называется, удалось обнаружить остатки, наконец-то, киви. Сэндбаттонские слои имеют возраст около 16-18 миллионов лет. В этих слоях обнаруживали огромное количество, на самом деле, самых разных животных, начиная от каких-нибудь там готерий, гекконов, летучих мышей и прочих, так еще и множество птиц, очень много самых разных птиц, и некоторые из них полностью вымершие, в основном это все предки современных новозеландских птиц. Но среди них не было киви. И это, на самом деле, было странно, потому что очевидно, что киви тогда уже должны были быть. И вот как раз, как я упоминаю, где-то лет 5 назад, наконец-то удалось описать местную киви. Назвали ее Проаптерикс. Отличное название. Аптерикс – это, собственно, род киви. Отрицание – Птерикс – крылья. То есть, как бы без крылья. Бескрылая. А это предбескрылая. Действительно, предкиви. И здесь ее нарисовали вот с такими замечательными, еще развитыми вполне себе крыльями, хотя уже и явно не летающую. Откровенно говоря, насколько были у нее развиты крылья, не очень понятно, потому что от этого Проаптерикса все равно осталось слишком мало скелетных остатков. Но, скорее всего, когда-то у киви крылья были и были развиты сильнее, чем сейчас. Возможно, что 16-18 миллионов лет назад действительно предок киви выглядел как-то так. Ну а дальше мы обратим внимание на гораздо более крупных небегающих птиц Новой Зеландии, которые, правда, к сожалению, не дотянули до наших дней. Последние эти птицы исчезли, ну, где-то порядка 500 лет назад. Уже не миллионов и даже не тысяч, просто 500 лет назад. И, в общем-то, исчезли они абсолютно точно из-за деятельности человека, из-за деятельности маори, которые их благополучно съели. Речь идет, конечно же, об удивительных моа. Вот перед нами разные моа. Вообще-то говоря, это действительно очень такая разношерстная группа, хотя их обычно называют просто моа, но это на самом деле даже не совсем правильно, потому что как бы предполагается, называя их всех моа, что это какой-то один род. Это в действительности не так, это 8 разных видов, принадлежащие, по-моему, к 4 разным родам. Это динорнисы, эмеусы, аномалоптериксы и еще кто-то, кого я не помню. При этом, опять же, классические моа изображают очень большими, высотой там по 3, а то и 3,5 метра. Но в действительности таким большим был только Динорнус робустус. А другие моа были значительно меньше. В том числе были, например, моа, которые были даже мельче, чем современный страус. Например, Анмалоптерикс дидиформис, известный также как, по-моему, малый лесной моа, если ничего не путаю. Эти птицы, конечно, крайне популярны, они изображаются во многих литературных источниках, во многих книгах, но и оно и неудивительно, потому что действительно очень большие были такие прикольные птицы, откладывали очень крупные яйца, гораздо более крупные, чем страусы. Собственно говоря, эти яйца сопоставимы с яйцами завропод, древних гигантских длинношеих динозавров, ну а более крупное яйцо откладывали разве что эпиорнисы, про которых мы тоже еще поговорим. Вот так они примерно выглядели. Считается, что они были покрыты перьями, похожими на перья киви. И, кстати говоря, долгое время предполагалось,
что киви их самые близкие родственники, что это что-то вроде киви-переростка. Сейчас так уже не думают. Сейчас оказалось, что, в общем-то, моа и киви разошлись очень давно. И, как это ни странно, но моа гораздо ближе к казуарам, хотя они не похожи. Но от киви они далеко. Ну вот мы здесь, собственно, можем посмотреть на моа. Это автор, собственно говоря, открывший моа. Думаю, многие его помнят. Это сэр Ричард Оуэн, человек, который, можно сказать, является одним из сооснователей Британского музея естественной истории, одного из прекраснейших европейских таких вот естественно-научных музеев, человека, описавшего огромное количество различных древних животных. Ну и, собственно, известнее всего он как человек, придумавший слово «динозавр». Но в том числе Ричард Оуэн описал и одних из первых моа. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент он решил вот попозировать и сфотографироваться со своей птичкой. Вот такой. Кстати, прекрасный памятник, разумеется, Ричарду Оуэну, а также, собственно, вот этот скелет, который здесь на фотографии запечатлен, как раз хранятся в музее естественной истории в Лондоне. Так что, если у кого-то когда-нибудь будет такая возможность посетить этот музей, настоятельно рекомендую. А ежели у вас такой возможности нету, или же в ближайшее время не предвидится, есть замечательная возможность посетить этот музей и даже посмотреть, как буквально на ваших глазах экспонаты этого музея оживают. Есть фильм документальный, который так и называется «Музей естественной истории». Он, хотя и документальный, но с такой прекрасной компьютерной графикой, где там периодически какие-то животные в этом музее оживают, начинают там бегать, и из-за чего, ну, как бы, получается, картинка такая максимально динамичная. Ну, а, конечно, особым достоинством этого фильма является ведущий. Ведущий сэр Дэвид Аттенборо. Так что, если вдруг вы не видели этот фильм, рекомендую его посмотреть, а если вдруг видели, рекомендую его пересмотреть. Он прекрасен. Ну, а моа также получили очень большую известность, не только потому, что это просто большие древние птицы, но и потому, что от них известны не только кости, но и остатки мягких тканей, которые обнаруживают в пещерах. Очень часто изображают вот эту лапу, которая осталась от моа, погибшего порядка 500 лет назад. Но гораздо реже показывают еще и головы, хотя они тоже известны. Головы, остатки перьев, которые как раз позволяют судить, что действительно моа имели такую коричневую окраску, что перья были похожи на перья киви. Вот. Это, кстати говоря, и лапа, и вот эта голова, и вот эта голова, и вот эта лапа, это все принадлежат малому лесному моа, про которых мы говорили, Аномалоптериксу дидинусу. Тут написано Мегалоптерикс, но не обращайте внимания, это... ну, скажем так, это до сих пор ведутся споры, куда его правильнее отнести, но вроде бы Аномалоптерикс все-таки сейчас так его скорее относит. Ну, а еще известен, например, вот такой вот кусочек шеи, сохранившийся от восточного моа. Ну, и еще есть удивительнейшие совершенно остатки капролитов, то есть фекалий, сохранившихся от этих древних птиц. И, честно говоря, их даже капролитами не совсем корректно называть, потому что капролит – это окаменевшие фекалии, а эти так фекалии, они на самом деле в пещерах сохранились в сушеном виде, не окаменевшем. Но в любом случае это находка, находка ценная, которая позволяет в том числе судить о том, чем питались эти птицы. До этого, даже глядя на морфологию, на размер, догадывались, что птицы жили в разных местах, какие-то в горах, какие-то в лесах, какие-то на открытой местности, и, видимо, питались разной растительностью. Это позволяло как раз такому большому количеству моа существовать на Новой Зеландии и не конкурировать друг с дружкой. Ну, а капролиты это смогли подтвердить, что действительно так оно и было. Ну, а кроме того, в капролитах нашли еще и яйца гельминтов, то бишь круглых червей. Глистов, по-простому говоря. Ну, что, собственно говоря, тоже не особо удивительно. Если эти птицы жили в дикой среде, никто за ними не ухаживал, никто им какие-нибудь там таблеточки от паразитов не давал, ну, значит, очевидным образом в какой-то момент они обязаны были заразиться глистами. Так что было бы странно, честно говоря, если бы яйца глистов не нашли. А яйца глистов, в свою очередь, это крайне
такая хорошо сохраняющаяся штука, потому что оболочка яиц глистов рассчитана на то, чтобы долгое время находиться в окружающей среде, для того, чтобы потом как-то попасть в какой-нибудь водоем, допустим, и уже из воды оказаться в новом каком-то носителе. Так что раз у этих яиц была такая защитная оболочка прекрасная, ну, конечно же, она легко

0: деле, было бы гигант с птицами. У нас как раз второй сценарий. То есть у нас много есть разных животных, и мы, нам сложно сказать, кто из них уже птица. Потому что, по большому счету, все они динозавры. То есть тут проблем, вопросов нет. В любом месте можем сказать, что это птицы. Можем сказать, что птицы, например, начинаются с тех, у кого очень там уже укороченный хвост, уже имеется цевка там из сросшихся костей, и, ну, допустим, беззубый клюв. Можем сказать, что нет, клюв может быть зубастый, но вот это все равно тогда будут птицы, просто зубастые птицы. Мы можем сказать, что, в принципе, птица – это вот все, что летает с перьями и имеет ряд уникальных особенностей, в том числе там вилочку, в том числе там, опять же, допустим, тот же пегастиль, сросшиеся позвонки в хвосте. В таком случае, если мы вот так вот совсем широко будем смотреть, у нас и энэнциорнисы, и конфуциорнисы, которые жили больше 100 миллионов лет назад, там больше 130 миллионов лет назад, они тоже будут вполне себе птицами. Хотя у них могут быть совершенно по-другому устроены грудина и вообще иначе как-то построены крылья, но при этом, ну, в целом они похожи на птиц, да. Ну, зубастые, ну, немножко другие, ну, вроде птицы. А мы можем сказать, что вообще все авиалы – это птицы. В таком случае, в общем-то, к птицам отнести можно смело и археоптерикса, например, у которого еще длинный хвост был, и который во многом был похож на того же такого дромеозавра. К птицам можем отнести и какого-нибудь сапиорниса спокойненько, и какого-нибудь там джехалорниса из Китая. И что именно считать птицами, на самом деле, разные авторы как бы во мнениях расходятся. Но определенно, вот этих рапторов мы еще птицами не считаем, и определенно, ну вот, все-таки уже таких вот продвинутых так называемых веерохвостых мы птицами считаем. Значит, попробуем понять, где вот границы. Значит, последние вот такие вот точно не птицы жили примерно 155 миллионов лет назад, а первые точно уже птицы, прям такие веерохвостые, это где-то порядка 130 миллионов лет назад. Вот, соответственно, в эти 20 миллионов лет происходили основные преобразования. Ну, а дальше вопрос, где именно поставить точку. То есть мы видим рядочек, мы видим, что у нас есть, допустим, там вот тот же сапиорнис, джихалорнис, это уже максимально близко к птицам, уже как преобразование пошло. Потом есть первые там конфуциус, эти энэнциорнисы, которые имеют вообще такие переходные черты, наполовину как у классических энэнциорнисов, наполовину как у, допустим, веерохвостых птиц, и потом есть типичные веерохвостые птицы. Ну вот, соответственно, где-то вот на этом месте мы можем смело ставить точку и говорить, что все дальше птицы, в зависимости от собственных предпочтений. Как-то так. Ну, если брать мое мнение, я вот считаю все-таки птицами все, начиная с археоптерикса. Скажем так, птицами в широком смысле слова. В таком случае мы говорим, что вот как раз какой-нибудь там сапиорнис, джихалорнис, это что-то типа самых первых птиц, а произошли птицы, соответственно, где-то около 150 миллионов лет назад. Но многие со мной не согласны, многие считают, что только веерохвостых можно птицами назвать, остальное это уже не птицы.
1: Да, у нас, я нашел, у нас было два эфира, один открытый эфир, один эфир был закрытый, один назывался «Зеленая Антарктида», ссылка в чате, второй эфир был закрытый, «Криолофозавры» и все-все-все, «Доисторическая Антарктида», «Криолофозавры», да, можно, наверное, его повторить в открытом виде.
0: Ну, хорошо, посмотрим,
1: подумаем. Помните такой?
0: Да помню, помню.
1: 4 года назад. Вот. Могу скинуть ссылку, чтобы напомнить.
0: Давно дело было, но помню.
1: Да, вот его, наверное, можно и повторить. Так, вопрос. В одном фильме говорится, что мегалодон рожал за раз по одному акуленку. Насколько это обосновано?
0: Ну, у нас нету объективных данных, чтобы это утверждать, мы можем просто ориентироваться на какие-то данные по современным акулам и ориентироваться на, допустим, позвонки, которые могут нам дать информацию по позвонкам мегалодона. Собственно, что мы и делаем. Что мы знаем по современным акулам? Мы знаем, что большинство вот этих вот крупных акул, ну типа той же большой белой, с которой мегалодона часто сравнивают, они живородящие. И при этом у них формируется множество яиц, по сути, внутри самки. Но прежде чем они, так сказать, уже появятся на свет, яйца не откладываются, а, собственно говоря, уже внутри начинается вылупление маленьких акулят. И эти акулята, которые уже там еще не рожденные, по сути, начинают питаться теми своими

0: собратьями, которые оказались не столь расторопные и которые появиться не смогли. В основном, в первую очередь, они поедают яйца, а потом могут еще и съесть друг друга. И в итоге остается где-то там 2-3 каких-нибудь там этих акуленка, которые уже рождаются, собственно говоря. Судя по всему, у мегалодона была примерно такая же картина. Откуда мы это знаем? Мы, глядя на позвонки, видим что-то вроде годовых колец внутри позвонков мегалодона. Таким образом, мы можем посчитать возраст мегалодона. Мы понимаем, что рос он неравномерно. Это все-таки была рыбина хладнокровная, поэтому она очень сильно зависела от окружающей среды. Когда-то активно росла, когда-то медленно. И вот формировались четкие кольца. Дальше мы можем посмотреть на самый маленький позвонок внутри большого. Это, соответственно, будет позвонок в момент рождения, потому что до рождения мегалодон находился как раз в утробе и, соответственно, был при более-менее стабильной температуре, и позвонок рос ровненько. А вот после рождения уже начались вот эти вот самые колебания температуры. Значит, у нас есть как бы размер позвонка самого маленького мегалодона, который появлялся на свет. И, судя по размеру этого позвонка, можно прикинуть его длину. Что, собственно, и сделали. Оказалось, что этот мегалодончик был длиной где-то 2 метра. Конечно же, рыбы мегалодонные большие, оценивают их там максимальный размер в 15-17 метров, но, скорее всего, рожать детенышей они начали раньше. То есть, возможно, что они рожали там уже достигнув длины где-то метров 7-8. Все-таки, хотя 8 метров это и много, но 2 метра это тоже прилично, это как бы четверть этой рыбины. И представить себе, что много вот таких вот двухметровых рыбин поместится внутри как бы большой самки, ну, честно говоря, сложновато. И вот с этим как раз и связан тот факт, что предполагают, что они рожали, что они именно рожали, потому что двухметровое яйцо это нереально. И, кроме того, предполагают, что рожали они немного. Возможно, что действительно какие-то молодые самки рожали только одного, потому что больше, собственно, родить не могли. Возможно, что самые большие рожать могли, там, не знаю, по 3-4 мегалодончика. Так что, ну, как бы, может быть, рожали и по одному, но это не доказано. Но точно рожали, почти точно, насколько это возможно установить, рожали, и почти точно рожали немного. Не больше 3-4.
1: Следующий вопрос необычный. У каких организмов впервые появляется понятие собственной территории?
0: Ну, тут прям действительно так вот сходу ответить сложновато. Конечно же, когда мы говорим про территориальность, нам как-то сразу вспоминаются млекопитающие, которые там как-то метят территорию, ограничивают ее. Ну или же птицы, тоже вполне себе есть территориальные. Однако, если покопаться дальше, то окажется, что, в общем-то, территориальность есть и у животных гораздо меньшего масштаба, в том числе, например, какие-нибудь там членистоногие некоторые вполне себе тоже как-то свою территорию помечают, отмечают. Вот. И, ну, тут прям уже надо бы углубиться в этот вопрос, так сходу ответить сложно, но, скорее всего, и есть еще более простые организмы, которые тоже как-то свою территорию в той или иной степени размечают. Я думаю, что, в принципе, как бы, вот необходимость территориальности появилась в тот момент, когда появились какие-то ограничения на ресурсы. А ограничения на ресурсы были, ну, плюс-минус всегда, ну, начиная, как минимум, там, не знаю, с кембрийского периода. И кроме того, для того, чтобы как бы, территориальность какую-то иметь, надо как-то мочь свою территорию контролировать, значит, надо по ней как-то перемещаться довольно бодренько, и надо как-то ее ограничивать, ну, например, помечать какими-нибудь, там, не знаю, химическими веществами. Опять же, если мы переместемся в Кембрии, там уже проблемы с тем, что как-то химически что-то отметить не было, проблема в том, что туда-сюда ползать не было, поэтому, ну, я вполне могу себе представить какое-то территориальное животное кембрийского периода. Конечно, доказательств таких животных нету, но мне кажется, что вот когда-то уже с Кембрия что-то похожее на территориальность у некоторых животных начало формироваться. Скорее всего, так. Но это вот чисто мое мнение, я говорю еще раз, этим вопросом я специально не занимался, никогда не пытался это как-то раскопать. Вообще интересная тема. Тоже можно в эту сторону подумать, как-то попробовать что-нибудь интересное найти.
1: Могут ли от орлов произойти аналоги фороракосовых?
0: Фороракосовых.
1: Фороракосовых, да. Фороракосовых, правильно.
0: От орлов. Ну, маловероятно, скажем так. То есть, да, конечно, эти хищные птицы и те хищные птицы, но, пожалуй, что на этом сходство заканчивается. По крайней мере, все, что мы знаем сейчас про эволюцию вообще хищных птиц самых разных, таких вот, не знаю, и орлов, и соколов, и кого угодно, но это то, что они вполне себе на протяжении десятков миллионов лет совершенствуются, как именно такие активные, летающие, хорошо далеко видящие животные. И никогда они не делали никаких попыток как-то вот перейти к наземному образу жизни. Поэтому, ну, опять же, каких-то вот прям четких биологических ограничений я не вижу, и вот так вот сходу назвать не готов, но как-то вот интуитивно у меня такое ощущение, что они в эту сторону никогда не двигались и не собираются. Но, к сожалению, вот как-то помимо таких общих представлений я данный вопрос предъявить не готов.
1: Вопрос, наверное, к нам обоим. А вы будете заниматься рассылкой DVD-дисков с лекциями по стране? Сейчас это, с этим просто. Например, через Озон. Что скажете, Ярослав?
0: Как-то не думал об этом. Могу сразу сказать. Неожиданное предложение. Будем думать. Особенно, если действительно с Ютубом будет печаль. Возможно, что вопрос просмотра DVD-диска станет неожиданно сильно более актуальным. Но я очень сильно надеюсь, что, конечно.
1: Боюсь, что на DVD-диске это все не поместится. Нужно будет Blu-ray, как минимум. Хотя сейчас они вроде вышли из обихода.
0: Да, есть такая проблемка, что сейчас даже во многих компьютерах некуда их пихать уже в современные. Как-то даже не ставят эти всякие
1: CD-ромы. На флешках будем обмениваться. Флешками.
0: Ладно. В общем, подумаем, но пока оно вроде бы и так работает неплохо. Будем надеяться, что и дальше удастся,
1: ну,
0: как-то.
1: Вот, судя по нашим опросам, судя по опросам, где-то 50 на 50 пока. Вот так.
0: В любом случае, мы планируем работать дальше. Вот. Планируем и дальше заниматься популяризацией. А вот уж как уж это получится реализовать, ну, будем посмотреть.
1: Популяризацией в том числе и Ютуба. Так, значит, следующий вопрос. С точки зрения кладистики, новые семейства, отряды и классы живых существ будущего не могут произойти, ведь они происходят от современных, что сделает современные группы парафилетическими.
0: Ох, сложно. Ну, с точки зрения
1: кладистики.
0: Нет, я понял вопрос. Ну вот. Ну, то есть, это, допустим, если мы там будем отматывать, там, не знаю, в прошлое, условно говоря, вот как мы сейчас про птиц говорили, да. То есть, что птицы произошли от динозавров, в этот момент, соответственно, у нас, как бы, получается, разделение такое произошло. Появилась новая клада. Но проблема в том, что динозавры от этого парафилетическими-то не стали. Просто мы, как бы, в птиц должны включать динозавров. Если мы динозавров рассматриваем без птиц, тогда да, тогда у нас уже есть проблемки. Тогда мы, получается, рассматриваем как бы не всех динозавров, и это не есть хорошо, это не монофилетическая группа. Но если мы включаем как бы с птиц, то проблем нет. Та же история, например, там, не знаю, в каком-нибудь более широком каком-нибудь диапазоне. То есть, если мы, допустим, в качестве рыб рассматриваем не только рыб непосредственно, а к таксонам рыбы относим также все наземное позвоночное и себя тоже считаем рыбой, то, в общем-то, с точки зрения кладистики проблем нет. Ну да, как бы от рыб произошли потом наземные таксоны, и за это делает как бы рыб, получается, парафилетическими. Ну, просто как бы, называйте всех рыбами, кто гуляет по земле, и нормально, и будет самая что ни на есть замечательная монофилетическая группа. Так и здесь, если у нас в дальнейшем, ну, допустим, там, не знаю, от млекопитающих разовьется что-то новое, что уже млекопитающим будет называть нельзя, но если мы будем вот это новое тоже включать в группу млекопитающих в широком смысле, то она будет монофилетическая, проблем нет. Так что я думаю, что ученые будущего разберутся. Вот, тут вопрос, опять же, в терминологии чисто.
1: Как себя чувствует страус, у которого нет рук?
0: Да я думаю, что прекрасно он себя чувствует, если учесть, что ни у одного страуса нет рук. Вроде я не слышал ни одного жалующегося страуса. Вот. Так что, видимо, все у них в полном порядке.
1: Что известно о размножении гасторниса? Сидели ли они на яйцах? В фильме «Прогулки с чудовищами» показано, как маленький гасторнис был съеден муравьями, они по одному яйцу откладывали.
0: Ну, насколько мне известно, про это ничего не известно. Может быть, опять же, конечно, я упустил какую-то статью, но я ни разу нигде не встречал, по крайней мере, информации про сохранившиеся яйца гасторнисов. Поэтому, увы и ах, как и во многих документалках, здесь это, ну и во многих, кстати говоря, энциклопедиях тоже, здесь это такое уже допущение, потому что... Ну, как бы мы предполагаем, что, наверное, такая большая птица должна была откладывать немного яиц, а может быть, даже по одному яйцу, и достаточно крупного. И ну, предполагаем, что, соответственно, вот, как могли бы выглядеть гнезда, что, наверное, эти птицы должны были заботиться, должны были как-то своих птенцов кормить и так далее, и так далее. То есть у нас есть современные животные, мы как бы видим... примерные экологические аналоги, мы видим их максимально близких родственников, и основываясь на этих данных, можем попытаться сделать какие-то выводы о тех аспектах жизни, которых мы не знаем. Но фактически мы их действительно не знаем. То есть какие-то точные сведения, к сожалению, об этом предоставить не получится.
1: В другом фильме «Дикий мир будущего» прогнозируют появление новых ужасных птиц, подобных фарарокосам, от бегающей кукушки. Возможно ли такое и в каких условиях будет возможно?
0: Ну, что касается бегающей кукушки, ну, в принципе, теоретически я такую возможность не отрицаю, но я думаю, что, наверное, идеальнее всего было бы, если бы либо все крупные млекопитающие резко в Северной Америке вымерли, либо, чтобы такой сценарий реализовать, либо, допустим, чтобы эта бегающая кукушка по каким-то причинам оказалась где-нибудь на острове в изоляции и оказалась примерно в тех же условиях, что, допустим, какой-нибудь там условный эпиорнис или там моа, и там они смогли прекрасно проявить свой островной гигантизм и стать вот такими вот гигантскими, ну, если не птицами ужаса, то хотя бы скорее какими-нибудь гасторнисами. Ну, вот в таких сценариях это возможно. Находясь в окружении большого количества млекопитающих, ну, честно говоря, рост дальнейший таких вот бегущих кукушек маловероятен. А в принципе, то, что снова могут появиться какие-то крупные птицы наземные, да, вполне. Это неоднократно, как бы мы видим, в разные моменты истории такое происходило в разных местах. Ну, как бы, почему бы этому не реализоваться вновь? Такое... тренд, скажем так, у птиц имеется, такой сценарий возможен.
1: Известно ли из палеонтологии строительство компостных куч из растительности в качестве инкубатора, как у лесных курей?
0: Но мы, к сожалению, не можем обнаружить вот такую вот целую... компостную кучу, которая,
1: кстати,
0: сохранилась через миллион лет.
1: Отличный вопрос, мне кажется, нет?
0: Ну, вопрос хороший, действительно интересный. Значит, смотрите, я говорю, у нас нет шансов как бы найти целую компостную кучу очевидным образом, потому что это уже гниющие листья, и они полностью сгнивают. Но у нас есть возможность как бы предположить, что что-то подобное было. И помимо того, что мы можем просто-напросто по аналогии предполагать, что те, кто строили гнезда на земле, они, скорее всего, какие-то такие компостные кучи сооружали. Кроме того, мы можем, например, увидеть, что яйца были, допустим, полностью находились под землей. У них в таком случае очень должны быть крупные поры, и они не должны иметь пигментации. Ну, так, например, мы видим у яиц взвропота, то есть они были точно под землей. Или же они, допустим, были точно на поверхности. вот как, например, яйца авирапторов, мы видим, что они там окрашены в зеленый цвет, значит, скорее всего, они где-то были на поверхности или у поверхности. Вот. А можем увидеть, допустим, что яйца были частично закопаны. Так мы, опять же, у некоторых авирапторов и динозавров наблюдаем. То есть они, скорее всего, были где-то у поверхности, но частично из-под земли торчали. А значит, скорее всего, сверху они чем-то были прикрыты. Вряд ли они просто так вот торчали и над поверхностью просто находились. Они попросту могли бы там от температурных каких-то этих колебаний очень сильно зависеть. Потом мы можем вокруг некоторых гнезд найти большое количество остатков растительности. В первую очередь, там какой-нибудь, ну, допустим, споры каких-то растений. И мы понимаем, что здесь было гнездо, в которое огромное количество вот таких растений притаскивали. И основываясь вот на таких косвенных данных, плюс просто тот факт, что действительно те аналоги динозавров, которые сейчас живут, которые строят гнезда на земле, делают себе вот такие компостные кучи, мы можем сделать предположение, что действительно такие компостные кучи сооружали животные и раньше. Больше того, собственно, для подавляющего большинства динозавров как раз предполагается, что именно так вот они свои гнезда и строили, что они именно делали какие-то вот такие компостные кучи. Так что, скорее всего, этот сценарий реализовывался неоднократно. Ну и насколько мы можем судить по тем данным, которые сохранились, ну, действительно, это реализовывалось.
1: Следующий вопрос. Какие факторы влияют на пол птицы? Похожее образование пола зародыша на подобные процессы у рептилий, динозавров, крокодилов и черепах?
0: Ну, если здесь вот такой вот как-то скользкий намек на то, что в зависимости от температуры будут формироваться мальчики и девочки, как у крокодилов, это, честно говоря, для динозавров маловероятно, потому что все-таки крокодилы – это своеобразная группа архозавров, это псевдозухи, они с динозаврами разошлись очень давно, и к тому же у крокодилов своя история, скажем так, формирования контроля температуры. Динозавры, они все-таки явно совершенно гораздо ближе к птицам, даже те, которые совсем не птичьи, не знаю, птицетазовые вообще. У птиц мы никогда не видим, чтобы пол зависел от окружающей температуры. То есть пол, в общем-то, сразу генетически заложен. Скорее всего, у динозавров пол тоже формировался подобным образом. Но проверить это затруднительно, прямо скажем. То есть это чисто наша гипотеза, основанная на так называемом филогенетическом брекетинге или скобках родства. То есть мы смотрим на современных родственников и делаем предположение.
1: А кому родственники слоновые птицы?
0: Эпиорнисы, то бишь. Эпиорнисы у нас получаются... Ну, там вот такая вот большая группа, в которую входят и там моа всяческие, казуары и прочее. Вот там вот у нас как раз эпиорнисы были. Там одна из первых схемок, если потом там будет возможность отмотать видео, можно будет ее еще раз посмотреть, поизучать.
1: Там замечание, да, замечание от нашего слушателя. Извините, но не родезийский, а родригийский дрон, потому что остров называется Родригес.
0: Ну, видимо, это я в какой-то момент, да, сказал, потому что там написано у меня в слайде действительно Родригес и Родригесский дронт. Ну, прошу прощения, да, иногда заговариваюсь.
1: Спасибо нашим слушателям, что очень внимательно слушаете лекции, наши эфиры. Это очень важно для нас. Делайте больше замечаний.
0: Да. Так, информация еще становится более достоверной.
1: Да. А почему так много животных, передвигающихся на двух лапах? Четыре гораздо устойчивее. Вдобавок, при повреждении одной лапы на трех можно жить, а на одной верная гибель. Может быть, мозгу сложно синхронизировать управление четырьмя конечностями?
0: Ну, я бы на этот счет бы как-то бы поспорил бы, даже так я бы сказал. Потому что если мы посмотрим, как раз подавляющее большинство животных все-таки ходит на четырех ногах, и с синхронизацией конечностей у них порядок. В общем-то, среди современных рептилий, например, таких постоянно перемещающихся на двух ногах попросту нету. Среди современных амфибий никаких постоянно передвигающихся на двух ногах нету. Если брать млекопитающих, подавляющее большинство перемещается именно на четырех ногах. Двое ноги – это исключение. То есть единственные, кто действительно бодро бегают на двух ногах – это птицы. И с ними это все более-менее очевидно, потому что у них передних ног, собственно, нету. И они могут, допустим, редуцировать крылья, но крылья снова переделать в лапы и изменить походку. Эта задача, мягко говоря, нетривиальная. Поэтому, понятное дело, они продолжают перемещаться на двух ногах. А так нет, ну как бы четыре ноги – это действительно более базовая версия, и она реализуется гораздо чаще.
1: И последний вопрос от коллеги, от вашего коллеги Станислава Дробышевского. Я прогнозирую человека будущего как существо с видоизмененной рукой в виде миски с хлебными крошками и другой рукой в виде хрящевого глубилобного ящика. Глубинного ящика. Коллега, столь же вы также столь оптимистичны в этих прогнозах?
0: Ну, если люди будут заниматься...
1: Вот, тут вопрос к чему? Почему люди не летают, как птицы? Вот. Это же вот... Не хочется напоминать слова некоторой песни, вот. Не поэтому. Но почему мы не летаем, как птицы? Я думаю, вопрос в этом.
0: Мы не летаем, как птицы, потому что у нас нет адаптации, как у птиц. Я думаю, что коротко можно ответить так. У нас тяжелый скелет, мы не приспособлены для полета. А самое главное, если мы посмотрим на тех живых существ, наших ближайших родственников, по сценарию которых мы могли пойти, то мы понимаем, что эти живые существа – это шерстокрылы. А шерстокрылы – это животные, которые практически не имеют мозгов. Мозгов у них там минимальное количество. Так что, в первую очередь, если мы мечтаем летать, нам надо отказаться от мозгов. И вот, кстати говоря, реальный Станислав Владимирович Дробышевский в своих лекциях частенько как раз упоминает о таком возможном сценарии, который мог бы привести к приматам к полету, ну и, собственно говоря, и привел. То есть, вот можно сказать, те мы, которые решили летать, они шерстокрылы. А те мы, которые не летаем, как птицы, это вот мы. И мы летаем не как птицы, мы летаем на самолетах, на вертолетах, на ракетах. И, в общем-то, это тоже вполне неплохой вариант, при этом еще и сохраняя большой мозг, который является одним из главных наших адаптивных преимуществ. Вот, так что, мне кажется, мы тоже прекрасно приспособились и даже умудрились научиться летать, несмотря на особенности своей морфологии.
1: А можете кратко напомнить, что происходит с мозгом при эволюции в сторону полета?
0: Нет, с мозгом при этом не обязательно совершенно что-то должно происходить. Просто мозг, как и многие другие части нашего тела, эта штука довольно-таки тяжелая, особенно
1: большой. Просто вес.
0: Да, то есть вопрос только в весе исключительно.
1: В весе,
0: да.
1: Понятно.
0: То есть, допустим, у птиц, у многих мозг развит весьма неплохо, несмотря на то, что как бы они с весом борются. Но для того, чтобы этого добиться, они очень долго эволюционировали и очень делали компактный свой мозг с максимальным количеством нейронов, чтобы он был и умный вроде как бы, да, и в то же время очень маленький. И в итоге они достигли больших высот, но они прошли длительный эволюционный путь. А вот если там изначально мозг был не очень большой, то, собственно говоря, животное все-таки как-то стало эволюционировать в сторону полета, то чаще всего это приводило к тому, что мозг становился очень-очень маленький. Вот, потому что животное начинало летать, и мозги ему попросту мешали, слишком тяжелые были. Вот, так что птица в этом плане скорее исключение. Ну, вот, шерстокрыло. Это наш вариант, если мы хотим морфологически научиться летать.
1: Ну, Слава, большое спасибо. Вопросы закончились, и наш эфир подошел к концу. Мы благодарим вас за ваше внимание, ваши донаты, лайки, репосты, обходы замедлений и прочие-прочие вещи. Ждем вас через неделю. Мы надеемся, что за это время все ускорится и будет работать быстрее. Ждем вас.
0: Да, я тоже со всеми прощаюсь. Ну и, как обычно, пользуясь еще последними минутами эфира, могу сообщить, что на следующей неделе я буду находиться в Тбилиси, и там у меня будет как минимум две открытые лекции. Одна про новости палеонтологии за вот эту часть года, которая уже прошла, и вторая, собственно, про палеонтологию Грузии. Так что, если кто-то находится в Грузии, а еще лучше прямо-таки в Тбилиси, у вас есть возможность послушать меня вживую. Может быть, кто-нибудь захочет этой возможностью воспользоваться. Вот. Ну, а я тем временем со всеми прощаюсь. В любом случае, если не будет возможности встретиться вживую, то мы с вами увидимся онлайн ровно через неделю. Снова в 4 часа в понедельник. Не теряйте интерес к науке и до новых встреч.

Дорогие друзья, добрый день. Мы такую поставили перед собой задачу. За 15 лекций, 15 академических часов окинуть ретроспективно взглядом всю историю нашей страны. Вы скажете, что это невозможно. Ну, конечно, невозможно. Для того, чтобы рассказать русскую историю, не хватит ни 150, ни, наверное, 15 тысяч часов. Придется делать много обобщений, говорить о тенденциях. Зато, если каждый из вас сможет просмотреть либо прослушать этот курс, может быть, он получит гораздо больше, чем от прочтения огромного количества разрозненной литературы, просмотра разного рода фильмов, потому что у него будет обобщенное представление о том, откуда появилась Россия, откуда взялась, есть, пошла русская земля. Как нашим предкам удалось собрать огромные земли, превратив крошечные опорные точки, с которых они начинали, в самую большую страну в истории.

что означает слово «русский» и почему некоторые европоцентричные историки говорят, ну как же, само слово «Русь» – это же нормандское слово, скандинавское. Мы не знаем на самом деле, что означает слово «русский». Версий много. Вот летописцы безымянные в «Повести временных лет», а может быть и Нестор легендарный среди них, они отождествляли, они говорили, что Русь, русы и варяги – это одно и то же, это синонимы. Вопрос в другом, что означает слово «варяги»? Мы тоже этого не знаем. Варяги – это может быть синоним норманнов, северных людей, а может быть это просто наемник. Вот так называли, наемник-варяг. Ну, может, финн-варяг или булгар, или славянин. А что означает слово «русский»? Есть

версия. От скандинавского «грибцы», «роудсмен». Эта версия была популярна в 19 веке, потом ее опровергли. Не нашли в старошведском языке явного происхождения от слова «грибцы». Нашли в финском, но мне как-то кажется странным, что славяне вдруг взяли самоназвание своего государства от финнов, живших далеко, где-то там в лесах на севере. Другая версия от иранского слова «свет», «белый». Мне нравится эта идея. Свет, добро, солнце. Что-то в этом есть такое позитивно-арийское. Есть очень романтическая версия происхождения слова «русский» от понятия «вода, река». Много рек в Европе восточной, которые называются «Рось», «Русь». То есть какое-то, видимо, одно понятие, объединяющее вода, озеро, влага, река и Русь. Это вот люди реки, люди воды, жили вдоль рек. Это точно лучше, чем страна грибцов, страна рек. А есть версия, ее продвигал в свое время Михаил Задорнов. Некоторые ученые ее действительно придерживаются, что это самоназвание племени Руси. Руси – это славяне, которые жили на острове Рюген в Балтике. По-моему, сейчас Германия. Там действительно были славянские поселения. Славяне занимали значительную часть Германии. Саксония, где Дрезден. Это вообще славянские земли изначально. Потом саксы славян потеснили. Славяне спокойно себе ушли на восток. Слава богу, там земли немерено. Не резать же насмерть друг другу глотки из-за какой-то там межи. Всем нашлось свободного пространства. Ломоносов сам придерживался версии, что русские – это от пруссов. Пруссы – это балтские племена. И вот русские и пруссы, в этом есть что-то общее. Пусть останется загадкой. Вы знаете, откуда произошло? То ли мы русы, то ли мы белые, то ли солнце, то ли свет, то ли живем на реках, а может быть еще и неплохо гребем. Хотя птица тройка мне нравится больше как-то. Это более русское средство передвижения. Главное, что мы русские. А откуда произошло слово? Пусть каждый думает, как хочет. Сложилось очень быстро огромное государство. От Балтики практически до Черного моря. Масштабы, несравнимые с европейскими. Тьму-Таракань. Даже сейчас мы так называем место, где-то там черта на рогах. А на самом деле Тьму-Таракань – это абсолютно понятная географическая точка. Где-то там в районе Керчи Краснодарского края. Вот примерно там географически. Это русская земля, заселенная русскими. Святослав, сын Игоря и Ольги, много воевал с Восточной Римской империей, с ромеями, с Византией. И дошел до территории современная Болгария, Румыния, и решил основать там новую столицу. Как-то в Киеве ему, видимо, не так нравилось. Так и сказал: не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае. Там будет середина земли моей. Середина. То есть, видимо, собирался идти дальше. Не получилось. И вот уже при Владимире Красносолнышко, принявшим, как мы помним с вами, крещение в Херсонесе, территория современного города Севастополя, это тоже русский город, Русь превратилась в самое большое государство в Европе. Государство, которое управляется весьма своеобразно, семьей, родом, а если верить легендам и летописям, начиная с Мономаха, то все считают себя потомками легендарного Рюрика. Вот такая гигантская империя Рюриковича. Вообще, жители той поры сильно бы удивились, если бы им сказали, что они живут в каком-нибудь Киевском княжестве. Нет, конечно. Понятия княжества тогда не существовало. Это была Киевская земля, Черниговская земля, а вот все земли вместе объединенные – это русская земля. Единое, большое, русское, такое конфедеративное, как бы сейчас сказали, государство. Князь Игорь, слово о полку Игорь, вы помните, восклицал: «О, русская земля! Уже ты за холмом». Тогда не было границ, столбики не стояли. Вот он пересек границу русской земли, где-то она там за холмом. И здесь уже начинается серая зона. Тут уже непонятно кто. Могут половцы налететь или какие-нибудь печенеги. Кстати, это действие происходит на территории современной Луганской области. Мы князю Игорю недавно на Луганщине, там же восстановили памятник. Его в 2014 году обстреляли из тяжелой артиллерии ВСУ. Хотя памятник украинский поставлен был во времена современной Украины. Как-то обстреляли, все там снесли, и князя Игоря, и воинов его.
Теперь красивое место, сделали там замечательную подсветку на холме. Едет князь Игорь воевать с врагами русской земли. По легенде так оно и было, а фигура это, кстати, историческая уже. Если говорить еще о легендах той эпохи, то мы должны с вами важный момент понять. Вспомним Данилу Козловского в роли Владимира Крестителя. Вот он, Владимир Красносолнышком. Это все совсем легенда. Летописный рассказ о выборе веры Владимиром – эпос примерно из той же серии, что «Король Артур» и «Рыцари круглого стола». Очень сильно по мотивам исторических событий. Византийские хроники очень четко свидетельствуют о том, что когда приходило войско русов, уже среди них было довольно много христиан. Уже при Аскольде и Дире в городе была христианская церковь. Никаких там гонений на христиан на Руси никогда не было. У нас всегда была большая веротерпимость. В русско-византийском договоре 944 года, который подписывал князь Игорь, предусмотрено две формы клятвы. Часть дружины князя Игоря и часть знати давала клятву языческую. Клялись они перед идолом Перуна на оружие, как-то там оружие смазывали кровью. В общем, все так было очень серьезно и драматично. А часть дружины Игоря, вы не поверите, но приносила клятву внутри христианской церкви. Значит, как минимум в Киеве была церковь, где-то им надо было клясться. Бабушка Владимира Ольга крестилась, как мы знаем, в Константинополе. Ее сын Святослав, который хотел на Дунае основать новую столицу, середину земли русской, не принял христианство от матери. Он был язычником. Я думаю, что ему все вот эти, вот, как бы сейчас сказали, философские взгляды были по барабану. Таким образом, довольно странно представить, что имея 100 лет христианства на Руси, прежде всего в Киеве, имея тесные контакты с христианской Византией, вдруг ни с того ни с сего Владимир, как в магазине, занялся выбором веры и выяснял, какая из конфессий больше подходит ему? Иудейская, ислам, западная версия христианства или православная? Еще один момент очень важный. В момент крещения Руси Владимиром никаких массовых выступлений против новой веры не было. Принятие православия было совершенно естественным выбором народа. Эксцессы, там, Добрыня крестил огнем и мечом. Это все носило довольно локальный характер и было связано отнюдь не только с выбором веры, сколько с перегибами на местах. А так у нас все прошло прекрасно. Примерно в IX веке образуется и очень быстро расширяется первое древнерусское государство. Первое из известных нам на сегодня. Это древнерусское государство, которое управляется коллективно родственниками, которых мы называем сегодня Рюриковичами. Киев – главный город на Руси, потому что в Киеве находится резиденция главного из князей, самого старшего по положению. Но Киев лишь мать городам русским. Городов этих очень много. Иностранцы называют нашу страну Гордарикой, страной городов. Тут и Смоленск, и Новгород, и Псков, и Ростов, и Суздаль, и Чернигов. Сотни городов. Города торговые. Киевской Русью, как мы привыкли в школе, эту территорию назвали только в 19 веке. И название это придумали историки. Первым его использовал Сергей Соловьев, который решил как-то территориально разграничить Русь Киевскую, Черниговскую и Ростовскую. Примерно то же самое делали и другие профессиональные историки 19 века. Потом у понятия «Киевская Русь» появилась функция хронологическая. Так стали называть период истории, когда столицей был Киев, вплоть до момента раздробленности. Украинские историки, в первую очередь Грушевский, который выдумывал, зачастую высасывал из пальца какую-то отдельную историю Украины, он произвел подмену понятий. Киевскую Русь как такое хронологическое географическое понятие обозвал киевским государством. Ну а потом краткий курс истории партии, краткий курс истории СССР. Ну что школьникам голову забивать? Решили упрощенно так и написать. С начала X века Киевское княжество славян называется Киевской Русью. Краткий курс истории СССР, 37 год, страница 13. Не называлось княжество славян Киевской Русью. Никогда. Называли они себя «Русская земля». Проблема в другом, что в том же учебнике появилось еще одно упрощение. «Русское национальное государство», я цитирую,
появилось лишь при Иване III, страница 32. И что получается? А получается, что Киевское государство отдельно, древнее, а потом при Иване III, через сотни лет, где-то в Москве, в Дикой, на северо-востоке, появляется Русское государство. И это две разных страны. Вот тут товарищ Сталин упустил момент. Это очень неправильно. Никакого Киевского государства не было. Была русская земля от Балтики до Черного моря, до Тьму-Таракани, от Карпат до Владимира, Рязани, Москвы, Костромы. Это все была единая русская земля. В 1237 году на Русь двинулась огромная рать. Ну, мы помним с вами Чингисхан, пассионарный взрыв где-то там в монгольских степях и пустынях. Там завоевания тоже были идеологически обоснованы, он ведь хотел создания единой державы, такого однополярного мира, такой сверхдержавы чингизидов, самого безопасного мира в истории, где девушка может пройти с серебряным блюдом или с золотым от края до края, от моря до моря, и никто не покусится ни на ее девичью честь, ни на блюдо. Вот такая была сверхидея Чингисхана. Сверхдержаву он создал. В этом государстве девушке было лучше из дома не выходить, если жить хотела. В 1237 году на Русь двинулась огромная рать внука Чингисхана, Батыя. Все главные города, кроме Новгорода, куда монголы не дошли, были разграблены. Не устоял ни Китай, ни Хорезм, ни Венгрия, ни Польша. Русские земли попадают в зависимость от Орды. А позднее, поскольку Монгольская империя очень быстро распалась на части, Россия оказалась в зависимости от ее осколка, Золотой Орды. Что важно нам знать и понимать. Ига монгольского не было. Была политическая зависимость Руси от Орды. Вся власть оставалась в руках местных князей. Суверенитет этих князей ограничивался, но сохранялся. Какие права получили правители Орды? Во-первых, они утверждали русских князей на столах. Как говорили, сейчас говорят на престоле, тогда говорили на столе. То есть в руках Орды были кадровые решения. Кто из князей сохранит или не сохранит власть в том либо ином княжестве. Они получали так называемый ордынский выход, то есть налог, дань. Дань была фиксирована. Ну, поначалу грабили все, что могли, но потом договорились. И эта дань, этот выход стал фиксированным, по сути, своего рода вмененный налог. Третье. По требованию Орды русские князья должны были оказывать военную помощь. Как правило, посылая отряды в составе ордынского войска. От этого третьего требования русские уклонялись как могли. Участие русских князей в военных походах монголов было на самом деле минимальным. Объективно объяснялись, но людей нет. Мало, населения не хватает, армии у нас маленькие, территории огромные. Вы лучше нанимайте там где-нибудь в Средней Азии себе бойцов или среди тюрков. Там народу побольше и сделать это легче. Главным последствием ордынского завоевания было не столько зависимость, сколько учиненный во время нашествия погром. Гибель дружинников, ремесленников, строителей, увод в рабство специалистов, как бы сейчас сказали, разрушение городов, упадок. Погибло во время нашествия и больше 90% письменных источников, летописей, разного рода грамот. Все это сжигалось, уничтожалось. Восточные и центральные земли Руси, которые признали ордынскую зависимость, стали ее вассалами. Те земли, которые на какое-то время вроде бы смогли сохранить свою автономию, неизбежно со временем стали подпадать под зависимость уже от западных соседей, резко выросшего Великого княжества Литовского и Польши. И, в общем-то, на самом деле неизвестно, что еще было хуже. Невский, внук Всеволода Большое Гнездо. Его отец был женат трижды, последний раз по легенде на ханской принцессе, хотя, опять же, это легенды. Поэтому кто мать Александра Невского, честно говоря, мы толком не знаем. Безусловно, он ассоциируется у нас с актером Черкасовым из замечательного фильма Эйзенштейна «Ледовое побоище», помните? Когда Михаил Ром спросил Эйзенштейна, как ты будешь писать сценарий фильма, ведь
В летописях о нем лишь пара страничек. Эйзенштейн улыбнулся и ответил: «Это-то и замечательно, потому что все, что я придумаю о Невском в процессе написания сценария, и станет настоящей историей». Так оно в массовом сознании и происходит. Мы все верим в то, что псы-рыцари провалились под лед, хотя совершенно точно эта битва не могла происходить на льду Чудского озера. Рыцари могли лишь по льду перейти на землю и где-то сразиться с нашими на берегу. Если бы сражались на льду, то под лед бы, скорее всего, провалились и рыцари, и наши дружинники. Профессиональная дружина Невского была настолько отлично экипирована и вооружена, что, по сути, ничем не уступала в этом отношении псам-рыцарям. И весили они немногим легче на самом деле. Поэтому тоже бы ушли под лед. Никто на льду не сражался. Ну, а съемки-то, как мы знаем, вообще с вами проходили летом на Мосфильме, где-то в пруду. И в качестве льда там огромные куски легкого плавучего материала. Много снималось профессиональных спортсменов, занимавшихся плаванием, потому что в этих тяжелых кольчугах и латах не утонуть довольно проблематично. Андрей Черкасов для нас образ Невского, и настолько мы так его воспринимаем, что даже на Советском ордене Александра Невского профиль князя – это просто профиль актера Черкасова. Что там изобретать? Велосипед. Орден Александра Невского единственный в нашей наградной системе нашей страны, который был и есть всегда. Он был и в Российской империи до 17 года, высокий орден. Он был и в Советском Союзе возрожден. Он и сейчас есть в Российской Федерации. Вручается как за военные, так и за гражданские заслуги. Невский разноплановый военачальник. Невскую битву он выиграл неожиданно, получив известие о том, что шведский десант высадился где-то на берегах Невы и делает там форпост, а это земли подконтрольные Новгороду. Это вообще страшнейшее хамство — строить себе крепость на чужой земле, где тебе платят налоги местные жители и жорцы. Невский не стал собирать армию, и силами маленькой профессиональной дружины на рассвете, неожиданно, из леса выскочив, атаковал шведскую дружину, буквально скинув ее в море, захватив несколько кораблей, остатки еле-еле спаслись. Конечно, европейские источники много по этому поводу спорят и говорят, что даже знаменитая каноническая сцена про то, как Невский, ворвавшись на коне с копьем, Невскому на тот момент 19 лет, для понимания, сражается в поединке с шведским князем Ярлом Биргером, предводителем всего этого сборного шведского десанта. Там были не только шведы, там были еще и другие национальности. Что все это неправда, что в это самое время Ярл Биргер, будущий основатель Стокгольма, прекрасно себя чувствовал и находился дома в Швеции. И наши историки, кстати, с этим многие согласились. А потом прошло какое-то время, и шведы, занимаясь исторической реконструкцией, вскрыли могилу Ярла Биргера, изучали его останки. И что бы вы думали? Извлекли череп. А в черепе серьезнейшая черепно-мозговая травма. То ли глаз там был выбит, то ли кости проломаны рядом с глазом. В общем, чудом остался бедный Ярл жив. Явно кто-то чем-то тяжелым и острым его ткнул в лицо. Почему не Невский? Что касается битвы на Чудском озере, то тут Невский проявил себя как просто толковый стратег. Он знал про страшный кинетический удар тяжелой конницы рыцарской. Каждый рыцарь – это танк, по сути своей. Вот он их заманил, они уперлись в телеги, не могли развернуться. А дальше фланговый удар, полуокружение, ты избиение лучшей части тевтонского войска, потому что там, собственно, кроме рыцарей, число которых нам неизвестно. Западные источники называют цифру 20. Явно больше было. Наши говорят 400, явно меньше, потому что наши летописи в рыцари записывают. И ланскнехтов, каждого рыцаря сопровождало еще 3-4-5 вооруженных воина, очень часто на лошадях, то есть это всадники вооруженные. Ну, пойди разбери, кто из них рыцарь тевтонский, а кто ланскнехт. Он практически так же экипирован. Возможно, еще кого-то наши записали конных воинов в рыцари. Правда, как обычно, где-то посередине. Но в любом случае это огромная сила, потому что в европейских войнах того времени рыцари даже не убивали. Их, как правило, брали в плен и старались вернуть за выкуп. Это слишком дорогой товар, такая единица. Это танк, тигр, леопард. Помимо тевтонских рыцарей, там были еще датчане. А датчане, парни очень крепкие. Большая датская колония в Прибалтике. Ну, город Таллин, кто не знает,
переводится дословно «датский город». Никаких там эстонцев близко не было. Это датский город, потомки викингов, датчане, плюс военный отряд местного католического епископа. Не будем забывать, что это практически крестовый поход. Ну и многочисленные племена эстов, финнов, тоже вполне себе боевые единицы. Невский потом много воевал. У него была блестящая кампания в Литве. Ну, мы как-то считаем несерьезным, Русь воюет с Литвой. Но тогда и Русь была другой, и Литва была совсем другой. А Невский в этой войне одержал много замечательных побед. Давайте сейчас задумаемся о другом. Задумаемся о политических альтернативах, которые были у Невского. Вторжение тевтонов носило характер крестового похода. Не просто грабеж традиционный. Ставила задача обращения Руси в католическую веру. Чему это могло привести? Во-первых, к потере политической независимости. Главным становился Папа Римский, и он уже согласовывал, утверждал князей. Но самое главное, это вело к неизбежному культурному и конфессиональному, духовному переформатированию. Известно, что римский папа дважды отправлял официальное посольство к Невскому, добиваясь принятия католической веры. И Невский, находясь в очень сложном положении, в тисках между только что буквально полностью разорившими русскую землю монголами и напором Запада, в тисках сложнейшего выбора. Это было соблазнительно, поверить в то, что Запад окажет помощь. Вот его сосед Даниил Галицкий поверил и принял корону из рук Папы Римского. Более того, даже на какое-то время принял католичество, потом, правда, от него отказался. Но никакой военной помощи Запад не предоставил. И в конце концов Галицкий оказался один на один с Ордой, и где сейчас богатейшая на тот момент галицкая земля? Нет, растворилась. Разделена была между Польшей и набиравшей силу Литвой, Великим княжеством Литовским. Исчезла. Даниил Галицкий – современник Александра Невского. Александр Невский почувствовал, что надо смирить гордыню. Почувствовал, что у него есть силы защищаться, выстоять против Запада. Но если он начнет войну с Востоком, с Ордой его просто раздавят. А Запад ему ничем не поможет. Он каким-то шестым чувством ощущал вот этот подвох. Вот эту неправду, которая сквозила из благочестивых уст посланцев римского папы. Он ездил на поклон в Орду, в Каракорум. Путешествие, которое занимало тяжелейшее несколько месяцев. Православный человек, гордый князь. Он кланялся кусту, который рос около ханской юрты. Да и самого Невского могли убить в любую секунду. Просто так. Он играл со смертью. И вот в очередной раз Александр Невский отправляется в Орду. Mission Impossible, понимаете? Задача, которую нельзя решить. На подвластной ему территории, где он несет полную ответственность за все происходящее, за сбор налогов, безопасность монгольских представителей, безопасность баскаков. Вопреки его мнению, происходит неконтролируемое восстание, убивают сборщиков дани, неминуемо возмездие. Уничтожение городов, огонь, смерть. Пожарище. Это повторное Батыево нашествие. Александр Невский едет объясняться, как-то замаливать эту ситуацию. И каким-то чудом ему это удается. Он возвращается и на обратном пути, по дороге, ему всего лишь 42 года, умирает. Ну, есть популярная версия, изложенная у Яна в его замечательных книгах, посвященных тому периоду. Там Чингисхан, помните, хан Баты, к последнему морю, что Александра Невского отравили. Не знаю, я не вижу этому никаких доказательств, потому что нет логики, зачем было монголам убивать Невского, они ведь обо всем договорились уже. Ну, видимо, что-то произошло, что мы уже никогда не узнаем. И вот Невский умирает в дороге, у него несколько сыновей, отправляясь в Каракорум практически на смерть. Каждому из них он оставил какую-то часть своих владений, в удел, как тогда говорили. А есть самый маленький сын, ему 2 годика, Даниил. Ему ничего не хватило, нет земли свободной. Дальше, как в сказке про кота в сапогах, одному старшему мельница, второму поля, там, третьему дом. А самому младшему что? А младшему кот в сапогах. И вот
уезжая, Невский берет маленький городок, никому неизвестный, и на месте этого городка учреждает княжество, учреждает как бы отдельный удел, отдельную землю. Малюсенький городишко, маленькая территория, где-то там в лесах, спокойный, тихий, безопасный, далеко, мало кому известно. И это новоучрежденное княжество достается младшему Даниилу. Этот город зовут Москва. И с тех пор все московские правители, вплоть до Ивана Грозного и царя Федора Иоанновича, это прямые наследники Александра Невского, которые положили свою жизнь, которые положили все свои силы на собирание вокруг Москвы земель, на воссоздание растерзанной, растоптанной монголами, разорванной между монголами, тевтонами, Литвой, Польшей, рассыпавшейся русской земли, которые начали веками собирать эту землю обратно, собирать то самое русское государство, которое вот тогда, в самом начале, уже было самым большим государством в Европе. Они создадут колоссальное, самое большое государство, самую большую державу в человеческой истории, которая назовется Россией. В следующий раз мы поговорим о том, что было между Александром Невским, закончившим свою жизнь в дороге, в славе, великий князь Владимирский, великий князь Киевский, человек, который умудрился договориться с монголами, обеспечить, насколько возможно, мир на этой земле, что было между Невским и тем, кто бросит монголам смертельный вызов, Дмитрием Донским, прапраправнуком Александра Невского. Спасибо вам за любовь к русской истории и до следующих встреч.

Ну что ж, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прошу прощения за техническую заминку, которая сейчас возникла с началом трансляции. Сегодня мы продолжаем говорить про какие-то распространенные заблуждения, связанные с беспозвоночными. И сегодня мы будем говорить про насекомых, но на самом деле не только на них. Собственно, ровно на насекомых мы остановились, и с них и начнем. Вообще, представители класса инсекта, насекомые, это ровно те беспозвоночные, с которыми среднестатистический человек чаще всего и сталкивается. Ну да, они вредят нашим запасам, они жужжат вокруг нас, кусают нас, много чего делают. И неудивительно, что с ними сопряжен целый ряд некоторых заблуждений. Давайте попробуем с ними разобраться. Ну, начнем с наиболее примитивных отрядов и будем потихоньку двигаться к более продвинутым. А наиболее примитивный отряд из ныне живущих крылатых насекомых, абсолютное большинство насекомых в принципе являются крылатыми, там сейчас буквально два отряда первично бескрылых насекомых есть, которые никогда не имели крыльев, но мы сейчас не про эволюцию насекомых говорим. Так вот, есть такой замечательный отряд поденки, собственно, пожалуй, это мои любимые и наиболее интересные мне и в научном плане тоже существа. Человек с ними сталкивается, рыбаки знают, кто такие поденки, потому что, например, при ловле нахлыстом и некоторых других способах рыбной ловли используются их модели, иногда используют личинок поденок для рыбной ловли, но я не про это. Поденки называются так, потому что живут по дню. И очень часто можно, в интернете очень часто популярны бывают рейтинги, там самые долго живущие, самые коротко живущие организмы. И вот говорят, что поденки живут день. Это ни в коем случае не так. Действительно, имаго-поденок, взрослые поденки, имаго, позволю себе напомнить, так называют взрослых насекомых, они живут от 20 минут до 2-3 дней. То есть их крылатая стадия. А вот личинки поденок, они живут в воде, дышат жабрами, у них три хвостовые нити, соединенные друг с другом обычно такими, не у всех, правда, они сцеплены, но у многих сцеплены волосками, за счет чего превращаются в грибной плавник. И, соответственно, используют они просто как такой хвост, которым грести можно. И, соответственно, вот эти водные личинки поденок, они живут от года до трех, в зависимости от конкретного вида. У большинства наших представителей срок жизни обычно скорее год. Таким образом, получается, что вот эти существа, они живут на самом деле долго. Для насекомых долго. Минимум год, а то и три. Просто жизненный цикл у них немножко такой странный. И да, взрослая стадия живет не слишком долго, но это нам, людям, кажется, что детство – это такой подготовительный этап, а взрослая жизнь, ради нее все и затевалось. Далеко не у всех организмов в жизненном цикле именно так. Для поденок часто характерен массовый вылет. Например, из Монголии, из последней предпоследней моей экспедиции в Монголию, фотография, где мы застали в очередной раз массовый вылет поденок. Массовый вылет у них такой бывает просто потому, что, понятно, когда у тебя взрослая половозрелая стадия живет там от 20 минут до 2-3 дней максимум, лучше вылетать вместе, чтобы, по крайней мере, иметь шанс встретиться. Тоже массовый вылет поденок, просто в ночи со вспышкой сделанной фотографии. Давайте двинемся дальше. Следующий отряд насекомых, про которых мы поговорим, это отряд полужесткокрылые. Говорить мы будем про подотряд клопы. Я здесь, наверное, два слова буквально про систематику клопов скажу. Раньше существовал хороший, понятный отряд клопы. Гетероптера. Как взаимно соотносятся таксоны, то есть различные систематические единицы, давайте позволю себе напомнить. Самое крупное – это царство. Царство, если мы говорим про животных, делятся на типы.
типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды делятся на семейства, семейства на рода, рода на виды. Ну, а дальше появляются всякие там подотряды, надотряды и так далее, и так далее. Так вот, раньше был отличный отряд клопы, гетероптера. Но затем стало понятно, что их нужно объединить с несколькими другими отрядами, в результате чего объединить просто потому, что сейчас мы стараемся делать отряды таким образом, организовывать, чтобы там, вообще все таксоны, в каждый таксон, в любую систематическую единицу попадали организмы, которые являются потомками общего предка, и этот предок должен попадать в этот таксон, и все его потомки. Вот из-за этого не будем сейчас там вдаваться в эти систематические детали, но, в общем, да, имели ученые основания все для того, чтобы немножко переформатировать отряд. В результате сейчас существует отряд полужесткокрылые, гемиптера, под отрядом которого являются клопы гетероптера. Ну, вообще, когда говорят слово «клоп», подразумевают что-то неприятное обычно, кусачее или какое-то пахучее, вредный клоп, вот что-то прям такое. Давайте попробуем разобраться. На самом деле, абсолютное большинство представителей вот этой группы насекомых клопы, они для людей совершенно безобидны. Среди них есть вредители сельскохозяйственных культур. Да, есть, но их на самом деле меньшинство. С большинством из них мы никак не пересекаемся. Характерной чертой клопов является то, что у них две пары крыльев. Вторая пара крыльев используется для полета, а первая, ну, она такая кожистая и фактически выступает таких, в виде таких покрышек, которые закрывают вторую пару крыльев. Если мы говорим про клопов, с которыми люди сталкиваются, ну вот, например, есть такое замечательное семейство Непида, водные скорпионы. Ну, здесь, собственно, фотография того представителя, который встречается у нас в Европейской России, не по Цинерее. Очень частый обитатель прудов. И да, мало кто вызывает летом при купании больше визгов, чем это создание. Ну, будем честны. Создание выглядит немножечко пугающе. Ну, разумеется, это никакой не скорпион. Это клоп. Просто передние конечности у него в такие ложные клешни в процессе эволюции преобразовались, чтобы хватать ими добычу. Это хищник, как и у всякого уважающего себя клопа. Его ротовой аппарат колюще-сосущий. Это хоботок. Вот он здесь хорошо виден. Хорошо виден в центре между первой парой конечностей. Он им протыкает свою жертву и высасывает ее целиком. Он хищник. А то, что у него сзади выглядит как какое-то жало, именно его обычно люди пугаются, это не жало. Вообще совсем не жало. Это дыхательная трубка. Он высовывает ее. Это полая трубка, которая соединена с системой трахей внутри его тела. Позволю себе напомнить, насекомые – это организмы, у которых достаточно необычно устроена дыхательная система. Все их тело пронизано сетью трубочек, по которым просто пассивно распространяется воздух и, соответственно, осуществляется газообмен. К органам и тканям доставляется кислород, а оттуда выходит углекислый газ. Их кровеносная система просто не способна переносить кислород. У нас кровеносная система этим занимается. Ну да ладно, физиология насекомых тоже, не будем в нее сейчас углубляться, но факт остается фактом. Вот у водного скорпиона это пугающая штуковина сзади, это не жало. Это просто дыхательная трубка. И все. Надо заметить, что в принципе водный скорпион, если честно отвечать на вопрос, может ли он укусить, честный ответ будет «да, может, но надо приложить невероятные усилия». Я честно могу сказать, у меня ни разу в жизни так и не получилось заставить его меня укусить. Я знаю людей, которых они кусали. Для этого нужно взять его в руку и прям подсунуть ему палец. Тогда он может укусить. То, поскольку он хищник, в общем, такое гигантское создание, как человек, не расценивает как то, что можно высосать полностью, поэтому, ну, в общем, он вас боится значительно сильнее, чем вы его.
Так что, если увидите такое создание, не пугайтесь, его даже можно смело брать в руки. В общем, он поползает, уйдет и кусать вас не будет. Да, особенно они иногда пугающе ползают по берегам водоемов, но, повторюсь, совершенно безобидные создания. А вот это не безобидное создание. Это гладыш, другой водный клоп. Гладыши довольно крупные, ну, как водные скорпионы, они там примерно в районе... Ну, они поменьше, конечно, водных скорпионов, если водные скорпионы, они там с трубкой дыхательной до 2, даже чуть больше сантиметров могут быть, то гладыши скорее что-то в районе сантиметра. Они активно плавают, и вот именно гладышей называют, к ним применяют название народное «водяная оса». Ну, разумеется, это не оса, это клоп. Но вот он может укусить очень больно, причем гладыш может сам атаковать купальщика. Пожалуй, это единственное существо, единственное насекомое, которое в воде в средней полосе России может действительно, ну и вообще в Европе, действительно больно ужалить. Для этого, правда, да, его нужно будет как-нибудь задеть, но вероятность этого есть. Что сразу хочу сказать. Вот это ужаленье, оно очень болезненно, просто потому что у него толстый хоботок. Но безобидно совершенно. Он ничего не впрыскивает. Ни яда, ни слюны. Поэтому даже аллергической реакции здесь ждать не стоит. Ну да, это больно. Но просто знаете, что с очень малой вероятностью, исчезающей малой, вас такая штука в пруду может укусить. Но если вы ее не будете трогать, скорее нет. Ну, тут может возникнуть закономерный вопрос, а кому в голову придет сантиметрового клопа, плывущего в воде, потрогать? Знаете, они очень красивые. Ну, вот даже здесь видно, что у него первая пара крыльев такой немножко розоватого окраса, а тело его покрыто большим количеством волосков, и когда он плывет под водой, оно все серебрится от пузырьков воздуха. И да, что-то такое серебристо-розовое проносится мимо, может захотеться его схватить, не стоит. Если вы этого делать не будете, все будет в порядке. Но бывают клопы, которые действительно хотят вас укусить. Это постельный клоп, например, Цимикс лектуляриус. Ну, возможно, кто-то из вас сталкивался с этими существами. Они очень неприятные. Это так называемые синантропные организмы. Что такое синантропный организм? Синантропный организм – это организм, который живет где-то вблизи жилища человека или непосредственно в жилище человека. Ну, каким-то образом он связан с жилищем человека. Прошу прощения. Так вот. Сейчас я прошу прощения. Так вот, постельный клоп – это типичный пример синантропного организма. Скорее всего, исходно они жили где-то в пещерах или в каких-то расщелинах и питались, видимо, кровью летучих мышей. Но с активным расселением человека постельные клопы перешли в значительной степени на него. Вообще дискуссионным является вопрос, где, какой конкретно регион точно являлся родиной постельных клопов, но, то есть где они жили в природе. Мы знаем, что древнегреческие ученые с ними сталкивались. Видимо, это какое-то восточное Средиземноморье, там, Ближний Восток, ну, в общем, где-то там, скорее всего. Наиболее активно постельные клопы стали распространяться по всем континентам вместе с расселением человека после эпохи великих географических открытий. То есть активнее всего они расселились по планете за последние 500 лет. А во многих регионах, даже Евразии, они появились вообще только в конце 19 века, тоже будучи завезенные туда человеком. Где можно встретиться с постельным клопом? На самом деле практически где угодно. Это насекомые, ну, как можно заметить, они, прошу прощения,
являются вторично бескрылыми насекомыми, то есть их предки имели крылья, а они в процессе эволюции эти крылья утратили. Так вот, это вторично бескрылые насекомые, которые светлое время суток проводят где-то в щелях, ну, например, в старой мебели внутри, в каких-то щелях между досками, а с наступлением темноты выходят на свое грязное дело, находят человека, прокалывают ему кожу в мягких местах и пьют кровь. Здесь сразу хочется сказать следующее. Как ни странно, судя по всему, переносчиками, избирательными переносчиками каких-то заболеваний они не являются. И слава Богу. То есть основная неприятность от постельных клопов состоит в том, что... И вот это, собственно, то заблуждение, которое очень часто всех пугает, что да, это кровососы. Да, они могут жить где угодно. Но они обычно не переносят никаких заболеваний. Просто вызывают страшный зуд, мешают спать, это больно и так далее, и так далее. Поэтому, если вдруг вы где-то столкнулись с постельными клопами, да, выглядят они пугающе. Но, по счастью, обычно никаких заболеваний не переносят. Поэтому, в общем, делать с этим что-то надо, конечно, но в панику впадать не стоит. Ну да ладно, двинемся дальше. Из-за, на самом деле, постельных клопов, из-за вот этого ореола, который их окружает, достается всем остальным клопам. Ну вот это, например, клоп из семейства пентатомида. Наверное, именно с этими, с клопами этого семейства чаще всего сталкиваются люди, там, не знаю, когда малину собирают или просто летом на огороде. Что сразу хочется сказать. Вот такие клопы безобидны для человека. Среди них встречаются всеядные, хищные, но тех, кто бы питался кровью человека, нет. Из наших клопов только вот этот может питаться кровью. Все остальные нет. Так что опасаться их не стоит, кусать они вас тоже не будут. Переходим к следующему отряду. Есть целый отряд насекомых, который называется уховертки или кожистокрылые дермаптера. Они выглядят пугающе, будем честны. Я думаю, если кто-то случайно там перевернув бревно или камень у себя на дачном участке, видит такое существо, он невольно так как-то передергивается, потому что, да, выглядит пугающе. Эти существа, кстати, умеют летать. У них очень интересно под вот этими маленькими надкрыльями сложены крылья, которые они могут расправить и полететь. Не то чтобы они великолепные летуны, но... В принципе, когда с таким строением тела можешь летать, это впечатляет. Так вот, про них рассказывают страшное. Ну, например, что они, собственно говоря, заползают в ухо, прогрызают барабанную перепонку и доползают до мозга. Нет, ничего такого они не делают. Вообще. Более того, для человека они безобидны. Ну, они, конечно, могут ущипнуть вот этими выростами на заднем конце брюшка, но и не более того. Среди них являются виды с разными типами питания, но никто из них не заползает человеку никуда. В принципе, гипотетически, можно предположить, что если человек спит на земле, то, наверное, уховертка может действительно заползти ему в ухо, просто ища какое-то убежище. Вообще, честно говоря, в уши человеку много какие насекомые могут случайно заползти. Ни человек, ни насекомые от этого не рады, но в норме насекомые в основном туда не стремятся. Есть те, кто могут стремиться, мы, кстати, про них сегодня поговорим. И вот уховертки ничем от других насекомых не отличаются. Поэтому опасаться, если вы у себя на дачном участке увидели такое существо, его не надо опасаться. Оставьте его жить под его камушком или бревном, и ваши отношения так и останутся нейтральными совершенно. Вот мы переходим к следующему отряду.
отряду «Двукрылые». Вот здесь, что касается «Двукрылых», есть очень ряд распространенных заблуждений, которые могут приводить к ненужной панике, ненужным страхам, а могут, к совершенно излишним страхам, а могут, честно говоря, стоить здоровья. Давайте попробуем разобраться. Ну, вообще, двукрылые по-другому они называются, по-другому этот отряд можно назвать комары и мухи. Да, взрослые двукрылые, то есть и мага двукрылых, могут выглядеть либо как комары, либо как мухи. Очень маленькие мухи, средние мухи, огромные мухи. Очень маленькие комарики, средние комарики, огромные комарики. Но при этом, несмотря на то, что они вот так вот, либо как комары, либо как мухи, типы питания у них очень разные. И многие из них являются гематофагами, ну то есть питаются кровью, кровососы попросту. И, к сожалению, именно среди комар, именно среди представителей отряда «Двукрылые» есть по-настоящему опасные для нас насекомые. Давайте с ними познакомимся. Ну, во-первых, семейство кулициды, кровососущие комары. Все прекрасно знают, что такие существа на нашей планете есть. Всех они кусали. А здесь сразу хочется сказать, что кровососущие комары – это большое, да, честно говоря, огромное семейство. Там много родов. В том числе, например, там есть малярийный род, малярийные комары, анофилис, про который мы будем говорить. Сразу хочу сказать, что внешне имаго различных родов кровососущих комаров для неспециалиста никак не отличимо. То есть, да, вы можете читать, что вот там посадка малярийного комара взрослого на кожу отличается. Отличается, да. Но когда человека кусает комар, он обычно не смотрит, ну-ка, как он там сидит, а он его прихлопывает просто, а потом уже думает. Да и самое главное, что сами по себе малярийные комары совершенно не опасны. Вообще, да, увы, представители семейства кровососущие комары, не только род анофилис, малярийные комары, но и разные другие рода, переносят огромное количество заболеваний. Пожалуй, ну, наверное, из кровососущих насекомых, ну, я бы сказал, что они являются одними из рекордсменов. Наверное, возможно, даже рекордсменами по количеству переносимых заболеваний. А то, что некоторые из них, например, представители рода малярийные комары, переносят малярию, делает их существами, которые ответственны за смерть и страдания, ну, наверное, наибольшего числа людей в плане переносчиков каких-то заболеваний. Личинки кровососущих комаров выглядят вот так вот. Ну, позволю себе напомнить, что для насекомых вообще характерны два варианта основных жизненных циклов. Развитие с неполным превращением и с полным. При развитии с неполным превращением и с полным. При развитии с неполным превращением из яйца выходит личинка.

0: Вот, значит, у нас слой производственный. А с датировками как датировать? В общем-то, заклепки, они до 19 века, если брать не тотьму, а вообще другие солеваренные пункты, но он с 13 где-то, они вот так и вот такие же, не меняются. А с шлаком то же самое, ну, даже если состав брать, анализы там, ну, примерно один и тот же источник, будет один и тот же шлак. Поэтому с датировками большие, с абсолютными датировками проблемы большие, но... Есть одно очень хорошее, но наши трубы рассолоподъемные, они деревянные. Соответственно, можно применять метод дендрохронологии.
1: Да.
0: Да. Наш любимый метод. И он дает очень хорошие даты. Вот недавно нам Институт географии Российской академии наук продатировал вот дедовскую трубу, которая там 1506-7 год.
1: 1506-7
0: год, да, вот, так сказать, погрешность там небольшая есть. Вот, это самое древнее пока что в тотьме сохранилось.
1: А вы можете нам, ну, подсказать, где что?
0: Так, скользко. Да, очень.
2: Мяу. Мария Евгеньевна,
0: да. Что?
2: Вот это не снимаем без зарисовки.
0: Нет, это пока не снимаем, потому что вот мы его не видели. Да, да, да, да, да. То, что мы не видели, то, что открылось, мы не снимаем.
1: А вот это лежит бревно. Это труба?
0: Это труба, да, это наша красота. Она просто не расчищена еще. И она, мы думали сначала, когда вот там она появилась, что она идет от конструкции, она мимо на самом деле идет вон туда. И оттуда. Скорее всего, туда. Все-таки я пока склонна думать, что туда.
1: А что вот это за, ну, остаток этой конструкции?
0: Это остаток конструкции вокруг трубы, с ней связано. Здесь уже разобрана сейчас большая часть того, что было видно. Поэтому пойдем дальше. Это что-то связано с трубой. Это очень здорово, потому что обычные трубы такие голенькие стоят, и рассол подъемный, ничего нету. А здесь вот конструкция, и мне кажется, что она все-таки, ну, либо с бурением она связана, либо с эксплуатацией с последующей. Очень надеемся это понять. Хотя есть даже такая тема, что, возможно, сначала с этого помоста бурили, а потом, когда он опускался, он оставался как эксплуатационный. Мы ничего об этом не знаем, поэтому вот какие идеи есть, мы их как бы вербализуем и дальше проверяем.
1: То есть вот эти, знаете,
0: с конструкцией.
1: Археологические реконструкции, когда это все так нарисовано четко, ну, как это все. Это все выглядит, да, вот так, и люди, нет, разбираются
0: сейчас,
1: в этом.
0: Сейчас это просто уже как бы, ну... Покоцана разборкой. Вообще здесь лежали бревнышки очень красивые, облизанные, обчищенные. Поэтому сейчас не тот момент, когда зовут что-то показывать.
1: И вы теперь идете дальше?
0: Дальше пойдем. Я боюсь немножко ковырять, потому что там может вода начать сочиться. Поэтому сейчас пока сначала зачистимся, там зафиксируем все. Ну, тут же вот вода идет у нас.
3: Тотьмичи очень предприимчивый народ. Когда у них закончилась история с солью, они хорошо подумали, что же им делать, и решили, что займутся пушниной. В Сибири к 18 веку пушнины не было уже настолько много, чтобы стоило туда снаряжать экспедиции. Поэтому они пошли еще восточнее, навстречу солнцу, до самых Алеутских островов. То есть деньги, накопленные на продаже соли, купцы пустили на снаряжение экспедиций. На Алеутских островах тотьмичи добывали черную лисицу. Ну, они добывали разную пушнину, но вот их брендом стала черная лисица. Они на ней специализировались, и они на ней разбогатели, потому что не было больше ни у кого такого красивого черного меха. Екатерина II издала специальный указ, по которому черная лисица стала, как это называется, геральдическим животным на гербе города Тотьмы. До сих пор так она и остается этим символом Тотьмы. Хотя, по слухам, лисицу эту выбили совершенно, и больше ее нет. Но есть сомнения на этот счет. Вот. И вот на деньги, вырученные с этой торговли, и были построены колоссальные храмы. Их было очень-очень много, по крайней мере, в 3 раза больше, чем сегодня, а может быть и больше. И они были построены в особом стиле, который сегодня называют тотьмская барокко. Хотя, на мой взгляд, это ближе к рококо. Они очень изящные, узкие и высокие, похожи на корабли. И их фишкой является так называемый картуш. И это вот такие рокальные украшения, которые не являются лепниной, сверху накладку прилепленной, они давно бы отвалились уже. Они являются частью кладки. То есть было очень непросто выложить эту стену с украшениями. Ну вот вы посмотрите потом, да?

0: вы увидите, это очень затейливо. И так, и эдак, то есть из ряда в ряд надо было нужные кирпичики класть на нужное место в ряду. Получается очень красиво. Ну, сегодня тотинская барокко достаточно известна, является таким туристическим, является туристической достопримечательностью города Тотина. Так было не всегда. Это все возникло только в конце, во второй половине и в конце 20 века благодаря краеведам. И вот таким краеведом был некто Зайцев, к сожалению, мы с ним уже не можем познакомиться, потому что он уже умер. Но и таким же важным краеведом является Алексей Новоселов. Это достаточно молодой человек, который родился в Тотьме, жил здесь, потом уехал учиться в Вологду, потом уехал работать в Петербург. Но спустя какое-то время он вернулся в родную Тотьму. Все это время он вел в соцсетях краеведческую страницу и писал очень интересные посты. И вот когда он изучал всякие местные достопримечательности, которые, на его взгляд, были недооценены, у него родилась своя концепция туристического развития города. И он ее представил местной администрации на каком-то форуме, ну, я сейчас уже точно не скажу. В общем, все были впечатлены, и Алексея Новоселова пригласили стать директором Тотинского музейного объединения. И он согласился. Он решил, что нужно вернуться в родной город и действительно пытаться изменить что-то к лучшему, вместо того, чтобы в Петербурге работать, ну, кем-то, как-то, где-то, быть одним из миллионов людей. И благодаря ему и, конечно, команде музея здесь стали происходить какие-то удивительные изменения. И вот, например, мы приехали сюда на школу музейного развития за границами столиц. Это такой специальный семинар, 4-5 дней обычно, для сотрудников музеев малых городов и сел. Для них здесь подготовлена программа, приезжают какие-то приглашенные специалисты, рассказывают о том, как делать экспозиции, как писать тексты в соцсетях, как снимать ролики для Ютуба и разное всякое другое полезное. И здесь образуется такое настоящее музейное братство, которое называется «Братство Черной Лисы». Я сейчас не шучу, оно так и называется. Люди знакомятся, дружат, и мы здесь получаем, конечно, большое удовольствие от общения с коллегами. Знаете, вот эта интересная тенденция возвращения в малые города. Мария Борисовна Правдина, которая является ученым-секретарем Тотинского музейного объединения, вообще жила и работала в Санкт-Петербурге не одно десятилетие. Но потом она познакомилась с Алексеем Новоселовым, и они поняли, что вместе могут делать гораздо более заметные и важные проекты именно в Тотьме. И она переехала сюда и сейчас со своей семьей живет в Тотьме. А между прочим, Мария Евгеньевна, с которой мы разговаривали на раскопках, она приехала сюда работать из Москвы совсем недавно. Она работала много лет в Институте археологии РАН, а сейчас она работает в Тотинском музейном объединении. То есть здесь собирается потрясающая команда, то есть местное ядро приросло еще и приезжими специалистами. И уже в сравнении с прошлым годом видим колоссальные изменения. Здесь теперь красивая набережная. Вообще, кофейни. Школа музейного развития в этом году проходит уже в 6-й раз. Конечно, она очень полезна и для нас, но больше всего она полезна для вас, потому что музейные сотрудники набираются опыта, обмениваются идеями, загораются энтузиазмом, и наши музеи в малых городах, и в селах, и в деревнях становятся интереснее и нужнее.
1: И современнее.
0: И мы надеемся, если все будет хорошо, то скоро вы заметите появление новых музейных каналов на Ютубе. Вообще, это наша мечта. Мы очень хотим, чтобы на Ютубе было такое музейное сообщество, куст музейных каналов. А разбудил вас сегодня тот же самый птиц, который каждое утро будет нас здесь, в Тотьме. Пока! И здесь вот на каждом уступе написано про экспедиции, про промысловые компании. Экспедиция судна «Святой Иоанн» 1747-1748. Очень здорово придумали. Вот про черных лис тут написано. Лисьи острова, Алеуты. Давай с колокольни посмотрим на Сухану. Прелестные прожиточные девицы носят сами воду из колодца, находящегося у них на дворе, но и за 1 000 000 рублей не пойдут с коромыслами на Сухану. Почему? Для них готовят свои сообщения разные так называемые, ну, эксперты. Так называемые. Оговорка по Фрейду. Да.

0: Вы слушаете канал Радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.
2: В космос отправился зонд под названием «Психея». В чем необычность этой миссии?
3: Необычное название, потому что отправился он к астероиду под названием «Психея». А сам астероид совершенно необычный. Похоже, что это ядро бывшей небольшой планеты. Какой-то процесс раздел ее и выставил наружу ядро планеты, и мы можем до него добраться с помощью космического зонда «Психея». Таким образом, мы сможем узнать, что в центре нашей Земли. До ядра нашей планеты мы никогда не доберемся, до него 3000 километров не пробурить, а тут голое ядро небольшой планеты, тоже железное, как и наше, и мы можем пощупать его руками космического робота.
2: А еще говорят, там золото, платина и что-то еще невероятно драгоценное.
3: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
2: Всем мира во Вселенной. Это неземной подкаст, и сегодня мы говорим о действительно необычной миссии, которая отправилась, возможно, к некогда планете, а теперь просто астероиду. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Ну и, естественно, первый вопрос. Что же там такого необычного? Потому что легенд ходит много, журналисты уже подхватывают эту историю, что пора брать с собой какие-то вагонетки и оттуда везти там золото, платину, я, может быть, даже еще что-нибудь.
3: Ну, насчет золота и платины я не уверен, но железо, может быть, никель в большом количестве.
2: Ну, а где никель, там и платина.
3: Да, ну, хорошо, ладно, будем надеяться на платину. История такая. Это действительно необычный астероид, хотя открыли его не первым. Я напомню, в самом начале 19 века астрономы обнаружили первые астероиды. Первым был, конечно, самый крупный, Церера, почти 1000 километров размером. Но это большой, да, и его назвали «малая планета». Потом открывали, там первая четверка была Церера, Паллада, Юнона, Веста, 4 малых планеты. До сих пор этот термин еще в ходу, хотя астрономическое сообщество избегает его. Недавно же появился новый термин «планеты-карлики», и чтобы не путать с карликами вот эти вот малые планеты, мы решили, мы астрономы, наше всемирное сообщество, решило называть их просто астероиды. А почему астероиды? Астер – звезда, астероид – звездообразный. Совершенно справедливо. Когда смотришь в телескоп, ничего, кроме точки света, ты не видишь. А на самом деле это довольно крупное тело. Есть астероиды размером в сотни километров, есть десятки, есть, конечно, много маленьких. На сегодняшний день в Солнечной системе обнаружено 1,5 миллиона астероидов. 1,5 миллиона. Мы каждый день открываем их несколько десятков новых астероидов, иногда даже более сотни. Ну, точнее, каждую ночь, конечно, а не каждый день. Таким образом, Психея – это один из астероидов, но почему именно он привлек такое внимание? Мы делим астероиды по типам их поверхности. С первого взгляда видно – это камень, это какое-то углеродистое такое, ну, типа чернозема, да, вот такое темное вещество. Либо это ярко блестящее. А что у нас ярко блестит обычно? Металл. И таким образом возникло предположение, что Психея, она металлическая. Ну, или содержит много металлов. Не будем говорить, что это прям болванка металла летает в космосе, но содержит много металлов. Как это проверить? Металл всегда тяжелее, чем такие вот землистые породы, да, минеральные породы. Ну, и тяжелее, чем вода по удельному весу. Проверили. Размер измерили, массу измерили, поделили массу на объем, получили довольно большая плотность у Психеи. Примерно 3,5 грамма на кубический сантиметр. Видно, что не железяка. Железяка – это все-таки 7 с лишним грамм на кубический сантиметр. Но и не рыхлый грунт. Ну, например, большинство астероидов имеет среднюю плотность грамм, полтора грамма, два грамма на кубический сантиметр, иногда даже полграмма, если у них там пористое вещество. А тут 3,5, почти 4 грамма, то есть там много металла. Откуда такое могло получиться? Мы знаем, что у больших планет металлические ядра. Вся минеральная часть всплывает, она легкая, на поверхность, металл тяжелый уходит в ядро. Разделиться они могут, только если их хорошенько нагреть. Вот когда в доменной печи начинается плавка руды, руда – это ведь смесь окислы, металла, все. Но потом металл отделяется от минерального вещества, уходит вниз, а вся эта вот пена минеральная всплывает наверх. Ее отбрасывают, а металл берут в производство. Фактически тот же процесс происходит при рождении любой планеты. Когда она достигает определенного размера, она нагревается. Ну, во-первых, сжатие гравитационное нагревает, потом радиоактивные элементы распадаются, греют. Нагревается как сама себе доменная печь. И начинается разделение вещества. Тяжелые металлы, никель, железо уходят вглубь, формируют железное ядро. У нашей планеты железное ядро. А все легкое всплывает, мы на этом легком живем. Кора земная. Но если психея содержит много металлов или вообще почти целиком из металла, значит, когда-то у нее была минеральная оболочка, когда-то она была крупнее, сегодня она, ну, для астероида она довольно крупная, где-то 220 километров в среднем размер, хотя она не кругленькая, она такая дынеобразная, немножко вытянутая, но в среднем примерно 220 километров размером. А значит, она была крупнее, может быть, там, 1000-1500 километров размером, и таких, судя по всему, была не одна, а много. Мы их называем протопланеты или планета-земали. Ну, это не очень популярное слово, планета-земали. Назовем их протопланетами, предками планет. Значит, мы себе видим формирование Солнечной системы так. Родилась звезда в недрах большого газового облака. Звезда – это наше Солнце. А вокруг звезды еще остатки этого материала протозвездного в виде диска обращались. И там они начинали слипаться в отдельные комочки, которые дали жизнь будущим планетам. Честно сказать, весь этот процесс мы себе не очень хорошо представляем. Пока в этом диске протопланетном летали пылинки, все понятно. Летят две пылинки случайно, сталкиваются, слипаются. Третья пылинка, четвертая пылинка, начинается такой конгломератик. Так, ну, как у нас под диваном, вот, да, мы знаем, пылевые такие, как сказать,
2: шарики-комочки,
3: да, все нормально. Но когда эти комочки уже достигают размера в глыбы, в тяжелые глыбы, то столкновение двух глыб, оно не приведет к слипанию, оно приведет, бабах, к дроблению. И вот этот переход астрономы пока очень неточно себе представляют, потому что если глыба очень-очень большая, то даже столкнувшись и разделившись на отдельные части, она своей гравитацией потом эти части вернет назад. И мы это видим. Иногда мы видим, как большие астероиды или ядра комет состоят из нескольких кусков. То есть их гравитации хватило, чтобы после удара вернуть эти куски обратно и слепить обратно. А вот переход от пылинок к таким вот макрообъектам, он пока непонятен, потому что удары должны их разрушать. Вот как они перешагнули через этот барьер массы или барьер размеров, мы точно не представляем. Ну, перешагнули, очевидно. Ну, планеты-то, вот они, да?
4: Миссии «Психея» стоит сказать спасибо, ведь благодаря ей мы узнаем многое о центре нашей планеты и даже об ее прошлом. Это важно, ведь, как говорят ученые, мы не знаем точно даже 99% информации о том, как возникли планеты Солнечной системы, и в том числе Земля. Так же, как многие земляне не знают, что в Е-аптеке можно получить до 99% скидки в обмен на бонусы «Сберспасибо». Для этого нужно авторизоваться в приложении по «Сбер-ID», добавить в корзину необходимые товары и при оплате воспользоваться бонусами. А еще вы можете накопить до 5% бонусами за каждый заказ и потом потратить их на покупки у других партнеров программы. Теперь заботиться о себе и своем здоровье можно намного экономичнее. Акция действует на сайте, в приложении и в розничных аптеках. Более подробную информацию вы можете посмотреть по ссылке в описании.
2: Давайте несколько известных деталей уточним, потому что очень интересно, ну или вспомним. А все-таки, вы говорите, ее диаметр получается около
3: 220, примерно.
2: 220 километров. Да. А где вообще начинаются планеты вот в этом диаметре? То есть вот 220 – это еще астероид, а 1000 километров –
3: это уже планета.
2: Это уже планета.
3: Да.
2: То есть где-то есть... примерно от 1000, и там есть какая-то четкая
3: Это зависит от того, из чего состоит. Если это ледяное тело, оно довольно мягкое, и оно своей гравитацией уже может себя округлять, осферивать, как бы сказать, сделать сферу, где-то с размеров 400-500 километров. Но если это каменное тело, а тем более в его составе там много металлов, то от 1000 километров. Дальше от 1000 километров и более крупные – это уже планетки. Они маленькие, но планетки в каком смысле? Внутренняя жизнь происходит, разделение, дифференциация вещества, железа, к центру, легкие там окислы всякие наверх всплывают. Плутон, планета-карлик, да, какая-нибудь там Эрида, планета-карлик, Церера, крупнейший астероид, раньше мы его называли, присмотрелись, круглый, у него вулканчики даже такие ледяные есть, планета-карлик. Ну, а Психея, конечно, астероид. Его открыли, или ее, как Психея, она же дамского рода. Да?
2: Если астероид, то его, а его, если Психея, то ее.
3: Луна она или он, да? Спутник он, Луна она. Так вот, Психею открыли 16-й по счету. Первые 15 еще называли планетами-карликами, давали им мифические имена, там Церера, Паллада, Юнона, Веста, да? И каждому значочек. Знаешь, у каждой планеты, у Земли, у Венеры, у Марса есть свои значочки. У Марса там кругляшок со стрелочкой, да? А это было еще в традиции астрологов, мы эти значочки вот навешивали на планеты. Когда начали астероиды открывать, тоже нашли какие-то ну, такие полуастрологические, полунаучные значочки, но на 15-м закончились значочки, и уже Психея своего значочка вот этого вот эмблемки не получила. Но имя, конечно, получила.
2: А место ее в нашей Солнечной системе?
3: Она почти... Все астероиды летают там, где для них есть наиболее спокойное место. Между Землей, Венерой, Марсом очень мало пространства. Есть отдельные астероиды, летают тут, но их мало.
2: Не разлетаешься, врежешься?
3: Ну, либо тебя выкинет гравитация планеты, либо к себе притянет. А между Марсом и Юпитером довольно большое пространство, где астероиды спокойно могут летать. Их не сильно Юпитер беспокоит, Марс тем более.
2: Этот пояс, кстати, как-то называют?
3: Главный пояс астероидов. Да, главный пояс. Ну, мы когда-то считали его главным. На самом деле, сейчас на периферии Солнечной системы нашли пояс Койпера, который главнее в смысле там массы вещества больше. Ну, нашли его поздно. Это главный пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Там летает Психея. Когда речь зашла о том, чтобы изучить этот уникальный астероид, главное было добраться туда.
2: Лететь лет 6.5.
3: А это зависит от того, как ты летишь. Во-первых, какая ракета тебя толкнет. Во-вторых, какой путь ты изберешь. Мы же теперь хитрые. Мы летаем к далеким планетам так, чтобы промежуточные планеты помогали своей гравитации, подталкивали гравитационный маневр. Для этого аппарата, аппарат тяжелый, 2.5 тонны, там оборудование много, он на много лет работы рассчитан, 2.5 тонны не так легко. И толкнула его, конечно, самая мощная ракета нашего времени. Фалькон Хэви, спасибо Илону Маску. Фалькон Хэви так толкнуло, что он за 3 года доберется. Старт вот недавно он произошел, в середине октября. Доберется до Марса за 3 года. Траектория такая, что он встретится с Марсом только в 26-м году, за 2 года. За 3 года. Марс его своей гравитацией немножко направление и скорость ему добавит, будет гравитационный маневр, не очень сильный, но полезный. И в 29-м году только этот аппарат Психея доберется до астероида Психея. Доберется, выйдет на орбиту, сначала на далекую орбиту. И это правильно, потому что надо магнитное поле, гравитацию исследовать. А потом постепенно будет приближаться. И есть надежда, что он на самой низкой орбите пройдет на расстоянии где-то чуть меньше 100 километров, может быть, 90, это сам-то камень 200 километров, а он спустится меньше, чем до 100. Почему это опасно? Если бы астероид был шарообразный, однородный, тогда орбита проходила бы точно круговая вокруг него, без всяких проблем. А это же картофелина, и гравитационное поле у него такие вот американские горы или какие там русские горы, как мы их называем, да, и аппарат будет летать вот так. Это опасно, он где-нибудь может стукнуться. Предвижу вопрос твой. Недавно было два полета к астероидам.
2: Вот только что они садились, забирали грунт, потом пролетали мимо Земли, сбрасывали. Да. В чем сложность?
3: Почему бы не сесть на Психею? Почему бы не копнуть ее, да? Те были какие? Один был полкилометра размером, другой километр. И тот, и другой притягивали к себе очень слабо. И когда зонд опускался к поверхности, он не садился. Он медленно летел над поверхностью. И зачерпывал такой рукой, манипулятором, грунт. Психея – это массивное тело. И рядом с ней, летая, ты движешься со скоростью примерно 100 метров в секунду. 100 метров в секунду. Попробуй обо что-нибудь стукнуться с такой скоростью. Тебя разнесет, там никакая посадка невозможна. Но очень интересно даже пониже летать. Для чего? Ну, во-первых, приборы, которые там на борту этого зонда, они могут фотографировать в широком спектральном диапазоне от ультрафиолетовых до инфракрасных лучей. А геологи знают, каждая порода имеет свой цвет, грубо говоря. Вот помнишь, как выглядит Луна, когда мы смотрим на нее невооруженным глазом? Серая, однородная такая вот невзрачная масса. Но если цветную фотографию Луны немножко обработать в фотошопе, усилить контраст цвета. Там такая есть команда Enhance Colors. И тогда разница в цвете начинает выпирать. И она нам просто демонстрирует, где базальты, где анартозиты. Геологи это знают. Таким образом, фотографируя Психею вот в нескольких цветах, мы узнаем, какие породы по ее поверхности. Кстати говоря, уже предварительная карта поверхности Психеи получена с Земли. Самые наши, как сказать, глазастые приборы, и оптические, и радио, и даже радиолокаторы прощупали ее. Мы уже имеем, ну, более или менее неплохую карту поверхности этого астероида. Даже предварительные названия там даны некоторым областям. Но теперь мы детально их сфотографируем. Второй прибор, а точнее два прибора, это гамма- и нейтронный спектрометр. И тот, и другой могут получать информацию не просто вот с поверхности, с самого верхнего слоя, а с глубины примерно полметра, может быть, метр. Но это уже интересно, да, так сказать, заглянуть туда вглубь. А еще один полезный прибор, который, кажется, и не прибор, а вообще это просто радиопередатчик. Ну, радиопередатчик всегда есть на космическом корабле. Зачем нам этот может понадобиться? А его сигнал постоянно будет сдвиг по частоте демонстрировать в зависимости от скорости полета. А скорость полета этого космического аппарата вокруг астероида будет зависеть от того, как гравитационное поле на нем, где поплотнее породы, где менее плотные. На Луне мы то же самое видим. Есть такие масконы, области mass concentration, такие области плотности, повышенной плотности у поверхности. И когда летает спутник вокруг Луны, он то быстрее, то медленнее, у него вот такая вот траектория. И уже по сигналу радиопередатчика мы гравитационное поле Психеи изучим, а гравитация, она же, для нее нет преград, она нам говорит о том, что внутри, как там плотность вещества распределена. Таким образом, гравитация нам подскажет еще и более глубокое строение Психеи. Еще одна интересная особенность у этого зонда. Как мы раньше связывались с далеко улетающими аппаратами? По радио. А радио не очень быстрый способ связи. Там надо долго-долго передавать фотографию, например. Помнишь, как когда-то мы компьютерами пользовались через телефонные модемы?
2: Да,
3: вот
2: конечно.
3: Сидишь и ждешь, когда он... Вот примерно с такой же скоростью радиосигнал несет нам информацию о фотографиях. Даже с Марса. Сфотографировал что-нибудь марсоход, а потом 5 минут жди, когда эта фотография к тебе придет, чтобы медленно передавать, от помех избавиться. Впервые на Психее стоит не радио, а канал связи, а оптический, точнее инфракрасный. Попробуем лазерным лучом общаться с этим спутником. Инфракрасный лазер, там намного более высокая частота передачи, это же свет почти, намного более сжатая информация, и можно будет гнать хорошие фотографии с высоким разрешением.
2: А скорость передачи данных при этом будет приблизительно одинаковой? То есть радиосигнал и инфракрасный луч?
3: Нет,
2: нет. Объем передачи информации объем будет массивнее. А ну, инфракрасный луч и радиосигнал, то есть они отличаются только шириной канала, условно говоря.
3: Да? Они частотой.
2: Частотой.
3: Частотой отличаются. У радио низкая частота, и поэтому туда нельзя запаковать очень много байтов вот в один объем времени. А у лазера колоссальная. Мы же, собственно говоря, лазерной инфракрасной связью пользуемся дома, когда подключаем компьютер к оптоволокну.
5: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Вот всегда был интересный вопрос. Ну, давайте приблизительно прикинем расстояние в световых, наверное, минутах здесь, да, получается, от Земли до
3: десятки
2: вот
3: минут.
2: Пояса. Десятки минут. Ну, условно говоря, если я послал сигнал СОС радиосигналом и послал сигнал
3: СОС... Скорость прохода, конечно.
2: Да,
3: достигать нас они лучше будут одновременно, но радиосигнал будет мало информации при этом приносить нам, какую-то техническую информацию.
2: Ну, там, то есть три буквы передать хватит, условно говоря,
3: СОС. Три буквы, да.
2: А фотографию?
3: Нет, оптически он переносит очень много.
2: Тогда еще один вопрос, все-таки про посадки, чтобы уточнить уже окончательно. Ну, на комету-то садились, там же горы,
3: нет,
2: снег.
3: Нет, ну, вернее, посадка была, но неудачная, да. А на ядро кометы Чурюмова-Герасименко была посадка, но аппарат не смог там закрепиться, подпрыгнул, перевернулся, лег куда-то там в тень.
2: То есть, в общем, 2,5 тоннами очень интересной и дорогой аппаратуры рисковать
3: нет, никто не будет. Пусть он себе летает годами там. А не исключено, что когда он детально исследует Психею, ему найдут новую цель. Он
2: но очень... это нужны движки, давайте поговорим, на чем летим.
3: Он вообще, он самый...
2: Выпрыгнули с помощью тяжелого
3: фальконхея, а его далее? Толкнуло. А дальше все маневры и перелеты, может быть, с одного астероида на другой, он будет за счет собственного двигателя. А двигатель у него суперсовременный, плазменный, мощный плазменный двигатель, энергию которому дают солнечные батареи. Ты бы видел, какие это батареи. Там огромные площади этих батарей. И несмотря на то, что он улетит от Земли, от Солнца, втрое дальше Земли, ну, все равно солнечный свет. Там есть большие батареи, его перехватывают. И питание этим плазменным двигателем вполне обеспечено. А кто эти плазменные двигатели придумал?
2: А вот кто?
3: Это предмет нашей гордости. Называется он СПТ-140, потому что СПТ – это стационарный плазменный двигатель, по-русски он назван, потому что его в ОКБ, особом конструкторском бюро, «Факел» под Калининградом сделали идею. Идею сделали, ее доработали американцы на своих фирмах, изготовили они, но идея, конструкция этого плазменного двигателя нашего, у него хорошая тяга, и он этот самый 2,5-тонный аппарат спокойно, ну, не прямо так вот кидать из стороны в сторону, но такой своей тягой небольшой, она, по-моему, там несколько десятков граммов, но это же постоянная тяга. А расходы рабочего вещества, которое выбрасывает, он минимальные. Там благородный газ, по-моему, криптон. И его очень маленький запас на борту этого аппарата достаточен, чтобы летать бог знает сколько.
2: А СПТ-140, ну, уже не американской, а российской, ну, раз это калининградский КБ «Факел», то есть он может появиться?
3: Вообще говоря, да, в КБ «Факел» даже более мощные сейчас плазменные двигатели придумали. И, может быть, их поставят на наш буксир «Зевс», который атомный буксир, у которого уже не панели солнечных батарей, а натуральный ядерный атомный реактор будет давать электричество. Это будет тоже очень хорошая машина для того, чтобы переводить с одной орбиты на другую тяжелые грузы. А в Роскосмосе этот «Зевс» задуман, там интересные есть идеи технические. Так что «Факел» делает полезные плазменные двигатели. Это вообще перспектива на многие годы.
2: Давайте к «Психее» вернемся. То есть, все-таки мы поняли, что там есть огромное количество каких-то металлов, а может быть, и вообще эта планета, что называется, «Шелезяк», как в одноименном мультфильме. Но все-таки каким-то образом когда-нибудь эти металлы оттуда можно будет добывать, передавать на Землю? Или это такая фантастика, о которой говорили?
3: Нет, ну это фантастика, конечно. Любой грамм железа, который мы оттуда привезем на Землю, будет стоить как алмаз. Понятно, что затраты на это нет. А вот там их использовать? Конечно, можно. Стартовая скорость с поверхности Психеи 180 метров в секунду. Ну, вроде бы много, не спрыгнешь так. И даже, наверное, футбольный мяч не стукнешь, чтобы он улетел в космос. Ну, в общем, элементарный ускоритель какой-то электрический спокойно может оттуда сбрасывать эти куски металла, и из них потом в невесомости можно изготавливать корпуса ракет, да? Мало ли какие там металлы, там могут быть и титан, вот и никель, и мало ли чего. А поэтому как источник, источник вещества для космических строек, он очень интересен. А как источник железа, на Земле у нас достаточно еще железа. Но вот что любопытно. Один из приборов на борту Психеи – это магнитометр. Для чего он нужен? Какие магнитные поля на астероидах? А давай подумаем. Современная теория происхождения магнитного поля у планет – это теория динамо. И она говорит о том, что у планеты может быть магнитное поле только если внутри есть расплавленное, не скажу, что железное обязательно, но токопроводящее, ну, обычно это железо все-таки, расплавленное железное ядро, железо там кипит, холодное опускается вниз, горячее поднимается наверх, вот это вот перемешивание происходит, а сама планета вращается, тогда перемешивание этих токопроводящих потоков железа еще за счет вращения планеты закручивается таким образом, что магнитное поле генерируется как в динамомашине. Вот нужен две составляющих – жидкое железное ядро и быстрое вращение планеты. У Земли есть и жидкое железо в ядре, и быстрое вращение планеты. У Венеры есть железное ядро? Наверняка есть, она очень похожа на Землю. А вращение? А вращения нет, и магнитного поля нет. У Марса. С Марсом дела несколько сложнее. Он быстро вращается, как Земля, один оборот за сутки делает. Есть ли у него железное ядро, там пока непонятно, но намеки, что что-то там такое полурасплавленное есть. Магнитного поля практически нет. И вот теперь мы решили проверить. Психея. Железное ядро бывшей небольшой планетки. Значит, раз оно железное, значит, был момент, когда расплавленное железо опускалось к центру этой небольшой планетки. Было расплавленное железное ядро. Вращение есть? Очень быстрое. Один оборот за 4 часа. Ну, там, 4,5 часа. То есть, быстрее, чем Земля в 5 раз. Вращение есть? Железное расплавленное ядро было? Должно было быть магнитное поле. Сегодня оно наверняка твердое железо, не генерируется магнитное поле. Но когда оно было, а железо застывало, а это ферромагнетик, оно должно было запомнить то магнитное поле, в котором оно застывало. Ну, как наша железная руда вот запоминает, у нас же магниты есть такие, ну, как сказать, природные магниты, да, вот магнитный железняк. И вот проверить, летая с магнитометром, а осталось ли там магнитное поле от тех эпох, когда оно было расплавленным, это железо, это очень интересно. Мы тогда поймем, может быть, с Марсом какие-то непонятные нам вещи. Ну, в общем, поймем происхождение магнитных полей. Вот это такой, как сказать, музейный экспонат. Вот Психея – это просто музей 4-миллиардно-летней давности, как оно в Солнечной системе было, как рождались маленькие планетки, как они друг друга стукали, очищали от верхней коры, оставляли голые железные ядра, и потом постепенно наше железное ядро мы никогда не увидим. 3000 километров до него мы не преодолеем. Кольское сверхглубокое – это меньше 12 километров. До железного ядра нам не добраться. А тут само летает в космосе. Смотри, изучай, смотри, каким оно могло быть наше.
2: Ну, как добраться? Какие-то риски есть у этой миссии?
3: Ну, риски есть у любой космической миссии. Но, по-моему, последние годы уже доказали, что космические аппараты надежны
2: летают. Ну, вот это гравитационная проща Марса, которая должна ее запустить.
3: Ну, Марс ее так потихонечку развернет вокруг себя и толкнет дальше. Нет, это все хорошо отработано. Какие риски? Все-таки он летит в пояс астероидов. Одно дело пролетать, сквозь пояс астероидов по пути к планетам-гигантам, к Юпитеру, Сатурну. Мы просто пролетаем сквозь него. Кстати, когда первые аппараты туда запускали, вот Пионер, два Пионера, два Вояджера, был риск, было опасение, что они не преодолеют пояс астероидов, что их бабахнет. Нет, нормально преодолевают. Но Психея-то внутри пояса астероидов окажется и годами будет там летать в окружении миллионов астероидов, которые, в общем, так пересекают траекторию.
2: А у нее огромные солнечные батареи, там наверняка,
3: вот,
2: наверняка есть микрометеорит.
3: Шарахнет по ним. Ну, ничего страшного. Метеориты быстро бьют. Ну, пробьют дырочку в этой панели. Ну, посмотрим. Ну,
2: да, посмотрим. Это, конечно, если это будет дырочка в 2 мм, может быть,
3: ничего,
2: и
3: да.
2: Ничего.
3: А если снесет не целую батарею, то это, конечно, опасно.
2: Главное, чтобы не попало в инфракрасный передатчик, чтобы мы могли получать оттуда данные, а когда приблизительно оттуда могут начать поступать первые данные.
3: В 29-м году он выйдет на орбиту и уже начнет там вокруг.
2: То есть прямо психи... сразу?
3: Да, да, ну, конечно.
2: Тогда пожелаем удачи, успехов, и будем следить за тем, как будет продолжаться этот полет.
3: Да.
2: Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Это был «Неземной подкаст». До встречи через неделю.
5: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы будем обсуждать проблемы одного из главных занятий человечества, и не только человечества, а всего животного мира – сон. Мы будем говорить о сне. У нас в гостях Владимир Матвеевич Ковальзон, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, председатель секции сомнологии физиологического общества имени Павлова. Сомнус – это сон, это на всякий случай. Второй наш гость – Михаил Георгиевич Плуектов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, президент Национального общества специалистов по детскому сну. У нас вот руководители сна вот здесь сегодня собрались. И с тем, чтобы начать нашу передачу, уважаемые коллеги, я хотел бы прочесть некую выдержку. И я взял первые строки определения сна. Сон – естественный физиологический процесс – пребывание в состоянии с минимальным уровнем мозговой деятельности и пониженной реакцией на окружающий мир, присущий млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым. Ну, в пример, здесь дрозофилы приведены. Мне безумно не понравилось это определение. Если бы его сделали в 22-м году, прошлого века, ну сколько, вот 100 лет назад, я бы сказал, о, как прогрессивно. Сейчас мне не нравится, но я не специалист, и сейчас я обращаюсь к специалистам. Пожалуйста, прокомментируйте. Владимир Матвеевич, пожалуйста.
1: Ну, это мне определение тоже не нравится совершенно. Оно сделано совершенно непрофессионально, некомпетентными людьми. На самом деле, я давно уже сформулировал определение, ну, гораздо более современное определение сна, которое звучит так, что сон – это особое состояние организма теплокровных животных, только млекопитающих и птиц, характеризующиеся закономерной последовательной сменой определенных полисомнографических картин в виде циклов фаз и стадий. Вот, расшифровать слово полисомнографический. Да. Это некая такая картинка, который получает врач или ученый, когда он регистрирует процессы, происходящие в организме спящего человека. Они включают в себя, как минимум, значит, электрическую активность головного мозга, регистрацию, глаз и мышц. Вот эти три компонента необходимы. По этим трем компонентам можно идентифицировать все состояния внутри.
0: Но ведь еще есть температура, еще
1: Температуры – это дополнительные факторы, но по ним вы сон от бодрости не отличите.
0: Нет, да?
1: Нет. А по этим трем факторам вы отличите все, да, сделаете. Да.
0: И здесь у вас ведь тоже нету какой-то вот то, что я бы сейчас назвал в модном аспекте когнитивной составляющей, нет, или она уже заложена?
1: Нет, это физиологическое. Чисто феноменологическое определение, которое позволяет отделить сон от сноподобных состояний.
0: Все понятно. Но это, да, это строгое определение, которое разрешает отделить бодрствование от сна. Все, теперь...
2: А можно я вопрос,
0: да, конечно,
2: Матвеевича сразу задам? Потому что меня он в последние годы очень сильно волнует. Владимир Матвеевич, почему теплокровные? Вот рыбки спят же в аквариуме, мушки забиваются в угол и спят.
1: Да. Вот это отчасти, конечно, это терминологический вопрос, потому что что называть? Вот если мы определим сон жестко вот по этим критериям, тогда вот понятие сон и бодрость будет отнесено к теплокровным, а холоднокровных мы будем говорить, что у них есть состояние покоя и активности. И тогда мы такую разницу проведем, мы сможем тогда это состояние взять. Если же мы сном называем вообще все на свете, вот в последних работах, знаешь, Зигеля, вот известного сомнолога американского, у него вообще настолько, он пытается настолько максимально более широкое дать определение понятия сон, у него в понятие попадает все, и таким образом теряется всякая эвристическая ценность этого понятия. Если вы называете сном там и скажем, то, что семя сосны лежит там миллион лет замерзший, и потом прорастает.
0: Ну, это образ, конечно, это, не
1: да,
0: наука.
1: Это не наука. Да. Поэтому вот, мне кажется, что это, в этом смысле что четко определить то, что вот мы вот можем изучать.
2: Ну, как вот есть инсомнический фенотип плодовой мушки дрозофилы, да, который там живет меньше. То есть, получается, это не инсомнический фенотип. Инсомния – это расстройство сна. Да? То есть те мушки, которые спят хуже, они и живут меньше. То есть, согласно вашему определению, речь идет не о сне или и не о нарушении сна у этих мушек, а просто
1: ну да, сомнительный фенотип, который называется вот этот самый этой вот гиперэкспрессии ориксинового гена, есть такой ген у нас с вами, который является очень важным за такой белок,
0: за ритмы, да?
1: Нет, который является самым главным в системе поддержания бодрствования.
0: А, бодрствование, да?
1: И вот, если, вот есть люди, у которых в силу определенных нейродегенеративных процессов у них этот, разрушаются эти вот нейроны.
0: То есть нет синтеза этого белка, да, и дальше и вот, по веткам там это все гасится.
1: Да, наступает заболевание, да, вот такое нарклепсии, которое Михаил Гурьевич вам может рассказать, это все протекает. Это редкое заболевание, но очень, так сказать, тяжело излечимо.
0: И тем более яркое оно выделяет какую-то сферу действия сна.
1: Да. Вот это вот ген есть и у мушки плодовой. Этот же ген есть. И его избыточная экспрессия, она вызывает такой фенотип, который, и наоборот, нехватка. Ну, там и так сделали. Значит, вызывает некоторые такие поведенческие признаки, поскольку у нее нету...
0: Суетная становится, да?
1: Да, у нее становится слишком... Она начинает больше бегать. Там они в такой пробирочке живут.
0: Да.
1: И, значит, бегает от агарок, значит, в место, где она отдыхает. И вот, значит, быстрее бегает, значит, чаще ночью. Она спит, а днем, когда свет, она все время бегает. Вот. Ну, это как бы вот считаешь, что фенотип. Но это же не есть полная, так сказать, модель. Это есть только частично.
2: А почему не признать за мухами, за тараканами право на сон? И за рыбами тоже. Вот почему? Почему мы должны каким-то другим словом обозначать их состояние? А почему нельзя сказать, что они спят?
1: Ну, можно, конечно, сказать, может, все что угодно. Вот. Но вот если мы так расширим, то мы теряем тот фундамент, на котором построено здание.
0: Коллеги, а может быть, все проще, поскольку есть некая градуальность все-таки от нас до плодовой мушки, то, может быть, где, ну, там, где провести границу, это будет дело определения.
1: Понимаете, сомнология немножко не так. Дело в том, что загадка сомнологии в том, это, кстати, это одна из величайших загадок вообще нейробиологии современной. Это то, что это самый парадоксальный сон или быстрый сон, в который нам снятся сны.
0: Мы об этом поговорим, да.
1: Он появляется как бы внезапно, и у него нет эволюционного предшественника. И это вот проблема, которая бьется...
0: Он только у теплокровных.
1: Да, вот у птиц он появился в своей эволюции сам по себе, у млекопитающих он появился тоже в эволюции, они очень, у птиц, например, похожи. Но у хладнокровных, сколько в них не тыкали, так сказать,
0: в
1: разными датчиками.
0: Да?
1: Ну, не только, ладно, лягушки, но вот, скажем, есть такой живот, как крокодил.
0: Да.
1: Крокодил, он с точки зрения зоолога, это самое высшее животное из всех хладнокровных.
0: Вот не знал, но это здорово.
1: Да, он просто, у него четырехкамерное сердце, у него дочатки терморегуляции, у него масса анатомических признаков, характерных для млекопитающих. Вот. Так вот, у крокодилов их много изучали, не могут найти в состоянии покоя ничего, никаких вот прерываемых его периодов активации. Ну, или, например, такой же, как осьминог есть. Осьминог настолько умный, он открывает консервные банки, ходит по лабиринтам.
0: Так он предсказывает по чемпионату, победителей.
1: Ну, вот ладно, да, это, да. Вот. А это действительно так. И то же самое, вот если работают на осьминоге, они тоже, когда в состояние покоя погружается, то он в состоянии покоя находится, он не прерывается этими периодами активации внутри этого сна. Вот. А это откуда оно взялось, непонятно. Вот сейчас появились работы буквально вот, 26 апреля этого всего года появилась работа в Science, которая вроде бы уверяет, что они нашли зачатки быстрого сна у одного из видов ящериц.
0: Ага.
1: Очень тонкая работа, очень сложные методики.
0: Это сказать, электрофизиология, да?
1: Да, даже сказать, что если сама работа занимает в журнале 2 мегабайта, то приложение к ней, где объясняется, как они делают, 50 мегабайтов. Представляете? Я объясняю все, что они делали, там, видео, там, это все. Трудно для понимания, честно говоря.
0: Коллеги, а вот
1: ну,
0: я...
1: вот не знаю, вот как...
0: Вопрос у меня будет вот какой, потому что вы все-таки еще и к детскому возрасту имеете отношение. Известна старая формула, от которой пытаются отказаться, а уйти не могут, что филогенез в антогенезе повторяется, да? Вот, что в каком-то виде, в своем развитии эмбриональном, а потом и в детском, мы как, ну, млекопитающие высшие, да? Мы воспроизводим пути эволюции от достаточно простых
2: И отражается ли это на сне, возникает
0: не,
2: вопрос.
0: Нет, да? Ли где-то во сне простой сон, который становится сложным? Ведь, как я понимаю, плод в организме матери тоже имеет некие суточные ритмы. Это вот как раз известно сейчас.
2: Самое интересное, что сейчас открылось, что дети в утробе матери все время спят. Да, вот раньше считалось, вот ребенок, когда толкается, это да, он проснулся, да, вот да, и да. Маме напоминает о себе. А сейчас действительно показано, что вот пока ребенок находится в утробе матери, он все время спит. Просто он может спать в быстром сне, в активном сне, точнее, и в спокойном сне. Вот два вида сна уже выделяются в это время. После того, как ребенок рождается, у него, конечно, уже вот этот цикл сна и бодрствования предстает во всей красе. И действительно, у новорожденного младенца вот этой загадочной фазы быстрого сна, про которую говорил Владимир Матвеевич, 50%.
0: То есть он

0: по себе структура связи, которая потом заполняется, может быть, ну, условно, смыслом.
1: Ну, стимуляция бодрствования, можно
0: ну,
1: так
0: да,
1: сказать.
0: Да, да, да. Угу. И теперь, пожалуйста, у меня, коллеги, кто из вас расскажет все-таки про структуру сна? Вот, чтобы мы могли зрителям, ну, донести.
2: Михаил Григорьевич расскажет.
1: Да, как клиницист, да, наблюдаю регулярно эту структуру сна. Вот, когда мы делаем это исследование полисомнографическое, мы видим, что человек лежит в отдельной комнате с датчиками. И что мы наблюдаем? Наблюдаем, что...
0: Давайте сразу возраст. Раз мы говорили про детей, то какой? Да. Любой возраст.
1: Ну, например, ребенок 7 лет. У него уже все сформированы, все вот эти вот стадии сна хорошо очень видны, электроэнцефалографические феномены. И мы видим, что сначала у него идет характерная для бодрствования электроэнцефалограмма, так называемый альфа-ритм. Вот бодрствование у всех людей почти
0: это
1: одинаковое.
0: Это сколько герц примерно?
1: Это 8-12 герц. Вот такая вот идет, чистокол такой идет. Вот. Когда человек засыпает, что происходит? У него замедляется этот ритм, он становится медленным, и появляются интересные такие всплески, которые именно для сна очень характерны, и как раз вот в детской практике эти всплески иногда даже принимают за эпилептические феномены, настолько они необычные. То есть вот в бодрствовании этого не может быть, это только вот феномены, характерные для сна.
0: Они нерегулярные, они не периодичные.
1: Они нерегулярные, это как комплексы, K-комплексы, правильно говорить, так называется. Вот. И на самом деле неизвестна природа этих K-комплексов, но предполагает, что это такой вызванный потенциал. Вот что-то происходит в организме, либо извне, потому что эти комплексы почему назвали K? Нокинь комплексы. Вот когда проводили исследования сна, первые хлопали в ладоши, и видно было, как выскакивал на энцефалограмме этот комплекс. А иногда они появляются на энцефалограмме без причин, вот, просто
0: а
1: видимо, что-то в организме внутри
0: произошло. А вот пониженной чувствительностью к внешним воздействиям?
1: Ну, да, конечно. Ну, чувствительность снижается, но мы, когда смотрим картину сна, мы за чувствительностью не наблюдаем. Нам достаточно электроэнцефалограммы, чтобы знать, в какой стадии сна находится человек. За исключением опять же, вот этого удивительного феномена быстрого сна, про который уже говорилось, там мы, когда смотрим на энцефалограмму, мы не можем понять, то ли это бодрствование, то ли сон.
0: А его заметили где-то в 20-е годы или в 50-е, я просто не знаю.
2: Быстрый сон?
0: Да.
2: Ну, считается, открыли в 53-м году.
0: А, вот в том же году, да, когда сейчас все события были в молекулярной биологии?
2: Да, кстати, да, в один год, да.
1: Вот. И вот мы наблюдаем за этим изменением электроэнцефалографической картины. Мы видим, как замедляется электроэнцефалограмма, видим, как время от времени всплески возникают вот эти вот K-комплексы. И мы ждем максимального углубления сна, когда появляется совсем необычная картина, появляются так называемые дельта-волны, медленные, огромные волны. Вот в бодрствовании на электроэнцефалограмме не может быть такой активности, которую мы видим во сне. Это ненормально. Это признак вообще, что мозг неправильно работает. Потому что он загружается, есть такой клинический термин. Да? Вот. А во сне, чем больше вот этих вот медленных волн, значит, тем глубже мозг отдыхает, восстанавливается. И по окончании этого периода медленно-волнового, так называемого, сна, наступает вот это вот особое состояние, про которое говорили, быстрый сон. А почему он называется быстрый? Правильно его называть, конечно, фаза сна с быстрыми движениями глаз. Потому что в это время наблюдаются вот такие вот быстрые движения глаз.
0: А мимика какая-то оживляется или только глаза?
1: Вот. Ну, мимика у младенцев, на самом деле, можно наблюдать, то есть при такой неполной зрелости нервной системы, можно наблюдать мимическое сопровождение, но иногда подергивание.
0: Просто я объясню, почему. Потому что, как правило, поведение глаз обычно связано с... С поведением...
1: А вот никто не знает, с чем связано такое поведение глаз.
0: Же, да. Не, ну подождите, но мы же когда друг с другом разговариваем, мы же видим, что глаза, мимика, подмигивание...
2: Это когда он бодрый.
0: Но я имел в виду, что связано.
1: Там же эта история-то была, когда первое исследование проводили быстрого сна. И один из испытуемых рассказал, что в это время он видел сон, что он играет в пинг-понг.
2: Да, да, да, да.
1: И исследователи тут же решили, что вот эти вот быстрые движения глаз в одну другую сторону отражают слежение за содержанием сновидения.
0: Да.
1: Да. И вот с тех пор как-то повелось, что вроде бы вот эти быстрые движения глаз,
0: это
1: они
0: отслеживают
1: вот... поведение человека во время переживания эпизода сновидения. Никто не знает, на самом деле, почему
0: и
1: глаза
0: вот...
1: начинают.
0: Значит, первый вот такой вот, насколько я представляю, это где-то час-полтора вот первый раз длится, да? Человек уснул, допустим, он спит 8 часов.
2: Полтора часа, каждый цикл полтора часа.
0: Ну, я не очень точно знаю. Значит, вот сначала прошел медленный сон, быстрый сон. Дальше что происходит?
1: Все повторяется снова. Вот эта цикличность...
0: То есть без перерывов начинается вот это вот...
1: Вот это удивительное свойство сна, действительно его предсказуемость. Вот ни в каком другом состоянии мы такой предсказуемости
0: сколько
1: не видим.
0: Таких, ну, по времени
1: 3-4 цикла. 4-6 циклов, да, происходит. Да? Вот. Удивительно, на самом деле.
0: То есть мы спим

0: Вот, вот это вот все задумала.
1: И в каждой волне есть вот этот вот самый выстрел такой.
0: Да,
1: вверх,
0: совершенно верно. Владимир Матвеевич, а вы не сталкивались с объяснением, почему именно циклическая организация сна для сна характерна? Вот почему нельзя просто вот лечь и нормально, спокойно проспать всю ночь без всяких этих циклов? Вот никакого-то нет объяснения?
1: Нет. Я ядовитый встречный вопрос вам дам, как биофизик. А вы мне назовите процесс, который не волновой или не колебательный.
2: Кстати, да.
0: Ну, вот я, кстати, интересное объяснение слышал.
2: Вот в этом и различие с околнокровными. У них, вот, когда она...
1: там гладкий процесс, да, идет?
2: Да, вроде бы, до сегодня считалось, что, да, что много сколько вот изучали, что вот когда она погружается в состояние покоя, вот она всю ночь, пресмыкающаяся, или там земноводная, или рыба, она всю ночь в монотонном состоянии, никакой ритмики нет.
1: Вот, слово
2: а вот опознался, опять начинается нормальный бой. Да?
0: Но
2: вот сейчас, даже это вот начинает уже опровергаться. Да. Последние эти данные показывают, что если несколько часов подождать, то там начинаются какие-то очень странные процессы с периодом 80 секунд всего. И каждые 80 секунд появляется движение глаз и какие-то вот... Ну что это? Аналоги быстрого сна или короткие периоды такого
1: это
2: пробуждения?
1: Это у кого еще раз?
2: Это вот у ящерицы, которая недавно это делает. Вот это пока неизвестно.
0: А я вот для себя такое объяснение, например, нашел вот этой цикличности сна, что, в принципе, эволюционно могли отбираться именно те особи, у которых сон организован, так сказать, циклически, да, организован частями. Почему? Потому что они имели больше потенциала выживания.
2: Ну, да, возможность проснуться.
0: В это время животное беспомощно же.
2: Да.
1: В основе того, что вылезает цикличность, это просто всегдашняя цикличность. Просто тут она проявляется почему-то.
0: Вот это, да.
2: Нет, нет, это гораздо более сложное. Тем более, что почему-то в бодрости она сглаживается, да?
1: Она прячется, это она маскируется.
2: Маскируется.
1: Маскируется.
0: С этой стороны вот этот базовый цикл покоя активности, да, который клиент
1: назначал. Ну, дневные же тоже есть циклы, да.
0: Ну, вот он-то их обнаруживал у кого? Он обнаруживал у людей, которые оторваны как бы от сигналов общества. Это либо дети, либо тяжелые инвалиды, психически больные, залеченные. Вот у них, когда нет никакой реакции уже на внешнее окружение,
1: слушайте,
0: у них
1: а
0: вот эти вот демаскируются эти ритмы.
1: Летаргический сон чего-нибудь показывал вот в этом отношении?
0: Да нет такого сна.
1: Ну, коллеги, ну я же не знаю, будьте снисходительны.
0: Нет, ну летаргический сон все-таки это такой миф бытовой. Ну, так сказать, ну, чаще всего спрашивают, да, вот может ли человек там несколько, 10 лет спать? Ну, не может, нет таких людей, да. Описаны случаи летаргического энцефалита, это тяжелое неврологическое заболевание, была эпидемия вот в 1914 году энцефалита конома, когда тысячи людей переболели этим заболеванием. Иногда сейчас, оказывается, случается случай вот этого эпидемического энцефалита, как-то я видел в журнале «Неврология», они где-то 80 случаев обнаружили по всему миру.
2: Да,
0: то есть спорадические случаи случаются еще. Вот это настоящий летаргический сон. А то, что имеется в виду под этим словом обычно, это чаще всего это истерическая спячка. Поругалась с мужем и заснула на 5 дней, называется. Потом, когда мы начинаем расспрашивать, что говорим, что она 5 дней лежала и писала под себя все время, извините, да? Вот. Нет, говорят, она находила способ, чтобы ее под руки отвели в туалет, да? Вот, ну, какой вот это металлический сон, да?
1: Ага, то есть, понятно, что вы сказали, да? Итак, значит, мы ночью, ну, дай бог, мы ночью здоровы, мы спим вот такие волны 5-6 7 циклов может пройти.
2: А? Нет, 7 нет.
1: Не, 4, ну,
2: 4, 5, 6.
1: Ну вот, вы поправляйте, потому что 5, 6, я 6, не должен знать, чем мы в это время заняты. Потому что, с одной стороны, все говорят, что мы отдыхаем. А слово «отдыхать» ничего не значит, потому что расскажите, что мы делаем.
2: Да, вот, конечно, проблема отдыха, это вот во сне, это поразительная вещь, потому что мозг-то не... Вот у хладнокровных, опять же, о которых мы говорили, у них вот как в свое время Олег Лямин-то, он работал на этих вот черепах американских, он показал, что когда черепаха приходит в состояние покоя, у нее нейроны в стволе медленнее и перестают разряжаться. Но у нас такого не бывает, у нас во сне нейроны работают не меньше, а еще больше даже.
1: О!
2: А в быстром сне говорить нечего. В быстром сне мозг работает с такой силой, как в самом сильном стрессе эмоциональном. Поэтому мы видим сны эмоционально насыщенные, часто негативные сновидения. Вот. И вот для чего это? Вот? Это, вот, конечно, поразительная загадка.
1: Вот давайте так, поскольку я ведь не зря сказал сначала, что когда мы спим, ведь иногда ты просыпаешься, мокрая подушка. Иногда ты просыпаешься, ну, какие-то вот... Я не говорю про сновидения, я говорю, что ведь и физиологические какие-то, биохимические идут какие-то процессы.
2: Ну, здрасте, естественно.
1: Так расскажите.
2: Ну, нет, ну, биохимический процесс очень трудно говорить.
1: Нет, ну, я имею в виду характерные.
2: Употреблять слова, которые для публики ничего не говорят. Вот, по переходе от бодрости ко сну, в течение буквально нескольких минут, может быть, десятков минут от силы, кардинальным образом меняется биохимия мозга. Мозг, который наш огромный мозг, полуторалитровый, который был заполнен жидкостью с одними веществами, вдруг все это исчезает. И он заполняется, как будто его снаружи откуда-то вот спринцовкой закачали, да? Вот, совершенно другими веществами, которые, естественно, вот это вот является характерным признаком. Вот того. А когда он переходит в состояние медленного сна, он переходит в состояние быстрого сна, опять в течение очень короткого времени, буквально десятков секунд, вся биохимия мозга резко меняется, жидкость заполняющая мозг.
1: То есть это такой коллективный процесс, который охватывает весь мозг, да, через биохимию, так, да, скажем. Да,
2: да, да, да. Кардинальным образом меняется вся биохимия, генеральная биохимия, не только отдельные вот участки, это отдельные нейроны.
1: Ну да, потому что это всегда привязывали к контактам нейронов, к синапсам. Да, да. А сейчас это уже мы видим интегральную картину. Да,
2: да, да, потому что в сомнологии это, в общем, наука об интегральных процессах. Она не рассматривает какие-нибудь там, ну, как скажем, вот, наверное, классические нейрофизиологи рассматривают процессы, скажем, зрения, только зрительная система, слух, только слуховая система там исходит.
0: Но все-таки вот сон нужен другим частям тела, кроме мозга, да? С мозгом понятно, нужен, да, это доказано на 100 рядов. А вот для
2: мне кажется, тебе достаточно полежать, в общем, зачем вот выключать? Это
0: вопрос, да. Да,
2: зачем выключать сенсорику, подвергая себя, так сказать, риску быть съеденным, так сказать, а?
0: Ну, что вот, например, я видел вот эти статьи, где изучался генетический аппарат, вот, гены, связанные с суточной периодичностью гепатоцитов клеток печени. Причем это, по-моему, в Science публиковалось на очень серьезном
1: уровне. Это в культуре клеток?
0: Вот,
1: или
0: в культуре клеток они культуре смотрели это, да. И нашли вот эту вот суточную периодичность. И вот вопрос, опять же, да, нужен ли сон клеткам печени, или же им нужна вот эта суточная периодичность?
2: Я думаю, суточная периодичность.
0: Вот,
2: конечно,
0: в зависимости от уровня освещения.
2: Конечно,
0: это
2: конечно.
0: Интересно. Да. Потому что все равно получается, что печень должна отдыхать в темное время суток. Да. Но нужен ли для этого сон?
2: Не, я думаю, что нет. Все-таки.
1: Она, я думаю, меняет просто род занятий в какой-то степени. Откуда у вас берется? Ведь то, что меняется, это самая жидкость, я не знаю, как она называется, или вот жидкость в мозге, как она называется?
2: Она называется ликвор или...
1: Ну, вот ликвор, я забыл это слово. Вот. Это же ведь, наверное, не только процессами в самом мозге, а, наверное, что-то туда подбрасывается.
0: Вот в мозге открыли не так давно, на самом деле, лимфатическую систему, которая обеспечивает выведение, ну, как проще сказать, шлаков из мозговых клеток. Вот во время работы мозговой клетки образуются белки балластные, так называемые,
1: и они выводятся преимущественно во сне. Да. Просто чтобы пояснить зрителям, значит, помимо кровеносной системы, которая снабжает питательными веществами и кислородом мозг, есть еще лимфатическая система?
2: Нет, в мозге нет.
0: Вот раньше считалось, что нет, а потом нашли ее аналоги.
1: Вот
0: четко
1: я знаю, что что-то там
2: нет,
1: есть.
2: В мозге нет.
1: Буквально крови нету.
2: Кроме крови ничего нет.
1: А сосуды все-таки входят в мозговую ткань? Я же видел, вот на срезах.
2: Не все-таки капилляр, конечно, входит.
1: А, вот
0: нет. Но лимфатическая система – это же отдельная
1: вот
0: система.
1: Вот я про это и хочу
0: совсем
1: сказать,
0: отдельная
1: чтобы
0: система.
1: Вы рассказали.
0: И в мозге не могли найти лимфатическую систему. И потом обнаружили, что функцию лимфатической системы в мозге выполняют пространство вокруг сосудов. Вот идет кровеносный сосуд, а вокруг него свободное пространство. И вот в это свободное пространство выходят вот эти вот шлаки все в противоположную сторону, скажем так, все это выливается и уходит потом в венозную систему.
1: То есть, конструктивная экономия,
0: да,
1: такая замечательная.
0: А при чем здесь сон-то? Вот, почему вот эта вот смешная вантузная гипотеза появилась? Вот, потому что обнаружили, что именно во время сна вот эти вот пространства увеличиваются на 65%. То есть, они вот увеличиваются в размерах,
1: не
0: и тогда быстрее
1: сосуды,
0: идет
1: а
0: очищение.
1: Них,
0: да. Да, вот это пространство вокруг сосуда, манжета вокруг сосуда, вот это, она увеличивается, и, соответственно, выход вот этих вот балластных белков значительно ускоряется. Так называемый клиренс усиливается. И поэтому человек, который спит хорошо, у него все это вычищается замечательно во время сна. Человек, который спит плохо, предполагают, что из-за этого у него задерживаются вот эти балластные белки, бета-амилоид так называемый, что может приводить к ускорению развития болезни Альцгеймера.
1: Мы прямо к Мечникову возвращаемся.
2: Нет,
1: он не мозгом занимался, а просто на самом деле токсической вот этой вот теории старения. А тут выбрасываете.
0: Ну, это микробиота, да, вот сейчас популярная. Да.
1: Итак, получается, что все-таки, вот я все время хочу связать с тем, что, значит, отдых – это как бы не совсем отдых, это на самом деле активная работа,
2: да, только то, другая.
1: На что не хватает силы, времени и днем.
2: Почему-то, да, вот почему-то, вот это тоже непонятно почему, почему-то вот показано, что, скажем, есть такие гены, которые экспрессируются только во время медленного сна, и у нас с вами тоже. А почему они не могут, когда мы бодрые, непонятно, но тем не менее это факт. Это гены, связанные с очень важными вещами, с обменом холестерина, например. С формированием клеточных липидных молекул.
1: Можно вопрос стены. Сразу? Это только в мозговых клетках или по всему организму это бывает?
2: Ну, это...
1: Синтезы этих...
2: Это имеется в виду, конечно, мозга. Мозга в основном, да.
0: Это эти белки типового шока, да?
2: Вот эти самые
0: защитные.
1: Просто на всякий случай, белки теплового шока, шапироны, это те белки, которые помогают обрести правильную форму белковым молекулам и ферментам. То есть они называются белки шока, просто там они были найдены. А это такие правила, которые помогают сконструироваться правильно всем молекулам. То есть, значит, ночью мы занимаемся строительством.
2: Да, в значительной степени. В значительной степени, да. Во время медленного сна. То есть, понимаете, вот сейчас вот уже вторая половина второго десятилетия 21 века, вот начинает более-менее сквозь туман проступать контуры будущей теории медленного сна. Все-таки мы начинаем многие вещи понимать, для чего он нужен. Многие вещи, многие гипотетические, все-таки какие-то... Но в отношении быстрого сна даже нету.
1: В значительной степени наше мышление связано с... к феноменам памяти. Ну, естественно, не было бы памяти, не было бы сравнения, не было бы мышления, потому что должна быть каждый раз цикличность определенная. Так вот, какое отношение сон имеет к запоминанию?
0: Вот последнее, что я слышал от Владимира Матвеевича, то, что сон не имеет отношения к памяти.
2: Я к этому даже скептически, прямо скажу.
1: А почему?
2: Ну, это не такие, знаете, это очень модные сейчас теории, и эти статьи очень любят, значит, руководство журнала Nature, поэтому все туда шлют, и они все это публикуют, значит, огромные рейтинги получают, большие гранты получают по это дело. Но с точки зрения общебиологической, я думаю, что это совершенно ложно, тупиковый путь. Они, понимаете, это путем очень сложных таких certificated, знаешь, это вот утонченных методик, извлекают ничтожнейшие изменения, которые они потом выдают за огромные там какие-то вот, посмотрите, мы потом учили. Ну, мало ли чего можно найти, если ты хочешь, можно найти что угодно. А на самом деле, биологически, конечно, никакое это появилось не для этого. Это появилось тогда, когда никакого мышления в нашем понимании еще и речи не было в эволюции. Угу. И никакой связи между уровнем развития мозга и состоянием сна нет. Например, утконоса какого-нибудь там, да?
1: Есть
2: кладущие. У него там в два раза больше быстрого сна, чем у нас с вами. Самый примитивный мозг. У него мозг вообще там, как у рептилии. Так что здесь нету и не можем. Я думаю, что это путь тупиковый. Не для этого это создавала эволюция.
1: Теперь тогда такой вопрос. Ведь человечество давно занимается двумя вещами. Научить простыми способами людей хорошо спать и научить людей не научить или дать лекарства. Фармакологии. Вот какое к этому отношение сейчас?
0: Я как раз, когда отвечаю на этот вопрос, вспоминаю Владимира Матвеевича, его определение. Потому что в его определении состояния сна говорится,
1: классик, поэтому...
0: что сон – это генетически детерминированное состояние. Что это значит? Это значит, что сна лишиться нельзя. Вот как ты не старайся, ты сна не лишишься. И вот эти вот рассказы о том, что я не сплю 10 лет, ну не бывает такого.
1: И про Наполеона это все то же самое.
0: Невозможно лишиться сна, потому что прописано в генах продолжительность сна. Скорее всего, для человеческого вида это 7-8 часов продолжительность сна прописана в генетическом нашем аппарате. Поэтому вот я свою миссию даже вижу в том, чтобы вот успокаивать вот этих вот беспокойных людей. Говорит о том, что вот есть вот механизм, он заложен у вас в глубине. Если вы не спите, и надо прежде всего не мешать своему сну. Часто бывает так, что люди просто мешают осуществляться.
1: Той форме отдыха сном, который...
0: своей форме отдыха. Но самое частое состояние – это так называемое нарушение гигиены сна. Вот мы все знаем, знаем, что есть правила гигиены сна, вроде бы мы как-то это соблюдаем, но обычно мы на этом не акцентируемся,
1: скажите,
0: потому что и так
1: скажите,
0: мы хорошо спим.
1: Все-таки скажите два слова.
0: Да. Гигиена сна – это такой набор правил, который помогает правильно организовать свой сон. Это значит, что к вечеру нужно уменьшать уровень стимуляции. Нужно меньше думать головой, да, меньше, так сказать, делать уроков перед сном, заниматься производственными делами. Вот меньше физическую нагрузку, так сказать, уменьшить перед сном. Ну, есть такой эмпирический, как бы, путь. Рекомендуется за 3 часа до сна прекратить физическую активность для того, чтобы можно было расслабиться к этому времени. Следующее правило – укладываться спать в определенное время и вставать в определенное время. Почему это важно? Здесь работает, опять же, павловский рефлекс. Вот собака услышала звоночек у Павлова, да, и у нее сразу срабатывает условный рефлекс, что ей принесут пищу. Так вот, человек в 22 часа должен посмотреть на часы, у него сразу должен сработать звоночек на сон.
1: И к 24 собраться лечь.
0: И он должен заснуть. Да, на самом деле, вот последняя, кстати, модель инсомнии, бессонницы, она называется теперь модель 4П, и вот в нее как раз добавили вот этот павловский условный рефлекс.
1: Все-таки вернули Павлову физиологию.
0: Возвращается постепенно, да, ассоциация возвращается, это признано вот уже на международном уровне, на самом деле. Вот, это правило важно. Какое еще правило? Не стоит себя накручивать, как говорит. Вот ночью человек проснулся, посмотрел на часы, ой, мне осталось там 2 или 3 часа спать, а вдруг я не засну, я завтра буду совершенно...
1: Стакан наполовину полон, чем стакан наполовину пуст, да?
0: Ну, опять же, я стараюсь вот своих пациентов, которые ко мне приходят с нарушениями сна, вот прежде всего вот в таком ключе воспитывать, говорит о том, что никуда от вас этот сон не делает, не денется. Даже если вы сегодня чуть не доспите, вы завтра выспитесь еще лучше, не нужно себя накручивать. Вот. И, наверное, одно из последних правил полезное, утром нужно вставать сразу и заниматься, так сказать,
2: активной деятельностью. Расскажи про исследование это самое, рассказывай, как они пытались заставить испытуемых заснуть.
0: Да, и вот в МГУ как раз проводилось серьезное исследование, где вот эти вот дисфункциональные представления о собственном сне изучались, и действительно дисфункциональные, то есть те, которые мешают жить человеку. И вот действительно были выделены вот те представления, которые человек сам себе навязывает и сам себе не дает нормально спать.
1: Приглашали человека, у которого есть психологические такие затруднения.
0: Нет, просто брали всех людей, которые жалуются на нарушенный сон, и опрашивали их. А что вы думаете по поводу вашего сна? А сколько вы считаете, вам нужно спать? А что с вами будет, если вы не поспите? Да, это определенная анкета. И вот оказалось, что большинство людей с плохим сном, у них такое искаженное даже представление о мире, да, по крайней мере, о мире сна. Они слишком уж много от него ждут, слишком боятся, что если они не получат, то что-то у них произойдет ужасное. То есть это называется еще катастрофизация, да, вот они прям катастрофизируют все, связанное со сном. И поэтому, действительно, у них вот эта вот тревога, ожидание неудачи возникает.
1: Ну, это значит, тогда это одна из форм фобий, да, таких вот,
0: ну,
1: да,
0: можно и так сказать, да, просто более мягкая,
1: одни,
0: но
1: одни тоже боятся,
2: да, еще имею в виду это вот опыта, когда они испытуемых с Ира Завалко пытались испытуемых мотивировать. Если вы заснете, мы вам заплатим.
0: А чем больше мотивировать,
2: и тем сильнее человек мотивирует, тем хуже вы получаете.
1: Конечно, конечно.
0: Это же с точки зрения вот этой качели Сайпер очень хорошо объясняется. А вот, наверное, Владимир Матвеевич, вы можете лучше расскажете вот теорию сна-то современную, почему человек засыпает вот эти качели.
1: Ну, расскажите эту гипотезу, теорию.
2: Ну, это, так сказать, сейчас, в общем, общепринятое.
1: Расскажите.
2: В свое время, в нулевые годы, был одним американским, сейчас, в общем, является крупнейшим сомнологом-экспериментатором, нейрофизиологом Клиффорд Сейпер. Он сформулировал такую теорию о двух переключателях на уровне гипоталамуса, такая область на дне мозга, очень важная, ну, многие слышали, наверное, слово, да, не специалисты, что там находится такой переключатель, который и баланс его обеспечивает определенные биохимические вещества. И вот при наличии преобладания тех или других или в ту сторону, или в другую сторону переключает. То есть мы либо в бодрствование склоняемся, либо в сон.
1: То есть триггер такой, щелк-щелк-щелк.
2: Причем и второй триггер, который переключает из медленного в быстрый. И впервые это, когда был вспомнен, это была как бы такая противогипотеза абстрактная, но последующие вот за это 10 лет, которые они полностью подтвердили, и были выявлены те механизмы, которые этим лежат. То есть биохимические, физиологические цепочки нейронные, которые было подтверждено, что там есть такое устройство вроде выключателя, которым мы пользуемся, когда включаем свет, у нас действительно в мозгах такой есть, и он действительно переключает, когда вот с одной стороны нагружается больше, больше, больше, и в конце концов срабатывает.
1: А теперь такой вопрос. Это я не рассчитываю, что вы обязательно знаете про это, но вдруг что-то интересное. Значит, до сих пор, значит, физиологические исследования базировались в основном, мозга, базировались в основном на электроэнцефалографии, ну, на моделях, на животных и так далее. В какой-то мере сейчас вот появились эти шлемы, которые могут электрические и магнитные сигналы снимать неинвазивно. Вот. Появилась ядерная магнитная томография. Вот. Много ли мы узнали вот об очагах возбуждения, вот как это во сне, какие вот такие вот движения, зон возбуждения бывают? Что-нибудь появилось четкое?
0: Функциональное МРТ, наверное.
1: Да, да, да.
2: И
1: ПЭТ,
2: наверное.
0: Да, и ПЭТ. Ну, позитронная эмиссионная томография, вот это метод, который оценивает метаболизм зон мозга, на самом деле это в 80-х годах уже этот метод ввели, и там очень четко показали, в зависимости от глубины сна, в зависимости от того, в какой фазе сна находится человек, какие зоны мозга у него более активно метаболические.
1: Вопрос сразу. Сразу я задам вопрос. У всех ли людей одни зоны работают в одном режиме? Или это у людей очень индивидуально? Вот у людей хотя бы.
0: Ну, я так даже не задумался. Я думаю, у всех.
1: Это типовая ситуация, вещи, совершенно.
0: Потому что как делались эти исследования? Бралась группа пациентов,
2: а
0: потом они все усредняются. Да. И смотрят в среднем, какая зона мозга активнее у них во сне по сравнению с бодрствованием.
1: Не, ну, конечно, есть индивидуальные особенности, я даже не об этом. Но...
0: Здесь как раз вот в отношении сна я даже не могу представить, какие могут быть индивидуальные особенности. Да. Зоны-то одни и те же обеспечивают состояние сна. Так что здесь как раз не может быть такой отсебятины, как говорится.
1: Нет, я просто вот почему. Потому что среди моих дипломников иногда проходят работы с МРТ, с ядерной магнитной томографией. Вот, и когда есть модель одна, ну, допустим, человек рукой двигает, а другая модель он воображает, что он двигает рукой, вот такие вот
0: искусства. Это функциональная магнитно-резонансная томография.
1: Вот. И там совершенно появляются индивидуальные особенности. То есть они усредняться-то могут, и зоны похожие, но...
0: Но все равно в другом полушарии у него не будет
1: возбуждаться
0: эта зона. Все равно она может быть чуть-чуть отличаться, действительно, там, не знаю, на миллиметры там, или на сколько. Но вот мне, кстати, вот в отношении функциональной магнитно-резонансной томографии запомнилась статья, где пытались расшифровать содержание сновидения. Помните? Была отобрана группа испытуемых, и их называют онейронавты. Это люди, которые погружаются в сон, и когда они находятся в состоянии сновидения, они должны понять, что они находятся в сновидении, и дать сигнал наверх, да, экспериментатору. И вот их обучали специальным образом. Это называется практика осознанных сновидений. В принципе, этого можно достичь, на самом деле, с помощью специальной тренировки. И вот они, когда понимали, что они находятся в сновидении, они должны были особым образом подвигать глазами, там, сколько-то, два раза или там, три раза. И тогда экспериментатор понимает, что вот этот человек в этот момент, так сказать, находится в сновидении. Но это просто подготовка была к эксперименту. А самое-то интересное что? Что методом вот этой функциональной магнитно-резонансной томографии в бодрствовании у них снимался вот этот вот моторный как бы слепок движения, например, рукой. Вот они в бодрствовании, они двигали рукой, представляли движение рукой. И когда двигали по-настоящему, и когда представляли, у них одна и та же моторная зона, например, вот в левом полушарии светилась. Вот. А потом им было дано задание, что когда они будут во сне, чтобы они в своем сновидении подвигали точно так же рукой.
1: Потрясающе.
0: И когда они в своем сновидении двигали рукой, то у них светилась та же самая зона мозга. И вот какой выход может быть у этого опыта? Это, если набрать вот банк вот этих вот паттернов движений, например, движение рукой, движение ногой, поворот головы влево, поворот вправо, если такой вот миллион, например, вот этих вот образцов набрать, вот, то потом компьютер может же все время как бы глядя на активность спящего мозга, подбирать, так сказать, возможные варианты и, собственно говоря, реконструировать сюжет сновидения. Вот насколько это реально
2: хотя
0: интересно.
2: Хотя бы движение.
0: Движение, да. Чем занимался человек в своем сновидении. Много критики по этому поводу, да, что вот вполне вероятно, что это совсем не так, что сновидение порождается вообще целостной деятельностью мозга, что это функция тоже сознания, особого вида сознания. И тогда невозможно поймать вот эти вот паттерны.
2: Да.
0: Но вот это, по крайней мере, хоть какое-то движение вперед в этом отношении.
2: Да, очень интересно.
1: Пока вы рассказывали, я вспомнил про Штирлица. Тот тоже умел себя зарядить так, что через 5 минут он должен проснуться. Это его надо, его, да, это да, другое. Да. Но его, наверное, было можно научить и подвигать.
2: Это просто релаксация, это другое. Да.
0: Но это, наверное, самый гипноз даже. Гипноз, наверное, да. Вот, как я объясняю.
1: Расскажите,
0: это
1: так же интересно.
0: Ну, я вот расскажу про свой личный опыт, который вот профессор Левин проводил у нас в лаборатории сна, наш руководитель, под руководством которого я долгое время работал в центре сна. Он пригласил как-то известного гипнотизера с его, так сказать, подопечным вот, на исследование сна.
1: А кого, не скажете?
0: Вот, я уже не помню, это было лет 15 назад. Мы наложили датчики, значит, этот человек сидел в кресле, а, соответственно, гипнотизер его вводил в состояние гипнотического транса. И прям видно было, что этот податливый человек уже, он ушел вот в это состояние гипнотического сна. А мы все это время наблюдали за компьютером, за экраном компьютера, и мы видели альфа-ритм. То есть ритм
1: энцефалограммы. То есть у него были датчики на голове.
0: Да, у него стандартный набор датчиков был, который позволял различать состояние сна и бодрствования. Никаких признаков состояния сна у него не было. У него были признаки расслабленного бодрствования. То есть гипноз – это не сон, это особое состояние. Вот их много особых состояний.
1: Очень интересно.
2: Среди дневного сознания. Да.
1: Очень интересно. Я просто... И теперь от гигиены сна к... вот химии.
0: К болезням, к нарушениям.
1: Да, ну нет, вот то что как, на самом деле...
0: Как вылечить, да, с помощью более серьезных средств, вы имеете
1: то
0: в виду?
1: То есть идеи, потому что мы все равно никаких рецептов сегодня не должны и не будем делать, а вот просто вот какие вот есть идеи в этом направлении.
0: То есть как управлять сном, так сказать, с пользой для здоровья, скажем так. Но вот как раз я, когда говорил вот про эти качели Сайпера, я немножко эту модель упрощаю, когда объясняю, например, людям с нарушениями сна. Говорю, вот есть... мозговые структуры активирующие, есть тормозящие. Они между собой все время борются. Вот та из них, которая побеждает, та и обеспечивает нынешнее состояние. Либо активирующие системы побеждают, они обеспечивают бодрствование, либо тормозящие системы побеждают, они обеспечивают сон. Чтобы нам индуцировать сон, чтобы ввести человека в сон, нам надо либо усилить тормозящие системы, что в большинстве случаев и делается. Потому что абсолютное большинство снотворных препаратов как раз усиливает тормозящие системы, и они тогда перебарывают и погружают мозг в сон. Но есть другая идеология – ослабить активирующие системы. Она тоже, на самом деле, не новая. Вот все препараты, например, первых поколений, антигистаминные препараты, все обладали побочным таким неприятным эффектом – сонливостью. Почему?
2: Потому
0: что... Димедрол, например. Да. Да, потому что они блокировали вот эту вот очень мощную, очень важную гистаминовую активирующую систему, и они ослабляли вот эту вот часть, так сказать, мозговых систем, и тормозные механизмы брали вверх. И интересно, что сейчас как бы новый виток как раз вот этой теории двух систем, вот на основании этого новые совершенно препараты делаются, уже подавляющая деятельность одной из тоже самых важных орексиновой системы активирующей. Тоже они блокируют эту систему, и тормозные системы берут вверх и дают сон. Вот как раз в этом мы видим в какой-то степени будущее и лечение нарушений сна, поскольку вот эта идеология просто торможения, усиления тормозящих влияний, она не очень хороша чем? Тормозится же не только то, что относится ко сну, да, вот. Тормозятся и другие функции. Вот есть такие термины, которые мы используем, когнитивная токсичность. Это значит, что человек, который принял снотворный препарат, на утро, если препарат еще из крови не вышел, да, он заторможен,
1: вот
0: да, он хуже ходит, хуже водит машину. Есть такой термин еще поведенческая токсичность. Это еще хуже. Это пожилой человек, например, выпил снотворный препарат, а утром он его шатает, он не может идти, да, он может упасть. Это еще хуже. Вот, вот из-за этого-то и ищут новые пути, как раз новые подходы к снотворным препаратам. И вот как раз пришли сейчас снова к идеологии торможения активирующих систем. Не усиление тормозящих, а торможение активирующих.
2: Что будет менее вредно.
1: Понятно. Да, да. Скажите такую вещь. Умственные способности у людей, которые хорошо спят, и слово «умственные способности», я понимаю, не научное, но бытовое. Вот как они связаны?
2: Никак, никак. Много раз проверяли.
1: Вот расскажите.
2: Есть такие короткоспящие, долгоспящие люди, например, так, которые просто неврожденные, вот они такие свойства. Как есть люди там высокие, маленькие, толстые, худые. Есть люди, которые спят, 4 цикла проспали. Вот
1: если толстые больше спят или
2: худые? Это не зависит, это отдельные гены, все другие.
1: Абсолютно.
2: Вот. И вот есть люди, которые высыпают за 4 цикла, а вот мне, например, нужно 6. Мне бы 5 мало. Да? То есть вот и про много раз пытались у них выявлять разные исследования, вот как по IQ, там, по так. Ничего не, совершенно это не связано. Абсолютно.
1: Вот интересно как.
2: Что это связано? так же, как с этим Самсовым и жаворонками тоже искали, может быть, жаворонки более талантливые, чем совы, или, скажем, ничего подобного, ничего не получается, это совершенно другое распределение. То есть это не связанные вещи.
1: То есть это другая координата?
2: Другая координата, совершенно другая.
0: Другая плоскость, да.
1: Да, интересно как. Что вы еще хотите сказать? Наша передача идет к концу. Что вы хотите интересного сказать про сон, не сон, память, мысли, вот в этом, вот в аспекте нашей беседы сегодняшней? Или пожелать нашим зрителям?
0: Вот я, например, пожелал меньше беспокоиться о своем сне, поскольку его лишиться невозможно. Да, вот 11 суток был рекорд без сна поставлен, и после этого книга рекордов Гиннесса перестала регистрировать эти рекорды.
2: Ну,
0: без
2: я,
0: сна.
2: Кстати, в это не верю, этот рекорд.
1: Это была липа. Пустой, я
2: это
1: тоже
2: липа не читал. Была, не может быть 11 суток.
0: Ну, это же в Стэнфорде, там под контролем как
2: там
0: раз.
2: Потом были, я читал, сна, что там были, да, там участвовали фирмы, которые, значит, там...
1: Заинтересованные какие-то,
2: да,
1: фирмы.
2: Да, были. Да, потому что еще в те же годы был такой Лаверн Джонсон, который проводил исследования на курсантах военно-морской школы там, в Калифорнии. И он показал, что после 2-3 ночей уже глюки идут.
1: Эти здоровые мужики.
2: Здоровенные парни, и все, какие там 1 суток, вы что, говорит, вообще. Вот, то есть это...